0: РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Значит.
2: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК, и в этом часе главные новости вторника. Масштабная атака беспилотников на Москву и область прошла этой ночью. Вот мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всю ночь происходила атака с вечера понедельника до 5 утра вторника, и в сторону московского региона летели 650 БПЛА, большую часть из них.
3: Атаки продолжились и после этого, тут важно отметить, да, действительно большую часть уничтожили беспилотников на подлете к Москве. Но и дальше утром, с начала суток, больше 161 беспилотника сбили. Не только Москва и Подмосковье. Там силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожили 185 БПЛА.
2: Сообщается о том, что 2 человека погибли, 47 частных домов оказались повреждены. Эти данные привел губернатор региона Андрей Воробьев. Всю ночь ограничения вводились во всех столичных аэропортах. Больше 200 рейсов отменили или задержали. Некоторым предстоит ждать вылета около суток. Вот и одна из наших коллег не смогла вовремя улететь в отпуск. Как мировые СМИ реагируют на масштабные атаки? Что западная пресса пишет о российско-украинском конфликте в целом? Выясняла это Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии. Алевтина, на первых полосах зарубежных газет, ну, я не увидел какой-то информации на эту тему. Вообще обсуждается ли это в западной прессе?
4: Да, информация, безусловно, есть, но она не носит такой аналитический характер. Это скорее формат сводок. Да, пишут про погибших, об этом пишут, в частности, агентство Рейтер. Да, Франс-Пресс передает фотографии с Северного моста, Киевского Северного моста, который сейчас огорожен противодроновой сеткой. Но на этом информация заканчивается. Какой-то глубокой аналитики это не придается, этому большое внимание, но мне кажется, вот как раз нашего внимания заслуживает параллельный сюжет, который тоже подтверждает тенденцию на общую эскалацию. И вот об этом как раз западные СМИ пишут очень активно. Парламент Литвы проголосовал за снятие запрета на ядерное оружие. Я тут сразу оговорюсь, что это только первый раунд голосования, второй должен пройти...
2: В январе.
4: Да, как раз в январе. И поправку еще должны будут принять 94, да, депутата из 141.
2: Но уже 106 в этот раз проголосовали.
4: Да, это, безусловно, тревожная тенденция. И в настоящий момент по Конституции Литвы, безусловно, страна не имеет права ни на американские, ну, ни на любые военные базы, ни уж тем более на ядерное оружие. И поправка будет отменять, что первое, что

0: Второе правило. Безусловно, Запад на это реагирует. И корреспондент Sun, Оливер Харви, подчеркивает, что Вильнюс, когда идет на такие меры, не шутит. Действительно, очень серьезно рассматривается возможный удар со стороны Москвы.
1: Эксперты предполагают, что это, возможно, именно Литва в ближайшем будущем может стать самым опасным местом на Земле. Именно в Сувалкском коридоре, участке на границе Литвы и Польши, может разразиться новая мировая война. Литва боится, что Владимир Путин может отрезать страны Балтии, затянув петлю и оставив их в стороне от остальной части НАТО. Литовцы невероятно серьезно относятся к любому возможному вторжению со стороны России.
2: Ну, кстати говоря, насчет заявлений про эскалацию конфликта между Россией и Украиной, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине развивается не в направлении завершения конфликта. Ну, по крайней мере, Штаты при этом сосредоточены на том, чтобы именно этого и достигнуть. Но, возвращаясь к Литве, страна заявляет и про желание разместить на своей территории американскую базу. Как вот это анализируют западные аналитики?
0: На мой взгляд, Bloomberg делает самый главный вывод во всей этой истории. Создание постоянной базы в Литве, оно будет в первую очередь ознаменовать отход, полноценный отказ от той модели ротации, которая была с 2014 года. О чем идет речь? Об этом подробнее пишет, да, европейское издание Brussels Signal. В конце октября в Литву на службу сроком в 9 месяцев должны приехать американские военнослужащие. Если мы говорим серьезно про создание американской военной базы, то необходимость в этом отпадает. Появляется полноценная база Вашингтона и интересы капиталистского холма на территории Литвы. И Трамп, в свою очередь, говорил, что он не против, что правительство Литвы, ему в целом симпатично это правительство, и он готов рассматривать эту идею.
3: Как Кремль реагирует на это?
0: Здесь никаких сюрпризов нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что возможное размещение американской военной базы, что обсуждение о ядерном оружии, все это, безусловно, нагнетает ту самую эскалацию, о которой мы и говорим сейчас в эфире нашей студии.
3: Это касается только Литвы. Мы же вот еще в начале часа говорили о том, что в Латвии сейчас проходят масштабные учения. Там, по-моему, 12 тысяч военнослужащих, союзные силы принимают участие. То есть как будто весь регион прибалтийский вот так вот накаляется.
0: Знаешь, в этом ведь нет никаких сюрпризов. К сожалению, нет никаких сюрпризов.
3: Ну, они плановые, эти учения,
0: они, да? Во-первых, плановые, они должны закончиться 8 числа. А во-вторых, премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс никогда не скрывал свои позиции. Более того, после того, как он снова одержал сравнительно недавно победу на выборах, он открыто заявляет, что никакой деэскалации с Москвой не предвидится, что он продолжит поддерживать и, возможно, даже создаст проукраинскую коалицию, проукраинскую партию. Поэтому никаких сюрпризов, к сожалению, нет. И хочется отметить в финале, так сказать, что действительно пока о деэскалации говорить рано. По подсчету ведомости, Европа, в принципе, по сравнению с 2021 годом, удвоила военные расходы за 5 лет. Поэтому ни ситуация в Прибалтике, ни ситуация в Литве, ни в Латвии, к сожалению, надежды не вселяет.
3: Спасибо. С нами в студии была Алевтина Сорокина. Мы обсуждали решение в Литве Сейма о том, что хотят они отменить поправку в Конституции, которая раньше запрещала размещение оружия массового поражения, в том числе речь идет о ядерном оружии, конечно. И в целом в Прибалтике ситуация накаляется. Эту тему мы сегодня обязательно еще подробнее обсудим. Действительно ли есть шансы, что в Литве будет размещена либо американская база, либо ядерное оружие, ну и, конечно, что за этим может последовать. Ну а сейчас разберемся с другим конфликтом, который разгорается дальше в Европе, западнее, во Франции. Протесты, похоже, переходят в новую стадию. Сейчас будем выяснять, что же там у них случилось.
4: Час. Что это значит?
2: Ну, пока в этом конфликте, как ты сказал, в этих протестах не участвует ядерное оружие, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но можно сказать так, что французские протесты вышли за школьные ворота. Движение началось еще в сентябре с жалоб на нехватку учителей, перегруженное расписание, ветхие здания, собственно, школьников. Теперь объединяет оно еще и лицеистов, студентов, преподавателей и даже их родителей. Вообще по всей стране проходят демонстрации, в сотнях учебных заведений занятия полностью или частично частично приостановлены. Кажется, всю страну охватил действительно такой протест.
3: Да, претензии у учащихся вполне понятны. Им не нравится, как устроен учебный процесс, финансирование образования. Они требуют от правительства что-то с этим делать. Но у правительства не то чтобы много возможностей. Мы знаем, что сейчас и бюджет трещит у Франции, и

0: долг там 119%, по-моему, от ВВП уже. То есть где найти средства на образование? Это традиционно такая серьезная статья бюджета французского. Тоже не очень понятно. Ну, будем обсуждать, чем это все может закончиться, с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну вот мы сделали сравнение с ядерным оружием. Безусловно, это, конечно, не ядерное оружие, но мы знаем, что во Франции студенческие протесты могут приводить к последствиям очень серьезным.
1: Ну, достаточно вспомнить 68-й год, когда все начиналось тоже со студенческих протестов, и чуть не закончилось падение правительства Деголя тогдашнего. Кстати, сейчас один из лозунгов протестующих, он перекликается с лозунгами 68-го года. Тогда был лозунг
0: «Под булыжниками».
1: Под булыжниками тротуара пляж, а сейчас они говорят «Под нашими учебниками гнев».
0: Красиво.
1: Ну, и да, и второе, они говорят, если страна... Нет, не так. Школы без денег, страна без будущего. Со знаком равенства. Ну, вначале, просто чтобы представить себе масштаб. Вот Guardian публикует самые подробные цифры. Где-то часа три назад, по-моему, это было. 86 тысяч человек сегодня с утра принимали участие в маршах в крупнейших городах, включая Марсель, Нант и Лион. Еще 40 тысяч ожидается в Париже сегодня ближе к вечеру. Возможно, они уже вышли на улицу, тут не могу сказать. При этом правительство сообщает, Министерство внутренних дел, получили ранения как минимум 715 полицейских офицеров и 215 несовершеннолетних. И при этом 6100 человек были арестованы, почти все несовершеннолетние. Из них 1800 будет преследоваться по закону, из 1800 – 1483 до 18 лет. Ну и почти половина всех лицеев в стране, всего лицеев с 3700, 1800 лицеев закрыты. При этом около 40 школ были либо сожжены, либо ограблены, по данным Министерства образования.
0: Ну, вообще, во Франции, если уж протестуют, то с помпой.
1: Ну, французы любят протестовать, фермеры практически каждый год этим занимаются, приезжают в Париж и в большие города на своих огромных тракторах и грузовиках, вываливают в лучшем случае, значит, солому там или коробки с яйцами, в худшем кое-что похуже. Но здесь есть, в общем, это что-то вроде национального спорта, но здесь есть некоторые отличия, то, что сейчас происходит. Значит, первое, студенческие протесты, как все утверждают, непредсказуемы. То есть французские политики говорят, мы боимся студенческих протестов, потому что со взрослыми мы понимаем, как они себя поведут и чего
0: ожидать. Они могут выйти из-под контроля.
1: Студенты могут выйти из-под контроля. 68-й год, это уже было, так сказать, это показано.
2: Ну, а что-то известно о том, как власти собираются как-то это все усмирять? Признали, что действительно вышли из-под контроля или могут выйти?
1: Смотрите, проблема в том, что к этому присоединились, кроме школьников и студентов, присоединились основные политические партии. При этом некоторые из них, такие как «Франс Ансюмис», «Неподавленная Франция», «Меланшон», поддерживает, но мирные демонстрации. Марин Тенделье, это зеленые, сказала: «Родители, оденьтесь в белые и выходите на демонстрации вместе со своими детьми, чтобы защищать их». Ну и, собственно говоря, Марин Ле Пен сказала: «Только изберите меня президентом, жизнь начнется сахарная, мы все исправим».
0: А выборы когда там у нас?
1: А выборы через 7 месяцев, в апреле следующего года. То есть вот то, что выборы в апреле через следующего года, это сильно меняет всю ситуацию, потому что протесты теперь используются и профсоюзами, кстати сказать, которые объявили уже целый ряд забастовок, начиная уже с 8 числа. И общенациональную забастовку предлагают в общенациональную забастовку в ноябре. Ну, а проблема еще, кроме всего прочего, в том, что инвесторы, которые вкладывают деньги во французский государственный долг, очень беспокоятся. Это может иметь последствия не только для Франции, у которой 119% в государственный долг от ВВП, но и для всей еврозоны. При этом последнее, что скажу, расходы на образование во французском бюджете вторые после обслуживания долга. Они выше, чем расходы на оборону, и выше, чем все остальные расходы.
2: И все еще не хватает, чтобы выполнить требования студентов. Будем следить, как развивается ситуация. Ян Мелкумов был в нашей студии, рассказывал о том, как проходят митинги во Франции.
0: Ну и пока это выглядит тревожно, раз профсоюзы присоединяются, партии начинают паразитировать на этом. Действительно, может закончиться все это не очень хорошо.
3: Час. Что это значит?
2: Но жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования Дептранса, есть распоряжение РБК. И согласно ему, каждый седьмой заказ в стране приходится именно на столицу, но это масштабно. Причем половина из них – это одежда, обувь и электроника. Заказывают их на маркетплейсах, что, в принципе, неудивительно. Еще 41% – это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов.
0: А вот что касается покупателей, еще статистика. Каждый пятый москвич оформляет доставку минимум

0: раз в неделю, еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге, и, собственно, портрет московского доставщика, все это изучила Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, обычно, когда мы делаем заказ, его, скорее всего, привезет мужчина, чаще молодой, вероятнее всего, у подъезда он припаркует свой там, электросамокат или велосипед, на чем он там приехал. Это вот есть такой портрет среднестатистического курьера?
1: Пол ты угадал, но есть свои особенности. Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер – это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость. Остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным Headhunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль, на топливо, на обслуживание, есть, да, расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Ну, вот такая статистика.
2: Кажется, эти суммы не дотягивают до зарплат, которые мы часто видим в заголовках.
0: До 200 там доходило.
2: 200 тысяч, да, у курьеров на руки.
1: Да, собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоит перебои в работе приложений и сбои геолокации. Но при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильно высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
3: Продолжается дефицит рабочих рук в целом по России. Это не обошло стороной и сервисы доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы-доставщики, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает. Спрос на курьеров достаточно высокий. Эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
1: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Ну, бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее.
0: Еще с 15 октября они должны проходить тестирование обязательное на знание ПДД и стандартов работы, по аналогии, как это делают таксисты. Это все делается для безопасности. Что еще можно улучшить?
1: Действительно, кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Новотранспорт» Алексей Смирнов.
4: Для них нужна простая и понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
1: Ну и по опросам более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
2: Ну здесь действительно, это, кажется, стало уже отдельной ветвью экономики. В столице сложно представить вообще нашу жизнь без курьерских
0: без доставок. Курьер. Единственное, что вот мы когда обсуждаем тестирование, да, с 15 октября, оно, безусловно, что-то даст с точки зрения безопасности, но я смотрел исследования, оказывается, что основные причины, по которым происходят аварии, это не то, что они не знают правил дорожного движения. Первое – это жесткие тайминги, и второе – это то, что они смотрят в приложение.
1: Есть,
0: поэтому с этим тоже
1: работать.
0: Что-то нужно сделать. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала нам о портрете среднестатистического курьера в России.
2: Вы слушаете радио РБК, 18.24 в российской столице.
0: Теперь нас можно еще и смотреть.
2: Еще и смотреть нас можно, да, так что вы можете и смотреть. А мы спрашивали вас, и я напомню, по поводу денег вас спрашивали. Сегодня вышел опрос в ЦИОМ, его результаты о том, что за последние 25 лет почти в 2 раза выросло уважение к людям, которые могут зарабатывать деньги. Ну, в принципе, там интересная статистика.
0: Ты знаешь, не зря проводили это исследование, потому что я еще помню времена вот и позднесоветские, и 90-е, когда отношение

0: людям с деньгам было такое, ну, значит, они все нечестные, заработать...
1: Откуда достали
0: да,
1: эти
0: да,
1: деньги?
0: Да, честно заработать много денег нельзя, и как будто бы вот этот шлейф, он еще присутствует, но хорошо, что в целом исследование это провел.
1: Ну, и... вот судя по опросу, как раз и меняется, как раз такого шлейфа, видимо, сейчас больше нет, потому что больше уважают людей, которые могут заработать те самые деньги. Мы спрашивали ваше мнение, можно написать нам в Телеграм, можно в Макс, пишите в поиске радио РБК, и вот, пожалуйста, готовы принимать ваши ответы.
0: И уже есть сообщение. Игорь из Воронежа пишет: деньги – это в первую очередь возможности. Возможности для осуществления моих, в скобках, самых разнообразных мечт и целей. Отношусь к ним скорее функционально. И так, наверное, было всю мою сознательную жизнь. Ну, такой вполне рациональный подход к деньгам, как к ресурсу.
1: Ну, я напомню, у нас формулировка вопроса была такая. Для вас деньги – это бумага или свобода? И вот я смотрю на ответ Виталия из Нижнего Новгорода. Вроде бы это и не главное в жизни, пишет Виталий, но благодаря им я могу радовать свою семью всякими приятностями, покупками и развлечениями. Так что деньги скорее свобода. Но это вот любимая присказка, да, что за деньги все в мире не купишь, а вот кто-то покупает.
0: Да, пишите нам в Telegram-бот наш. Это просто сделать в поисковике. Вводите радио РБК, Telegram-бот выскакивает. Пишите текстом или голосом, присылайте все самое актуальное и интересное. Прозвучит в нашем эфире. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Уголовное дело против главы хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниава прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом адвокату Михаилу Бирюкову сообщил следователь Центрального следственного комитета. Официальное постановление о прекращении дела направлено Почтой России. Напомним, основательницу хосписа задержали в Москве в начале сентября по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Ей был назначен запрет определенных действий до 30 октября. Комментарий адвоката Михаила Бирюкова в нашем эфире через полчаса.
1: Paramount завершила сделку по покупке Warner Brothers Discovery. Сумма сделки превысила 110 миллиардов долларов, и это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю ее историю, пишет Bloomberg. Объединенная компания теперь называется Skydance и включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телевизионные каналы и кабельные сети Paramount и WBD. В состав нового холдинга также вошли две крупные новостные сети CBS News и CNN и портфель спортивных трансляций.
0: В Москве задержан генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также арестованы два его заместителя. Завтра ОМОНический суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Игоря Васильева. Он был назначен директором парка «Патриот» в январе 26 года и продержался на этой должности 9 месяцев. До этого Васильев работал заместителем руководителя Росстата.
1: Нобелевскую премию по астрофизике получил Билл Гейтс Фрэнсис Хальсон. Ученый считается одним из ключевых создателей нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде и является ее научным руководителем. Разработанная при его участии система позволяет регистрировать нейтрино, приходящие из космоса. Ну а завтра в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии.
0: Ну, Нобелевскую премию по физике сегодня в эфире, конечно, еще обсудим. Это программа ЧЕС.
2: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
2: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других?

0: Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле.

0: Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Теперь нас можно, кстати, и смотреть на телеканале РБК.
3: Ну а прямо сейчас обсудим тему смертельной вакцины для животных. И уже не раз мы действительно вспоминали эту тему в нашем эфире, но сегодня все дошло до уголовного дела. Если говорить точнее, то в РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, что уголовное дело возбудили уже после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Называется она, кстати, Мультикан-8. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась сразу после жалоб на реакции на эту вакцину. Действительно, очень многие говорили об этом в соцсетях. Тогда, кстати, помню, что даже юристы рекомендовали, что делать, если ваше животное пострадало, потому что выяснить, что именно вакцина стала причиной гибели животного или его болезни, было довольно трудно.
2: Ну и мы напомним, что в августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий вакцины после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление, расследование продолжается, клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас в нашей студии. Лиза, что с этой вакциной в итоге не так, почему собакам становилось плохо и были даже вот такие смертельные случаи?
4: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни ауеский, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
5: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали в легкой форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
4: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке надлежащей производственной практике. То есть в итоге, клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев.

0: месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
1: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени, и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
0: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. У нас, к сожалению, мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока ни фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но вот с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Ну, посмотрим, расследование наверняка покажет все-таки, в чем там был нюанс. Ну, а я отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
2: Ультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
0: Но, к сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
1: Ну, действительно, подрывает доверие у владельцев собак. Я сама состою в нескольких чатах, и там говорят, что даже в другие страны готовы ездить за вакцинацией уже, но вот российскому рынку, выходит, не доверяют уже так, как раньше. Спасибо, это была Лиза Майнгард, рассказала нам о том, как и почему вакцины для животных могут оказаться поддельными или испорченными.
3: Час. Что это значит?
1: Ну а российским аграриям тем временем обещают доступную сельскохозяйственную технику. Ну, по крайней мере, с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выставке «Агросалон-2026». По его словам, сложные агрегаты для уборки сельхозмощностей стоят как космические корабли, поэтому отечественные машины нужно сделать дешевле за счет точечных госсубсидий. Насколько идеи властей совпадают с суровой реальностью в полях, сельхозпроизводителей пообщался Ростислав Мирецкий, он сейчас с нами в студии. Ростислав, ну вот чем сейчас пользуются аграрии? Что реально используют в поле? Это именно российское производство или что-то еще?
4: Зависит все сильно от сегмента и географии. Если попробовать обобщить, то парк крупных агрохолдингов все еще держится на технике из Соединенных Штатов, из стран Евросоюза. Есть машины из дружественных стран, из Белоруссии, Китая, Бразилии. Базовые потребности в целом, вроде легких тракторов, мы закрыть способны. А вот с мощными, с узкоспециализированными машинами есть проблемы. И субсидии тут бессильны. Субсидировать попросту нечего, подчеркивает президент группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев.
5: У нас есть нефть, у нас есть доллары, поэтому все, что нам надо, мы купим. Так особо серьезно никто не озадачивался вопросами производства. Большое количество техники, которое мы используем, аналогов их нет в Российской Федерации. Самоходные косилки, трактора энергонасыщенные. Техника не производится. Возникает как бы очень много вопросов с поставкой запасных частей. У нас полетел пульт управления. Он стоит 300 тысяч рублей. И то этот БУ везли в Германию окольными путями. Почему? Потому что там есть электроника, и эта электроника, на самом деле, под санкциями.
4: До 2022 года об импортозамещении в поле всерьез никто не думал, а теперь нужных машин нет. При этом из-за ухода брендов аграрии вынуждены искать схемы поставок и машин, и запчастей.
6: Но это крупные холдинги, Кабош молочкой занимается, а хозяйство помельче, они как себя комфортнее чувствуют? Или у них тоже есть проблемы там, с той же узкоспециализированной техникой?
4: Да, им тоже нужна своя нишевая техника. Например, у председателя кооператива «Тульская ягода» Евгения Метницкого легкие тракторы, отечественные. Он, кстати, ими очень доволен. Но все ягодное оборудование польское, и его бизнес, по сути, живет на сером импорте из Восточной Европы.
7: все, что есть в России и в Беларуси, это попытка скопировать польскую технику, которую уже скопировали технику, производимую в США и в Нидерландах. То есть это копия с копии. Мы обращались к большим заводам, что, ребят, нам нужно делать то-то, то-то, то-то. Нам сразу говорят, отдайте заказ там на сотни тысяч штук. Нам не нужно сотни тысяч штук. Два раза в год езжу на выставки в Польшу. Где-то в чемодане, в кармане провожу какие-то мелкие запчасти.

0: При этом производители говорят прямо, если наш аналог по цене приближается к импорту, то выберут импорт, к нему доверие больше. Смотреть на отечественные образцы готовы, только если, грубо говоря, они дешевле в два раза.
1: Ну, то есть предложение Вячеслава Володина все же может переломить ситуацию? Или здесь математика не такая прямолинейная?
0: Краткий ответ – скорее нет, чем да. Первое, спецтехники все-таки нету. Второе, проблему запчастей и, в частности, микроэлектроники скидка не решает. И главное, три, размер субсидии не имеет значения, когда себестоимость урожая превышает цену его продажи, говорит генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов.
2: Дешевые кредиты, дорогие кредиты – это все дела условные. Просто если рентабельность бизнеса, не идет речь вопрос даже о каких-то инвестициях, в том числе инвестициях в технику. Речь идет о том, сеять или не сеять. Дорогая техника, дешевая. Она не дорогая, дешевая, она просто недоступная. Всего в этих условиях, когда производство растениеводческой продукции в многих регионах России является планово убыточным, все остальные вопросы, такой второй порядка нет. Нету денег. Надо бы сказать, что король голый, но все стесняются это сказать.
0: Так что субсидировать технику при отрицательной марже – это попытка лечить симптомы вместо болезни. И без возвращения нормальной рентабельности в поле любые дотации просто повиснут в воздухе.
3: Ну, получается, вот эти 10 миллиардов, которые на этот год были заложены, как раз на субсидии для аграриев, на закупку в том числе техники. Из них, вот как я уже говорил ранее, 6 миллиардов были выбраны с января по август. То есть вот эти меры, они при определенных обстоятельствах тоже вообще не помогают сельхозу.
0: Они помогают, но, например, тот же Вячеслав Володин на выставке подчеркнул, что вот эти субсидии, есть большой вопрос с тем, как они распределяются. И вот его предложение, оно как раз в том, чтобы государственные деньги не распылять впустую вот на всех.
3: Ну, то есть учитывать специфику конкретного региона. Черноземье, есть не Черноземье, у них совершенно разные условия работы, да, и давайте не просто раздавать деньги, как, видимо, сейчас делается, да, а по каким-то критериям, но каких-то конкретных критериев сам Володин не привел, я так понимаю.
0: Пока не озвучил, но ты правильно подчеркнул, да, все упирается во многом именно в климат, в географические особенности, и как бы где он хуже, где выращивать урожай объективно тяжелее, в первую очередь дотации нужно направить именно туда.
3: Спасибо, Ростислав Мерецкий был с нами в студии, он разбирался в реальных настроениях и потребностях российского агросектора, у которого как космические корабли стоит техника, но космическую тему в каком-то смысле мы сейчас продолжим.
4: Час. Что это значит?
1: В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по физике. Ну и причем тут космос, как сказал Саша. Лауреатом стал профессор Фрэнсис Хальсон за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе и за открытие высокоэнергетических нейтрино из глубин Вселенной.
3: Сейчас будем расшифровывать, что все это означает. Меня в этой истории порадовало, ты знаешь, что за 34 года, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз, когда одному физику вручили Нобелевскую премию, обычно их там несколько. Бывает. Видимо, действительно, его вклад был вот такой вот масштабный. Как ледяной куб в Антарктиде помогает ловить призраков из космоса, именно так называют нейтрино, и зачем вообще это нужно все, разбираться будем с обозревателем телеверсии ЧЕС Марией Городилиной. Маш, ну, начнем с того, что известно о лауреате. Ему 82 года, бельгиец, мы уже сказали, по происхождению работает он в Соединенных Штатах. Сколько лет он шел к этому открытию и когда вообще начал работать над Ice Cube? Я, если не ошибаюсь, в конце 80-х это все началось.
5: Да, ты абсолютно прав. Саму идею использовать антарктический лед как гигантский детектор вот этих вот загадочных нейтрино он впервые представил еще в 1988 году. Ну, от идеи до проекта прошло много времени. Это годы проб, изготавливали тестовые датчики, изучали свойства льда, бурили скважины, причем с помощью горячей воды. Ну, полноценная обсерватория Ice Cube, она была завершена относительно недавно, в 2011. То есть от первой идеи до работающего инструмента десятилетия. И уже через пару лет после запуска опубликовали открытие вот этого нейтрино, который прилетел из-за пределов Солнечной системы. Все это оценили в Нобелевском комитете. Давайте послушаем комментарий председателя комитета по физике Марка Пирса.
6: Это детектор объемом в 1 кубический километр. Столь внушительные размеры необходимы для регистрации крайне редких событий – обнаружения нейтрино, субатомных частиц, рождающихся за пределами нашей галактики. Эти частицы, мы называем их призрачными посланниками, крайне редко взаимодействуют с веществом, однако несут в себе информацию о местах своего происхождения.
3: Ну, получается, что ключевое открытие Хальсона – это не просто формула, а вот целая обсерватория, да, такая необычная еще со льдом. А как вообще работает этот Ice Cube? Что там ловит, как фиксирует

0: почему именно лед и почему на полюсе?
1: Это, по сути, огромный светолов внутри льда. Дело в том, что там бурят вот этот лед до 2,5 километров и размещают тысячи светочувствительных датчиков. И вот когда редкая нейтрино все-таки сталкивается с атомным ядром во льду, рождается вспышка света, датчики ее фиксируют, и по картине срабатывания ученые восстанавливают энергию частицы и главное направление, откуда она прилетела. Вот поэтому это и называют сигналом из космоса. А почему лед? Лед на полюсе идеально. Он прозрачный, стабильный, нет никаких посторонних помех. А вот этот вот огромный объем нужен, потому что нейтрино взаимодействует с веществом крайне редко. И чтобы поймать хоть сколько-то событий, один детектор, представляете, он должен быть размером с кубический километр. Чтобы было еще понятнее, давайте послушаем комментарий Алены Мастюковой. Это научный сотрудник Российского квантового центра.
2: Главный результат его работы здесь заключается в том, что в астрономии появился дополнительный источник информации о нашей Вселенной. Обычно ученые изучают космос по излучению, то есть по видимому свету, радиоволнам, рентгеновским лучам, которые мы умеем детектировать и умеем расшифровывать те сигналы, которые мы детектируем. Теперь мы можем исследовать самые, так скажем, энергичные космические процессы, еще и по нейтрино. Для меня здесь особенно интересно, как идея нового прибора менять сами вопросы, которые наука способна поставить. То есть когда появляется возможность наблюдать то, что раньше было вообще недоступно, открывается целое направление для новых исследований. Вот как раз премия это и отметила.
3: Маш, ну получается вся соль в самих частицах нейтрино. А что это такое простыми словами? И есть ли от них какой-то эффект в нашей обычной жизни, или это просто космическая история?
1: Ну, простыми словами будет объяснить очень проблематично. Ну, если совсем упрощать, это элементарные частицы, в них нет электрического заряда. И вот на самом деле мы их можем почувствовать, потому что через наше тело каждую секунду пролетают триллионы этих нейтрино, но почти ни одно не сталкивается с атомами. Так что мы их не чувствуем, они не вредят, в быту тоже для нас никак не воздействуют, но для науки они бесценны. Дело в том, что они практически не отклоняются магнитными полями, не поглощаются пылью, поэтому они долетают до Земли как есть и несут информацию о своих источниках, то есть откуда все пошло. По сути, это новый способ видеть Вселенную.
0: Сейчас выглядит это все как фундаментальная чисто наука. Есть ли какие-то перспективы применения в будущем?
1: Да, астрофизики признают, что это все-таки больше фундаментальные исследования, но технологии, которые были открыты в процессе исследования нейтрино, они действительно в очень многих наукоемких отраслях могут быть использованы, и также они могут создать, как вот говорят астрофизики, тысячи рабочих мест.
3: Спасибо. Обозреватель телевизионной версии ЧС Мария Городилина рассказывала о Нобелевской премии по физике, за что ее вручили. Но мы обязательно к этой теме вернемся еще после 8 часов. Будем также обсуждать, как на практике можно применить такое открытие.
0: Да, в радиоэфире мы обсудим и подробно еще и само открытие, и в целом поговорим, к чему движется сегодня физика, потому что интересно, есть тенденции. Вот последние годы часто дают, ты знаешь, Нобелевку по физике не за какие-то теоретические открытия, а за какие-то устройства, обсерватории и так далее. Вот что происходит в целом с наукой и физикой сегодня, тоже будем обсуждать.
4: ЧЕС. Что это значит?
0: Ну, что мы уже успели обсудить, это протесты во Франции студенческие.
3: И что их, видимо, будут использовать теперь разные политические силы для того, чтобы каким-то образом повлиять на собственные рейтинги. Ну и, конечно, это эскалация, ну, такая условная между Россией и Украиной, которая переливается отчасти и в Литву, где обсуждают создание, вернее, размещение ядерного оружия.
0: И вот эту тему мы тоже сегодня обязательно обсудим. Это программа ЧЕС. Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Уголовное дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниава прекращено. Об этом радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. И вот по его словам, дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Официальное постановление будет направлено по почте. О реакции самой Лиды на это решение Бирюкову пока неизвестно.
5: Мне позвонил следователь со слов следователя. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Само постановление. Он заявил, что направит по почте Лиде и мне. Выдать на руки постановление он отказался. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует.
3: Насколько ожидаемо было такое решение?
5: Оно вполне логично. Закон

0: и пожертвования.
1: Час. Что это значит?
2: Ну а сейчас про Илона Маска. Он вновь стал богатейшим человеком, точнее, богатейшим-то он уже давно был, вновь стал триллионером, сообщает об этом американский Forbes. Это происходит из-за роста стоимости акций его компаний SpaceX и Tesla. И вот после открытия торгов в понедельник выросло его состояние сразу на 30,5 миллиардов долларов.
0: На второй строчке расположился основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают, ну, по сравнению с Маском, хочется сказать, в каких-то 371 миллиард долларов. Он отстает от Маска на 674 миллиарда. Но интересно, не стать ли ему триллионером в будущем?
2: Ну, надо прям подтянуться, чтобы достать Маска. Но мы попросили кандидата экономических наук и начальника аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олега Абелева подумать, на что чтобы он потратил триллион долларов.
3: Абсолютно точно я бы часть отдал на благотворительность, наверное, даже большую часть, две трети. Какую-то часть я бы направил на финансирование научных фондов, особенно фундаментальной науки, которая начинает приобретать какой-то прикладной характер только спустя, может быть, десятилетия. И третье, я бы, наверное, инвестировал бы в экологические вопросы экологии, в решение экологических проблем. Понятно, что тут рассказывать о каких-то своих потребностях при таких суммах – это утопия. Я думаю, там и одной десятой части, наверное, хватит. Может быть, даже 20-й части, может, даже 100-й части для этих целей. А вот остальные три цели я, наверное, вот обозначу.
2: Ну, почему мы вначале сказали, что Маск вновь стал триллионером? Он уже становился первым в мире триллионером 12 июня, когда компания SpaceX установила цену IPO на уровне 135 долларов за акцию. Собственно, его состояние достигло этой заветной отметки.
0: Интересно, во второй раз, когда он стал триллионером, что он почувствовал? Уже так привычно бывает и как-нибудь еще случится.
2: Да, банальность.
0: А мы тем временем спрашиваем вас, наших слушателей, о том, как вы относитесь к деньгам, а вернее даже наш формулировка «Для вас деньги – бумага или свобода?». Ну, спрашиваем мы это, потому что ВЦИОМ опубликовал свежие результаты опроса о том, что за последние 25 лет уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, выросло почти в два раза с 37% до 73%. Итак, интересно, что же вы нам присылаете?
2: Вот Прохор из Москвы пишет: «В юности казалось, что если смогу озолотиться, заработать много, то непременно буду счастлив и проблемы закончатся. А выяснилось, что проблемы не заканчиваются никогда, смайлик. Деньги решают часть из них, действительно, но ограничено, и сами по себе несчастье не гарантируют». Ну, вот такой мудрый подход человека с опытом.
0: Ну, наши слушатели, какими им еще быть? Ну, также Лилия из Санкт-Петербурга пишет, что по сути деньги – это свобода, а по факту – бумага. Как вам ответить? Многоточие, Лилия задумалась. «Я спокойно отношусь к финансам, но когда у тебя их достаточно, жизнь становится во многом моментах проще и расслабленнее». С этим утверждением, конечно, тоже сложно поспорить. Саша, а у тебя изменилось отношение к деньгам за эти годы?
2: Ну, разумеется, изменилось. И действительно, я скорее с Прохором солидарен. Ты в молодости думаешь, что деньги больше решают проблем, чем на самом деле. А позже ты просто приходишь к тому, что у тебя проблемы выходят на другой уровень. И далеко не всегда деньги могут их решить.
0: Это вот как заявление блогеров о том, что деньги есть, денег много. Вот эта мантра, которую нужно повторять, и тогда их будет еще больше. Ну вот, видимо, спокойнее стали относиться к деньгам россияне.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. ребенком. Его префронтальная

кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
6: Когда я был помоложе, когда мне было 16, 17, 18 лет, мне, конечно, нравился ранний Маяковский, «Облако в штанах» и прочие стихи из первого тома собрания сочинений Маяковского, если говорить про поэзию. Именно футуризм, именно этот стиль поэзии меня очень привлекал. Работа со словом, работа со структурой речи и вот эта музыка речи, которая выражается в стихах, в словах, в буковках, это было очень интересно и необычно, потому что там смыслы были как бы метасмыслы за пределами слов, за пределами смыслов было еще само построение фраз и музыка стиха несла собственный смысл. Вот это было очень для меня интересно.
4: Владимир Маяковский. «Облако в штанах». Хотите, буду от мяса бешеный, и, как небо меняет она, хотите, буду безукоризненно нежный, не мужчина, а облако в штанах. Не верю, что есть цветочная ница, мною опять словословица, мужчины залеженные, как больница, и женщины истрепанные, как пословица.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности.

0: Дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Сейчас о том, что Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу, среди них информация о ходе торгов и заключенных сделках. Теперь нельзя будет отслеживать объемы продаж, суммы контрактов и количество договоров. Также закрывают доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизеля.
3: Но при этом в сообщении торговой площадки говорится, что эти данные, ну, конечно, с соблюдением конфиденциальности, продолжат получать участники торгов через специальные термины. Терминал. Меру вводят в связи с новым указом президента. Напомню, что согласно документу, доступ к ряду данных в сфере топливно-энергетического комплекса ограничивается. Но по факту просто нельзя говорить сейчас о всем, что содержит в себе цифры, объемы, поставки, стоимость. Но тем временем независимые участники рынка уже не закупают топливо на бирже, а трейдеры не могут предложить им достаточные объемы. Основной канал поставки с нефтебаз и от крупных нефтяников, говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС и Векта Максим Белов.
4: На цены реальный рынок независимых участников рынка не ориентируется. На те цены, которые есть на бирже, потому что они не соответствуют реальной картине рынка. На бирже я не знаю, кто за последние месяца закупал, потому что на бирже ничего нет, доступных объемов нет. К слову, у нас из 5 независимых участников рынка в регионе осталось только 2. Мы еще одна сеть, остальные все прекратили продажу топлива. Сейчас независимые участники рынка находятся в таком, знаете, как старчество, период дожития. Как мы покупаем? Первое — это какие-то прямые поставки от Винков в какой-то степени. Они сохраняются, но не обеспечивают 100% объема. Плюс, что удается найти по рынку. То есть напрямую покупая с нефтебаз, но цена закупки по большому счету значительно, иногда даже кратно выше розничных цен у Винков. По большому счету для нас биржа не является индикатором. Но у нас, например, есть трейдеры, которые напрямую на бирже закупают. От них мое предложение последние там 2 месяца так и не видели.
2: Это был директор по стратегическому развитию сети АЗС и Векта Максим Белов. Вот им эти данные, в общем-то, и не нужны были, да? Ну а на кого в итоге повлияет вот это решение, будем выяснять с аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности и экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь, мы вас приветствуем. Ну вот, собственно, вопрос-то я уже озвучил. Вот это решение на кого в большей степени повлияет?
5: Да, здравствуйте. Ну, идея, конечно, заключается в том, чтобы закрыть фактически оставшуюся всю статистику, потому что закрыли данные даже Росстата о динамике нефтепереработки. Она показывала, в общем-то, только проценты от того, сколько мы переработали без разбивки на нефтепродукты в месяце прошедшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И часть биржевых как раз показателей, значительно вроде как игроки, они могут видеть это на терминалах, но официально, публично эта статистика теперь тоже не публикуется. Я думаю, чтобы, ну, идея в том, чтобы невозможно было просчитать, какой НПЗ вышел из ремонта, какой НПЗ ушел на ремонт и так далее. Чтобы невозможно было просчитать, в общем-то, именно скорее ход ремонтных работ для того, чтобы дополнительно не пытались ударить по каким-то НПЗ, которые раньше подвергались этим атакам.
3: Вот. Ну, мы раньше пытались по вот этим цифрам как-то вычислить, когда примерно может топливный кризис либо закончится, либо
2: да
3: чтобы обрушение.
2: Что с рынком происходит, да, да, эти данные
3: теперь
2: дают.
3: Получается, прогнозировать ничего не получится.
5: Ну, фактически, потому что как раз вот этот оптовый рынок, где закупались раньше независимые АЗС, но и трейдеры, он и был индикатором, сколько у нас вот сейчас в данный момент переработка есть. Потому что как только цены начинали снижаться на оптовом рынке и в дальнейшем шли вниз в розницу именно независимых АЗС, это показывало, что рынок наполняется. И наоборот, в общем-то. То есть как раз именно оптовый рынок очень быстро реагирует, и он, кстати, даже быстрее нам показывал, что происходит с нефтепереработкой, чем данные Росстата. Они так вообще там флагом вместе шли. Вот. И я думаю, что поэтому и закрыли, чтобы вообще никаких данных невозможно было там отследить. Хотя, опять же, в предыдущие волны закрытия информации потом оказывалось, что Reuters или Bloomberg публикуют там

0: статистику по экспорту, направление экспорта, нефтепереработки, по каждому из заводов и так далее, до третьей цифры после запятой. Поэтому сейчас важно не только от внутреннего пользователя, скажем так, публичную информацию закрыть, если уж мы хотим этого добиться, но и следить, чтобы не было утечек, те самые там Bloomberg и Reuters и прочее. Вот, тогда это будет более-менее эффективно.
1: Да, вот, кстати, как вы считаете, как будет обстоять дело с такой ситуацией, когда один из игроков, у которого есть доступ к этим конфиденциальным данным, будет, например, публично свою какую-то аналитику на этих данных публиковать?
0: Ну, вот здесь, да, вопрос о том, кто это будет отслеживать. С одной стороны, у любой публикации СМИ и вот наш с вами эфир, антимонопольная служба активно всегда слушает, и если мы там что-то говорили, конкретные цифры, они обычно присылали нам предупреждение, что мы манипулируем рынком топлива в стране. Вот если кто-то будет отслеживать подобные публикации, которые явно основываются на тех цифрах, которые официально закрыты, и будет некие предупреждения высылать, тогда, наверное, это будет более-менее эффективно. Эффективно. Но, опять же, с точки зрения нераспространения информации, условно говоря, там, негативным нашим оппонентам. Вот. А иначе получается, что мы от себя закрыли, и эту информацию сами будем узнавать у западных СМИ. Вот. Как это неоднократно было, в общем-то, в предыдущие волны закрытия информации. Тогда уж не надо нам закрывать информацию, если мы в дальнейшем выстраиваем собственную там, политику, исходя из публикаций западной прессы.
1: Игорь, да, вот с этими данными актуальными все понятно примерно. А почему тогда и архивы закрывают? Там же речь идет еще и о архивах. Почему они так важны?
0: Ну, архивы — это как раз менее важная история, потому что, опять же, хотят закрыть информацию о текущей работе нефтеперерабатывающих заводов. Вот. Архивы, я думаю, что скопом закрывают. То есть, раз уж на то пошло, давайте и предыдущие показатели, в общем-то, тоже закроем, чтобы не с чем было сравнить. Но, опять же, вот я думаю, что это во многом привязка к данным Росстата. То есть, последнее, что они публиковали, это динамика нефтепереработки, и ее прям там сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Вот. И, соответственно, вот это и есть архивные данные. Вот с прошлым годом сравнили, оказалось, что там на 10-20% нефтепереработка сократилась. И это позволяло вот там западным СМИ тем самым публиковать и говорить, что все плохо, в России топливный кризис и так далее. Это, кстати, тоже в том числе и порождало определенные панические там настроения, повышенный спрос в какой-то момент, по крайней мере, в первую волну, как минимум, это было. Вот. Поэтому прошлые данные вроде как тоже закрывают. Но на самом деле они особой роли не играли, если у нас нет сегодняшних данных.
2: Ну, как вы считаете, остается еще способ как-то проверить, есть ли речь о стабилизации топливного рынка?
0: Ну, во многом текущие региональные новости нам дают тоже понимание о том, что происходит на рынке. Условно говоря, если жалуются на то, что очереди там больше стали, вот, и прочее. То есть просто вот такие бытовые новости, мониторинг ситуации в регионах, то это нам показывает, что ситуация там ухудшилась либо улучшилась. И в том числе, кстати, всевозможные программы агрегатора о наличии топлива в разных, на разных заправках в разных регионах. Вот. Это тоже можно все посмотреть. Поэтому, на самом деле, полностью закрыть информацию о том, что происходит на российском топливном рынке, крайне сложно. Вот. И по косвенным данным, вот подобным хотя бы мы тоже...
1: Ну, какие-то выводы можно будет делать. Игорь, спасибо большое за эту беседу. На связи со студией Радио РБК был аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков. Ян, ну, из того, что я понял, что на реальных участников это никак не повлияет, они информацию продолжат получать, а вот действительно делать какие-то выводы о состоянии рынка теперь будет просто... сильно сложнее.
3: Час. Что это значит?
1: А у нас в студии финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Даниил, я посмотрел на рынке сегодня, там у нас банки и IT-компании вверх идут. Будешь сегодня рассказывать, что у нас происходит на рынке, почему
4: совершенно,
1: именно
4: они? Совершенно верно. Наши зрители и наши слушатели голосовали за банки и нефтяной сектор. Ну, а выросли сегодня банки и IT.
1: Если совсем коротко, что драйвит их?
4: Драйвит их отдельные истории, в основном спекулятивного толка.
1: То есть не что-то одно? Вот
4: сегодня, да, сегодня нет такого, все рассыпалось, тяжеловесы, как правило, не реагировали. Но надо сказать, что по объему торгов лидер у нас ВТБ, а МКБ лидер роста.
3: Рынки итоги.
4: Это «Рынки» в студии Даниил Бабич. Итак, основная сессия на Московской бирже завершилась без каких-то особенных

0: истории по индексу в районе 10 пунктов роста, это около 3%, но отметим, что закрылись выше того уровня, о котором многие все время вспоминают, 2300. Раньше вспоминали 2700, 2800, еще были такие шутки, что индекс акций у нас в хороший погожий день в районе 2800, если не погода, 2700. Теперь, видимо, будем также шутить об индексе 2300. В чем суть истории? Мы увидели все-таки некоторое снижение процентных ставок краткосрочных и улучшение ситуации с ликвидностью. Если мы посмотрим, трансмиссионные механизмы — это такая сложная вещь, которую публикуют у себя на сайте Банк России, то там прямая зависимость между рынком акций и ставкой ЦБ через краткосрочные процентные ставки. Что сегодня было с ними? На аукционе 7-дневного репо Банк России разместил почти 6 триллионов рублей под ставки ровно 14%. Раньше на подобных аукционах ставка была повыше. Ну, а завтра Минфин попробует разместить ОФЗ 26252 с погашением в 33 году. Пожелаем ему успехов. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России 0,8% на 26 год. В 27-28 году ждут некоторого замедления роста. Но как бы то ни было, если мы посмотрим на рынок акций, несмотря на то, что в этом месяце все у нас получше, мы находимся в 25% от максимума 26 года. И сейчас ниже на 10%, чем в прошлом году, в тот же день. Ну, а от максимума, который был у нас в 21 году, аж в октябре 2021 года, мы сейчас отстаем процентов почти на 50. Кто-то говорит: ох, какой ужас. Кто-то говорит наоборот. Он скажет, что это возможность. О перспективах российских акций рассуждает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Сейчас рынок находится в волатильной фазе, что мы, в принципе, по-прежнему находимся в состоянии максимальной неопределенности, но именно в такие моменты, как правило, лучше всего заходить в долгую на рынок акций, потому что мы находимся где-то все-таки на прохождении минимумов, где-то на завершении все-таки нисходящего тренда, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена с рекордных 21 до 14, можно как бы сказать, что практически рынок акций всю эту историю проигнорировал. Более того, там, если смотреть на индикативные показатели, например, как, да, размер капитализации к ВВП, то в течение 26 года мы эпизодически опускались ниже 20%. К слову, это даже хуже, чем было в 2008-2009 году, и даже хуже кризиса 98 года. То есть формально рынок никогда так дешево не оценивался на своей стороне.
0: Ставки на межбанке, ставки репо на московской бирже в основном сейчас ниже 14%, либо в районе 14%. Ну, а новый инструмент — это фьючерсы на ключевую ставку — показывает нам микроскопическую вероятность того, что Банк России 23 октября на очередном, кстати, опорном заседании ставку снизит, и некоторую вероятность того, что в декабре ставка все-таки будет снижена. Ну, а теперь к валюте. В КНР каникулы, и, наверное, проблемы с юанями. Особых мы, может быть, их и не видим, но курс рубля продолжает снижение. Юань 12.80, официальный курс на завтра. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. По сравнению с прошлым годом юань подорожал на 10%, но за 5 лет всего лишь на 12% вырос. Это не так уж и сильно. Тему курсов валют продолжает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Я полагаю, что в целом динамика на ослабление рубля будет продолжаться. Насколько она завершена или не завершена именно в текущем, да, таком краткосрочном цикле, судить здесь достаточно сложно. Все-таки важно понимать, что есть большой эмоциональный фактор. Отчасти реакция была заложена заранее, потому что в целом было понятно, что, ну, действительно операции со стороны Минфина увеличатся, потому что цены на нефть существенно выросли за предыдущий период. И, ну, соответственно, было понятно, что мы выйдем за пределы прогнозируемых нефтегазовых доходов. Одновременно с этим несколько игнорируется факт того, того, что нефтегазовые доходы, в общем-то, выросли у нефтяников за этот же период времени. Соответственно, экспортное поступление выручки тоже увеличится. И на этом фоне как бы не исключено ожидать и роста продаж валюты со стороны экспортеров, что частично нивелирует вот этот вот возросший дополнительный спрос со стороны Банка России. Поэтому здесь я все-таки полагаю, что вот такая волатильная реакция была именно эмоциональная, а в последующем рубль будет умеренно более стабильным и не будет, да, изо дня в день прибавлять такими внушительными шагами.
0: К ценам на нефть. В Лондоне проходит отраслевая конференция нефтяников. Там выступал глава «Шеврон», и он отметил, что они продают сейчас нефть под $150 за баррель своим клиентам. Отметим, что если мы смотрим на фьючерсы Brent, они все $100, но все-таки они выше на 50%, чем годом ранее. Несмотря на это, несмотря на рубль, несмотря на цены на нефть, наши нефтяники тянут нас вниз. Сегодня аутсайдеры акции «Газпрома». О перспективах акций сектора нефти и газа. Наталья Пырева.
1: Как только ситуация, допустим, на Ближнем Востоке будет разворачиваться в сторону перемирия, российские нефтяники в эту же секунду перестанут быть бенефициарами данного тренда, потому что мы это уже видели. Да? То есть на новостях, когда, в общем-то, появляется как бы вероятность достижения мира между США и Ираном, в общем-то, именно цены на российскую нефть максимально быстро снижаются обратно. И здесь это важно иметь в виду.
0: Ну что ж, если на нефтяников спроса нет, то есть спрос на акции банков. В лидерах роста в индексе Мосбиржи акции МКБ, ну и также акции Совкомбанка на фоне увеличения байбека, эта компания сообщила. А лидеры по объему торгов акции ВТБ, ну и скажем так, что выступление премьера Мишустина поддержало сектор информационных технологий. После того, как он сообщил, что пользуется Алисой, пользуется ВК, а также, что продажи российского ПО выросли на 30% год к году до 3 триллионов рублей, мы увидели ралли, небольшое, правда, в акциях компаний-производителей ПО. Ну и отметим, сегодня у нас рекорды все-таки не на российском рынке акций, а на американском. Новые исторические максимумы в индексе NASDAQ и S&P 500.
2: Данил, ты когда про нефть рассказывал, я параллельно смотрел в терминал и новости, вот, может быть, ты пояснишь. С одной стороны, читаю сообщение вот на РБК, что крупнейший энерготрейдер мира, компания Vitol, сообщила...
0: Vitol,
2: да, прошу прощения, о том, что запасы нефти на Западе исчерпаны. При этом смотрю на Brent, он ниже 100 и как будто в красной зоне.
0: Я бы вот что посоветовал. Меньше смотреть в терминал на Brent и меньше читать новости. Мало ли кто что сказал. Объясняю, что такое Brent. Есть Brent, который стоит $130 за баррель, это реальная нефть, но эта нефть привязана, ее вот по факту такой нефти нет. Это такой выдуманный сорт, смесь, которая больше 50% состоит из американской нефти, которая вообще в США находится. А остальная нефть из Северного моря или из окрестностей с поставкой в Роттердам, но фьючерсы на нее беспоставочные. То есть то, что ты смотришь, не имеет никакого смысла.
2: Это другая цена.
0: Да.
2: Спасибо. Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК, был с нами в студии.
3: 19:24 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Редунская и Александр Ляпин. Мы спрашивали вас сегодня о вашем отношении к деньгам. Дело в том, что ВЦИОМ опубликовал свежие результаты опроса относительно уважения людей, которые ими обладают, этими самыми деньгами. И вот интересно, что впервые спрашивали об этом 25 лет назад, в 2001 году. А сейчас вот опрос повторили. И выяснилось, что с тех пор уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, выросло в два раза. газа с 37% до 73%. Итак, наш вопрос к вам. Для вас деньги – это бумага или свобода? Ну, в очередной раз повторю, что писать ответы можно нам в Telegram или в Макс. Мы их обязательно прочтем.
2: И вот что нам пишет Владислав из Тюмени. Деньги – это круто. Я не Скрудж Макдак, над своим золотом не чахну, но когда с годами добился хорошего дохода, понял, почему финансовая состоятельность так высоко ценится в обществе. В общем, главный бенефит – это устойчивость и безопасность. Чувство, что твердо стоишь на ногах и в случае ЧП также устоишь, и вот это дорогого стоит. Вот видишь, у, получается, Владислава из Тюмени это и не бумага, и не свобода, это безопасность. Тоже, кстати,

0: хороший ответ.
1: Ну, мне нравится, что сразу после Владислава нам написала Маргарита из Твери, и она не согласна радикально с тем, что говорил предыдущий наш оратор. Маргарита отмечает, что те, кто говорят, что деньги просто бумага, лицемеры. Деньги — это важная часть жизни, и только благодаря своему материальному положению я могу позволить себе жилье, которое хочу, получить качественное лечение, путешествовать и изучать мир. Ну, здесь вот интересно тоже, как долго человек обладает определенным количеством денег, потому что со временем все равно это уже превращается в достаточно привычный уровень жизни и комфорта тоже. Но при этом люди, наверное, боятся лишиться этих денег.
0: Леонид пишет из Подольска. В общем-то, деньги – вещь многоликая. Для меня они важны, и в последние годы я только больше начал понимать их ценность. Потому что те возможности, которые есть у меня сейчас, не сравнятся с периодом десятилетней давности. И сейчас я чувствую себя гораздо более удовлетворенным жизнью. Как будто с годами действительно более спокойное и мудрое отношение к деньгам формируется. Ну, правда, нам не пишут люди свой возраст, но по сообщениям можно понять, что преимущественно люди с опытом.
1: Ну, тут вообще интересно, да, что за последние 25 лет именно изменилось вот этот показатель, поэтому призываем вас также писать с течением времени, как менялось и ваше отношение к деньгам тоже.
0: А сейчас о чем еще важно знать сегодня? С вечера понедельника и до 5 утра сегодняшнего дня в сторону московского региона летели 650 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть уничтожили силы ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлетах к Москве. В Подмосковье силами ПВО и средствами РЭП уничтожили 185 БПЛА. 2 человека погибли, 9 пострадали, 47 частных домов оказались повреждены. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
1: Украинский конфликт движется не в сторону завершения. Такое заявление сделал сегодня американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США хотят играть конструктивную роль. Но сейчас Штаты наблюдают, что ситуация развивается не в том направлении. Рубио отметил это на конференции во время визита в Рейкьявик. Напомню, что в начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская переговорная группа предложила провести трехстороннюю встречу на техническом уровне с Москвой и Киевом.
0: Минцифры необходимо усилить защиту учетных записей на госуслугах и проработать дополнительные условия для входа на сервис. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, порталом пользуются 120 миллионов человек. К тестированию уязвимостей госсистем привлечены тысячи независимых исследователей. Вознаграждения за обнаружение уязвимостей достигают 1 миллиона рублей. Об этом также сообщил премьер-министр.
1: В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Также арестованы 2 его заместителя. Завтра Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Игоря Васильева. Он был назначен директором парка «Патриот» в январе этого года и продержался на этой должности 9 месяцев. До этого Васильев работал заместителем руководителя Росстата.
0: Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов. Это данные портала по продаже билетов Ticketmaster. Овечкин 5 октября сообщил, что этот сезон станет для него последним в НХЛ.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема – работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и видимого результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия

остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
2: Цифровая старость.
4: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомства при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем.

0: ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила 110 миллиардов долларов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Max.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: 19:34 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, мы спрашивали вас. Для вас деньги – бумага или свобода? Ну, объясню, почему. За последние 25 лет, как выяснилось из результатов опросов ЦИОМ, уважение россиян к людям, которые умеют зарабатывать, увеличилось в 2,5 раза. С 37 до 73% опрошенных теперь так говорят. Итак, интересно, что вы отвечаете нам. Я напомню, делать это можно в Telegram или в Макс.
3: И вот нам пишет Михаил из Ростова. По факту они играют роль, но так странно осознавать, что деньги всего лишь социальный конструкт, и они ценны только потому, что все верят, что они ценны. Еще деньги здорово обнажают человеческую личность. Вот что могу сказать. Такой философский ответ на наш вопрос. Ну что ж, мы продолжаем получать ваши сообщения. Они еще прозвучат обязательно в нашем эфире. Ну а сейчас мы переходим к одной из главных новостей вторника геополитической. Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. За эту инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование по этому вопросу запланировано на январь следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев из 141. Ну и между тем, литовский премьер-министр заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию базы, например, американской, если такое решение будет принято. Ну а в Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. К чему может привести вот такая внешняя политика Вильнюса? На связи со студией радио РБК директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Александр, приветствуем вас. Вот за поправку проголосовали 106 депутатов при необходимых 94. Насколько вот это большинство, как вы считаете, устойчиво? И в январе что нас может ждать?
4: Ну, коллеги, здравствуйте, прежде всего. Во-вторых, надо для того, чтобы понять, насколько большинство устойчиво, надо понять, зачем они вообще это сделали. Знаете, есть такая в Москве известная торговая марка молока, где на обложке нарисована симпатичная бабушка и сзади домик в деревне стоит. Вот с демографической точки зрения вся Прибалтика, без исключения Литва в том числе, это такой домик в деревне. Старики, внуки, это не моя оценка, это оценка западных социологов. Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего тысяча рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе, это же люди, которые контингент базы, это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где мужчины гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам «Рамштайн» приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
3: Ну, то есть, Александр, я правильно понимаю направление вашей мысли, что там еще и экономические мотивы?
4: Там прежде всего экономические. Прибалты не сумасшедшие. Они понимают цену, за которую рисуют у себя на шляпе мелом прицел для русских ракет.
2: Ну, вот здесь интересно, других что... способов поднять экономическое состояние разве не нашлось, чтобы не ставить такие угрозы?
3: Скажем так, менее рискованных.
4: Нет, к сожалению, никаких других способов у них нет. Вспомните, как на самом деле Польша бьется за то, чтобы у нее были американские воинские контингенты. Вспомните, как та же самая Литва сокрушалась, когда американцы решили вывести оттуда свой батальон. Это абсолютно экономическая модель. Здесь политики-то на самом деле практически и нет. Теперь по поводу того, что это будет за база. Вот буквально пару недель назад, даже меньше, по-моему, на этой неделе уже это было, американцы вывели все свои лансеры с

0: базы в Британии после попытки террористического. Я имею в виду бомбардировщики Б-1. А могли бы вывести их в Прибалтику. То есть это будет база, на которой может быть размещено в определенной ситуации ядерное оружие. Но уж точно Трамп не сумасшедший, держать там постоянно там, атомные бомбы, атомные ракеты просто не нужно. А Трамп сказал, что он будет размышлять. Да, он действительно будет размышлять. Это неплохое предложение за небольшие деньги, а Прибалтика дешевая локация, получить базу подскока. Я думаю, что, скорее всего, он согласен.
1: Если такое решение будет принято, вот в январе видим второе голосование, Вашингтон готов, сколько времени может занять размещение базы? Понятно, что это какой-то диапазон, плюс-минус. Сколько лет?
0: Очень небольшое. Дело в том, что Прибалтика насыщена советскими военными базами. И если мы сегодня говорим о той модели базы, о которой говорю я, а она, по крайней мере, когда я готовился к эфиру, я посмотрел, именно она обсуждается в западных аналитических изданиях, то это месяцы. Расконсервируется старый советский военный аэродром, их несколько, ну и как бы создается заново социальная инфраструктура. Американцы умеют это делать быстро.
2: Ну вот интересно, каким может быть ответ Москвы в таком случае? Напомню, что сегодня в Кремле уже назвали такие планы Литвы очередным витком нагнетания напряженности.
0: Ну, на самом деле у вас хорошие военные эксперты, они вместо меня расскажут вам, какой здесь может быть военный ответ. Я думаю, что он очевиден, просто немножечко сместится приоритетность целей.
2: Но вопрос был не про военный ответ, вопрос был в принципе про ответ Москвы. Вы считаете, он может быть только военным?
0: Нет, а здесь на самом деле, знаете, самый лучший ответ дал наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Как вы помните, ему пару дней назад об этом, о подобном заявлении министра иностранных дел какой-то из прибалтийских стран сказали, попросили прокомментировать. Он спросил, а кто это? Вы найдете, эта цитата была в прямом эфире. Здесь на самом деле какого-то дипломатического демарша или там уж тем более усиления каких-то давлений на эти страны. Ну, на кого там и чего там давить? На самом деле здесь скорее будет разговор с американцами. Ребята, оно вам надо, может, все-таки русская редкоземля вам интереснее?
1: Ну, то есть вы предполагаете, что может пойти определенный торг, скажем так, на эту тему?
0: Конечно, он всегда в политике в таких ситуациях идет. Собственно говоря, политика, а уж тем более трамповская политика, у него же два главных слова – дрил и дил, бурить и сделка. И это просто статистика его речи. Так вот, здесь, конечно же, будет торг. И России есть что предложить Трампу. Довольно много.
1: Александр, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией радио РБК был директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Ну, а мы ждем января и второго голосования по этому вопросу. Напомню, что 106 уже проголосовали всеми Литвы за корректировку Конституции. 12 января второе голосование.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну, а тем временем есть прогноз о дефиците рабочих рук в России, и, как считают аналитики, он может вырасти, этот дефицит, в 2,5 раза уже через 4 года. Сейчас экономике не хватает примерно миллиона человек, а к 2030-му будет не хватать больше 2 миллионов и 600 тысяч. Об этом сообщили в ЭКОПСИ. Причем интересно, что по расчетам компании ни миграция, ни молодые специалисты, ни даже сверхурочная работа не могут просто полностью покрыть вот этот дефицит, который может появиться. Ну, здесь по пунктам, если объяснять, почему так произойдет. Учитывая возраст и профессии, если мы говорим про миграционный приход, приток, скажем так, да, сотрудников, то из 100 человек миграционного прироста предложение рабочих рук фактически увеличивают только 42 человека. Ну, учитывая возраст тех, кто приезжает работать, и те профессии, которые они вместе с собой везут. Ну, а также есть еще, конечно, демографическая ситуация и квалифицированные кадры, которые тоже, ну, судя по всему, стареют, потому что прямо сейчас среди россиян в возрасте от 20 до 29 лет рабочие составляют чуть меньше 30%. В то же время, как, например, среди вот такой статы 60-64 года, там доля рабочих гораздо выше, уже до 40%. Ну и пока не меняется эта ситуация.
1: Получается, со временем предприятиям не будет хватать именно высококвалифицированных кадров.
2: Ну и, в принципе, рабочих кадров, потому что демографическая ситуация, мы сейчас наблюдаем последствия демографической ямы, когда, в принципе, падает число, в том числе и молодых сотрудников. Но грозит ли экономике масштабная нехватка рабочих рук, будем выяснять. С нами сейчас на связи директор завода по производству медной катанки и провода.

0: Волоке Максим Элкат, вернее, добавлю, Максим Третьяков, и также еще председатель Федеральной ассоциации профориентологов и комитета профориентации карьерной навигации Краевого отделения опоры России Анна Ирина Яблочкина. Мы вас приветствуем. Максим, сначала вопрос к вам. Как считаете, уже сейчас на производстве заметен этот дефицит, и вы готовитесь, что через 4 года он станет гораздо серьезнее?
1: Добрый день. Ну, заметен он достаточно давно. Да, мы готовимся. Действительно, производства не хватает, ну, прежде всего, так называемых голубых воротничков. Это самая серьезная утрата. И не хватает, наверное, инженерно-технических руководителей, то есть среднее звено тоже не хватает. Ну, я, честно говоря, настроен пессимистически. С демографией особенно не поспоришь. То есть население стареет, население ужимается. И кроме этого происходит структурный сдвиг. Молодежь практически не идет в рабочие профессии. Ну, сейчас тренд немножко меняется, потому что меняются зарплаты. То есть хороший сварщик, хороший токарь, вот моя там больная мозоль, это токарь, он получает больше заместителя коммерческого директора.
0: Но при этом нужно довольно много времени потратить на обучение, чтобы человек был действительно хорошим токарем, вот как вы привели сейчас пример.
1: Безусловно, это годы, и, к сожалению, это не очень просто освоить, поскольку есть некоторые специальности, которые уже давно, давно никто не обучает. То есть и сварщиков, токарей просто не так много, потому что долгие годы это были непрестижные, низкооплачиваемые профессии. Но их пытались всячески заменить автоматизацией, роботизацией, как в последнее время. Но, к сожалению, все это не так успешно, профессии остались, а вот учить их почти перестали, потому что мы, ну, предприятие находится в Москве, вот как-то в очередном забеге за токарем я обошел все технические училища города, я понял, что, в общем, там я найти особо никого не могу, просто потому что у них чуть-чуть другие профессии в обучении. То есть они очень любят, скажем так, наладчиков, скажем так, сложного.
0: Максим, ну вот вы сейчас говорите о том, что вам прямо сейчас не хватает сотрудников и будет хуже, но ведь как любой предприниматель вы рассчитываете как-то стратегию собственного развития, что тогда роботов нанимать?
1: Вы знаете, с роботами ничего не получится, но у меня стратегия очень простая. Я пытаюсь проблему залить деньгами. То есть, вот если смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, строго говоря, в России осталось, строго говоря, 100 хороших токарей, и вот мы все за ними охотимся. И их наймет тот, кто просто даст самую лучшую цену. У меня, скажем так, достаточно неординарный подход. Я, ну, поскольку я нахожусь в группе компаний, и на нашей территории 5 заводов, то с одним дружественным заводом мы токаря делим. То есть я даже открою страшную коммерческую тайну. Мы каждый платим ему где-то по 150, это на руки, ну, начисление это чуть больше. Соответственно, он добирает свои там 300-400 тысяч, и поэтому работает у нас
2: через день. Такой шеринг токарей. Интересная модель получается. У нас еще на связи председатель Федеральной ассоциации профориентологов, председатель комитета профориентации и карьерной навигации Краевого отделения ОПРО России Анна Ирина Яблочкина. Анна Ирина, здравствуйте. Ну вот вы слышали нашу беседу с Максимом. В первую очередь, вот вы с прогнозом, о котором мы вначале говорили, вот ЭКПСИ, согласны? И, ну, как будто все звучит очень мрачно. Ни миграция, ни молодые специалисты, ни сверхурочка, ничего не поможет.
3: Здравствуйте. Я слышала ваше начало разговора, и действительно так оно и есть, и мы даже можем сказать, что ориентировочные расчеты, прогнозы по безработице, по дефициту кадров к 2030 году, они могут достигать и 3-4 миллионов человек.
0: Анна Ирина, ну вот вы, как профориентолог, общаетесь с теми, кто выбирает для себя профессию. Вот вы приходите к человеку и говорите, сотни тысяч рублей, но вы учитесь на токаря. Не срабатывает?
3: Вот сейчас я вам интересную вещь скажу. Вот смотрите, мы видим динамику, когда формируется действительно серьезный дефицит кадров, с другой стороны, очень низкая безработица. то есть рекордно низкая безработица на историческом

0: Это означает, что сейчас, в принципе, динамика перехода от рынка работодателя к рынку соискателя. То есть идет борьба за сотрудников. И, конечно, безусловно, должна мотивация формироваться на стадии обучения, на стадии молодежи, когда принимается решение о выборе той или иной профессии, что молодежь сейчас должна быть заинтересована получать профессиональное образование для того, чтобы видеть свою карьеру и в финансовом смысле тоже. И плюс сейчас очень много людей, находящихся в средней возрастной группе, это 30, 40, даже 50 лет, причем люди 50+, это достаточно надежная считается такая кадровая команда, то есть это люди с очень хорошими ценностями, с хорошим базовым образованием, которые готовы переучиваться, получать новые компетенции, новые профессии, в том числе профессии, которые напрямую связаны с запросами рынка, это как раз вот именно и слесари, и токари, то есть то, что делается руками, то есть профессии такого конкретного прикладного характера. Так что резервы в рынке на самом деле есть, просто должна быть стыковка между кадровым запросом и образовательным процессом, и тогда вот эта динамика, она наладится.
1: Ну а какие, в принципе, сейчас запросы у школьников, вот кто выбирает свою профессию? Там есть хотя бы в топ-5, может быть, рабочая специальность?
0: Вы знаете, сейчас динамика разворачивается в эту сторону. Это очень радует. Это на самом деле так, что молодежь начинает смотреть в сторону прикладных рабочих специальностей профессий. Почему? Потому что их стали уважать, их стали ценить, они стали хорошо оплачиваться. То есть уже прекрасно молодой человек даже в возрасте 15-17 лет понимает, что нет смысла, допустим, стоять в конкурсе, где 49 вакансий на место, например, маркетолога, что рынок переполнен маркетологами, юристами, экономистами, стратегами и так далее. А что намного интереснее уже в свои молодые годы зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц и быть самостоятельным, автономным, владея специальностью профессии, которая, кстати, еще очень хорошо будет конкурировать с рынком искусственного интеллекта, потому что слесаря, токаря никогда искусственный интеллект не заменит.
1: Ну вот с нами на связи еще директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков. Максим, вот вы услышали только что про предпочтение молодых людей, которые выходят на рынок. Как вообще они в работе, когда вы нанимаете таких сотрудников? Действительно ли у них есть такие амбиции стать лучшим токарем месяца?
2: Знаете, к сожалению, у меня нет опыта. Я не нанимаю молодых сотрудников. Я очень хочу это. У меня же, наверное, третий год вот это вот незакрытый гештальт, а то и больше. Но на производство молодежь идет плохо. Если это все-таки не большие престижные какие-то моногорода и крупные, ну, я не знаю, условный Норникель, или предприятие Ростеха, где все работают на одном комбинате. Вот если вы относительно средней руки предприятия, то шансов, что к вам, особенно в крупных городах, зайдет молодой человек, они практически...
3: Малы, да. А Максим, а вы как-то стараетесь работать с образовательными учреждениями? Потому что вот я слышу в разговоре сейчас, что да, есть профориентация, есть запрос от рынка, и казалось бы, ну вот давайте просто как придумаем, как готовить этих специалистов. Уж заинтересовать-то их, наверное, хорошей зарплатой можно. Как-то индустрия с образовательными учреждениями работает?
2: Да, работает, но каждое это все достаточно регионально распределено. Ну, скажем так, у меня есть исходные предприятия в регионах, да, безусловно, они каждый пытаются какие-то открывать курсы, как-то образовывать нужных, например, прокатчики или волочильщики, то есть специальности, которые у меня востребованы. Но вообще-то они вполне успешно осваиваются прямо на рабочем месте. То есть вот за 3 года непосредственной работы у меня на производстве человек может вырасти в достаточно компетентного мастера смены, когда он может в одиночку руководить коллективом, работать в ночные смены, это горячее опасное производство, то есть не страшно оставить одного.
1: Спасибо. С нами на связи был директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков, а также председатель Федеральной ассоциации профориентологов Анна Ирина Яблочкина. Обсудили предпочтение молодых сотрудников в том, чтобы идти на рабочие специальности. И пока маловато таких желающих. 19.54 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, мы спрашиваем вас сегодня, как вы относитесь к деньгам. Но здесь надо подробнее объяснить уже. Несколько раз мы говорили, да, об опросе в ЦИОМ свежем, как люди вообще относятся к тем, у кого есть деньги. И вот выяснилось, что за последние 25 лет уважение к тем,

0: ты мечтаешь о деньгах, а если есть, они просто фон жизни. Поняла это, когда купила большинство материальных вещей, о которых когда-то мечтала. Ну вот тоже опыт приходит, да, с тратой денег. Присылайте ваше сообщение, что для вас деньги, бумага или свобода, или опыт, или безопасность.
1: Можно писать нам в Телеграм, можно писать в Макс. Ну вот интересно еще, что в Телеграм-канале РБК также опубликовали опрос, в общем-то, по той же теме. Вот интересно, вопрос был задан так. Как изменилось ваше финансовое поведение в новых экономических условиях? Я смотрю на все варианты ответа. Выяснилось, что большинство сократили необязательные траты. 39% вот так ответили.
0: Ну, а мы сейчас к другим новостям. Интересная новость из Китая. Пришла из 8-километровой скважины. Впервые успешно извлекли образцы горной породы. Об этом сообщает газета Global Times. Эти породы, как отмечает издание, находились под землей около 500 миллионов лет, и они позволят ученым оценить потенциал генерации углеводорода на такой глубине. А еще помогут рассчитать толщину нефтегазоносных пластов. Для того, чтобы бурить такие скважины, геологи используют алмазные долота и накручивают на них трубы метр за метром на всю глубину. Об этом рассказала автор подкаста «Побурим» Наталья Бравкова.
2: В самом низу находится долото. Это как маленькое сверло с алмазными вставками, которое, собственно, бурит. И сверху на это долото накручиваются бурильные трубы. Собственно, в том метраже, который требуется, они и добавляются. Трубы тоже вместе с долотом вращаются, и таким образом идет бурение скважины.
3: Это как соединенные соломинки. Если их соединить, например,
2: 35 соломинок, получится длинная трубка. Вот примерно так же и трубы соединяют.
4: У скважины вообще есть две длины. Одна длина по вертикали и другая длина по стволу либо по горизонтали. Если мы просто пойдем вертикально вниз, то вот эти 8 километров — это и есть длина по вертикали. Мы в России очень много бурим скважин, в том числе и 15 километров на шельфе Сахалина было пробурено. Но это именно длина по горизонтали. Это как метро. То есть немножечко спустились от поверхности земли и дальше по горизонтали погнали. Уникальность этой скважины именно в том, что она вертикальная скважина, и действительно с такой глубины керна еще не поднимали. На Кольской, насколько я помню, не было вот этого керна. Это образец породы с глубины.
0: Изучение этого керна поможет ученым сделать вывод о расположении и свойствах нефти и газа во всем Таримском бассейне.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: В третьем квартале 2026 года на рынке новостроек Москвы произошел антирекорд. В массовом сегменте не стартовал ни один новый проект. При этом в премиум-классе зафиксирован, наоборот, рекорд. Сразу 7 новых комплексов. Такие данные приводит компания «Метрио». Всего за квартал девелоперы вывели на рынок 12 новых проектов. Из них 7 премиальные, 2 высокобюджетные и 3 бизнес-класса. Массовых новостроек не появилось ни в старых границах столицы, ни в Новой Москве. Раньше такое никогда не происходило. Предыдущие годы в третьем квартале стабильно стартовали хотя бы 2 проекта комфорт-класса. Последний раз новая массовая новостройка в Москве выходила на рынок в третьем квартале 2025 года. С тех пор застройщики открывают продажи только в новых корпусах уже реализуемых комплексов. Премиум-сегмент, напротив, в третьем квартале показал рекордную активность. 7 стартов за квартал. Такого не было тоже никогда. Для сравнения, год назад их было 2, а в 2021 году ни одного. За 9 месяцев в премиум-классе стартовали 12 проектов. Эксперты отмечают, что в третьем квартале число премиальных новостроек в реализации впервые превысило количество массовых проектов. Однако уже с 2028 года ожидается снижение объема ввода премиальных проектов, что может привести к дефициту готового жилья этого сегмента в последующие годы. В высокобюджетном сегменте за третий квартал этого года стартовали 2 проекта. За 9 месяцев – 13. Это также рекордный показатель за последние годы. В бизнес-классе в Москве 3 старта за квартал и 6 за 9 месяцев. Главная причина такой трансформации – жесткая денежно-кредитная политика. Строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Себестоимость выросла, а потребительские характеристики почти не изменились. Многие застройщики переориентировались на бизнес-класс и выше. В то же время дорогие сегменты меньше зависят от доступности ипотеки, а состоятельные клиенты предпочитают вкладывать средства в ликвидные недвижимые активы.
7: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
8: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума

0: Правда Брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.
1: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
2: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. Здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры? Игры в цифровой оболочке. Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маньявы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маньява стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, к обещанной теме об отношении людей к деньгам. Сегодня спрашивали вас об этом. Вы писали свои мнения в Telegram и в Макс. Доля уважающих богатых россиян за 25 лет выросла в 2 раза. Но это данные ВЦИОМ. Тут интересно, что если раньше к состоятельным людям с уважением относились только 37% опрошенных, то теперь их доля выросла до 73%. Но вот интересно, что ВЦИОМ здесь отмечает, есть отличия в поколениях, как именно люди в зависимости от возраста относятся к вот статусным богатым людям. Среди родившихся в 2001 году и позже этот показатель уважения наиболее высок, 87%. То есть зумеры, на которых очень часто в СМИ любят говорить, что они никого не уважают, на самом деле уважают людей с деньгами. А вот чем респонденты были старше, тем ниже были значения уважения. В поколении оттепели, так называемом, ну, то есть те, кто родились до 1947 года, этот показатель составляет всего 55%. Но это не все данные опроса. Здесь не только про уважение к деньгам, но и, в принципе, к тому, как люди планируют собственный бюджет.
3: Да, кстати, по бюджету там интересные данные. Мы потом попозже их тоже коснемся. Но сейчас хочется вот просто понять, почему это происходит, изменение отношений. И мы обсудим это с профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики Светланой Барсуковой. Она у нас в гостях в студии. И на связи экономист-кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Приветствуем вас. Светлана, к вам будет вопрос первый, но мы его уже озвучили в какой-то степени в подводке. Вот зафиксировал ВЦИОМ изменение отношения, оно существенное, то есть заметное такое. Как вы считаете, почему это происходит? Может быть, причина и не одна. Назовите несколько факторов.
4: Вы про отношение к богатым людям?
3: Да, к тем, кто умеет зарабатывать деньги.
4: Ну, тут, в общем-то, мне кажется, все достаточно просто. Молодежь, зумеры, как вы сказали, поколение, это поколение, которому предстоит выходить на рынок труда, и они полны надежд. 2001 год родились люди, 25 лет, как минимум, они уже активно работают.
5: В аспирантуре, магистратура сейчас, у многих это долгий путь, ну или только начинают, понимаете? А им кажется, что они пополнят обязательно ряды состоятельных и успешных.
3: Но мы-то в 90-е тоже так думали.
4: Да, но тем не менее, как вот в ЦИОМ показывает данные, 25 лет назад гораздо меньше было таких людей, которые уважали состоятельных людей. Хотя они тоже были молодыми, наверное, респонденты в ЦИОМ.
5: Но дело в том, что все-таки из каждого утюга звучат слова «финансовая грамотность», значит, там, «устойчивый рост» и так далее. И каждому кажется, что овладев вот этим вот инструментом и работать с рынком ценных бумаг и так далее, они добьются многого. Мне кажется, что то, что с возрастом возрастает критичное отношение к возможностям, которые предоставлены людям сейчас на рынке труда в плане сбережения денег, это и проявляется в том, что они более скептически относятся к тем, кому что-то удалось.
3: Тут, те, кто постарше.
5: Да. Более, ну, как бы старшие возрастные группы, они не то чтобы они меньше уважают этих людей, но они полны как бы большего скепсиса относительно справедливости вот тех
3: распределения
5: способов,
3: благ.
5: Да, которыми овладели эти люди.
4: Но с точки зрения измерения мнения тоже интересно понять, для чего вообще нужно задавать этот вопрос, о чем говорят вот эти результаты.
5: Ну, начнем с того, что в ЦИОП не просто там каждую неделю или каждый там, не знаю, по четным числам, он каждый день, а то и по два раза в день инициирует разные опросы. То есть это фабрика по выдаче как бы разных там характеристик нашего общества. Но почему бы не про деньги спросить?
4: То есть не обязательно, что это имеет какое-то научное значение или, открытие в нашем обществе.
5: Понимаете,
4: совершает.
5: Это все имеет, в каком-то смысле. Но вы же понимаете, что вот что значит сказать, опрос зафиксировал, что люди в подавляющем большинстве серьезно относятся к материи денег и считают, что деньги любят счет. Это же, в общем-то, ни о чем утверждение. Потому что, понимаете, вот человек, у которого совсем мало денег, он, конечно, очень серьезно относится к вопросу планирования бюджета и отвечает на опрос интервью. Да, деньги любят счет, потому что он понимает, что одна импульсивно купленная шоколадка означает, что он в конце месяца не купит кефир.
3: Порушит ему весь бюджет.
5: Понимаете, да. А представитель среднего класса, он говорит, конечно, деньги любят счет, потому что он понимает, вот сейчас у него есть там доходы какие-то, он ипотеку выплачивает, ну чуть-чуть покачнется ситуация, искусственный интеллект у него отберет работу там, или еще что-то случится, да, поэтому он тоже пытается запастись деньгами, вложиться во что-то и тоже говорит так же, заметьте, как нищий пенсионер. Ответ он выдает тот же, но содержание,
3: мотивы
5: смысл совершенно другой. А богатый человек скажет, конечно, деньги любят счет, потому что эти нули, их же надо сохранять, их же надо во что-то вкладывать, понимаете? Они с утра просто смотрят котировку акций, там, паритет валют и так далее. Это будет здоров, какая серьезная деятельность по сохранению нажитого. И они ответят таким же образом. Но это же совершенно как бы другая социальная реальность. Поэтому эта цифра, 90 с чем-то там процентов россиян, серьезно относится к планированию бюджета. Но это вот нищий пенсионер, понимаете, человек...
3: Ну, то есть содержательно она ничего не говорит.
5: Ну, если вы не расщепляете ее на более дробные категории, то, в общем, да, ни о чем.
3: У нас на связи также экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, как вы считаете, с чем связан вот этот рост уважения к людям с деньгами, к людям, которые умеют зарабатывать деньги? Это говорит о том, что в целом уважение к чужому успеху стало как-то больше его стало у россиян?
6: Вы знаете, на мой взгляд, тут слово «уважение» несколько такое не самое удачное.
3: Это в целом так пишет, у них в вопросе так и сформулировано.
6: Нет, это я понимаю, да, это я понимаю, что там это так написали, но они же пишут не всегда все самое удачное. Давайте, у нас времени мало. Я думаю, что тут вот поколенческая разница, она заключается просто в разной еще, кроме всего, ментальности. Но дело в том, что в России, в общем-то, к богатым людям никогда особенно, тепло не относились. У нас и полно всяких поговорок насчет того, что большие капиталы и большие деньги честным трудом не зарабатываются. Я не люблю эти поговорки, но, тем не менее, вы сами знаете, они существует. Плюс еще, в общем, люди старшего поколения, значительная часть их жизни прошла в составе плановой экономики. То есть вот той советской реальности, о которой сейчас сочиняют мифы, что все там были равны абсолютно, то есть жили как бы в достойной такой, ну, как бы скромном потреблении, но зато все были равны, все это было скромно, все было честно. Те, кто получал большие деньги, ну, кто жил за зелеными заборами, это мало кому было известно, хотя там были особые привилегии, мы не об этом. А вот те, у кого были большие деньги, хотя они их тоже не очень-то демонстрировали, это те, что связаны с тем, что они работали за гранью закона, за рамками закона. И вот это вот, конечно, у людей вызывало определенную негативную реакцию. И это сохранилось до сих пор. И у старых людей старшего поколения вот это вот сохранилось еще. А молодежь, поэтому они относятся к деньгам, вот, ну, скажем так, с неуважением, да, вот. А молодежь уже совершенно относится к этому делу по-другому. Они понимают, что есть реальные инструменты заработка, что есть определенные инструменты, которые позволяют вам жить достойно и получать доступ через деньги, получать доступ к комфортной жизни. То есть то, что и составляет содержание жизни. Жизнь должна быть комфортной. Это там всякие глупости сочиняют насчет того, что хорошо жить вот в достойной нищете там и прочее. Я совершенно не разделяю вот эту точку зрения. Но плюс это, кстати, когда я говорю о материальной составляющей, это не значит, что я исключаю духовную, так сказать, интеллектуальную и прочую.
3: Михаил, вот вы сейчас говорите скорее про личный опыт, принимается, да, безусловно. Но я вот слушал вас и Светлану, и такая мысль в голову пришла. А может быть, здесь еще играет роль и образ богатого человека? Вот если вы частично об этом сказали, там, в условные 90-е, часто те, кто занимались предпринимательством, действительно, там граница между успешным предпринимательством и преступностью была очень размытая, да? Это зафиксировалось у целого поколения в сознании. У молодых людей сегодня богатые люди, которых они видят и в России, и за рубежом, это там блогеры, я не знаю, звезды какие-то, или даже предприниматели, которые занимаются реальным легальным бизнесом, и они видят, что, ну, это просто вот такие нормальные люди. Может быть, здесь вот еще и разница вот в этих образах, которые у нас перед глазами играет роль?
6: Конечно, я просто не все успеваю сразу сказать, ведь требует времени сказать сначала одно, а потом другое. Вот, теперь я говорю вот о другом, то, что вы у меня подхватили. И, конечно, они понимают, что вот люди, которые зарабатывают собственные деньги, вот и не всегда это нелегальный путь, а иногда это и легальный, действительно можно своим, так сказать, интеллектуальным и прочим трудом заработать вот такие вот деньги, и они, в общем-то, такие не совсем маленькие, хотя требуют тоже достаточно труда и достаточно вложения. Плюс еще, конечно, информационная сфера, которая работает и подает уже этих всех людей не в журнале «Крокодил», там, в виде карикатур, а наоборот, в таком респектабельном положительном образе, и это тоже, естественно, воздействует на умы, особенно молодежи, они уже понимают, что да, это позитивный опыт, это позитивный образ, и к нему надо, в общем-то, стремиться, и поэтому они относятся, вот из всех этих слагаемых, они относятся к нему вполне уже совершенно нормально и даже не толерантно, а наоборот позитивно, и понимают, что это есть ориентир, к которому надо стремиться.
4: Ну, наверное, и социальные сети в этом тоже играют определенную роль. Светлана, вопрос еще к вам. Вот с нами в студии профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Есть еще момент, который в ЦИОМ выделяет, что жить в обществе, где вообще нет денег, хотел бы каждый четвертый опрошенный. А в 2001 году такой вариант выбирали только 10% из тех, кого спрашивали. Ну, понятно, что это некая иллюзия, совершенно от денег отказаться ни в коем случае нельзя, но тоже интересно понять, с чем может быть связано такое изменение в поведении тех, кого опрашивают, что раньше в 2001 году как-то все хотели быть с деньгами.
7: Ну, надо смотреть формулировку вопроса. Вы уверены, что она совпадала буква в букву?
8: Ну, понимаете, конечно, ЦИОМ говорит, вопрос, который задавали, был в том, желаете ли вы жить в мире, где денег нет.
4: Вы знаете, вот не то чтобы я скептически отношусь к таким, но всегда можно спросить человека, он вынужден будет что-то ответить. Но на самом деле, ну, желаете ли вы жить вот в стране, где не выпадает снег? Ну, давайте спросим, ну, померим это. Ну, это ни о чем.
8: А изменение ответов, что раньше говорили так, а сейчас иначе?
4: Важно, в каком контексте задавался вопрос, какие вопросы предшествовали этому вопросу, понимаете? Тут все играет роль. Вот, например, я смотрела вот этот материал, там сказано, что люди старшего поколения, ценность денег у них, дескать, невелика по сравнению с другими поколениями. То есть чем старше, тем... Чем мудрее человек, тем больше он понимает, что деньги ничего не значат. Но, понимаете, важно, в какой ряд человек вообще этот вопрос ставил. Вот вы спрашиваете, ценны ли для вас деньги, да, какая ценность? Если я в ряд дружба, любовь, здоровье детей, мирное небо, деньги, скажу, да, деньги вообще ни о чем, понимаете? А этим же людям вот завтра обрежьте на 500 рублей пенсию. И вы увидите их реакцию. Ответ вот тот другой. Человек, который сказал, что да, деньги вообще ничто, другие ценности в жизни вообще есть. Вот 500 рублей, и будут митинги. Поэтому между вот, ну, таким вот ответом и реальным поведением человека, ну, как бы большая пропасть, мне кажется, это довольно бессмысленно обсуждать. Ну, что значит вот жить без денег? Ну, все же люди прекрасно понимают, что они не доживут до этого прекрасного момента.
8: А какие измерения тогда нужно проводить? Вот в ЦИОМ приводят эти данные, как вот срез отношения россиян к деньгам. Вы сказали раньше, что много чего можно исследовать, ну, действительно много вопросов можно задавать. Но какие тогда вопросы о деньгах помогут составить нам какое-то представление об обществе?
4: Ну, я не проектирую эти опросы, поэтому это вопрос немножко не ко мне. Ну, почему? Все вопросы информативны, если вы понимаете, в каком контексте люди отвечали. Вот что они понимали, когда слышали этот вопрос. Нужно же понимать еще, что вопросы задают сейчас, кстати, очень часто телефонные опросы, и вопросы задаются роботами. То есть нельзя переспросить, нельзя вступить как бы в диалог по этому поводу. И, кстати, данные эти весьма противоречивы. С одной стороны, говорится, что люди старшего возраста, ну, как бы легче относятся к деньгам, говорят, что ценность их невелика. А в другом месте этого же, кстати, репортажа сказано, что люди с более скромными доходами, они более как бы трепетно относятся к деньгам, считают крайне важно их планировать. А кто люди с низкими доходами? Это те же самые старшие возрастные группы пенсионеров.

0: пенсионеры.
1: Но неужели у нас за прошедшие 25 лет не могло измениться отношение к деньгам?
0: Оно могло, и оно изменилось по трем причинам. Во-первых, общий рост тревожности в обществе. А создать финансовую подушку – это снизить риски неопределенности и как-то прогарантировать более-менее сносное будущее. Между прочим, вот рост тревожности фиксирует фонд общественного мнения, они ведут этот мониторинг, и они показывают, что общество находится в состоянии, ну, буквально у нас тревожное общество. Вот я недавно приехала из Санкт-Петербурга, конференция, она так и называлась – тревожное общество. И поэтому рачительное отношение к деньгам, попытка как бы обезопасить себя от будущих рисков идет через определенное финансовое поведение. Это первое. Второе, то, что я уже сказала, из каждого утюга про финансовую грамотность. И это понятно, с чем связано, потому что средние классы пытаются вовлечь в инвестиционное поведение через финансовую грамотность, а старшее поколение пытаются обезопасить от мошенничества через финансовую грамотность. Но когда вы постоянно слышите слова акции, облигации, там, фьючерсы и так далее, у вас представление то, что деньги это важно, как-то с ними правильно добавить, обращаться и так далее. Ну и третье, о чем мы говорили, это поколенческие сдвиги. Когда вы опрашиваете людей, которые родились уже в новых рыночных условиях, конечно, они относятся к деньгам серьезно, потому что рынок – это, собственно, вот этот...
2: Ну, изменилась среда, изменилось их мнение.
0: Да, безусловно.
2: У нас еще на связи экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил, я когда вот к этой теме готовился, посмотрел ряд исследований, правда, западных, на эту тему, и там вообще по-другому смотрят на эту историю, и исследования говорят о том, что уважение к деньгам и к тем, кто зарабатывает деньги, выше в тех странах, где просто больше возможностей. То есть люди понимают, что возможности есть у всех, ну, практически у всех, они как будто бы равны, и в таких обществах и уважение к тем, кто достиг успеха, оно выше. Соответственно, наоборот, если возможностей, как считают люди, в стране меньше, то и к тем, кто достиг успеха, какое-то подозрительное отношение. Может быть, вот в этом вот весь секрет?
3: Ну, естественно, это два сопряженных, кстати, таких момента, потому что, естественно, вы интересуетесь и вы будете добиваться чего-то, ну, в данном случае мы о деньгах говорим, в той стране и в той местности, назовем регионе, где это можно реализовать, и совершенно, наверное, будем более инертно относиться в той среде, где это нельзя реализовать. Вот, например, при советской власти вот были ограничены возможности заработка дополнительных денег у большинства населения. Я не беру там творческих людей, вот таких там других людей, у которых есть там возможности гонораров там по получению и прочего, а для большинства, значит, их не очень-то интересовали деньги. Здесь, когда есть вот возможности такие, действительно, из средств массовой информации, социальные сети, добавлю, чтобы вы меня не поправляли сюда специально, вот, тогда, естественно, у вас растет к этому интерес, к этой сфере, и вы действительно понимаете, что вы можете включиться сюда каким-то образом и тоже повысить свое благосостояние. Я хочу сказать, что вот когда говорят отсутствие денег, то деньги – это вот я как профессионал, который этим занимается специально вопросом и учился вот этому, вот, должен сказать, что о том, что такое деньги, понимает вообще очень мало кто, и даже такие так называемые обученные экономисты. На самом деле деньги – это инструмент, вот я к нему отношусь, вот как политэконом, отношусь как к инструменту, который позволяет распределять благо, и через деньги ты получаешь доступ вот к тем материальным благам, которые составляют значительную часть твоей жизни. Вот
1: интересно, кстати, что именно такое мнение, нам очень часто сегодня писали и наши слушатели
2: да.
1: Тоже спрашивали, как относятся к деньгам, и для многих это именно инструмент, возможность получить комфортную жизнь.
0: Значит, разбираются люди с тем, что такое деньги.
1: Спасибо. С нами на связи был экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. А в студии к нашему разговору присоединилась профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Обсуждали отношение людей к деньгам и почему оно меняется с годами. Ну, здесь и поколение влияет, конечно, и экономическая история.
2: Несколько факторов, да, как и предполагалось с самого начала. Спасибо. Мы продолжаем. Вы слушаете радио РБК. И мы спрашивали вас, продолжая тему денег и отношения к деньгам, что для вас деньги означают. Это бумага просто, это свобода для вас, безопасность, опыт или что-то еще.

0: Что нам пишут?
1: Вот мне нравится сообщение Максима из Москвы. Он говорит о том, что ни в деньгах, ни в любви к деньгам нет ничего плохого. Вокруг денег завязана куча разных социальных процессов. И желая заработать, человек выходит из зоны комфорта, приобретает навыки, общается с людьми. Когда знакомлюсь с состоятельным человеком, понимаю, что он многое прошел и прокачался как личность. Тут вот интересно, опять же, как говорили сейчас с нашими экспертами, интересно понять возраст тех, кто отвечает, потому что то, как сейчас воспринимается успех, благодаря и соцсетям, и в целом более открытому пространству для того, чтобы заработать, более, может быть, где-то и легализованному тоже, чем 25 лет назад, как-то сильнее виден вклад конкретно человека в то, как он сделал свой собственный путь.
0: Светлана из Санкт-Петербурга однозначно отвечает на поставленный нами вопрос. Пишет следующее: Светлана, однозначно свобода – это право выбирать, с кем работать, право распоряжаться временем и вниманием, как комфортно лично тебе. В начале карьеры брала любой заказ, лишь бы платили. Теперь могу отказаться от клиента, который мне неприятен. Могу взять перерыв в работе, потому что знаю, что у меня есть пассивный доход. Это дает такую легкость, вы не представляете. Представляем. Это действительно свобода. Тут не поспоришь, конечно, деньги свободу дают.
1: Мне еще нравится, как в таких историях фрилансеры очень часто рассказывают, ну, тоже своеобразную историю успеха, когда они вообще-то не хотели брать заказ и поставили стоимость его гораздо выше, там, в 2-3 раза, иногда и в 5 раз выше, а все равно согласились. И в таком случае человек через отношение к деньгам понимает, что все-таки, видимо, чего-то значит, что-то значит для собственных клиентов.
0: Алексей пишет из Тюмени. Раньше деньги были способом доказать, что я чего-то стою. Они были напрямую завязаны на самооценке. Может, причина в мужской социализации, не знаю. Перелом случился, когда я заработал первую крупную сумму и понял, что ожидаемого счастья она не принесла. Мораль такая. Относитесь к деньгам исключительно как к деньгам, ни больше, ни меньше. Они просто инструмент. Ну вот с Михаилом Беляевым согласен, получается, Алексей из Тюмени.
1: Ну, при этом, когда говорят, что деньги – инструмент, получается, что все-таки отвечает наш слушатель на наш вопрос и выбирает, что деньги – это свобода. Потому что если у тебя есть в руках инструмент, ты можешь сделать, ну, буквально все, что угодно.
0: Да, и вот это подтверждает Татьяна из города Владимир. Черт с ними, с этим социальным положением и атрибутами богатой жизни. Деньги в первую очередь дают независимость. После брака с бывшим мужем я осознала, как это важно. Нужно быть в достаточной мере обеспеченным, чтобы иметь возможность распоряжаться своей жизнью.
1: И тут вспоминается новость, кстати, о том, что брачные контракты стали чаще заключать за последние годы.
0: Да, кстати, возможно, как раз по этой причине, что у людей изменилось отношение к деньгам, в целом к капиталу, и уже над этим чаще задумываются.
2: Технологии и тренды. Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, поэтому американское правительство будет говорить «суперинтеллект». По-английски «superintelligence», а сокращенно «SI». В конце месяца президент закрепил переименование указом. Как поясняет Белый дом, новое название должны использовать федеральные ведомства в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, которые не являются законами. Это распоряжение для исполнительной власти США. Оно само по себе не обязывает весь технологический бизнес менять привычную терминологию. Но рынок интернет-адресов уже отреагировал. Домен — это имя сайта, которое мы набираем в браузере. Окончание .si принадлежит Словении, и теперь его можно прочитать как сокращение нового названия технологии. По данным словенского реестра, регистр .si в сентябре зарегистрировали около 46 тысяч таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3500. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами

0: уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов – появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?
1: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК.
2: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
3: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
4: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около $7,5 миллиардов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20% до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой

0: истории. Цель — создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Нобелевку по физике в этом году дали за создание нейтринной обсерватории Ice Cube на Южном полюсе. Сразу на этот вопрос Артема ответим. Стал лауреатом, победителем бельгийский физик Фрэнсис Хальсон. Впервые за 34 года вручили эту премию одному физику, а не нескольким. Что он создал? Ну, по сути, такой ледяной куб в Антарктиде, который ловит частицы, их по-разному называют, частицы-призраки, неуловимые частицы и так далее. Что это все значит? Есть ли у этого практический смысл? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной. Ну и вспомним, какие прошлые нобелевские открытия по физике, химии и медицине сегодня буквально у нас с вами в кармане, ну или где-то, например, в больницах. Маш, давай начнем с актуального. Вот в формулировке этого года два ключевых понятия. Это нейтрино и Ice Cube. Мы знаем, что частицу нейтрино, вот как я уже сказал, называют призраком из космоса. Ну а как тогда ловят ее?
2: Да, нейтрино, как говорят ученые, это элементарная частица без электрического заряда. Ее действительно называют частицей-призраком. И, по словам экспертов, через наше тело даже каждую секунду пролетают триллионы вот этих вот самых нейтрино, но почти ни одно не сталкивается с атомами. Поэтому, чтобы их поймать, нужен как раз огромный детектор. Это Ice Cube. Обсерватория в антарктическом льду объемом в 1 кубический километр. В нее вморожены буквально 1000 светочувствительных датчиков. И когда редкая нейтрино все-таки взаимодействует со льдом, возникает вспышка света, ее фиксируют, и ученые восстанавливают и пытаются понять, откуда прилетела частица. И вот это позволяет как раз приоткрыть дверь во Вселенную. Вот так нам вручение премии прокомментировал Сергей Попов, доктор наук, астрофизик и профессор РАН.
3: По сути, установка Ice Cube прорубила еще одно окно во Вселенную в свое время, в 2010 году, открыв для нас мир нейтрино высокой энергии. Нам интересно их изучать, мы плохо в них еще разбираемся. Вот эти частицы, родившись в процессах, идущих при очень высокой энергии, летят по прямой, то есть они прямо указывают на свой источник, в отличие от, скажем, протонов высокой энергии, которые отклоняются магнитными полями и поэтому не указывают на источник. Соответственно, нейтрино интересны не только сами по себе, но и как указатель на места, на процессы, где рождаются частицы очень высокой энергии, в миллиард раз больше, чем на Большом адронном коллайдере.
2: Коллеги, ну все это звучит как такая чистая фундаментальная наука. Льды, полюс, частицы из других галактик. В общем, как говорят физики, открытие позволит дать ответы на какие-то глобальные вопросы.
4: Ну и все-таки вот это открытие повлияет ли на жизнь людей прямо здесь и сейчас? Или это история пока про какое-то далекое будущее?
2: Ну, ученые признают, что вот какого-то прямого, понятного обывателю бытового применения у нейтринной астрономии пока нет. Заряжать телефон мы так точно не будем, но тут ценность в другом, потому что такие проекты, они рождают технологии. Вот эти все детекторы, методы обработки больших данных, новые материалы, алгоритмы. И потом все это может мигрировать в медицину, в промышленность, в телекоммуникации. Ну и, конечно, важно, что произойдет такая проверка фундаментальных законов, а из нее, в свою очередь, могут вырасти какие-то очень неожиданные прикладные решения.
1: Но при этом много открытий физики, за которые Нобелевку давали, они перевернули действительно нашу жизнь и плотно вошли в нее, тот же смартфон. Что еще из нобелевской физики, скажем так, живет в наших гаджетах, ну или просто вокруг нас, Маш?
2: Ну, ты абсолютно верно сказал. Смартфон можно назвать музеем нобелевских премий по физике. Во-первых, транзистор, на котором вся микроэлектроника работает, за это дали Нобелевку в 1956 году. Лазеры, без которых никакого интернета и оптоволокна, это премия в 64-м. Также светодиоды, это премия 2014-го. И даже GPS был бы невозможен без точнейших атомных часов, за которые тоже вручали Нобелевские премии. Так что каждый раз, когда вы открываете карту или делаете фото, вы пользуетесь результатами Нобелевской физики, можно сказать.
4: Ну и не только физика меняла повседневность. Вот из химии вспоминается, например, сразу литий-ионный аккумулятор. Маша, что еще из Нобелевских премий по химии, медицины, физиологии сегодня в нашей жизни есть, особенно если это касается здоровья и лечения?
2: Ну, давайте про здоровье и лечение. Это открытие структуры ДНК и механизмов наследственности, основа современной диагностики, МРТ. В общем, инсулин, все, очень много в медицине у нас действительно благодаря Нобелю и его премии.

0: сильнее.
1: Маша Городилина, спасибо, рассказывала нам про нейтрино, причем Маша в этот момент сидела между двумя физиками. Я представляю, Маш, как сложно просто... Сложно просто рассказать о нейтрино
2: как
1: в присутствии...
2: Как на экзамене, наверное.
1: Да, как на экзамене, но судя по тому, как вот Максим Вялков кивал во время Машиного сюжета, да, все было рассказано верно. Ну и давайте сразу представлю наших гостей. У нас в студии кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Приветствуем вас. Ну вот мы уже такую матчасть рассказали, пожалуй, да. Тем не менее, вот, Максим, давайте с вас начнем. Вот если бы вот вам дали 30 секунд на то, чтобы объяснить, что сделал Хальцин и что это нам дает.
3: Ух, всем добрый вечер. 30 секунд.
1: Так, уже 5 прошли.
3: Уже 5 прошли, да. Я очень грубо, опять же. Поскольку я теоретик, да, в эксперименты я так в деталь не возьмусь, но... Суть в том, что прозвучала красивая фраза, сегодня прорубили окно в новую там, физику, в новый мир. В общем, создали новый сачок нейтрино, скажем так, с помощью которого вот этот частиц призрака мы можем уловить, вот, который позволяет нам смотреть, что, какие нейтрино к нам летят из, скажем так, не из нашей Солнечной системы. Mm-hmm. Скажем так. Создание нового детектора, да, масштабного, мощного, который способен вот, поймать эту неуловимую частицу.
1: Дмитрий, добавите что-то к этому?
4: Да, всем добрый вечер. Все было сказано на самом деле, и пресс-релизы Нобелевского комитета также это объясняют. Главное, что сделал Хальцин, это настойчиво добивался создания такой вот обсерватории, как IceCube. И затем это все привело к открытию космических нейтрино, то есть потока нейтрино из космоса, нейтрино высоких энергий. Вот за это и дана Нобелевская премия.
1: Я вот среди комментариев по поводу этого вручения читал о том, что если совсем-совсем просто, если раньше мы пытались изучать Вселенную с помощью обычных телескопов, которые работают только если свет есть какой-то, да, хоть минимальный, то теперь у нас появился, ну, некий инструмент, не назову его радаром, но который... без света работает, и мы можем видеть какие-то объекты, далекие Вселенной, неким иным способом. И изучать их можем уже, ну, скажем так, у нас дополнительный инструмент изучения появился их. Так это?
4: Абсолютно верно.
2: Ну вот интересно еще, что впервые за 34 года премию по физике получил один человек, а мы тут уже обсуждали до этого, что очень часто группе ученых дают или сразу нескольким ученым, которые пришли к этому открытию. Дмитрий, как считаете, почему так случилось? Никто, кроме Хальцина, не мог придумать такого способа решения задачки?
4: Способ, на самом деле, был предложен впервые в Советском Союзе академиком Чудаковым, еще где-то в районе 80-х, даже раньше, намного раньше 80-х годов.
1: Это 60-е, по-моему.
4: Да. Вот. Но Хальцин был тем, кто добился создания такой обсерватории. Вот. И, конечно, в IceCube работало много людей, и руководил этим проектом много разных людей замечательных. Но, видимо, Нобелевский комитет посчитал, что Хальцин сделал больше всех остальных.
1: Ну, то есть оценили его идею, или, может быть, он методологию какую-то специальную предложил?
4: Я думаю, что руководящая роль здесь играла ключевую роль. Но, конечно, он еще и очень хороший физик.
2: Ну вот интересно понять, какое значение это изобретение в итоге даст для каждого из нас. Как вот мы уже приводили примеры, Маша Городилина нам рассказывала, что не сразу кочуют, скажем так, в предмет повседневного спроса. Максим, вопрос к вам. Что в итоге открытие Хальцина даст каждому из нас и через сколько лет?
1: Или это все-таки чисто фундаментальная наука?
3: Это мой любимый вопрос, потому что нам для того, чтобы получать гранты, чтобы с налогов, которые вы платите, надо объяснять, почему мы проедаем эти деньги. На самом деле, сегодня уже про это ответ был дан, да, это чисто такие фундаментальные исследования, которые, ну, на мой взгляд, да, что, которые позволят нам лучше узнать, как устроен мир вокруг, да, и я постараюсь такую краткую аналогию привести, да, что вот у альпинистов есть двойки, да, значит, один лезет вперед, другой его страхует. Вот суть в том, что первому всегда тяжело, он вот лезет, ему надо понять, как эту скалу облезть, как ему вот там зацепиться, ну, и кое-как он там медленно-медленно до тут доходит. Это вот фундаментальная наука, да, она вот, не, мы не знаем, как устроен мир, то есть мы правила игры должны, как это сказать, по ходу пьесы узнавать. Вот. И вот мы долезли до туда, так что-то поняли, как мир устроен. А дальше прикладная, быстро по проторенной дорожке доходит и создает новые технологии, вот как сегодня уже говорилось. Вот. Поэтому с точки зрения того, что вот, ну, расстроить, наверное, да, ваш в кофе завтра вкуснее не станет. Угу. Вот. Но что таит вообще тот мир, который мы изучим, когда мы до конца изучим нейтрино, потому что мы до сих пор массу не померили. Мы знаем, что она очень маленькая, но точно значения нет.
1: Вообще, эта частица, да, я вот про нее почитал, она какая-то прям суперзвезда в физике, потому что как минимум 4 Нобелевские премии были связаны с изучением нейтрино, и я уж молчу про другие специализированные премии, связанные с физикой, тоже, и, кстати, Хальцин, по-моему, получал другие премии именно за нейтрино. В чем вообще фишка этой частицы?
2: Дмитрий, к вам. Дмитрий.
4: Да. Ну, во-первых, частица эта, она практически не имеет массы, она не имеет заряда, и она очень слабо взаимодействует с веществом. Вот это, наверное, основные ее особенности. Но есть и другие, например, у нее есть 3 разных аромата, которые почему-то осциллируют друг с другом, один в другой, хотя...
2: Простите, вы сказали аромат?
4: Ароматы нейтрино, да, есть электронная, мионная и тау нейтрино, 3 аромата.
2: Это физический термин, это, да, не связанный с запахом.
4: Абсолютно, да.
3: Абсолютно физически.
4: И вообще, если лептонное число должно сохраняться, вот электрон, он не может просто взять, превратиться в мион. А нейтрино почему-то вот они не сохраняют этот аромат, что вообще говоря, говорит о неком отклонении от того, что предсказывает стандартная модель физики.
1: Хорошо. Если, опять же, в прикладную часть уйти, по-моему, в 2013 году как раз нейтрино открыли. Или раньше.
3: Еще раньше.
1: Хорошо. Когда построили вот этот Ice Cube, мы уже говорили о том, что это позволило изучать Вселенную и объекты во Вселенной глубже, что ли, да, чем это делалось по помощи традиционных телескопов. Вы можете привести какой-то пример, вот про какой объект мы узнали что-то такое, чего мы не знали до этого?
4: Есть, например, вот такой объект TXS-0506. Вот, это активное галактическое ядро. Что это значит? Что есть у вас сверхмассивная черная дыра, ну, порядка миллиарда масс Солнца.
1: Нашего Солнца.
4: Да, нашего Солнца. Вот. И она потихонечку поглощает вещество, которое скапливается в аккреционный диск. Оно поглощает и еще выстреливает такие джеты, струи вещества. Вот. Ну и вот мы с помощью Ice Cube узнали, что, по всей видимости, вот этот объект испускает нейтрино сверхвысоких энергий. Как это происходит, еще не до конца понятно, но ученые работают над этим.
1: Максим, если уже отвлекаться от Ice Cube, то создается ощущение, что в последние годы в Нобелевке по физике часто присуждают премию за... не какие-то там новые теории, например, да, а за создание каких-то новых инструментов, вот как Ice Cube в 2017 году, если я не ошибаюсь, Нобелевку дали за лазерную обсерваторию, Лига, по-моему, она называется, и за гравитационные волны. Это действительно какой-то тренд, когда уже теоретических каких-то новшеств их мало, и мы либо подтверждаем старые какие-то теории и за это дают Нобелевку, либо просто дают за новые инструменты.
3: Ух, так, ну вы меня провоцируете, меня завтра в университете закидает камнями за то, что я сейчас, наверное, скажу. Но, на мой взгляд, вот если говорить про ту область, да, физики, в которой я работаю, она, не побоюсь этого слова, находится в таком кризисе. Да, потому что вот великая стандартная модель, о которой вот Дмитрий сказал, которая описывает все и вся очень точно, кроме вот нескольких частиц, там нейтрино и гипотетической темной материи. И вот, когда вы спрашивали, почему нейтрино — это рок-стар такой науки, вот Дмитрий 3 раза сказал «почему-то». Вот реально почему-то что-то происходит. Нет, то есть мы не знаем, мы не имеем даже понятия. Вот, и вот этот кризис идей, он есть. То есть мы как бы вот гении 20 века вот эту теорию создали, там очень много имен, очень много людей создавали это все. И вот они смогли создать очень точный математический инструмент, который везде хорош, кроме нейтрино. И вот как это дальше, ну и там темной материи, да, и вот как это дальше развивать, мы не знаем. Поэтому как бы я бы сказал, что такой творческий, если кризис таких теоретических идей, я бы сказал бы, наверное, что да. Вот, очень много теоретиков работают во все стороны, очень много красивых теорий развивается, но вот что конкретно, вот там, ну, вот есть такой попсовый пример, там, теория струн победила, такого нет, условно говоря. Все работают

0: это вот в разных направлениях ищут истину.
1: Дмитрий, вы согласны с тем, что есть кризис идеи физики?
2: Честно, вот не возьмусь судить. Наверное, теоретики могут возразить здесь. Ну, не знаю, это на самом деле к Нобелевскому комитету вопрос.
1: Почему они выбирают?
2: Именно эксперимент? Потому что физика, она во многом экспериментальная наука, но без теории тоже она невозможна.
1: Просто я еще почему спросил, потому что ведь если дается премия за создание, вот, допустим, какой-то обсерватории, там лазерная наверняка, это тоже что-то очень сложное.
0: Очень сложное.
1: Да, вот эта история с IceCube'ом тоже там были вложения инвестиций, то это уже не только про идеи, но это еще и про деньги в том числе. Ну, мы все-таки здесь на РБК, да, и этот... Получается, что сегодня в науке этот фактор тоже начинает играть серьезную роль.
2: Деньги, безусловно, играют огромную роль, если нужно создать крупную сложную установку. Без денег это невозможно.
1: Искусственный интеллект станет таким фактором, который может создать вот такое неравенство в развитии науки? Ну, у кого больше вычислений, у кого больше энергии, у кого мощнее модель, ну, у того и теории будут круче, лучше, и нейтрино тоже объяснят.
0: Очень крутые вопросы. Это вот я сейчас чувствую себя как на экзамене, боюсь что-то сказать. Но на самом деле, если честно, я считаю, что, конечно, вот очень интересно... Как сейчас можно применять искусственный интеллект в науке, потому что вот очень был резонанс с новостью OpenAI про значит, задачу тысячелетия, да, гидродинамику. Вот, сейчас...
1: И задачи Эрдоша они решают,
0: ну,
1: еще,
0: да, то есть там, математика. Вот, потом еще, значит, следующая задача. Сейчас там в теории суперструн посчитали все петли с помощью ИИ. Конечно, надо все это проверять. То есть как бы нельзя сказать, что вот вы забили промпт, поработали, выдали ответ, выглядит правдоподобно, все.
1: Списали и
0: да.
1: Все.
0: То есть, как, правильно Дмитрий сказал, физика, наука экспериментальная в первую очередь. И, да, но теоретик должен еще все это проверять. Вот. Поэтому с точки зрения ускорения работы, поиска гипотез и такой ассистент науки, я думаю, что, вот пафосно скажу, что у нас, конечно, ждет такая великая эпоха великих научных открытий, вторая, наверное, потому что, ну, насколько это быстро ускоряет процесс получения новых знаний, там, создания литобзора, написания текста, текста, вывода формул даже. То есть он по математике очень хорош. Вот. Поэтому интересно, куда
1: это будет. Дмитрий, в связи с этим, тоже уж раз мы про интеллект искусственный заговорили, я у математиков сейчас читаю такие битвы, вот как раз по поводу того, что искусственный интеллект там что-то доказал, там задачи тысячелетия. И математики говорят, что, слушайте, раньше в математике было важно не только доказать какую-то теорию, а важен был путь, которым вы к этому приходите. Потому что в процессе вот этого доказательства к вам приходят какие-то еще важные идеи в науке. Вы согласны с тем, что искусственный интеллект вот таким образом может даже навредить науке?
2: Вы знаете, он может, наверное, навредить, он может помогать. Я, на самом деле, присматриваюсь пока к тому, как это будет развиваться. Я не берусь предсказать, как это будет. Но сейчас пока я бы не стал преувеличивать значение искусственного интеллекта на научные исследования прямо вот сейчас. То есть он еще не настолько развит, чтобы заменить мыслящего человека, хотя он справляется прекрасно с некоторыми численными или какими-то
1: рутинными задачами.
2: Рутинными, может быть, там литературный обзор и так далее задачами.
3: Интересно, если в итоге открытие Вселенной сделает именно искусственный интеллект, но этого заранее мы не знаем.
1: Да, и мы не сможем это проверить.
3: Наши собеседники качают головой. Спасибо. С нами в студии был кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Иран Дмитрий Заборов и научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант физфака МГУ Максим Вялков. Обсуждали открытие Хальцина и что оно значит для каждого из нас. Ну, пока это только область изучения физики, пока нет такого однозначного ответа.
1: Вы слушаете радио РБК, ну и под финал программы ЧЕС, новость, без которой день, пожалуй, не будет полным. Цена билетов на последний домашний матч Овечкина превысила $1000. Об этом свидетельствуют данные билетного сервиса Ticketmaster. Финальная домашняя встреча команды Washington Capitals с участием Овечкина пройдет 4 апреля 2027 года. На Capital One Arena столичный встретится с клубом Pittsburgh Penguins. Сразу после объявления хоккеиста о завершении карьеры цены билетов на эту игру подскочили в несколько раз. Минимальная стоимость мест на верхних ярусах арены преодолела планку в $1000, а проход на нижние секторы начинается уже от $3000.
3: Ну и это не предел. Места прямо за скамейкой хоккеистов обошлись российские физическим, то

0: для тех, у кого уже есть американская виза.
1: Ну вот по просьбе радио РБК хоккеист Максим Рыбин назвал тех спортсменов, на матчи с участием которых он был бы все-таки готов приобрести билет за $1000 и даже больше.
2: Даже скажем так, можно было бы и последний матч Саши НХЛ, я бы с удовольствием да, посмотрел. С ним уйдет эпоха, скажем так. 22 года, это огромное время, которое все было, в принципе, перед глазами. Тут каждый год, который мы, не будучи игроком и постхоккейной карьеры, следили, продолжали следить. И сейчас следим, переживаем. Буре, Федоров, конечно, бы хотел много кого. Просто хоккеистам слишком большой выбор. И, наверное, бы я бы сейчас бы хотел бы... Мне нравится, как играет МакДэвид. Я считаю, что человек ну совершенно с другой планеты.
3: Ранее 41-летний капитан столичного клуба Александр Овечкин объявил, что сезон 26-27 станет для него заключительным в карьере НХЛ. Он рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. И это его 22-й сезон по счету. Кстати, вот я посмотрел, Питтсбург Пингвинс, они будут играть, мы об этом уже сказали. Тоже довольно символично, потому что там играет один из, как сказать, ключевых, ну, не соперников, а хоккеистов, с которым было противостояние очень много лет. Это Сидни Кросби, один из, даже легенда канадского хоккея. И вот то, что Овечкин будет завершать, ну, если травмы не будет, кстати, важная поправка, завершать карьеру именно вот в этом матче, это, конечно, очень символично. Я прекрасно понимаю тех, кто готов потратить на этот матч несколько тысяч долларов.
4: РБК коллекция.
5: Больше 3000 DDoS-атак отразил Роскомнадзор в сентябре. Основной целью был государственный сектор. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Чаще всего атаки шли с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Аргентине, на Украине и в Германии. Кроме того, за месяц специалисты Роскомнадзора заблокировали почти 2500 фишинговых ресурсов и больше 660 сайтов, распространявших вредоносные программы. Импорт легковых автомобилей в России снижается второй месяц подряд. В сентябре в страну ввезли примерно на 15% меньше новых и подержанных машин, чем в августе, следует из данных Автостата. Поставки новых автомобилей сократились до 32 600 машин, подержанных до 35 800. При этом по итогам 9 месяцев импорт пока остается в плюсе. Новых автомобилей ввезли на четверть больше, чем годом ранее, подержанных на 4%.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар. Город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгения Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем. На работе Григория «Мои офиса». Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынная с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что считает первый заместитель генерального директора лизинговой компании «Европлан» Илья Ноготков?
6: В нашем книжном клубе «Европлана» мы недавно прочитали книгу «Атомные привычки» Джеймса Клира. Я хочу порекомендовать именно эту книгу, потому что в ней описаны инструменты для последовательных небольших изменений ежедневных привычек, и это приводит к заметному росту продуктивности и самоорганизации, а как следствие улучшается качество жизни и повышается эффективность в нашей работе.
4: Джеймс Клир. «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Мы сталкиваемся с вызовами на протяжении всей жизни. Травма стала таким вызовом для меня, а опыт реабилитации – важнейшим уроком. Я понял, что изменения, которые на первый взгляд кажутся неважными и несущественными, могут привести к впечатляющим результатам, если вы будете в течение долгого времени придерживаться определенных привычек. Все мы сталкиваемся с неудачами и срывами, но в долгосрочной перспективе качество нашей жизни зависит от качества наших привычек. Сохраняя привычки, вы будете достигать стабильных результатов. Но если измените их в лучшую сторону, перед вами откроются безграничные возможности.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Танкер под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Как сообщили в Минтрансе, экипаж из 23 человек, все граждане Индии, спасен. В акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности. Пляжи в Сочи и Сириусе закрыты. Жители попросили воздержаться от длительного пребывания на улицах. Ведется мониторинг воды и воздуха. Трехстороннюю встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите ОТЭС в ноябре пока практически не прорабатывают. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. При этом встреча Путина и Си на полях саммита уже запланирована. В эту среду, 7 октября, в свой день рождения, президент проведет серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. В четверг и пятницу Путин посетит Туркмению для участия в саммите СНГ. Там запланирована встреча с президентом Ирана. США видят, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, добавив, что Вашингтон продолжает следить за развитием событий. Ранее Владимир Путин говорил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, но подчеркивал, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях и при наличии гарантий безопасности. Уголовное дело в отношении экс-главы фонда «Дом с маяком» Лидии Маниавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Как сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, следователь пообещал направить в ОФСИН постановление о прекращении преследования, после чего меру пресечения, запрет определенных действий должны отменить. Напомню, в начале сентября Маниава стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Вину она не признавала. Москву ждет теплая пятница до плюс 18, как в сентябре. Среда тоже порадует до плюс 16. Однако в субботу придет холодный фронт с ливнями, температура упадет до плюс 13. Начнется настоящая осень. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное.

0: о ключевых событиях вторника.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. За инициативу высказались 106 парламентариев, против 18, еще шестеро воздержались. Окончательное голосование запланировано на 12 января следующего года. Поправку должны будут поддержать не менее 94 парламентариев. Между тем, литовский премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил о готовности Вильнюса взять на себя расходы по созданию американской военной базы на территории страны. В Вашингтоне на эту идею отреагировали позитивно. Выступая перед журналистами, американский президент Дональд Трамп отметил, что рассмотрит просьбу Литвы о создании постоянной базы. Процитирую: «Они мои друзья, мы обсудим этот вопрос», — сказал Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что такие решения Вильнюса точно не приведут к снижению напряжения между странами.
2: Не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности. Ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности. К нашему сожалению. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственности. Безопасности.
0: Как отмечает Bloomberg, создание постоянной базы в Литве ознаменует собой существенный отход от ротационной модели. Она применяется с 2014 года и определяет военное присутствие США в странах Балтии, с тех пор, как НАТО начало укреплять свой восточный фланг. В конце октября в Литву на 9-месячную службу прибудет новая группа из 1000 военнослужащих США. Ранее в нашем эфире директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что в вопросе строительства американской базы Вильнюс придерживается в первую очередь экономических интересов.
3: Молодые люди работают в идеальном случае в Германии, а в хорошем случае в Польше. Любая американская военная база – это прежде всего 1000 рабочих мест, которые она создает вокруг себя. Это не просто рабочие места на военной базе, это же люди, которые контингент базы – это семьи. Это места, где дети учатся, играют в теннис, где жены красят ногти и волосы, где сыны гоняют на мотоциклах. Есть разные оценки, но по разным немецким оценкам «Рамштайн» приносит Германии вот через этот механизм от миллиарда до 1,5 миллиардов евро каждый год.
0: Отмечу, что в настоящее время по литовской конституции на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Поправка, которую обсуждают в Сейме, предлагает просто отказаться от этого положения конституции. Жители Москвы только в прошлом году получили 650 миллионов доставок. Это данные большого исследования Дептранса. Согласно исследованию, каждый седьмой заказ в стране приходится на столицу. Почти половина из них – это одежда, обувь и электроника, которую заказывают на маркетплейсах. Еще 41% – это продукты из дарксторов и онлайн-магазинов. При этом каждый пятый москвич оформляет доставку минимум раз в неделю. Еще 14% делают это почти ежедневно. Как рынок изменится в ближайшие годы, что не устраивает курьеров и москвичей друг в друге, портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева.
4: Аналитики Дептранса Москвы провели опрос среди жителей столицы и курьеров и выяснили, что типичный московский курьер – это как раз мужчина среднего возраста, 30-40 лет, стаж работы его больше 2 лет, а развозит он заказы на собственной машине. У него есть среднее или среднеспециальное образование, у 60% это единственная занятость, остальные выходят на работу, когда захотят. Работают, кстати, по 10 часов. Зарабатывают в зависимости от вида транспортного средства. Вот по данным HeadHunter, курьер на автомобиле получит примерно 130 тысяч рублей в месяц, что логично, на транспорт, на автомобиль расходы. А курьеры на средствах индивидуальной мобильности зарабатывают 90 тысяч. Собственно, сами курьеры отмечают, что зарплаты их часто ниже той, которая указана в вакансиях. Не хватает им, кстати, медицинской страховки, компенсации транспортных расходов и связи. Жалуются также на тяжелые условия труда, необходимость нести товары тяжелые без лифта и отсутствие зон для обеда и отдыха. И, конечно, их беспокоит перебои в работе приложений и сбои геолокации. Но при этом бизнес нуждается в курьерах, спрос на них стабильный. высокий, рассказывает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
5: Продолжается дефицит рабочих рук. В целом по России это не обошло стороной и сервис и доставку. Компании стараются оптимизировать свои процессы таким образом, чтобы выполнять заказы, чтобы для конечного потребителя товар доставлялся вовремя. Автоматизация бизнес-процессов и оптимизация каких-то внутренних процессов и роверы доставки, которые у нас появляются, и разные форматы. Доставка у нас продолжает расти, и мы посмотрим к концу года, какой этот плюс будет по итогу текущего. Рабочих рук не хватает, спрос на курьеров достаточно высокий, эта тенденция у нас продолжится в дальнейшем.
4: Ну и кроме того, компании вынуждены адаптировать все свои процессы под требования как федерального законодательства, так и отдельных локальных актов. Бизнесу нужно приводить в порядок внешний вид курьеров, обновлять информационные системы и так далее. Кстати, опрос москвичей тот самый показал, что самая распространенная проблема с курьерами – это то, что они слишком быстро ездят по тротуарам и пешеходным зонам. Ну, самое главное здесь – информировать курьеров о ПДД, отмечает основатель компании «Новотранспорт» Алексей Смирнов.
6: Для них нужна простая понятная инфраструктура. Это велоинфраструктура, велодорожки, велополосы, а также велопереезды, велосветофоры. Регионы сейчас обязаны разработать планы по развитию и внедрению этой инфраструктуры до конца года. Что же еще можно улучшить? Информирование о правилах дорожного движения, контроль за соблюдением правил, ну и перенимать опыт Москвы в работе с курьерскими сервисами. Это и номерные знаки, и требования к подвижному составу, то есть к транспортным средствам.
4: По опросам, более 80% москвичей высоко оценивают работу курьерских служб и отмечают, что вот как раз узнаваемая форма и номера на сумках и транспорте помогли повысить качество сервиса.
0: Портрет московского доставщика изучила Ольга Зуева.
7: Меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость. Однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации, а спрос смещается в сторону более осторожных стратегий. Мы говорим про офисы сегодня. И мой собеседник Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании «Вивол».
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Здравствуйте, Евгений.
8: Игнат, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели и зрители, добрый день.
7: В общем, хочется поговорить про офисы, вот как альтернативу жилью, да, вот есть частные инвесторы, которые раньше вкладывали деньги в квадратный метр, покупали однушку, да, за 10 миллионов, а сейчас как будто бы этот рынок схлопывается, непонятно, будущее, да, жилого сегмента, а офисов все больше и больше на рынке, и их продают уже как горячие пирожки, то есть в розницу, так?
8: Это действительно так, и популяризация продажи небольших офисов сейчас, мне кажется, достигла какого-то пика, и сегодня, наверное, нам стоит разобраться в его причинах.
7: Давайте начнем с вопроса о пороге входа. За сколько сегодня можно купить офис и на первичном, и на вторичном рынке?
8: Я бы широко ответил на этот вопрос, сравнив, какие цены были раньше и какие есть цены сейчас. Как изменился вот этот вот средний ценник для частного инвестора при входе в офисный сегмент. Я очень хорошо помню то время, когда только на рынок вышли вот эти вот предложения небольших офисов. Это был 2019 год. Я тогда работал еще у одного крупного девелопера, который был первопроходцем и единственный на рынке, у кого был такой формат офисов. И тогда цены варьировались в Белорусском деловом районе и возле станции метро Савеловская порядка 180-230 тысяч рублей за квадратный метр, включая НДС. Угу. На текущий момент прошло 6 лет, и эта цена уже от 550-650 тысяч рублей за квадратный метр. То есть цены выросли примерно в 3 раза.
7: Это мы говорим про новое строительство, да?
8: Мы говорим про бизнес-центры класса А, где есть предложение в нарезку, то есть розница. Это либо от 70, но есть сейчас минимальный метраж 52 квадратных метра.
7: Я даже слышал, что есть 30 квадратных метров. В некоторых бизнес-центрах можно купить такие форматы.
8: Есть и 30, и даже я вам скажу, что есть 20 квадратных метров в небольших смарт-офисах. То есть это уже готовые такие вот предложения, когда это больше не от девелоперов, а таких вот частных инвесторов, которые приобретают этажи, делают мелкую-мелкую нарезку, отделку, переговорки, кухни и как бы дают готовый продукт с мебелью и так далее. И уже продают через ставку аренды. Угу. То есть вот такой вот продукт, как готовые там арендные потоки, когда инвесторы...
7: Ну, можно же не полэтажа, не целый этаж купить, а именно вот эти вот 20 квадратных метров и сдавать их, да?
8: Можно, это прямая альтернатива квартирам. Угу. Если мы говорим 6 лет назад, то цена 52 метров, например, на Савеловской составляла 10-12 миллионов рублей с учетом рассрочки. Сейчас же эта цена порядка 30 миллионов рублей как по готовым объектам недвижимости, так и на стадии строительства. Uh-huh. И удивительно, но мы живем в то время, когда цена офисов готовых стала равна цене на стадии строительства. Uh-huh. Это все из-за резкого увеличения себестоимости строительства.
7: Вы сказали, вот 500-600 тысяч рублей за квадратный метр. Вот. Да, в районе Белорусской.
8: В районе Белорусской.
7: А с жильем это как сопоставимо? Сколько там стоит жилье в этой же локации? Ну, речь про миллионы рублей, очевидно.
8: Я бы отталкивался, да, это миллионы плюс, то есть и 2

0: 2 миллиона рублей за квадратный метр. Это ценники в премиальной недвижимости.
1: То есть офисы дешевле.
0: И как раз-таки для частного инвестора, когда мы говорим, что почему мы сейчас наблюдаем большой переток клиентов из частных инвесторов из жилого сегмента в офисный, все потому, что в жилой недвижимости как таковой экономики и по сдаче в аренду ее нету по сравнению там, с офисной недвижимостью. Uh-huh. Например, в офисной недвижимости доходность от сдачи в аренду в 2-2,5 раза выше, чем в том же самом жилье. И когда раньше были льготные ипотеки, и государство субсидировало ипотеку по жилью, по сути, инвестор получал бесплатные деньги. А бесплатные деньги стоят очень дорого. И на этом зарабатывал. Спрос вырос, цены на недвижимость жилую тоже выросли. И был тот момент, когда в жилье действительно можно было заработать быстро и много. Но сейчас этого нет. И частные инвесторы ищут альтернативу. И поэтому они идут в том числе в офисный сегмент.
1: Про доходность еще спрошу, но пока вот зацеплюсь за слова, то, что хотел бы спросить про объем предложения. Почему он так вырос? Это запрос бизнеса, запрос рынка или, наоборот, девелоперы его формируют, вот, возводя офисы и навязывая их тем самым вот этим частным инвесторам?
0: Это, Игнат, очень острый и хороший вопрос. И на то есть экономические причины. Первое, если вы, например, представьте девелопер, и вы решили построить целое здание, чтобы его продать целиком, то есть вам нужно 99,9% всех девелоперских проектов строится с привлечением проектного финансирования, банковского плеча. И более того, что многие девелоперы покупают и земельный участок с привлечением кредита. Это называется бридж, который выдается под более высокие проценты. Вам нужно купить землю, оформить документацию, нарисовать веселые картинки. Очень длительный цикл. И сейчас, чтобы добежать до разрешения на строительство, это намного в разы сложнее задача, чем, например, 3 года назад. То есть у вас длительный цикл. Потом вам нужно строить. И цикл девелопмента от покупки земельного участка до ввода в эксплуатацию составляет минимум 4 года. Но компании, которые могли бы приобрести целое здание целиком, 20, 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, они на текущий момент не заглядывают так далеко по перспективам, что им через 5 лет там понадобится офис, и они готовы инвестировать сейчас. Поэтому, как правило, такие объекты покупаются на высокой стадии строительной готовности либо уже после ввода в эксплуатацию. А девелоперская модель бизнеса, а это бизнес, просто не выдерживает ставки по проектному финансированию, обеспечения команд и всего остального. Просто финмодель не летит. Поэтому девелоперы выбирают менее рискованный вариант, когда они продают маленькими частями и финансирует свой проект строительства поэтапно. И это также является защитой от инфляции, защитным механизмом таким.
1: Это интересный вопрос. Вот как будут выглядеть эти все бизнес-центры, да, эти вот небоскребы, которые вот проданы в мелкую нарезку, и когда они сдадутся, вот что на себя будет представлять? Муравейник очевидный, там сотен собственников. Как это все разруливать, я не знаю, посмотрим. Есть, кстати, опыт, да, вот таких успешностей, таких инвестиций, да, вот частных инвесторов в офисы? Или мы пока только на пути?
0: Есть уже первые примеры. Как сказал, что рынок офисов класса А в нарезку, он стартовал в 2019 году. И первые проекты уже совсем недавно ввелись в эксплуатацию. Можем делать какие-то выборы.
1: 7 лет прошло, для инвестора это, очевидно, такой как раз вот пороговый срок.
0: Да. Первые проекты, то есть в чем есть сложность для частного инвестора? Первое, и вообще готов ли он к этому? Нужно понимать, кто такой частный инвестор. Это предприниматель. 90% людей, которые инвестируют в офисную недвижимость, даже покупая небольшие офисы, инвестируют из части прибыли своей компании. Например, у него логистика у человека, либо там IT-бизнес, что-то другое. А российский предприниматель у нас готов ко всему. Поэтому его не смущает там делать отделку, искать арендатора, коммуницировать с рынком. Это, собственно говоря, такой вот бизнес-процесс. И многие справляются с ним очень хорошо. Главное иметь бюджеты для того, чтобы после ввода в эксплуатацию сделать отделку.
1: Офисы за счет собственника, инвестора?
0: За счет собственника, конечно. Потому что арендатор на текущий момент никогда не зайдет на аренду в офис в бетоне.
1: Как мне кажется, это очень большой такой подводный камень.
0: Это большой подводный камень, о котором не говорят девелоперы.
1: Интересно.
0: При продаже, представьте, что вы покупаете на раннем стадии строительства, например, свой офис. Какая будет цена на отделку через 4 года?
1: Никто не знает.
0: Никто не знает. Например, вот сегодня читал аналитику о том, что себестоимость отделки и проектирования выросла там, на 30% за год. Она опережает инфляцию.
1: В этой связи не проще ли ритейл купить и сдать без отделки этот самый ритейл под магазин какой-нибудь?
0: А ритейл, с ним тоже интересная ситуация, он сильно переоценен. Там продают за миллионы-миллионы рублей за квадратный метр.
1: Мы говорим про центр, да, конечно.

0: ставка аренды, она просто не...
1: С какой стратегией они покупают эти офисы, вот эти частные инвесторы? Они рассчитывают на капитализацию и продать их, допустим, там через 5-10 лет, да, с наценкой, либо получать доход от аренды?
0: В основном это доход от аренды. Все хотят, люди, как любой человек, хотят обеспечить свою старость беззаботную, чтобы у них был какой-то вот такой вот доход. Никто не надеется на пенсию именно из той целевой аудитории, мы говорим предприниматели.
1: То есть это речь про десятки лет, да, а не просто про года?
0: Это долгосрочная стратегия. Но здесь также можно комбинировать, потому что тот человек, у которого появляется уже там 20 небольших активов, ритейл, офисы, это уже превращается в такой в реальный бизнес. Uh-huh. Этим нужно управлять. Привлекает, конечно, консультантов, все остальное, но своего времени все равно приходится тратить много. И тогда в этот момент бывает часто, что такой инвестор, собственник, он принимает решение, что какие-то активы продать, потому что у них там снизилась ликвидность, а ликвидность у объекта может снижаться со временем. Например, здание морально-физически устарело, либо рядом построили более новое современное здание, конкуренция у вас усилилась и так далее. Просто нужны хорошие консультанты, которые будут вас поддерживать и анализировать хотя бы один раз в год ваши объекты, чтобы можно было их продавать в нужный момент и на прибыль уже приобретать что-то побольше.
1: Ну вот смотрите, давайте посчитаем доходность. Ты купил за 500-600 тысяч за метр, да? Сделал ремонт сколько? 100-200 тысяч за метр?
0: На текущий момент это от 100 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Хорош. Да. И за сколько ты сдаешь?
0: В зависимости от локации, но ставка 60-65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
1: Таким образом, доходность какая будет? Это... Что еще надо закладывать в нее?
0: Смотрите, здесь я отвечу просто о том, что коммерческая недвижимость – это все-таки консервативный инструмент для инвестиций. Окупаемость здесь какую-то супербыструю по понятным ликвидным активам ожидать не стоит. Это порядка от 10 лет мы приходим вот к этим значениям. Раньше окупаемость была быстрее, потому что и себестоимость строительства...
1: Ну, лет 8, да, допустим.
0: Лет 8, да. А сейчас, например, за 180-200 тысяч рублей за квадратный метр вы даже не сможете построить качественный проект, а не то, что купить. И в связи с ставки аренды не так сильно догоняют рост стоимости...
1: Ну, в жилье доходность 5% максимум, да, если в классической аренде, и там она может быть там выше 7%, если в краткосрок, да, посуточная аренда. В офисах какая доходность?
0: Смотрите, офисы – это более профессиональный сегмент, и здесь мы всегда рекомендуем делать профессиональные финансовые модели и высчитывать не только доходность по первому году, это показатель ROI называется, так называемый, это лишь первое приближение. Все-таки, если вы идете в более профессиональный сегмент, здесь и нужно думать более профессионально. Есть такие показатели, как Project IRR. Это такая средняя доходность на вашем долгосрочном периоде. Это 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. И IRR, Project IRR, должен быть, на наш взгляд, по ликвидным объектам минимум 11%. То есть это окупаемость менее 10 лет. С учетом капитализации, налогов, отделки. То есть чистая модель. И есть такой показатель, как NPV. Ставка дисконтирования 12%. Для слушателей я просто объясню. Просто, Игнат, если я дам вам 1 000 000 рублей, и мы договоримся, что вы мне отдадите их через 2 года, и вернете мне это 1 миллион рублей, это будет 1 миллион рублей? Или меньше?
1: Ну да, непонятно.
0: Все зависит от того, какая будет стоимость денег во времени. Может быть, инфляция, ну, либо там ставки по депозитам. И как раз-таки люди, частные инвесторы, хотят просто сохранить свои сбережения. Типичный покупатель офисов класса там А в нарезку, он просто хочет сохранить свои деньги, не потерять. Хоть как-то обогнать вот эту вот инфляцию. Хоть они думают о будущем.
1: Я называю это сохраняторы.
0: Сохраняторы,
1: про девелоперов хотел спросить и про цены. Вот в этом году было несколько примеров, когда девелоперы снижали кардинально, да, свои ценники на эти офисы в нарезку, да, вплоть до 25%. И очень обидно, когда ты в начале года покупаешь за 100%, а у тебя уже весной, ну, минус 25% тот же самый девелопер предлагает. Как вы относитесь вот к таким примерам? Что это значит?
0: Это ошибка работы команды девелопера. Маркетологов, те, кто занимается ценообразованием.
1: Недооцененная, получается, или переоцененная, да.
0: Неправильно выстроенная стратегия. Понятно, что финансисты говорят, что на нас давит банк, нам нужно пополнять наши там либо залоговые счета, либо эскроу счета, либо просто, ну, соответственно, пополнять кредит. Нам нужны продажи по любым ценам сейчас, в моменте, а иначе банк будет ругать. Это очень плохо и крайне негативно.
1: Но разве это не сигнал инвестору, то, что не все хорошо в этом сегменте?
0: Это сигнал инвестору о том, что нужно правильно считать финансовые модели и правильно выбирать объекты. Собственно говоря, не брать переоцененные, скажем так, объекты. Если у вас классический там бизнес-центр, который сейчас строится, продается условно по 700 тысяч,

0: тысяч рублей за квадратный метр, но рядом уже есть готовый, который продается по 550, почему это тот проект, который сейчас на стадии стройки, вырастет там до миллиона?
1: Угу.
0: Почему? То есть, ну, это какие-то такие вот простые вопросы, которые стоит задавать. Потому что на пиаре, на высоких бюджетах маркетинговых и девелоперов действительно можно продавать на этом ажиотаже многое. Не поддавайтесь ажиотажу. Лучше смотрите просто на цифры максимально сухо.
1: Если сравнивать с жилым рынком, да, сейчас есть перекос ориентации инвесторов от новостроек ко вторичному рынку. А вот если говорить про офисы, не имеет ли смысла сейчас не покупать у девелопера новый офис, а, допустим, где-нибудь купить уже сложившемся деловом районе в Москва-Сити на вторичке?
0: Хороший вопрос. И ответ – да, нужно эту историю рассматривать, но если у вас есть 100% денег в моменте. Это важный аспект, то, что застройщики, например, и на коммерческом рынке дают сейчас вообще беспроцентные рассрочки до ввода в эксплуатацию. Это 2-3 года.
1: Ну, то есть псевдо такое ипотечное плечо получается?
0: Получается так, но это бесплатные деньги, по сути. Угу. А деньги сейчас, опять же, стоят очень дорого. Поэтому такая вот ситуация. Если у вас есть 100% денег сейчас в моменте, то, конечно, рассматривайте в том числе и вторичный рынок.
1: Короткий вопрос напоследок. Офис как инвестиция для частного инвестора, вот 50 квадратных метров, все-таки это сегодня переоцененный или недооцененный актив? Давайте завершим таким вопросом.
0: Есть на рынке, нужно рассматривать конкретные объекты в отдельности. Есть объекты переоцененные объективно, и там финансовая модель, когда мы считаем, оцениваем, она вообще не летит. NPV отрицательный, IRR тоже очень низкий, ROI и все остальное. А есть недооцененные, например, где развивается локация, либо девелопер действительно, бывает такое, что девелопер ошибается с ценой, и мы такие случаи встречались, и продавал, ну, слишком дешево, где мы понимаем, что финмодель зашкаливает. И это недооцененные объекты.
1: То есть в шторм не все лодки всплывают на волне, а некоторые тонут. Большое спасибо за этот разговор. Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании WeWall. Вот такой разговор получился про частные инвестиции, совсем небольшие, в офисах. Спасибо.
0: Игнат, спасибо. До свидания.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
4: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
3: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
4: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
3: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
5: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
6: Рынки, Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что

0: обратить внимание. Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
2: Что это было?
1: В эфире.
3: Вы отметили, что людям нужно вот прям уже неконтролируемого экстрима. То есть не когда это безопасно, там, прикормленная акула или контролируемое восхождение на условный Эверест. А вот прям, чтобы было по-настоящему хардкорно. Людям не хватает драйва в обычной жизни или что?
4: Я думаю, что это связано с тем, что многие такие популярные или хайповые локации, они на самом деле убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности, и по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
1: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Предсказуемые цены на топливо и стабильные поставки. Такую задачу поставил вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку. Главное – ускорить принятие нормативных актов, чтобы полностью закрыть спрос. Отдельное поручение – соглашение с независимыми АЗС и НПЗ. По данным Минэнерго, запасы достаточные, производственные мощности загружены. Ситуация на контроле. Правительство определит, когда в чувствительных областях можно использовать только суверенные модели искусственного интеллекта. Такое заявление на форуме «Цифровые решения» сделал премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минцифры усилить защиту госуслуг. Вознаграждение за уязвимости уже достигает 1 000 000 рублей. Киберпреступлений стало на треть меньше. Оборот цифровых компаний вырос почти на 20% до 21 триллиона рублей. Минэнерго США повысила прогноз по спотовой цене нефти Brent на четвертый квартал года на $14 до 105 за баррель. Ведомстве при этом ожидают роста добычи и поставок нефти с Ближнего Востока, но все равно подняли оценку мировых цен по сравнению с прошлым месяцем. ФНС разъяснила порядок налогообложения электромобилей. Федеральных льгот налоговый кодекс не предусматривает. Меры вводятся на уровне регионов. Расчет идет по данным ГИБДД. Условия различаются. Где-то льгота только для определенной мощности, где-то не действует для машин дороже 10 миллионов рублей. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Brothers Discovery. Как сообщили в пресс-службе компании, сумма составила $110 миллиардов. Это одно из крупнейших слияний в медиаиндустрии за всю историю. В Paramount отметили, сделка объединяет две старейшие компании с более чем вековой историей. Цель – создать развлекательного гиганта нового поколения. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. По будням.
2: Повтор программы. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
3: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Петербургская биржа перестала публиковать ряд данных по топливу. Среди них информация о ходе торгов и заключенных сделках. Теперь нельзя будет отслеживать объемы продаж, суммы контрактов и количество договоров. Также закрывают доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизеля. В сообщении торговой площадки говорится, что эти данные с соблюдением конфиденциальности продолжат получать участники торгов через специальный терминал. Меру вводят в связи с новым указом президента. Согласно документу, доступ к ряду данных в сфере топливно-энергетического комплекса ограничивается. Тем временем независимые участники рынка уже не закупают топливо на бирже, а трейдеры не могут предложить им достаточные объемы. Основной канал – поставки с нефтебаз и от крупных нефтяников. Об этом говорит директор по стратегическому развитию сети АЗС «Ивекта» Максим Белов.
2: На цены реальный рынок независимых участников рынка не ориентируется. На те цены, которые есть на бирже, потому что они не соответствуют реальной картине рынка. На бирже я не знаю, кто за последние месяца закупал, потому что на бирже ничего нет. Доступных объемов нет. К слову, у нас из 5 независимых участников рынка в регионе осталось только 2. Мы еще одна сеть. Остальные все прекратили продажу топлива. Сейчас независимые участники рынка находятся в таком, знаете, как старчество, период дожития. Как мы покупаем? Первое – это какие-то прямые поставки от Винков в какой-то степени. Они сохраняются, но не обеспечивают 100% объема. Плюс, что удается найти по рынку. То есть напрямую покупая с нефтебаз, но цена закупки по большому счету значительно, иногда даже кратно выше розничных цен у Винков. По большому счету для нас биржа не является индикатором. Но у нас, например, есть трейдеры, которые напрямую на бирже закупают. От них мы предложение последние там 2 месяца так и не видели.
1: В конце сентября Владимир Путин своим указом ограничил доступ к информации об экспорте товаров топливно-энергетического комплекса. Речь в том числе о покупателях и датах операции, а также маршрутах поставок и объемах производства и переработки НПЗ. Судить о ситуации на топливном рынке в таких условиях можно будет только по обстановке в регионах, рассказал ранее в нашем эфире эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
3: Идея, конечно, заключается в том, чтобы закрыть фактически оставшуюся всю статистику, потому что закрыли данные даже Росстата о динамике нефтепереработки. Она показывала, в общем-то, только проценты от того, сколько мы переработали без разбивки на нефтепродукты в месяце, прошедшем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и часть биржевых как раз показателей. Значительно, вроде как, игроки, они могут видеть это на терминалах, но официально, публично эта статистика теперь тоже не публикуется. Я думаю, чтобы невозможно было просчитать, какой НПЗ вышел из ремонта, какой НПЗ ушел на ремонт, и так далее.
4: Но мы раньше пытались по вот этим цифрам как-то вычислить, когда примерно может топливный кризис либо закончится, либо
1: да
4: чтобы обрушение снилось.
1: Что вообще с рынком
4: снилось.
1: Происходит?
4: Да.
1: Эти данные
4: теперь
1: дают.
4: Получается, прогнозировать ничего не получится.
3: Ну, фактически, потому что как раз вот этот оптовый рынок, где закупались раньше независимые АЗС, но и трейдеры, он и был индикатором, сколько у нас вот сейчас в данный момент переработка есть. Потому что как только цены начинали снижаться на оптовом рынке и в дальнейшем шли вниз в розницу именно на независимых АЗС, это показывало, что рынок наполняется. И наоборот, то есть как раз именно оптовый рынок очень быстро реагирует, и он, кстати, даже быстрее нам показывал, что происходит с нефтепереработкой, чем данные Росстата. Они так вообще там с лагом вместе шли. Предыдущие волны закрытия информации, потом оказывалось, что Reuters или Bloomberg публикуют там статистику по экспорту, направление экспорта нефтепереработки по каждому из заводов и так далее. До третьей цифры после запятой. Поэтому сейчас важно не только от внутреннего пользователя, скажем так, публичную информацию закрыть, если уж мы хотим этого добиться, но и следить, чтобы не было утечек, тогда это будет более-менее эффективно.
1: Да, вот, кстати, как вы считаете, как будет обстоять дело с такой ситуацией, когда один из игроков, у которого есть доступ к этим конфиденциальным данным, будет, например, публично свою какую-то аналитику на этих данных публиковать?
3: Ну, вот здесь, да, вопрос о том, кто это будет отслеживать. С одной стороны, любые публикации СМИ и вот наш с вами эфир, антимонопольная служба активно всегда слушает, и если мы там что-то говорили, конкретные цифры, они обычно присылали нам предупреждение, что мы манипулируем рынком топлива в стране. А вот если кто-то будет отслеживать подобные публикации, которые явно основываются на тех цифрах, которые официально закрыты, и будет некие предупреждения высылать, тогда, наверное, это будет более-менее эффективно.
1: Да, вот с этими данными актуальными все понятно примерно. А почему тогда и архивы закрывают?
3: Архивы, я думаю, что скопом закрывают. То есть, раз уж на то пошло, давайте и предыдущие показатели, в общем-то, тоже закроем, чтобы не с чем было сравнить. Опять же, вот я думаю, что это было во многом привязка к данным Росстата. То есть, последнее, что они публиковали, это динамика нефтепереработки, и ее прям там сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. года. Соответственно, вот это и есть архивные данные.
4: Как вы считаете, остается еще способ как-то проверить, есть ли речь о стабилизации топливного рынка?
3: Ну, во многом текущие региональные новости нам дают тоже понимание о том, что происходит на рынке. И в том числе, кстати, всевозможные программы-агрегаторы о наличии топлива на разных заправках в разных регионах. Полностью закрыть информацию о том, что происходит на российском топливном рынке, крайне сложно.
1: В новом указе отмечается, что это ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. В середине сентября американский президент Дональд Трамп подписал законопроект об адских санкциях. Документ предусматривает ограничения и пошлины против России и крупнейших покупателей ее энергоресурсов. За вторник протесты во Франции собрали более 250 тысяч школьников и студентов. Об этом сообщает «Фигаро». По данным газеты, из этого числа в Париже собралось 56 тысяч бастующих. По информации от телеканала BFM TV, около 500 человек арестованы. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с рядом глав государственных ведомств. Среди них премьер-министр Себастьян Лекарно, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуард Жефре. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но пожелала остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
0: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
1: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала более 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жефре, примерно 85% задержанных являются несовершеннолетними. 24 учреждения были сожжены или разграблены. Правительство частично пошло на уступки, отменив часть налоговых сборов. Но это решение не привело к окончанию протестов. Одно из главных условий митингующих – требование выделить 10 миллиардов евро на сферу образования, улучшение условий, увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. По словам одного из участников, чем больше людей выражает свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
5: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
1: В профсоюзе старшеклассников протесты во вторник назвали третьим этапом борьбы с правительством Пятой Республики. В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. Напомню, что протесты проходят каждый день с 21 сентября. Как сообщает профсоюз старшеклассников, забастовки затронули почти 2000 лицеев. Корпоративный шеринг токарей. Заводы вынуждены делить рабочих из-за жесточайшего кадрового голода. По прогнозам компании Экопси, к 2030 году дефицит рабочих рук вырастет в 2,5 раза. Экономике будет не хватать более 2 миллионов 600 тысяч человек. Причем по расчетам компании ни миграция, ни молодые специалисты, ни сверхурочная работа полностью не смогут покрыть этот дефицит. Главная причина кроется в демографии, полагают аналитики Экопси. Доля активной рабочей силы стремительно сокращается, а опытные кадры уходят на пенсию. Кадровый дефицит вынуждает бизнес идти на сверхтраты, рассказал в нашем эфире директор завода по производству медной катанки и проволоки «Элкат» Максим Третьяков. По его опыту, настоящих профессионалов на рынке остались единицы.
6: У меня стратегия очень простая. Я пытаюсь проблему залить деньгами. Если смотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, строго говоря, в России осталось 100 хороших токарей, и вот мы все за ними охотимся. Их наймет тот, кто просто даст самую лучшую цену. Поскольку я нахожусь в группе компаний, с одним дружественным заводом мы токари делим. Мы каждый платим ему где-то по 150, это на руки. Соответственно, он добирает свои там 300-400 тысяч.
1: В свою очередь, председатель Федеральной ассоциации профориентологов Анна Ирина Яблочкина настроена более оптимистично. По ее мнению, неуязвимость перед искусственным интеллектом и сверхдоходы вновь делают производство привлекательным для молодежи.
7: Молодежь начинает смотреть в сторону прикладных рабочих специальностей и профессий. Стали уважать их, стали ценить, они стали хорошо оплачиваться. То есть

0: Жень, прекрасно, молодой человек понимает, что нет смысла, допустим, стоять в конкурсе, где 49 вакансий на место, например, маркетолога, что рынок переполнен маркетологами, что намного интереснее уже в свои молодые годы зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц и быть самостоятельным, автономным, владея специальностью, профессией, которая, кстати, еще очень хорошо будет конкурировать с рынком искусственного интеллекта, потому что слесаря, токаря никогда искусственный интеллект не заменит.
1: По подсчетам аналитиков ЭКПСИ, из 100 приезжих реальное предложение рабочих рук увеличивают лишь 42 человека. При этом ядро трудоспособного населения стремительно сжимается. Только в категории от 30 до 40 лет спад превысит 6 миллионов человек к 2030 году. Причем увеличение других возрастных групп не перекрывает этого сокращения. Уголовное дело возбудили после проверки производителя смертельной вакцины для собак. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Выяснилось, что частная компания использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Проверка началась после жалоб на реакции на вакцину Мультикан-8. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. В отношении руководителя компании внесли представление. Расследование продолжается, а клиники до сих пор фиксируют обращения от владельцев пострадавших собак. Как препараты проходят путь от лаборатории до клиники, разбиралась Лиза Майнгард.
2: Проблемы возникли именно с 20-й серии этого комплексного препарата. В образцах вакцины, отобранных в Ярославской области, где, я напомню, официально подтвердили, что погибли собаки вследствие именно вакцинации, специалисты обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или по-обычному ложного бешенства. Эксперты пришли к выводу, что именно он стал причиной массовой гибели собак. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно, однако сообщения о негативных реакциях на вакцину поступили из 10 регионов страны. Об этом рассказал директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
3: В некоторых клиниках, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, случаи доходили до 12-14 где-то случаев в клинике. Но, повторюсь, это те обращения, на которые фиксировались и именно как нежелательное явление. Именно сколько было непосредственно случаев, мы точно не можем сказать, потому что кто-то мог не заявлять в клинику, да, кто-то мог сразу, например, в суд идти и тоже не информировать. Ну, а кто-то, в принципе, там не обращался, и, возможно, какие-то симптомы протекали в легкой форме, и, соответственно, просто владельцы животных не обращались.
2: Прежде чем попасть в клинику, препарат проходит множество проверок, как в лабораториях производителя, так и на уровне государственного контроля. Я объясню, как выглядит эта схема. Сначала сама компания проводит множество тестов. После отправляет заявку в Россельхознадзор для того, чтобы зарегистрировать препарат. Затем разработку вновь проверяют, но только уже сторонние эксперты на безопасность, доказательность и эффективность. Далее под проверку попадает уже производство, которое должно соответствовать системе GMP или в расшифровке на надлежащие производственные практики. То есть в итоге клинические испытания могут проходить в течение нескольких лет, а сам процесс регистрации и дополнительных проверок занимает срок вплоть до 18 месяцев. Если все они успешно пройдены, препарат может выйти на рынок и, соответственно, попасть в клиники.
4: Но если мы говорим про случаи подделки этих сертификатов, получается, кто-то просто не готов ждать столько времени и что, покупают как-то эти сертификаты или иначе подделывают?
2: Ну, видимо, кто-то не готов, покупают или нет. Мы утверждать ничего не можем, у нас нет пока фактов, только лишь предположения от некоторых экспертов, которые пояснили, как это все устроено. Но вообще странно, что это случилось с такой крупной компанией, как Ветбиохим, которая производит широкий спектр ветеринарных препаратов уже очень много лет, и не только для собак, но и для кошек, и для остальных. Но, с другой стороны, как говорят аналитики фармрынка, компанию подвело вот именно большое производство. То есть, чем больше доз выходит в оборот, тем сложнее им следить за качеством. Отмечу, что почти 70% рынка препаратов для животных, ну вот как раз-таки не только для собак, приходились именно на вакцины компании Ветбиохим. Об этом рассказал директор по развитию R&C Pharma Николай Беспалов.
5: Мультикан 8 занимал по итогам периода с января по июль 2026 года долю 23,4%, если считать в денежном выражении. Так что это был абсолютно лидирующий препарат с точки зрения общего объема продаж. Причем вот компания Ветбиохим, которая, собственно, занимается производством этого продукта, это тоже абсолютный лидер на рынке средств вакцинопрофилактики для домашних животных. Причем они там занимают колоссальную долю на уровне почти 70% в денежном выражении и порядка 73% в количестве доз.
2: К сожалению, ветеринары уже фиксируют спад вакцинации и опасаются на этом фоне вспышек опасных заболеваний у собак.
1: Проверкам предшествовали сообщения о нежелательных реакциях после применения вакцины. В августе Ветбиохим сообщил об отзыве на нескольких ее серий после информации о гибели собак в Ярославской области. Позднее Россельхознадзор сообщил о поступлении жалоб

0: на серьезные нежелательные реакции также из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Нобелевскую премию по физике вручили за изучение нейтрино. Лауреатом стал американский профессор Фрэнсис Хальсон за создание уникальной установки Ice Cube на Южном полюсе и открытие высокоэнергетических нейтрино. Идею использовать антарктический лед как гигантский детектор частиц Хальсон впервые представил в 1988 году. Созданная по этому принципу обсерватория Ice Cube заработала в 2011. Сейчас она помогает регистрировать редчайшие элементарные частицы, такие как нейтрино, например. Об этом рассказал председатель Нобелевского комитета по физике Марк Пирс.
1: Это детектор объемом в 1 кубический километр. Столь внушительные размеры необходимы для регистрации крайне редких событий – обнаружения нейтрино, субатомных частиц, рождающихся за пределами нашей галактики. Эти частицы, мы называем их призрачными посланниками, крайне редко взаимодействуют с веществом, однако несут в себе информацию о местах своего происхождения.
0: Эта информация уникальна. Если до этого ученые могли изучать далекие объекты в космосе только через замеры излучения, то теперь им доступен принципиально новый источник сведений. Об этом рассказала научный сотрудник российского квантового центра Алена Мастюкова.
2: Главный результат его работы здесь заключается в том, что в астрономии появился дополнительный источник информации о нашей Вселенной. Обычно ученые изучают космос по излучению, то есть по видимому свету, радиоволнам, рентгеновским лучам, которые мы умеем детектировать и умеем расшифровывать те сигналы, которые мы детектируем. Теперь мы можем исследовать самые, так скажем, энергичные космические процессы, еще и по нейтрино. Для меня здесь особенно интересно, как идея нового прибора, менять сами вопросы, которые наука способна поставить. То есть, когда появляется возможность наблюдать то, что раньше было вообще недоступно, открывается целое направление для новых исследований. Вот как раз премия это и отметила.
0: Другой фактор, который подогревает интерес ученых к частицам нейтрино, это их происхождение. Частицы рождаются в центрах высокой энергии и указывают ученым прямо на источник. Об этом рассказал доктор наук, астрофизик и профессор РАН Сергей Попов.
3: По сути, установка IceCube прорубила еще одно окно во Вселенную в свое время. В 2010 году, открыв для нас мир нейтрино высокой энергии, нам интересно их изучать, мы плохо в них еще разбираемся. Вот эти частицы, родившись в процессах, идущих при очень высокой энергии, летят по прямой. То есть они прямо указывают на свой источник, в отличие от, скажем, протонов высокой энергии, которые отклоняются магнитными полями и поэтому не указывают на источник. Соответственно, нейтрино интересны не только сами по себе, но и как указатель на места, на процессы, где рождаются частицы очень высокой энергии, в миллиард раз больше, чем на Большом адронном коллайдере.
0: 7 октября Нобелевский комитет объявит лауреатов по химии, а 8 числа по литературе. Оба события пройдут в Стокгольме, а вот 9 октября Нобелевский комитет будет работать из Осло. Там вручают Нобелевскую премию мира. В следующий понедельник, 12 октября, комитет определит лауреатов последней премии по экономике. Еще одна заметная новость вторника, теперь уже спортивная. Цена билетов на последний домашний матч Александра Овечкина превысила $1000. Об этом свидетельствуют данные билетного сервиса Ticketmaster. Финальная домашняя встреча команды Washington Capitals с участием капитана Александра Овечкина пройдет 4 апреля следующего года. На Capital One Arena столичные встретятся с клубом Pittsburgh Penguins. Сразу после объявления хоккеиста о завершении карьеры цены билетов на эту игру подскочили в несколько раз. Минимальная стоимость мест на вечерних ярусах арены преодолела планку в $1000, а проход на нижние секторы начинается уже от 3000. Но и это не предел. Места прямо за скамейкой хоккеистов обошлись российским туристам в $6000. Об этом рассказала начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
4: Когда он объявил, что следующий сезон будет последний, все фанаты поняли, что откладывать дальше нельзя, надо лететь и смотреть. У нас уже был запрос на финал. Хотели какие-нибудь нестандартные места. Нашли места рядом со скамейкой, чтобы наблюдать близко хоккеистов. Места предложили по $6000 за билет. Поэтому в этой поездке основную стоимость на себя берут, конечно же,

0: сезон 26-27 года станет для него заключительным в карьере в НХЛ. Он рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах, и это его 22-й сезон по счету.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
2: Бешеные деньги.
1: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне не отличавшийся большим умом Декстер решил, что это инвестиция, и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
2: Бешеные деньги.
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
4: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо. Сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину 5-этажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета. Знать, что произошло, и понимать, что происходит
5: – не одно и то же.
4: Новости сообщают факты.
5: Но значение они приобретают только в контексте.
4: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
5: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
4: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги.
8: 1200 от 1000 это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
8: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: РБК тренды.
4: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. комиссии

И за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Дональд Трамп в скором времени созвонится с Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил американский президент. Пока что мы ведем очень активные переговоры. Вероятно, мы сможем сообщить о результатах завтра, 7 октября, отметил Трамп. Последний раз президенты проводили телефонный разговор в сентябре после визита в Москву спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Высокий суд Англии и Уэльса встал на сторону ГТЛК «Мальта Фор Лимитед». Бывшая структура российской госкомпании и транспортно-лизинговой компании спорит с четырьмя иностранными организациями, которые выступили гарантами по заключенным в 2018-2020 годах договорам фрахтования морской техники. Ответчики отказывались выплачивать в общей сложности 42 миллиона долларов, включая проценты, что следовало из их гарантийных обязательств. Решение опубликовано на сайте суда. Подробнее об этом можно почитать на сайте РБК. Правоохранительные органы организовали проверку после обрушения на руднике в Приморском крае, сообщил региональный следственный комитет. ЧП на руднике «Восточный» произошло 7 октября. В шахте в этот момент находились 22 человека, пострадал один сотрудник. По данным Минздрава, он отделался ушибами и находится в стабильном состоянии. На руднике «Восточный» ведется добыча вольфрамовой руды. Разработкой занимается Приморский горно-обогатительный комбинат. Лионель Месси провел свой последний матч за сборную Аргентины. Он вышел на поле стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе против команды «Бенина». Матч закончился со счетом 3-0. Месси забил на 71-й минуте с пенальти. На клубном уровне футболист продолжает выступать за «Интер-Майами». Контракт рассчитан до 2028 года. Больше новостей на сайте РБК.
2: В чем разница между Лионелем Месси и Павлом Потаповым? Павел Потапов вернется через полчаса со следующим выпуском новостей. У микрофонов прямо сейчас Илья Приходько, Ирина Савельева. 7 октября 2026, если что. Среда. Посмотрим, что сегодня отмечается во всероссийском и всемирном масштабе. Всемирный день хлопка сегодня, кстати говоря, праздник, который зарегистрирован ООН. Скажем спасибо тому, во что мы одеты. Можно так это перефразировать. А что на рынках-то происходит?
3: Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вверх. Бенчмарк держится выше отметки 2300 пунктов. Рынок следит за геополитическими новостями, а также усилением санкционной риторики. По данным Рейтер, послы ЕС сегодня могут одобрить новые санкции против России, и это будет крупнейший пакет с 2022 года. Нефть утром дорожает, Брент торгуется выше 101 доллара за баррель. Эксперты не видят предпосылок для улучшения ситуации. Обстановка на Ближнем Востоке по-прежнему непредсказуема, а запасы нефти в западных странах исчерпаны. Что касается рубля, то он немного укрепился, но все еще остается под давлением после решения Минфина в 5 раз увеличить объем покупок валюты в рамках бюджетного правила. На межбанке сейчас доллар 84,75, евро 95,20.
2: Дональд Трамп, кстати, заявил не только о том, что созвонит с российским президентом Владимиром Путиным, но и отметил, США установили некий полный контроль над Армузским проливом. Как на это реагируют мировые СМИ? Нефть-то понятно, ты уже сказала, что все так же те же самые 100 долларов за баррель. Что еще расскажем? Граждане Армении смогут направлять часть своего подоходного налога напрямую общественным организациям.

0: зачем это нужно, как это работает и применимо ли для России. Подробности буквально через 15 минут. Ну а прямо сейчас о том, что изменится после выдачи первых криптолицензий банкам. РБК все выяснил.
1: Утро вне конкуренции.
2: Кредитные организации получили право работать с цифровыми активами, но фактически торговать криптовалютой еще не могут. В реестре цифровых депозитариев 5 организаций – Банк ВТБ, Сбербанк, Волтари, Атомайс входят в группу Т-технологий, а также облачная инфраструктура, ее конечные бенефициары не раскрываются. Еще 4 игрока зарегистрированы как криптообменники, они же выступят операторами обмена фиатных денег на цифровые монеты. Закон о цифровой валюте и цифровых правах, напомним, вступает в силу поэтапно с 1 сентября. Технически Мосбиржа будет готова запустить торги криптовалютой к 1 декабря.
0: В целом, система цифровых депозитариев построена по прообразу модели учета и хранения обычных ценных бумаг. Здесь все более-менее понятно. Но есть некоторые отличия. О них рассказывает корреспондент отдела финансов РБК Маргарита Мордовина. С ней общался Руслан Айнетдинов.
3: Что такое цифровой депозитарий и каким требованиям он должен соответствовать?
4: Это важнейший участник будущего российского рынка криптовалют. Собственно, что будет делать такой депозитарий? Осуществлять учет и переход прав на цифровую валюту и цифровые права, перевод цифровой валюты. Будут открывать кошельки клиентам, причем, как нам пояснили эксперты, кошельки они могут открывать и физическим лицам напрямую, и юридическим лицам напрямую. Также будут этим клиентам предоставлять доступ к этим кошелькам, то есть как-то администрировать, обеспечивать их бесперебойную работу. Плюс также они будут участвовать в расчетах. Собственно, это очень похоже на модель того, как работают обычные депозитарии ценных бумаг, но с рядом отличий. Что касается требований, основные сосредоточены на технической структуре. ЦБ очень много прописывает требований, как должно выглядеть оборудование, каким оно должно быть, где оно должно быть размещено. То есть важно, чтобы это было в России. Как депозитарии должны проводить комплаенс, проверки, как они должны обеспечивать безопасность активов, как они должны отражать атаки. Вот это большая часть требований к депозитариям.
3: Как будет устроена работа депозитариев на рынке криптовалют?
4: В целом все очень похоже на то, как сейчас работают у нас обычные депозитарии цифровых бумаг. Будут некие выше стоящие цифровые депозитарии, инфраструктурные, крупные игроки будут вести учет цифровых валют и цифровых прав, будут открывать счета номинального держателя для нижестоящих депозитариев. Например, вот такие счета открывают депозитарии брокеров, компаний, через которые будут работать розничные инвесторы. И такие вышестоящие депозитарии будут обеспечивать хранение активов. Нижестоящие депозитарии напрямую не будет хранить их в блокчейне. Плюс еще будет расчетный депозитарий. Его отличие в том, что у него будет дополнительный модуль взаимодействия с клирингом. То есть он будет обеспечивать связь клиентов с торговой системой и клиринговой организацией. То есть вот если клиент захочет инвестировать на биржу и там торговать криптовалютой, вот в этом случае ему обязательно в этой цепочке понадобится расчетный депозитарий. Но в законе как таковых там разделений нет, что этот депозитарий только вышестоящий, это только нижестоящий. Есть требования по капиталу, по железу, и вот исходя из них уже смогут кандидаты на включение в реестр депозитариев претендовать на то, каким именно депозитарием они хотят быть в целом. И не исключается ситуация, что одна и та же компания будет и расчетным, и нижестоящим, и вышестоящим депозитарием. Противоречий эксперты, во всяком случае, на текущий момент в текущих формулировках не увидели.
3: Чем криптодепозитарии будут отличаться от других структур на фондовом рынке?
4: Здесь главное отличие именно в самом активе, который хранит депозитарий. Цифровые депозитарии, они будут хранить активы совершенно другого рода. Классический депозитарий, он учитывает права на ценные бумаги, существующие в чужом реестре, это реестр владельцев или в центральном депозитарии. То есть фактически он не хранит сам актив. А вот цифровой депозитарий, который будет учитывать цифровые валюты, цифровые права, который существует непосредственно в блокчейне, он будет непосредственно обеспечивать хранение криптографического ключа. То есть фактически, как у нас отметил один из экспертов, это дает ему контроль над активом. В связи с тем, что такие широкие полномочия от ЦБ, ему повышенные требования в безопасности, чтобы могли отражать атаки, чтобы это было все закрыто, безопасно, ничего нельзя было взломать. Но в одном из проектов нормативных актов одновременно проговаривается, что цифровые депозитарии, как и брокеры, и управляющие компании могут делиться с уполномоченными органами весьма широким спектром информации о кошельках, кому принадлежат кошельки, какие сделки по кошелькам, когда открыт кошелек в какой географической точке, вплоть до того, что могут уполномоченные органы даже запросить сообщения, разговоры, которые

0: проходит в информационной системе, где обслуживается этот кошелек.
1: Если вам интересны детали и более глубокий анализ этой темы, тогда добро пожаловать в подписку РБК. Там все есть, необходимый текст с пояснениями, как это все работает. 7:09 в российской столице. Через 1,5 минуты о том, как развивается ситуация вокруг основательницы детского хосписа «Дом с маяком».
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Центр событий.
5: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новое решение для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены 3 трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Семь часов 10 минут в Москве. Итак, основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мниава остается директором и после освобождения. Как развивается ситуация, об этом прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
6: Как сообщила председатель попечительского совета хосписа Марина Мелия, Мниава не успела уйти с поста, а кандидатуру ей на замену только начинали подбирать. Напомню, что вчера уголовное дело Лиды Мниавы было прекращено, об этом радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Мы уточнили у него, сколько будет действовать мера пресечения и почему дело закрыли, с ним беседовала Александра Кудрявцева.
7: К сожалению, никаких подробностей я не знаю. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует. Следователь позвонил мне днем из центрального аппарата Следственного комитета и сказал, что дело прекращено. Я попросил скинуть мне фотографию постановления, или же готов был подъехать, или готова была подъехать в Следственный комитет, чтобы получить на руки. Он уперся, сказал, что направит по почте, и что уведомит ФСИН об отмене ограничений, которые установлены Лиде. То есть запрет на выход на улицу с 8 до 8 утра, запрет на пользование интернетом, телефоном, установленный ей.
8: Получается, что автоматически снимается мера пресечения, правильно мы понимаем?
7: Не автоматически. Следователь должен уведомить службу исполнения наказаний о том, что он прекратил дело, и, соответственно, ограничения все отменены. Направил он это постановление в ФСИН. Не направил, мы не знаем.
8: То есть сейчас нужно ждать вот этих уведомлений?
7: Да, если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет, но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее стоит. Ей запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действий. Они должны быть сняты, если органы, следующие исполнением наказания, получат постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
8: Какие у вас ожидания? Как долго можно ждать?
7: Столько, сколько идет почта по Москве. Следователь сказал до недели. Он задает вот письмо в канцелярию СК. Канцелярия СК направляет на почту.
8: А реакция Лиды? Удалось ли с ней уже связаться?
7: Да, конечно. Мы с самого начала говорили о том, что в ее действиях нет состава преступления. Она не виновата в деянии, которое инкриминирует. Вот, наконец, следствие делало соответствующие выводы. Она продолжает работать в доме с маяком. Она отлично себя чувствует. Был день открытых дверей в воскресенье. Дом продолжает функционировать. Помощь детям оказывает.
8: На посту директора она остается?
7: Если нет приговора и нет судебного следствия, дело прекращено, значит, нет оснований покидать для нее пост директора.
1: Акцентируем внимание вот на какой детали. Следком прекратил уголовное дело о распространении фейков на основании результатов

0: результатов экспертизы, которое само следствие и назначило. Причем вот именно это как раз Михаил Бирюков не смог нам подтвердить. Хотя издание «Коммерсант» отмечает, что лингвистическая экспертиза признала, что в высказываниях фигурантки нет вменяемого ей вину состава преступления. А вот это дело московские следователи планировали отправить в суд еще в конце сентября. Но вот недели ранее оно неожиданно было истребовано в центральный аппарат ведомства. А вообще уголовное дело против Лиды Мнявы завели еще в начале сентября. Предъявлено обвинение по статье о распространении фейков об армии. Поводом для этого стал пост в соцсетях, который был опубликован в 2023 году. При этом Мнява вину не признала. 7:14 в российской столице. Расскажем о том, что важно знать сегодня утром 7 октября.
1: Война в Йемене, день третий. Хуситы теряют позиции. Иран, который считают покровителем группировки, параллельно сталкивается с давлением Вашингтона. Как разворачивается ситуация на Ближнем Востоке и что произошло за минувшую ночь, расскажем через 15 минут. Сегодня Нобелевский комитет вручит премию по химии. По традиции собрали материал о последних лауреатах. Разберемся, какие направления науки Академия считает приоритетными. Еще сегодня насыщенный день на рынках. Минфин проведет новый аукцион ОФЗ. Начнутся покупки по бюджетному правилу в увеличенном объеме. Совкомбанк увеличит байбек, а вечером будут опубликованы новые данные по инфляции. Обо всем, что влияет на инвесторов, рассказываем в программе «Рынки утро» в 9:09 по московскому времени.
0: 7:15 прямо сейчас. Ирина, скажи, ты бы хотела сама распоряжаться своими налогами?
1: Почему бы нет? Мне кажется, это приятный бонус.
0: Все больше граждан разных стран с тобой в этом согласны. Потому что все больше правительств разрешает своим гражданам действительно самостоятельно решать судьбу своих налогов. Что имеется в виду? К примеру, есть вариант отправить часть НДФЛ не в общий бюджет, а, например, конкретным НКО, СМИ, например, или политическим партиям. Тут на выбор. Вот, кстати, Армения готовится ввести такой механизм уже с будущего года. Законопроект направлен в местный парламент. РБК тем временем изучил, как страны Европы делят часть НДФЛ между общественными организациями. Что это такое? Это такая поддержка с помощью социальных расходов. Практика, которая на протяжении уже многих лет работает в ряде европейских государств. Например, Венгрия, Литва, Италия, в Варшаве, то есть Польша, этим механизмом только за этот год воспользовались более 17 миллионов человек. Для нас в России пока это звучит все весьма таинственно и не очень понятно. Но вот что касается Польши, то граждане направили 1.5% подоходного налога именно в поддержку некоммерческих организаций. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость», Иван Ткачев отметил, что в России работают похожие, пусть и не идентичные инициативы.
2: В каких странах Европы уже действует подобный механизм? Какие там есть особенности в его применении?
3: Ярко этот механизм проявляется в Польше, где достаточно большая доля в целом сборов подоходного налога перенаправляется через вот этот механизм в пользу так называемых организаций общественной пользы, как они называются в польском законодательстве. Это в основном все-таки благотворительные организации, которые занимаются лечением детей, взрослых, помощью инвалидов и так далее. И в сентябре такая инициатива была одобрена в Армении. Граждане тоже смогут направлять часть подоходного налога на поддержку конкретно СМИ, НКО и политических партий. Какие плюсы для этого механизма? Прежде всего, граждане четко видят, на что направляются их налоги, и это может улучшить их платежную дисциплину в тех странах, где, например, есть проблемы с уплатой налогов, где, может быть, значительная часть людей находится в тени, не платят налоги. И вот если в таких странах граждане четко видят, что часть их налога идет на развитие общества, они охотнее платят налоги и менее склонны от них уклоняться.
2: Какие минусы этой модели выделяют эксперты?
3: Одно дело, когда таким образом финансируется, допустим, благотворительность, а другое дело, когда речь идет о поддержке политических партий или тех же СМИ, то есть организаций, более зависящих от рисков каких-то манипуляций. Ну и вот смотрите, если таким образом перераспределяется фиксированный процент от налоговых отчислений граждан, ну, например, 1.5%, то, соответственно, такая поддержка уязвима с точки зрения искажений влияния со стороны каких-то крупных доноров, более состоятельных, которые платят больше налоги. Эксперты считают, что эта модель подвержена коррупционным рискам, потому что понятно, что это гипотетические риски, да, если правильно настроить контроль за этим, прозрачность, то их не должно возникать, но тем не менее чисто технически могут возникать такие риски, когда, ну, например, партии начнут покупать вот этот НДФЛ, да, если гражданин, например, все равно, он все равно платит НДФЛ, ему все равно, куда пойдет 1% от этого НДФЛ, партия может сказать, давай ты переведешь его нам, а мы тебе за это в виде подарка, ну, или так, по сути, отката, вернем половину от этого уплаченной части НДФЛ.
2: Как может выглядеть такая практика в России?
3: Некоторые элементы такой модели, как и

0: ее можно назвать прямой бюджетной демократией, присутствуют. Но в совокупности, конечно, такой модели нет. Во-первых, есть, например, практика инициативного бюджетирования, когда непосредственно в регионах граждане могут выбирать, на какие локальные проекты потратить напрямую бюджетные деньги. В принципе, объем такого инициативного бюджетирования уже немал. 67 миллиардов рублей, по данным Минфина, в прошлом году было таким образом распределено непосредственно на, ну, такие локальные проекты, не знаю, строительство детских площадок, подобные. А с другой стороны, часть российского НДФЛ, это часть НДФЛ, которая платится по ставкам выше 13%, идет уже, например, напрямую на финансирование фонда «Круг добра», который необходим для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Но что касается прямого заимствования такой модели для России, все-таки эксперты считают, что на российской почве она не очень приживется. И если уже и говорить о каком-то распределении части НДФЛ напрямую, то лучше направлять такие деньги на строительство школ, дорог, детских садов, а не на СМИ или политические партии.
1: Есть позиция Организации экономического сотрудничества. Несколько лет назад она заявила, что подобная практика, а именно процентная филантропия, может повысить узнаваемость некоммерческих организаций, даже укрепить их связь с населением. То есть с этой стороны D+. Но есть и критика. Например, некоторые сомневаются, что в таком случае, если часть своего налога граждане будут отправлять НКО, то пожертвования обычные, которые поступают от граждан, могут сократиться. Но нет. Авторы исследования, например, процентной филантропии от 2016 года, не обнаружили такого утеснения в Венгрии и Польше. То есть как жертвовали, так и жертвуют, только еще к этому добавляется история с распоряжением собственным налогом. Ну а полный разбор РБК о том, в каких странах можно отдавать часть НДФЛ на развитие СМИ и НКО, читайте на нашем сайте после 9 часов по Москве. А если хотите поддержать холдинг РБК прямо сейчас, в нынешних российских реалиях, то оформите подписку и получите доступ к эксклюзивам в режиме 24/7.
2: Ну а прямо сейчас о ситуации во Франции. Уличные протесты французских школьников становятся главной темой международной повестки. То, что происходит во Франции, это нечто иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция. Речь не о школах, а об исламе, который хочет захватить некогда великую страну.
1: Дай угадаю, кто это сказал. Давай. Это наверняка американский президент Дональд Трамп, его стилистика.
2: Бинго. Действительно, глава Белого дома прокомментировал митинги и погромы, охватившие Францию. При этом сами протестующие говорят лишь о нехватке учителей и плесени в классах. За вторник на улицы вышли более 250 тысяч школьников и студентов. Это данные «Фигаро». По данным издания, из этого числа в Париже собралось 56 тысяч бастующих. По информации телеканала BFM-TV, около 500 человек арестованы. И вот на этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с рядом глав государственных ведомств. Среди них премьер-министр Себастьян Лекарню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуард Жифре.
1: Ну, история сугубо внутренняя для Пятой Республики, как мы понимаем, но статистика, наверное, тревожит, в прежнюю очередь, французскую общественность. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но при этом пожелала остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
3: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
2: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала более 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жифре, примерно 85% задержанных – это несовершеннолетние. 24 учреждения были сожжены или разграблены. Правительство частично пошло на уступки, отменив часть налоговых сборов. Но это решение не привело к окончанию протестов. Одно из главных условий митингующих – требование выделить 10 миллиардов евро на сферу образования, улучшение условий для учебы, увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. И вот, по словам одного из участников протестов, чем больше людей выражает свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
4: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
1: Вообще интересно, конечно, когда школьники протестуют, митингуют ради того, чтобы их учителям повышали зарплату. Для России, мне кажется, вообще дело неслыханное.

0: Профсоюз старшеклассников, кстати, есть такой. Протесты накануне называли не иначе, как третий этап борьбы с правительством Пятой Республики. В своем заявлении они подчеркнули, что этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. Протесты проходят каждый день, начиная с 21 сентября, как сообщает профсоюз старшеклассников, забастовки затронули почти 2000 лицеев. Но что интересно, есть заявление, которое делает Макрон, есть заявление, которое делает министр образования, министр юстиции, значит, особняком выступил. Жеральд Дарманен заявил, надо взыскивать стоимость ущерба с родителей подростков, которые участвуют в погромах. Вот кто о чем.
1: Это повод для еще одного протеста.
0: Очевидно, да, он только подогревает массы. Но следим за тем, как это все развивается. И самое главное, каким политическим последствиям для самого Макрона это все приведет.
2: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старый Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, я согласен.
5: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
7: РБК в цифрах.
6: 15,5 килограммов серебра и 3400 имен чемпионов. Параметры самого желанного трофея в мировом хоккее. Кубок Стэнли учредили в 1892 году всего за $50. А сегодня такой священный Грааль считается бесценным. Это единственный легендарный приз в профессиональном спорте, который каждый игрок команды победителя получает в личное владение на одни сутки.
8: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
9: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по $20 миллионов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
7: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
6: Подарок, который не просили. В 2019

0: В этом году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

0: Половина восьмого в столице. Доброе утро. Более 30 БПЛА уничтожено в 4 районах Ростовской области. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В акватории Авачинского залива произошло землетрясение. Толчки силы 4 балла ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, сообщил региональный главком МЧС. Угроза цунами не объявлялась. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,2. В России планируется ввести систему красно-зеленых кнопок на госуслугах. Об этом в интервью «Вестям» рассказал зампред правительства Дмитрий Григоренко. Красная кнопка позволит гражданину блокировать все свои операции в банках, госучреждениях и у операторов связи в случае, если он столкнулся с аферистами. Зеленая будет снимать предыдущее решение о блокировках. Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР направил российскому президенту телеграмму. Ким Чен Ын отметил, что придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Северной Кореи. Сегодня Владимиру Путину исполняется 74 года. Атаки на гражданское судоходство в Черном море неприемлемы, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Рейтер. Фон дер Ляйен подчеркнула, ситуация в Черном море вызывает все большую обеспокоенность. Накануне атаки морских дронов подвергся танкер «Афромакс Рио». Судно шло под флагом Либерии. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Их спасли, пострадавших нет. Из-за возгорания на танкере мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о закрытии для посещения пляжей и набережных. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Раскручиваем глобус и переносимся на Ближний Восток. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Итак, власти США выдвинули Ирану новые требования для окончания вооруженного конфликта. А какие именно?
2: Утро вне конкуренции.
3: Рассказываем подробности. Тегеран должен сократить производство по обогащению урана, чтобы заключить мирную сделку с Вашингтоном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью агентству Рейтер. Буквально на атомы выступление американского политика разложил Алексей Орлов.
1: И не привлек внимания МАГАТЭ, я бы еще отметил.
3: Он сейчас с нами в студии. Алексей, какие еще требования Ирана выдвинули Соединенные Штаты?
4: Ну да, точнее, к Ирану.
3: К Ирану, да.
4: Да, это пока что единственное требование, которое публично озвучил Венс. Иран должен сократить производство обогащенного урана. И вице-президент США объяснил свою позицию так. Далее я процитирую. «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем тогда вы обогащаете уран до 60%? И от себя добавлю, что для создания полноценной ядерной бомбы обогащение должно превышать 90%. Продолжаю цитировать Венса. «Если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный и основополагающий вопрос». Конец цитаты.
1: 60% и 90%, похоже, если первую цифру перевернуть, это я от себя добавлю. Ну, что-то подобное, мне кажется, мы уже слышали и от Вашингтона, и от Иерусалима, да?
4: Безусловно, и есть, правда, одно небольшое изменение. Если раньше Вашингтон и Западный Иерусалим настаивали на полном отказе от атомной программы Тегерана, то теперь, видимо, позиция немного смягчилась, по крайней мере, если мы судим именно по тем комментариям, которые дал вице-президент США. И вот, как отмечает агентство

0: Рейтер, даже если Исламская Республика согласится на требования Соединенных Штатов, есть еще одна проблема, которая, в общем-то, и мешает Белому дому быть уверенными, что Тегеран будет честно выполнять все условия этой самой мирной сделки, если, опять же, она будет подписана. В Вашингтоне просто до конца не понимают, кто конкретно сейчас принимает решение в Иране. Об этом сказал и вице-президент Венс, и об этом сказал позже и Дональд Трамп, президент США. И вот Венс также заявил агентству Рейтер, что провел личные беседы с полевыми командирами, чтобы оценить обстановку на поле боя. И вот он опроверг информацию, что у США якобы не хватает боеприпасов, о чем, в общем-то, писали неоднократно американские СМИ. И также Венс добавил, что хотя иранские войска и периодически наносят какие-то удары по торговым судам в Ормузском проливе, сейчас корпус стражи Исламской революции, в принципе, не способен как-то остановить или сократить экспорт энергоносителей через этот водный путь. И сейчас уже даже есть оценки, что, в общем-то, объемы поставок из стран Персидского залива полноценно уже вернулись на тот уровень, который был до начала этого конфликта. И вот вице-президент также сказал, что США по-прежнему открыты для соглашения, но требуют конкретных уступок со стороны Ирана.
1: Выступление Венса, Алексей, это действительно разложил практически на атомы. А какая позиция у американского лидера? Трамп делал какие-нибудь заявления?
0: Конечно, президент США тоже не остался в стороне от этой темы. В общем-то, Дональд Трамп сейчас проводит такое предвыборное турне и пытается помочь республиканской партии набрать очки перед промежуточными выборами в Конгресс.
2: Ну или потерять последние.
0: В общем-то, на что тоже указывает американская пресса. Все очень внимательно следят за тем, что говорит Трамп. Так вот, он сказал, что конфликт с Ираном будет закончен в скором времени. Осталось решить, как это произойдет, по-хорошему или по-плохому. Это буквально цитата, но, в общем-то, мы тоже это неоднократно слышали от президента США. Ну и отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что экономика Ирана в ужасном состоянии.
3: У Ирана дела обстоят очень плохо. Их экономика разрушена. Инфляция составляет почти 300%. Их министр нефти ушел в отставку. Он сказал, у нас нет экономики, у нас нет нефти, у нас ничего нет. Через Ормузский пролив за последние несколько дней было доставлено огромное количество нефти, миллионы баррелей. Это стабильные поставки, а иногда и их объем превышает довоенные показатели. Мы очень хорошо справились с этим.
2: Действительно ли все так плохо у Исламской Республики?
0: Ну, вот это сейчас большой вопрос. Плохо ли все у Исламской Республики? Президент США утверждает, что да, в Иране эти заявления опровергают. Говорят, что американская администрация врет и делает все для того, чтобы свои рейтинги поднять у американцев. Но вот что касается, например, объемов поставок нефти из стран Персидского залива, они действительно вернулись к довоенному уровню. И по данным аналитиков Кеплер, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кювейт и Катар в сентябре экспортировали 16,5 миллионов баррелей нефти в сутки. То есть показатель восстановился до конфликтного уровня. Но, опять же, Кеплер не учитывает Иран, который также поставлял это энергосырье на мировые рынки. Ну и увеличить отгрузки сырья удалось за счет выстраивания маршрутов в обход Ормузского пролива. Это тоже заключение аналитиков Кеплер. Ну и кроме того, Трамп предупредил, что военные могут возобновить удары по Ирану после как раз промежуточных выборов, которые пройдут меньше, чем через месяц.
1: С требованиями Вашингтона, в общем-то, все понятно. А какие условия выдвигает Тегеран?
0: Ну, сейчас условия, по большому счету, не изменились. Это снять санкции с Исламской Республики, снять морскую блокаду, которая по-прежнему продолжается. Я просто напомню, американские военные вновь перехватывают суда, которые пытаются проникнуть в Исламскую Республику или, наоборот, выйти из ее портов, чтобы доставить какие-то грузы. Ну и также Иран требует от Вашингтона выплатить репарации за весь нанесенный ущерб.
2: Переговоры, судя по всему, откладываются до времени после выборов в США.
0: А вот вообще непонятно, когда они состоятся, уже после выборов или до выборов. С одной стороны, я видел такие предположения в американской прессе, что было бы, наверное, выгоднее Дональду Трампу заключить хоть какое-то перемирие очередное с Ираном как раз до выборов, чтобы продать это своему электорату, как вот очередную победу, и, возможно, это даже повлияло бы как-то на рейтинги республиканской партии. Но последние переговоры, которые были, вот несколько месяцев Иран и США обменивались предложениями о том, как может выглядеть это прекращение огня. И вот последние инициативы стороны передавали друг другу во время Генассамблеи ООН, которая закончилась в конце сентября, но при этом все зашло в тупик, писал портал Axios. То есть стороны обменивались через катарских дипломатов. Речь как раз шла о снятии американской морской блокады в обмен на уступки Тегерана в ядерной сфере, но договориться не смогли. Ну и вот последние прямые переговоры представители Ирана и США провели в середине июня в Швейцарии и с тех пор обменивались только через посредников. разной информации, так что пока каких-то предпосылок конкретных к новым встречам нет.
2: Спасибо, это был Алексей Орлов. Цифры и цены, я бы сказал, вещь упрямая, потому что если прямо сейчас

0: посмотреть на нефтяные котировки. Нефть марки Brent на отметке в $101.49, рост на 0.5%. В последние часы WTI, кстати, тоже $90 за баррель. И несмотря на все оптимистичные заявления Дональда Трампа во время предвыборного турне, никак эти цифры не становятся, но я имею в виду нефть марки Brent, с трехзначными, двузначными. Но индекс Мосбиржи зато растет, в том числе, вероятно, и нефть выступает поддержкой. Впрочем, детальный разбор всего этого через 2 минуты от Алевтины Пинкальской на радио РБК.
1: РБК отрасли.
2: На фоне рекордного ажиотажа по семейной ипотеке в сентябре 2026 года объем выдач базовой ипотеки не снизился, а вырос до более чем 114 миллиардов рублей. Это следует из нового исследования аналитического центра «Домклик». Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в сентябре зафиксирован на Северо-Западе, на Дальнем Востоке и в Поволжье. А среди крупных регионов выделяется Москва, где на базовые программы пришелся 31% от общего объема кредитования. Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, отметил, что каждый раз всплеску спроса предшествовали новости об ограничениях или ожидании новых условий, а после наступал спад. Так было в январе, затем в июне и, наконец, в сентябре. Кстати, сентябрьская волна оказалась самой мощной из трех в 2026 году и уступила только пиковым выдачам декабря 2025, которые составили более 468 миллиардов рублей.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: 7:41 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Илья Приходько. Буквально несколько минут назад сказали, что нефть дорожает. Индекс Мосбиржи на утренней сессии тоже в плюсе. А что происходит с рублем? Ведь именно сегодня Минфин резко увеличивает покупки валюты по бюджетному правилу. Спросим у Алевтины Пинкальской. Она с нами в студии.
1: Рынки на РБК.
8: Итак, индекс Мосбиржи с утра подрастает на 0,4%, и кажется, что сегодня может состояться некое спекулятивное ралли, учитывая заявление Дональда Трампа о том, что в ближайшее время он проведет телефонный звонок с Владимиром Путиным, и уточнение, что детали могут быть известны завтра, 7 октября, говорил он об этом накануне. Мы прекрасно знаем, что российский рынок крайне чутко реагирует на все геополитические заявления и даже намеки на какие-то возможные переговоры, так что я не исключаю, что вот эта прибавка, которую мы видим спустя буквально 40 минут после старта утренних торгов, постепенно может развиться в более устойчивый, но такой спекулятивный плюс. Я напомню, что накануне основная сессия завершилась также в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи подрос на скромные 0,25%, но все-таки показал плюс. Что касается валютных торгов, о которых ты меня спросила, то у нас сейчас еще спотовые торги юанем пока не начались на московской бирже, но мы можем видеть, что по итогам сессии вторника у нас рубль успокоился. Успокоился и даже слегка, чуть-чуть на символическое 0,01%, но все-таки укрепился к юаню 12 рублей 60 копеек, курс китайской валюты. Эксперты говорят, что вот это ослабление, которое мы видели в понедельник, крайне резкое, все-таки объясняется такой эмоциональной несколько реакцией. И в целом консенсус на рынке, что до конца года доллар будет оставаться в коридоре 85-87, возможно, 90, но вот до конца 2026 года. То есть, соответственно, можно ожидать, что будет вот фиксация около текущих уровней.
0: Алевтина, напоминаем для всех наших слушателей и зрителей, в том числе телеканала РБК, что у нас совместный эфир в 9 часов 9 минут в

0: О чем пойдет речь в этот раз?
1: Мы будем смотреть, какие бумаги прямо со старта основной сессии пошли в отрыв, пошли вверх. В целом какую-то картину можем составить уже сейчас. Видим, что у нас продолжается банковский день в ходе торгов на Мосбирже. В лидерах роста не нефтегаз, не, например, IT, а именно финансовый сектор. ВТБ плюс 1%, а банк МКБ 2.25%.
0: Почему так? И будет ли этот тренд сохраняться после открытия основной торговой сессии, узнаем. До встречи в 9 часов 9 минут в совместном эфире телеканала и радио РБК. Это была Алевтина Пинкальская. Без 15.08 практически в российской столице прямо сейчас. А что еще важно сегодня?
2: Дональд Трамп анонсировал новый телефонный звонок с Владимиром Путиным. Когда? Не уточнил, но в Кремле предупреждали, что сегодня, в день рождения президента, он принимает звонки из-за рубежа. Ждем подробностей. Сегодня Евросоюз может принять новый санкционный пакет. Источники Reuters утверждают, что там больше 1500 лиц, как физических, так и юридических. Уже через 15 минут разберемся, что может войти в этот список. А еще мы дозвонились до адвоката Лиды Маниавы. Накануне дело против основательницы фонда «Дом с маяком» было прекращено, но, как рассказал нам защитник, мера пресечения еще действует. Вероятно, с браслетом на ноге придется походить еще неделю, пока письмо от следователя не получит в СИН.
0: Сегодня вручат Нобелевскую премию по химии. Да, продолжается Нобелевская неделя с 5 октября, как мы и рассказывали. Обладатели премии мира, все почему-то ждут очень часто именно эту номинацию, традиционно назовут в Осло в пятницу 9 октября. Вот всех остальных называют в Стокгольме, а это в Осло. Лауреатов по физике и химии определяет Шведская Королевская Академия Наук. Никто при этом не может выдвигать свою кандидатуру самостоятельно. Для этой задачи Нобелевский комитет выбирает специальную комиссию. Мы же хотим вам напомнить, кто забирал награду последние 5 лет и как именно химики двигают человечество вперед. Детали в специальном материале Ростислава Мерецкого.
3: Лауреаты 2025 года.
4: Японца Сусуму Китагаву, австралийца Ричарда Робсона и американца Амара Якхи наградили за создание металлоорганических каркасов. Проще говоря, ученые создали принципиально новый класс твердых веществ. Ионы-металлов соединили органическими молекулами-перемычками. Получилась сверхпористая губка. Кристалл размером с кубик сахара скрывает внутри удельную площадь целого футбольного поля. Такие материалы способны добывать питьевую воду прямо из сухого воздуха пустынь.
3: Лауреаты 2024 года.
4: Британец Демис Хасабис и американцы Дэвид Бейкер и Джон Джампер совершили революцию в изучении белков. Хасабис и Джампер создали нейросеть AlphaFold, решив полувековую загадку биологии. Искусственный интеллект научился мгновенно вычислять сложнейшую 3D-форму любого белка по цепочке аминокислот. А Бейкер научился с нуля моделировать на компьютере абсолютно новые белки, которых никогда не существовало в природе. Это открыло путь к препаратам направленного действия против неизлечимых болезней и ферментом, расщепляющим пластик.
3: Лауреаты 2023 года.
4: Француз Мунги Бавенди, американец Луис Брюс и выходец из нашей научной школы Алексей Якимов получили премию за открытие и синтез квантовых точек. Их магия в том, что цвет свечения зависит не от состава, а только от размера кристалла. Частицы чуть крупнее светят красным, а поменьше – синим. Именно квантовые точки подарили экранам мониторов и телевизоров по технологии QLED сочные и чистые цвета, а хирургам позволили подсвечивать раковые опухоли прямо во время операций.
3: Лауреаты 2022 года.
4: Американцы Кэролин Бертоцци, Барри Шарплес и датчанин Мортен Мельдель создали клик-химию и биортогональную химию. Шарплес и Мельдель придумали, как собирать сложные молекулы легко и без побочного мусора. Химические блоки защелкиваются быстро и надежно, будто детали лего. А Бертоцци научилась запускать эти реакции прямо внутри живых клеток, без вреда для организма. Благодаря этому появились умные противораковые препараты, которые активируются на поверхности раковых клеток, не повреждая здоровые ткани.
3: Лауреаты 2021 года.
4: Немец Бенямин Лист и шотландец Дэвид Макмиллан открыли асимметричный органокатализ. Раньше считалось, что запускать химические реакции могут лишь тяжелые металлы или громоздкие ферменты. Ученые доказали, что ту же работу делают дешевые и безвредные органические молекулы на основе углерода. А главное, научились собирать молекулы нужной зеркальности. Ведь одна форма молекулы лечит, а ее зеркальный близнец может оказаться ядом.
3: Отечественные лауреаты.
4: Алексея Якимова его уже вспомнили. Свое открытие он сделал еще работая в Государственном оптическом институте имени Вавилова в Санкт-Петербурге в начале 80-х. Но премию в 2023 году ему присуждали как гражданину США. А единственным советским гражданином, лауреатом по химии и первым советским нобелевским лауреатом в принципе стал Николай Семенов в

0: 1956 году. Премию он разделил с британцем Сирилом Хиншелвудом за теорию разветвленных цепных реакций. Она объяснила механизмы горения, воспламенения и химических взрывов.
1: Кто станет лауреатом в этом году, узнаем в 12 часов 45 минут по Москве.
2: Важные новости для любителей кофе. Британская сеть «Кофеин» предупредила о росте цен на этот напиток. Коста Кофе – один из крупнейших игроков на мировом рынке. Руководители компании сослались на недавнюю засуху в Бразилии, из-за которой существенно пострадал урожай, особенно премиальных сортов. Бразилия, напомним, главный мировой поставщик зерен, но не единственный. В этом сезоне шанс увеличить долю рынка возникает у африканских плантаций. Например, накануне посол Сьерра-Леоне в России заявил, что страна готова сдавать российским предпринимателям землю в аренду для выращивания.
1: Как интересно выглядит кофейный бизнес в Африке? Есть ли здесь сверхприбыли? Герой программы «Да или нет» — владелец бренда «Конах Кофе Африка» Игорь Стрибков, который работает в Руанде и поставляет кофе в Россию. Ему удалось отговорить Надежду Сережкину от новой бизнес-идеи.
3: «Да или нет».
4: Вещи, которые шокировали вас больше всего, когда вы только стали заниматься кофейным бизнесом.
5: Первая вещь, которая шокировала больше всего, это здесь хороший кофе можно купить за $8 килограмм. В России, значит, единственный запрос – дайте подешевле. Все берут самый плохой за 5, и в конечном итоге в Москве вы пьете не кофе, а просто какую-то черную горькую жижу. На него без слез не взглянешь.
4: $8 за килограмм. Вот, допустим, я прихожу в обычную кофейню, там – кружка стоит 300 рублей. Что из этого себестоимость?
5: На кружку уходит, ну, пускай округлим 20 грамм кофе. Килограмм разделим на 20, это получится 50 кружек в килограмме. 50 мы умножим на 300 рублей, это получится 15 тысяч рублей. То есть в сегодняшних реалиях, покупая кофе в кружке, вы платите $200 за килограмм, хотя доставка, логистика, например, из Африки 40 центов на килограмме прибавляется, плюс НДС прибавляет к стоимости килограмма, пускай еще $2. Ну, еще берем 20% ужарка. Это еще пускай $2 добавляется. Вот 1000 рублей с копейками стоит этот килограмм кофе уже в Москве пожаренный. Продавая в чашке, его себестоимость 15 тысяч рублей.
4: По вашим наблюдениям, кофе в Африке – это криминальный бизнес?
5: Я запомнил несколько уроков, когда меня пытались взять в плен, но это было связано с моим бизнесом по алмазам. Поэтому в кофе я уже зашел наученный. Например, меня заманивали в Конго, обещая полные склады кофе. Мы поехали туда с моим партнером, руандийцем. Он пересек границу, приехал на склады и сделал мне видеоотчет пустых складов. А мне обещали, что там есть более 500 тонн. То есть у них было задача, чтобы я пересек границу, а в это время между Руандой и Конго шла война. И чем бы закончилась эта история, неизвестно. Но, как правило, такие истории заканчиваются тем, что заезжают двое партнеров куда-то, значит, одного берут в плен, а второй идет искать деньги. Одному из участников отрезают ухо либо какую-нибудь конечность, чтобы второй немножко ускорился. Когда я не пересек границу, очень они, конечно же, разозлились, кричали, что если бы я приехал, то кофе бы был. Ну, они понимали, что моего товарища руандийца им в плен брать незачем.
4: Насколько это коррумпированный бизнес?
5: Так как Руанда специализируется на выращивании дорогих сортов кофе, там коррупции нету вообще. За любые махинации с кофе сажают в тюрьму. Приезжали на склад, смотрели кофе. Я говорю, ну все хорошо, кофе нравится, мы покупаем. А мне говорят, ну вот сейчас собственник этого кофе сидит в тюрьме. Я говорю, а почему? Ну он там пытался занизить стоимость этого кофе.
4: Вообще в целом в Африке мы слышали, что там, не знаю, бутылка воды или мандарин, это вполне себе такая бытовая взятка.
5: Мы постоянно с этим встречаемся, для нас это не взятка. То есть меня останавливает просто полиция на дороге и говорит, please, give me lunch.
4: В смысле и, обед? И что вот, даете в таких случаях?
5: Говорю, sorry, boss, I'm local Музунгу.
4: Так надо расшифровать. Музунгу это кто?
5: Музунгу это белый человек в Африке.
4: Обряды, в том числе вуду-магия, проводятся на кофе для того, чтобы урожай был хорошим?
5: Везде. В Уганде очень развито жертвоприношение. И много из истории в Уганде, когда особенно первенца приносят в жертву ради богатства местным колдунам, да. Все друг на друга колдуют, все бегают к этим местным колдунам.
4: Есть какая-то черта местного бизнеса, к которой вы все еще никак не можете привыкнуть?
5: Африканцы вообще никуда не спешат. Существует здесь African Time, когда нам назначают встречу и опаздывают на час, и с улыбкой ха-ха смеются, sorry, boss, you know African Time. Здесь не принято говорить нет. То есть человек говорит, слушай, вот мне нужно поставить кофе в Судан, я тебе заплачу в Судане. Я говорю, ну там же идет война. И он обижается, что ну вот

0: ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора, она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция, это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера, это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
5: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие и подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
6: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
8: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями.
9: Острые темы, неудобные вопросы.
8: От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы,
9: поиск сути и возможных решений.
8: Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
10: Что это было?
11: В эфире.
12: Основатель Amazon Джефф Безос как-то сказал: ваш бренд – это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате. Вот как вы понимаете, что такое личный бренд и из чего он складывается?
13: В целом я могу согласиться. Профессионалы начнут сегодня дискутировать, в чем разница между брендом, репутацией и так далее. В целом это, конечно же, мгновенная реакция на упоминание человека. Равно как и мгновенное упоминание, реакция внутри тебя на упоминание бренда, товара или услуги. Вот мы говорим условно «Аэрофлот», и у вас в голове сразу сразу возникает какая-то реакция на это. Она может быть положительна,

0: верно, а может быть отрицательно, в зависимости от личного опыта и так далее. То же самое с людьми.
1: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Иран должен добиться значительного сокращения своих мощностей по обогащению урана, чтобы положить конец семимесячной войне с США, заявил в интервью Рейтер вице-президент Джей Ди Венс. При этом он подчеркнул, что ситуацию усложняет то, что в США не понимают, кто именно принимает решения в Иране. Силы противовоздушной обороны уничтожили 64 украинских беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередачи, несколько сел временно остаются без света. Суд Красноярска удовлетворил иск о взыскании с частной компании 247 миллионов рублей за уничтожение плодородного слоя почвы, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, земельный участок в Березовском районе по документам сельхозназначения, по факту карьер. По заключению специалистов, восстановить почву на 4 гектарах естественным путем уже невозможно. Каждый второй бизнес в России имеет женское лицо, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее данным, на начало года число женщин-предпринимателей составляло порядка 40% от общего числа. Несмотря на очевидные успехи в этой сфере, мы не должны останавливаться, отметил Матвиенко. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века в значении «записная книжка», но тогда это не произошло, и слово закрепилось в языке только спустя 200 лет, сообщил в интервью РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Он отметил, что это слово в 19 веке можно было встретить в контексте из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Больше новостей на сайте РБК.
2: На что получил в ответ подарок князь Вяземский? Возможно, последнее яблоко. Могу представить такое где-нибудь в 19 веке, к примеру. Ну, а вообще в отдаленных местах России вместо слова «ноутбук» я лично слышал слово «нубук». Так как-то говорить немножко проще. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. 7 октября, среда. С каким настроением этот день встречает рынки?
3: Я бы сказала, с позитивным. Доброе утро. На 0,5% подрастает индекс Мосбиржи на утренней сессии. 2337 пунктов. Рынок следит за геополитическими новостями. Трамп накануне анонсировал новый телефонный звонок с Владимиром Путиным. Ну а также в центре внимания усиление санкционной риторики. Подробнее об этом буквально через минуту. Нефть утром дорожает. Brent торгуется выше $101 за баррель. Эксперты не видят предпосылок для улучшения ситуации. Обстановка на Ближнем Востоке по-прежнему непредсказуема, а запасы нефти в западных странах истощены. Рубль немного укрепился, но все еще остается под давлением. После решения Минфина в 5 раз увеличить объем покупок валюты в рамках бюджетного правила. На межбанке сейчас доллар 84,75, евро 95,96.
2: Раз уж ты заговорила о непредсказуемости, то в каком-то смысле курс рубля тоже сейчас не сильно предсказуемая тема. К чему приведет покупка золота по бюджетному правилу? В 5 раз, как ты сказала, все это уже выросло. В ближайшее время чего ждем, узнаем в эфире радио РБК в этом часе. А еще Национальная ассоциация участников фондового рынка предлагает смягчить и модернизировать правила для индивидуальных инвестиционных счетов. Для чего это нужно и как будет работать, попытаемся разобраться. Но теперь и правда к санкционной теме.
0: Утро вне конкуренции.
3: 650 человек и компании могут попасть под санкции ЕС. Как пишет Рейтер, это сделают новые антироссийские ограничения самым масштабным списком с начала украинского конфликта. Одобрить пакет могут уже сегодня. Под ограничения попадут в основном те, кто связан с военно-промышленным комплексом. Что еще может войти в новый пакет ограничений?

0: спросим у доцента Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Она подключается к нашему эфиру. Евгения, доброе утро. А какова вообще вероятность, что эти новые меры одобрят уже сегодня?
1: Высокая. Я, безусловно, ожидаю, что могут быть прения и дебаты. Мы видим, что каждый новый пакет, и вот июльский 22-й пакет, 21-й пакет был тому доказательством, даются все сложнее и сложнее странам Европейского Союза. То есть, да, с одной стороны, есть некое общее понимание, что санкции вводить нужно, что эскалационный сценарий поддерживать тоже нужно. Но, в общем-то, время идет, да, и уже таких возможностей для введения все новых санкций становится меньше. И, соответственно, эффективность здесь тоже оказывается уже под вопросом. И, собственно, сами европейские страны тоже уже, ну, видимо, понимают, что так длиться, наверное, до бесконечности не может. И уже, так сказать, и рикошетом периодически по их собственной экономике бьет. И в энергетике, и в торговле.
2: Евгения, вот об этих инструментах, рычагах давления хотелось бы подробнее. А что вообще в арсенале Брюсселя сейчас осталось? Потому что уже как будто бы все возможное и действенное введено.
1: Ну, действительно, да, таких возможностей не так много. То есть мы видим, что все новые и новые пакеты, они преимущественно касаются либо вторичных санкций, либо тех, либо в большей степени физических лиц, которые еще под эти санкции не попали. Ну, так или иначе, связано там либо с процессом принятия политических решений, либо, собственно, уже под санкционными отраслями. Ну, вот сейчас вроде бы как заявлено, что будет в основном сектор ВПК, хотя тоже он в значительной степени уже подсанкционен. То есть, ну, видимо, нашли вот те самые 1650 физических там и юридических лиц, которые еще пока не оказались под этими санкциями. Еще, безусловно, это отрасль атомная, то есть здесь мы видим, что Европейский Союз тянет, да, с учетом того, что сейчас к этому очень большое внимание в самих странах Европейского Союза уделяет, приковано, и пока все-таки этот трек держится, ну, что называется, про запас, хотя, в общем, действительно, наверное, один из немногих секторов, который еще пока, ну, более-менее, так сказать, Брюсселем воспринимается как рабочий, необходимый, нужный им. Поэтому здесь действительно таких возможностей лазеек немного, уже экспертное сообщество, академическое сообщество, ну, в общем, там, сектор культуры, спорта, действительно, все, что уже, в общем-то, напрямую, да, к, так сказать, взаимодействию с Евросоюзом на политическом треке и не относится, ну, так или иначе, уже под санкциями находится. Собственно, да, через это Евросоюз доносит, во-первых, стремление действительно поддерживать эскалационный сценарий, сценарий того, что никакого шага назад и пути назад нет, ну, и, во-вторых, да, это давление, собственно, на российских партнеров, то есть, повторюсь, здесь в большей степени уже идет в последних пакетах речь именно о вторичных санкциях, то есть угроза для тех стран и тех субъектов, которые с Россией работают, да, потому что уже в отношении России исчерпан практически арсенал, но остаются вот уже российские, значит, контрагенты и те страны, которые с Россией развивают контакты, и там уже, в общем-то...
2: Да, Евгения, а насколько все это может быть чувствительным для России? Понятно, что сектор обширен, атомная энергетика за скобками, здесь бесспорно пока еще не паханное поле для Брюсселя, ну а все остальное, насколько это будет ощутимо?
1: Ну, безусловно, в той или иной степени, так сказать, есть определенные, так сказать, издержки, да, безусловно, это связано и с торговыми операциями, с банковскими операциями, с энергетикой, то есть, наверное, самый весь крупный сектор, по которому Евросоюз ударил в первую очередь. Насколько это ощутимо, но все-таки уже прошли годы с момента введения этих санкций, да, большинства из них, и нельзя сказать, что это абсолютно обнулило, там, обрушило российскую экономику, безусловно, это не так. Ну, а что касается Европейского Союза, то, прежде всего, это промышленный сектор сталкивается с очень большими издержками, да, то есть это та самая деиндустриализация, особенно в странах, которые являлись долгое время основными покупателями российских энергоресурсов. Это, безусловно, туристический сектор, это инвестиционный сектор, то есть здесь, ну, проседание, в общем-то, оно ощутимо. И, кстати, например, один из вот индикаторов того, что проблемы очень серьезные наблюдаются в Европейском Союзе, это рост безработицы, собственно, в тех странах, которые, в общем-то, долгое время демонстрировали стабильность. Здесь это даже Германия с 2020 года, очень резкий скачок по безработице, ну, тоже, в общем-то, косвенно, либо прямо один из, вот, одно из следствий.
0: Благодарим вас. Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, была в прямом эфире радио РБК. Ну и напомним, что в июле ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России. В крупнейший за 4 года санкционный раунд вошло более 2000 позиций.
2: Через 2 минуты попробуем пристыковаться к Международной космической станции. Будьте с нами.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Казань – брал, Астрахань – брал, Рим – брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: 8 часов 11 минут в российской столице. Оцените масштаб истории. С МКС должен вернуться экипаж. Причем должен был вернуться несколько дней назад. Потом он должен был в новом времени вернуться. То есть именно в эти минуты. И опять это все переносится. Что происходит на орбите околоземной? Давайте прямо сейчас все узнаем.
13: Утро вне конкуренции.
0: Космонавты миссии «Крю-12», куда также входят американские астронавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и француженка София Адено, а также российский космонавт Андрей Федяев, провели в космосе почти 7,5 месяцев. Операция по отстыковке пошла не по плану, и это уже вторая попытка экипажа вернуться на Землю. Расстыковка пилотируемого корабля с орбитальной лабораторией должна была состояться еще в понедельник, 5 октября, но ее перенесли, а причиной тому стали погодные условия. В НАСА посчитали их неподходящими для приводнения. Чем может грозить отклонение от графика? Спросим главного редактора медиа про космос Александра Баулина. Он подключается к нашему эфиру. Александр, доброе утро. Действительно, погода так сильно влияет на дату отстыковки?
14: Действительно, в космосе-то все спокойно, а вот на Земле бывает, что море, значит, волнуется, или слишком сильные ветра. Исторически российские и советские до этого корабли приземляются на Землю. Вот, у нас был всего один случай приземления на озеро. Вот. А американские корабли, они всегда приземляются в море. Это проще при посадке. Им не надо, значит, систему мягкой посадки разрабатывать. Океан большой, если немножко промахнешься, у тебя как бы ничего не изменится. Вот. И, кроме того, есть достаточно большой флот, который всегда может подстраховать, значит, найти корабль, который там.
2: То есть вся проблема в том, Александр, что Crew Dragon, корабль, который как раз должен доставить космонавтов с орбиты, достаточно требователен к условиям посадки. Правильно понимаю?
14: Да. Он рассчитан для посадок на море, но он не может сесть в сильное волнение, потому что, например, был случай у них, когда второй космонавт полетел, Виджил Гриссом, у них совершенно другие корабли еще были, но из-за короткого замыкания у него открылся люк, и просто вода начала заливаться в корабль, его успели спасти, а корабль подняли лишь недавно. Да, он, значит, летал в 61-м году после Гагарина, он третий космонавт. Второй американский космонавт. Вот. Да.
2: Александр, мы понимаем, что всегда и дата, когда возвращается экипаж, и когда он направляется к МКС, выбирается не случайно. Это очень сложный, кропотливый математический расчет. Там очень много всего должно совпасть. То есть оптимальный маршрут, наиболее короткий, по которому экипаж мог вернуться, уже повторить не получится. И сейчас будут новые расчеты, которые не факт, что будут такими же удобными, и маршрут будет такой же короткий.
14: это вверх достаточно точный расчет, а вниз у нас каждые полтора часа МКС оказывается вот где-то плюс-минус на том месте, где, значит, можно их поймать. Но в целом, конечно,

0: над точкой Земли, над той же, вот, они оказываются только раз в сутки. То есть нельзя просто на полтора часа перенести, потому что они договорились сесть в этом районе океана, где достаточно тихо обычно, где нормально с ветром, где можно подогнать корабли. И вот в следующий раз они могут сесть только через сутки.
1: Александр, как вы думаете, в 16 часов все пройдет хорошо?
0: О, слушайте, да, я надеюсь, что все пройдет хорошо.
2: Спасибо. Будем следить за этой историей. Главный редактор медиа про космос Александр Баулин был в эфире радио РБК. Мы понимаем, что все достаточно серьезно в космосе. Главное, что я услышал, в космосе все спокойно, в отличие от Земли. Здесь у нас всегда что-то происходит. 8 часов 15 минут в российской столице. О том, что неспокойно сегодня на Земле, расскажем прямо сейчас.
1: Дональд Трамп анонсировал новый телефонный звонок с Владимиром Путиным, когда не уточнил, но в Кремле предупреждали, что сегодня, в день рождения президента, он принимает звонки из-за рубежа. Ждем подробностей. Сегодня Нобелевский комитет вручит премию по химии. По традиции собрали материал о последних лауреатах. Разберемся, какие направления науки Академия считает приоритетными. Мы дозвонились до адвоката Лиды Маниавы. Накануне дело против основательницы фонда «Дом с маяком» было прекращено, но, как рассказал нам защитник, меры пресечения еще действуют. Вероятно, с браслетом на ноге придется походить еще неделю, пока письмо от следователя не получат в СИН. И еще сегодня насыщенный день на рынках. Минфин проведет новый аукцион ОФЗ, Совкомбанк увеличит байбек, а вечером будут опубликованы новые данные по инфляции. Обо всем, что влияет на инвесторов, рассказываем в программе «Рынки утро» в 9 часов 9 минут по московскому времени каждый будний день.
2: И это, кстати, повод написать в Телеграм радио РБК, на чем сосредоточиться сейчас инвестору и какую стратегию выбрать именно сегодня. Ответы на ваши вопросы прозвучат 9 часов 9 минут. А пока 8.16 в Москве и о ключевом событии на валютном рынке. Мы уже коротко этой темы касались в небольшом рыночном обзоре в начале часа. Итак, сегодня Минфин начинает операции по бюджетному правилу в новом объеме. То есть покупки валюты сегодняшнего дня вырастут в 5 раз. То есть с 2,5 миллиардов рублей в сентябре до 12,7 миллиардов в октябре и до 6 ноября. Какие риски в связи с этим, может быть, курс рубля будет испытывать? И какой реакции ждать? В какие сроки к эфиру присоединяется главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РА» Антон Табах. Антон, доброе утро. Действительно ли стоит ли сейчас ехать за долларами в обменник или нет?
3: Ну, в обменник стоит ехать, когда нужно, когда куда-то собираешься и прочее. Сейчас у нас вообще как бы валюта как средство сбережения не приветствуется, вот, особенно доллары. Вот, и вообще, что мы говорим все про доллары, будем говорить, что...
2: Про юани.
3: Закупок примерно миллиард юаней в месяц. Вот прекрасно, так сказать, алеет Восток. Вот, на самом деле, с одной стороны, да, увеличили, с другой стороны, надо понимать, что относительно объемов валютного рынка это не так много. У нас сейчас не очень понятно, сколько проходит через валютный рынок, потому что рынок сейчас раздробился за последние два года, и, скажем так, больше, почти все операции идут сейчас вне биржи. Вот. Но реально разница между 2,5 миллиардами и 12,5 не столь велика, это раз, для относительно масштабов рынка. А второе, октябрь месяц специфический, предстоят большие платежи по налогам, в том числе квартальные, как бы не только те, которые каждый месяц. Вот, поэтому, почему экспортеров?
1: Антон, тем не менее, как только стало известно решение Минфина, мы увидели, что рубль значительно ослаб. Насколько этот эффект будет долгосрочным?
3: Вот он значительно ослаб исключительно у журналистов. Изменение рубля на 3-4-5% – это, к сожалению, норма. У нас рынок очень тонкий. У нас не Объединенные Арабские Эмираты, где курс уже больше в районе 50 лет прибит гвоздями и держится на одном уровне. Другая модель. Поэтому с этим жить. Да, он ослаб. Потом разобрались, поняли, прикинули, посчитали. Кое-кто аналитиков спросил. Вот, в итоге курс, в общем-то, не сильно отличается. И, скорее всего, он будет примерно на нынешних уровнях. И если ослабевать, то по вполне естественным причинам.
2: Хорошо, у нас у журналистов ослабло. А у вас, у экономистов, какой курс до конца года прогнозируется?
3: У нас до конца года курс прогнозируется где-то в районе... В районе 85-90, если сказать точнее, допустим, 87.
1: А вообще,

0: Он вам не напоминает вся эта история, какой-то анекдот? Вот мы все переживаем, журналисты, что курс ослал.
1: Она как раз напоминает один из моих любимых анекдотов, когда человек молится, что денег нет, все уже, так сказать, последние копейки в карманах, на что сверху ему, соответственно, раздается голос. Тот смотрит, говорит, так что валюту продавать.
2: Хорошо. Кстати, Антон, не отключайтесь, у меня тоже для вас есть анекдот. Может быть, вы, правда, его слышали в каком-то варианте. Встретились как-то журналисты и экономисты, говорят друг с другом. Один говорит, слушай, я тут валюту купил. Какую, спрашивает экономист, журналист. Надежду. Курс, правда, скачет, но перспективы ого-го. Вот такой, может быть, он грустный.
1: Да, отлично. Вот, спасибо большое. Покупайте мою новую книгу. Как раз там много про валюту, анекдотов тоже.
2: Это вы лихо, конечно. Но спасибо и за комментарий, и за рекомендации. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РАН» Антон Табах. Слушайте радио РБК, что мне, собственно, здесь остается добавить. 8 часов 20 минут в российской столице. А ведь есть и спортивные события прямо сейчас. 3-3 итоговое табло, которое увидели по итогам встречи России и Нигерии на Совкомбанк-арене в Нижнем Новгороде. Как это было, расскажет прямо сейчас спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Ну что, сборная России 3, сборная Нигерии тоже 3, и это ни в коем случае не оценка за игру, это количество голов, которые обе команды забили. Действительно, россияне провели очередной, уже третий матч за неделю, на этот раз против Нигерии в Нижнем Новгороде. Нигерийцы выступали не лучшим своим составом, главные звезды сборной Виктор Осимин и Адамоло Лукман в матче участия не принимали, но и без них гости провели конкурентный, очень результативный матч, открыли счет именно нигерийцы Келечи и Хианачо пальнул из-за пределов штрафной. Вратарь россиян Александр Максименко не справился с ударом в ближний угол. Сборная России отыгралась на 30-й минуте. Лечи Садулаев отличился после передачи Матвея Кисляка. В конце первого тайма все получилось ровно наоборот. Уже Садулаев снабдил передачей Кисляка, тот вывел хозяев поля вперед. После перерыва еще один гол забили россияне. Красивую комбинацию разыграли. Садулаев принял мяч пяткой, отпасовал на Алексея Батракова. Тот ассистировал Александру Соболеву. Форвард скинул мяч Алексею Верничуку, дальше точный удар и гол 3-1. Увы, победный счет россияне не удержали, в концовке немножко расслабились. Нигерийцы забили дважды, Питер Эдекпалор и Акор Адамс отличились. В итоге боевая ничья 3-3.
2: А вообще, насколько можно считать сборную Нигерию сильной командой?
4: Сборная Нигерии одна из сильнейших африканских команд, регулярно участвует в крупнейших турнирах. У них в составе много ярких футболистов. Есть звезды, но, опять же, они в Россию не приехали, но есть много игроков, выступающих за крепкие европейские команды.
2: Тогда не обидно.
0: Егор, мне кажется, что об этом событии не написал только ленивый или самый равнодушный человек к футболу, но мы не можем пройти мимо этого. Лионель Месси сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Как это было?
4: Да, немножко грустная, конечно, новость для любителей футбола, особенно для персональных поклонников Лионеля Месси. Действительно, гениальный аргентинец провел прощальный матч за сборную своей страны. Вице-чемпионы мира в Буэнос-Айресе на переполненном стадионе Монументаль, вмещающем 85 тысяч зрителей, принимали сборную Бенина. В товарищеской встрече аргентинцы победили с разгромным счетом 3-0, как полагается, да, по закону жанра. Месси поучаствовал во всех трех голах своей команды, сделал две результативные передачи на Николаса Отаменди, Николаса Паса, вот так пас на Паса получился.
2: И он оказался не пас.
4: Совершенно верно, да. Потом Месси забил сам с пенальти. Ну, в общем, подводим итоги карьеры Месси в сборной. 208 матчей, 126 голов, 70 передач. Титул чемпиона мира есть у форварда. Также два Кубка Америки, еще множество титулов. Клубную карьеру, кстати говоря, форвард еще не закончил. Продолжает выступать за команду Интер Майами. Так что мы его еще на футбольном поле обязательно увидим. Пусть и по телевизору.
2: Егор Белов — это единственный, возможно, человек в моем окружении, для кого словосочетание «Лига наций» — это не про международную организацию, которая возникла по итогам Первой мировой. Давай коротко скажем, кто сейчас в числе сильнейших, и заодно проанонсируем нашу следующую встречу в эфире таким образом.
4: Да, сборная Испании одержала четвертую победу подряд в той самой Лиге наций. Обыграли испанцы хорватов, да, в первом матче разгромили 4-1. На этот раз было поскромнее, всего лишь 2-1. Ну и сборная Англии разбила сборную Чехии 3-0.
2: А о том, как это было, Егор Белов расскажет в эфире радио РБК через час с небольшим.
3: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений.

0: Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Сидеть на заборе. Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас – «сидеть на заборе». Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
7: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
8: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
11: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
9: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
12: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и 1/10 доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности. Достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя. Вы,

0: прекрасно понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Российские военные поразили предприятия по производству ракет «Фламинго» и БПЛА в Киеве, 6 областях на Украине, сообщили в Минобороны. Также целями стали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. В небе над Калужской областью за ночь сбито 4 беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Один из конвоиров, раненых при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии, умер в больнице, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Администрация Омска ввела режим повышенной готовности из-за угрозы приостановки подачи газа в 3000 многоквартирных домов, сообщается на сайте мэрии. Ранее ТАСС писал, что в Омске из-за банкротства областной газовой компании без газоснабжения остались 12 домов. Власти прорабатывают возможность смены поставщика и перевода этих домов на природный газ. Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 марта, пишет РИА Новости. Кандидатов в автомобилисты во время тестирования будет фотографировать автоматизированная система, а средства аудио- и видеорегистрации будут вести непрерывную запись. Кроме того, кандидатам больше не потребуется предоставлять бумажную медицинскую справку, если информация о ней есть в единой базе данных. Банк оф Америка предупредил об инвестиционном пузыре в технологических компаниях, передает Bloomberg. В то время как технологический индекс NASDAQ 100 продолжает стремительно расти, несмотря на риски роста доходности облигаций, его подъем обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с ИИ. Низкая широта – классическая черта формирующихся пузырей, и обычно она не прекращается, пока они не лопнут, отмечают аналитики. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Геополитическая нестабильность, инвестиционные пузыри, да еще и реформируются правила индивидуальных инвестиционных счетов в России. Что делать инвестору и что вообще важно знать? Радио РБК расскажет все.
2: Утро вне конкуренции.
3: По данным Центробанка, за второй квартал этого года в стране более 6,5 миллионов таких счетов. Сумма активов на них – 1 триллион рублей. РБК «Инвестициям» удалось ознакомиться с содержанием письма, которое крупнейшая профильная ассоциация, это Национальная ассоциация участников фондового рынка, направила главе Минфина. И еще одно письмо на имя Силуанова с предложениями по донастройке режима ИИС было направлено Ассоциацией институциональных и розничных инвесторов, Ассоциацией владельцев облигаций и Ассоциацией профессиональных инвесторов. Оно также есть у РБК «Инвестиций».
1: Нофор, в частности, предлагает, и здесь внимание, ввести возможность частичного вывода средств с индивидуального инвест-счета до 50% с обязательством их возврата на счет в течение года без потерь налоговых льгот. Так это сформулировано. Что еще предлагает ассоциация? Прямо сейчас узнаем у ведущего программы «Рынки главный» Дмитрия Полянского. Он присоединяется к эфиру. Дмитрий, доброе утро. Что главное, что мы должны вообще во всей этой теме среди предложений, в том числе Нофор, знать?
4: Доброе утро, коллеги. Действительно, несколько профильных ассоциаций фондового рынка на днях написали письма Минфину, в которых предложили меры по развитию программы ИИС. Ну, давайте так, у разных ассоциаций свои предложения, но для более удобного восприятия наших слушателей я обобщу это все в единую картину. Для начала немножко контекста. В свете последних налоговых изменений ИИС стал фактически одной из последних налоговых гаваней для российского частного инвестора. Он дает льготу при внесении средств, он дает льготу, когда у тебя закрывается договор ИИС. Но так вышло в силу определенных особенностей. Просто там установлена планка в 30 миллионов рублей. Вот все, что инвестиционный доход выше этой суммы, он облагается налогом, а все, что ниже, не облагается. И вот это привлекло крупные капиталы в инструмент. В то же время для маленького инвестора, для частного инвестора ИИС все еще является, ну, немножко каким-то таким непонятным инструментом. У него длительный срок. Нельзя быстро достать деньги.

0: И также нельзя, например, выводить купоны по облигациям. Вот именно об этом ассоциации и пишут в письме на имя Антона Германовича Силуанова. Они говорят, что чтобы сделать инструмент массовым, нужно разрешить несколько таких больших фундаментальных проблем, которые до этого не удавалось разрешить.
1: Ну, например, частичный вывод средств со счета, да, это в числе тех проблем, которые есть.
0: Это, честно говоря, мне нравится, возможно, даже больше остальных инициатив. То есть вывести в какой-то момент до 50% средств, которые находятся на ИИС, с обязательством потом вернуть их в течение определенного срока, например, до 1 года, и при этом сохранить налоговую льготу. Ну, то есть человеку резко понадобились деньги. Почему бы действительно ему эти деньги не дать? Да, или, например, купоны по облигациям. Вот сейчас же уже разрешили по ИИСам выводить дивиденды от акций на другие счета. Ну, у тебя капитал более ликвидный, более свободный, да, и ты можешь им спокойно распоряжаться. И точно так же можно будет делать по облигациям. Вот такие инициативы предлагали ассоциации.
2: Дима, а стоит ли сейчас открывать ИИС или лучше уже дождаться новых правил?
0: Ну, я думаю, что ИИС стоит открывать всегда. Это инструмент полезный, потому что чем раньше ты открыл, тем быстрее начали работать льготы. Плюс он дает довольно-таки широкий спектр вот этих льгот, которых объективно нет нигде. И опять-таки, вот если посмотреть на те инициативы, которые есть в письмах ассоциаций, Минфину. Вот, например, смотрите, возможность использования материнского капитала для пополнения ИИС. У нас с женой есть этот материнский капитал, он где-то там лежит, скучает, мы его даже в глаза не видели.
1: Ну, это интересно. Кстати, что касается вот мат-капитала, это все-таки государство позиционирует как соцвыплату, а здесь предлагается использовать его в инвестиционных целях. Дмитрий, все, что ты перечислил даже сейчас такими общими мазками, звучит не просто как реформа, а местами даже как революция. Это все будет поддержано и воплощено, как ты думаешь?
0: Некоторые из инициатив имеют реальные шансы на то, чтобы быть воплощенными. Например, сокращение срока действия ИИС. Сейчас ИИС, он 5-летний, и с каждым годом срок его действия увеличивается. То есть в следующем году будут открываться уже 6-летние ИИСы, потом через год 7-летние и так далее, до 10-летних ИИСов. И вот ассоциации предлагают сделать их 3-летними при определенных условиях. А ранее ЦБ говорил, что да, можно подумать об изменении сроков ИИС, о том, чтобы сделать их, ну, более такими дружественными для инвесторов. Я думаю, что куда-то в эту сторону будет двигаться реформа.
1: Ну, то есть мелкому инвестору, как ты выразился, вполне возможно, что ИИС будет более интересен в случае, как раз если все это воплотится. Спасибо. С нами на связи был ведущий программы «Рынки главные» Дмитрий Полянский. В пресс-службе Минфина, кстати, сообщили РБК «Инвестиции», что письмо из Науфор получено, будет рассмотрено в установленном порядке. Также РБК «Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Банка России, чтобы там прояснить некую позицию. Возможно, позиция будет консолидированная, но это уже развитие истории, и за этим мы следим. А полная версия этого материала доступна на сайте РБК, можете посмотреть. Если вы присматриваетесь сейчас к индивидуальному инвест-счету, возможно, настало время для того, чтобы вы этот инструмент наконец-то использовали. 8:38 в российской столице. Далее 2 минуты полезной деловой информации, после чего о ситуации на Кубани несколько слов скажем.
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Voya Taycan. Флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни.

0: Кафе «Тайшан». Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voye.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7.ру. Физагент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: 8:40 в Москве. Прямо сейчас к истории, которая была на полосах даже мировых изданий. Там остается во многом. В Сочи после атаки морских беспилотников загорелся танкер «Афромакс Рио». Накануне это произошло. Информацию соответствующую подтвердили в Минтрансе.
6: Утро вне конкуренции.
5: Что известно?
7: Судно шло под флагом Либерии. Экипаж состоит из 23 граждан. Это граждане Индии. Их спасли, пострадавших нет. В городской администрации сообщили, что спасатели приступят к тушению пламени, когда оно станет меньше и не будет нести угрозу другим судам. Власти также временно закрыли пляжи. Прошла уже ночь. Мы узнаем, что происходит сейчас в городе у жительницы Сочи Ольги. Она видела пожар на танкере. Ольга, здравствуйте. Какая сейчас обстановка в городе? Что видите, что слышите?
8: Доброе утро. На данный момент погода в Сочи прекрасная, небо ясное, акватория моря чистая. Еще вчера вечером, когда судно начало, пожар начал стихать на судне, его начало течением относить примерно в сторону северо-запада, это правее от Сочи, в сторону Дагомыса. На сегодняшнее утро в акватории, вот насколько я могу видеть, судна нет.
5: То есть его снесло течением, да, скорее всего, Ольга? А вот насколько...
8: Его унесло течением, еще оно когда горело, пожар стал меньше, но его уже было видно, как его уносит.
5: Мы видели кадры, которые публиковали жители Сочи. Накануне зарево было видно практически из любой точки города. Вот сейчас вы не видите ни отсветов на небе, ни дыма, да, как я понимаю?
8: Да, нет ни дыма, ни запаха гари, нет самого судна. То есть его, видимо, уже достаточно сильно унесло. То есть,
5: вот, из поля зрения он пропал.
8: Я его не увидела.
7: Ольга, а что говорят местные власти, службы города?
8: Пока официальных комментариев прям вот... Ну, мы предсказали, что пляжи закрыли, но я не была еще на море, не знаю, подтвердить не могу. Соответственно, так, обстановка спокойная в городе, тихо.
5: Ольга, кроме ограничений на посещение пляжей, какие-то еще были меры, которые вводили местные власти? Может быть, были рекомендации не открывать окна в ночное время? Что-то подобное было?
8: Да, конечно, безусловно, рекомендации закрыть форточки, не выходить на улицу и особенно покинуть прибрежные полосы. Все это было. Но даже в момент сильного огня запаха гари в воздухе вообще не ощущалось практически. То есть ветер был в другом направлении, и на Сочи, слава богу, пошло.
5: Спасибо. Жительница Сочи Ольга была в эфире радио РБК. Еще из деталей, которые относительно всей этой истории есть. Произошел ли разлив нефти в море? Да, вопрос открытый. В Минтрансе не уточнили. Власти проводят мониторинг качества воды и воздуха на наличие вредных веществ. И о превышении ПДК, норм всевозможных допустимых, не сообщалось. В Киеве не было тоже заявлений, кстати, по этому поводу. И все это на фоне того, что Турция и ООН планируют ведь провести с Россией и Украиной переговоры о прекращении огня в Черном море, как Bloomberg пишет, контакты подобного рода могут состояться до конца октября. Вот это, опять же, повторюсь, информация Bloomberg. Других подробностей нет. Будем следить за той информацией, которая поступает из Сочи. 8:44 точное московское время. Что еще важно сегодня?
7: Силы ПВО за ночь сбили 311 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дональд Трамп анонсировал новый телефонный звонок с Владимиром Путиным, когда не уточнил, но в Кремле предупреждали, что сегодня, в день рождения президента, он принимает звонки из-за рубежа. Ждем подробностей. Сегодня Нобелевский комитет вручит премию по химии. По традиции собрали материалы о последних лауреатах. Разберемся, какие направления науки Академия считает приоритетными. Также ждем нового санкционного пакета Евросоюза. Источник

0: Curator утверждает, что в списке окажутся больше 1500 лиц, как физических, так и юридических. Какие возможности остались у Брюсселя, расскажем через 15 минут. Еще сегодня насыщенный день на рынках. Минфин проведет новый аукцион ОФЗ, увеличит покупки валюты по бюджетному правилу. Совкомбанк увеличит байбек, а вечером будут опубликованы новые данные по инфляции. Обо всем, что влияет на инвесторов, рассказываем в программе «Рынки утра» в 9 часов 9 минут по московскому времени.
1: 8.45 в Москве. Если наши слушатели отвезли своих детей в школу, то следующая информация, которую мы озвучим, сюрприз им не испортит. Внимание! Школьников в этом году ждут рекордно длинные осенние каникулы. Целых 12 дней. И надо, соответственно, куда-то отправляться. Очень популярное время для того, чтобы спланировать свой отдых и у детей, и у родителей. Такой большой, кстати, период отдыха, максимальный за десятилетие, к слову. Получился он почему? Потому что каникулы включают в себя субботу, воскресенье и выходной в честь Дня народного единства, то есть 4 ноября. И вот на пятидневке ученики, которые находятся с субботы 24 октября, уходят на каникулы, возвращаются только 4 ноября. А куда можно отправиться комфортно с детьми в этот период? Давайте попробуем составить карту. К эфиру подключается руководитель Комитета Российского Союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. Татьяна, доброе утро. Куда направиться школьникам средних, старших классов и их родителям?
2: Добрый день, спасибо за прекрасную тему. Да, действительно, пришла осень, и октябрь-ноябрь самый сложный, самый тяжелый, погода, дожди, и, конечно, у детей происходит, да и у взрослых, сбой иммунитета и простудные заболевания. И как раз каникулы – это время перезагрузки. И главное, конечно, здесь нужно не гнаться за географией, куда приехать, хотя возможности сегодня есть. И это и зарубежные туры детские для детей, и в Китай, и в Дубай. Но главное здесь нужно провести, организовать ребенку каникулы активные, потому что свежий воздух, движение – вот то, что нужно детям. Это лучшее лекарство. Самое главное, чтобы дети не сидели дома у компьютеров.
1: Ну, то есть это не обязательно ехать на море, мы правильно понимаем вас?
2: Да, конечно, это не обязательно на море. Да, на море не нужно, потому что организм ребенка не успеет восстановиться, потому что здесь все-таки нужно учитывать, что каникулы 10 дней. Что можно? Это детские загородные лагеря. Смена у них по 7-8 дней. Это прекрасная места, где у детей правильный режим дня, будет активное движение. Дети практически каждый день на свежем воздухе, спортивные мероприятия, общение друг с другом, творчество, языковые есть программы. Поэтому здесь это максимально организованный правильный детский отдых для восстановления ребенка.
1: Татьяна, а стоит ли обратить внимание во время осенних каникул на южное российское побережье, Сочи, например?
0: Там тепло еще. Достаточно.
2: Там тепло, значит, это для, я хотела сказать, что, конечно, родителям нужно это использовать, брать, возможно, какие-то отпуска. И самое хорошее проведение это совместного отдыха, смена картинок, впечатлений. Если у родителей есть возможность взять отпуск в эти дни и поехать на море, да, конечно, можно. И нужно. Но можно более экономически поступить, поехать в соседний город, в соседний регион, по Золотому кольцу, Нижний Новгород.
1: Татьяна, а есть соответствующие предложения, не знаю, у туроператоров, может быть, какие-то скидки, которые именно семьям со школьниками, с детьми в этот период
0: чтобы
1: представить?
0: Чтобы было бюджетно, да?
1: Цена вопроса.
2: Цена вопроса, если ехать на море, это уже затраты по логистике, билеты дорогие, это дорого. Но есть экскурсионные маршруты, я говорю, по Золотому кольцу будет недорого для семьи. Можно поехать самим на машинам и взять профессионального гида, экскурсию купить. То есть это еще будет бюджетнее. Поэтому вариантов очень много.
0: А вы можете примерно вилку обозначить цен? Во сколько может обойтись?
2: Ну, допустим, да. Золотое кольцо может быть для человека от 7 тысяч. Однодневная экскурсия 5 дней. То есть если на один день поехать, то это 5 тысяч рублей. Если здесь на 2-3-4 дня, то есть это уже 10-12 тысяч на человека. Соответственно, выбор есть. Можно выбрать по бюджету. И не обязательно ехать далеко в Сочи.
1: Мысль ясна. Спасибо. С нами на связи была руководитель Комитета Российского Союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. В прошлом, кстати, учебном году школьники отдыхали 11 дней, а вообще в среднем от 9 до 10 школьные каникулы. Но вот наш эксперт советует не гнаться, может быть, за цены.

0: планами за какой-то дальней географией организовать каникулы где-то поблизости, например, Золотое кольцо или крупные миллионники в окружении Москвы, вроде Нижнего Новгорода, того же там Санкт-Петербурга, вполне подойдутся на вопрос от 5000 рублей за день подобного отдыха. 8:49 в российской столице.
1: Поговорим о тенденциях на рынке труда. Там появилось новое явление, называется оно «Doom-jobbing».
0: Пока школьники отдыхают, взрослые опять работают. Ты к этому.
1: Что это значит? Соискатели теперь массово откликаются на любые вакансии, даже те, для которых у них нет никакого опыта. HR-ы жалуются, что пропускают в этом потоке релевантных кандидатов, но признают, что для самих соискателей это способ взломать наем.
0: Это интересная, кстати, история, и хотелось бы к нашей аудитории обратиться, к радиослушателям, а кто-то так делает, ну, не секрет, что иногда заходишь на всевозможные рекрутинговые порталы и начинаешь смотреть сначала то, что подходит тебе по образованию, по опыту, по специальности, а потом уже начинаешь, собственно, смотреть дальше и до кучи другие резюме отправлять на те позиции, даже на которые вроде бы ты не претендуешь. Вот пока вы пишете, мы эту тему подробнее разберем вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым, он подключается к эфиру. Как распознать Doom-jobber, Илья, есть ли какие-то рецепты?
2: Дело в том, что это очень сложно. Основная проблема, по которой этот Doom-jobbing возник, она связана с тем, что искусственный интеллект сломал наем фактически в компаниях, потому что сейчас компании поголовно применяют автоматическую обработку резюме, да, они как бы отсеивают первично какие-то резюме, которые не подходят, и часто по ключевым словам приглашают тех, кто не подходит гарантированно, и наоборот пропускают тех, у кого не глянцевое резюме, да, резюме без каких-то ключевых слов. А сами соискатели, они тоже используют искусственный интеллект, чтобы писать красивые резюме, чтобы использовать как можно больше ключевых слов, благодаря которым их пригласят. И вот в этом-то основная проблема.
1: Илья, а почему вообще возникло такое явление, как Doom-jobbing? И люди стали вот откликаться буквально на все вакансии,
0: попытка
1: которые видят?
0: Преодолеть барьер из ИИ, очевидно.
2: Да, именно. И это оказалось неплохой стратегией, говорят HR. Кадровикам это добавило огромное количество работы, потому что они тонут в этом потоке входящих писем. Но сами люди часто начали как бы взламывать наем, да, они попадают на те места, на которые бы их раньше не пригласили. Ведь раньше было как? У человека должен быть обязательно соответствующий опыт, да, то есть работы в той же сфере. А сейчас очень многие Doom-jobber, они попадают, например, в IT, хотя у них нет опыта работы в IT, но есть какой-то очень полезный для компании опыт. Например, они работали в продажах или в маркетинге, или делали какой-то там банковский продукт, который сейчас эта IT-компания собирается сделать. То есть, да, получается, что на самом деле это явление не полностью плохое. Оно может играть какую-то очень положительную роль для кандидатов.
0: Кандидат-смежник, я помню, на языке кадровиков это называется. Работодателю надо как-то этому противостоять? Что говорят эксперты?
2: Тут очень по-разному. Во-первых, надо... Сейчас сами компании не очень хорошо понимают, кто им нужен, да, и для компании это тоже шанс. Они могут найти какого-то человека, который к ним раньше не попал бы, а теперь он понесет огромную пользу. То есть на самом-то деле компаниям надо перейти к проактивному поиску. Там один из экспертов в статье говорит очень хорошо. Представьте, что если бы ботинки вы покупали себе так же, как компании ищут себе кандидатов. То есть вы говорили бы, ой, давайте мне 20 пар разных ботинок от Калуш до валенок, я буду среди них выбирать. Но это глупо. Компании должны четко сформировать, кто им нужен, да, какой-то запрос. И вот искать самим такого кандидата. То есть вот когда такой проактивный найм появится, то, я думаю, дело пойдет к лучшему.
1: Илья, но ведь есть и обратная сторона медали. Например, можно упустить какого-то хорошего специалиста, опытного.
2: Да, именно этим вот эта автоматическая обработка резюме, она и чревата. На самом деле, действительно, они отпускают все больше и больше каких-то правильных людей. Потому что, смотрите, хороший специалист, он часто не будет прилизывать свое резюме с помощью ИИ. И, как правило, его современная вот эта вот система, она и не увидит, к сожалению.
0: Спасибо, Илья Носарев, руководитель отдела бизнеса РБК, был с нами на связи. Ну, а полная версия материала с комментариями экспертов про калоши и резиновые сапоги в том числе есть на сайте РБК уже сейчас.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде.

0: доходят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
4: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
3: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Конец BitMEX. Одна из старейших криптобирж BitMEX закрывается спустя 12 лет после запуска. Сегодня ее объемы невелики, но именно эта площадка во многом создала современный рынок криптотрейдинга. В 2016 году BitMEX запустила первый массовый бессрочный фьючерс на биткоин. В отличие от обычного фьючерса, у такого контракта нет даты окончания. Позицию можно удерживать сколько угодно, пока хватает залога. Биржа также предложила кредитное плечо до 100 к 1. Это позволяло открыть сделку на 100 тысяч долларов, имея всего 1000. Но даже небольшое движение цены против трейдера могло полностью уничтожить его депозит. На пике в 2019 году BitMEX проводила сделки на 16 миллиардов долларов в день. Годовой объем торгов превышал триллион долларов. Падение началось после обвинения властей США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Биржа и ее основатели признали вину, а общая сумма штрафов превысила 200 миллионов долларов. BitMEX так и не вернула прежнюю популярность. Но созданные ею бессрочные фьючерсы стали одним из главных инструментов крипторынка.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С утра в столице, в студии Павел Потапов. Средства ПВО за ночь сбили 311 дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны. В Воронежской области уничтожили 64 беспилотника, рассказал губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередачи. Несколько сел временно остаются без света. Один из конвоиров, раненых при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии, скончался в лечебном учреждении, сообщает Федеральная служба исполнения наказания. Ранее ФСИН заявляла, что осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него в поезде в Кабардино-Балкарии 2 октября. В ведомстве опровергли информацию о бунте в железнодорожном составе, которая распространялась в СМИ. Дональд Трамп в скором времени созвонится с Владимиром Путиным. Об этом заявил американский президент. «Пока что мы ведем очень активные переговоры. Вероятно, мы сможем сообщить о результатах 7 октября», — отметил Трамп. Последний раз президенты созванивались в сентябре. Британская сеть кофеен Коста Кофе предупредила о росте цен, повышением издержек грозит изменение климата, пишет Телеграф. Сегодня стоимость латте в Коста 4,4 фунта, либо 494 рубля, если переводить на наши по сравнению с 3 фунтами 5 лет назад. При этом на всем мировом рынке кофе наблюдается повышенная волатильность, вызванная непогодой. Бразилия особенно сильно пострадала от недавней засухи. Запасы арабики упали до самого низкого уровня за 26 лет, оставив рынок уязвимым к дальнейшим сбоям. Больше новостей на сайте РБК.
2: Как выглядит кофейный бизнес в Африке и можно ли получать там сверхприбыль? Ответ в программе «Да или нет» в нашем эфире через 40 минут. Прямо сейчас у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Краткий взгляд на рынки. А что там?
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи открыл основную сессию торгов ростом плюс 0,4%, 2334 пункта. Рынок следит за геополитическими новостями, а также усилением санкционной риторики. Об этом буквально через минуту. Нефть утром дорожает. Brent торгуется выше $101 за баррель. Эксперты не видят предпосылок для улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация непредсказуема, а запасы нефти в западных странах исчерпаны. Рубль немного укрепился, но остается под давлением после решения Минфина увеличить объем покупок валюты. На межбанке сейчас доллар 85,60, евро 96.
0: Утро вне конкуренции.
2: Как ты и сказала, уже сегодня Евросоюз может одобрить новый пакет санкций против России. Рейтер пишет, в него войдут ограничения предварительно против 1650 физических и юридических лиц. Это сделает меры самым масштабным списком сначала. Конфликты на Украине, ограничения коснутся тех, кто связан с ВПК. Что еще ожидается в этом пакете мер? Разбираем тему вместе с экспертом Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андреем Картуновым. Андрей, доброе утро. Как вы считаете, новые меры будут одобрены Евросоюзом сегодня?
4: Ну, скорее всего, да, там принципиальных возражений ни у кого нет, и насколько можно судить, этот пакет будет очень эффектным, но малосодержательным, то есть по количеству людей, которые попадут под санкции, он будет действительно, наверное, одним из самых крупных, но с точки зрения воздействия там на конкретные сектора российской экономики, здесь вряд ли мы уже ожидаем каких-то серьезных подвижек, поскольку все возможности, которые были и которые лежали на поверхности, во всяком случае, они во многом уже исчерпаны.
3: Андрей, а насколько вообще сейчас санкционный ресурс ЕС велик?
4: Насколько, извините?
3: Ну, а сколько велик санкционный ресурс сейчас Евросоюза?
2: Остались ли еще рычаги?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что если мы говорим о европейских санкциях, то сейчас главный ресурс – это повышение эффективности вторичных санкций. То есть вот то, в чем преуспели Соединенные Штаты и в меньшей степени Европейский Союз. А именно, так сказать, навязывание ограничительных мер вот в отношении тех компаний третьих стран, которые, несмотря на принятые санкционные решения, продолжают работать с российскими партнерами. Вот здесь Европа отстает от Соединенных Штатов, и здесь, наверное, есть определенное пространство для дальнейшего усиления давления.
2: Андрей, еще одна сфера, которой не коснулись пока санкционные ограничения, это атомная энергетика. Об этом говорили эксперты в нашем эфире. Может быть, настал ее черед сейчас, как думаете?
4: Ну, фактически идет пересмотр отношений с Россией в сфере атомной энергетики. Конечно, это дело сложное, поскольку

0: общем, Европа сталкивается с серьезными энергетическими проблемами, и атомная энергетика рассматривается многими как одно из решений этих проблем, поэтому здесь будет идти борьба. Вот. Ну и плюс, наверное, мы можем ожидать каких-то жестких мер в отношении технологического сотрудничества. Прежде всего, вот Европа очень беспокоит новая система «Рассвет», которая сейчас запускается в России, а также повышение возможностей российских реактивных дронов. Поэтому вот здесь тоже, наверное, будут какие-то санкции, которые могут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые, по мнению европейских чиновников, могут просачиваться из отдельных стран Европейского Союза в России. Вот это вполне возможно.
1: Спасибо. С нами на связи был эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов. Главное, наверное, смогут ли найти согласие в этом случае страны Европейского Союза. С этим пока есть проблемы. Тему продолжаем держать в фокусе внимания. Экономический обозреватель РБК Алевтина Пинкальская присоединяется к нашему эфиру. Она уже в студии. Алевтина, инвесторы вообще следят за санкционной темой наверняка, и в том числе за тем, что обсуждается сейчас в Евросоюзе.
2: За санкционной темой, безусловно, следят, но кажется, что конкретно санкции уже не оказывают такого влияния, они в некой степени вторичны, но сразу скажу, что геополитика сегодня, как отмечают уже эксперты, с которыми мы успели поговорить утром, будет оказывать большое влияние на ход торгов, но будут все в ожидании, в большей степени не санкции, а телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.
1: Совместный эфир телеканала и радио РБК «Рынки утра» буквально через полторы минуты. Все, что нужно знать инвестору сегодня, на что ориентироваться, а где лучше не рисковать, свои вопросы можете задавать в телеграм-радио РБК прямо сейчас.
3: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Вы это слышали?
13: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
12: Теперь слышали.
13: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
12: 18+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Рынки утра.
2: Сегодня ждем американские горки на российском рынке. Сегодня, сразу буквально через несколько минут после открытия основной сессии, индекс Мосбиржи прибавляет больше 0,5%. Торги идут возле планки 2340 пунктов. Покупки довольно активно шли в ходе утренней сессии. Участники рынка, судя по всему, ожидают телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. И готовящиеся, по данным Reuters, санкции Евросоюза рынком пока игнорируются. Ну и, конечно, влияние на ход торгов сегодня окажут данные по инфляции и аукционы гособлигаций Минфина. День обещает быть насыщенным. Ну и, коллеги, конечно же, у нас в фокусе рубль. Сразу после старта торгов слегка начал он слабеть, но, тем не менее, с наших радаров не сходит.
1: В эфире радио РБК мы касались этой темы. Действительно, ожидалось ослабление нацвалюты, но мы не забываем, в октябре нефтяники платят налогов больше. Это, возможно, стабилизирует ситуацию, и резких движений мы не увидим с нацвалютой. Есть такая гипотеза.
2: Сейчас будем прямо обсуждать и эту тему тоже, но Денис Муравьев, я знаю, сегодня будет пристально все-таки следить за этими самыми горками, которые ожидаются, и будет пытаться сыграть на геополитических изменениях или нет.
16: Я больше скажу, я кое-что прикупил на утренней сессии, но без подробностей. Она

0: российский рынок акций действительно живет ожиданиями и живет от переговоров до переговоров. И сегодня все инвесторы рассчитывают на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. И на этом фоне инвесторы ринулись скупать миркоины, те самые бумаги, которые больше всего растут, когда заходит речь о переговорах. И в лидерах роста сегодня у нас СПБ биржа, прибавляет она 4%. И также у нас сегодня «Лукойл» на максимальных значениях за полгода, «Газпром» тоже в плюсе, «Новатэк» прибавляет 25 сотых. Удивительно, что «Озон» у нас сегодня не только в лидерах роста, но и в лидерах по обороту, несмотря на то, что вот сообщается, офлайн-ритейл предложил правительству ужесточить налоги для маркетплейсов, ввести сбор 5% для ПВЗ и выровнять условия конкуренции между онлайн- и офлайн-торговлей. Несмотря на эти сообщения, «Озон» на утренней сессии прибавляет более 2%.
1: Друзья, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. А вы что делаете на утренней сессии? Зачем следите сегодня, если являетесь инвесторами? Пишите, пожалуйста, в Telegram Радио РБК. Вводите в поиске русскими буквами Радио РБК, собственно говоря. И пишите все, что у вас на душе и в портфеле. Ну а мы подробнее все истории обсудим. У нас в студии Александр Головцов, начальник аналитического отдела УК ПСБ. Доброе утро, Александр. Как настроение с утра?
2: Здравствуйте. Настроение спокойное.
1: Успели поторговать или вы этим не занимаетесь?
2: Мы занимаемся инвестициями. Да. Наш опыт показывает, что чем меньше торгуешь, тем выше доходность для клиентов.
1: С этим трудно поспорить. Но все-таки будем разбирать актуальные события. Вот Денис сказал, что сейчас в лидерах роста бумаги СПБ биржи. Связал Денис это с ожиданиями геополитических событий, о которых мы уже поговорили. Но, тем не менее, вижу также по новостной сводке, что СПБ биржи с сегодняшнего дня, 7 октября, добавит на торги 20 неоактивов, это вечные фьючерсы на ценные бумаги глобальных компаний, например, всем известные Airbnb и Zoom. Вот вы как считаете, этот рост довольно бурный в бумагах СПБ биржи с утра, почти 4%, больше связан с геополитикой или больше связан с расширением их продуктовой линейки?
2: Больше связан с жадностью и с низкой ликвидностью.
1: Низкая ликвидность – это та самая причина, которая, как мне кажется, вызывает разгон в разных бумагах. Например, вот в банковском секторе тоже хотим про это поговорить. Что происходит в МКБ? Накануне плюс 9%, сегодня с утра плюс 1,5%. Вижу, что до конца никто не понимает, все активно обсуждают две версии. С одной стороны, та самая спекулятивная активность. С другой стороны, вот это разрешение итальянскому Unicredit банку продать активы в России. Тут вы считаете, в чем причина?
2: Вторая версия больше похожа на правду. Кому-то отдадут Unicredit, но я вижу как минимум 4 кандидатов. Большинство из них тоже из 3 букв.
0: Но вы считаете, что и МКБ тоже может включиться в борьбу за этот актив?
2: Почему нет? В общем, банк достаточно значимый, с неким политическим ресурсом. Наверное, какой-то шанс есть. Но как бы делать прям ставку на это я бы не стал.
0: Сегодня МКБ тоже в лидерах роста своего сектора, правда, больше 1% он прибавляет, накануне, как уже Алевтина сказала, плюс 9%, и в целом, если мы посмотрим на банковскую отрасль, на эти бумаги, то они фавориты, именно туда перетекают деньги из сырьевых компаний, до этого мы видели ралли в «Газпроме», в «Лукойле» в том же самом, «Татнефти», то вот теперь у нас небольшой мини-ралли в банковском секторе, и в том числе это технологии в фокусе внимания инвесторов, они за последнее время прибавили около 10%, все дело в том, что раскрытие параметров сделки по покупке .банк оказалось меньше, там размытие составило около 3%, как вы вот сейчас смотрите на Т-технологии, и кто ваш фаворит в банковском секторе?
2: На Т-технологии смотрим сдержанно, думаем, что сделка по точке скорее разрушает стоимость для инвесторов, но просто акции отставали от сектора достаточно долго, сейчас немножко отскакивают в секторе. Интереснее, мне кажется, Дом.РФ, по динамике прибыли гораздо интереснее, чем Т-технологии и по достаточности капитала, по запасу достаточности капитала Мосбиржа. Интереснее, и даже такой простой вариант, как Сбер, тоже может заплатить очень хорошие дивиденды за 26-й год.
1: Кстати, отчет Сбера ждем завтра, в пятницу, я уже мыслями в четверг перенеслась. Давайте дальше пойдем по лидерам роста. Вы заговорили про Дом.РФ. Косвенно перейду так к самолету. Вижу, что у нас самолет прибавляет в моменте 2% с четвертью. А при чем тут Дом.РФ? А Дом.РФ при том, что накануне аналитики банка выпустили данные по объемам ипотечных выдач. Увидели, что в сентябре объемы выдачи ипотеки выросли в месячном выражении на 60%. Все начали активно брать семейную ипотеку в преддверии ужесточения условий с

0: октября. И, как мне кажется, это могло отразиться на динамике бумаг девелоперов. Вот опять-таки, самолет накануне рос, и сегодня плюс 2 с четвертью. Вы связываете вот эти данные статистические и динамику в девелоперах или нет?
1: Да, это похоже на такой финальный вскукорек перед длинной спячкой. Скачок продаж перед ужесточением условий ипотеки, потом будет, долго будет тяжело. Да. Предвидим спад продаж для девелоперов серьезный. Те из них, у кого большая долговая нагрузка, как у самолета, им придется гораздо труднее.
0: То есть в самолете только спекулятивная идея, не долгосрочная?
1: Абсолютно, да.
0: Хорошо, ну вот прошлись по лидерам роста, а давайте теперь посмотрим на лидеров падений. Их не так много, скажу сразу, потому что глобальный индекс Мосбиржи у нас растет, а вот к текущей минуте уже прибавляет почти 1%, 0,8, я так слегка округлила, но тем не менее есть и красные пятна на карте рынка. Например, ВКонтакте теряет в районе 0,5%, а накануне он был наоборот в лидерах роста, плюс 5% в моменте. Мы тоже с Денисом долго обсуждали. В чем же причина? Нашли только один инфоповод. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что пользуется ВКонтакте, ВК-видео, сказал, что аудитория Макса выросла до 130 миллионов человек, и, в общем-то, больше никаких инфоповодов, связанных с компанией, не было. Вы считаете, такие заявления официальных лиц могут так сильно влиять на котировки?
1: Ну да, наверное, все сотрудники правительства, аппарата должны были инвестировать в ВК сразу после таких высказываний. Но действительно, других инфоповодов не было. Главный повод, мне кажется, то, что акции низколиквидные и долго от рынка отставали. Все достаточно банально. Компания ничего не зарабатывает.
0: Тот самый разгул спекулянтов, да, о которых вы говорили в самом начале.
1: Да, на рынке сейчас меньше продавцов, чем обычно, поскольку многие продавали перед выборами, боялись, и как бы даже небольшие покупки могут разгонять котировки достаточно сильно.
2: Александр, а вы пользуетесь сервисами ВК?
1: Мне кажется, есть там аккаунт, мне иногда приходят какие-то извещения, вот поэтому, наверное,
0: можно
1: сказать.
0: Ну, кстати, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, РБК Инвестиции есть на ВК-видео, регулярно выходят все наши прекрасные выпуски, пожалуйста, смотрите и пишите ваши вопросы в Telegram Радио РБК. Ну, мы обсудили лидеров роста и падения в моменте, а что будет сегодня в течение дня, что будет определять ход торгов, обсудим. Ну что ж, Александр, логичный вопрос. Зачем вы будете сегодня следить наиболее пристально, ну, кроме геополитики, которую мы как бы обсудили уже?
1: За самыми фундаментальными вещами, за Минфином и инфляцией.
0: Да. Отлично, такой ответ нам подходит, потому что нам тоже есть что сказать. В частности, про аукцион ФЗ, да, Денис?
2: Да, и в том числе про долговой рынок, который на основной сессии растет и прибавляет 0,1, но общая конъюнктура здесь не изменилась. Торгуется индекс гособлигаций около отметки 111 пунктов, и длинные ОФЗ подбираются, доходность их подбирается к 17 уже процентам. Сегодня Минфин проведет аукцион, и это аукцион более длинной бумаги, потому что неделя ранее аукцион не состоялся по коротким бумагам 252 серии, и сейчас именно эта бумага торгуется около с доходностью 16,64. Александр, вам как сейчас именно длинные бумаги, интересен ли рынок долго, и будет ли сегодня премия со стороны Минфина?
1: В длинной бумаге рискованная история, размещать нужно много, 2,5 триллиона за квартал, да, за предыдущий квартал получилось разместить в два раза меньше, и то в основном за счет флоутеров, да. Поэтому задача амбициозная, давление на цены длинных бумаг вероятно. Да.
0: А может ли аукцион сегодня не состояться, как на прошлой неделе?
1: Вполне вероятно, вполне возможно, да.
0: Смотрите, у нас есть прекрасный вопрос от нашего слушателя и зрителя, я надеюсь, Андрея. Он спрашивает. Все смотрят на грязную доходность ОФЗ в 17%, ну, 16, скажем прямо, Андрей. А какая реальная доходность останется у частного инвестора на руках после уплаты всех налогов? Я за вклады. Вот такой крик души от Андрея. Что вы можете ему ответить, Александр?
1: Я могу сказать, что обложение вкладов теперь будет практически совпадать с обложением доходов по облигациям. Доходность по облигациям сейчас все-таки в целом повыше, да, чем ставки по депозитам. Плюс облигации дают возможность выйти из инвестиций без потери прибыли, в отличие от депозитов. Поэтому лучше иметь и то, и другое. В депозитах есть необлагаемая сумма небольшая, да. Есть гарантия, но и облигации есть с очень низким риском.
0: Поэтому, диверсификация, да, наше все. Хорошо, про инфляцию мы тоже вкратце заговорили. Сегодня ждем традиционные недельные данные от Росстата. ЦБ всегда нам говорит не смотреть на недельные принты, поскольку они зашумлены, то есть никаких глобальных выводов нам нельзя сделать. Но я тут хочу вспомнить те данные, которые я привела по объемам выдачи кредитов потребительских, в частности ипотечных. Как вам кажется, вот на какие-то месячные показатели вот эти усиленные объемы выдачи жилищных кредитов окажут влияние?
1: Абсолютно. Больше влияют потребительские кредиты, которые как раз с мая очень сильно стали активизироваться, да, они поддерживают потребление, разгоняют инфляцию. Один из факторов риска, на который смотрит Центробанк.
0: Ну что ж, давайте теперь перейдем к той теме, с которой мы начали. Это рубль. Денис, что с рублем у нас после старта основной сессии?
2: Ну, примерно на тех же значениях, о которых ты сообщала в начале этого выпуска. 12 рублей 74 копейки торгуется сейчас юань на московской бирже, и прибавляет он 0,3, то есть рубль сейчас теряет именно столько же. Но если мы посмотрим на более широкий диапазон, то рубль достаточно сильно у нас упал, если мы возьмем начало лета, и сейчас это больше 20%.
0: Но кажется, что после провала рубля на торгах в понедельник, отчасти во вторник, вот наоборот, во вторник и сегодня, кажется, он несколько стабилизировался, успокоилась нацвалюта. Как вам кажется, вот этот потенциал падения весь исчерпан, или мы до конца года еще увидим значительные просадки?
1: До конца года, мне кажется, скорее увидим умеренное укрепление. Последние месяцы экспортеры продавали гораздо меньше валюты, чем должны, а нефть дорожала. Будут отложенные продажи с большой вероятностью, и будет эффект от удорожания нефти очень сильного, который мы в сентябре увидели. Поэтому, скорее, умеренное укрепление. С другой стороны, будет работать скачок денежной эмиссии рублевой в конце года. Но, мне кажется, вот нормализация объема продаж валютной выручки должна больше сработать. Мы ждем где-то 84 рубля за доллар на конец 2026.
0: Действительно, умеренное укрепление, но я бы сказала, что консенсус рыночный больше сдвинут в сторону 90. То есть вы выглядите оптимистичнее других ваших коллег по
1: финансовому. Да, Эльвира Сихвидановна нас учит, что невозможна низкая инфляция без при устойчиво слабом рубле. Поэтому я сомневаюсь, что устойчиво слабый рубль наши регуляторы допустят. Да. Скорее ждем стабильного курса.
0: Отлично. А вот у нас Денис из Краснодара спрашивает, влияют ли на самом деле операции Минфина по бюджетному правилу на реальный курс рубля? Или за ними нет смысла следить? Прекрасный вопрос в контексте того, что, собственно говоря, на этой неделе к ослаблению рубля привели увеличение операций Минфина.
1: Влияют, но очень мало. Тот объем операций, который сейчас объявили, по-моему, 280 миллиардов рублевого эквивалента покупок валюты, это примерно 7% от оборота по юаню на бирже за последний месяц.
2: Но это все-таки оборот, это покупка и продажа.
1: Да, но, тем не менее, доля очень маленькая. Если сравнить это с профицитом торгового баланса, например, это меньше 20%. Да, поэтому влияние скорее разовое, там, на горизонте нескольких дней, а влияние будущих продаж валютной выручки, мне кажется, будет значительно больше.
0: Спасибо большое, Александр. Успели мы обсудить все грядущие, уже произошедшие части события, говоря о лидерах роста и падения сегодняшнего дня. У нас в студии был Александр Головцов, начальник аналитического отдела УК по СБ. Ну, а тем временем индекс Мосбиржи прибавляет 0,7%. Лидеры роста у нас все те же. СПБ, биржа, самолет и Озон. Коллеги, ну вот сегодня событий много ожидается. Будем за всеми следить.
3: Безусловно, за всеми стараться рассказывать нашим слушателям и зрителям о том, что все это значит. Благодарю. В студии были наши коллеги Алевтина Пинкальская, Денис Муравьев. Мы же продолжаем следить активно за геополитикой. Ожидается телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Это тоже на рынок, безусловно, влияет, как и ситуация на Ближнем Востоке. И еще одна, кстати, интересная деталь. Кофе – перспективный биржевой товар. Возможно, дефицит, неурожай в Бразилии. Можно ли прямо сейчас в Африке российскому бизнесу построить бизнес со сверхприбылью? Узнаем.
4: Автоньюз. Современные автомобили защищают людей не только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым стеклом. А предметно о защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916-му их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х. Но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видеоиспытание такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует, что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.
5: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас

0: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
1: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
6: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

0: Обсуждение возможного случая заражения чумой в Сибирском научно-исследовательском институте, сообщает Associated Press. Выступая перед репортерами в Белом доме, Трамп отметил, что поговорит с Путиным очень скоро. По его словам, власти ведут расследование после смерти сотрудницы противочумного института, которую официально связали с пневмонией неустановленной этиологии. Средства ПВО отразили атаку 12 украинских беспилотников на Пермский край. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Аэропорт Перми вернулся к работе в штатном режиме. Зеленая кнопка для отмены ограничений при защите от мошенников появится на госуслугах в этом году. Она позволит пользователям снимать заморозку онлайн-операций, которую производит красная кнопка, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ранее он сообщал, что красная кнопка для защиты от мошенников заработает на портале также в этом году. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Высокие цены на энергоресурсы сохранятся, скорее всего, некоторое время, даже если война США и Израиля с Ираном завершится в ближайшем будущем, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, фьючерсы на нефть марки Brent в настоящее время позволяют прогнозировать высокие цены вплоть до 2027 года. Также глава МВФ отметила, что затрудненные поставки СПГ через Армузский пролив оказывают неравномерное воздействие на разные регионы, особенно сильно пострадали Азия и Европа. Далее Георгиева процитировала. Цитировала «Игра престолов. Зима близко». Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Сайт Marine Traffic показывает, сейчас Армузский пролив практически чист. Вдоль побережья Исламской Республики следует несколько судов. Одно из них под флагом Ирана, другое под китайским, кстати говоря. Одно из них танкер, вот что известно. Но в целом трафик, конечно, практически остановлен. Пока США выдвигает Ирану новые требования для окончания конфликта, прокси-группировкой Тегерана хуситы в Йемене сдают позиции правительственным войскам. Что происходит в этом регионе?
2: Утро вне конкуренции.
3: Сегодня третий день операции по освобождению Йемена от повстанцев хуситов. Какая обстановка на поле боя за ситуацией в этом регионе следит Алексей Орлов. Он сейчас с нами в студии. Алексей, что же там происходит сейчас?
4: Ну вот правительственные войска ведут бои в окрестностях портового города Тхубаб на юге страны. Мы про него рассказывали накануне. Он имеет стратегическое значение, поскольку позволял хуситам обстреливать как раз танкеры в Баб-эль-Мабдебском проливе. И вот группировка «Бригада южных гигантов», которую мы тоже неоднократно здесь упоминали, опубликовала новый видео боев, и агентство Рейтер его смогло геолоцировать, по крайней мере, часть территории удалось определить. Журналисты сопоставили схемы дорог, вышек, ангаров и формы гор, которые соответствуют топографическим картам и спутниковым снимкам, сказано в пояснении. И вот осинт-расследователи подтвердили, что это пригород Тхубаба, и на кадрах хуситы с оружием пытаются отстреливаться от войск проправительственной коалиции, а затем оставляют свои позиции и просто бегут. Но говорить о том, что город сдан, пока рано, указывает агентство. На востоке идет медленное продвижение на столицу Йемена, Сану, которую до сих пор контролируют хуситы. Но, опять же, об успехах на этом направлении тоже пока сведений нет. Власти Саудовской Аравии, которые как раз и возглавляют вот эту самую международную коалицию, заявили, что вычисляют военные цели для новых авиаударов. Речь конкретно про Сану и приоритет ракетные пусковые установки. Но пока рано говорить, что проправительственная коалиция добилась какого-то успеха. При этом у международных сил есть сейчас гораздо больше возможностей для наступления, чем у хуситов. По крайней мере, так считает старший аналитик кризисной группы по Йемену Ахмед Наги.
5: Мы не видим больших изменений на линии фронта. Бои идут активно, в основном на западе страны вдоль Красного моря. Но в целом нельзя называть наступление со стороны правительства крупным. При этом мы видим, что стороны увеличивают численность своих подразделений. Я думаю, что главная цель операции — это освобождение Саны. Это очень амбициозная задача, и вопрос в том, насколько правительство обладает необходимыми возможностями. Но я допускаю, что это вполне осуществимо, учитывая превосходство в воздухе, которым обладает коалиция под руководством Саудовской Аравии.
4: Flat areas. Ну и вот пока действительно нет каких-то дополнительных данных о том, где сейчас конкретно закрепились проправительственные войска. Известно только, что они улучшили, по крайней мере, вчера об этом сообщалось, что они улучшили свои позиции вдоль Красного моря, чтобы его контролировать и не дать хуситам вновь атаковать суда в Баб-эль-Мамдебском проливе.
1: А повстанцы какие-то делают в связи с этим заявлением?
4: Да, они, конечно же, вновь все опровергают. СМИ, которые подконтрольны Хуси, там публикуют видео, что якобы они контролируют все города, которые по заявлению про правительственные коалиции были отбиты. И вот вокруг третьего по величине города,

0: города Йемена Таиза, который находится в горной местности, идут еще ожесточенные бои. Хуситы окружили там проправительственные подразделения, но пока о разгроме этой группировки тоже речи не идет. Опять же, стоит уточнить, что все вот эти сообщения довольно трудно проверить оперативно, поскольку независимых журналистов, которые там могли бы находиться, просто нет. Ну и вот третий день операции против движения Ансар Алла, или хуситов, начался с того, что сами хуситы утром атаковали международный аэропорт Адена баллистическими ракетами и беспилотниками. Это информация от Министерства транспорта Йемена. Аэропорт Адена – это сейчас такой главный транспортный коридор, или как их еще называют, главные транспортные ворота для правительства страны, потому что именно туда как раз и поступает помощь от союзников. Ну а системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету хуситов к северу от своей столицы Эр-Рияда.
1: Алексей, как известно, главный союзник хуситов в регионе – Иран, а накануне Соединенные Штаты выдвинули к Исламской Республике новые требования. В чем их суть?
0: Иран должен сократить производство обогащенного урана, и, по сути, это единственное требование американцев к тому, чтобы закончить этот самый конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью агентству Рейтер. И далее я процитирую вице-президента. «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем тогда вы обогащаете уран до 60%?» Обращается вот он к некому правительству Ирана. Я от себя добавлю, что для создания полноценной ядерной бомбы обогащение должно превышать 90%. Ну и продолжу цитировать Венса. «Если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный и основополагающий вопрос». Конец цитаты. Но кроме Венса, позицию высказал по этому поводу и американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что экономика Ирана в очень плохом состоянии.
2: У Ирана дела обстоят очень плохо. Их экономика разрушена. Инфляция составляет почти 300%. Их министр нефти ушел в отставку. Он сказал: «У нас нет экономики, у нас нет нефти, у нас ничего нет». Через Ормузский пролив за последние несколько дней было доставлено огромное количество нефти, миллионы баррелей. Это стабильные поставки, а иногда и их объем превышает довоенные показатели. Мы очень хорошо справились с этим.
3: Ну что, важно понимать, что все эти заявления делаются пока в Москве ночью, вот буквально они все накануне, несколько часов назад прозвучали, поэтому пока, кроме заявлений, как будто бы не видим более активного участия Соединенных Штатов во всем этом процессе, как будто бы Саудовская Аравия и правительственные войска Йемена справляются с ситуацией сами, да, и Иран тоже как будто бы не вмешивается.
0: Безусловно, никаких заявлений публичных от Ирана пока не последовало, американцы тоже не стремятся как-то помогать Саудовской Аравии и вот этой международной коалиции бороться с хуситами, но, как отмечает западная пресса, сейчас все вот эти заявления Дональда Трампа против Ирана в первую очередь направлены именно на то, чтобы, ну, хоть как-то поднять рейтинг республиканской партии. Он вот заявлял, что совсем скоро этот конфликт закончится, но, опять же, мы такое неоднократно слышали от американского президента, и вот он даже заявил, что если что-то будет не так, то военные готовы возобновить удары по Исламской Республике сразу после промежуточных выборов в Конгресс, а это 3 ноября. Ну и Джей Ди Венс, вице-президент, добавил, что Вашингтон открыт к переговорам с Тегераном, но Исламская Республика должна пойти на какие-то уступки в ядерной сфере. Ну и в заключение просто добавлю, что агентство Рейтер, ссылаясь на МИД Катара, добавляет, представители Ирана и США продолжают обмен мнениями об условиях прекращения огня, но каких-то других подробностей пока нет.
3: Спасибо, это был Алексей Орлов. Пока шел этот материал в нашем эфире, Баб-эль-Мандебский пролив преодолели 2 китайских контейнеровоза. Если верить сервису Marine Traffic, направляются оба они в сторону Суэцкого канала. Ну а что касается другой транспортной артерии Ормузского пролива, корпус стражи Исламской революции последние дни увеличил темпы атак здесь. Bloomberg об этом пишет. И британская служба морских торговых операций уже сообщает о 9 нападениях с начала месяца. Это половина от общего числа ударов по судам в сентябре. Ну, а нефть все так же выше $101 за баррель, имеется в виду нефть марки Brent. Далее, 1,5 минуты нас отделяет от космической, в том числе, темы. Будьте с нами.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Хвоя Тайшан. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный

0: Поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама не оферта.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: 9 часов 41 минута в Москве. Смотрим пристально на околоземную орбиту. Российский космонавт Андрей Федяев, как ожидается, вернется на Землю 8 октября. Это информация Роскосмоса. А что могло пойти не так при возвращении экипажа с МКС?
6: Утро вне конкуренции.
7: Экипаж корабля «Crew Dragon», куда входит российский космонавт, готовится к отстыковке от Международной космической станции. Пройдет она сегодня после 17 часов по московскому времени. Но на самом деле до этого развернулась настоящая драма. Операция пошла не по плану, и это уже вторая попытка экипажа вернуться на Землю.
5: Ирина, представляешь, вот мы сейчас здесь с тобой в московской студии радио РБК. Просто зачитываем эти информационные сводки, которые поступают с околоземной орбиты. А там, на высоте многих-многих километров, на околоземной орбите, с огромной скоростью вращается МКС, внутри экипаж, который хотел бы уже вернуться на Землю, но пока этого сделать не сможет. А что будет дальше, чем грозит отставание от графика, возможно, нам пояснит доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский. Иван, доброе утро. Чем опасно постоянное сдвигание сроков возвращения экипажа вправо?
8: Доброе утро, коллеги. Ну, конечно, всегда это неприятно. Конечно, если что-то очень часто будет откладываться, то мы помним, как с этим самым Boeing Starliner было. Но вообще, в целом, это плановые, нештатные ситуации. Тут же дело в том, что аппараты у американских коллег...
5: Иван, очень удивляет выражение «плановая, нештатная ситуация». В космосе всегда так? Потому что мы-то привыкли, что все рассчитано.
8: Но в свое время как раз очень много сил положили на то, чтобы настолько алгоритмизировать процессы, которые в космосе происходят, чтобы любая нештатная ситуация тоже укладывалась в какой-то список.
5: Иван, мы понимаем, что ресурсы на борту МКС все равно достаточно ограничены. Там, я имею в виду и провизию, и пресную воду, и так далее.
8: Но при переносе посадки из-за непогоды в месте приземления, это не критично, конечно же.
5: Да, я просто хотел спросить, а вот насколько максимально можно эту процедуру вообще откладывать с учетом всех современных технологий?
8: Так сходу не скажу, есть что-то, какие-то переносы там типа на часы, которые нормально, на несколько дней, которые, в общем, нормально, но уже так нужно обращать внимание. В общем, надо посмотреть, что там в открытой печати про всякие планы на сутки, на несколько суток и так далее. На несколько суток можно.
7: Иван, а вот что касается самого экипажа, да, который должен вернуться на Землю, он провел в космосе 7,5 месяцев, сейчас ему на смену прилетели другие космонавты. Вот как они в таких случаях себя чувствуют, насколько это их подавляет, возможно?
8: Их к этому в том числе готовят.
5: То есть, в общем, еще раз подчеркиваем, что все, что бы сейчас ни происходило на МКС, все это достаточно трезвый такой точный расчет, математический, экипаж, и даже если не вернется 8-го, то может это произойти позже, и все будет нормально.
8: Да.
5: Спасибо. С нами на связи был доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский, который лично мой словарь понятия обогатил словом «нештатная плановая ситуация». Я теперь буду это использовать в своей работе. Но в общем и целом, что говорит наш эксперт, все нормально, все ожидаемо. Поэтому еще раз возвращаемся к сообщению Роскосмоса. Космонавт Андрей Федяев вместе с экипажем Crew Dragon готовится к отстыковке. 8 октября экипаж вернется. Но напомним, что в 17:00, даже после, по Москве все это начнется, а в нашем эфире вместе с экспертом мы будем следить за кадрами прямой трансляции Американского космического агентства. Что известно еще, после завершения всей этой операции корабль должен приводниться у берегов Калифорнии. Это тоже, кстати, одна из причин, почему откладывали возвращение. Crew Dragon очень требовательно к погодным условиям. В Роскосмосе также заявили, что

0: возвращения Андрея Федяева на Землю ожидается 8 октября. Информационный скафандр на себя надел Павел Потапов. Готовится выйти в информационный не вакуум и рассказать о последних корпоративных событиях.
1: О чем говорят отрасли?
2: Хотел сказать, Хьюстон, у нас проблемы. Доброе утро.
1: Финансы.
2: Венчурный фонд на 5 миллиардов для российских разработчиков видеоигр запустили в России. Он будет поддерживать компании, планирующие экспансию на международные рынки и IPO. Фонд получил название Indiegogo Fund 2. 20% из 5 миллиардов предоставил институциональный инвестор из финансовой сферы, кто это не уточняется. Остальные средства будут привлечены от венчурных и профессиональных инвесторов. Подробности можно почитать на сайте РБК.
1: Технологии.
2: МТС поставит 10 аэромобильных комплексов связи в свои филиалы в регионах к началу следующего года, сообщили в пресс-службе оператора. Устройства будут предназначены для малонаселенных и удаленных территорий, в частности, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Парящий в 100-200 метрах над землей гексокоптер удерживается тросом и может 3 дня обеспечивать радиопокрытие в радиусе 10-15 километров, вне зависимости от сложности рельефа.
1: Ритейл.
2: Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности. В этих отраслях число предложений значительно превышает количество соискателей, рассказали в сервисе Superjob. Меньше всего соотношение числа резюме к числу вакансий в этом году в ритейле. По данным аналитиков, в этой сфере особенно нужны специалисты в продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
3: 9.47 в Москве, и если сейчас вы пьете свой утренний кофе, знаете, британская сеть кофеен предупредила о росте цен на этот напиток. Коста Кофе, один из крупнейших игроков на мировом рынке, руководители компании сослались на недавнюю засуху в Бразилии, из-за которой существенно пострадал урожай, особенно премиальных сортов. Бразилия, напомним, главный мировой поставщик зерен, но не единственный. В этом сезоне шанс увеличить долю рынка возникает у африканских плантаций. Например, накануне посол Сьерра-Леоне в России заявил, что страна готова сдавать российским предпринимателям землю в аренду для выращивания. Как выглядит кофейный бизнес в Африке? Можно ли получить сверхприбыль? Герой программы «Да или нет» владелец бренда «Конах Кофе Африка» Игорь Стрибков, который работает в Руанде и поставляет кофе в Россию. Ему удалось отговорить Надежду Сережкину от новой бизнес-идеи.
1: «Да или нет».
4: Вещи, которые шокировали вас больше всего, когда вы только стали заниматься кофейным бизнесом.
5: Первая вещь, которая шокировала больше всего, это здесь хороший кофе можно купить за $8 килограмм. В России, значит, единственный запрос – дайте подешевле. Все берут самый плохой за 5, и в конечном итоге в Москве вы пьете не кофе, а просто какую-то черную горькую жижу. На него без слез не взглянешь.
4: $8 за килограмм. Вот, допустим, я прихожу в обычную кофейню, там, кружка стоит 300 рублей. Что из этого себестоимость?
5: На кружку уходит, ну, пускай округлим 20 грамм кофе. Килограмм разделим на 20, это получится 50 кружек в килограмме. 50 мы умножим на 300 рублей, это получится 15 тысяч рублей. То есть в сегодняшних реалиях, покупая кофе в кружке, вы платите $200 за килограмм, хотя доставка, логистика, например, из Африки 40 центов на килограмме прибавляется. Плюс НДС прибавляет к стоимости килограмма, пускай еще $2. Ну, еще берем 20% ужарка. Это еще пускай $2 добавляется. Вот 1000 рублей с копейками стоит этот килограмм кофе уже в Москве пожаренный. Продавая в чашке, его себестоимость 15 тысяч рублей.
4: По вашим наблюдениям, кофе в Африке – это криминальный бизнес?
5: Я запомнил несколько уроков, когда меня пытались взять в плен, но это было связано с моим бизнесом по алмазам. Поэтому в кофе я уже зашел наученный. Например, меня заманивали в Конго, обещая полные склады кофе. Мы поехали туда с моим партнером, руандийцем. Он пересек границу, приехал на склады и сделал мне видеоотчет пустых складов. А мне обещали, что там есть более 500 тонн. То есть у них было задача, чтобы я пересек границу, а в это время между Руандой и Конго шла война. И чем бы закончилась эта история, неизвестно. Но, как правило, такие истории заканчиваются тем, что заезжают двое партнеров куда-то, значит, одного берут в плен, а второй идет искать деньги. Одному из участников отрезают ухо, либо какую-нибудь конечность, чтобы второй немножко ускорился. Когда я не пересек границу, очень они, конечно же, разозлились, кричали, что если бы я приехал, то кофе бы был. Ну, они понимали, что моего товарища руандийца им в плен брать незачем.
4: Насколько это коррумпированный бизнес?
5: Так как Руанда специализируется на выращивании дорогих сортов кофе,

0: Кофе. Там коррупции нету вообще. За любые махинации с кофе сажают в тюрьму. Приезжали на склад, смотрели кофе. Я говорю, ну все хорошо, кофе нравится, мы покупаем. А мне говорят, ну вот сейчас собственник этого кофе сидит в тюрьме. Я говорю, а почему? Ну он там пытался занизить стоимость этого кофе.
1: Вообще, в целом, в Африке мы слышали, что там, не знаю, бутылка воды или мандарин, это вполне себе такая бытовая взятка.
0: Мы постоянно с этим встречаемся, для нас это не взятка. То есть меня останавливает просто полиция на дороге и говорит, please, give me lunch.
1: В смысле, обед? И что даете в таких случаях?
0: Говорю, sorry, boss, I'm local Muzungu.
1: Так надо расшифровать. Muzungu это кто?
0: Muzungu это белый человек в Африке.
1: Обряды, в том числе вуду-магия, проводятся на кофе для того, чтобы урожай был хорошим?
0: Везде. В Уганде очень развито жертвоприношение. И много историй в Уганде, когда особенно первенца приносят в жертву ради богатства местным колдунам. Да. Все друг на друга колдуют, все бегают к этим местным колдунам.
1: Есть какая-то черта местного бизнеса, к которой вы все еще никак не можете привыкнуть?
0: Африканцы вообще никуда не спешат. Существует здесь African Time, когда нам назначают встречу и опаздывают на час и с улыбкой ха-ха смеются. Sorry, boss, you know African Time. Здесь не принято говорить нет. То есть человек говорит, слушай, вот мне нужно поставить кофе в Судан, я тебе заплачу в Судане. Я говорю, ну там же идет война. И он обижается, что ну вот хотя бы, ну надо было не отказывать, мне пообещал бы. Да, здесь они всегда на все говорят да.
1: Кофе из Африки подорожает в 2026 году, да или нет?
0: Да, на 10-20% в закупке подорожает точно, а у вас отыграет рынок более долгосрочной перспективе.
2: Да или нет? Кофе из Африки подорожает. А вот футболисты из Африки на российских аренах стали появляться все чаще. Накануне состоялась встреча сборной России и сборной Нигерии. Причем это проходило в Нижнем Новгороде. Счет встречи 3-3. О том, как это было, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Я думаю, что футболисты сборных России и Нигерии перед матчем точно выпили много кофе, судя по тому, насколько бодрой получилась эта встреча, как много голов забитых мы увидели. Вообще, сборная России уже третий матч за неделю провела. Тут, наверное, без кофе не обойтись. После побед над Ираном и Намибией россияне встретились с национальной командой Нигерии, как уже было заявлено. Играли в Нижнем Новгороде на великолепном стадионе. Больше 40 тысяч зрителей собралось на трибунах. Ну, действительно, очень такой яркий матч увидели. Нигерии выступили не лучшим своим составом, об этом мы тоже уже рассказывали. Главные звезды Виктора Симена, Демола Лукмана в матче участия не принимали. Ну и без них довольно конкурентный, такой яркий, результативный матч нигерийцы провели. Они открыли счет, Келечи и Хианачо пробило за пределы штрафной. Ошибся вратарь россиян Александр Максименко, не справился с ударом в ближний угол. Сборная России довольно быстро отыгралась. На 30-й минуте отличился Лечи Садулаев с передачей Матвея Кисляка. В конце первого тайма все получилось ровно наоборот. Уже Садулаев отпасовал на Кисляка, тот вывел хозяев поля вперед. Вообще сборная России показывала такой яркий атакующий футбол, могла много голов забивать. После перерыва великолепную комбинацию наши провели. Эта самая комбинация завершилась голом Алексея Мирончука. 3-1. Казалось бы, все, победа у нас в кармане. Можно продолжать пить кофе. Но, увы, победный счет россияне не удержали. В концовке нигерийцы забили дважды. Питер Эдекполор и Аку Радамс отличились. Боевая ничья 3-3.
5: Спасибо. Я даже не успел заварить чашку кофе, пока Егор Белов все это рассказывал в эфире радио РБК.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
2: Бешеные деньги.
6: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
3: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
1: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. Откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
0: ХВЛ, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
0: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
5: Что это было?
6: В эфире.
7: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень много картинок, звуков и так далее.
8: Весь интернет. Мы просто взяли
7: весь интернет. Туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы – это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
9: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Мировой госдолг приближается к рекордному со времен Второй мировой войны уровню и вскоре может превысить 100% глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Среди главных рисков для мировой экономики она назвала чрезмерный бюджетный дефицит, высокий госдолг и растущие расходы на его обслуживание. Наибольшая долговая нагрузка приходится на развитые экономики во главе с США. По словам Георгиевой, решить бюджетные проблемы только за счет ускорения экономического роста уже не получится. Власти Узбекистана подписали с Wildberries соглашение о строительстве логистического курса.

0: комплекса, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и торговли страны. Ранее Marketplace завершил подготовительные изыскательные работы по проекту строительства логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров в Ташкентской области. Его стоимость около 140 миллионов долларов. Проект планируется реализовать в 2027-2028 годах. Международный аэропорт Красноярска принял первый рейс тайландской авиакомпании Siam Wings Airlines. Она открыла прямые чартеры из столицы края на Пхукет и в Утапао, сообщает пресс-служба аэропорта. Перевозчик будет выполнять полеты на лайнере Airbus A330. Частота рейсов составит один раз в 12 дней. Продажи электромобилей и гибридов в России по итогам года вырастут в два раза и превысят 100 тысяч единиц, прогнозирует директор автостата Сергей Целиков. Он напомнил, за 9 месяцев года на учет в стране встало 11 400 чистых электромобилей и 58 700 подключаемых гибридов. Топор из фильма «Сияние» выставит на аукцион личного архива режиссера Стэнли Кубрика. Он пройдет 3 октября, сообщает «Гардиан». Организаторы оценили лот в 30-50 тысяч фунтов или в 40-67 тысяч долларов. В одной из самых известных сцен фильма, напомню, герой Джек Торренс в исполнении Джека Николсона топором прорубает дверь, за которой прячется его жена Венди в исполнении Шелли Дюваль. После этого он произносит знаменитую фразу «А вот и Джонни». Больше новостей на сайте РБК.
1: Как раз приглядываю себе колонн в дом, пригодилось бы. У микрофона Илья Приходько. Давайте коротко о ситуации на рынках прямо сейчас. Что происходит? Индекс Мосбиржи прибавляет почти процент за последний час. Сейчас у отметки в 2345 пунктов. Но, судя по всему, увидим мы и дальнейший рост. Причин тому и геополитика, и общая ситуация на рынке. Что еще? Нефть марки Brent продолжает держаться уверенно выше 101 доллара за баррель. Тоже дорожает, кстати говоря, на 3%. И сейчас, хотя до этого было снижение, и курсы валют. Посмотрим на межбанке. Ситуация следующая. Доллар США 85 рублей 47 копеек. Единая европейская валюта на отметке 95 рублей 98 копеек. В этом часе в нашем эфире РБК разобрался, что изменится после выдачи первых криптолицензий банкам. Напомним, кредитные организации получили право работать с ЦФА, но фактически торговать криптовалютой еще не могут. Главное, расскажем. Сегодня Минфин начинает операции по бюджетному правилу в новом объеме. Покупки валюты вырастут в 5 раз. Что будет с курсом национальной валюты, узнаем. Ну а прямо сейчас о том, что налоговая нагрузка на маркетплейсы все-таки ниже, чем на офлайн-торговлю. Это, если что, мнение самого офлайн-бизнеса. Как выяснил «Коммерсант», представители этого формата обратились к правительству с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами, чтобы выровнять условия торговли. Совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину подписали, в частности, представители Ассоциации организаций торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, ну а также операторы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России и сети «Леонардо». В чем суть предложений? С первых уст все это узнаем. С нами на связи один из авторов письма, председатель совета директоров «Планета увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Борис, доброе утро. Давайте выделим главное, что в письме содержится.
2: Доброе утро. Ну, наверное, основное, что правильно, когда все налоги платят одинаково. Если какие-то компании платят меньше налогов, то это, наверное, неправильно, потому что должно быть равное налогообложение, равная конкуренция, и именно тогда потребитель будет получать товары по самым низким ценам, лучшего качества, а не так, как это происходит, к сожалению, на текущий момент. Что, наверное, самое главное. Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит marketplace, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю.
1: То есть, собственно, вопросы к самому механизму, как это работает. Давайте разбираться.
2: Вопросы именно к комплексу. То есть, это вопрос именно, что все время вопрос был примерно такой. К пуговицам претензии есть? Нету. К ткани претензии есть? Нету. А вот к изделию целиком, которая называется налоговая система в целом, как она реально работает. Не как хотели так всегда как лучше, а именно как она работает. К сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, сравнить детально, провести детальную аналитику, то есть письмо содержит очень многочисленную подробную аналитику и сравнение по куче параметров, что происходит на самом деле.

0: На самом деле происходит следующее, что вот в этой цепочке движения товаров так получилось, что Marketplace является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. То есть везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить, как-нибудь использовать там серые сертификаты, использовать... продать контрабанду и так далее, везде Marketplace это успешно делает. Uh-huh. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу, там недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется, и там какие-то смешные вещи, например, что очевидно, что оптовая торговля вместе с розничной торговлей дает намного меньше мусора, потому что все движение товара осуществляется в оптовых упаковках от производителя до магазина. Но при этом именно производители и импортеры платят расширенную ответственность производителя за утилизацию упаковки, а весь, все, что продается через маркетплейсы, хотя мы понимаем, что там индивидуальная упаковка, и этой упаковки тратится в 3-5 раз 10 больше, никакой дополнительной оплаты за это нет.
1: Да, Борис, это частная история. А если все это, да, все это исправить как можно? Собственно, в чем суть? Разобраться с каждым этапом, не знаю, выработать новые какие-то подходы законодательные налоговые? В чем суть предложения?
0: На самом деле, как ни странно, в процессе написания этого письма мы увидели, что некоторые идеи, которые в этом письме написаны, уже начали воплощаться в жизнь. Например, государство только что, по сути, объявило о том, что будет облагаться НДС, то, что называется посылочный импорт, или, как все его называли на рынке, кроссбордерная контрабанда. Вот, то есть это будет облагаться и НДС, и будет специальный сбор с таких посылок. Мы увидели уже идею обложения по кадастровой стоимости пунктов выдачи заказов. Это действительно правильная идея, она пока как закон не еще не написана, но, видимо...
1: Но она уже озвучена. Борис, если кратко с этими предложениями согласятся скорее, да, с тем, что вы изложили в письме, там, налоговые контролирующие органы власти, да или нет?
0: Мне кажется, что это будет очень подробно рассмотрено. Мы надеемся, что... Все, что это будет признано разумным, будет рассмотрено и в какой-то степени применено, может быть, так, как мы просим, может быть, каким-то другим способом. В правительстве умные люди, они разберутся и сделают правильно.
1: Спасибо. Совладелец сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац был в эфире радио РБК. Кстати, в аппарате правительство получение письма подтвердили. Однако представители маркетплейсов уже заявили, что не согласны, что платят меньше налогов. К этой теме еще вернемся.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Центр событий.
4: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
1: Наверное, нужно говорить голосом футбольного комментатора. 10:10 на часах в Москве прямо сейчас. И 10 – это номер, пожалуй, одного из самых запоминающихся футболистов современной истории этого спорта. Речь, конечно же, о Лионеле Месси. если серьезно, то сегодня ночью по московскому времени он провел финальный матч со

0: составе сборной Аргентины. Месси сыграл на стадионе Буэнос-Айреса против команды Бенина. Команда его победила, счет 3-0. Прощание после матча выдалось эмоциональным. Месси расплакался и заявил, что этот день самый грустный в его карьере. Встреча со сборной Бенина стала для него 208-м матчем за команду Аргентины. А могла бы быть 210-й. Свою позицию он оставил с титулом чемпиона мира и забитыми 126 голами. Мы же собрали самое важное о его карьере в составе аргентинской национальной сборной.
1: Месси дебютировал в национальной команде Аргентины в 2005 году. В составе молодежной сборной он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а в 2008 выиграл олимпийское золото на играх в Пекине. В составе взрослой сборной Аргентины Месси четырежды проигрывал крупные международные финалы. В Кубке Америки 2007 года, в финале чемпионата мира 2014 года против Германии, а также в Кубках Америки 2015 и 2016. Оба раза сборная уступила Чили. После поражения в финале Кубка Америки 2016 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Он не реализовал решающий пенальти в серии. Журналистам он тогда заявил, что это тяжелый момент. И на этом все. Однако, через месяц, в августе 2016 года, Месси пересмотрел решение и вернулся в сборную. Он это аргументировал тем, что в аргентинском футболе и без того хватает проблем, и он не хочет, цитата, создавать еще одно. Под руководством главного тренера Лионеля Скалони Аргентина выиграла Кубок Америки в 2021 году, чемпионат мира в 2022 и второй Кубок Америки в 2024. Месси также стал победителем финалиссимы 2022 года. На чемпионате мира 2026 Аргентина дошла до финала, правда уступила Испании. Месси стал первым игроком в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира в 2014, 2022 и 2026 годах. Всего на мундиалях он сыграл 34 матча и забил 21 гол. Также он установил рекорд, забив гол в 9 матчах чемпионатов мира подряд. В прощальном матче против Бенина, который прошел сегодня, Месси забил с пенальти на 71-й минуте и заработал 2 голевые передачи. После матча Месси заявил: «Настал этот момент. Я ухожу с миром, сделав все, что мог. Эта футболка была моей мечтой, моей гордостью и жизнью. Спасибо за то, что так сильно любили меня. Я буду скучать».
0: Практически как легендарное «Я устал, я ухожу». Свою футбольную карьеру Месси не завершает, правда, полностью. Напомню, что в 23-м году он перешел в американский Интер Майами и заявил, что это он станет последним клубом в его карьере. В 25-м году Месси продлил контракт на 3 года. Тогда ему исполнится 41 год. Сейчас о том, что РБК разобрался, что именно изменится после выдачи первых криптолицензий банкам. Кредитные организации получили право работать с ЦФА, но фактически торговать криптовалютой еще не могут. В реестре 5 депозитариев, вернее, депозитарии 5 организаций, ВТБ, Сбербанк, Волтери, Атомайз входит в группу Т-технологий, а также некая облачная инфраструктура, ее конечные бенефициары не раскрываются. Еще 4 игрока зарегистрированы как криптообменники, то есть они выступают операторами обмена фиатных денег на цифровые монеты. В целом система построена по прообразу модели учета и хранения обычных ценных бумаг, говорит корреспондент отдела финансов РБК Маргарита Мордовина. С ней общался Руслан Айнетдинов.
2: Что такое цифровой депозитарий и каким требованиям он должен соответствовать?
3: Это важнейший участник будущего российского рынка криптовалют. Собственно, что будет делать такой депозитарий? Осуществлять учет и переход прав на цифровую валюту и цифровые права, перевод цифровой валюты. Будут открывать кошельки клиентам, причем, как нам пояснили эксперты, кошельки они могут открывать и физическим лицам напрямую, и юридическим лицам напрямую. Также будут этим клиентам предоставлять доступ к этим кошелькам, то есть как-то администрировать, обеспечивать их перебойную работу. Плюс также они будут участвовать в расчетах. Собственно, это очень похоже на модель того, как работают обычные депозитарии ценных бумаг, но с рядом отличий. Что касается требований, основные сосредоточены на технической структуре. ЦБ очень много прописывает требований, как должно выглядеть оборудование, каким оно должно быть, где оно должно быть размещено. То есть важно, чтобы это было в России. Как депозитарии должны проводить комплаенс, проверки, как они должны обеспечивать безопасность активов. Они должны отражать атаки. Вот это большая часть требований к депозитариям.
2: Как будет устроена работа депозитариев на рынке криптовалют?
3: В целом все очень похоже на то, как сейчас работают у нас обычные депозитарии цифровых бумаг. Будут некие выше стоящие цифровые депозитарии, инфраструктурные, крупные игроки будут вести учет цифровых валют и цифровых прав, будут открывать счета номинального держателя для нижестоящих депозитариев. Например, вот такие счета открывают депозитарии брокеров, управляющих компаний, компании, через которые будут работать розничные инвесторы. И такие вышестоящие депозитарии будут обеспечивать хранение активов. Нижестоящий депозитарий напрямую не будет хранить их в блокчейне. Плюс

0: еще будет расчетный депозитарий. Его отличие в том, что у него будет дополнительный модуль взаимодействия с клирингом. То есть он будет обеспечивать связь клиентов с торговой системой и клиринговой организацией. То есть вот если клиент захочет инвестировать на биржу и там торговать криптовалютой, вот в этом случае ему обязательно в этой цепочке понадобится расчетный депозитарий. Но в законе как таковых там разделений нет, что этот депозитарий только вышестоящий, это только нижестоящий. Есть требования по капиталу, по железу. И вот исходя из них уже смогут кандидаты на включение в реестр депозитариев претендовать на то, каким именно депозитарием они хотят быть в целом. И не исключается ситуация, что одна и та же компания будет и расчетным, и нижестоящим, и вышестоящим депозитарием. Противоречий эксперты, во всяком случае, на текущий момент, в текущих формулировках не увидели.
1: Чем криптодепозитарии будут отличаться от других структур на фондовом рынке?
0: Здесь главное отличие именно в самом активе, который хранит депозитарий. Цифровые депозитарии, они будут хранить активы совершенно другого рода. Классический депозитарий, он учитывает права на ценные бумаги, существующие в чужом реестре, это реестр владельцев или в центральном депозитарии. То есть фактически он не хранит сам актив. А вот цифровой депозитарий, который будет учитывать цифровые валюты, цифровые права, которые существуют непосредственно в блокчейне, он будет непосредственно обеспечивать хранение криптографического ключа. То есть фактически, как у нас отметил один из экспертов, это дает ему контроль над активом. В связи с тем, что такие широкие полномочия от ЦБ, ему повышенные требования в безопасности, чтобы могли отражать атаки, чтобы это было все закрыто, безопасно, ничего нельзя было взломать. Но в одном из проектов нормативных актов одновременно проговаривается, что цифровые депозитарии, как и брокеры и управляющие компании, могут делиться с уполномоченными органами весьма широким спектром информации о кошельках, кому принадлежат кошельки, какие сделки по кошелькам, когда открыт кошелек, в какой географической точке, вплоть до того, что могут уполномоченные органы даже запросить сообщения, разговоры, которые проходят в информационной системе, где обслуживается этот кошелек.
2: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы в подписке РБК. 10.18, а еще сегодня Минфин начинает операции по бюджетному правилу в новом объеме. Покупки валюты 7 октября вырастут в 5 раз. С 2,5 миллиардов рублей в сентябре до 27 миллиардов в октябре и до 6 ноября. И это максимальный объем с 2023. Однако главный экономист рейтингового агентства, эксперт Антон Табах, считает, что все-таки ничего значительного не произошло.
3: С одной стороны, да, увеличили. С другой стороны, надо понимать, что относительно объемов валютного рынка это не так много. У нас сейчас не очень понятно, сколько проходит через валютный рынок, потому что рынок сейчас раздробился за последние 2 года, и почти все операции идут сейчас вне биржи. Вот. Но реально разница между 2,5 миллиардами и 12,5 не столь велика, это раз, относительно масштабов рынка. А второе, октябрь месяц специфический, предстоят большие платежи по налогам, в том числе квартальные, как бы не только те, которые каждый месяц.
4: Как только стало известно решение Минфина, мы увидели, что рубль значительно ослаб. Насколько этот эффект будет долгосрочным?
3: Он значительно ослаб исключительно у журналистов. Изменение рубля на 3-4-5% – это, к сожалению, норма. У нас рынок очень тонкий. У нас не Объединенные Арабские Эмираты, где курс уже в районе 50 лет прибит гвоздями и держится на одном уровне. Другая модель. Поэтому с этим жить. Да, он ослаб. Потом разобрались, поняли, прикинули, посчитали. Кое-кто аналитиков спросил. Вот, в итоге курс, в общем-то, не сильно отличается. И, скорее всего, он будет примерно на нынешних уровнях, и если ослабевать, то по вполне естественным причинам.
2: Хорошо, у нас у журналистов ослабло, а у вас, у экономистов, какой курс до конца года прогнозируется?
3: У нас до конца года курс прогнозируется где-то в районе 85-90, если сказать точнее, допустим, 87.
4: А вообще, Антон, напоминается эта история какой-то анекдот? Вот мы все переживаем, журналисты, что да, курс ослаб.
3: Она как раз напоминает один из моих любимых анекдотов, когда человек молится, что денег нет, все уже, так сказать, последние копейки в карман, на что сверху ему раздается голос. Тот смотрит, говорит, так что валюту продавать.
2: Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема таких доходов по итогам сентября составило немногим более 10 миллиардов рублей. Сегодня вручат Нобелевскую премию по химии. Напомним, что в Стокгольме на этой неделе отмечают выдающихся ученых. Обладатели премии мира назовут в пятницу 9 октября в Осло. Лауреатов по физике и химии определяет Шведская Королевская Академия Наук. Никто не может выдвигать свою кандидатуру самостоятельно. Это важно. Для такой задачи Нобелевский комитет выбирает специальную комиссию. Мы же напомним, кто забирал награду.

0: году последние 5 лет и как химики двигают человечество вперед в спецматериале Ростислава Мерецкого.
1: Лауреаты 2025 года.
2: Японца Сусуму Китагаву, австралийца Ричарда Робсона и американца Амара Якхи наградили за создание металлоорганических каркасов. Проще говоря, ученые создали принципиально новый класс твердых веществ. Ионы металлов соединили органическими молекулами-перемычками. Получилась сверхпористая губка. Кристалл размером с кубик сахара скрывает внутри удельную площадь целого футбольного поля. Такие материалы способны добывать питьевую воду прямо из сухого воздуха пустынь.
1: Лауреаты 2024 года.
2: Британец Демис Хасабис и американцы Дэвид Бейкер и Джон Джампер совершили революцию в изучении белков. Хасабис и Джампер создали нейросеть AlphaFold, решив полувековую загадку биологии. Искусственный интеллект научился мгновенно вычислять сложнейшую 3D-форму любого белка по цепочке аминокислот. А Бейкер научился с нуля моделировать на компьютере абсолютно новые белки, которых никогда не существовало в природе. Это открыло путь к препаратам направленного действия против неизлечимых болезней и ферментам, расщепляющим пластик.
1: Лауреаты 2023 года.
2: Француз Мунги Бавенди, американец Луис Брюс и выходец из нашей научной школы Алексей Якимов получили премию за открытие и синтез квантовых точек. Их магия в том, что цвет свечения зависит не от состава, а только от размера кристалла. Частицы чуть крупнее светят красным, а поменьше – синим. Именно квантовые точки подарили экранам мониторов и телевизоров по технологии QLED сочные и чистые цвета, а хирургам позволили подсвечивать раковые опухоли прямо во время операций.
1: Лауреаты 2022 года.
2: Американцы Кэролин Бертоцци, Барри Шарплес и датчанин Мортен Мельдель создали клик-химию и биортогональную химию. Шарплес и Мельдель придумали, как собирать сложные молекулы легко и без побочного мусора. Химические блоки защелкиваются быстро и надежно, будто детали лего. А Бертоцци научилась запускать эти реакции прямо внутри живых клеток, без вреда для организма. Благодаря этому появились умные противораковые препараты, которые активируются на поверхности раковых клеток, не повреждая здоровые ткани.
1: Лауреаты 2021 года.
2: Немец Бенямин Лист и шотландец Дэвид Макмиллан открыли асимметричный органокатализ. Раньше считалось, что запускать химические реакции могут лишь тяжелые металлы или громоздкие ферменты. Ученые доказали, что ту же работу делают дешевые и безвредные органические молекулы на основе углерода. А главное, научились собирать молекулы нужной зеркальности. Ведь одна форма молекулы лечит, а ее зеркальный близнец может оказаться ядом.
1: Отечественные лауреаты.
2: Алексея Якимова уже вспомнили. Свое открытие он сделал еще работая в Государственном оптическом институте имени Вавилова в Санкт-Петербурге в начале 80-х. Но премию в 2023 году ему присуждали как гражданину США. А единственным советским гражданином, лауреатом по химии и первым советским нобелевским лауреатом в принципе стал Николай Семенов в 1956 году. Премию он разделил с британцем Сирилом Хиншелвудом за теорию разветвленных цепных реакций. Она объяснила механизмы горения, воспламенения и химических взрывов.
0: Итак, получить награду за одномоментно могут не более 3 человека в каждой категории. Каждый из лауреатов получит, во-первых, золотую медаль весом почти 200 граммов. Размер денежной составляющей премии в этом году 1 200 000 долларов. Ну, а имена нобелевских лауреатов по химии должны объявить в 12 часов 45 минут по Москве.
3: Технологии и тренды.
4: Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, поэтому американское правительство будет говорить «суперинтеллект». По-английски «superintelligence», а сокращенно «SI». В конце месяца президент закрепил переименование указом. Как поясняет Белый дом, новое название должны использовать федеральные ведомства в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, которые не являются законами. Это распоряжение для исполнительной власти США. Оно само по себе не обязывает весь технологический бизнес менять привычную терминологию. но рынок интернет-адресов уже отреагировал. Домен – это имя сайта, которое мы набираем в браузере. Окончание .si принадлежит Словении, и теперь его можно прочитать как сокращение нового названия технологии. По данным словенского реестра register.si, в сентябре зарегистрировали около 46 тысяч таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3500. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила,

0: обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов – появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Шлак и шлаки.
3: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
4: Понятно, будем резать.
3: Да ну, прям меня?
4: Да нет, позиции.
3: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
7: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
7: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Развитие технологий искусственного интеллекта может прибавлять ежегодно до 0,5% пункта мирового экономического роста, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. При этом она подчеркнула, что разочарование в прибыльности крупных технологических компаний, занимающихся разработкой ИИ, может привести к крупным потрясениям. Умер один из сотрудников СИН, раненых при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ведомства. О состоянии других пострадавших не сообщается. Инцидент случился 2 октября. Осужденный, который следовал в поезде по Кабардино-Балкарии, смог отобрать пистолет у конвоира, убил его, ранив еще троих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Директор дома с маяком Лида Маниава останется на своем посту. Об этом радио РБК рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Говоря о снятии мер пресечения, адвокат сообщил, что это

0: происходит не автоматически. Следователь должен уведомить службу исполнения наказания о прекращении дела. Было ли отправлено соответствующее уведомление, неизвестно. По его словам, Мниаву все еще под ограничениями носит электронный браслет. Таиланд намерен ввести туристический сбор с иностранных граждан в размере 450 бат, около 13,5 долларов. Произойдет это в первом квартале следующего года, сообщила газета «Бангкок Пост». Ранее представители турбизнеса предлагали перенести сроки запуска системы из-за продолжающихся наводнений, однако профильное ведомство подтвердило намерение придерживаться намеченного графика. Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно. Это политика конкретных гостиниц, а не общее правило для всей страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Ранее несколько телеграм-каналов написали, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей. Подробности в телеграм-канале РБК.
1: «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты». Это песня про турецкий отель. Но, как мы видим, ничего подобного нет. По крайней мере, об этом говорит Российский союз туриндустрии. У микрофона Илья Приходько. Остаемся в экономической повестке. Прямо сейчас о том, что все больше стран позволяет гражданам решать судьбу своих налогов. Что именно? Например, отправить часть НДФЛ не в общий бюджет, а конкретным некоммерческим организациям, СМИ или политическим партиям. Например, Армения готовится ввести такой механизм с будущего года, и сейчас законопроект направлен в парламент. РБК изучил, как страны Европы делят часть НДФЛ между общественными организациями. Поддержка с помощью социальных расходов – это практика, которая на протяжении нескольких лет работает в ряде европейских государств, например, в Польше, Венгрии, Литве или Италии. В Варшаве, например, этим механизмом только за этот год воспользовались более 17 миллионов человек. Они направили 1.5% подоходного налога в поддержку некоммерческих организаций. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость», Иван Ткачев отметил, что и в России работают похожие, пусть и не идентичные инициативы.
2: В каких странах Европы уже действует подобный механизм? Какие там есть особенности в его применении?
3: Ярко этот механизм проявляется в Польше, где достаточно большая доля в целом сборов подоходного налога перенаправляется через вот этот механизм в пользу так называемых организаций общественной пользы, как они называются в польском законодательстве. Это в основном все-таки благотворительные организации, которые занимаются лечением детей, взрослых, помощью инвалидов и так далее. И в сентябре такая инициатива была одобрена в Армении. Граждане тоже смогут направлять часть подоходного налога на поддержку конкретно СМИ, НКО и политических партий. Какие плюсы у этого механизма? Прежде всего, граждане четко видят, на что направляются их налоги, и это может улучшить их платежную дисциплину в тех странах, где, например, есть проблемы с уплатой налогов, где, может быть, значительная часть людей находится в тени, не платят налоги. И вот если в таких странах граждане четко видят, что часть их налога идет на развитие общества, они охотнее платят налоги и менее склонны от них уклоняться.
2: Какие минусы этой модели выделяют эксперты?
3: Одно дело, когда таким образом финансируется, допустим, благотворительность, а другое дело, когда речь идет о поддержке политических партий или тех же СМИ, то есть организаций, более зависящих от рисков каких-то манипуляций. Ну и вот смотрите, если таким образом перераспределяется фиксированный процент от налоговых отчислений граждан, ну, например, 1.5%, то, соответственно, такая поддержка уязвима с точки зрения искажений влияния со стороны каких-то крупных доноров, более состоятельных, которые платят больше налоги. Эксперты считают, что эта модель подвержена коррупционным рискам, потому что понятно, что это гипотетические риски, да, если правильно настроить контроль за этим, прозрачность, то их не должно возникать, но тем не менее чисто технически могут возникать такие риски, когда, ну, например, партии начнут покупать вот этот НДФЛ, да, если гражданин, например, все равно, он все равно платит НДФЛ, ему все равно, куда пойдет 1% от этого НДФЛ, партия может сказать, давай ты переведешь его нам, а мы тебе за это в виде подарка, ну, или так, по сути, отката, вернем половину от этого уплаченной части НДФЛ.
2: Как может выглядеть такая практика в России?
3: Некоторые элементы такой модели, как ее можно назвать, прямой бюджетной демократии, присутствуют. Но в совокупности, конечно, такой модели нет. Во-первых, есть, например, практика инициативного бюджетирования, когда непосредственно в регионах граждане могут выбирать, на какие локальные проекты потратить напрямую бюджетные деньги. В принципе, объем такого инициативного бюджетирования уже немал. 67 миллиардов рублей, по данным Минфина, в прошлом году было таким образом распределено непосредственно на, ну, такие локальные проекты, как строительство детских площадок, подобные. А с другой стороны, часть российского НДФЛ, это часть НДФЛ, которая

0: по ставкам выше 13% идет уже, например, напрямую на финансирование фонда «Круг добра», который необходим для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Но что касается прямого заимствования такой модели для России, все-таки эксперты считают, что на российской почве она не очень приживется. И если уже и говорить о каком-то распределении части НДФЛ напрямую, то лучше направлять такие деньги на строительство школ, дорог, детских садов, а не на СМИ или политические партии.
1: К чему такая практика может привести? Мнение, например, есть организация экономического сотрудничества. 6 лет назад она делала по этому поводу заявление. Вот, кстати, практика процента филантропии, значит, называется, может повысить узнаваемость некоммерческих организаций и даже укрепить их связь с населением. Но это позиция организации. Есть и опасения. В чем они заключаются? Например, в том, что граждане заменят собственные пожертвования перечислением части налога. То есть вместо того, чтобы делать отдельные транши, отдельные выплаты, как это в России часто бывает, они просто будут отдавать процент с НДФЛ. Но, опять же, исследователи говорят, в 2016 году было соответствующее исследование, такого вытеснения не произошло в Венгрии и Польше, то есть остались как обычные пожертвования, так и отчисления части налога. Ну, а полный разбор о том, в каких странах уже сейчас можно отдавать часть НДФЛ на развитие СМИ и НКО, читайте на сайте РБК прямо сейчас. Через пару минут о том, что кандидатов в водители начнут фотографировать на экзамене. Зачем?
2: РБК отрасли.
3: На фоне рекордного ажиотажа по семейной ипотеке в сентябре 2026 года объем выдач базовой ипотеки не снизился, а вырос до более чем 114 миллиардов рублей. Это следует из нового исследования аналитического центра «Домклик». Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в сентябре зафиксирован на северо-западе, на Дальнем Востоке и в Поволжье. А среди крупных регионов выделяется Москва, где на базовые программы пришелся 31% от общего объема кредитования. Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, отметил, что каждый раз всплеску спроса предшествовали новости об ограничениях или ожидании новых условий, а после наступал спад. Так было в январе, затем в июне и, наконец, в сентябре. Кстати, сентябрьская волна оказалась самой мощной из трех в 2026 году и уступила только пиковым выдачам декабря 2025, которые составили более 468 миллиардов рублей.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
5: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: 10:39 в Москве. Илья Приходько у микрофона. С 1 марта будущего года вступает в силу изменения в правилах проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Таково постановление правительства. Что изменится? Во-первых, кандидатов в водители начнут фотографировать на экзамене. Сдать практическую часть нужно будет в течение 2 месяца вместо полугода после успешной сдачи теории. За использование гаджетов результат будет аннулирован, а медицинскую справку с собой можно не приносить, если, правда, она есть в реестре. Насколько все это значительно, попытаемся выяснить. К эфиру подключается вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Алексей, доброе утро. Как будто бы похоже на некое ужесточение процедуры, или я ошибаюсь?
7: Добрый день. Нет, на самом деле ничего значительного, никаких видоизменений не вносится. Приводится в соответствие с законодательством, и какие-то моменты просто утрясаются, которых раньше не было. В принципе, ничего такого суперзначительного нет. Есть даже некоторое послабление. Допустим, раньше после сдачи экзамена теоретического ГАИ могло предоставить экзамен в течение

0: полугода, теперь 2 месяца. Угу. Уменьшается срок.
1: Ну да, здесь есть послабление, конечно, медицинская справка, которую теперь не нужно приносить. Раньше это была действительно совершенно отдельная тема. Все это скорее корректировка, донастройка и не перестройка существующей процедуры.
0: Да, безусловно, так и есть.
1: А почему именно сейчас этот момент назрел? Ну, это не раньше, не позже. Просто все сформулировали свою позицию по этому поводу?
0: Да, что касается, скорее всего, так. Что же касается запрета на использование гаджетов, он и так есть, он прописан и в регламентах, и в ошибках эти моменты прописаны. Вопрос в том, что, скорее всего, где-то была выявлена сдача при помощи, соответственно, каких-то радиотелефонов или еще чего-то, и вот решили это все четко прописать в правилах и запретить.
1: Что касается фотографирования на экзамене, как это все будет работать, есть понимание?
0: Пока нет. Ну, на сегодняшний день весь процесс экзамена, начиная с теоретического и практического, записывается, фото-видео фиксируется на специальное устройство, все это хранится в течение, если не ошибаюсь, 3 месяца в ГАИ, обязано храниться. То есть весь процесс экзамена, проведение экзамена. Поэтому какие-то, сказать, это какое-то просто чтение. Нельзя.
1: Алексей, а не упрется ли некоторые вот нововведения в ситуацию на земле, что называется? Например, да, вот сдать практическую часть нужно в течение 2 месяца вместо полугода ранее. А если, например, у ГИБДД нет свободных окон, да, и трудно найти инспектора, который должен в этой процедуре участвовать, что тогда?
0: Ну, там есть носочка, что может быть перенесено, но только по заявлению именно экзаменуемого. Ну, не знаю. Это уже вопросы не ко мне, а к ГАИ. То есть, как они будут из этого положения выходить. Но на самом деле сейчас, в принципе, нет такой проблемы. Не знаю, по крайней мере, я ни разу не слышал от своих коллег, чтобы экзамен растягивался на полгода, вот именно потому, что нет инспектора. Проблемы все равно решаются. Я бы не сказал, что это прям так глобально. Поэтому, скорее всего, ГАИ пошло на то, чтобы сократить этот срок, потому что, ну, полгода затягивать процесс, это, по сути дела, человека надо снова переучивать.
1: Полгода... Ну да, практически забывается очень много. А какие еще основания для переноса сдачи могут быть? Вот кроме того, что, например, отсутствует инспектор, там, да, ну, здесь понятно, здесь более масштабная причина. Что еще можно будет указать в качестве отправной точки?
0: Нет, ну, человек может сам написать заявление, mm-hmm. что он там, допустим, не готов, и это может быть причиной переноса экзамена. Вот в постановлении правительства именно это указано.
1: То есть достаточно просто без объяснения каких-то детальных причин, то есть не писать, что там по болезни или, как у нас иногда формулируют, mm-hmm. по семейным обстоятельствам, просто вот я прошу пересмотреть и все.
0: Не пересмотреть, а перенести.
1: Да, перенести. Mm-hmm.
0: Да, вот именно таким образом. Но, опять же, люди, как правило, не затягивают. Это очень редкое явление. Но, тем не менее. Вот на моей памяти, я говорю, я такого что-то не припомню, что кто-то переносил экзамен. Но, может быть, по каким-то семейным обстоятельствам бывали такие случаи.
1: Иногда качество выпускников таких автошкол критикуют все-таки. Говорят, что где-то вот им не хватает то ли практики, то ли еще чего-то. Как вы считаете, нынешние изменения, они к чему вообще приведут? Станут ли те, кто выходит из автошкол, более подготовленными водителями в итоге?
0: Ну, думаю, это никак не повлияет на качество подготовки водителей абсолютно. Потому что проблема существует с качеством подготовки. Действительно, есть автошколы, которые, ну, скажем так, слишком вольно себя чувствуют в этом процессе. То есть именно не подготовкой занимаются, а коммерческой деятельностью. Мы об этом говорили неоднократно. С другой стороны, те автошколы, которые действительно занимаются процессом обучения, вот эти усложнения, какие-то регламентации каких-то действий, еще чего-то. Ну, пока это все происходит, так скажем так, давайте попробуем вот это, давайте попробуем вот это. На качество, к сожалению, это, ну, пока мало влияет.
1: Благодарю вас за уделенное время. С нами на связи был вице-президент гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Наш эксперт убежден, на качестве выпускников автошкол новые меры сильно не скажутся. Все это можно назвать скорее некой донастройкой, причем точечной. А многие изменения из тех, что теперь закрепились в постановлении правительства, на самом деле напрашивались уже давно. Что вы, кстати, думаете по этому поводу? Пишите в Telegram на радио РБК. Наиболее интересные и конструктивные мнения попадают в наш эфир. Десять сорок шесть на часах в студии министр иностранных дел Франции ответил президент.

0: президенту США на заявлениях и протестах студентов. И я напомню, что Дональд Трамп раньше обрушился с критикой всего происходящего внутри Пятой Республики. Так вот теперь Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел, ответил, цитата, «Если мы сами не напишем свою историю, другие напишут ее за нас». Это вот, собственно, так он и сформулировал. Напомню, что основной тезис у Трампа был какой? Цитата, «Вышедшая из-под контроля массовой миграции стала причиной того, что происходит сейчас во Франции». И ислам отдельно, кстати, выделил американский президент. Напомню, за вторник на улице вышли более 250 тысяч школьников и студентов. Это информация «Фигаро». По данным газеты, из этого числа в Париже собрались около 56 тысяч бастующих. Телеканал BFM TV подчеркивает, около 500 человек арестованы. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с рядом глав государственных ведомств, например, с премьер-министром Себастьяном Лекарню и министром внутренних дел Лораном Нуньесом. Также в совещаниях участвует и министр национального образования Эдуард Жефре. За время погромов пострадали почти 200 школьников. Мать одного из них дала интервью французским СМИ, но пожелала сама остаться анонимной. Она утверждает, что силы правопорядка применили оружие во время задержания ее 14-летнего сына Идена.
1: Очень больно отправлять своего ребенка в школу в понедельник утром и потом увидеть его в таком состоянии. Невыносимо видеть своего ребенка таким. Очень тяжело видеть все, что происходит. И еще больнее осознавать, что это не закончится в ближайшее время. У Идена сейчас проблемы с психологическим и физическим здоровьем. Он перенес довольно серьезную операцию и не может говорить. У него запломбирована челюсть. Сейчас он может есть только через соломинку.
0: Также ранения получили сотни силовиков и сотрудников образовательных учреждений. Полиция задержала больше 6 тысяч человек. По словам министра образования Эдуара Жефре, примерно 85% задержанных являются несовершеннолетними. 24 учреждения были сожжены или разграблены, как он выразился. Правительство частично пошло на уступки, отменив часть налоговых сборов. Но решение, однако, не привело к окончанию протестов. Одно из главных условий митингующих – требование выделить 10 миллиардов евро на сферу образования, улучшение условий для учебы, а также увеличение зарплат преподавателям и ставок для психологов в школах. По словам одного из участников протестов, чем больше людей выражает свое недовольство, тем больше шансов добиться уступок у правительства.
2: Для нас это прежде всего поддержка старшеклассников, которые несколько дней назад начали блокаду. Я думаю, у всех у нас есть своя роль в этом движении, и чем больше нас будет, тем лучше нас услышат. Это не борьба нескольких человек, это более глобальная борьба за молодежь.
0: В профсоюзе старшеклассников протесты накануне назвали третьим этапом борьбы с правительством Пятой Республики. В своем заявлении не подчеркнули. Этот шаг – ответ на нежелание правительства Франции идти навстречу бастующим. Напомню, протесты проходят каждый день с 21 сентября. Как сообщает тот же самый профсоюз старшеклассников, забастовки затронули почти 2000 лицеев в стране. В Москве пока где-то студенты и старшеклассники бастуют, другие уже готовятся к осенним каникулам. Школьников в этом году, кстати, ждут рекордно длинные осенние каникулы, целых 12 дней. Такой большой период отдыха, кстати, максимальный за 10 лет, получился потому, что каникулы включают субботу, воскресенье и выходной в честь Дня народного единства 4 ноября. Таким образом, для учеников на пятидневке каникулы начнутся в субботу, 24 октября, а завершатся после 4 ноября. Где комфортно отдохнуть с детьми в этот период, сколько все это будет стоить, рассказал руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова.
3: Октябрь-ноябрь самый сложный, самый тяжелый, погода, дожди, и, конечно, у детей происходит, да и у взрослых, сбой иммунитета и простудные заболевания. И как раз каникулы – это время перезагрузки, и главное, конечно, здесь нужно не гнаться за географией, куда приехать, хотя возможности сегодня есть, и это и зарубежные туры детские для детей, и в Китай, и в Дубай. Но главное, здесь нужно провести, организовать ребенку каникулы активные, потому что свежий воздух, движение – вот то, что нужно детям. Это лучшее лекарство. Самое главное, чтобы дети не сидели дома у компьютеров. Что можно? Это детские загородные лагеря. Смена у них по 7-8 дней. Это прекрасные места, где у детей правильный режим дня, будет активное движение. Дети практически каждый день на свежем воздухе, спортивные мероприятия, общение друг с другом, творчество, языковые есть программы, поэтому здесь это максимально организованный правильный детский отдых для восстановления ребенка.
0: Татьяна, а стоит ли обратить внимание во время осенних каникул на южное российское побережье, Сочи, например?
3: Конечно, родители

0: чем нужно это использовать, брать, возможно, какие-то отпуска. И самое хорошее – это совместного отдыха, смена картинок, впечатлений. Если у родителей есть возможность взять отпуск в эти дни и поехать на море, да, конечно, можно и нужно. Но можно более экономически поступить, поехать в соседний город, в соседний регион, в Золотому кольцу, Нижний Новгород.
1: Татьяна, а есть соответствующие предложения, не знаю, у туроператоров, может быть, какие-то скидки, которые именно семьям со школьниками, с детьми в этот период
2: чтобы
1: представлять?
2: Чтобы было бюджетно, да.
1: Цена вопроса.
0: Цена вопроса, если ехать на море, это уже затраты по логистике, билеты дорогие, это дорого. Но есть экскурсионные маршруты, я говорю, по Золотому кольцу будет недорого для семьи. Можно поехать самим на машину и взять профессионального гида, экскурсию купить. То есть это еще будет бюджетнее. Поэтому вариантов очень много.
2: А вы можете примерно вилку обозначить цен?
0: Золотое кольцо может быть для человека от 7 тысяч. Однодневная экскурсия 5 дней. То есть если на один день поехать, то это 5 тысяч. Рублей. Если здесь на 2-3-4 дня, то есть тут уже 10-12 тысяч на человека. Соответственно, выбор есть, можно выбрать по бюджету.
1: Вообще школьники как будто бы отдыхают все больше и больше. В прошлом учебном году каникулы были 11 дней, а 8 лет до этого в промежутке от 9 до 10 дней. Теперь об отдыхе для тех, кто постарше. Выдача шенгенских виз россиянам может сократиться в следующем году, так считает в Российском Союзе туриндустрии. Визовая политика меняется в объединении. Но вот полностью европейские направления для россиян не закроются. Страны не готовы терять такой поток туристов, говорит эксперт Российского Союза туриндустрии Михаил Абасов.
3: Если раньше говорили о том, чтобы особенно внимательно относиться непосредственно к участникам боевых действий и офицерам, то сейчас повестку и включают военнослужащих и плюс туристические визы. То есть на ближайшем совете, которое состоится 15-16 числа, будет выноситься именно эта позиция по сокращению выдачи шенгенских виз для россиян. Для того, чтобы эта позиция прошла, нужно согласие всех стран, либо хотя бы, чтобы минимум 4 из этих стран, из любых, которые в ЕС, дали свое несогласие. И для нас очень важно, что такие 4 страны на данном этапе есть. Это прежде всего Франция, Италия, Испания и Греция. В совокупности они должны набрать более 35%, они могут наложить вето на это решение, но, соответственно, Прибалты 11 стран, Финляндия и так далее, они, конечно, плюс Германия к ним присоединилась с недавних пор, они выступают непосредственно за ужесточение виз.
1: Будет ли ужесточаться визовая политика, узнаем уже на следующей неделе. Там будет заседание Европейского совета, где наверняка какие-то заявления по этому поводу обязательно последуют.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар — город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин бара – медведь за роялем на работе Григория Майофиса. Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный с граппино, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники Пиано Бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это «Фуди». и я,

0: За 5 часов раунда игрок сжигает порядка 1500 килокалорий. Это сопоставимо с полноценной кардиотренировкой. Всю свою энергию спортсмен вкладывает в хлесткий удар, разгоняя мяч до скорости 340 километров в час.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
0: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 30 утра. Столица, в студии Павел Потапов. Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует, заявили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой и акваторией. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ не превышена, в свою очередь сообщили городские власти. Напомню, накануне морские дроны атаковали танкер «Афромакс Рио». Судно шло под флагом Либерии. Экипаж состоял из 23 граждан Индии. Их спасли, пострадавших нет. Из возгорания на танкере мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил закрытие для посещения пляжей и набережных. Плата за прием заявлений на госуслуги и доставку готовых документов через Почту России и МФЦ составит до 5000 рублей за услугу. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился РБК. Средства направят на оплату труда сотрудников, закупку товаров и другие расходы организаций. Постановление вступит в силу с 1 марта. Это часть реформы Почты России, получившей статус коммерческого аналога МФЦ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемой должности заместителя министра обороны страны Аскера Бейсенова. Распоряжение опубликовала пресс-служба главы государства. Суда вывозят из Армузского пролива почти столько же сырой нефти, сколько до войны с Ираном. Однако это не затрагивает топливо, в котором мир нуждается больше всего. Дизель, пишет Wall Street Journal. Издание отмечает, что отсутствие дизельного топлива имеет первостепенное значение в американской политике. Администрация Трампа изучает все возможные варианты для остановки стремительного роста цен на дизель. Он оказывает влияние на стоимость продуктов, гаджетов и других товаров, перевозимых на грузовиках.

Porsche примет радикальные меры по оптимизации управленческой структуры. Компания сократит в среднесрочной перспективе 40% менеджерских и руководящих позиций. Произойдет это в рамках новой антикризисной стратегии. Также Porsche планирует сократить расходы на разработку будущих модельных рядов максимум на 20%. При этом концерн собирается увеличить долю особо дорогих автомобилей примерно с 1/3 до почти половины. Больше новостей на сайте РБК.

0: Интересные изменения в автоконцерне Porsche коснутся стоимости конечного продукта, то есть автомобилей. Будем следить за развитием событий, ну и в том числе за тем, что происходит на фондовых площадках. Всем доброго дня, у микрофона Юрий Карпекин, вы слушаете радио РБК. И российский рынок акций сегодня открыл основную сессию ростом. На 9 утра сразу вышли на отметку 2334 пункта, сейчас добавляем 0,8%, в зеленой зоне 2347. И зачем следим сегодня, что формирует те или иные движения на рынке? Ну, акции «Лукойла» обновили полугодовой максимум на утренней сессии, очень растут активно. Банковский сектор в ожидании отчетов, котировки ВТБ по итогам торгов прибавляют 2,3%, в росте Т-технологии, Совкомбанк и МКБ. Также сегодня следим за тем, что опубликует Росстат по оценке индекса потребительских цен за неделю. И у Минфина планируется аукцион по размещению ОФЗ. Эти и другие события в информационной картине дня на радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте. 1650 человек и компании могут попасть под санкции Евросоюза. Как пишет Рейтер, это сделает новые антироссийские ограничения самым масштабным списком с начала украинского конфликта. Одобрить пакет могут уже сегодня. Под ограничения попадут в основном те, кто связан с военно-промышленным комплексом. У ЕС осталось мало рычагов давления на Россию, рассказал Илья Приходько, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. По ее мнению, большинство санкций, которые сейчас может ввести Брюссель, ударят скорее по самому Евросоюзу, чем по Москве.
1: Все новые и новые пакеты, они преимущественно касаются либо вторичных санкций, либо в большей степени физических лиц, которые еще под эти санкции не попали, ну, так или иначе, связаны там либо с процессом принятия политических решений, либо, собственно, уже под санкционными отраслями. Ну, вот сейчас вроде бы как заявлено, что будет в основном сектор ВПК, хотя тоже он в значительной степени уже подсанкционен. Еще, безусловно, это отрасль атомная, то есть здесь мы видим, что Европейский Союз тянет, да, с учетом того, что сейчас к этому очень большое внимание в самих странах Европейского Союза приковано, и пока все-таки этот трек держится, ну, что называется, про запас, хотя, в общем, действительно, наверное, один из немногих секторов, который еще пока, ну, более-менее, так сказать, Брюсселем воспринимается как рабочий, необходимый, нужный им.
2: Насколько все это может быть чувствительным для России? Понятно, что сектор обширен, атомная энергетика за скобками, здесь бесспорно пока еще не паханное поле для Брюсселя, ну, а все остальное, насколько это будет ощутимо?
1: Безусловно, в той или иной степени есть определенные издержки, это связано и с торговыми операциями, с банковскими операциями, с энергетикой. Насколько это ощутимо, но все-таки уже прошли годы с момента введения этих санкций, да, большинство из них. И нельзя сказать, что это абсолютно обнулило, там, обрушило российскую экономику. Безусловно, это не так. Ну, а что касается Европейского Союза, то прежде всего это промышленный сектор сталкивается с очень большими издержками, да, то есть это та самая деиндустриализация, особенно в странах, которые являлись долгое время основными покупателями российских энергоресурсов. Это, безусловно, туристический сектор, это инвестиционный сектор. И, например, один из индикаторов того, что проблемы очень серьезные наблюдаются в Европейском Союзе, это рост безработицы в тех странах, которые долгое время демонстрировали стабильность. Здесь это та же Германия.
0: Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов добавляет, что Евросоюз может предпринять меры и в технологической сфере. В разговоре с Ириной Савельевой он также отметил, что высока вероятность, что очередной санкционный пакет сегодня все-таки одобрят.
3: Принципиальных возражений ни у кого нет, и насколько можно судить, этот пакет будет очень эффектным, но малосодержательным.
4: Андрей, а насколько вообще сейчас санкционный ресурс ЕС велик?
3: Главный ресурс – это повышение эффективности вторичных санкций. Фактически идет пересмотр отношений с Россией в сфере атомной энергетики. Конечно, это дело сложное, поскольку Европа сталкивается с серьезными энергетическими проблемами, и атомная энергетика рассматривается многими как одно из решений этих проблем. Поэтому здесь будет идти борьба. Ну и плюс, наверное, мы можем ожидать жестких мер в отношении технологии.

0: Европейского сотрудничества. Прежде всего, вот Европа очень беспокоит новая система «Рассвет», которая сейчас запускается Россией, а также повышение возможностей российских реактивных дронов. Поэтому вот здесь тоже, наверное, будут какие-то санкции, которые могут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые, по мнению европейских чиновников, могут просачиваться из отдельных стран Европейского Союза в Россию.
1: В июле Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. В крупнейший за 4 года санкционный раунд вошло более 200 позиций. Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными. Кремль, комментируя сообщение о трудностях Брюсселя с согласованием ограничений, заявлял в июле, что у него в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран. Буквально через 3 минуты в нашем эфире будем разбираться в юридической разнице подходов к маркетплейсам и офлайн-бизнесе.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
3: Теперь слышали?
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
7: Владимир Мухин. Бренд-шеф White Rabbit Family, шеф-повар ресторана White Rabbit. Визионер. Категория «Еда и вино». Когда русскую кухню часто воспринимали как набор знакомых домашних блюд, он увидел в ней пространство для исследований, экспериментов и разговора с миром. К истории.
8: Можно стать поваром, а можно почти унаследовать профессию вместе с любовью к традициям и культурой. Владимиру Мухину страсть к готовке передалась через 5 поколений. В 17 лет он приехал из Ессентуков покорять Москву. Не просто продолжать семейное дело, а понять, какой может быть русская кухня сегодня. Нужно помнить, что все, что происходит в мире, подвергается эволюции. Русская кухня не исключение, она тоже эволюционирует, верит Владимир. Он быстро продвигался в профессии. Уже в 20 лет стал самым молодым членом гильдии поваров в стране. Потом были стажировки в лучших отечественных ресторанах, гастроли во Франции и первые собственные проекты. В 2012 году Мухин возглавил московский ресторан «White Rabbit». Там его интерес к русской кухне стал большим экспериментом. Старинные рецепты, локальные продукты и современные технологии начали складываться в новый гастрономический язык. И на этом языке он попробовал поговорить с миром. В 2016-м Мухин попал в «Chef's Table» — документальный проект Netflix о кулинарных традициях разных стран. И после выхода сериала стал, пожалуй, самым известным российским поваром на планете. Любой человек, который исследует прошлое, чувствует настоящее и способен предсказать грядущие тренды, может считаться визионером, говорит Владимир. Для шефа это не теория, а способ работать на кухне. В его проектах русская гастрономия выходит за пределы привычных представлений, становится дегустационным сетом, гастрономическим театром, разговором о памяти, технологиях, вкусе и времени.
7: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
1: Вы слушаете радио РБК, маркетплейс и офлайн-бизнес в неравном налоговом положении. Об этом в нашем эфире заявился владелец сети «Хобби».

0: Из гипермаркетов Леонардо Борис Кац, он один из авторов письма, в котором представители офлайн-торговли обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами. По его словам, если сравнить обложение товаров по всей цепочке, от импорта или производства до передачи потребителю, то офлайн заплатит больше налогов. Авторы обращения также указывают, что маркетплейсы, в частности, намеренно применяют агентские и комиссионные модели при продаже товаров через интернет для снижения налогов. Действительно ли между этими двумя форматами торговли есть дисбаланс? Разберемся с партнером юридической фирмы «Легикон Право» Дмитрием Риховским. Дмитрий, добрый день. Какие налоги платит офлайн, какие маркетплейсы? Давайте разберемся.
1: Ну, на самом деле, если мы говорим про именно селлеров, то и селлеры, и офлайн-торговцы, они все платят одни и те же налоги с реализацией. То есть они могут быть на общем режиме налогообложения, могут применять упрощенную систему, могут применять в некоторых случаях патентную систему. Но для онлайн-торговли там есть ограничения. Да? Значит, и в целом в этой части у них нагрузка налоговая одинаковая. А агентские комиссионные модели, они, по нашему мнению, в принципе, не оказывают существенного влияния на нагрузку в целом. Потому что маркетплейс, он забирает свою комиссию, он также уплачивает налоги на общем режиме налогообложения. Если мы говорим про разницу, то, скорее всего, здесь можно речь вести не о налоговой нагрузке, а об общих издержках, которые несет офлайн продавцы. Это в виде аренды площади, сотрудников, склад, транспорт. В онлайн-торговле они, конечно, явно меньше. И как бы одним из инструментов выравнивания того, что у нас онлайн-торговля по сути своей имеет меньше издержков, а значит больше прибыли, могут служить налоговые платежи. Но на самом деле мы прекрасно видим, что сегодня у нас государство достаточно активно в этом процессе участвует. Ну, например, у нас предлагается сейчас ввести 22% для иностранных селлеров, пожалуйста. Мы видим прекрасно, что сейчас у нас работает система спот. И для селлеров, в том числе, мы видим появившуюся арбитражную практику в части того, что у нас обязывают продавцов уплачивать таможенные платежи, если товар явно импортного производства, а у нас нет сведений о его легальном ввозе. Мы видим также, что у нас маркетплейсы очень активно сотрудничают с ФНС в части выявления признаков дробления бизнеса. И, собственно говоря, у нас это общая проблема и для офлайн, и для онлайн бизнеса. Но в данном случае маркетплейсы, да, достаточно активно включились в эту работу. И мы прекрасно понимаем, что сегодня выявление признаков дробления бизнеса у нас и в ФНС полностью автоматизировано, и маркетплейсы с этим прекрасно справляются. Дальше вопрос, когда у нас эти неправильные модели, да, будут исключены. Поэтому здесь я бы не стал говорить про то, что у нас там разная налоговая нагрузка.
0: Ну, Wildberries как раз и заявили о том, что агентская модель позволяет платформам только снижать налоговую нагрузку и не соответствует действительности этот тезис, так как продавец платит налоги с реализации товара, а платформа, как вы уже и подчеркнули ранее, с дохода от собственных услуг. Но тогда суть письма и обращения Михаилу Мишустину, она в чем? В том, чтобы в какой-то степени офлайн-торговлю приравнять к платформенной, ну, в каких-то, может быть, подходах, или может быть, каким-то образом облегчить жизнь тем, кто действительно платит там за аренду, вывести в какой-то равные условия с теми, кто занимается онлайн-торговлей?
1: Знаете, у нас все решает цена. Если потребитель видит, что в онлайн-торговле на маркетплейсе он купит вещь подешевле, естественно, он будет голосовать за онлайн-торговлю. У нас сейчас зачастую приходит потребитель в офлайн-магазин, примеряет вещь, выбирает размер и заказывает ее подешевле на маркетплейсе. То есть здесь первый вариант – это регулировать комиссии маркетплейса, второй вариант – это какие-то, может быть, налоговые платежи вводить. Но условия для того, чтобы

0: бы у нас выровнять условия онлайн и офлайн, здесь, естественно, разумное зерно у нас есть.
1: Что ж, будем разбираться. Спасибо, спасибо большое. Я прошу прощения, что прерываю ваше сообщение, потому что есть несколько мнений. Мы будем обращаться и к представителям маркетплейсов с просьбой прокомментировать эту ситуацию в Озон и Яндекс.Маркете, эту тему комментировать. Нам отказались. Обратимся в Wildberries. Возможно, получим более расширенный комментарий. В аппарате правительства получение письма подтвердили. Совместное письмо, напомню, подписали представители Ассоциации организаций торговых компаний и товаропроизводителей. А на прямой связи с нами был партнер юридической фирмы «Легикон Право» Дмитрий Риховский. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мнява остается директором после освобождения. Об этом сообщила представитель попечительского совета хосписа Марина Мелия. Мы уточнили у адвоката Лиды Мнявы, что вчера произошло в рамках рассмотрения уголовного дела, насколько будет действовать мера пресечения и почему закрыли дело. С ним беседовала Александра Кудрявцева.
2: К сожалению, никаких подробностей я не знаю. Основанием для представления является отсутствие состава преступления, иная мотивировочная часть отсутствует. Следователь позвонил мне днем из центрального аппарата Следственного комитета и сказал, что дело прекращено. Я попросил скинуть мне фотографию постановления, или же готов был подъехать, или готова была подъехать в Следственный комитет, чтобы получить на руки. Он уперся, сказал, что направит по почте и что уведомит ФСИН об отмене ограничений, которые установлены Лиде. То есть запрет на выход на улицу с 8 до 8 утра, запрет на пользование интернетом, телефоном, установленный ей.
3: Получается, что автоматически снимается мера пресечения, правильно мы понимаем?
2: Не автоматически. Следователь должен уведомить службу исполнения наказаний о том, что он прекратил дело и, соответственно, ограничения все отменены. Направил он это постановление во ФСИН. Не направил, мы не знаем.
3: То есть сейчас нужно ждать вот этих уведомлений?
2: Да, если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет, но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее стоит. Ей запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. И в остальном вот это ограничение действий. Они должны быть сняты, если органы, следующие исполнением наказания, получат постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
3: Какие у вас ожидания? Как долго можно ждать?
2: Столько, сколько идет почта по Москве. Следователь сказал до недели. Он задает вот письмо в канцелярию СК. Канцелярия СК направляет на почту.
3: А реакция Лиды? Удалось ли с ней уже связаться?
2: Да, конечно. Мы с самого начала говорили о том, что в ее действиях нет состава преступления. Она не виновата в деяниях, которые инкриминируют. Вот, наконец, следствие делало соответствующие выводы. Она продолжает работать в доме с маяком. Она себя чувствует. Был день открытых дверей в воскресенье. Дом продолжает функционировать. Помощь детям оказывает.
3: На посту директора она остается?
2: Если нет приговора и нет судебного следствия, дело прекращено, значит, нет оснований покидать для нее пост директора.
1: Напомню, уголовное дело против Лиды Мнявы завели в начале сентября. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков об армии. А после возбуждения дела Мнява сообщила, что уйдет с поста главы дома с маяком и выйдет из правления. Источники «Коммерсанта» сообщают, что дело прекратили на основании лингвистической экспертизы. Она показала, что в высказываниях фигурантки нет вменяемого ей в вину состава преступления. В России предложили реформировать правила индивидуальных инвестиционных счетов. По данным Центробанка, за второй квартал этого года в стране более 6,5 миллионов таких счетов. Сумма актива на них – триллион рублей. РБК «Инвестициям» удалось ознакомиться с содержанием письма, которое крупнейшая профильная ассоциация, Национальная ассоциация участников фондового рынка, направила главе Минфина. Что еще предлагает ассоциация, рассказал руководитель редакции РБК «Инвестиции» Дмитрий Полянский.
4: В свете последних налоговых изменений ИИС стал фактически одной из последних налоговых гаваней для российского частного инвестора. Он дает льготу при внесении средств, он дает льготу, когда у тебя закрывается договор ИИС. Но так вышло в силу определенных особенностей. Просто там установлена планка в 30 миллионов рублей. Вот все, что

0: инвестиционный доход выше этой суммы, он облагается налогом, а все, что ниже, не облагается. И вот это привлекло крупные капиталы в инструмент. В то же время для маленького инвестора, для частного инвестора, ИИС все еще является, ну, немножко каким-то таким непонятным инструментом. У него длительный срок, нельзя быстро достать деньги. И также нельзя, например, выводить купоны по облигациям. Вот именно об этом ассоциации и пишут. В письме на имя Антона Германовича Силуанова они говорят, что чтобы сделать инструмент массовым, нужно разрешить несколько таких больших фундаментальных проблем, которые до этого не удавалось разрешить.
1: Ну, например, частичный вывод средств со счета, да, это в числе тех проблем, которые есть.
0: Это, честно говоря, мне нравится, возможно, даже больше остальных инициатив. То есть вывести в какой-то момент до 50% средств, которые находятся на ИИС, с обязательством потом вернуть их в течение определенного срока, например, до 1 года, и при этом сохранить налоговую льготу. Ну, то есть человеку резко понадобились деньги. Почему бы и действительно ему эти деньги не дать? Да? Или, например, купоны по облигациям. Вот сейчас же уже разрешили по ИИСам выводить дивиденды от акций на другие счета. Ну, у тебя капитал более ликвидный, более свободный, да, и ты можешь им спокойно распоряжаться. И точно так же можно будет делать по облигациям. Вот такие инициативы предлагали ассоциации.
2: Дима, а стоит ли сейчас открывать ИИС или лучше уже дождаться новых правил?
0: Думаю, что ИИС стоит открывать всегда. Инструмент полезный, потому что чем раньше ты открыл, тем быстрее начали работать льготы. Плюс он дает довольно-таки широкий спектр вот этих льгот, которых объективно нет нигде. И опять-таки, вот если посмотреть на те инициативы, которые есть в письмах ассоциаций Минфина, вот, например, смотрите, возможность использования материнского капитала для пополнения ИИС. Некоторые из инициатив имеют реальные шансы на то, чтобы быть воплощенными. Например, сокращение срока действия ИИС. Сейчас ИИС, он 5-летний, и с каждым годом срок его действия увеличивается. То есть в следующем году будут открываться уже 6-летние ИИС, и потом через год 7-летние и так далее, до 10-летних ИИСов. И вот ассоциации предлагают сделать их 3-летними при определенных условиях. А ранее ЦБ говорил, что да, можно подумать об изменении сроков ИИС, о том, чтобы сделать их, ну, более такими дружественными для инвесторов. Я думаю, что куда-то в эту сторону будет двигаться реформа.
3: В пресс-службе Минфина сообщили РБК инвестициям, что письмо получено и будет рассмотрено в установленном порядке. РБК инвестиции также направили запрос в пресс-службу Банка России. Полная версия статьи уже доступна на сайте РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
6: В третьем квартале 2026 года на рынке новостроек Москвы произошел антирекорд. В массовом сегменте не стартовал ни один новый проект. При этом в премиум-классе зафиксирован, наоборот, рекорд. Сразу 7 новых комплексов. Такие данные приводит компания «Метриум». Всего за квартал девелоперы вывели на рынок 12 новых проектов. Из них 7 премиальные, 2 высокобюджетные и 3 бизнес-класса. Массовых новостроек не появилось ни в старых границах столицы, ни в Новой Москве. Раньше такое никогда не происходило. В предыдущие годы в третьем квартале стабильно стартовали хотя бы 2 проекта комфорт-класса. Последний раз новая массовая новостройка в Москве выходила на рынок в третьем квартале 2025 года. С тех пор застройщики открывают продажи только в новых корпусах уже реализуемых комплексов. Премиум-сегмент, напротив, в третьем квартале показал рекордную активность. 7 стартов за квартал. Такого не было тоже никогда. Для сравнения, год назад их было 2, а в 2021 году ни одного. За 9 месяцев в премиум-классе стартовали 12 проектов. Эксперты отмечают, что в третьем квартале число премиальных новостроек в реализации впервые превысило количество массовых проектов. Однако уже с 2028 года ожидается снижение объема ввода премиальных проектов, что может привести к дефициту готового жилья этого сегмента в последующие годы. В высокобюджетном сегменте за третий квартал этого года стартовали 2 проекта. За 9 месяцев – 13. Это также рекордный показатель за последние годы. В бизнес-классе в Москве 3 старта за квартал и 6 за 9 месяцев. Главная причина такой трансформации – жесткая денежно-кредитная политика. Строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Себестоимость выросла, а потребительские характеристики почти не изменились. Многие застройщики переориентировались на бизнес-класс и выше. В то же время дорогие сегменты меньше зависят от доступности ипотеки, а состоятельные клиенты предпочитают вкладывать средства в ликвидные недвижимые активы.
5: – Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10-е

0: Декабря. Москва. Дом Клик. Digital Day. Подведем итоги года. Обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем. Наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Экономия – прекрасное дело, особенно когда родители сделали это за тебя. Уинстон Черчилль.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Курсы валют меняются, рынки реагируют. Бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК.
5: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
6: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
2: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: РБК в цифрах.
2: 10-метровый каменный мост. Визитная карточка Воронежа. 2 века назад его строительство обошлось в казне в 5596 рублей. Тогда на эти деньги можно было купить скромное дворянское имение с землей.

11:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций. В него войдут свыше 1500 компаний, физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил ТАСС, европейский источник. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афромакс Рио» у побережья Черного моря. Открытое горение ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство, загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Сводная группировка сил Минтранс, МЧС, Минобороны Краснодарского края приступает к ликвидации последствий. Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении действия соглашения с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, сообщает парламентская пресс-служба. Протокол сохраняет возможность беспошлинных поставок из России, а также ежегодно согласование объемов между двумя странами. Уточняется, что благодаря этому Казахстан сможет сэкономить на таможенных платежах около 66 миллионов долларов в этом году. Пожар возник в буддийском монастырском комплексе Устул-Хуре в местечке Арта-Алак в Туве, сообщает МЧС. Огонь локализовали, пострадавших нет. Устул-Хуре – один из старейших буддийских комплексов в Сибири. Участок федеральной трассы М5 «Урал» закрыли в Самарской области из-за ремонтных работ. Ограничения начали действовать сегодня утром, сообщили в Поволжуправавтодор. Закрыт отрезок с 30 по 60 километр. Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию из Италии

0: Андреа Кассара назначен генеральным менеджером сборной России по рапире, сообщила пресс-служба Федерации фехтования страны. Также Кассар восьмикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы. Ему 42 года. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Движение Ансар-Алла, или как их называют повстанцы хуситы, сдают позиции вдоль Красного моря. Об этом пишет агентство Рейтер. Итак, начался третий день операции международной коалиции по освобождению Йемена от хуситов. Проправительственные силы ведут бои на западном побережье страны в районе портового города Ходейра. Также столкновения фиксируют и на других участках. Добилась ли успеха международная коалиция во главе с Саудовской Аравией? Какой город окружили хуситы? И при чем тут Иран и Соединенные Штаты? Об этом в нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал Алексей Орлов.
2: Правительственные войска ведут бои в окрестностях портового города Тхубаб на юге страны. Мы про него рассказывали накануне. Он имеет стратегическое значение, поскольку позволял хуситам обстреливать как раз танкеры в Баб-эль-Мабдебском проливе. И вот группировка «Бригада южных гигантов», которую мы тоже неоднократно здесь упоминали, опубликовала новый видео боев, и агентство Рейтер его смогло геолоцировать. По крайней мере, часть территории удалось определить. Журналисты сопоставили схемы дорог, вышек, ангаров и формы гор, которые соответствуют топографическим картам и спутниковым снимков, сказано в пояснении. И вот осинтер-расследователи подтвердили, что это пригород Тхубаба, и на кадрах хуситы с оружием пытаются отстреливаться от войск проправительственной коалиции, а затем оставляют свои позиции и просто бегут. Но говорить о том, что город сдан, пока рано, указывает агентство. На востоке идет медленное продвижение на столицу Йемена, Сану, которую до сих пор контролируют хуситы. Но, опять же, об успехах на этом направлении тоже пока сведений нет. Власти Саудовской Аравии, которые как раз и возглавляют вот эту самую международную коалицию, заявили, что в вычисляют военные цели для новых авиаударов, речь конкретно про Сану, и приоритет — ракетные пусковые установки. Но пока рано говорить, что проправительственная коалиция добилась какого-то успеха, при этом у международных сил есть сейчас гораздо больше возможностей для наступления, чем у хуситов. По крайней мере, так считает старший аналитик кризисной группы по Йемену Ахмед Наги.
3: Мы не видим больших изменений на линии фронта. Бои идут активно, в основном на западе страны вдоль Красного моря, но в целом нельзя называть наступление со стороны правительства крупным. При этом мы видим, что стороны увеличивают численность своих подразделений. Я думаю, что главная цель операции — это освобождение Саны. Это очень амбициозная задача, и вопрос в том, насколько правительство обладает необходимыми возможностями. Но я допускаю, что это вполне осуществимо, учитывая превосходство в воздухе, которым обладает коалиция под руководством Саудовской Аравии.
2: Пока действительно нет каких-то дополнительных данных о том, где сейчас конкретно закрепились проправительственные войска. Известно только, что они улучшили, по крайней мере, вчера об этом сообщал, что они улучшили свои позиции вдоль Красного моря, чтобы его контролировать и не дать хуситам вновь атаковать сюда в Баб-эль-Мамдебском проливе.
4: А повстанцы какие-то делают в связи с этим заявлением?
2: Да, они, конечно же, вновь все опровергают. СМИ, которые подконтрольны хуситам, публикуют видео, что якобы они контролируют все города, которые по заявлению проправительственной коалиции были отбиты. И вот вокруг третьего по величине города Йемена, Таиза, который находится в горной местности, идут еще ожесточенные бои. Хуситы окружили там подразделения, но пока о разгроме этой группировки тоже речь не идет. Опять же, стоит уточнить, что все вот эти сообщения довольно трудно проверить оперативно, поскольку независимых журналистов, которые там могли бы находиться, просто нет. Ну и вот третий день операции против движения Ансар-Алла, или хуситов, начался с того, что сами хуситы утром атаковали международный аэропорт Адена баллистическими ракетами и беспилотниками. Это информация от Министерства транспорта Йемена. Аэропорт Адена — это сейчас главные транспортные ворота для правительства страны, потому что именно туда как раз и поступает помощь от союзников. Ну а системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету хуситов к северу от своей столицы Эр-Рияда.
5: Алексей, как известно, главный союзник хуситов в регионе Иран, а накануне Соединенные Штаты выдвинули к Исламской Республике новые требования. В чем их суть?
2: Иран должен сократить производство обогащенного урана, и по сути это единственное требование американцев к тому, чтобы закончить этот самый конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью агентству Рейтер. И далее я процитирую вице-президента. Если вам не нужно ядерное ядерное оружие, зачем тогда вы обогащаете уран до 60%? Обращается вот он к некому правительству Ирана. Я от себя добавлю, что для создания полноценной ядерной бомбы обогащение должно превышать 90%. Ну и продолжит цитировать Венса. Если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный и основополагающий вопрос. Конец цитаты. Но кроме Венса, позицию высказал по этому поводу и американский президент.

0: Президент Дональд Трамп, он заявил, что экономика Ирана в очень плохом состоянии.
1: У Ирана дела обстоят очень плохо. Их экономика разрушена. Инфляция составляет почти 300%. Их министр нефти ушел в отставку. Он сказал, у нас нет экономики, у нас нет нефти, у нас ничего нет. Через Ормузский пролив за последние несколько дней было доставлено огромное количество нефти, миллионы баррелей. Это стабильные поставки, а иногда и их объем превышает довоенные показатели. Мы очень хорошо справились с этим.
2: Ну что, важно понимать, что все эти заявления делаются пока в Москве ночью, вот буквально они все накануне, несколько часов назад прозвучали, поэтому пока, кроме заявлений, как будто бы не видим более активного участия Соединенных Штатов во всем этом процессе, как будто бы Саудовская Аравия и правительственные войска Йемена справляются с ситуацией сами, да, и Иран тоже как будто бы не вмешивается.
0: Безусловно, никаких заявлений публичных от Ирана пока не последовало, американцы тоже не стремятся как-то помогать Саудовской Аравии и вот этой международной коалиции бороться с хуситами, но, как отмечает западная пресса, сейчас все вот эти заявления Дональда Трампа против Ирана в первую очередь направлены именно на то, чтобы, ну, хоть как-то поднять рейтинг республиканской партии. Он вот заявлял, что совсем скоро этот конфликт закончится, но, опять же, мы такое неоднократно слышали от американского президента. И вот он даже заявил, что если что-то будет не так, то военные готовы возобновить удары по Исламской Республике сразу после промежуточных выборов в Конгресс, а это 3 ноября. Ну и Джей Ди Венс, вице-президент, добавил, что Вашингтон открыт к переговорам с Тегераном, но Исламская Республика должна пойти на какие-то уступки в ядерной сфере. Ну и в заключение просто добавлю, что агентство Reuters, ссылаясь на МИД Катара, добавляет, представители Ирана и США продолжают обмен мнениями об условиях прекращения огня. Но каких-то других подробностей пока нет.
3: Это был Алексей Орлов. Добавлю, что внимание западной прессы приковано и к Ормузскому проливу. По сведениям агентства Bloomberg, Иран нарастил темпы атак по судам в этом морском коридоре. В этом месяце минимум 9 танкеров подверглись нападениям со стороны корпуса стражи Исламской революции. Это столько же, сколько в сентябре, уточняет издание. Несмотря на это, Исламская Республика вряд ли сможет сорвать поставки нефти из стран Персидского залива на мировой рынок. По оценке агентства Кеплер, объем поставок энергоносителей вернулся к довоенному уровню. Основные поставщики все те же. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт и Катар. В сентябре они экспортировали 16,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Увеличить отгрузки сырья удалось в том числе за счет выстраивания маршрутов в обход Ормузского пролива, заключили аналитики агентства Кеплер. Буквально через полминуты разберемся в том, в тренде ли в этом сезоне меха.
4: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
3: Слушайте радио РБК. Итак, российские меха остаются в тренде. Экспорт пушнины и кожевенных изделий из России вырос почти на 60% за период с января по июль год к году. Об этом сообщает Росстат в августовском отчете, и об этом же пишет Коммерсант. Стоит отметить, что в денежном выражении у этой товарной категории относительно небольшая доля – 2 миллиона долларов на вывоз и 8 миллионов на ввоз. Кроме того, аналитики отметили любопытную тенденцию. Параллельно с ростом экспорта увеличивается и импорт на 20% за аналогичный период год к году. А внутреннее производство изделий выросло всего на 4%. На связи со студией основательница и гендиректор консалтингового агентства K&P Agency, эксперт по управлению фэшн-ассортиментом Галина Кравченко. Галина, добрый день. Почему именно сейчас так растет экспорт кожи и меха, на ваш взгляд?
5: Ну, и я вижу ключевые три фактора, которые повлияли на динамику этих показателей. Ну, и за скобками это фактор математический. То есть тот рост, который мы видим, он обусловлен ростом стоимости сырья. То есть такая вот релевантная цифра импорт плюс 20%, она абсолютно попадает в показатели роста цен шкурки в среднем по всем видам меха, начиная там от норки и заканчивая дорогостоящим соболем. Вот в среднем плюс 20 мы сейчас в этом сезоне по рынку видим. То есть если переводить это в количество, ну, по большому счету, я бы не говорила о том, что в количестве шкурок возрос импорт. Если мы говорим об экспорте, то тут уже как

0: раз вот можно говорить о факторах экономического свойства, потому что прежде всего это связано с тем, что российским предприятиям невыгодно обрабатывать эти шкурки в России. У нас действительно, как и написано в вашей статье, я ее хорошо прочитала, все очень грамотно, профессионально, говорится о том, что у нас нету базы по правильной обработке, прокраске шкурок, да, поэтому их вывозят. И вывозят, да, действительно, в страны, ну, если Норку, то это Китай преимущественно. Вот, если мы говорим все-таки о соболе, дикой белке, вот этих мехах, то тут следует говорить о Европе в том числе. То есть экономическая история такова, что внутри страны нету производственной базы, которая бы перерабатывала, да, то есть мы можем как бы зверьков вырастить, мы можем пошить, но на сегодняшний день выделки нету, поэтому она делается за границей.
1: Это а раз. Почему нет, Галин?
0: Ну, слушайте, это, в принципе, такая, знаете, общая проблема нашей легкой промышленности. У нас производство, стоимость швеи настолько дорога, стоимость содержания машинок, я не знаю, оплаты амортизации, завоза оборудования настолько велика, что это вообще...
1: Что дешевле в Китай продать шкурки, пусть они там обрабатывают, а мы у них же потом купим уже готовые, да?
0: Абсолютно, абсолютно так. При этом, понимаете, вот эта история с тем, что мех в тренде, это очень интересное такое социальное явление. Потому что мы в целом говорим о падении среднедушевого дохода и в России, но и в мире. Не нужно забывать, что это вообще общемеждународный тренд. И параллельно с этим мы видим сейчас тренд на рост меха и золотых украшений. Не буду продолжать. Так вот, это, знаете, это такой, с одной стороны, гротеск, а с другой стороны, все возвращается на круги своя, потому что мех является одним из индикаторов уровня жизни. То есть, если ты покупаешь себе меховое изделие, кольцо с бриллиантом, яхту, дом, это...
1: Значит, но мы же все это значит, проходили в жирных нулевых, и вроде бы как все отказались уже потом от этого кича, этих жилеток бесконечных, и сейчас опять, я так понимаю, кольцо вернулось, и в моде вновь все барышни в автомобилях наденут абсолютно меховые жилетки.
0: Вы знаете, вы абсолютно правы. Спираль истории никто не отменял. Мы просто находимся в этой спирали на каком-то новом витке. И это именно так, как вы говорите. Однако оденутся не все. Потому что часть барышень оденется в искусственный мех, им окей, и тренд на экологичность нельзя отменять, и функциональность. Но когда мы говорим о том, кто может себе позволить, да, это будут меха. Да, действительно, люкс вернулся к мехам. И вот здесь такой, знаете, эффект того, а как заработать деньги. Потому что не просто так. Сначала мы видели о том, что давайте будем продавать искусственный мех, никого не будем убивать, и об этом говорил люкс. А люкс – это все-таки не российские марки, это международные бренды. А теперь мы видим, что в люксе меха, и да, у нас они тоже закупают в России.
1: Хорошо. Галин, спасибо большое. Да, тема очень широкая. Тренд, на самом деле, чувствуется уже сейчас. Очень многие начинают в преддверии холодов надевать на себя меховые изделия, как вы очень верно подчеркнули, многие искусственные. Но, тем не менее, будем с этим разбираться и дальше. Основательница и гендиректор консалтингового агентства KNP Agency Галина Кравченко была на прямой связи с нашей студией. Оставайтесь на нашей частоте. Британская сеть кофеин предупредила о росте цен на кофе. Коста Кофе – один из крупнейших игроков на мировом рынке. Руководители компании сослались на недавнюю засуху в Бразилии, из-за которой существенно пострадал урожай, особенно премиальных сортов. Бразилия, напомню, главный мировой поставщик зерен. Как выглядит кофейный бизнес, например, в Африке? Можно ли получить сверхприбыль? Герой программы «Да или нет» – владелец бренда «Конах Кофе Африка» Игорь Стрибков, который работает в Руанде и поставляет кофе в Россию. Ему удалось отговорить Надежду Сережкину от новой бизнес-идеи.
2: Да или нет?
3: Вещи, которые шокировали вас больше всего, когда вы только стали заниматься кофейным бизнесом.
4: Первая вещь, которая шокировала больше всего, это здесь хороший кофе можно купить

0: за $8 килограмм. В России, значит, единственный запрос: дайте подешевле. Все берут самый плохой за 5, и в конечном итоге в Москве вы пьете не кофе, а просто какую-то черную горькую жижу. На него без слез не взглянешь.
1: $8 за килограмм. Вот, допустим, я прихожу в обычную кофейню, там кружка стоит 300 рублей. Что из этого себестоимость?
0: На кружку уходит, ну, пускай округлим 20 грамм кофе. Килограмм разделим на 20, это получится 50 кружек в килограмме. 50 мы умножим на 300 рублей, это получится 15 тысяч рублей. То есть в сегодняшних реалиях, покупая кофе в кружке, вы платите $200 за килограмм, хотя доставка, логистика, например, из Африки 40 центов на килограмме прибавляется. Плюс НДС прибавляет к стоимости килограмма, пускай еще $2. Ну, еще берем 20% ужарка. Это еще пускай $2 добавляется. Вот 1000 рублей с копейками стоит этот килограмм кофе уже в Москве пожаренный. Продавая в чашке, его себестоимость 15 тысяч рублей.
1: По вашим наблюдениям, кофе в Африке – это криминальный бизнес?
0: Я запомнил несколько уроков, когда меня пытались взять в плен, но это было связано с моим бизнесом по алмазам. Поэтому в кофе я уже зашел наученный. Например, меня заманивали в Конго, обещая полные склады кофе. Мы поехали туда с моим партнером, руандийцем. Он пересек границу, приехал на склады и сделал мне видеоотчет пустых складов. А мне обещали, что там есть более 500 тонн. То есть у них было задача, чтобы я пересек границу, а в это время между Руандой и Конго шла война. И чем бы закончилась эта история, неизвестно. Но, как правило, такие истории заканчиваются тем, что заезжают двое партнеров куда-то, значит, одного берут в плен, а второй идет искать деньги. Одному из участников отрезают ухо, либо какую-нибудь конечность, чтобы второй немножко ускорился. Когда я не пересек границу, очень они, конечно же, разозлились, кричали, что если бы я приехал, то кофе бы был. Ну, они понимали, что моего товарища руандийца им в плен брать незачем.
1: Насколько это коррумпированный бизнес?
0: Так как Руанда специализируется на выращивании дорогих сортов кофе, там коррупции нету вообще. За любые махинации с кофе сажают в тюрьму. Приезжали на склад, смотрели кофе. Я говорю, ну все хорошо, кофе нравится, мы покупаем. А мне говорят, ну вот сейчас собственник этого кофе сидит в тюрьме. Я говорю, а почему? Ну он там пытался занизить стоимость этого кофе.
1: Вообще в целом в Африке мы слышали, что там, не знаю, бутылка воды или мандарин, это вполне себе такая бытовая взятка.
0: Мы постоянно с этим встречаемся, для нас это не взятка. То есть меня останавливает просто полиция на дороге и говорит, please, give me lunch.
1: В смысле обед? И что даете в таких случаях?
0: Говорю, sorry, boss, I'm local Muzungu.
1: Так надо расшифровать. Muzungu это кто?
0: Muzungu это белый человек в Африке.
1: Обряды, в том числе вуду-магия, проводятся на кофе для того, чтобы урожай был хорошим?
0: Везде. В Уганде очень развито жертвоприношение. И много историй в Уганде, когда особенно первенца приносят в жертву ради богатства местным колдунам, да. Все друг на друга колдуют, все бегают к этим местным колдунам.
1: Есть какая-то черта местного бизнеса, к которой вы все еще никак не можете привыкнуть?
0: Африканцы вообще никуда не спешат. Существует здесь African Time, когда нам назначают встречу и опаздывают на час и с улыбкой, ха-ха, смеются, sorry, boss, you know African Time. Здесь не принято говорить нет. То есть человек говорит, слушай, вот мне нужно поставить кофе в Судан, я тебе заплачу в Судане. Я говорю, ну там же идет война. И он обижается, что ну вот хотя бы, ну надо было не отказывать, мне пообещал бы. Да, здесь они всегда на все говорят да.
1: Кофе из Африки подорожает в 2026 году, да или нет?
0: Да, на 10-20% в закупке подорожает точно, а у вас отыграет рынок в более долгосрочной перспективе.
2: Да или нет?
3: Сроки против родства Конституционный суд разберется с правилами наследования. С заявлением об оспаривании норм Гражданского кодекса обратилась жительница подмосковного Красногорска Людмила Маркова. Ее историю изучил Коммерсант. В ноябре 2021-го умер ее отец, профессор, которому она приходилась внебрачной дочерью. Наследников не осталось, его сын умер за день до отца. Семья профессора не знала о существовании Марковой. Когда встал вопрос о наследовании, после обращения к нотариусу женщина получила отказ. Якобы подтверждение родственной связи с профессором было недостаточно. Женщина не смогла оспорить это решение в нижестоящих инстанциях и теперь просит Конституционный суд признать статьи Гражданского кодекса о наследовании неконституционными, сочтя нарушениями своих прав на равенство граждан перед судом и гарантию права наследования. Партнер адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони подчеркивает, что дело Марка

0: и усложняет поздний запуск процедуры наследства.
1: И вот в данном деле, которое в данной жалобе, да, которая адресована Конституционному суду, вопрос ставится не просто о наследовании после отца в ситуации, когда такой отец не был записан в свидетельстве о рождении в качестве отца, а о наследовании после брата, при этом о наследовании именно через институт наследственной трансмиссии. То есть из-за того, что, соответственно, отец не успел принять наследство после смерти своего сына, то, соответственно, право, скажем так, на принятие наследства перешло к его дочери. Ну, должно было перейти. Ситуация еще больше усложняется, потому что в целом никто не оспаривает то, что эта дочь, соответственно, имела бы право принять наследство. Ситуация усложняется тем, что она из-за того, что она очень долго устанавливала, соответственно, родство, она очень поздно его приняла.
0: Старший юрист юридической компании CLS Евгений Сысоев отметил, что последняя практика по таким делам чаще всего вставала на сторону ребенка, пусть и рожденного не в браке.
2: Главный вопрос в другом. Можно ли считать срок пропущенным в тот период, когда юридический статус наследника еще только устанавливался судом? На самом деле Конституционный суд в 24-м году уже рассматривал аналогичное дело, и в постановлении номер 55 2024 года Конституционный суд как раз-таки рассмотрел спор об установлении отцовства после смерти предполагаемого отца для целей наследования. Там обстоятельства были несколько иными, но суд тогда показал, что формальная особенности установления отцовства не должны сами по себе лишать ребенка возможности реализовать наследственные права.
0: Сама Маркова подчеркивает, что апелляция поступила неверно, когда взяла за точку отсчета ноябрь 2021 года. Она сама узнала о смерти своего отца только через год. Подтвердить его отцовство она смогла только в 2023 году.
3: Кино. С Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно. Наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее. Хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе. И частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
5: Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна,
4: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
5: Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать.
4: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль. Свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
6: Рынок труда. Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более глубоком тренде – деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом

0: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель президента, председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
4: Я люблю Чехова и Довлатова. «Вишневый сад» — это же не про продажу имения, это про тот момент, когда одна жизнь уже закончилась, и человек этого не понимает, а другая уже началась. Чехов же, он не говорит в лоб, что сейчас будет смешно или сейчас будет страшно. То есть люди смеются, пьют кофе, вспоминают детство, говорят там о деньгах, о погоде и даже шутят. А там продается и рушится их мир. Поэтому у него всегда так, что главное событие происходит тогда, когда люди говорят о второстепенном. И вот в этом и есть его тонкость, его многогранность.
2: Антон Чехов, «Вишневый сад». Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто-мортали и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. Откуда я и кто я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались? Не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица Полдень, в студии Павел Потапов. Банк России утвердил перечень системы значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 80% совокупных активов банковского сектора. В списке Юникредит Банк, ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Альфа, Сбер и Московский кредитный банк. Также в перечне системно значимых Дом.РФ, Т-банк, ПСБ, Райффайзен и Россельхозбанк. Нельзя разделять государство и бизнес, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения». По его мнению, стыковки между бизнесом и государством должны быть бесшовными. В качестве примера, когда такая бесшовность отсутствует, он привел 24-часовые задержки и уведомления о штрафах на госуслугах, несмотря на то, что они уже оплачены в Сбере. Зампред правительства Дмитрий Григоренко согласился с тезисом. При этом, по его словам, определенная конкуренция по качеству продуктов есть, и бизнес всегда будет немножко быстрее. Агентство по страхованию вкладов направит на расчеты с кредиторами банка «Таврический» еще 2,6 миллиарда рублей, тем самым удовлетворив требования кредиторов в первую очередь в объеме 50%, сообщил пресс-служба АСВ. Выплаты начнутся 14 октября. Ранее агентство уже направило на расчеты с кредиторами «Таврического» 33 миллиарда рублей. Еврокомиссия рассматривает возможность обложения крупных американских технологических компаний новым специальным налогом. При этом ЕС хочет избежать негативной реакции со стороны администрации Трампа, сообщает Financial Times. Годовой единовременный взнос могут обязать корпорации платить с годовым доходом более 100 миллионов евро. Глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии форума «Цифровые решения» прокомментировал вопрос о процессе внедрения ИИ в различные сервисы, перечислив три стадии. «Очень часто бывает так, что сначала стрём, потом норм, а потом вау», — заявил Греф. Больше новостей на сайте РБК.
2: Послушайте радио РБК, я эту схему не очень запомнил, потом послушаю в записи. В Сочи спасатели потушили открытое пламя на танкере «Фрамакс Рио», который накануне подвергся удару беспилотников, об этом сообщили в Минтрансе. Суда МЧС в эти минуты ведут дежурство в акватории Черного моря, где произошла атака на танкер, сообщили в ведомстве. Там

0: Добавили, что началась ликвидация последствий атаки. За операцией следит мой коллега Алексей Орлов. Он собрал всю последнюю информацию. Алексей, наверное, самый главный вопрос. Произошел ли разлив нефти после атаки на танкер?
1: Да, сразу всех успокоим. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Так сообщили в Минтрансе. Сотрудники этого ведомства прямо сейчас вместе со специалистами МЧС, Минобороны и Краснодарского края начали операцию по ликвидации последствий. Это все сообщение от Минтранса. Ну и Росприроднадзор также сообщил, что признаков загрязнения акватории в районе Сочи на данный момент нет. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием Черного моря и береговой полосы. Но, несмотря на это, еще вечером городской оперштаб временно ограничил проход на пляже и набережные. Вот, как сообщают местные корреспонденты, там проходы огорожены специальными лентами, и жителей призвали не приближаться к берегу. И, как говорят тоже, в том числе мои собеседники, сейчас проход на пляже в Сочи ограничен.
0: Ну, в самом разгаре бархатный сезон, и, соответственно, закономерный вопрос, какая в целом обстановка в Сочи?
1: Ну, жители в соцсетях сообщили, что ночью танкер сменил положение, судя по всему, его медленно сносят течением, это подтвердила в том числе и моя собеседница, вот что рассказала жительница Сочи Ольга.
2: Еще вчера вечером, когда пожар начал стихать на судне, его начало течением относить примерно в сторону северо-запада, это правее от Сочи, в сторону Дагомыса. На сегодняшнее утро в акватории, вот насколько я могу увидеть, судна нет. Нет ни дыма, ни запаха гари, нет самого судна. То есть его, видимо, уже достаточно сильно унесло. Так обстановка спокойная в городе. Безусловно, рекомендации закрыть форточки, не выходить на улицу и особенно покинуть прибрежные полосы. Все это было.
1: Ну и вот, да, действительно, если сейчас дыма уже не видно, об этом говорят и местные журналисты, то еще накануне, когда произошла вот эта самая атака на танкер, действительно, пожар был довольно сильный, это мы видели на кадрах в соцсетях, и, соответственно, пожар тоже жители видели во всех районах Сочи, о чем они рассказывали в интернете. Но это было вечером, сейчас дыма нет.
0: Что известно, Алексей, о самом танкере?
1: Экипаж судна был 23 человека, все они граждане Индии, их эвакуировали, никто не пострадал, это, опять же, информация от Минтранса. Там указали, что загорелась действительно именно нефть, но насколько сильно поврежден танкер, пока вот этой информации мы не обладаем. Известно, что судно шло под флагом Либерии. И вот кадры с тем, как горит, собственно, этот танкер, они попали буквально на полосы британских, турецких газет. Но ты знаешь, там не было какой-то аналитики, это скорее были такие, ну, сводки, это скорее просто пересказ ситуации. Ну и кроме того, пожар на судне был настолько сильным, что его зафиксировали даже специальные спутники НАСА, опубликовали эту информацию на соответствующих ресурсах. Ну и, по всей видимости, как раз-таки российские специалисты смогут оценить масштабы повреждений этого самого танкера после того, как полностью потушат на нем пожар.
0: Спасибо за ситуацию. Следит мой коллега Алексей Орлов. Власти Украины взяли на себя ответственность за удар по танкеру у берегов Сочи. В этом контексте также напомню, что Турция и Организация Объединенных Наций планируют провести с Россией и Украиной переговоры о прекращении огня в Черном море. Контакты могут состояться до конца октября, уточнило агентство Bloomberg. Государство не должно конкурировать с бизнесом там, где компании работают эффективнее. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на форуме «Цифровые решения». Когда мы говорим о государственных услугах, мы говорим в первую очередь о государственном аппарате. И государственный аппарат может быть эффективным или не очень эффективным. Если говорить про эффективность государства в целом, то, конечно, эффективность государства является производной от бизнеса, подчеркнул Герман Греф. По его словам, сильное государство должно не только быстро внедрять инновации, но и понимать границы собственной эффективности. При этом разделять государство и бизнес, считает Греф, нельзя. Цифровые услуги должны дополнять друг друга, а переход между ними быть бесшовным. Вице-премьер Дмитрий Григоренко согласился, что бизнес обычно быстрее выводит новые продукты на рынок. При этом государственные сервисы, по его словам, перенимают удачные решения компаний. Ежедневно госуслугами пользуются 14 миллионов человек. Обсудили на форуме и искусственный интеллект. В правительстве тестируют около 40 ИИ-сервисов Сбера и Яндекса. Григоренко отметил, что искусственный интеллект должен быть незаметно встроен в привычные человеку услуги, а не существовать как отдельный продукт. А Герман Греф описал внедрение искусственного интеллекта на языке зумеров. Вот как раз сейчас повторим. Сначала бывает стрём, потом норм, а потом вау.

0: Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость, однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации. Подробности в программе «Недвижимость». Игнат Бушухин уже готов.
1: Реклама. Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Частные инвесторы все чаще рассматривают небольшие офисные помещения как альтернативу вложениям в жилую недвижимость. Однако после рекордных объемов продаж предыдущих лет рынок постепенно переходит в фазу стабилизации, а спрос смещается в сторону более осторожных стратегий. Мы говорим про офисы сегодня. И мой собеседник Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании VWall.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Здравствуйте, Евгений.
6: Игнат, спасибо за приглашение. Уважаемые слушатели, зрители, добрый день.
4: В общем, хочется поговорить про офисы, вот как альтернативу жилью, да, вот есть частные инвесторы, которые раньше вкладывали деньги в квадратный метр, покупали однушку, да, за 10 миллионов, а сейчас как будто бы этот рынок схлопывается, непонятно, будущее, да, жилого сегмента, а офисов все больше и больше на рынке, и их продают уже как горячие пирожки, то есть в розницу, так?
6: Это действительно так, и популяризация продажи небольших офисов сейчас, мне кажется, достигла какого-то пика, и сегодня, наверное, нам стоит разобраться в его причинах.
4: Давайте начнем с вопроса о пороге входа. За сколько сегодня можно купить офис и на первичном, и на вторичном рынке?
6: Я бы широко ответил на этот вопрос, сравнив, какие цены были раньше и какие есть цены сейчас. Как изменился вот этот вот средний ценник для частного инвестора при входе в офисный сегмент. Я очень хорошо помню то время, когда только на рынок вышли вот эти вот предложения небольших офисов. Это был 2019 год. Я тогда работал еще у одного крупного девелопера, который был первопроходцем и единственным на рынке, у кого был такой формат офисов. И тогда цены варьировались в белорусском деловом районе и возле станции метро Савеловская порядка 180-230 тысяч рублей за квадратный метр, включая НДС. Угу. На текущий момент прошло 6 лет, и эта цена уже от 550-650 тысяч рублей за квадратный метр. То есть цены выросли примерно в 3 раза.
4: Это мы говорим про новое строительство, да?
6: Мы говорим про бизнес-центры класса А, где есть предложение в нарезку, то есть угу. розница. Это либо от 70, но есть сейчас минимальный метраж 52 квадратных метра.
4: Я даже слышал, что есть 30 квадратных метров. В некоторых бизнес-центрах можно купить такие форматы.
6: Есть и 30, и даже я вам скажу, что есть 20 квадратных метров в небольших смарт-офисах. Угу. То есть это уже готовые такие вот предложения, когда это больше не от девелоперов, а таких вот частных инвесторов, которые приобретают этажи, делают мелкую-мелкую нарезку, отделку, переговорки, кухни и как бы дают готовый продукт с мебелью и так далее. И уже продают через ставку аренды. Угу. То есть вот такой вот продукт, как готовые там арендные потоки, когда инвесторы...
4: Ну, можно же не полэтажа, не целый этаж купить, а именно вот эти вот 20 квадратных метров и сдавать их, да?
6: Можно, это... Прямая альтернатива квартирам. Угу. Если мы говорим 6 лет назад, то цена 52 метров, например, на Савеловской составляла 10-12 миллионов рублей с учетом рассрочки. Сейчас же эта цена порядка 30 миллионов рублей как по готовым объектам недвижимости, так и на стадии строительства. Угу. И удивительно, но мы живем в то время, когда цена офисов готовых стала равна цене на стадии строительства. Угу. Это все из-за резкого увеличения себестоимости строительства.
4: Вы сказали, вот 500-600 тысяч рублей за квадратный метр в районе Белорусской.
6: В районе Белорусской.
4: А с жильем это как сопоставимо? Сколько там стоит жилье в этой же локации? Ну, речь про миллионы рублей, очевидно.
6: Я бы отталкивался, да, это миллионы плюс, то есть и 2 миллиона рублей за квадратный метр, это ценники в премиальной недвижимости.
4: То есть офисы дешевле. Угу.
6: И как раз-таки для частного инвестора, когда мы говорим, что почему мы сейчас наблюдаем большой переток клиентов из частных инвесторов из жилого

0: сегмента в офисный. Все потому, что в жилой недвижимости как таковой экономики и по сдаче в аренду ее нету по сравнению там, с офисной недвижимостью. Uh-huh. Например, в офисной недвижимости доходность от сдачи в аренду в 2-2,5 раза выше, чем в том же самом жилье. И когда раньше были льготные ипотеки, и государство субсидировало ипотеку по жилью, по сути, инвестор получал бесплатные деньги. А бесплатные деньги стоят очень дорого. И на этом зарабатывал. Спрос вырос, цены на недвижимость жилую тоже выросли. И был тот момент, когда в жилье действительно можно было заработать быстро и много. Но сейчас этого нет. И частные инвесторы ищут альтернативу. И поэтому они идут в том числе в офисный сегмент.
1: Про доходность еще спрошу, но пока вот зацеплюсь за слова. То, что хотел бы спросить про объем предложения. Почему он так вырос? Это запрос бизнеса, запрос рынка или, наоборот, девелоперы его формируют, вот, возводя офисы и навязывая их тем самым вот этим частным инвесторам?
0: Это, Игнат, очень острый и хороший вопрос. И на то есть экономические причины. Первое, если вы, например, представьте девелопер, и вы решили построить целое здание, чтобы его продать целиком, то есть вам нужно 99,9% всех девелоперских проектов строится с привлечением проектного финансирования, банковского плеча. И более того, что многие девелоперы покупают и земельный участок с привлечением кредита, это называется бридж, который выдается под более высокие проценты. Вам нужно купить землю, оформить документацию, нарисовать веселые картинки. Очень длительный цикл. И сейчас, чтобы добежать до разрешения на строительство, это намного в разы сложнее задача, чем, например, 3 года назад. То есть у вас длительный цикл. Потом вам нужно строить. И цикл девелопмента от покупки земельного участка до ввода в эксплуатацию составляет минимум 4 года. Но компании, которые могли бы приобрести целое здание целиком, 20, 30, 50, 100 тысяч квадратных метров, они на текущий момент не заглядывают так далеко по перспективам, что им через 5 лет там понадобится офис, и они готовы инвестировать сейчас. Поэтому, как правило, такие объекты покупаются на высокой стадии строительной готовности либо уже после ввода в эксплуатацию. А девелоперская модель бизнеса, а это бизнес, просто не выдерживает ставки по проектному финансированию, обеспечения команд и всего остального. Просто финмодель не летит. Поэтому девелоперы выбирают менее рискованный вариант, когда они продают маленькими частями и финансирует свой проект строительства поэтапно. И это также является защитой от инфляции, защитным механизмом таким.
1: Это интересный вопрос, вот как будут выглядеть эти все бизнес-центры, да, эти вот небоскребы, которые вот проданы в мелкую нарезку, и когда они сдадутся, вот что на себя будет представлять? Муравейник очевидный, там сотен собственников. Как это все разруливать, я не знаю, посмотрю. Есть, кстати, опыт, да, вот таких успешностей, таких инвестиций, да, вот частных инвесторов в офисы? Или мы пока только на пути?
0: Есть уже первые примеры. Как сказал, что рынок офисов класса А в нарезку, он стартовал в 2019 году. И первые проекты уже совсем недавно ввелись в эксплуатацию. Можем делать какие-то выводы.
1: 7 лет прошло, для инвестора это, очевидно, такой как раз вот пороговый срок.
0: Да. Первые проекты, то есть в чем есть сложность для частного инвестора? Первое, и вообще готов ли он к этому? Нужно понимать, кто такой частный инвестор. Это предприниматель. 90% людей, которые инвестируют в офисную недвижимость, даже покупая небольшие офисы, инвестируют из части прибыли своей компании. Например, у него логистика у человека, либо там IT-бизнес, что-то другое. А российский предприниматель у нас готов ко всему. Поэтому его не смущает там делать отделку, искать арендатора, коммуницировать с рынком. Это, собственно говоря, такой вот бизнес-процесс. И многие справляются с ним очень хорошо. Главное иметь бюджеты для того, чтобы после ввода в эксплуатацию сделать отделку.
1: Офисы за счет собственника, инвестора?
0: За счет собственника, конечно. Потому что арендатор на текущий момент никогда не зайдет на аренду в офис в бетоне.
1: Как мне кажется, это очень большой такой подводный камень.
0: Это большой подводный камень, о котором не говорят девелоперы.
1: Интересно.
0: При продаже, представьте, что вы покупаете на раннем стадии строительства, например, свой офис. Какая будет цена на отделку через 4 года?
1: Никто не знает.
0: Никто не знает. Например, вот сегодня читал аналитику о том, что себестоимость отделки и проектирования выросла там, на 30% за год. Она опережает инфляцию.
1: В этой связи не проще ли ритейл купить и сдать без отделки этот самый ритейл под магазин какой-нибудь?
0: А ритейл, с ним тоже интересная ситуация, он сильно переоценен. Там продают за миллионы рублей за квадратный метр.
1: Если говорим про центр, да, конечно.
0: А ставка аренды, она просто не...
1: С какой стратегией они покупают эти офисы, вот эти частные инвесторы? Они рассчитывают на капитализацию и продать их, допустим, там через 5-10 лет, да, с наценкой, либо получать доход от аренды?
0: В основном это

0: доход от аренды. Все хотят, люди, как любой человек, хотят обеспечить свою старость беззаботную, чтобы у них был какой-то вот такой вот доход. Никто не надеется на пенсию именно из той целевой аудитории, мы говорим предприниматели.
1: То есть это речь про десятки лет, да, а не просто про года?
0: Это долгосрочная стратегия. Но здесь также можно комбинировать, потому что тот человек, у которого появляется уже там 20 небольших активов, ритейл, офисы, это уже превращается в такой в реальный бизнес. Uh-huh. Этим нужно управлять. Привлекает, конечно, консультантов, все остальное, но своего времени все равно приходится тратить много. И тогда, в этот момент, бывает часто, что такой инвестор, собственник, он принимает решение, что какие-то активы продать, потому что у них там снизилась ликвидность, а ликвидность у объекта может снижаться со временем. Например, здание морально-физически устарело, либо рядом построили более новое современное здание, конкуренция у вас усилилась и так далее. Просто нужны хорошие консультанты, которые будут вас поддерживать и анализировать хотя бы один раз в год ваши объекты, чтобы можно было их продавать в нужный момент и на прибыль уже приобретать что-то побольше.
1: Ну вот смотрите, давайте посчитаем доходность. Ты купил за 500-600 тысяч за метр, да? Сделал ремонт сколько? 100-200 тысяч за метр?
0: На текущий момент это от 100 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Хорош. Да. И за сколько ты сдаешь?
0: В зависимости от локации, но ставка 60-65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
1: Таким образом, доходность какая будет? Это... Что еще надо закладывать в нее?
0: Смотрите, здесь я отвечу просто о том, что коммерческая недвижимость – это все-таки консервативный инструмент для инвестиций. Окупаемость здесь какую-то супербыструю по понятным ликвидным активам ожидать не стоит. Это порядка от 10 лет мы приходим вот к этим значениям. Раньше окупаемость была быстрее, потому что и себестоимость строительства...
1: Ну, лет 8, да, допустим.
0: Лет 8, да. А сейчас, например, за 180-200 тысяч рублей за квадратный метр вы даже не сможете построить качественный проект, а не то, что купить. И в связи с ставки аренды не так сильно догоняют рост стоимости...
1: Ну, в жилье доходность 5% максимум, да, если в классической аренде, и там она может быть там выше 7%, если в краткосрок, да, посуточная аренда. В офисах какая доходность?
0: Смотрите, офисы – это более профессиональный сегмент, и здесь мы всегда рекомендуем делать профессиональные финансовые модели и высчитывать не только доходность по первому году, это показатель ROI называется, так называемый, это лишь первое приближение. Все-таки, если вы идете в более профессиональный сегмент, здесь и нужно думать более профессионально. Есть такие показатели, как Project IRR. Это такая средняя доходность на вашем долгосрочном периоде. Это 6 лет с даты ввода в эксплуатацию. И IRR, Project IRR, должен быть, на наш взгляд, по ликвидным объектам минимум 11%. То есть это окупаемость менее 10 лет. С учетом капитализации, налогов, отделки. То есть чистая модель. И есть такой показатель, как NPV. Со ставкой дисконтирования 12%. Для слушателей я просто объясню. Просто, Игнат, если я дам вам 1 000 000 рублей, и мы договоримся, что вы мне отдадите их через 2 года, и вернете мне это 1 000 000 рублей, это будет 1 000 000 рублей? Или меньше?
1: Ну да, непонятно.
0: Все зависит от того, какая будет стоимость денег во времени. Может быть, инфляция, ну, либо там ставки по депозитам. И как раз-таки люди, частные инвесторы, хотят просто сохранить свои сбережения. Типичный покупатель офисов класса там А в нарезку, он просто хочет сохранить свои деньги, не потерять. Хоть как-то обогнать вот эту вот инфляцию. Хоть они думают о будущем.
1: Я называю это сохраняторы.
0: Сохраняторы,
1: про девелоперов хотел спросить и про цены. Вот в этом году было несколько примеров, когда девелоперы снижали кардинально, да, свои ценники на эти офисы в нарезку, да, вплоть до 25%. И очень обидно, когда ты в начале года покупаешь за 100%, а у тебя уже весной, ну, минус 25% тот же самый девелопер предлагает. Как вы относитесь вот к таким примерам? Что это значит?
0: Это ошибка работы команды девелопера. Маркетологов, те, кто занимается ценообразованием.
1: Недооцененная, получается, или переоцененная, да.
0: Неправильно выстроенная стратегия. Понятно, что финансисты говорят, что на нас давит банк, нам нужно пополнять наши там либо залоговые счета, либо эскроу-счета, либо просто, ну, соответственно, пополнять кредит. Нам нужны продажи по любым ценам сейчас, в моменте, а иначе банк будет ругать. Это очень плохо и крайне негативно.
1: Но разве это не сигнал инвестору, то, что не все хорошо в этом сегменте?
0: Это сигнал инвестору о том, что нужно правильно считать финансовые модели и правильно выбирать объекты. Собственно говоря, не брать переоцененные, скажем так, объекты. Если у вас классический там бизнес-центр, который сейчас строится, продается условно по 700 тысяч рублей за квадратный метр, но рядом уже есть готовый, который продается по 550, почему это тот проект, который сейчас на стадии стройки, вырастет там до 1 000 000? Почему? То есть, ну, это какие-то такие вот простые вопросы, которые стоит задать.

0: давать. Потому что на пиаре, на высоких бюджетах маркетинговых от девелоперов действительно можно продавать на этом ажиотаже много. Не поддавайтесь ажиотажу. Лучше смотрите просто на цифры максимально сухо.
1: Если сравнивать с жилым рынком, да, сейчас есть перекос ориентации инвесторов от новостроек ко вторичному рынку. А вот если говорить про офисы, не имеет ли смысла сейчас не покупать у девелопера новый офис, а, допустим, где-нибудь купить уже сложившимся деловом районе в Москва-Сити на вторичке?
0: Хороший вопрос. И ответ – да, нужно эту историю рассматривать, но если у вас есть 100% денег в моменте. Это важный аспект, то, что застройщики, например, и на коммерческом рынке дают сейчас вообще беспроцентные рассрочки до ввода в эксплуатацию. Это 2-3 года.
1: Ну, то есть псевдо такое ипотечное плечо получается?
0: Получается так, но это бесплатные деньги, по сути. А деньги сейчас, опять же, стоят очень дорого. Поэтому такая вот ситуация. Если у вас есть 100% денег сейчас в моменте, то, конечно, рассматривайте в том числе и вторичный рынок.
1: Короткий вопрос напоследок. Офис как инвестиция для частного инвестора, вот 50 квадратных метров, все-таки это сегодня переоцененный или недооцененный актив? Давайте завершим таким вопросом.
0: Есть на рынке, нужно рассматривать конкретные объекты в отдельности. Есть объекты переоцененные объективно, и там финансовая модель, когда мы считаем, оцениваем, она вообще не летит. NPV отрицательный, IRR тоже очень низкий, ROI и все остальное. А есть недооцененные, например, где развивается локация, либо девелопер действительно, бывает такое, что девелопер ошибается с ценой, и мы такие случаи встречались, и продавал, ну, слишком дешево, где мы понимаем, что финмодель зашкаливает. И это недооцененные объекты.
1: То есть шторм, не все лодки всплывают на волне, а некоторые тонут. Большое спасибо за этот разговор. Евгений Тамошин, сооснователь и исполнительный директор консалтинговой компании WeWall. Вот такой разговор получился про частные инвестиции, совсем небольшие, в офисах. Спасибо.
0: Игнат, спасибо. До свидания.
2: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
4: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
2: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компаний-пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки, и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
3: «Резать лося».
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, «Лучок» — это «Лукойл». Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. «Газпром» — «Газик», «Норникель» — «Норка», «Транснефть» — «Труба», «Яндекс» — «Яша» и

0: Плюс гидра, гидра.
1: Так, ну что, иду в магазин. Возьму лучка, норку, трубу, яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же?
0: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
6: РБК тренды.
4: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: столице 12.30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. «Росатом» завершил выкуп доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело», сообщили стороны сделки. Госкорпорация консолидировала 100% акций холдинга. Источники РБК говорили, что доля бизнесмена оценивалась в 77 миллиардов рублей. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что после этой сделки логистический дивизион компании вошел в топ-14 операторов стран БРИКС. Он также отметил, что «Росатом» начал объединение своих логистических активов в крупнейшую национальную компанию. Пожар после атаки на танкеры у побережья Черного моря потушен. Загрязнения акватории не произошло, сообщает Минтранс. Власти Сочи временно ограничили доступ на набережные пляжи. Судно «Афромакс Рио» под флагом Либерии подверглось нападению безэкипажных катеров накануне. На борту находились 23 гражданина Индии. Они спасены, пострадавших предварительно нет. Азербайджан отправил на Украину очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. По данным агентства «Азертадж», груз собран по поручению президента Ильхама Алиева для восстановления энергосистемы страны. С 2022 года общий объем помощи Баку Киеву превысил 50 миллионов долларов. Страны Евросоюза приняли решение не высвобождать дополнительные объемы нефти и стратегических запасов сверх обязательств, согласованных в марте, сообщает Bloomberg. Доп. Поставки дистоплива возможны лишь в небольших объемах, однако окончательных решений Франция и Италия пока не приняли, отмечает агентство. Руководство Telegram отказывается взаимодействовать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков, заявили в МВД. Там отметили, что наряду с Даркнетом этот мессенджер служит местом вовлечения подростков в наркопреступления. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Мир, спокойствие и безопасность. Об этом мечтает каждый третий россиянин, а каждый десятый не мечтает ни о чем. Об этом говорится в новом исследовании аналитического центра в

0: ЦИОМ. Еще несколько лет назад россияне чаще мечтали о карьере, путешествиях и новом статусе. Сегодня на первый план выходят фундаментальные вещи. 30% россиян мечтают о мире, спокойствии и безопасности, а здоровье свое и близких остается одной из главных ценностей. При этом вера в то, что все зависит только от нас самих, немного пошатнулась. Сейчас лишь 41% уверен, что исполнение мечты – это результат исключительно личных усилий. Почти столько же, 45% надеются на удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. А вот чтобы помочь мечте сбыться, каждый пятый россиянин выбирает старый добрый способ загадать желание под бой курантов или в день рождения. На связи представитель научного совета в ЦИОМ Степан Львов. Степан, добрый день. Вас что-то удивило в ответах россиян?
1: Добрый день. Ну, на самом деле, мало что удивило. Мы пришли, получили те результаты, которые ожидали. Но, конечно, вот то, что вы сказали, каждый десятый не имеет сформулированной мечты. Вот, мне кажется, такая вот все-таки больше норма, чем некоторая неожиданность. А вот что касается того, что люди программируют свое будущее, да, заглядывая определенные желания и так далее, но не перестает удивлять нас уже многие годы, что загадывать желания, там, будь на Новый год, на день рождения и так далее, это вообще-то вот хорошая, интересная такая формула, она имеет даже научное обоснование, да, так называемое самоисполняющееся пророчество. И мы с этим пророчеством сталкиваемся вот в таких вот ситуациях, наблюдаем его. Интересно очень.
0: А на ваш взгляд, почему доля тех, кто верит, что все зависит только от их собственных усилий, она снизилась?
1: Вообще-то это величина такая пульсирующая. Нельзя сказать, что вот в определенный момент или там длительный период будет держаться очень высокий уровень так называемого локуса контроля. Мы называем, применяем такой термин, когда говорим о том, что вот у человека есть внутренний локус контроля, когда он говорит, что от его личных усилий зависит его там результат, успех, там его дела, то, как пойдет, в каком направлении будет двигаться его жизнь. Ну вот бывают периоды, когда большинство начинает осознавать, что не все так просто, и повлиять лично на какие-то события в жизни становится сложнее.
0: Ну, может быть, прошла мода на вот это вот достигаторство, что надо взять все, поставить под контроль. Может быть, даже иногда в некоторых ситуациях люди осознают, что проще где-то, как бы это плохо ни звучало, плыть по течению.
1: Ну, скорее даже не плыть по течению, да. У нас нет каких-то данных, которые подтверждают, что у нас, например, вот есть такое понятие, как выученная беспомощность. Такого далеко нет. Ну, то есть мы к такому еще не пришли. Но вот, да, скорее вот я поддержу ваш тезис о том, что достигаторство и такие вот самые разные приемы вот такого подстегивания, да, индивидуального, они уже остались в прошлом. Они перестали работать.
0: А давайте, Степан, попробуем разобраться вот с этим каждым десятым россиянином, который признался, что не мечтает ни о чем. Может быть, этот россиянин просто не смог сформулировать свою мечту?
1: Да, есть люди, которые не могут сформулировать мечту. Есть люди, которые вообще не на этой волне. То есть для них вопрос, о чем ты мечтаешь, просто может поставить их в тупик. Да? Просто есть определенные такие психологические особенности у некоторых людей, которые, ну, они настолько закрыты, что для них ответ на этот вопрос кажется, ну, либо интимным, либо, ну, каким-то сложным для формулировки, да.
0: Ну, и в завершение хотелось бы еще также разобраться с тем, какими стали мечты. Вот россияне стали мечтать скромнее, получается, если они сейчас на первый план выдвигают мир, здоровье свое и своих близких, спокойствие и безопасность.
1: Вообще вот такая средовые мечты, когда мы хотим, чтобы вокруг все было нормально, не то, что вот мы конкретно поставили план и хотим, чтобы вот все работало в нашу пользу, конечно же, не, да. Но это мне как-то сейчас такая общемировая тенденция. Да? То есть не только у нас в стране, но и во многих.

0: В многих других странах сегодня ценности мира, спокойствия, безопасности, они вышли на первый план.
1: Ну что ж, может быть, это и к лучшему. Чем проще, тем лучше. На прямой связи с нашей студией был председатель научного совета ВЦИОМ Степан Львов. А буквально через полторы минуты мы с Алевтиной Пинкальской помечтаем о том, что индекс Московской биржи, например, 3000.
2: РБК отрасли.
3: Альфа-банк запустил мультиплатформу ИИ-агентов. Альфа-интеллект – единый ИИ-ассистент, доступный в тестовом режиме в приложении банка. Он объединяет специализированных агентов и работает с банковским контекстом клиента. Система доступна как для предпринимателей, так и для физических лиц. Она самостоятельно подключает нужных агентов для решения задачи, опираясь на запрос пользователя. Например, сервис анализирует расходы, составляет план трат, объясняет принципы инвестиций и показывает динамику портфеля в виде графиков и таблиц. Может даже подобрать отели, билеты для предстоящих путешествия на основе текущих трендов и актуального контента блогеров. Для бизнеса это единое окно для работы с финансами и контрагентами. Платежи, доходы и расходы, выписки и история взаимоотношений. Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банка Дмитрий Батулин заявил, что следующий шаг, который уже тестируют в банке – агентские платежи в пределах заданного клиентом лимита.
2: РБК отрасли. Реклама.
4: Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Рынки на РБК.
1: Глазами Алевтины Пинкальской взглянем на рынок, но пока вот шла небольшая рекламная пауза, Алевтина сказала не 3, а 5 тысяч. Вот наши приоритеты по индексу Московской биржи, насколько они реальны, 2344 на данный момент.
7: Ну, 3 тысячи это даже не мечта, кажется, ну, а да. Судя по прогнозам тех экспертов, с которыми мы общаемся в эфире радио РБК, телеканал РБК, многие всерьез ожидают до конца года 2800, где 800, там и 3 тысячи, а если уж мечтать, то мечтать масштабно стоит, как мне кажется.
1: Завидую. 0,7 в зеленой зоне, а мы уже о 5000 легко рассуждаем. На геополитических ожиданиях, насколько я понимаю, Алевтина.
7: Да, традиционно российский рынок начинает бурный рост на ожиданиях звонков. У нас сегодня два противоположных события ожидаются. С одной стороны, Дональд Трамп накануне заявил, что в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. С другой стороны, по данным Рейтер, Евросоюз может принять большой пакет антироссийских санкций, одобрить сегодня. И вот, кажется, первое событие взбудоражило и вселило оптимизм в инвесторов, ну а второе событие рынком пока игнорируется. Возможно, опять-таки, без какой-то конкретики. В любом случае, у нас рост начался еще на утренней сессии, и потом продолжился на основной сейчас, спустя почти 3 часа, плюс 7,8%. Если посмотреть на карту рынка, то она вся почти зеленая. В лидерах роста СПБ-биржи. СПБ-биржа такой традиционный Миркоин, то есть та акция, в которой начинаются покупки при появлении геополитических надежд. Плюс 8% в моменте. Очень бурный рост. Также обращает на себя внимание плюс 2% почти в Лукойле. Там помимо геополитики еще влияет и ожидание дивидендных выплат и дивидендную доходность за первое полугодие в районе 9%. Также растет у нас Озон почти на 2%. Тут тоже не исключено надежды на какое-то урегулирование. Но есть аутсайдеры. Буквально вот 5 имен. В их числе наибольшую просадку показывает ВКонтакте. Больше, чем на процент снижение. Но мы помним, что ВКонтакте накануне был в лидерах роста. Плюс 5% безо всяких новостей. Просто на...
1: Поэтому корректируемся.
7: Кажется, что на заявление Михаила Мишустина, премьер-министра России, о том, что сам он пользуется ВК-видео, в максе 130 миллионов зарегистрированных человек. И вот как-то после этого начался рост. Вот сейчас идет коррекция.
1: Давайте на банковский сектор обратим внимание. Алевтин, что происходит там? Все в ожидании.

0: хороших отчетов по РБСУ и МСФО за...
1: По банкам период. Интересная картина. Там кажется, что, во-первых, у нас мало ликвидности на рынке, и как-то периодически она устремляется в тот или иной сектор. Вот сейчас устремилась в банковский. Но там еще есть свои локальные истории почти в каждом эмитенте. Вот, например, мы видим рост, вот сейчас уже коррекция, минус 0,5%, накануне был бурный рост в Совкомбанке. Компания объявила, что она увеличит объем байбека, то есть обратного выкупа акций, что, конечно, всегда поддерживает цену. Далее у нас в МКБ плюс 1,5% сегодня, плюс 7% накануне. Там мы поговорили с экспертами, они видят либо спекулятивный разгон, либо рост на новостях о том, что Владимир Путин разрешил итальянскому Юникредиту продать свой бизнес в России. Теперь все коллективно гадают, кто же может выступить покупателем, и МКБ тоже, видимо, в числе возможных претендентов. Ну и в Т-технологиях тоже рост на 0,5%. Тут считают эксперты, что бумага некое время отставала от общего рынка и сейчас просто догоняет.
0: Ну, а нет ли здесь еще отголосков того, что некоторые банки начали активно заниматься подготовкой к торговле криптовалютой и получать соответствующие документы по депозитариям? Может быть, и это подогревает в какой-то степени рынок?
1: Вот как вы точно ловите пульс рынка накануне, только накануне замечала, что большое количество сообщений о регистрации криптодепозитариев, криптообменников поступает в Центробанк, и Центробанк выдает соответствующее разрешение. Почти все крупные игроки рынка это сделали, а ВТБ накануне заявил, что вообще провел первую сделку с этим. Тоже обсуждали мы это в эфире радио РБК, и пока мнение экспертов, что все-таки какого-то значимого влияния на финансовые результаты банков эта криптодеятельность пока, по крайней мере, приносить не будет. Но, тем не менее, видим, да, потенциальное еще направление деятельности, расширение. И я думаю, что криптоэнтузиасты, если есть такие среди наших слушателей, тоже, наверное, следят за этим.
0: Я с энтузиазмом поднял правую руку. И вот с таким позитивом мы на совершенно позитивных ожиданиях движемся дальше. Спасибо большое, Алевтине Пинкальской.
2: Рынки на РБК.
0: Главный бизнес-конфликт в России официально завершен. Росатом выкупил долю Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Рассказываем подробности. Собеседники РБК оценивали ее в 77 миллиардов рублей. Росатом намерен объединить свои логистические активы в крупнейшую национальную компанию в этой сфере. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
3: «Росатом» входит в финальную стадию консолидации основных активов компании группы «Феска», «Дело» и других логистических направлений, которые за последние годы сложены в госкорпорации. Что это нам дает в моменте? Это серьезная экономия на инвестиционных процессах. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера, очевидно, недофинансирована. Нам предстоит большая, серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций.
0: В чем смысл этой сделки для компании «Росатом»? К нашему эфиру подключается глава компании «Инфолайн», аналитик Михаил Бурмистров. Михаил, добрый день. Чем привлекательна группа «Дело» для «Росатома»?
4: Ну, фактически, «Росатом» строит национального логистического чемпиона, компанию международного калибра, международного масштаба. И в целом уже сейчас можно с уверенностью говорить, что этот процесс, он, ну, практически завершен. Потому что те активы, которые для компании привлекательны, они уже сейчас находятся в контуре, они под практически 100% контролем. И далее действительно есть серьезный потенциал синергии за счет и капекса, и, конечно, за счет управленческой консолидации. И в результате и стоимость этих активов сразу растет. То есть здесь несколько направлений. То есть первое – это, конечно, рост стоимости бизнеса. Второй момент – надо понимать, что у «Атома» сейчас в процессе сделка с DP World –

0: и в рамках этой сделки есть сразу очень большой потенциал для усиления международных позиций, поэтому здесь сразу, мне кажется, что фактически на каком-то краткосрочном контуре рост капитализации бизнеса сразу же, это первая часть истории. Второй момент, среднесрочный контур, это вот тот срок, который предусмотрен соглашение между Росатомом и DP World. Это тоже, на мой взгляд, какой-то будет недлительный как бы период. Это второй этап. И третий этап – это уже полноценное формирование международного логистического холдинга с участием Росатома и DP World. И здесь уже, конечно, там, ну, амбиции, наверное, как бы беспрецедентные в масштабах вообще российской логистики, всей ее, в общем-то, как бы там новейшая история.
1: Совершенно четкая стратегия, спасибо. Но давайте попробуем разобраться в запчастях. Группа компаний «Дело» оценивается в 77 миллиардов. Насколько это перспективный актив? Доля Шишкарева имеется в виду. Насколько вот это приобретение, 7 лет же шла эта история, насколько это важно и насколько это перспективно в той стратегии, которую вы описали ранее?
0: Ну, это необходимый элемент, потому что в целом тот контур акционерного партнерства, который был, он, очевидно, на определенном этапе был единственно возможным, но он же, в общем-то, в определенный момент времени из-за некоторой разности в подходах он начал, скажем так, формировать определенные, скажем так, ну, я бы не назвал это, может быть, громко прям акционерным конфликтом, но, очевидно, скажем так, вот в таком контуре, в котором соответственно, как бы вот это была структура, там 50 на 50, 50 на 49 плюс 1% у какого-то там, соответственно, как бы страхующего партнера, вот, конечно, этот контур, он не позволял в полной мере ни одному из бенефициаров, ни Росатому, ни Шишкареву, не реализовать полный комплекс тех моментов, которые запланированы. Что касается стоимости бизнеса, мне кажется, что в текущих условиях, скажем так, даже при курсе 72 или 70 там, рублей за доллар, это была хорошая сделка. В условиях, когда курс рубля 85, это супер выгодная сделка, скажем так, ну, в первую очередь, наверное, можно сказать так, для покупателя. Поэтому мне кажется, что очевидно, что в тот момент, когда там произошла фактически консолидация, когда Росатом запускает вот эту глобальную консолидацию как бы своих активов, там сразу же мультипликаторы меняются очень существенным образом, и я думаю, что можно там смело говорить о том, что та доля, за которую сейчас там было заплачено, вот, ну, судя по тому, что мы говорим СМИ, вот эта сумма, она уже может стоить там как минимум в полтора раза больше. Просто за счет других мультипликаторов, другого как бы масштаба бизнеса, то есть в результате, мне кажется, что здесь сразу прям работает вот эти вот эффект мультипликатор, работает супер.
1: Пока вы описываете, ну, такую очень, на мой взгляд, прозрачную историю вин-вин, давайте попробуем разобраться с профилями вот этих компаний, Феска, Дело и DP World. Чем они различаются, как извлечь из этого набора, ну, вот тот самый максимальный эффект, и сможет ли Росатом как раз этот эффект получить?
0: Ну, мне кажется, что если мы говорим про Дело и Феска, то здесь профиль как бы очень схожий, все очень логично и консолидируемо. Железнодорожный дивизион, соответственно, как бы дивизион терминальный, дивизион линейный суда. То есть здесь все как бы консолидируется очень логично, очень понятные, скажем так, очень понятные синергии. Синергии действительно там на капексе, синергии с точки зрения как бы опекса. Здесь все там максимально прозрачно. Если мы говорим о партнерстве с DP World, конечно, здесь более сложная, более стратегическая история, но здесь, если мы опять-таки правильно слышим то, что было написано в СМИ, то фактически как бы речь идет о том, что DP World получает долю в компании «Глобальная логистика», которая специально для этого создается, и DP World вносит туда денежные средства, а Росатом вносит туда активы. Поэтому фактически здесь нет какой-то сейчас там на начальном этапе сверхсложной схемы, скажем так, там консолидации и синергии. Речь идет о том, что DP World заходит в российскую логистику и получает долю в суперкачественном активе.

0: То есть вот это вот такая максимально как бы простая история, а Росатом, в свою очередь, ну, можно сказать так, получает там денежные средства, которыми компенсирует то, что он потратил уже как бы на консолидацию, и может их, соответственно, как бы направить на... соответственно, как бы на любые другие там, соответствующие там, корпоративные цели в области или логистики, или в области, скажем так, каких-то смежных, скажем так, решений. Поэтому здесь тоже ничего сложного нет на начальном этапе. Далее, по поводу того, какие возможные синергии здесь будут формироваться, мне кажется, здесь тоже там полет фантазии может быть достаточно там как бы ярким.
1: В этом сценарии есть место объединения ФЕСКО и дела?
0: Я думаю, что полного объединения, скорее всего, не будет. Вот именно полного объединения. Здесь, мне кажется, что есть определенные ограничения, возможные, связанные с антимонопольными, в том числе ограничениями, учитывая как бы долю игроков на рынке, допустим, там железнодорожных контейнеров, перевозок и так далее. То есть здесь объединение, на мой взгляд, оно скорее как бы может быть частичным. То есть, грубо говоря, можно сохранить, можно, условно говоря, где-то оптимизировать капекс на уровне компании, можно оптимизировать процесс управления там порожним парком и так далее, но мне кажется, что там коммерческая и маркетинговая функция, она скорее как бы будет, скажем так, будет разделена, все-таки сохранится разделенной в определенной степени в связи с тем, что это, скажем так, ну, важный аспект с точки зрения антимонопольного регулирования.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией глава компании «Инфолайн Аналитика» Михаил Бурмистров. Лихачев также заверил сотрудников дела, что никого увольнять не будут. Мы следим за развитием событий.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Недавно наткнулся в интернете на занятный термин – ржавление. Так иногда называют состояние, в котором человек все больше теряет интерес к работе. Ему скучно, все кажется однообразным и, что называется, нет огонька. При этом речь не идет про классическое выгорание на фоне рабочего стресса. Сил может быть достаточно, график терпимый, зарплата капает и коллеги не пишут после полуночи. Но вот проблема. Работа стала слишком предсказуемой, однообразной или перестала давать ощущение развития. Утром вы открываете ноутбук и вдруг обнаруживаете, что уже 20 минут читаете новости, проверяете почту, заказываете что-то на маркетплейсе или зачем-то сравниваете цены на билеты в Стамбул. Проходит час, потом второй, работа не сделана, а внутренний голос уже вынес приговор. Ну, понятно, я ленивый или я ленивая. Но иногда дело не в лени, а попросту в потере драйва и ощущения смысла. И даже если дел много, созвоны, согласования, письма, таблицы, все это происходит на автопилоте, предельно механистично, без огонька и, видимо, результата. Если прокрастинация настигает вас преимущественно на работе, а на спорт, друзей, обучение или личные проекты энергия остается, возможно, проблема действительно не в лени, а в том, что работа просто не вызывает интереса. Именно такое состояние иногда и называют ржавлением. Если вы заржавели от рутины, не обязательно сразу увольняться. Погуглите термин «job crafting» или «пересборку работы под себя». Волшебных рецептов там нет. Это скорее попытка немного изменить собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала вашим способностям, интересам и потребностям. Например, можно автоматизировать часть рутины, взять на себя более сложную задачу, освоить новый навык и применить его в работе. И обязательно найти зоны, где вы сами принимаете решения, а не просто выполняете чужую инструкцию. А вот если вы попробовали, а пространство для роста все равно не появилось, это тоже важный сигнал. Возможно, это знак, что пора без лишней спешки присматриваться к чему-то другому. С вами был Евгений Тиханович. Ищите то, что интересно именно вам, и повышайте качество жизни на РБК.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который

0: стандартная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду. РБК в цифрах.
3: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице час дня с новостями Ася Касьянова. Основатель группы компании «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что направит часть полученной от продажи компании суммы на нужды национальной безопасности. Сегодня в госкорпорации «Росатом» сообщили, что полностью выкупили его долю и получили 100% акций логистического гиганта. Источники РБК оценивали эту сделку в 77 миллиардов рублей. Свое будущее Шишкарев связал с российской логистикой и спортом. Компания SpaceX Илона Маска хочет привлечь 40 миллиардов долларов через инвесткомпанию Apollo Global Management на покупку новейших чипов NVIDIA и развитие проектов искусственного интеллекта. Как пишет Financial Times, Маск планирует закупать передовые платформы Vera Rubin, которые считают лучшими для ИИ. Сделка может стать крупнейшей в истории рынка частного кредитования. Лауреатами Нобелевской премии по химии в 26-м году стали ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кенса Сои. Их отметили за, цитирую, «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе». Простыми словами, они нашли способ быстро и дешево создавать чистые лекарства по принципу снежного кома, когда даже капля нужного вещества сама себя размножает. Еврокомиссия перевела Украине еще больше миллиарда евро из запланированных на 26-й год траншей по программе в 90 миллиардов. Пресс-служба организации отметила, что эти деньги направлены на закупку европейского ВПК, ракет, беспилотников и перехватчиков. Один человек погиб, еще четверо получили ранения при ракетном обстреле Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Больше новостей на сайте РБК.
2: Три минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК и краткая ситуация на фондовых площадках. Индекс московской биржи на геополитических ожиданиях с утра в росте и на данный момент прибавляет 0,5%. Зеленая зона 2340 пунктов. Фиксируем, смотрим за развитием ситуации. Дальше, что касается нефти марки Brent, то здесь тоже чуть более

0: 0,1% в зеленой зоне. Лондонской биржи торги идут на отметке $101.73. И что касается валюты, то юань подрастает на 0,43%, 12.75 рублей. На межбанке пара и доллары, и евро также в тренде ослабления. Рубля на 0,5%, это касается евро, 95.84 рубля. По доллару в районе 1%, 85.63. Нобелевскую премию по химии получили двое ученых, француз Анри Каган и японец Кенсо Сой. Это вознаграждение за открытие нелинейных эффектов и аутокатализа в асимметричных органических синтезах. Достаточно сложно звучит, они стали 199-м и 200-м ученым, награжденными за все время присуждения Нобелевки по химии, то есть за все 125 лет. Что это значит для человечества? Заведующий лабораторией молекулярной физиологии факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики Евгений Князев на прямой связи с нашей студией. Евгений, в чем суть исследования коллег?
1: Добрый день. Ну, если мы на самом деле протянем перед собой руки ладонями к себе, да,
0: то я это сделал уже.
1: Одинаковые, да, но совместить их нельзя, как бы левая никогда не станет правой. И молекулы тоже умеют так ходить парами, да, в кавычках. Одна и та же молекула может существовать в левой и правой версии, как перчатки в магазине, допустим. И что удивительно, вся жизнь на Земле от бактерий до человека, она строит белки только из левых аминокислот, а сахара, например, в ДНК только из правых. Как будто природа когда-то выбрала одну руку и забыла про вторую. А когда химики делают те же вещества в пробирке, они всегда получают поровну и левых, и правых. И почему жизнь выбрала одну, эта загадка мучила ученых больше 100 лет. Там, допустим, тот же слесарь, который делает ключи, получил бы одновременно два зеркальных ключа, один подходящий, один бесполезный, да, иногда вредный. Примерно так выглядела вот эта проблема создания лекарств, допустим. А химики вот учились получать лишь одну форму. И вот француз, как раз Анри Каган, он заметил странную вещь, что если смешать в катализаторе левые и правые, в кавычках, руки, да, молекул, то можно ожидать, что продукт будет столь же смешанным, но получилось иначе. Иногда продукт выходил чище, чем сам катализатор. То есть, там, если представить, что в чистую воду добавить капельку чернил, а на выходе мы получили воду еще чище. И химики как раз вот это называют нелинейным эффектом, который звучит в названии Нобелевской премии. И там в одном из примеров там лиганд с частотой всего 15% давал продукт частотой 98%. И сегодня вот по нелинейности химики определяют, что происходит в колбе, как по следам определяют звери, например.
0: Ну, моя коллега, извините, Ася Касьянова сейчас привела пример, ну, некого снежного кома, когда из маленького количества можно получить большое. Вот она где-то права в ассоциациях, или это не так работает?
1: Да, это очень похоже. Это как раз вот японец Кенсо Сой, он сделал следующий шаг. Вот он такой красивый химический опыт показал, что создал реакцию, в которой полученная молекула сама же ускоряет собственное образование, притом только в своей вот руке, получается, там правой или левой. И это как раз очень похоже на снежный ком. Да? Чем больше накатано, тем быстрее он растет.
0: А где это используется вот, или может использоваться? В медицине, я так понимаю, что в первую очередь?
1: Ну, это да, это в медицине, при производстве различных лекарств, в биологии, когда нам нужно получить какие-то там применения, там, допустим, те же синтезировать какие-то аминокислоты или сахара, которые мы хотим воспроизвести то, что в реальной жизни происходит.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией заведующий лабораторией молекулярной физиологии факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики Евгений Князев. Я вот уже в стадии принятия того, о чем говорил Евгений, и руки вот вытягивал и соединял их воедино, и снежный ком представил. Надеюсь, что вы тоже. Давайте еще пара деталей о премии по химии. Самый молодой нобелевский лауреат в этой области Фредерик Жолио Кюри получил премию в 35 лет в 1935 году совместно с женой Ирен за синтез новых радиоактивных элементов. Джон Гуденав получил премию в 97 лет в 2019 за создание литий-ионовых аккумуляторов, которыми мы сейчас пользуемся ежедневно. Два человека за всю историю премии по химии получили ее дважды. Это Фредерик Сенгер и Барри Шарплес. Кроме того, по

0: Подробное обсуждение открытий нобелевских лауреатов по химии вы можете услышать в программе «Что это значит?» сегодня вечером на радио РБК.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Центр событий.
3: Бизнес-конференция «Предпринимательский класс». Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые работают в условиях высокой нагрузки и ищут новые решения для развития. Как справляться с давлением, находить практические решения и извлекать уроки из сложных ситуаций. Этим темам посвящены три трека конференции. В программе TED-выступления, паблик-ток, мастер-классы, воркшопы и нетворкинг. Среди спикеров Михаил Федоренко, Артем Спиро и Павел Баздырев. Москва, Центр событий РБК, 24 октября.
0: Вы слушаете радио РБК. Послы стран Евросоюза одобрили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. Ожидается, что до конца недели пакет утвердит Совет Евросоюза и новые меры вступят в силу. По данным Reuters, под санкции могут попасть 1650 человек и компании. Это сделает новые антироссийские ограничения самым масштабным списком с начала украинского конфликта. У Евросоюза осталось мало рычагов давления на Россию, рассказал Илья Приходько, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко. По ее мнению, большинство санкций, которые сейчас может ввести Брюссель, ударят скорее по самому Евросоюзу, чем по Москве.
4: Все новые и новые пакеты, они преимущественно касаются либо вторичных санкций, либо в большей степени физических лиц, которые еще под эти санкции не попали. Ну, так или иначе, связаны там либо с процессом принятия политических решений, либо, собственно, уже под санкционными отраслями. Ну, вот сейчас вроде бы как заявлено, что будет в основном сектор ВПК, хотя тоже он в значительной степени уже подсанкционен. Еще, безусловно, это отрасль атомная, то есть здесь мы видим, что Европейский Союз тянет, да, с учетом того, что сейчас к этому очень большое внимание в самих странах Европейского Союза приковано, и пока все-таки этот трек держится, что называется, про запас, хотя, в общем, действительно, наверное, один из немногих секторов, который еще пока, ну, более-менее, так сказать, Брюсселем воспринимается как рабочий, необходимый, нужный им.
0: Насколько все это может быть чувствительным для России? Понятно, что сектор обширен, атомная энергетика за скобками, здесь бесспорно пока еще не паханное поле для Брюсселя, ну, а все остальное, насколько это будет ощутимо?
4: Безусловно, в той или иной степени есть определенные издержки, это связанные с торговыми операциями, с банковскими операциями, с энергетикой. Насколько это ощутимо, но все-таки уже прошли годы с момента введения этих санкций, да, большинство из них. И нельзя сказать, что это абсолютно обнулило, там, обрушило российскую экономику. Безусловно, это не так. Ну, а что касается Европейского Союза, то, прежде всего, это промышленный сектор сталкивается с очень большими издержками, да, то есть это та самая деиндустриализация, особенно в странах, которые являлись долгое время основными покупателями российских энергоресурсов. Это, безусловно, туристический сектор, это инвестиционный сектор. И, например, один из индикаторов того, что проблемы очень серьезные наблюдаются в Европейском Союзе, это рост безработицы в тех странах, которые долгое время демонстрировали стабильность. Здесь это та же Германия.
0: Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов добавил, что Евросоюз может предпринять меры и в технологической сфере.
5: Главный ресурс – это повышение эффективности вторичных санкций. Фактически идет пересмотр отношений с Россией в сфере атомной энергетики. Конечно, это дело сложное, поскольку Европа сталкивается с серьезными энергетическими проблемами, и атомная энергетика рассматривается многими как одно из решений этих проблем. Поэтому здесь будет идти борьба. Ну и плюс, наверное, мы можем ожидать жестких мер в отношении технологического сотрудничества. Прежде всего, вот Европа очень беспокоит новая система России, который сейчас запускается России, а также повышение возможностей российских реактивных дронов. Поэтому вот здесь тоже, наверное, будут какие-то санкции, которые могут касаться товаров и технологий двойного назначения, которые, по мнению европейских чиновников, могут просачиваться из отдельных стран Европейского Союза в Россию.
0: В июле ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России. В крупнейший за 4 года санкционный раунд вошло более 200 позиций. Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными. Кремль, комментируя сообщение о трудностях Брюсселя с согласованием ограничений, заявлял в июле, что у него в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран,

0: этого блока. Маркетплейсы и офлайн-торговля находятся в неравных налоговых условиях. Об этом в нашем эфире заявил совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он стал одним из авторов обращения к премьеру Михаилу Мишустину с предложением усилить налоговый контроль над онлайн-площадками. Как пишет «Коммерсант», письмо также подписали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, владельцы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России. Авторы обращения привели подробную аналитику того, как маркетплейсы используют любые лазейки для налоговой оптимизации, рассказал Борис Кац.
1: Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит маркетплейс, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю. Налоговая система в целом, как она реально работает, к сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, то есть письмо содержит очень многочисленное сравнение по куче параметров, что происходит на самом деле. Вот в этой цепочке движения товаров так получилось, что маркетплейс является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. Везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить, как-нибудь использовать серые сертификаты, продать контрабанду и так далее, везде маркетплейс это успешно делает. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу. Недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется. Какие-то смешные вещи, например. Очевидно, что оптовая торговля вместе с розничной торговлей дает намного меньше мусора, потому что все движение товара осуществляется в оптовых упаковках от производителя до магазина. Но при этом именно производители и импортеры платят расширенную ответственность производителя за утилизацию упаковки, а все, что продается через маркетплейсы, хотя мы понимаем, что там индивидуальная упаковка, и этой упаковки тратится в 3-5 раз 10 больше, никакой дополнительной оплаты за это нет.
0: Среди прочего, авторы письма утверждают, что агентские и комиссионные модели, которые используют маркетплейсы, позволяют снижать налоговую нагрузку. Wildberries с этой претензией не согласились. Там заявили, что продавец платит налог с реализации товара, а сама платформа с доходов от собственных услуг. Наша редакция также обратилась в Озон и Яндекс.Маркет. Там обращения офлайн-бизнеса комментировать отказались. Насколько в действительности различается налоговая нагрузка онлайн и офлайн торговли, мы спросили заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве России Дмитрия Ореховского. По его словам, выравнивать конкурентные условия необходимо, однако существенной разницы именно в налоговой нагрузке между двумя форматами торговли сейчас нет.
2: И селлеры, и офлайн-торговцы платят одни и те же налоги с реализацией. Они могут быть на общем режиме налогообложения, могут применять упрощенную систему, могут применять в некоторых случаях патентную систему. А агентские и комиссионные модели, они, по нашему мнению, в принципе, не оказывают существенного влияния на нагрузку в целом. Потому что маркетплейс, он забирает свою комиссию, он также уплачивает налоги на общем режиме налогообложения. Если мы говорим про разницу, то, скорее всего, здесь можно речь вести не о налоговой нагрузке, а об общих издержках, которые несет офлайн-продавцы в виде аренды площади, сотрудников, склад, транспорт. В онлайн-торговле они, конечно, явно меньше. Одним из инструментов выравнивания могут служить налоговые платежи. Но на самом деле сегодня государство достаточно активно в этом процессе участвует. Предлагается сейчас ввести 22% для иностранных селлеров. Работает система SPOT. Мы видим появившуюся арбитражную практику. Обязывают продавцов уплачивать таможенные платежи, если товар явно импортного производства, а у нас нет сведений о его легальном ввозе. Также маркетплейсы очень активно сотрудничают с ФНС в части выявления признаков дробления бизнеса.
0: По оценке Центра налоговой политики и Института народохозяйственного прогнозирования РАН, в 2026 году бюджет может недополучить от электронной торговли от 440 до 690 миллиардов рублей. Авторы исследования считают, что регулирование отрасли необходимо ужесточать. Часть изменений уже готовится. В начале октября власти предложили включить помещение ПВЗ в перечень объектов, налог на которые рассчитывается, исходя из кадастра стоимости. Кроме того, с 2027 года планируется поэтапное введение НДС на импортные товары,

0: которые россияне покупают через электронные торговые площадки. Предполагается, что ставка составит 7%, а в 2028 году 14%, с 2029 – 22%. Новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не согласовывался, но при наличии такой инициативы со стороны Вашингтона это будет сделано оперативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока в предметном плане разговор не согласовывался, но я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован, сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа о том, что он очень скоро поговорит по телефону с Владимиром Путиным. Искусственный интеллект – это, цитата, классический пузырь, который надувается из-за растущих процентных ставок и невозможности конвертировать богатство в наличные. Это предостережение основателя крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио передает Bloomberg.
1: Богатство в некотором смысле легко создать, но его нельзя потратить. Чтобы получить деньги и потратить их, нужно продать богатство. И поэтому, когда много заимствований для покупки этих активов, тогда пузырь лопается. И прямо сейчас мы наблюдаем именно такую динамику, когда инвесторы перестают смотреть на цены. Этот процесс неизбежно несовершенен, потому что в сфере новых технологий будущее слишком неопределенно, и вы просто не можете позволить себе недоинвестировать, если хотите оставаться конкурентоспособными. Так и создается пузырь. А вот причиной схлопывания пузыря становится острый дефицит живых денег. Вы начинаете конвертировать имеющиеся у вас активы. Продаете то богатство, которое у вас есть, потому что вам нужны наличные.
0: По словам Далио, на рынке ИИ есть и другие факторы, которые могут спровоцировать схлопывание пузыря. В частности, налоги на богатство и другие попытки конвертировать нереализованную прибыль в наличные. Однако Далио не силен в высоких технологиях, считает эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мясоедов. С ним беседовал Кирилл Леонов.
2: Как вы оцениваете предположение Рэя Далио? Видите ли вы хоть какие-то отдаленные признаки пузыря?
3: Заявление, которое сейчас касается искусственного интеллекта, во многом базируется на неопределенности, на попытке привязать старые паттерны поведенческие и экономические к будущим событиям. Комментарий Рэя Далио, здесь все-таки надо в первую очередь понять профиль этого инвестора. Он практически всю жизнь инвестировал в традиционные инвестиционные бумаги, он инвестировал в коммодити, в драгметаллы, и он не является технологическим инвестором. Что касается пузыря, его, конечно, умозаключения, они по-своему верны, это являются признаками. Самым основным признаком пузыря является предложение больше спроса. А в данном случае мы наблюдаем постоянно растущий спрос на искусственный интеллект, на его модернизацию, на его доработку. Основного как раз предвестника не видно совсем. И вряд ли этот тренд будет прослеживаться в ближайшее время. Сейчас как раз идет некая адаптация всех бизнес-систем и всех экономических систем к искусственному интеллекту. Идет разговор о том, как будет меняться общий экономическая модель, но это все является признаками того, что тренд искусственного интеллекта никуда схлопываться не будет и разворачиваться не будет, и замедляться не будет. Что касается стоимости инфраструктуры, анализировать ее в отрыве от спроса просто не представляется возможным. Это как сказать, что построить завод по производству телевизоров стоит миллиард, и это очень дорого. Что такое миллиард? Нельзя смотреть на миллиард в отрыве от того, сколько после этого этот завод будет зарабатывать в течение какого периода, какой будет пейбэк, какой будет РАР и так далее. То же самое и здесь. Это суждение у Рэя Далио, с моей точки зрения, оторванное от действительности. Также нужно понимать, что этот уважаемый человек уже какое-то количество лет отошел от дел. Является скорее пенсионером почетным, нежели активным инвестором.
2: А как в отрасли относятся к заявлениям главы МВФ о том, что нейросеть будет менять рынок труда, нужно к этому готовиться? В чем здесь нестабильность?
3: Здесь ситуация звучит более серьезно, с моей точки зрения, и более фундаментально. Однозначно искусственный интеллект будет менять в целом экономическую модель. И, скорее всего, будет она в первую очередь меняться из-за появления безусловного дохода. И вот как это повлияет на все процессы, на все экономические связки, очень большой и открытый вопрос. То если у домохозяйства будет доход генериться без производства каких-то дополнительных благ с их стороны, то есть люди не будут работать, а деньги будут получать. то вот здесь может оказаться как раз ситуация уменьшения предложения. Но здесь обычно защитники искусственного интеллекта говорят о том, что как раз эту-то часть заместит AI. Даже если это так, у вас меняется налоговая модель тоже, у вас меняется формат налоговых поступлений. Если сейчас у большого количества государств, в том числе

0: России большая часть налоговых поступлений не идет поверх зарплат, то как это будет функционировать здесь, тоже не ясно. Платит, например, работодатель. Все озадачены о том, как будущие экономические реалии будут выглядеть в связи с изменением на рынке.
1: Как отмечает агентство Bloomberg, технологические гиганты тратят сотни миллиардов долларов на искусственный интеллект, который все чаще финансируется за счет заемных средств, а рыночная прибыль концентрируется в нескольких акциях. Подробный разбор заявления Рэя Далио вы можете прочесть на сайте РБК. Финам допустили рост цен на золото до 5600 долларов за унцию в четвертом квартале. Есть несколько сценариев. Оптимистичные цены на золото в четвертом квартале могут подняться как раз на этот уровень. Базовый сценарий. Драгметалл может попытаться пробить отметку 4700 за унцию. И альтернативный сценарий. Цена золота может продолжить консолидироваться вблизи своей средней отметки 4300 долларов за унцию.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». Молодец, что слушаешь себя. И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм. Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
5: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет – это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
6: 8 золотых мячей и свыше 1160 официальных матчей. Феноменальный результат Лионеля Месси, футбольного гения и величайшего плеймейкера. За все свои 6 чемпионатов мира аргентинский форвард совершил 33 результативных действия, 21 гол и 12 передач. Это сделало его самым эффективным атакующим игроком в истории мундиалей.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники

0: кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
2: Ошибка на миллион.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока предметно не согласовывался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль готов оперативно организовать беседу, как только из США поступит официальная инициатива, отметил он. Ранее о скором звонке заявлял сам американский лидер. Он планировал обсудить случай пневмонии неизвестного происхождения в Сибири. Россия проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарии, сообщил Песков. Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным по случаю его дня рождения и обсудил с ним актуальные вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба армянского премьера. Сегодня президент России также провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. Главы государств подтвердили свой настрой на укрепление отношений с Россией. Маркетплейс Wildberries запустит в тестовом режиме цифровую платформу госзакупок для образовательных учреждений. Как сообщил представитель компании Евгений Этин, площадка создается по поручению Владимира Путина. Проект позволит школам и вузам оформлять госзакупки через логистику маркетплейса с лимитом до 5 миллионов рублей за сделку. Первый аналог МФЦ для россиян за рубежом откроют в Узбекистане. Об этом на форуме «Цифровые решения» сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Отделение появится в Ташкенте на базе «Русского дома». В аппарате вице-премьера добавили, что в ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания появится и в Казахстане. В будущем в таких центрах планируют оказывать услуги и иностранным гражданам. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, что происходит, когда крупная компания переносит часть функции в другой регион. Это не просто смена адреса и новые рабочие места, это проект, который затрагивает рынок жилья, транспорт, социальную инфраструктуру и качество городской среды. Как превратить переезд в управляемый проект развития компании? Я Андрей Семибратов, в рубрике «Системный разбор» поговорим об этом с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области Банка ПСБ. Дарья, какие задачи сегодня возникают перед крупной компанией, когда она переносит значительную часть функций в другой регион?
3: Мы сейчас наблюдаем федеральный тренд переезда государственных компаний в регионы. Некоторое время назад президенту докладывали о перемещении 8 таких компаний, и одна из них — это наш банк. Мы комплексно подошли к этой задаче, участвуем в социально-экономическом развитии региона, создаем новые объекты инфраструктуры, спортивные объекты.
2: Почему для таких проектов важна единая методология, и что в ней должно быть предусмотрено еще до начала переезда?
3: Методология направлена на реализацию основных процессов переезда. В документе должно содержаться описание различных этапов, чтобы государственные компании понимали, как правильно к этому подходить, более эффективно проводили данный процесс. Важно отметить, что для успешного переезда необходимо вовлечение различных органов власти и федерального уровня, и региона.

0: регионального и местного самоуправления. В методологии, которую подготовил банк, как раз описан этот процесс и то, какую роль играет каждый из органов управления в реализации задачи.
1: Как выглядит вот этот документ?
0: Он состоит из нескольких разделов, где указаны роли участников процесса. Методология предполагает расчет экономический, при этом модель надо считать не только в рамках одной компании, и смотреть эффект, который есть на регионе. Далее в ней указано, каким образом можно внутри банка или другой иной организации развивать саму стратегию переезда, которая входит и развитие бизнеса, и мотивационный пакет для сотрудников, и волновой переезд, подход к выбору функций к переезду, а также к тому, где размещать сотрудников, то есть к созданию инфраструктуры для сотрудников.
1: Какие принципы городской среды позволяют сделать переезд комфортным для сотрудников и одновременно снизить нагрузку на регион?
0: Мы рассматривали три варианта. Это создание семейно-центричного города, так называемый город-спутник, расположен рядом с городом Ярославль, где сотрудники банка ПСБ могли бы жить, работать, развиваться. Второй вариант – это создание небольшого микрорайона, где все вместе могут и жить, и работать, и посещать детские сады, и пользоваться различными видами услуг. И третий вариант – это офисная доминанта. Строится новый офис, при этом он вписывается в действующую инфраструктуру. Меньшее влияние на транспортную, например, инфраструктуру. Выбран был вариант именно доминанты в центре города Ярославля, как наиболее интересный, который позволил бы сотрудникам выбрать разные районы для жизни, исходя из их потребностей.
1: О том, как выстроить переезд, как проект развития территории, мы поговорили с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области банка ПСБ.
2: РБК отрасли.
3: Вы слушаете радио РБК. Нельзя разделять государство и бизнес. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения», отвечая на вопрос о конкуренции государства и бизнеса в цифровой среде. По его мнению, стыковки между бизнесом и государством должны быть бесшовными. Помимо Грефа, в пленарной сессии приняли участие зампред правительства России Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, гендиректор МТС Инесса Галактионова и основатель фонда Сайберус и компании Positive Technologies Юрий Максимов. Они обсудили, должно ли государство становиться сервисом, или его задача создать инфраструктуру для построения бизнеса. Корреспондент РБК Владимир Сераухов присутствовал на сессии. Сейчас он на прямой связи со студией. Владимир, о чем конкретно говорили на сессии?
4: Да, коллеги, тон форуму с утра задал вопрос государству как цифровой сервис, где остановиться. Эксперты размышляли, нужно ли государству конкурировать с бизнесом в сфере цифровых сервисов и в какой степени. Вот глава Сбера Герман Греф объяснил, что чем быстрее государство принимает инновации, тем оно быстрее становится продвинутым и более эффективным. И сегодня все говорит о том, что наше государство быстро адаптируется к цифровому миру. И вот в этой ситуации возникает соблазн у государства оказывать как можно больше цифровых услуг самому, то есть монополизировать эту сферу, по сути, заместить собой частные сервисы и компании. Он считает, что это не очень хороший путь.
5: Сильное государство, оно должно не только уметь оказывать услуги, а в первую очередь говорить «нет», останавливаться у границы собственной эффективности, понимая всю философию государственной власти. Государство бывает эффективным тогда, когда государство вот находит эффективную границу, когда оно не принимается за конкурентные сферы, где бизнес, очевидно, будет более эффективен. Но оно создает эффективную инфраструктуру. Мы сейчас находимся в периоде, когда формируется рынок цифровых услуг.
3: Владимир, а сами представители власти применяют технологии искусственного интеллекта в работе? Об этом шла речь?
4: Да, об этом шла речь. Вот Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента, заявил, что искусственный интеллект пока не может заменить человека, но они у себя в администрации очень активно используют разные решения, это и гигачат, и другие сервисы. Ну и правительство тоже не отстает. Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что правительство также использует разные решения в сфере искусственного интеллекта, постоянно их совершенствует.
2: Мы в аппарате правительства год назад начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Мы, кстати, внедряем только отечественное. Мы взяли и Сбер, и Яндекс. У нас там вышло порядка 40 самостоятельных сервисов. Столкнулись мы с двумя классическими, ну, наверное, там, проблемами. Первое — это техническое внедрение. И здесь как раз все просто и понятно. Это фабрика по внедрению. И главная задача на сегодняшний день, или главный вывод, к которому мы пришли, что никого уже не интересует сервис.

0: с использованием искусственного интеллекта как самостоятельный сервис. Все хотят, чтобы этот сервис был встроен куда-то, чтобы он был вообще незаметен.
1: Владимир, а шла ли речь о рисках и вызовах?
2: Да, сегодня один из главных вызовов назвали безопасность. Люди сейчас активно делятся цифровыми данными между собой. Это и финансовые расходы, и медицинские анализы, геолокация. В том числе они делятся этим и с помощниками, с искусственным интеллектом, которые проводят аналитику, систематизируют данные, предлагают готовые решения. Вот Юрий Максимов, сооснователь компании Positive Technologies, которая занимается кибербезопасностью, рассказал, как, по его мнению, государство должно действовать в ситуации, когда человек забирает себе данные, обработку, и уже не хочет отдавать их сервисам, хоть частным, хоть государственным.
3: Для того, чтобы мне позвонить моему другу, мне не нужны сервера, на которых меня можно контролировать. И у государства возникает очень большой вызов. А как, собственно говоря, строить государственную политику в такой цифре? Потому что все люди коммуницируют друг с другом. Самое страшное, что мы можем сделать, это начать тут зажимать, тут запрещать, тут еще что-то. Нам всем, и бизнесу, и государству, нужно проявить колоссальную гибкость и какую-то дальновидность для того, чтобы начать перестраиваться под ту архитектуру, которая возникает прямо на наших глазах.
1: Я благодарю корреспондента РБК Владимира Сераухова. Форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре России, напомню, с 6 по 10 октября. В рамках деловой программы запланировано более 120 сессий с участием свыше 700 спикеров.
4: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Вы слушаете радио РБК. Сегодня Минфин начинает операции по бюджетному правилу в новом объеме. Покупки валюты с 7 октября вырастут в 5 раз с 2,5 миллиардов рублей в сентябре до 12,7 миллиардов в октябре и до 6 ноября. Это максимальный объем с 2023 года. Общая сумма покупок валюты составит почти 280 миллиардов рублей. Однако главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ничего значительного не произошло.
5: С одной стороны, да, увеличились, с другой стороны, надо понимать, что относительно объемов валютного рынка это не так много. У нас сейчас не очень понятно, сколько проходит через валютный рынок, потому что рынок сейчас раздробился за последние два года, и почти все операции идут сейчас вне биржи. Но реально разница между 2,5 миллиардами и 12,5 не столь велика, это раз, относительно масштабов рынка. А второе, октябрь месяц специфический, предстоят большие платежи по налогам, в том числе квартальные, как бы не только те, которые каждый месяц.
6: Как только стало известно решение Минфина, мы увидели, что рубль значительно ослаб. Насколько этот эффект будет долгосрочным?
5: Он значительно ослаб исключительно у журналистов. Изменение рубля на 3-4-5% – это, к сожалению, норма. У нас рынок очень тонкий. У нас не Объединенные Арабские Эмираты, где курс уже в районе 50 лет прибит гвоздями и держится на одном уровне. Другая модель. Поэтому с этим жить. Да, он ослаб. Потом разобрались, поняли, прикинули, посчитали. Кое-кто аналитиков спросил. В итоге курс, в общем-то, не сильно отличается. И, скорее всего, он будет примерно на нынешних уровнях. И если ослабевать, то по вполне естественным причинам.
1: Хорошо, у нас у журналистов ослабло, а у вас, у экономистов, какой курс до конца года прогнозируется?
5: У нас до конца года курс прогнозируется где-то в районе 85-90, если сказать точнее, допустим, 87.
6: А вообще, Антон, напоминает вся эта история какой-то анекдот? Вот мы все переживаем, журналисты, что курс ослабл.
5: Она как раз напоминает один из моих любимых анекдотов, когда человек молится, что денег нет, все уже, так сказать, последние копейки в карманах, на что сверху ему раздается голос. Тот смотрит, говорит, так что валюту продавать.
1: Напомню, Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 290 миллиардов рублей. Российские меха снова в моде. Экспорт пушнины и кожевенных изделий из России с января по июль вырос почти на 60% год-году, сообщает Росстат. Люкс вернулся к мехам, отметила в нашем эфире соосновательница и гендиректор консалтингового агентства K&P Agency Галина Кравченко. По ее словам, интерес к натуральному

0: Меху сейчас растет во всем мире, но впечатляющие цифры экспорта и импорта объясняются не только спросом, заметно подорожали и сами шкурки.
1: Я вижу ключевые три фактора, которые повлияли на динамику этих показателей. И за скобками это фактор математический. То есть тот рост, который мы видим, он обусловлен ростом стоимости сырья. То есть такая вот релевантная цифра импорт плюс 20%, она абсолютно попадает в показатели роста цен шкурки в среднем по всем видам меха, начиная там от норки и да, заканчивая дорогостоящим соболем. Вот в среднем плюс 20 мы сейчас в этом сезоне по рынку видим. То есть, если переводить это в количество, по большому счету я бы не говорила о том, что в количестве шкурок возрос импорт. Если мы говорим об экспорте, то тут уже как раз вот можно говорить о факторах экономического свойства, потому что прежде всего это связано с тем, что российским предприятиям невыгодно обрабатывать эти шкурки в России. У нас нету базы по правильной обработке, прокраске шкурок, да, поэтому их вывозят. И вывозят, да, действительно, страны, ну, если норку, то это Китай преимущественно. Если мы говорим все-таки о соболе, дикой белке, вот этих мехах, то тут следует говорить о Европе в том числе. То есть экономическая история такова, что внутри страны нету производственной базы, которая бы перерабатывала, да, то есть мы можем как бы зверьков вырастить, мы можем пошить, но на сегодняшний день выделки нету, поэтому она делается за границей.
0: Это а раз. Почему нет?
1: Это, в принципе, такая, знаете, общая проблема нашей легкой промышленности. У нас производство, стоимость швеи настолько дорога, стоимость содержания машинок, я не знаю, оплаты амортизации, завоза оборудования настолько велика, что это вообще...
0: Что дешевле в Китае продать шкурки, пусть они там обрабатывают, а мы у них же потом купим уже готовые, да?
1: Да, абсолютно, абсолютно так. При этом, понимаете, вот эта история с тем, что мех в тренде, это очень интересное такое социальное явление, потому что мы в целом говорим о падении среднедушевого дохода и в России, но и в мире. Не нужно забывать, что это вообще международный тренд. И параллельно с этим мы видим сейчас тренд на рост меха и золотых украшений, не буду продолжать. Так вот, это, знаете, это такой, с одной стороны, гротеск, а с другой стороны, все возвращается на круги своя, потому что мех является одним из индикаторов уровня жизни. То есть, если ты покупаешь себе меховое изделие, кольцо с бриллиантом, яхту, дом. Это значит,
0: но мы же все это проходили в жирных нулевых, и вроде бы как все отказались уже потом от этого кича, этих жилеток бесконечных. И сейчас опять, я так понимаю, кольцо вернулось, и в моде вновь все барышни в автомобилях наденут меховые жилетки.
1: Вы знаете, вы абсолютно правы. Спираль истории никто не отменял. Мы просто находимся в этой спирали на каком-то новом витке. И это именно так, как вы говорите. Однако оденутся не все, потому что часть барышень оденется в искусственный мех, им окей, и тренд на экологичность нельзя отменять, функциональность. Но когда мы говорим о том, кто может себе позволить, да, это будут меха. Да, действительно, люкс вернулся к мехам. И вот здесь такой, знаете, эффект того, а как заработать деньги? Потому что не просто так сначала мы видели о том, что а давайте будем продавать искусственный мех, никого не будем убивать. И об этом говорил люкс. А люкс это все-таки не российские марки, это международные бренды. А теперь мы видим, что в люксе меха, и да, у нас они тоже закупают.
0: Спрос на одежду из натурального меха в России сдерживает высокие цены, поэтому покупатели чаще выбирают более доступные изделия из кролика и лисы, пишет Коммерсант. В целях экономии потребители ищут мех на вторичном рынке. По данным Авито, продажи шуб на ресейле в январе и июле выросли на 39% год к году. Лионель Месси провел финальный матч в составе сборной Аргентины. Футболист сыграл на стадионе в Буэнос-Айресе против команды Бенина. Аргентина победила со счетом 3-0. Ожидаемо, на мой взгляд, прощание после матча выдалось очень эмоциональным. Месси расплакался и заявил, что этот день самый грустный в его карьере. Встреча со сборной Бенина стала для него 208-м матчем за аргентинскую сборную. Свою позицию Месси оставил с титулом чемпиона мира и забитыми 126 голами. Мы собрали самое важное о его карьере в составе аргентинской национальной сборной.
2: Месси дебютировал в национальной команде Аргентины в 2005 году. В составе молодежной сборной он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а в 2008 выиграл олимпийское золото на играх в Пекине. В составе взрослой

0: Для сборной Аргентины Месси четырежды проигрывал крупные международные финалы. В Кубке Америки 2007 года, в финале Чемпионата мира 2014 года против Германии, а также в Кубках Америки 2015 и 2016 оба раза сборная уступила Чили. После поражения в финале Кубка Америки 2016 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной. Он не реализовал решающий пенальти в серии. Журналистам он тогда заявил, что это тяжелый момент. И на этом все. Однако, через месяц, в августе 2016 года, Месси пересмотрел решение и вернулся в сборную. Он это аргументировал тем, что в аргентинском футболе и без того хватает проблем, и он не хочет, цитата, создавать еще одну. Под руководством главного тренера Лионеля Скалони Аргентина выиграла Кубок Америки в 2021 году, Чемпионат мира в 2022 и второй Кубок Америки в 2024. Месси также стал победителем финалиссимы 2022 года. На Чемпионате мира 2026 Аргентина дошла до финала, правда уступила Испании. Месси стал первым игроком в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира – в 2014, 2022 и 2026 годах. Всего на мундиалях он сыграл 34 матча и забил 21 гол. Также он установил рекорд, забив гол в 9 матчах чемпионатов мира подряд. В прощальном матче против Бенина, который прошел сегодня, Месси забил с пенальти на 71-й минуте и заработал 2 голевые передачи. После матча Месси заявил: «Настал этот момент. Я ухожу с миром, сделав все, что мог. Эта футболка была моей мечтой, моей гордостью и жизнью. Спасибо за то, что так сильно любили меня. Я буду скучать».
1: Свою футбольную карьеру Месси не завершает полностью. Напомню, что в 2023 году он перешел в американский Интер Майами и заявлял, что это станет последним клубом в его карьере. В 2025 Месси продлил контракт на 3 года. Отмечу, что тогда ему исполнился 41 год. Продолжим говорить о спорте буквально через секунду с Егором Беловым.
2: Спорт на РБК.
1: Достаточно подробно мы остановились на карьере Лионеля. А как проходил сам матч, Егор?
3: Ну, практически все вы уже рассказали, коллеги, да, о прощальном матче Лионеля Месси. И тем не менее, мне кажется, что аргентинец такого масштаба, личность, что можно...
1: За кого действительно... болели болельщики Бенина? Вот вопрос.
3: Кстати, да, это хороший вопрос. Вообще, были ли болельщики сборной Бенина на трибунах, особенно учитывая, как мы недавно рассказывали, да, что все 85 тысяч билетов на этот матч были раскуплены буквально за 4 минуты. Я думаю, что все-таки, ну, если и были болельщики из Бенина на трибунах, то совсем-совсем их немного было, а так, конечно, все болели за Аргентину и все болели за Месси. Ну, возможно, чиновники Аргентинской футбольной федерации специально выбрали вот именно такого уровня соперника для своей команды, чтобы уже точно вице-чемпионы мира одержали победу, потому что негоже Месси в своем последнем матче за сборную проигрывать, и в этом матче действительно доминировала на поле сборная Аргентины, победила со счетом 3-0, Месси набрал очередные свои очки по системе гол плюс пас, сначала две голевые передачи сделал на Николаса Отаменди, который, кстати, тоже последний матч в карьере за сборную Аргентины проводил, и на Николаса Паса, вот так очень красиво получилось, голевой пас на Паса сделал Месси, но потом уже в середине второго тайма получил Месси право на пенальти, Аргентина получила право на пенальти, соответственно, Месси тоже получил. И интересно, что вот вратарь сборной Бенина перед началом этого матча, Марсель Данджину его зовут, он сказал, что если в этом матче назначат пенальти, будет бить Месси, я совершенно точно этот удар отобью. Но не удалось ему это сделать. Месси пробил точно свой 126-й гол.
1: Я думаю, вратарь Бенина тоже болел за Месси втайне, да, или не втайне.
3: Мог отойти просто, да, он специально покинуть ворота, чтобы позволить все-таки Месси красиво завершить карьеру в сборной, забив гол. Ну, в общем-то, Месси справился, очередной свой гол забил. 3-0, победа сборной Аргентины. Еще что интересно, после финального свистка главный арбитр матча Фернандо Вейяр подарил Месси две свои карточки, желтую и красную, не знаю, вот такие сувениры. Возможно, у Месси есть абсолютно все трофеи возможные, да, уже в карьере, которые он мог получить, но вот красной и желтой карточки, мне кажется, у него еще не было.
1: Если очень коротко, завтра сможет Саша Овечкин Жене Малкину отдать пас в НХЛ? Буквально несколько секунд, Егор, об этой игре.
3: Нет, они играют за разные команды, поэтому вряд ли Овечкин ассистирует Малкину или наоборот, скорее у них будет жесткая заруба, а кто победит, узнаем завтра.
1: Спасибо большое. За спортивными новостями следит мой коллега Егор Белов.
2: РБК отрасли.
4: В особой экономической зоне «Технополис Москва» открыли гигафабрику «Ренера». Предприятие входит в состав первого и крупнейшего в России кластера электробатарей, который развивается на площади более 34 гектаров. Вскоре планируется запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности

0: стационарных систем накопления энергии. После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. На предприятиях будет создано более 2000 высокотехнологичных рабочих мест. По планам, крупнейшее в стране производство систем накопления электроэнергии к 2030 году обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка.
1: РБК отрасли.
2: Кто есть кто?
3: Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
2: Кто есть кто?
3: А кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 — это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает академик, доктор экономических наук, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
6: Айзек Азимов, «Я робот» и целая серия «Три закона робототехники» и другие произведения. Потому что сейчас мы все работаем над искусственным интеллектом, а вот как раз насколько искусственный интеллект совместим с человеческой цивилизацией, насколько, значит, он будет перехватывать инициативу, не будет перехватывать инициативу, он становится тоже самообучаемым, и, в общем-то, все те вещи, которые были больше 50 или даже 60 лет назад описаны, они сейчас начинают сбываться. Это интересно.
4: Айзек Азимов, «Я робот». Секунды отсчитывались с абсолютной точностью. На сотом ударе веки Робби поднялись, и вновь вспыхнувшие красным светом глаза оглядели поляну. На мгновение они остановились на кусочке яркого ситца, торчавшем из-за камня. Робби подошел поближе и убедился, что за камнем действительно притаилась Глория. Тогда он стал медленно приближаться к ее убежищу, все время оставаясь между Глорией и деревом. Наконец, когда Глория была совсем на виду и не могла даже притворяться, что ее не видно, Робби протянул к ней руку, а другой со звоном ударил себя по ноге. Глория, надувшись, вышла.
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
8: – не одно и то же.
7: Новости сообщают факты.
8: Но значение они приобретают только в контексте.
7: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
8: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
7: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка

0: развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода. А свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 32 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву, сообщает корреспондент РБК. Бывший политик проводит встречу с руководством и сотрудниками компании «Гиперглобус», у которой сеть гипермаркетов в России. Шрёдер будет сопровождать стратегическое развитие магазинов в стране, сообщал РБК представитель компании «Глобус». Суд Москвы сегодня вновь оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch, на этот раз на

0: Заявили, что представители мессенджера не идут на контакт с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Кремль оценивает испытание французской баллистической ракеты как громкое и четкое послание, как ранее и заявил Эммануэль Макрон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Европа одержима милитаризацией и пытается превратить ЕС в военно-политический блок. Песков подчеркнул, что курс Евросоюза на конфликт с Россией тупиковый. США поставили Литве партию ударных беспилотников, сообщила Минобороны Балтийской Республики. Их количество не уточняется. За последние 3 года Вильнюс закупил в США вооружение на сумму около 2 миллиардов евро. Литва является крупнейшим из стран Балтии заказчиком американского оружия. Международный аэропорт Адена в Йемене возобновил работу после ракетного удара хуситов, пишет ТАСС, ссылаясь на авиадиспетчеров. Ранее одна из ракет упала возле взлетно-посадочной полосы прямо перед прилетом судна из Каира, которое пришлось экстренно направить в Саудовскую Аравию. Представитель хуситов заявил, что целью атаки был не сам гражданский аэропорт, а расположенный рядом военный лагерь. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Главный бизнес-конфликт России официально завершен. Росатом выкупил долю Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Собеседники РБК оценивают ее в 77 миллиардов рублей. Росатом намерен объединить свои логистические активы в крупнейшую национальную компанию в этой сфере, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
2: «Росатом» входит в финальную стадию консолидации основных активов компании группы «Феска», «Дело» и других логистических направлений, которые за последние годы сложены в госкорпорации. Что это нам дает в моменте? Это серьезная экономия на инвестиционных процессах. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера очевидно недофинансирована. Нам предстоит большая, серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций.
1: Глава компании «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров в нашем эфире выразил мнение, что после сделки «Росатома» стоимость компании «Дело» может вырасти в 1,5 раза.
3: Фактически «Росатом» строит национального логистического чемпиона, компанию международного калибра. Далее действительно есть серьезный потенциал синергии за счет капекса. И в результате стоимость этих активов сразу растет. У «Атома» сейчас в процессе сделка с DP World. И в рамках этой сделки есть сразу очень большой потенциал для усиления международных позиций. Поэтому здесь сразу, мне кажется, что фактически на каком-то краткосрочном контуре рост капитализации бизнеса сразу же в полноценное формирование международного логистического холдинга с участием «Росатома» и DP World.
1: Группа компаний «Дело» оценивается в 77 миллиардов. Доля Шишкарева имеется в виду. Насколько это перспективный актив?
3: В условиях, когда курс рубля 85, это супер выгодная сделка. Ну, в первую очередь, наверное, можно сказать так, для покупателя. Когда там произошла фактически консолидация, когда «Росатом» запускает вот эту глобальную консолидацию как бы своих активов, там сразу же мультипликаторы меняются очень существенным образом. И я думаю, что можно там смело говорить о том, что та доля, за которую сейчас там было заплачено, вот, она уже может стоить там как минимум в 1,5 раза больше.
1: Лихачев также заверил сотрудников «Дела», что никого увольнять не будут. Напомню, что зимой «Росатом» и Сергей Шишкарев начали процедуру так называемой корпоративной рулетки. По ее правилам, одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера. В «Росатоме» не уточняли, откуда планируется привлечь финансирование. Через минуту в эфире радио и телеканал РБК программа «День главное». Обсудим с экспертами, чем торможение строительства в России грозит экономике и что происходит с вакцинами для домашних животных, как их проверяют и не приведут ли новые требования к дефициту.
4: Реклама. Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы

0: Еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
0: Федор Савинцев. Реставратор, меценат, автор проекта «Поселок Мстера». Визионер. Категория «Путешествия». Когда старинный поселок можно было воспринимать как место, оставшееся в прошлом, он увидел в нем будущее. Культурное, туристическое и человеческое. К истории.
4: Иногда фотография не просто сохраняет исчезающее, она заставляет вмешаться. Федор Савинцев больше 20 лет работал документальным фотографом. Сотрудничал с «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и «Форбс». Параллельно снимал народную архитектуру, дачные дома Архангельской области, подмосковное Кратово, места, где время оставляет особенно заметные следы. В какой-то момент наблюдать стало мало. Федор нашел на Авито почти разрушенный дом фабриканта Крестьянинова в Мстере. И так впечатлился идеей сохранения объекта, что в 2022 году выкупил его. Вынес 2000 мешков строительного мусора, снял 5 слоев линолеума, а дальше стал стряхивать пыль с других объектов поселка. За каждым фасадом есть история, за каждым разрушением – причина, за каждым местом – потенциал. Когда это видишь, уже не можешь пройти мимо, говорит он. Проект по реставрации существует без грантов и фондов, наличные средства Савинцева, деньги от продажи его книг и фотографий и поддержку неравнодушных людей. При этом Федор не просто восстанавливает здание. Он делает Мстеру местом, где хочется оставаться жить и куда приезжают все новые и новые люди. На бывшем молокозаводе уже открылось кафе «Птица». В цехах мануфактуры проходят концерты. В мастерской проводят занятия по столярному делу. Для Савинцева реставрация – это не прошлое, законсервированное под стеклом. Это способ вернуть месту смысл и показать, что наследие может быть не обременением, а ресурсом. Главное, надо научиться видеть в нем не прошлое, а будущее. Это та основа, на которой другие поколения могут построить новое, убежден он.
0: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Обратим внимание на рынок кофе, почему западные кофейни жалуются на нестабильность цен на зерна, что происходит на российском рынке, начинают ли россияне экономить на кофе, и почему, по некоторым данным, в России кофейные зерна, наоборот, дешевеют. Ну а начнем нашу программу с того, что посмотрим на рынок недвижимости, как чувствуют себя застройщики, почему вводят меньше новых объектов, с чем связан спад инвестиций в жилищное, не только жилищное строительство, ну и как это отражается на смежных отраслях, тоже обсудим с экспертами. Ну вот есть данные Дом РФ за август этого года, говорят они о том, что на этапе строительства сейчас находится меньше жилья, чем в прошлом году, если в прошлом это было 119,5 миллионов квадратных метров, сейчас 120,5.

0: метров. Ну вот в продаже сейчас 91,7, было 92,9. То есть количество возводимых объектов падает. Застройщики это объясняют недостатком финансирования и падающим спросом. Вот насколько это длинный тренд? Что меняет, например, семейная ипотека? Здесь много вопросов, конечно,
1: ты
0: возникает.
1: Знаешь, а вот глядя на эти цифры, у меня создается ощущение, что вот если действительно смотреть на жилье на этапе строительства, это про жилье, кстати, только, да, то там каких-то серьезных снижений нет по квадратным метрам жилья. А вот если, например, смотреть на другие цифры, коллеги из «Ведомостей» на них обратили внимание, то в российских городах-миллионниках Тюмень, а также Московской и Ленинградской области за 9 месяцев 2026 года появилось 207 новостроек, там количество лотов 66 214, по данным bnmap.pro. И там идет речь о том, что относительно января вот эти показатели сократились на 30, 34, 26%. А до этого ты сказала про инвестиции, которые тоже достаточно серьезно сокращаются.
0: Ну вот здесь есть, наверное, смысл подключить застройщика к нашей беседе и поговорить...
1: Именно инвестиции в недвижимость, и жилую, и коммерческую.
0: О том, что происходит, Жанна Белянкина с нами на связи, вице-президент по маркетингу и продажам строительной компании «Догма». Жанна, мы вас приветствуем. Ну вот сухие цифры – это одно, а тенденции, которые вы видите, и, главное, причины этих тенденций хочется услышать непосредственно от вас. Действительно ли девелоперы, застройщики не торопятся с планированием новых объектов, с возведением, выводом в продажу? Что видите вы?
2: Да, добрый день. Есть момент, связанный с тем, что кроме тех строек, которые мы видим с вами как выводимые вновь, у нас есть еще объемы в стройках, которые уже сданы, но объемы в них остались. Да? Мы должны этот фактор тоже учитывать. Первое вводное. Что касается инвестиций, мы понимаем, что падение в этом году инвестиционной активности именно в жилой недвижимости у населения связано в том числе с тем, что еще буквально в том году одна семья могла приобретать как минимум две квартиры по семейной ипотеке, например, на мужа и на жену, а уже начиная с 1 февраля это буквально одна квартира в семью. И у нас практически весь инвестиционный фонд, связанный с дешевыми субсидированными государственными деньгами, ушел. То есть сейчас ипотека, в общем-то, работает субсидированная напрямую по своему назначению, а именно для улучшения жилья. Сейчас мы понимаем, еще происходит такой момент, связанный с тем, что теперь мы можем покупать, чем ты больше метров покупаешь на большее количество детей, тем ниже ставка. Да? То есть мы уже уходим теперь от студий однокомнатных, которые в основном приобретались по семейной ипотеке, в сторону большей комнатности. Ну, такие тренды мы сейчас наблюдаем.
1: Ну, это вот тренды в жилой недвижимости. А в коммерческой недвижимости это, я так понимаю, не ваша тематика, но вот судя по тем материалам, которые мы изучили, да, перед эфиром, там похожая ситуация. Не спешат. И тоже, кстати говоря, вопрос сейчас спросим участников рынка. Не спешат владельцы объектов недвижимости продавать? Одни, у которых владеют этими объектами недвижимости. А у кого есть деньги, инвесторы, не спешат покупать. Вот для меня, в общем-то, это вопрос тоже. Андрей Банников, член гильдии риэлторов Москвы. Андрей, приветствую вас. А вот у вас какой взгляд сегодня на рынок? Такое ощущение, что и строители, и инвесторы коммерческой, жилой недвижимости взяли какую-то паузу, чего-то ждут. Снижение ключевой ставки, я не знаю, там, ослабление, укрепление рубля. Вот что сейчас определяет их активность?
0: С Андреем Банниковым чуть позже свяжемся. Жанну еще хотела спросить о том, вот посмотрите. Да, да, на вопрос Андрея, а потом еще один от меня.
2: Да, пока коллега не на связи. Мы видим следующий тренд, что есть определенное снижение в активности предпринимателей, такого мелкого и среднего бизнеса, и идет определенный отток арендаторов, что приводит к тому, что больше площадей остаются незанятыми, и дольше идет вот этот период, когда, в общем-то, собственник коммерческого помещения может его, ну, он просто идет в простой. И, конечно, это тоже сказывается в итоге на том, куда инвестируют деньги в коммерческую недвижимость. Кроме того, ставка, которая была на протяжении прошлого года, да, и еще все-таки начало этого года, она тоже провоцирует к тому, что проще держать деньги на вкладах. Угу. И такие вот небольшие и предприниматели это используют. Вот, то есть скорее ты сейчас заработаешь на вкладе, чем на вложении в недвижимость. Недвижимость сейчас это скорее про сохранение денег, нежели при умножении.
0: Да, хорошо, но это про инвестиции и про вложения. Но все-таки сентябрь, наверное, не самый показательный месяц с точки зрения глобальных тенденций, потому что сентябрьские продажи жилой недвижимости, очевидно, подстегнули изменения в семейной ипотеке. Но вот я на что обратила внимание. Сбер отчитался о том, что в сентябре рекордное количество кредитов семейных выдал там, на 302 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель за год. Но и коммерческая ипотека, не субсидированная, подтянулась вслед за семейный, 114, рост на 114 миллиардов рублей. Вот это чем объяснить? Это понимание, что ставка в ближайшее время снижаться не будет или еще какие-то причины видятся?
1: Андрей Банников, кстати, вернулся, ему можно задать вопрос.
0: Андрей, слышали вопрос?
3: Да, я слышал вопрос. Мне кажется, что во многом рост базовой ипотеки связан с неуверенностью населения в перспективах сохранения денежных средств на депозитах. И думаю, что большинство готово переложиться в квадратные метры. С этим и идет рост этой базовой ипотеки. То есть люди понимают, что им не хватает, то есть они не успевают взять жилье, оно растет быстрее, чем они производят накопления, они берут небольшие кредиты там, в 2, в 3, в 4 миллиона, таким образом решая вопрос жилищный и добивают ипотеку в ближайшие 3, 4, 5 лет.
0: То есть все-таки жилищный вопрос решая, не инвестиции, не попытка сохранить капитал именно?
3: В первую очередь, наверное, это все-таки решение своих жилищных вопросов и сохранение капитала. Да? То есть зачастую этот вопрос решается одновременно. То есть давайте я возьму квартиру, возможно, для себя, возможно, мы потом ее продадим, если ситуация на рынке будет такая, что стоимость квартиры вырастет достаточно сильно.
1: Сейчас, а вот одна цифра, спасибо, Андрей, одна цифра, которая, не знаю, мне кажется, ну, удивительная цифра. Январь-сентябрь 2026 года, здесь я ссылаюсь на коллег из «Коммерсанта», объем смонтированных лифтов по всей России упал на 49% год-году, 18,3 тысяч единиц оборудования. И здесь вот сразу хотелось бы Петра Харламова подключить, генерального директора Российского лифтового объединения, исполнительного директора Национального лифтового Союза. Петр, неужели вот такие цифры?
0: У нас они не бьются с количеством с объемом построенного жилья, потому что падение вдвое не видно.
1: Возможно, обновляли в старых домах, а сейчас программа закончилась, и в связи с этим спад. Прокомментируйте, пожалуйста, такие цифры. И, ну, во-первых, подтвердите, они действительно такие.
4: Добрый день. Ну, наша цифра, это вот показано объем смонтированных лифтов вообще. Она состоит из двух направлений. Первое – это новостройка. То есть мы когда по итогам года суммируем, у нас примерно 60% лифтов это получается в новостройках установленные. Да. И порядка 40% – это замена лифтов, то есть уже в ныне существующих многоквартирных домах, там, где лифты отработали 25 лет. И вот по новостройкам мы действительно видим очень большой спад, уменьшение, а вот наоборот в сегменте замены лифтов, что удивительно, радует, впервые там, за последние 2-3 года у нас идет такое небольшое повышение. То есть если мы с предыдущим годом смотрим, то уже смонтировано, вернее так, проведено аукционов на замену лифтов 12 тысяч, тогда как в самом успешном нашем 2024 году было 11 тысяч за вот этот вот промежуток времени за 9 месяцев.
1: Ну, то есть, получается, меньше новостроек, да? А по вашим установкам, да, вот насколько меньше вы именно в новостройке поставили лифты?
4: Ну, серьезное идет снижение в 2 раза примерно. То есть вот наши заводы, там еще у нас идет разбивка сразу по заводам, заводы действительно отчитываются, в 2 раза идет снижение.
1: Ну, хорошо.
0: Ну, вот у меня есть гипотеза, как это, с чем это может быть связано, с тем, что когда мы считаем жилую недвижимость, ввод жилой недвижимости, туда попадает статистика по ИЖС, которая, в общем-то...
1: А лифты там ИЖС? Там, я не...
0: там лифтов нет. Именно за счет ИЖС сейчас мы видим небольшой рост там по некоторым месяцам, а по многоквартирному строительству падение. Жанна, согласны вот с такой гипотезой? Почему именно так? Почему по лифтам видим?

0: Падение чуть ли не в два раза по вводу квадратных метров, ну, такое незначительное. Это действительно связано с дисбалансом между ростом ЖС и падением многоквартирных?
1: Я думаю, что в целом в России сейчас квадратные метры считаются за счет ЖС. Я об этом с вами абсолютно согласна. И если мы будем смотреть на нашу компанию, мы работаем с лифтами как российскими, так и китайскими. И здесь тоже нужно смотреть, возможно, на качество продукции, на качество обслуживания и смотреть вообще, где застройщики покупают данную продукцию.
2: Вот, точно. Вот это правильное объяснение. Петр, а это получается, что застройщики стали чаще отдавать предпочтение китайским лифтом, так?
3: Конечно, у нас это такая основная проблема. Мы отмечаем, что идет увеличение импортных лифтов, и в частности нашего дружественного соседа и с Востока, из Китая. И действительно, застройщики, девелоперы, они применяют в новостройках импортные лифты. Но мы все же рекомендуем на перспективу, надо рассматривать именно наши российские, потому что с запчастями потом, логистика запчастей и стоимость будет все-таки в приоритете наши лифты.
0: А оборудование ваших коллег в вашу статистику не попадает? Мы говорим про смонтированные лифты. Это попадает. Все, что... То есть все равно падение, даже с учетом Китая и белорусского производства.
3: Даже с учетом всех импортных лифтов, и белорусских, и, значит, всех импортных, там Китай больше всего, там Турция дальше идет, но у Китая идет именно рост.
2: Угу. А коммерческая недвижимость, это тоже, не, вы же не только в жилые дома, но и в коммерческую недвижимость, там склады какие-нибудь, офисы и так далее.
3: И... Да, там полностью идет по декларациям, смонтированы вообще лифты, в том числе и на объектах социального, культурного, значит, назначения, в том числе и промышленные объекты.
0: А по коммерческой недвижимости есть отдельная статистика, что там?
3: Это к нам?
0: Да, да, Петр, да, к вам.
3: Вы знаете, с коммерческой недвижимостью там такая ситуация. Значит, там, где лифты нужны скоростные и для высотных зданий, там, конечно, мы еще немножко проигрываем, и пока ведутся разработки, и производство таких лифтов российских начнется в ближайшее время. И, конечно же, там застройщики применяют импортные лифты. Но таких объектов немного. То есть зданий свыше, там, например, там 100 метров, то есть это от количества остановок свыше 30 этажей, 30 остановок, ну, они есть в городах, так сказать, миллионниках, да, там в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Казани. Вот. А если мы смотрим на всю Россию, там, конечно, идет в основном там серийное типовое жилье.
2: Ну, вот мне кажется, самое время оценить, как вот эти явления в строительной отрасли, в жилой недвижимости, в коммерческой недвижимости влияют в целом на экономику страны.
0: И на смежные отрасли, которые страдают или оказываются в выигрыше.
2: Всегда же говорили так, как знаешь, аксиома, строительная отрасль, драйвер российской экономики.
0: Индикатор,
2: да. И вот Кирилла Янкова хотелось бы спросить, заведующего лаборатории Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Кирилл, ну, может быть, у вас есть как бы версия, почему вот, ну, достаточно сложная ситуация в строительной отрасли, и какими могут быть последствия этой ситуации, и что надо предпринять?

0: сделать, чтобы все-таки улучшить положение дел?
1: Ну да, фундаментальные изменения, которые произошли за последние годы, об этом уже было сказано. Это переориентация части спроса с многоквартирных домов на ИЖС. Я напомню, что до ковида в 2010-е годы примерно было 2 к 1 соотношение, и цифры плановые так ставились. Помните, там 80 миллионов в многоквартирных домах, 40 миллионов в ИЖС. То есть в 2 раза меньше. А сейчас ИЖС составляют уже до 60% в год. И это фундаментальная вещь. Это переориентация спроса во многом. Тут ковид, самоизоляция сказались. И это очень положительное на самом деле явление. Это первое. Второе. Население в нашей стране сейчас не растет. Последний прирост 25-го года был вызван новыми территориями. Только за счет этого был прирост. Количество детей в семье у нас тоже не растет. И, следовательно, потребность семей в улучшении жилищных условий, она тоже объективно снижается. Ну и все, что уже было сказано в отношении ключевой ставки, в отношении ипотеки. Модель жилищного строительства у нас была такая, что продать жилье в ипотеку. Если бы модель была на строительство арендного жилья, то, может быть, картина была бы другая. Но строительство арендного жилья у нас носит единичный характер и до сих пор не стало массовым.
2: Кирилл, ну получается, что предпосылок к росту сектора, вот мы сейчас ни одной не нашли. Демографическая нет, пока что ключевая ставка нет. Где тогда искать драйвер роста?
0: Ну, коммерческая недвижимость, скорее всего, складские помещения, там, я сомневаюсь, в офисах. И еще здесь вот, возможно, какой-то...
2: Ну, склады такой... тоже нет, потому что из-за проблем с безопасностью спрос
0: вот
2: тоже снижается.
0: И поэтому, мы же, помнишь, обсуждали уменьшение площади, перенос спроса там от крупных центров.
2: Кирилл, ну, давай, пожалуйста. Кирилл, услышим.
1: Когда наша экономика перейдет к этапу роста, я боюсь давать прогнозы, будет это в 2027 году, но сомнительно, но может быть в 2028, 2029 году. Тогда, конечно, и строительный комплекс снова станет расти и снова станет драйвером. А сейчас, ну, в эпоху, когда роста нет, скажем так, аккуратно, нет экономического роста в целом, понятно, что в этот период текущие расходы получают приоритет перед инвестиционными расходами. И на уровне бюджета, и на уровне бюджетов компаний, и на уровне бюджетов граждан. Да, важнее не снизить уровень питания, чем переехать в новую квартиру. Поэтому будем ждать. Важно, чтобы стройкомплекс выжил в этот период, вот. Чтобы для тех, кто уйдет с рынка и обанкротится, была бы небольшой. Конечно, кто-то уходит и кто-то банкротится. Но важно, чтобы не весь сектор, а какая-то часть. Наиболее слабые обанкротятся, уйдут. Наиболее сильные, кто адаптируется, переживут сложный экономический период. И рост начнется вместе с экономическим ростом.
2: А вот уровень устойчивости смежных отраслей. Вот мы сейчас говорили о производстве лифтов. Есть компания, которые занимаются ремонтом, есть компании, которые занимаются благоустройством территории непосредственно новых ЖК. Вот здесь как вы оцениваете уровень устойчивости компании и уровень адаптивности, скажем так? Потому что, ну, сложно представить себе при падающем спросе на лифты, как может переквалифицироваться бизнес, который полностью на этом завязан.
1: Да, безусловно, смежные отрасли тоже попали в трудное положение. Я сюда же и металлургию отнесу, потому что значительная часть продукции металлургии – это стройка и производство железобетонных изделий и так далее. Да, и этим отраслям тоже нужно выживать. Но для производства лифтов отдушина, как уже сказал коллега из соответствующей ассоциации, отдушина – это замена лифтов в существующих домах. А все-таки фонд капремонта жив, люди платят деньги в фонды капремонта, значит, деньги на замену лифтов тоже в фондах капитального ремонта должны быть.
0: Ну вот, и самое интересное, у нас меньше минуты остается. Вот мы сейчас послушали, обсудили сложную ситуацию там и так далее. Но самое интересное вот что. Цены на жилую недвижимость снижаться не будут. Арендные ставки за там, складское помещение, офисное помещение снижаться не будут. Вот это парадокс, да? С одной стороны, вроде бы и строят много, и в ИЖС мы уходим, и так далее, и тому подобное. А цены, ну, я так полагаю.
2: Ну, парадокс, не парадокс, но застройщикам нужно как-то выживать. Значит, выживать будут за счет цены квадратного метра, а не за счет запуска новых объектов. Ну, видимо, так. Видимо, это наша текущая реальность такова. Следим за тем, как меняется рынок, за новыми цифрами. Спасибо всем участникам беседы. Ну, мы вернемся после рекламы. Более вкусную тему обсудим. Кофе.
0: Кофе попьем,
2: не только как вкус.

0: вкусный напиток, но и как бизнес, конечно.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
5: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси,
4: гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
0: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. День главное.
2: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
3: Вита Лахова.
2: На кофе, вернее, на разговор о кофе хотим вас пригласить. Обратили внимание на высказывание владельца крупной британской сети Коста Кофе о том, что рост цен мировой не дает возможность держать цены для потребителей на прежнем уровне, и вообще цены остаются достаточно волатильными, и ссылается на трудные погодные условия, которые этим летом, по крайней мере, наблюдались в странах традиционных экспортерах кофе. Бразилия, мы говорили здесь о сложностях и в Колумбии. Ну вот интересно, я обратила внимание на урожай кофе в Бразилии в этом году, и по прогнозам, вообще-то он достигнет максимума 67,6 миллионов мешков. По 60 килограммов мешками считают производители кофе свой товар. И по отношению к 2025 году показатель вырос почти на 20%. То есть кажется, что предпосылок к росту цен вроде бы и нет.
3: Вита, но с другой стороны, там буквально пару месяцев назад, я помню новостные ленты, непогода в Бразилии, дожди, смыто 20% там плантаций кофе, ждем резкого роста цен и так далее. Сейчас хоп, читаешь.
2: Рекордный урожай.
3: Здесь вот без Ромаза Чентури, генерального директора Ассоциации производителей чая и кофе, рост чая и кофе не обойтись. Ромаз, итак, какая ситуация сейчас с кофе? Скажем, у крупнейших производителей этого напитка, или как правильно сказать, зерен?
2: Ну, зерен, начнем с зерен все же.
4: Да, добрый день всем. Ну, сейчас относительно

0: относительно ситуация спокойная в плане того, что урожай в Бразилии действительно по факту оказался неплохим. Есть там логистические сложности, когда начинаются пиковые отгрузки, всегда порт с трудом справляется с объемами отгрузки, но в целом ситуация относительно спокойная, и цены на бирже, когда мы смотрим вот за тем, как, собственно говоря, развиваются события, как рынок оценивает, да, развитие, показывают, что, в общем, относительно они ниже, чем то, что мы наблюдали несколько месяцев назад. При этом все равно стоимость сырья остается на высоком уровне. Как, так сказать, считается, что цены колеблются в пределах высокого ценового коридора, но на низкой его границе, вот так скажем.
1: Ну вот мы как раз показываем, Ромас, вы, наверное, не видите динамику цен.
2: Ну вот это, смотрите, динамика цен на кофе в России, и в России второй год подряд кофе дешевеет. Там небольшая разница, 2% получается
1: году. Какое, вот тоже тут надо, сейчас будем разбираться, вот на оптовые продажи, да, там, или там ВОЗ.
0: Дело в том, что...
1: Да, пожалуйста, Ромас.
0: Да, коллеги, здесь вот то, что график, который вы показываете, он... все-таки относится к готовому кофе, который наблюдается, цены на которые анализируются и фиксируются в магазинах. Когда мы говорим о бирже, это все-таки речь о зеленом кофе, о кофейном сырье. И это, как говорится, довольно далеко друг от друга. Все-таки сырье, хоть и является довольно важным элементом себестоимости, но в ценах на готового кофе отражаются не только стоимость сырья, но и другие расходы, которые несет производитель, да и в том числе даже торговые наценки довольно серьезно меняют розничную цену. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что динамика цен в России больше показывает ту ситуацию, которая складывается в целом с потреблением, да, в нашей стране. Есть определенные сложности и охлаждение спроса на все виды товаров, оно не обходит и кофе.
1: А давай по цепочке
0: поэтому
1: пойдем.
0: Производители стараются снижать немножечко цены на кофе.
2: Сейчас еще один вопрос Ромасу задам. Спрос на кофе в кофейнях впервые снижается, по-моему, лет за 10, потому что до этого мы говорили о открытии новых точек, рост год к году был регулярный. Сейчас мы видим, что потребитель уходит от покупки кофе в кофейнях. Все-таки здесь есть доля лукавства, и покупатель уходит там в продуктовые магазины, где тоже появились кофе-точки, варит кофе дома. Или у нас в целом снижение потребления кофе по стране как напитка?
0: Но я бы сказал, скорее первое, то есть потребитель переходит, есть определенные перетоки потребления из одних каналов в другие. Здесь прежде всего речь идет о смене потребительского предпочтения, где покупать кофе. Да? Кофейни потеряли или теряют часть трафика, который традиционно приходил с утра, например, когда люди покупают кофе в дорогу, да, там, на работу, или когда идут с работы. И здесь кофейни, очевидно, совершенно потеряли часть трафика и часть выручки. Она перетекает в розничные магазины, где довольно активно в последние десятилетия открывались точки продаж кофейные, да, и там, естественно, цены ниже. Плюс люди стали чаще готовить кофе дома и брать с собой кофе в дорогу, в том числе с утра из, так сказать, из дома, идя спокойно.
1: Ну там, вот. Так сказать, вот. Как раз вот люди готовят дома, например, у меня многие знакомые, родственники, кстати говоря, отдают предпочтениями на такому варианту приготовления кофе, заказать в какой-нибудь компании обжарку кофе. И вот как раз хотелось бы к разговору подключить Илью Савинова, управляющего партнера компании по обжарке кофе Тарифакта. Илья, приветствую вас. Что у вас? Вот какова динамика заказов? Как меняется спрос? Что скажете о качестве, кстати говоря, кофе, с которым вы работаете? Ухудшилось, улучшилось? Потому что, опять же, встречали материалы, что некоторые говорят уже вот в этом году с премиальным кофе проблема. Вот климат не очень хороший, подвел нас, и кофе не того качества.
3: Здравствуйте.

0: Все, да, спасибо большое, что пригласили. У нас все очень хорошо и по работе нашей, и по качеству, и по прочему. Могу сказать, что качество нашей работы, оно возрастает, и качество продукта, который мы делаем. Качество сырья зависит от его стоимости. То есть, условно, если 5 лет назад вы говорили, я плачу 1000 рублей, я вам мог дать зерно сорта ВЦ. А сегодня, если вы платите 1000 рублей, я могу дать вам ДЕФ. Понимаете? Ну, то есть это в этом вопрос. Если вы готовы платить, потому что, конечно, продукт подорожал за 5-10 крайних лет очень сильно. Но вы знаете, я хотел вот сказать важную какую мысль относительно кофе. Да, я почитал статьи к эфиру, посмотрел. Вот говорят про урожай в Бразилии, что он вырос на какие-то проценты. Но я призываю анализировать историческую динамику, а не год к году, как будто мы слепые котята, да, и забываем, что происходило раньше. 2020 год, урожай в Бразилии 63,1 миллиона мешков. 2026 прогноз 67,6, очень близко. 2020 год, био лежит на дне, там где-то 110-115. Потом пам-пам-пам, из 23 года резкий вверх. Соответственно, сейчас, в принципе, по техническому анализу биржи может произойти то же самое. Там это сжимается, то есть пики вот идут быстрее. И, например, 20-29 мы пробьем уровень 500 центов за фунт. И вот тогда очень сильно взлетят второй раз, как они взлетели.
1: Слушайте, судя по всему, Илья, вы на бирже кофе торгуете, судя по тому, как вы знаете теханализ. А скажите, вот увеличилось ли число заказов, так сказать, вот когда кофе не покупаешь уже обжаренное у нас в магазине, а вот через сайт компании заказываешь, и тебе свеженькую обжарку привозят домой. Вот такой вариант работы с клиентами чаще стал, больше популярен?
0: Да, вы знаете, нет, я на бирже ничем не торгую, я просто занимаюсь музыкой в свободное время, а там тот твой принцип работы. В отношении заказов, смотрите, какая штука. Да, у нас очень много клиентов СМщиков, собственная торговая марка. Вот, например, РБК пришел и говорит, мы хотим кофе РБК, и мы его делаем. И продажи у этих людей растут.
2: Понятно. А предпочтения меняются?
0: Наши собственные продажи.
1: Да, ваши
0: собственные.
2: Предпочтения меняются ваших потребителей? Вот вы видите, что вкусы как-то меняются, разбираться начинают больше, чего хотят.
1: Чаще корпоративные клиенты в том числе. Чаще вместо арабики денег, потому что меньше. Пожалуйста, Илья.
0: Да, смотрите, по розничным продажам, чтобы понять выборку, да, у нас около 10 тысяч заказов в месяц. Вот просто через сайт люди кликают, заказывают у нас кофе. Не меняется ничего. Вот как они, процент спешлти тот же, процент коммерческий такой, обычной базовой обжарки под молоко, сахар тот же. Вообще вот все, как будто, знаете, как будто вот ничего не поменялось. Ощущение такое.
2: Спасибо.
1: Как приятно слышать.
2: Да, и стабильность это уже хорошо. Я хочу еще Валентина Максунова подключить к нашей беседе, генерального директора Калибри Кофе. Валентина, все ли так стабильно в вашем бизнесе? Я помню, мы общались летом, когда как раз приходили новости погодные из Колумбии, из Бразилии. Что-то поменялось? Пришлось ли искать где-то новых поставщиков? Где-то ждать дополнительных партий дольше? Что происходит с закупками у вас сейчас? Валентин, слышите нас? Нет, не слышит нас Валентина, к сожалению. Максима Бобренева подключим, директора по продукту «Бумеранг Хорика». Максим, какие у вас наблюдения за рынком? Что меняется? Меняются ли поставщики? Что с ценами происходит? Что видите?
3: Добрый день. Мне очень тяжело будет дополнить моих коллег. Они как будто бы ответили на большую часть вопросов.
1: Да, мы еще зададим, не переживайте.
3: Буду рад. В целом, по нашим проектам мы скорее представители именно хорики, да, то есть условно конечной точки, которая продает уже готовый напиток. Мы наблюдаем, конечно же, небольшое падение год к году, если смотреть. Оно есть, но чем оно вызвано? Ответ, на самом деле, достаточно простой, скорее всего, ценой, потому что покупательская способность падает. Тут, как бы, как совершенно правильно заметил Ромас, идет перетекание покупателей, да, из верха в середину, середины вниз, снизу в ритейл. Но при этом оно не такое, как бы, какое-то

0: трагичная, как, наверное, мы ожидали в худшем сценарии в прошлом году. Вот, удалось немножко отыграть, и в целом на следующий год мы видим, мы не видим причин для большого падения. Давайте так скажем.
1: А вот опять же, Вита уже задавал этот вопрос. Интересно у вас по поводу вкусовых предпочтений, там, распределения спроса, там, какая картина? Вот мне интересно, вот все-таки, вот есть же у нас два вида сорта, да, арабика, робуста.
2: Есть два лагеря, давай так, растворимый кофе и кофе в зернах, ну, а да, дальше уже разветвление. Да. Вот так про это тоже интересно, Максим, между арабикой и робустой выбор и между зерновым кофе и растворимым.
1: Да, тут вообще что-то меняется или тоже вот стабильно, как у Ильи Савинова.
2: Илья не торгует растворимым.
0: Все мы завидуем Илье. Да. Смотрите, на самом деле, растет ли потребление кофе в России? Да. Растет и растворимый, и зерновой, насколько мне известно, но при этом зерновой растет быстрее, чем растворимый, да, то есть он как бы отъедает немножко. При этом, если посмотреть на продукцию у многих спешлти, там, да, или там высокоранговых обжарщиков, у них появляется в том числе и растворимый кофе, просто который изначально сделан из высококачественного зерна. Mm-hmm. Поэтому растворимый кофе стал просто как бы одним из видов приготовления.
1: Спасибо. Ромас, возвращаемся к вам. Не можем не обсудить новость, ну, тоже, которая, с одной стороны, радует, да, Вита, а с другой стороны, немного пугает. Вот в Италии семья Мартино собрала первый урожай кофе, которые сами выросли, сами собрали, и все это происходило на территории Италии, чего раньше не было, это первое явление. Когда потом вспоминаешь, что в южной части Англии уже игристые вина там выращивают и так далее, возникает следующий вопрос, когда на территории России начнут плантации кофейные открываться, и вот что вы по этому поводу думаете?
2: Ну и вообще кофейный пояс, может быть, уже не ну, стоит так рассуждать, показать. Может быть, он расширяется уже до такого кушака полноценного?
1: Да, а все эти экваториальные страны, они начнут терять рынок. Вы вот в эту сторону оценивали, что, как будет развиваться ситуация?
3: Ну, для меня очевидно, что такие периодически возникающие примеры, они в виде исключения, но с точки зрения маркетинга очень красивые, привлекательные, но с промышленной точки зрения это скорее, ну, такое, как сказать, наверное... Опыт показывает, так аккуратно скажу, да, что почвенно-климатические, скажем так, территории, которые зоны, где возделывается кофе, их заменить довольно сложно. В России такой же, кстати, опыт, как и в Италии, уже был и есть. В Краснодаре, где у нас есть соответствующая субтропическая зона и соответствующие почвы, есть фермеры, которые имеют несколько кофейных деревьев, даже собирают иногда урожай. Вот. Но это больше маркетинг и такая, знаете, как точка, наверное, привлечения внимания, не более чем.
1: Ну, это точно.
3: Очевидно, что в России зон, где возделывается кофе, в промышленных масштабах нет, как их нет и в Италии, и много где еще. Поэтому экваториальным странам, странам близко расположенным к экватору, где есть соответствующие почвы, подчеркну, да, ничего, с этой точки зрения ничего не угрожает. Как минимум в ближайшие столетия. А там будет видно.
2: Но все-таки между ними как-то происходит перераспределение или нет? У Валентины Максуновой спросим, генерального директора Калибри Кофе. Валентина, ваши поставщики как-то меняются? Приходится адаптироваться к погодным условиям, с которыми сталкиваются кофейные страны традиционные? Ну или, может быть, тоже смотрите в сторону каких-то

0: новых поставщиков и верите в них, в отличие от Ramazzo?
1: Мы всегда верим в нашем бизнесе, по-другому нельзя. Буквально на днях, кстати, про выращивание кофе в нетрадиционных для этого странах только что отправили зерна каннелоне на Валаам. Я думаю, что в теплицах скоро снимут первый урожай собственный. Конечно, это не промышленные масштабы, но вполне себе эксклюзив. А что касается изменения настроений производителей, то, безусловно, идет смещение тренда и большой-большой фокус внимания к каннелонам и робустам. И элементарно, не так давно к нам приезжали ребята, которые в недавнем прошлом занимались только экспортом, а сейчас у них своя собственная ферма. Они рассказывали, как вложили примерно полмиллиона долларов, 30 гектар, и эту площадь они заняли именно каннелоном. Мы только что пробовали вкус этого урожая, буквально сегодня утром. И это действительно яркий, чистый, хороший, перспективный продукт. И, наверное, лучшим маркером того, что действительно индустрия разворачивается, меняется, идет куда-то вперед, является то, что буквально в этом же году, в ноябре, в конце ноября, будет происходить первый пилотный конкурс Best of Canefora. Он будет проходить в Бразилии. Меня туда пригласили в качестве судьи, и уже сейчас фермеры, передовые фермеры, это такой кофейный Оскар, бьются за то, чтобы взять первые места. Безусловно, это означает, что туда придет огромное количество инвестиций, технологий, и не только передовые какие-то лоты будут расти в качестве, это автоматически потянет за собой абсолютно всю индустрию, и то, что сегодня является низшим качеством, будет постоянно системно расти и улучшаться год от года.
2: Валентина, а вот вы сказали инвестиции. Посол Сьерра-Леоне в России предложил российским инвесторам приходить в Сьерра-Леоне, арендовать землю и выращивать кофе там, и напрямую, без всяких посредников, отправлять в Россию. Хорошая тема? Привлекательная? Можно на этом денег заработать российским инвесторам?
1: Здесь огромные риски, конечно же, связаны с безопасностью этих инвестиций, политическая стабильность в этих странах, элементарно в военной ситуации. В каждой такой стране нужно индивидуально рассматривать положение вещей. И, конечно, если государство приглашает иностранных инвесторов, хорошо, если оно может обеспечить безопасность этих инвестиций. Если таковая уверенность есть, то почему бы и нет. Но все-таки я сейчас привела пример маленькой компании из Бразилии, которая инвестировала полмиллиона долларов. Если речь идет о больших территориях, то, конечно, там цифры значительно больше, риски выше. Но если посмотреть на, собственно, материал, про который идет речь, это же один из центров генетического биоразнообразия канефор, то есть каннелонов и робуст. Безусловно, там можно получать хорошие, интересные, яркие результаты, но здесь уже чем выше масштаб, тем сложнее должны быть эти переговоры, контракты, договоренности и, опять же, безопасность этих вложений.
0: Но, в принципе, арендная модель работает, то есть, условно, не кофейная страна может стать кофейной со своей маркой, со своими плантациями, просто с использованием земли, на которую это пригодно.
1: Ну, по сути, флаг никто там не поднимал российский, но очень многие ребята смотрят в сторону сначала экспериментов на чужой территории. Mm-hmm. Возможно, со временем начнут действительно рассматривать вопрос аренды земли, производства своего собственного продукта. Почему нет?
2: Почему нет, да.
0: А вот Илью хочется спросить, почему нет? Вот такой вариант никогда не рассматривал? Под своей маркой полностью все производство. Там, насколько для вас это финансово доступно, не знаю, но в целом, как модель для обжарщика иметь полный цикл
2: свою
0: вплоть до выращивания.
2: Сьерра-Леоне.
0: Пусть небольшую.
2: 30 секунд у нас, Илья, имейте в виду.
3: 30 секунд, поехали. Это очень классная, крутая идея. Надо просто выстроить всю цепочку. Инвестор, импортер, обжарщик, сбыт. Вот если все это построить, а это можно построить, интересно, обращайтесь, расскажу как. То будет очень круто. И безопасность, о чем Валик.
0: В общем, придумали, как, не меняя климат и избежав глобального потепления, стать Россией кофейной державой. Почему нет?
2: Ну да, и, в общем-то, судя по всему, кофе не будет дорожать, если я правильно понимаю, ни в опте, не должно, по крайней мере. Рекордный урожай в Бразилии, не все так оказалось плохо, как нас пугали.
0: Но чашка кофе в кофейне все равно дорожает год к году, потому что есть и другие затраты.
2: Да.
0: В чашке кофе не все зерна.
2: Спасибо
0: за эту беседу. Оставайтесь на РБК, это был «День главный».
4: Автоньюз. Современные автомобили защищают людей не только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым.

0: стеклом, а предмет на защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916-му их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х. Но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видеоиспытание такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует, что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.
1: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК. Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это будет?

0: было. В эфире.
1: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
2: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
1: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
2: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
1: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
0: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков из-за случая внебольничной пневмонии в Иркутске, сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в полном объеме. Эпидрисков для населения нет, сообщили в организации. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что СМИ сообщают очень много ложной информации по этой ситуации. Индия предложила России и Украине план прекращения огня, состоящий из трех пунктов. Об этом сообщает «Хиндустан Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, проект охватывает как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство. Документ был передан украинской стороне во время визита главы МИД Индии в Киев, утверждает издание. Кремль заявил о признательности Нью-Дели за идеи и готовность содействовать урегулированию конфликта. На пляжах Сочи сохраняются ограничения после атаки безэкипажных катеров на нефтяной танкер «Афромакс Рио», сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам заседания оперштаба по ситуации. По данным мэра, пожар на судне потушен. Сейчас оно дрейфует у берегов Лазаревского района. Утечки нефти в море не зафиксировано, а пробы воды и воздуха соответствуют норме. Между тем, в аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Такие же меры действуют в Геленджике и Калуге. Крым получит 1,5 миллиарда рублей для поддержки местных аграриев после введения в регионе режима ЧС, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что в 2026 году российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой. Кабмин вскоре рассмотрит пролонгацию льготных кредитов в ключевых зерновых регионах. В то же время объемы экспорта АПК на конец сентября выросли более чем на 15%, а уровень технологической независимости в сфере продовольствия увеличился на 12%. Процентов отметил Мишустин. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Консолидация логистических активов под управлением Росатома позволит исключить дублирование инвестиционных вложений и сэкономить до 100 миллиардов рублей в ближайшие 10 лет. Об этом заявили в госкорпорации после покупки 51% акций в группе компаний «Дело» у Сергея Шишкарева. Позволит ли это госкорпорации выйти на новый уровень? Давайте разберемся. Итак, главный бизнес-конфликт в России официально завершен. Росатом намерен объединить свои логистические активы в крупнейшую национальную компанию в этой сфере, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
3: Росатом входит в финальную стадию консолидации основных активов компании группы «Феска», «Дело» и других логистических направлений, которые за последние годы сложены в госкорпорации. Что это нам дает в моменте? Это серьезная экономия на инвестиционных процессах. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера, очевидно, недофинансирована. Нам предстоит большая, серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций.
2: Глава компании «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров в нашем эфире выразил мнение, что после сделки «Росатома» стоимость компании «Дело» может вырасти в 1,5 раза. Это также даст возможность «Росатому» укрепить позиции в мировой логистике, считает Бурмистров.
4: Фактически «Росатом» строит национального логистического чемпиона, компанию международного калибра. Далее действительно есть серьезный потенциал синергии за счет капекса. И в результате стоимость этих активов сразу растет. У «Атома» сейчас в процессе сделка с DP World. И в рамках этой сделки есть сразу очень большой потенциал для усиления международных позиций. Поэтому здесь сразу, мне кажется, что фактически на каком-то краткосрочном контуре рост капитализации бизнеса сразу же в полноценное формирование международного логистического холдинга с участием «Росатома» и DP World.
2: «Феска», «Дело» и DP World. Чем они различаются? Как извлечь из этого набора тот самый максимальный эффект? И сможет ли «Росатом» как раз этот эффект получить?
4: Мне кажется, что если мы говорим про

0: Дело и Феска, то здесь профиль как бы очень схожий. Железнодорожный дивизион, соответственно, как бы дивизион терминальный, дивизион линейный. Если мы опять-таки правильно слышим то, что было написано в СМИ, то фактически как бы речь идет о том, что DP World получает долю в компании «Глобальная логистика», которая специально для этого создается. И DP World вносит туда денежные средства, а Росатом вносит туда активы. Речь идет о том, что DP World заходит в российскую логистику и получает долю в суперкачественном активе.
1: Отмечу, что в Росатоме не уточняли, откуда планируют привлечь финансирование для сделки с Шишкаревым. В этом контексте напомню, что госкорпорация и международный логистический оператор DP World из Объединенных Арабских Эмиратов в марте договорились создать совместную логистическую компанию. Как сообщал РБК, Росатом включит туда компанию «Феска», а взнос DP World будет денежным. В этой связи не исключено, что арабская сторона могла финансово поучаствовать в сделке Росатома и дело, чтобы в будущем увеличить долю в российских компаниях. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: Вполне возможно привлечение кредитных, но я имею в виду, что это может быть такая сделка, назовем ее так, суверенной, да, то есть она без привлечения зарубежного капитала. Но если есть и так вариант того, что DP World в этом поучаствовал, исключить нельзя, поскольку на сегодня никаких условий взаимодействия Росатома и DP World в публичном поле не обсуждается и договоренности до конца мы не знаем. Но я думаю, что если говорить о каком-то участии DP World, я думаю, что DP World, наверное, больше интересно участие в Фесконе, нежели в деле, поскольку «Феска» есть морская составляющая, и DP World это намного интереснее, нежели группа компаний «Дело», которая, в общем-то, большей частью специализируется на внутрироссийских перевозках. Я думаю, что «Феска» было интереснее.
1: Независимый эксперт по инвестициям Максим Кураедов назвал сумму сделки справедливой и допустил, что «Росатом», скорее всего, будет привлекать инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии.
3: Это должны быть ближневосточные инвесторы, компании, которые присутствуют на этих рынках. То есть это могут быть катарские фонды, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, потому что у них у самих есть экспертиза на этом рынке, и они в своих странах хорошо профинансировали эти активы, они показывают результаты. Плюс эти страны с точки зрения локации, да, мирового расположения являются на сегодняшний день хабами инфраструктурных активов по перевалке там, насыпных и наливных грузов и так далее. Поэтому я думаю, что основной круг инвесторов будет сосредоточен среди этих компаний. Но, как отдельно, дополнительным стримом нельзя исключать и китайских инвесторов крупных, потому что у них также есть хорошая экспертиза в портовой инфраструктуре.
1: Напомню, что «Росатом» и Сергей Шишкарев решили разорвать сотрудничество в компании «Дело» зимой. Для этого начали так называемую процедуру корпоративной рулетки. По ее правилам, одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера. Глава «Росатома» Алексей Лихачев также заверил, что сотрудники «Дела» не будут уволены. Для корпорации приоритет сохранить их опыт, заключил господин Лихачев. Буквально через полминуты разберем заявления, прозвучавшие на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
4: Реклама.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще

0: Наше конкурентное преимущество. 18+.
1: Нельзя разделять государство и бизнес. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии форума «Цифровые решения», отвечая на вопросы конкуренции государства и компаний в цифровой среде. По мнению Грефа, чем быстрее государство принимает инновации, тем оно более продвинуто и эффективно. Но при этом важно понимать границы и не пытаться конкурировать с бизнесом там, где компании работают эффективнее.
2: Сильное государство, оно должно не только уметь оказывать услуги, а в первую очередь говорить «нет», останавливаться у границы собственной эффективности, понимая всю философию государственной власти. Государство бывает эффективным тогда, когда государство вот находит эффективную границу, когда оно не принимается за конкурентные сферы, где бизнес, очевидно, будет более эффективен, но оно создает эффективную инфраструктуру. Мы сейчас находимся в периоде, когда формируется рынок цифровых услуг.
1: Одна из технологий, которая уже меняет и государственные сервисы, и работу чиновников – искусственный интеллект. Замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что там используют доступные ИИ-сервисы, в том числе гигачат. При этом, по его словам, важно не потерять человека.
3: Какие-то вещи тебе, конечно же, искусственный интеллект, чат-бот поможет сделать в любое время дня и ночи, быстро какую-то простую процедуру пройти, и ты гораздо быстрее получишь результат, чем с человеком. Где-то, конечно же, человек на сложную задачу, сложный контекстный случай сможет тебе найти решение быстрее. Поэтому это важно, чтобы и то, и другое было доступно. Понятно, что чем больше случаев будет решать искусственный интеллект чат-бота, тем больше времени будет у человека на решение именно сложных задач. Не придется тратить время специалистов на решение каких-то простых вопросов и простых задач. Поэтому это всегда балансировка.
1: Искусственный интеллект внедряют и в аппарате правительства. За последний год там начали тестировать около 40 сервисов на базе российских технологий Сбера и Яндекса. Главный вывод – пользователю уже не нужен искусственный интеллект как отдельный продукт, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
4: Мы в аппарате правительства год назад начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Мы, кстати, внедряем только отечественное. Мы взяли и Сбер, и Яндекс. У нас там вышло порядка 40 самостоятельных сервисов. Столкнулись мы с двумя классическими, проблемами. Первое – это техническое внедрение. И здесь как раз все просто и понятно. Это фабрика по внедрению. И главная задача на сегодняшний день, или главный вывод, к которому мы пришли, что никого уже не интересует сервис с использованием искусственного интеллекта как самостоятельный сервис. Всех хотят, чтобы этот сервис был встроен куда-то, чтобы он был вообще незаметен.
1: Цифровые госуслуги уже стали повседневным сервисом для миллионов россиян. По словам Дмитрия Григоренко, ежедневно госуслугами пользуются около 14 миллионов человек. Почему одни спокойно работают под давлением, а других стресс быстро приводит к выгоранию? Можно ли научиться справляться с напряжением и какие приемы действительно помогают сохранять продуктивность? Разберемся прямо сейчас в программе Soft Skills.
5: Soft Skills. Последние международные исследования говорят о том, что 40% сотрудников по всему миру ежедневно испытывают сильный стресс, и при этом почти никто не умеет с ним по-настоящему справляться. В результате падают увлеченность и продуктивность, а риски выгорания и ошибок, напротив, возрастают. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о стрессоустойчивости и о том, как ее в себе воспитать. В студии бизнес-консультант, эксперт школы управления РБК Сергей Сухов. Сергей, у вас в жизни много стресса? Вы в тех самых 40% или все-таки в 60%?
6: Вы знаете, наверное, где-то еще года полтора назад я бы сказал, что я в тех самых 60%, но кажется, что в последнее время происходит такое количество всего, что вот эту пропорцию пора пересматривать, и большинство из нас в этих 40%.
5: И как вы справляетесь?
6: Мне помогает какое-то количество практик, какое-то количество идей, смыслов.
5: Как бы вы описали, что такое стрессоустойчивость одной фразой?
6: Это способность сохранять ясный ум в условиях неопределенности и сильного давления.
5: А вот от обратного. Стрессоустойчивость – это не, например, это не терпеть токсичную работу и отношения, не испытывать тревогу, всегда быть спокойным.
6: Если через отрицание, то для меня стрессоустойчивость – это не бояться эмоций, но уметь с ними работать. Это не слишком сильно искажать свою картину мира, то есть более-менее стараться адекватно воспринимать происходящее и себя внутри, все, что происходит. И для меня это еще и не

0: отрицать то, что происходит. То есть, если, например, тебе не нравится работа, а ты всех других и сам себя пытаешься убедить в том, что тебе все нравится, я бы не назвал это стрессоустойчивость, это самообман.
1: Стрессоустойчивость – это врожденная черта характера или это можно воспитать?
0: Я думаю, что очень во многом врожденная. Потому что то, как у нас...
1: Все, заканчиваем программу.
0: Расходимся, да. Во многом врожденное, потому что, ну, та же самая продукция нейромедиаторов, гормонов, которые, собственно, и являются, да, такими индикаторами, маркерами и одновременно механизмом стресса, они заложены на уровне тела. А большинство телесных паттернов заложены, ну, как бы биологически. Но, тем не менее, конечно, какую-то часть стрессоустойчивости можно воспитать. И вот как там с моей колокольни, да, это различные вещи, связанные с мировоззрением, мировосприятием, ментальными программами, ну и так далее. Мне кажется, что то, воспринимаем мы что-то или не воспринимаем как стресс, вот это как раз регулируемая история. Потому что в одних и тех же обстоятельствах, абсолютно в одних и тех же, для одного человека это будет стресс, для другого будет вызов, для третьего будет испытание, для четвертого будет проклятие, для пятого будет возможности и так далее. И это абсолютно определяется тем фракталом смыслов, который крутится у нас в голове и который нас как бы дописывает трактовку, понимание к тому, что происходит. Нет трактовки, нет стресса.
1: Если про навыки говорить, какие нужны навыки, чтобы стрессоустойчивость была на достаточном уровне, помогающем справляться со всякими стрессовыми ситуациями?
0: Если очень широко, то, мне кажется, это навык некого наведения порядка в своем собственном уме, то есть понимание того, какие у тебя ценности, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, как ты смотришь на мир, в целом, какая у тебя картина мира. И второй блок навыков — это все, что связано с управляемым состоянием. Способностью вытаскивать себя обратно в норму, способностью брать себя в руки, способностью преодолевать, да, какие-то сложные обстоятельства. То есть вот для меня это некое сочетание ясного ума и навыков эмоциональной саморегуляции. Вот это стрессоустойчивость.
1: Про себя расскажите, как вы в стрессовых ситуациях справляетесь?
0: Ну, мне повезло, да, у меня есть какой-то набор практик, которые можно для этого использовать. В целом, все, конечно, зависит от того, какого уровня и масштаба стресс. И здесь широкий очень спектр инструментов, начиная от очень простых вещей, да, например, возьми паузу, иди погуляй по лесу.
1: А если леса нету?
0: Иди погуляй по парку, иди просто погуляй, да, выйди, подыши, спрячь себя прекрасного от мира на какой-то момент. Это навыки, связанные с умением регулировать дыхание, потому что дыхание напрямую определяет вот ту самую химию крови, да, которая и генерирует вот эту стрессовую реакцию. И это какие-то мировоззренческие вещи. Потому что, еще раз повторюсь, считаем мы или не считаем что-то стрессом, очень во многом определяется нашей картиной мира. Есть, конечно, безусловно, какие-то исключения. Если это прямая угроза жизни, то тут картина мира не картина мира, хотя, опять же, да, есть оговорки. Но в целом наш ум, вообще мы в целом, да, это такая машина интерпретации. Если мы что-то считаем стрессом, это стресс. И вот, отвечая еще раз на ваш вопрос, что я делаю, я себя спрашиваю, Сергей, какая трактовка, какая ментальная программа в тебе сейчас работает и насколько она адекватна. И довольно часто я сам обнаруживаю, что ум дописал что-то очень странное, что тот как бы, комментарий, который мои собственные мозги породили, он и запустил стресс, а не ситуация как таковая.
1: Но это что-то уже про философию стоицизма, как я понимаю.
0: Да, да. Ну, по крайней мере, как-то, как сейчас, знаете, модно говорить, по мотивам философии стоиков.
1: Я знаю, что вы большой поклонник вообще этой философии. Давайте тогда, чтобы было понятно, расскажем, что такое философия стоицизма и как это со стрессоустойчивостью связано.
0: Мне кажется, что на философию стоиков, на стоицизм можно смотреть как минимум с двух точек зрения. Первое — это стоицизм как некий исторический артефакт, и это такая прерогатива академической философии. Мы туда не пойдем. Там свои эксперты, свои специалисты и так далее. А второе — это стоицизм или даже стоический образ мышления. Это то, как применить некий набор...
1: Практический стоицизм.
0: Да. Ну вот то, как взять какой-то набор идей, концепций, практик, инструментов знаний этой школы и использовать их сегодня. Вот меня интересует второе.
1: И нас интересует второе. В рамках этой программы, естественно.
0: За стоицизмом прям четко закрепился такой тег, что это философия трудных времен.
1: А еще, что это философия миллиардеров, силиконовой долины, крупных корпораций. Почему, кстати, как вы считаете?
0: Меня в какой-то момент этот факт самого очень сильно удивил. Когда я только начал погружаться в тему, я много, в связи со спецификой своей деятельности, я всегда много общался с топ-менеджерами, с предпринимателями. И вдруг я выяснил, что там 8 из 10 человек, из них абсолютно абсолютно в курсе того, что такое стресс.

0: цитировали Сенеку, Марка Аврелия, Эпиктета, чем меня вначале очень удивляли.
1: Это на каком уровне топ-менеджера?
0: Это высокий уровень. Это люди с результатами, с достижениями, с большим объемом рефлексии, как правило, с серьезным образованием и так далее.
1: То есть и в России на уровне крупнейших корпораций топ-менеджмент как минимум знает или читает, или изучает стоиков.
0: Да.
1: И применяет, как я понимаю, некоторые наработки.
0: Да, и для них это, ну, по моему впечатлению, да, для них это такой своеобразный козырь, про который они никому особо так-то не рассказывают, но то, что они в теме, да, то, что они начитаны, то, что они используют какие-то идеи оттуда. Вот весь мой опыт последних 5 или 6 лет прямо это показывает.
1: Давайте вернемся к вопросу, почему?
0: Стоицизм изначально, как мне кажется, был создан, ну вот я иногда так шучу, людьми дело для людей дело. В отличие от огромного количества других философских школ, которые, ну как часто бывает, да, это такой способ красиво поговорить, порассуждать. Да, стоики изначально ставили себе вполне конкретные задачи. Добиться ясности мышления, добиться той самой внутренней устойчивости, или, как Марк Аврелий говорил, построить внутреннюю цитадель. То есть это система, которая изначально скроена, создана под эти задачи.
1: Изначально стоицизм вообще из катастрофы родился в буквальном смысле. Зенон был торговцем пурпуром, плыл на корабле, корабль попал в кораблекрушение, он с трудом выжил сам, естественно, весь товар потерял, оказался в Афинах, попал к киникам, и потом у него получилась своя уже философская школа.
0: О, да, да, как некий синтетический продукт, да, нескольких школ, потом она претерпела довольно много трансформаций, но, да, изначально она родилась так, и еще раз, да, вот если мы посмотрим на имена тех представителей стоицизма, которые мы хорошо знаем, то это, как правило, ну, вот те люди, которых мы на сегодня назвали бы топ-менеджерами, в каком-то смысле предпринимателями, ну, точно людьми большого калибра, большого масштаба. Они в те времена находили какие-то ответы для себя, и вот 2000 лет прошло, стоицизм сбоев не дает.
1: Давайте к практической части стоицизма и к управлению стрессом. Несколько примеров можете привести, как взять философию стоицизма и как ее применять в стрессовой ситуации?
0: Я бы здесь разделил все на две большие группы. Есть чисто такой инструментальный подход. Не люблю слово лайфхаки, но вот как бы некий набор таких быстрых приемов. Они довольно хорошо известны. Классические примеры — это довольно четко научиться разделять в любой ситуации, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять. Как правило, мы в этом сильно-сильно путаемся. Это способность самому себе задать вопрос, там, а как, вот, что-нибудь стрессовое, да, а как бы в этой ситуации, например, повел бы себя Марк Аврелий? Что бы он мне сейчас посоветовал? Такое, как бы, обращение к некому внутреннему ментору. Это целый ряд внутренних настроек, настройки на день. Например, когда ты прикидываешь, что сегодня может происходить, в том числе какие-то негативные сценарии, и продумываешь, вот это самое главное, продумываешь, что ты будешь делать, если правда так будет. Это вот инструментальный слой. Это то, что сегодня принято называть практиками стоиков. А есть еще мировоззренческий слой, это когда твоя картина мира еще определенным образом обрабатывает все происходящее. И здесь у стоиков огромное количество, как мне кажется, очень интересных идей. Одна из них, например, состоит в том, что любая трудность — это некий тренажер. Любая трудность — это повод для практики. Если ты так подходишь к некому стрессогенному фактору, ну, например, каким-то не очень хорошим новостям или, например, тому, что ты там ждешь результатов какого-нибудь аудита, анализа или чего-то еще, или еще что-то. Вот одно дело, когда ты себе говоришь, ой, почему это со мной, я вообще тут ни при чем, да, и начинаешь это все воспринимать через что-то такое. А другое дело, когда для тебя это тренажер, да, когда ты сам себе задаешь вопрос, чему жизнь меня сейчас учит.
1: Какое-то немножко отстраненное наблюдение за своей жизнью, да, и за событиями в своей жизни.
0: Да, да, да. Вот когда ты смотришь на себя как на, давайте скажем так, в кавычках персонажа, да, который проходит определенный квест, на каждом повороте которого тебя жизнь чему-то учит. Дай бог, если ты хороший ученик при этом. И там много вот этих вот как бы мировоззренческих вещей, которые формируют ту самую устойчивость.
1: Давайте разберем ситуацию. Допустим, меня уволили. Да? Что делают в такой ситуации стоики, как они боролись бы со стрессом, если бы это случилось с ними?
0: Вот смотрите, как бы они, наверное, размышляли, они бы спросили себя. Вот первое, они бы четко разделили сам факт произошедший, там, все, у меня нет работы, да, и то, какую интерпретацию ум туда добавил. Потому что ум может добавить туда какую-нибудь катастрофическую интерпретацию. Например, все, там, и дальше классический сценарий, умру бомжом под мостом.
1: То есть важно не то, что случилось даже, а так, как мы это интерпретируем.
0: Да. Вот очень важно разделить эти две вещи, да, потому что есть как бы факт чего-то, и есть та трактовка, интерпретация, набор смыслов, которые

0: мозг приписал мгновенно этому событию. Мы в этом плане машинной интерпретации, мы не умеем не приписывать. Возвращаясь к контексту работы, а кто-то, например, видит в этом открывающиеся возможности. Более того, очень многие люди, которые прошли прямо через эту ситуацию, уволили там и так далее, они через несколько лет, очень часто уже построив какой-то бизнес, вспоминают этот момент и говорят: слушай, да, было, конечно, очень стрессово, но вот, честное слово, вот если бы меня тогда не выпихнули, я бы никогда в жизни не начал строить свою компанию, я бы не открыл свой проект и так далее. И вот как бы с горизонта этих прошедших лет вот это событие уже воспринимается как, ну, на самом деле, благое. И я думаю, если наши зрители также посмотрят на свою жизнь, они точно обнаружат еще какие-то примеры, да, что в моменте казалось сложным, трудным, болезненным, иногда катастрофическим, а в итоге выяснилось, да, что, ну, это был вообще прям очень важный разворот в их жизни.
1: Итак, первое правило – разделяем события и отношение к этому событию.
0: Совершенно точно.
1: Второе?
0: Второе – довольно максимально четко понимаем, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять. И здесь тоже…
1: И стараемся влиять на то, что можем повлиять.
0: Да.
1: А что мы делаем с тем, на что мы не можем повлиять?
0: Наслаждаемся зрелищем. Ну, мы наблюдаем, да, мы как бы можем это анализировать, мы можем искать способы повлиять, вот, но мы пытаемся снизить негативное восприятие этого. Более того, стойки вообще скажут, что вот то, на что ты не можешь повлиять, возможно, является самым главным. Вот потому что оно тебя ведет очень во многом. И вот одна из таких предпосылок стоиков, она заключается в том, что мир в любой момент времени устроен правильно. И если тебе в какой-то момент кажется, что что-то все вообще прям не так, скорее всего, ты не видишь всей картины.
1: Есть же классический образ стоицизма про то, что судьба – это телега, а тебя тащат за это телегой на поводке. И ты можешь упираться, и тогда ты обдерешь не на колени, а можешь идти с достоинством и получать даже какое-то удовольствие от этого.
0: По классике, умного судьба ведет, а дурака тащит, да, ну, такой немножко с вызовом, да, перевод. Но здесь мы касаемся еще огромной темы, там, наличие судьбы, отсутствие судьбы.
1: Но мы туда решили не ходить, да, сегодня?
0: Мы не успеем. Но это, правда, вот это одна из, на самом деле, самых интересных тем, вообще, что предопределено.
1: Но вообще, наверное, надо сказать, что стоицизм лег в основу когнитивно-поведенческой терапии, да, как раз самого, возможно, изученного и эффективного направления психологии, как раз про борьбу со стрессом.
0: Да. Более того, мы сейчас в соавторстве с одним из, ну, как мне кажется, самых авторитетных людей в КПТ, в российском, задумали книжку написать на неком стыке стоицизма и КПТ.
1: Давайте попробуем резюмировать. Стрессовая ситуация, стоики, не стоики, неважно. Что вы посоветовали бы делать?
0: Успокоиться.
1: А если не получается? Ну, я все понимаю, но меня вот изнутри трясет.
0: Это правда может быть так, даже это очень часто так, но первое, скорее всего, вас не будет трясти вечно. Прямо в моменте масса всяких подходов, но самые рабочие, по моему опыту, самые простые. Вот правда, знаете, подышать, погулять, попить водички, выдохнуть.
1: Не принимать решения сгоряча.
0: Никогда.
1: Перестать себя накручивать.
0: Да. Опять же, я понимаю, да, что это проще сказать, чем реализовать, особенно когда тебя правда очень сильно раскачало.
1: Ну, может быть, есть какая-то практика или какие-то практики, как перестать в моменте постоянно думать про негативное, а переключиться на что-то.
0: Есть, конечно. Я, например, очень часто сам себя просто как бы одергиваю и говорю, там, Сергей, ну, куда хоть ты сейчас понесся тогда? Куда у тебя ум побежал? Еще смотрите, есть какой момент, вот возвращаясь к тому, про что уже говорили. Если у тебя возникла какая-то эмоция, значит, секунду назад ты сам на нее согласился. Значит, прилетела какая-то такая интерпретация, твой ум предложил тебе какую-то такую трактовку, ты на нее неосознанно согласился, и она ее запустила.
1: Звучит красиво, а что делать?
0: Отмотать обратно и спросить, на что я на самом деле реагирую.
1: Сергей, в формате блица отвечаем коротко. Несколько вопросов. Самая распространенная ошибка в отношении к стрессу.
0: Пытаться делать вид, что его нет.
1: Одна мысль, которую стоит вспомнить в момент сильного волнения.
0: Почему-то пришел в голову, и это тоже пройдет.
1: Один вопрос, который полезно задать себе перед сильным эмоциональным решением.
0: Чего я не вижу сейчас в этой ситуации? Какую точку зрения я пропустил?
1: Полезно ли заранее мысленно проигрывать сложные сценарии, или это только усиливает тревогу?
0: По стойкам, да, полезно.
1: Одно действие на ближайшие сутки для тех, кто хочет стать более стрессоустойчивым.
0: Взять паузу на 30 минут, пойти не спеша погулять по улице, оставить дома телефон и послушать, посмотреть, подышать, понаслаждаться осенью.
1: Это уже не в формате блица, но это наш традиционный вопрос. Три книги по теме, которую мы сегодня обсуждали. Мы обсуждали стрессоустойчивость. Что имеет смысл почитать, чтобы глубже в эту тему погрузиться? Я так предполагаю, сейчас кто-то из стойков будет. Ну, как минимум один.
0: Я бы, конечно, назвал Сенеку, да, «Нравственные письма к Луцилию». И я бы, наверное, знаете, посоветовал какую-нибудь хорошую еще... Если нужна не теоретическая подготовка, да, а просто как бы голову какими-то мыслями правильными наполнить. Ну, не знаю, я вот сейчас перечитывал Ефремова «Час быка». Мне кажется, как не странно.

0: Ан, это очень помогающая в стрессоустойчивости книга. Тогда из той же серии Стругацкие.
1: Что именно?
0: «Трудно быть богом». Ну, по мотивам, наверное, сейчас сериала, да, перечитать.
1: Как интересно, почему советская фантастика?
0: Мне кажется, что в ней много очень глубоких и очень высоких идей. Она очень пассионарная. Вот я год назад примерно гулял вокруг музея космонавтики вот в Москве рядом с ВДНХ. И вот тогда смотрел на эту стелу и думал, вот сколько же надо было иметь силы, чтобы в те времена думать про то, как полететь в космос. И вот у людей, у которых такой уровень духа, я думаю, у них другие отношения со стрессом.
1: Сергей, спасибо. Мы говорили с экспертом школы управления РБК Сергеем Суховым о том, что устойчивость к стрессу не обязательно врожденная черта характера. Важно направлять усилия на то, что доступно личному влиянию, а не бороться с неподконтрольными обстоятельствами. Или для начала попробовать почитать стоиков. До встречи.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
4: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Столица 15.32 с новостями Ася Касьянова. Важно обеспечить безопасность судоходства в Черном море, отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Эрдоган подтвердил, что Анкара готова помочь начать прямые переговоры между Москвой и Киевом. Также он поздравил Владимира Путина с днем рождения. Главе российского государства исполнилось 74. Показатель самообеспеченности семенами в России составляет почти 70%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил активный рост применения отечественных семян подсолнечника, рапса, сахарной свеклы, сои и кукурузы, по которым ранее была высокая зависимость от импорта. Банк России сохранил список системно значимых кредитных организаций, следует из сообщения на сайте регулятора. В перечень по-прежнему входят Юникредитбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Банк Дом РФ. На долю этих компаний приходится около 80% совокупных активов сектора. 6 новых башен планируют построить в Москва-Сити к 2031 году, говорится в аналитических материалах компании

0: NF Group. С их учетом объем построенных офисных площадей в кластере составит больше 2 миллионов квадратных метров. Около 11% граждан России придерживаются принципов здорового образа жизни, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию. Оно появится в 2027 году. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Вы слушаете радио РБК. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву и посетил гипермаркет «Глобус». Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК Надежда Сережкина. Шрёдер встретился с руководителями и сотрудниками «Гиперглобуса». Организация развивает сеть гипермаркетов в России. Напомню, ранее Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании. Об этом сообщал РБК. «Гиперглобус» вышел из состава немецкой «Глобус Холдинг» в январе 2025 года в управлении сети 22 точки в 8 регионах Центрального федерального округа. В компании ранее сообщали, что работают за счет собственных средств и не зависят от материнской компании. Итак, к эфиру присоединяется моя коллега Надежда Сережкина. Надя, как прошла встреча Шрёдера с сотрудниками гипермаркета?
2: Ну, коллеги, я, наверное, здесь для деталей, поэтому с деталей таких заметных для меня и начну. В меню сегодня у нового члена наблюдательного совета компании «Гиперглобус» был щелковский паштет, подмосковные шпикачки, копченый осетр и нерка. Вот именно эти продукты ему предложили сегодня на дегустации. Во время осмотра гипермаркета пришлось вспомнить и поговорку о том, к чему бьется посуда. В немецком, кстати, она тоже есть в языке. Звучит как «Шербен брингем глюк», это мы сегодня услышали. То есть посуда бьется на счастье. Дело в том, что ажиотаж вокруг появления Герхарда Шрёдера в будний день в работающем и полном клиентов в гипермаркете был такой большой, что в какой-то момент один из членов съемочной группы налетел на горку шампанского, и она вот с красивым киношным звуком разлетелась.
1: Ну, вот, таким глюк, да.
2: Это первое место, куда Шрёдер приехал после прибытия своего в Москву. Это крупная точка в селе Юдино, ближайшая Подмосковье, по Можайскому шоссе. Магазин на момент приезда не закрывали, покупатели продолжали обедать в местном буфете, фотографировать и делать покупки. Сначала Шрёдер выступил с короткой речью перед сотрудниками, перед продавцами магазина. Кстати, во время этой речи сказал, что, цитата, «перед вами простой человек с 8 классами образования». Это, кстати, правда. В 64-м году Шрёдер правда ушел из школы, работал продавцом в магазине бытовых товаров и рабочим на стройке, но после этого ходил в вечернюю школу и все-таки поступил на юрфак и, конечно, получил высшее образование. Но вот сразу после вступительного слова отправился на закрытый брифинг с сотрудниками, ну и финальная часть – это осмотр самого магазина. Активно фотографировался с покупателями, сотрудниками, жал руки, ну и с прощанием чувств традиционным немецким, сел в машину и уехал вместе с переводчиками и сопровождающими.
1: Ну, я вот смотрю фотографии, которые опубликованы в телеграм-канале РБК и на сайте РБК. Ну, улыбается Герхер. Видимо, покормили его очень неплохо тем самым обедом, о котором ты рассказала. Какие еще подробности известны о его визите? На какой срок приехал господин Шрёдер? Какие у него планы?
2: Ну вот про срок ничего не уточняют, по крайней мере сегодня к журналистам он не выходил. Собственно, многие задавались вопросом, а с чем вообще был связан визит. С тем, что с прошлой пятницы он в составе наблюдательного совета компании «Гиперглобус», это российский оператор немецкой сети, в компании заявляли, что 82-летний Шрёдер будет сопровождать стратегическое развитие сети в России. Мы попытались понять, в чем же именно будет его функционал здесь, но Шрёдер отказался сегодня от общения журналистами. При этом здесь вот важная деталь, что российская компания уже больше года юридически отделена от немецкого Globus Holding. А владелец российской компании это Томас Брух, он остается на своем посту. И, кстати, он сегодня был среди встречающих. И он объяснил назначение необходимостью экспертной поддержки бизнеса. Опять же, что это значит, нам пока не пояснили. Ну и напомню, что сейчас у Глобуса 22 торговые точки в 8 регионах страны. Он побывал только в одной, вероятно, на этом. И все, то есть остальные точки он осматривать не будет. Ну и на российском рынке «Глобус» сейчас остается одним из нескольких иностранных ритейлеров, который сохранил свое присутствие после 2022 года.
1: Спасибо большое за визитом Герхарда Шрёдера в Москву. Следит моя коллега, корреспондент РБК Надежда Сережкина. Что-то мне говорит о том,

0: О том, что господин Шрёдер сегодня кого-то будет поздравлять с днем рождения. Искусственный интеллект – это классический пузырь, который надувается на фоне роста заимствований и высоких оценок технологических активов. Так считает основатель крупнейшего американского хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио.
1: Богатство в некотором смысле легко создать, но его нельзя потратить. Чтобы получить деньги и потратить их, нужно продать богатство. И поэтому, когда много заимствований для покупки этих активов, тогда пузырь лопается. И прямо сейчас мы наблюдаем именно такую динамику, когда инвесторы перестают смотреть на цены. Этот процесс неизбежно несовершенен, потому что в сфере новых технологий будущее слишком неопределенно, и вы просто не можете позволить себе недоинвестировать, если хотите оставаться конкурентоспособными. Так и создается пузырь. А вот причиной схлопывания пузыря становится острый дефицит живых денег. Вы начинаете конвертировать имеющиеся у вас активы. Продаете то богатство, которое у вас есть, потому что вам нужны наличные.
0: По словам Даля, спровоцировать схлопывание пузыря могут и другие факторы, например, налоги на богатство и попытки превратить нереализованную прибыль инвесторов в реальные деньги. При этом ключевого признака классического пузыря на рынке искусственного интеллекта сейчас нет. Спрос на технологии продолжает расти, считает эксперт в области IT и искусственного интеллекта, директор IT-резерв Павел Мисоедов. По его мнению, Даля пытается применить к новой технологической отрасли закономерности традиционного финансового рынка. С Павлом Мисоедовым беседовал Кирилл Леонов.
2: Как вы оцениваете предположение Рэя Далио? Видите ли вы хоть какие-то отдаленные признаки пузыря?
3: Заявления, которые сейчас касаются искусственного интеллекта, во многом базируются на неопределенности, на попытке привязать старые паттерны поведенческие и экономические к будущим событиям. Комментарии Рэя Далио, здесь все-таки надо в первую очередь понять профиль этого инвестора. Он практически всю жизнь инвестировал в традиционные инвестиционные бумаги, он инвестировал в коммодити, в драгметаллы, и он не является технологическим инвестором. Что касается пузыря, его, конечно, умозаключения, они по-своему верны, это являются признаками. Самым основным признаком пузыря является предложение больше спроса. А в данном случае мы наблюдаем постоянно растущий спрос на искусственный интеллект, на его модернизацию, на его доработку. Основного как раз предвестника не видно совсем. И вряд ли этот тренд будет прослеживаться в ближайшее время. Сейчас как раз идет некая адаптация всех бизнес-систем и всех экономических систем к искусственному интеллекту. Идет разговор о том, как будет меняться общий экономическая модель, но это все является признаками того, что тренд искусственного интеллекта никуда схлопываться не будет и разворачиваться не будет, и замедляться не будет. Что касается стоимости инфраструктуры, анализировать ее в отрыве от спроса просто не представляется возможным. Это как сказать, что построить завод по производству телевизоров стоит миллиард, и это очень дорого. Что такое миллиард? Нельзя смотреть на миллиард в отрыве от того, сколько после этого этот завод будет зарабатывать в течение какого периода, какой будет пейбэк, какой будет RR и так далее. То же самое и здесь. Это суждение у Рэя Далио, с моей точки зрения, оторванное от действительности. Также нужно понимать, что этот уважаемый человек уже какое-то количество лет отошел от дел. Является скорее пенсионером почетным, нежели активным инвестором.
2: А как в отрасли относятся к заявлениям главы МВФ о том, что нейросеть будет менять рынок труда, нужно к этому готовиться? В чем здесь нестабильность?
3: Здесь ситуация звучит более серьезно, с моей точки зрения, и более фундаментально. Однозначно искусственный интеллект будет менять в целом экономическую модель. И, скорее всего, будет она в первую очередь меняться из-за появления безусловного дохода. И вот как это повлияет на все процессы, на все экономические связки, очень большой открытый вопрос. То если у домохозяйства будет доход генериться без производства каких-то дополнительных благ с их стороны, то есть люди не будут работать, а деньги будут получать, то вот здесь может оказаться как раз ситуация уменьшения предложения. Но здесь обычно защитники искусственного интеллекта говорят о том, что как раз эту-то часть и заместит ИИ. Даже если это так, у вас меняется налоговая модель тоже, у вас меняется формат налоговых поступлений. Если сейчас у большого количества государств, в том числе России, большая часть налоговых поступлений не идет поверх зарплат, то как это будет функционировать здесь, тоже не ясно. Платит, например, работодатель. Все озадачены о том, как будущие экономические реалии будут выглядеть в связи с изменением на рынке.
0: Как отмечает Bloomberg, технологические гиганты тратят на искусственный интеллект сотни миллиардов долларов. При этом все чаще инвестиции финансируются за счет заемных средств, а значительная часть роста фондового рынка концентрируется в акциях нескольких крупнейших технологических компаний. Подробный разбор заявлений Рэя Даля и рисков возможного пузыря на рынке искусственного интеллекта читайте на сайте РБК. Маркетплейс и офлайн-торговля находятся в неравных налоговых условиях. Об этом в нашем эфире заявил совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он стал одним из авторов обращения к премьеру Михаилу Мишустину с предложением усилить налоговый контроль над онлайн-площадками. Как пишет «Коммерсант», письмо также подписали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электросбытовой и компьютерной техники, владельцы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России. Авторы обращения привели подробную аналитику того, как маркетплейсы используют любые лазейки для налоговой оптимизации, рассказал Борис Кац.
4: Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит маркетплейс, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю. Налоговая система в целом, как она реально работает, к сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, то есть письмо содержит очень многочисленное сравнение по куче параметров, что происходит на самом деле. Вот в этой цепочке движения товаров так получилось, что маркетплейс является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. Везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить как-нибудь, использовать серые сертификаты, продать контрабанду и так далее, везде маркетплейс это успешно делает. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу. Недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется. Какие-то смешные вещи, например. Очевидно, что оптовая торговля вместе с розничной торговлей дает намного меньше мусора, потому что все движение товара осуществляется в оптовых упаковках от производителя до магазина. Но при этом именно производители и импортеры платят расширенную ответственность производителя за утилизацию упаковки, а все, что продается через маркетплейсы, хотя мы понимаем, что там индивидуальная упаковка, и этой упаковки тратится в 3-5 раз 10 больше, никакой дополнительной оплаты за это нет.
0: Среди прочего, авторы письма утверждают, что агентские и комиссионные модели, которые используют маркетплейсы, позволяют снижать налоговую нагрузку. Wildberries с этой претензией не согласились. Там заявили, что продавец платит налог с реализации товара, а сама платформа с доходов от собственных услуг. Наша редакция также обратилась в Озон и Яндекс.Маркет. Там обращение офлайн-бизнеса комментировать отказались. Насколько в действительности различается налоговая нагрузка онлайн и офлайн торговли, мы спросили заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве России Дмитрия Ореховского. По его словам, выравнивать конкурентные условия необходимо, однако существенной разницы именно в налоговой нагрузке между двумя форматами торговли сейчас нет.
5: И селлеры, и офлайн-торговцы платят одни и те же налоги с реализацией. Они могут быть на общем режиме налогообложения, могут применять упрощенную систему, могут применять в некоторых случаях патентную систему. А агентские комиссионные модели, они, по нашему мнению, в принципе, не оказывают существенного влияния на нагрузку в целом. Потому что маркетплейс, он забирает свою комиссию, он также уплачивает налоги на общем режиме налогообложения. Если мы говорим про разницу, то, скорее всего, здесь можно речь вести не о налоговой нагрузке, а об общих издержках, которые несет офлайн-продавцы в виде аренды площади, сотрудников, склад, транспорт. В онлайн-торговле они, конечно, явно меньше. Одним из инструментов выравнивания могут служить налоговые платежи. Но на самом деле сегодня государство достаточно активно в этом процессе участвует. Предлагается сейчас ввести 22% для иностранных селлеров. Работает система СПОТ. Мы видим появившуюся арбитражную практику. Обязывают продавцов уплачивать таможенные платежи, если товар явно импортного производства, а у нас нет сведений о его легальном ввозе. Также маркетплейсы очень активно сотрудничают с ФНС в части выявления признаков дробления бизнеса.
0: По оценке Центра налоговой политики и Института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, в 2026 году бюджет может недополучить от электронной торговли от 440 до 690 миллиардов рублей. Авторы исследования считают, что регулирование отрасли необходимо ужесточать. Часть изменений уже готовится. В начале октября власти предложили включить помещение ПВЗ в перечень объектов, налог на которые рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Кроме того, с 2027 года планируется поэтапное введение НДС на импортные товары, которые россияне покупают через электронные торговые площадки. Предполагается, что ставка составит 7%, в 2028 – 14%, а с 2029 года – 22%. Нобелевскую премию по химии получили двое ученых, француз Анри Каган и японец Кенсо Сой. Награду им присудили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричных органических синтезах. За сложной формулировкой исследования так называемых зеркальных молекул, одинаковых по составу, но разных по структуре. Примерно как левая и правая руки. И это различие принципиально важно, например, при создании лекарств. Значение открытия объяснил заведующий лаборатории молекулярной физиологии факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики Евгений Князев.
6: Если мы на самом деле протянем перед собой руки ладонями к себе, одинаковые, да, но совместить их нельзя, как бы левая никогда не станет правой. И молекулы тоже умеют так ходить парами, да, в кавычках. Одна и та же молекула может существовать в левой и правой версии, как перчатки в магазине, допустим. И что удивительно, вся жизнь на Земле от бактерий до человека, она строит белки только из левых аминокислот, а сахара, например, в ДНК только из правых. Как будто природа когда-то выбрала одну руку и забыла про вторую. А когда химики делают те же вещества в пробирке, они всегда получают поровну и левых, и правых. И почему жизнь выбрала одну, эта загадка мучила ученых больше 100 лет. Там, допустим, тот же слесарь, который делает ключи, получил бы одновременно два зеркальных ключа, один подходящий, один бесполезный, да, иногда вредный. Примерно так выглядела вот эта проблема создания лекарств, допустим. Химики вот учились получать лишь одну форму. И француз как раз Анри Каган, он заметил странную вещь, что если смешать в катализаторе левые и правые, в кавычках, руки, да, молекул, то можно ожидать, что продукт будет той же смешанным, но получилось иначе. Иногда продукт выходил чище, чем сам катализатор. То есть, там, если представить, что в чистую воду добавить капельку чернил, а на выходе мы получили воду еще чище. И химики как раз вот это называют нелинейным эффектом, который звучит в названии Нобелевской премии. Там в одном из примеров там лиганд с частотой всего 15% давал продукт частотой 98%. И сегодня вот по нелинейности химики определяют, что происходит в колбе, как по следам определяют звери, например.
0: А где это используется или может использоваться?
6: В медицине, при производстве различных лекарств, в биологии, когда нам нужно получить какие-то там применения, там, допустим, те же синтезировать какие-то аминокислоты или сахара, которые мы хотим воспроизвести, то, что в реальной жизни происходит.
0: Подробное обсуждение открытий нобелевских лауреатов по химии слушайте сегодня в программе «Что это значит?» после 18 часов на радио РБК. Мир, спокойствие и безопасность. Об этом мечтает каждый третий россиянин, а каждый десятый не мечтает ни о чем. Такие данные приводятся в новом исследовании аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомился РБК. При этом немного пошатнулась вера в то, что исполнение мечты зависит только от нас самих. На первое место вышли здоровье, свое и близких. Сейчас так считают 41% опрошенных. Каждый пятый россиянин по-прежнему помогает мечте сбыться проверенным способом, загадывает желание по отбой курантов или в день рождения. Сами мечты становятся менее конкретными и личными. Это не только российская тенденция, прокомментировал председатель научного совета ВЦИОМ Степан Львов.
7: Мы получили те результаты, которые ожидали. То, что каждый десятый не имеет сформулированной мечты, вот, мне кажется, больше норма, чем некоторая неожиданность. А вот что касается того, что люди программируют свое будущее, да, загадывают определенные желания и так далее, не перестает удивлять нас уже многие годы, что загадывает желание, будь на Новый год, на день рождения и так далее. Это вообще-то вот хорошая, интересная такая формула, она научное обоснование, да, так называемое самоисполняющееся пророчество. И мы с этим пророчеством сталкиваемся в ситуациях, наблюдаем его. Интересно очень.
0: А на ваш взгляд, почему доля тех, кто верит, что все зависит только от их собственных усилий, она снизилась?
7: Вообще-то это величина такая пульсирующая. Нельзя сказать, что вот в определенный момент или там длительный период будет держаться очень высокий уровень так называемого локуса контроля. Мы называем такой термин, когда говорим о том, что у человека есть внутренний локус контроля, когда он говорит, что от его личных усилий зависит его там результат, успех, в каком направлении будет двигаться его жизнь. Ну, вот бывают периоды, когда большинство начинает осознавать, что не все так просто, и повлиять лично на какие-то события в жизни, ну, становится сложнее.
0: Ну, может быть, прошла мода на вот это вот достигаторство. Может быть, даже иногда в некоторых ситуациях люди осознают, что проще где-то, как бы это плохо ни звучало, плыть по течению.
7: Ну, скорее даже не плыть по течению, да. У нас нет каких-то данных, которые подтверждают, что у нас, например, вот, есть такое понятие, как выученная беспомощность. Такого далеко нет. Ну, то есть мы к такому еще не пришли. Но вот, да, скорее вот, я поддержу ваш тезис о том, что достигаторство и такие вот самые разные приемы вот, такого подстегивания, да, индивидуального, они уже остались в прошлом, перестали работать.
0: Давайте, Степан, попробуем разобраться вот с этим каждым десятым россиянином, который признался, что не мечтает ни о чем. Может быть, этот россиянин просто не смог сформулировать свою мечту?
7: Да, есть люди, которые не могут сформулировать мечту, есть люди, которые вообще не на этой волне, то есть для них вопрос, о чем ты мечтаешь, просто может поставить их в тупик, да, просто есть определенные такие психологические особенности у некоторых людей, которые, ну, они настолько закрыты, что для них ответ на этот вопрос кажется, ну, либо интимным, либо сложным для формулировки.
0: Ну, и в завершении хотелось бы еще также разобраться, с какими стали мечты. Россияне стали мечтать скромнее, получается, если они сейчас на первый план выдвигают мир, здоровье свое и своих близких, спокойствие и безопасность.
7: Вообще, вот рядовые мечты, когда мы хотим, чтобы вокруг все было нормально, не то, что вот мы конкретно поставили план и хотим, чтобы вот все работало в нашу пользу, конечно же, нет. Но это не как-то сейчас такая общемировая тенденция.
0: Добавлю, среди личных желаний россиян заметное место занимает собственное жилье, о квартире или доме мечтает примерно каждый десятый участник исследования в ЦИОМ.
8: Технологии и тренды. Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, поэтому американское правительство будет говорить «суперинтеллект». По-английски «superintelligence», а сокращенно «SI». В конце месяца президент закрепил переименование указом. Как поясняет Белый дом, новое название должны использовать федеральные ведомства в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, которые не являются законами. Это распоряжение для исполнительной власти США. Оно само по себе не обязывает весь технологический бизнес менять привычную терминологию. Но рынок интернет-адресов уже отреагировал. Домен — это имя сайта, которое мы набираем в браузере. Окончание .si принадлежит Словении, и теперь его можно прочитать как сокращение нового названия технологии. По данным словенского реестра, регистр .si в сентябре зарегистрировали около 46 тысяч таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3500. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов — появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?

0: нравится. За день происходят сотни событий. К вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям. От последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18.00 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Бёрбери решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Бёрбери на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
0: Ошибка на миллион.

0: Данные, опубликованные на сайте Минфина. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев подозревается в получении взятки в размере 18 миллионов рублей от руководителя компании «Гермес» Евгения Мариева, сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования уголовного дела. Официальное обвинение пока не предъявлено, Васильев находится в статусе подозреваемого. Правительство Литвы запретило давать статус беженца военнообязанным украинцам, которые не служили в армии. Кабинет министров уже утвердил новые поправки к закону об иностранцах. Теперь они не смогут въехать в страну и получить там временную правовую защиту. По данным местного МВД, сейчас в Литве живут около 52 тысяч граждан Украины с действующим статусом защиты. На пляжах Сочи сохраняются ограничения после атаки безэкипажных катеров на нефтяной танкер «Афромакс Рио», сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам заседания оперштаба по ситуации. По данным мэра, пожар на судне потушен. Сейчас оно дрейфует у берегов Лазаревского района. Утечки нефти в море не зафиксировано, а пробы воды и воздуха соответствуют норме. Между тем, в аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры также перестали действовать в Геленджике и Калуге. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Акции Glorox резко выросли после того, как акционеры одобрили присоединение спецзастройщик МТВО. За несколько минут котировки компании подскочили на 13,8% и на пике достигли 8 рублей 80 копеек за бумагу. Что еще интересного, индекс московской биржи в той же динамике 2,350 на данный момент. Что касается криптовалюты, здесь пошел отскок на 2,5%, 83 470 долларов за один биткоин. Росатом выкупил долю Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». О завершении сделки сообщили в госкорпорации. Речь идет о 51% компании. Ранее собеседники РБК оценивали этот пакет примерно в 77 миллиардов рублей. Независимый инвестиционный эксперт Максим Кураедов считает сумму сделки справедливой. По его мнению, вложения могут окупиться для Росатома в течение нескольких лет.
2: Шишкарев очень долго и скрупулезно собирал в актив показатели, которые есть у этого актива, у группы «Дело». Они хорошие, хороший проинвестированный бизнес, который имеет не только текущую, да, стабильную финансовую базу, но и при этом дальнейшие возможности для развития и расширения потенциала и для дальнейшей вообще консолидации этого рынка.
3: Отобьет ли Росатом вообще эти средства? И если да, то за сколько лет?
2: Я считаю, что отобьет. Что касается количества лет, здесь должно сыграть очень многую роль вопрос геополитики, потому что в целом ряд активов группы «Дело» находится в южных регионах, которые сегодня там повреждены и страдают от разрушений, которые связаны с атаками, поэтому здесь зависит от того, насколько быстро удастся их реанимировать, запустить в работу и наладить. Но с точки зрения, да, если говорить вообще секторально о маржинальности этого бизнеса, то инфраструктурные активы показывают там одну из лучших маржинальностей среди всех прочих сегментов и достигают и 70%, и даже иногда более. Я думаю, что этот срок не займет много времени.
1: Покупка контроля над делом заметно усиливает логистический бизнес Росатома. Госкорпорация уже владеет группой ФЭСКО, а теперь получит контроль и над одним из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны. Глава инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров считает, что сделка позволит Росатому укрепить позиции на мировом рынке логистики.
4: Фактически Росатом строит национального логистического чемпиона, компанию международного калибра. Далее действительно есть серьезный потенциал синергии за счет капекса. И в результате стоимость этих активов сразу растет. У Атома сейчас в процессе сделка с DP World. И в рамках этой сделки есть сразу очень большой потенциал для усиления международных позиций. Поэтому здесь сразу мне кажется, что фактически на каком-то краткосрочном контуре рост капитализации бизнеса сразу же в полноценное формирование международного логистического. логистического холдинга с участием Росатома и DP World.
1: Группа компаний «Дело» оценивается в 77 миллиардов. Доля Шишкарева имеется в виду. Насколько это перспективный актив?
4: Ну, это необходимый элемент, потому что в целом тот

0: контур акционерного партнерства, который был, он, очевидно, на определенном этапе был единственно возможным, но он же, в общем-то, в определенный момент времени из-за некоторой разности в подходах, конечно, этот контур, он не позволял в полной мере ни одному из бенефициаров, ни Росатому, ни Шишкареву, не реализовать полный комплекс тех моментов, которые запланированы. Что касается стоимости бизнеса, в условиях, когда курс рубля 85, это супер выгодная сделка, ну, в первую очередь, наверное, можно сказать так, для покупателя. Когда там произошла фактически консолидация, и когда Росатом запускает вот эту глобальную консолидацию как бы своих активов, там сразу же мультипликаторы меняются очень существенным образом, и я думаю, что можно там смело говорить о том, что та доля, за которую сейчас там было заплачено, вот, она уже может стоить там как минимум в полтора раза больше.
1: Феска дело и DP World. Чем они различаются, как извлечь из этого набора, ну, вот тот самый максимальный эффект, и сможет ли Росатом как раз этот эффект получить?
0: Ну, мне кажется, что если мы говорим про дело и Феска, то здесь профиль как бы очень схожий. Железнодорожный дивизион, соответственно, как бы дивизион терминальный, дивизион линейный. Если мы опять-таки правильно слышим то, что было написано в СМИ, то фактически как бы речь идет о том, что DP World получает долю в компании «Глобальная логистика», которая специально для этого создается, и DP World вносит туда денежные средства, а Росатом вносит туда активы. Речь идет о том, что DP World заходит в российскую логистику и получает долю в суперкачественном активе.
1: В этом контексте напомню, в марте госкорпорация и международный оператор DP World из Объединенных Арабских Эмиратов договорились создать совместную логистическую компанию. Как сообщал РБК, Росатом планирует внести в нее ФЭСК, а вклад DP World будет денежным. Не исключено, что арабский партнер мог финансово участвовать и в нынешней сделке с делом. Такую версию высказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
2: Вполне возможно привлечение кредитных, но я имею в виду, что это может быть такая сделка, назовем ее так, суверенной, да, то есть она без привлечения зарубежного капитала. Но если есть и так вариант того, что DP World при этом поучаствовал, исключить нельзя, поскольку на сегодня никаких условий взаимодействия Росатома и DP World в публичном поле не обсуждается, и договоренности до конца мы не знаем. Но я думаю, что если говорить о каком-то участии DP World, я думаю, что DP World, наверное, больше интересно участие в Петкине, в деле, поскольку Феска есть морская составляющая, и DP World это намного интереснее, нежели группа компаний дела, которые, в общем-то, большей части специализируются на внутрироссийских перевозках. Я думаю, что Феска было интереснее.
1: Росатом вошел в капитал группы дела еще в 2019-м и до нынешней сделки владел 49% компании. Контрольный пакет оставался у основателя группы Сергея Шишкарева. Зимой стороны решили прекратить партнерство. Теперь после выкупа доли Шишкарева Росатом становится единственным владельцем группы дела. Через полминуты в программе «Технологии и тренды» выясняем, как цифровые документы меняют нашу повседневную жизнь, где можно пользоваться цифровым ID, как работает умная оплата и ИИ-агенты. На эти и другие вопросы ответит директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Татьяна Скворцова.
3: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
4: В России любой магазин в стране уже обязан принять вместо паспорта QR-код из телефона. Если вы не знали, цифровой ID в Максе уже завели больше 9 миллионов человек. И, похоже, наконец в России доказать, что ты – это ты в цифровом варианте можно. Потому что в сентябре, например, в Китае, да, Alipay запустил целый протокол «Знай своего агента», проверку уже не человека, а ИИ-агента, который платит за него. То есть следующий шаг, как будто бы, это как доказать, что не ты – это ты, а что программа действует от твоего имени, и об этом прямо сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
4: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Татьяна Скворцова, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Она и отвечает и за цифровой ID, и за биометрию, госключ, цифровые документы. Татьяна, добрый день.
5: Здравствуйте, Аркадий.
4: Вот начать хочется с того, с чего я, собственно, начал сам выпуск. Все магазины уже должны принимать цифровой ID. А где сегодня без бумажного паспорта

0: все еще не обойтись? Не знаю, в самолете, у нотариуса. Когда вообще нас ждет цифровой ID повсюду и ждет ли?
1: Аркадий, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы уже запустили достаточно много сценариев, в которых можно применять цифровой ID. Как вы уже отметили, это и применение документов в магазине. Мы, кроме того, запустили возможность аренды самокатов через цифровой ID, заселение в гостиницу. Ряд льгот, которые вы имеете, вы можете предъявить с помощью цифрового ID при проходе в музеи. Тут только по вашему желанию вы можете отказаться от того, чтобы носить с собой паспорт. И учитывая, что смартфон у вас всегда с собой, с помощью смартфона или вашей биометрии проходить необходимые вам жизненные сценарии, предъявляя цифровые документы. Мы вот совместно с правительством России, с Максом, с национальным мессенджером, как раз сейчас активно внедряем такие технологии для того, чтобы цифровые документы стали у нас реальностью. Как это работает именно в национальном мессенджере? Я так понимаю, ваш вопрос как раз связан с тем, что сейчас возможность предъявления QR-кода при покупке товаров 18+, уже действительно запущена и пользуется спросом. В прошлом году мы совместно с национальным мессенджером запустили федеральный закон 156, в рамках которого стало возможно при предъявлении QR-кода подтвердить отдельные сведения своих документов, например, ваш возраст. Как это работает? На самом деле запись национального мессенджера связана с госуслугами, но вы, покупая, например, товар 18+, не всегда хотите, чтобы ваши данные, другие, фамилия, ваша
0: прописка,
1: да, прописка стала доступна магазину. Поэтому мы через связку госуслуг предоставляем только те сведения, которые необходимы в рамках оказания вам услуги. При этом для того, чтобы подтвердить вашу личность, то есть идентифицировать, что вы это именно вы, мы запустили в национальном мессенджере так называемый цифровой ID. То есть QR-код не просто предъявляется в виде двухмерного штрих-кода, но еще и связан с вашей фотографии. Эта фотография проходит проверку в нашей единой биометрической системе, и при покупке и предъявлении этого QR-кода мы проводим идентификацию и однозначно можем подтвердить, что человек – это именно тот, за кого себя выдает. Поэтому проверка достаточно доверенная, достоверная. Мы надеемся, что будем расширять количество сценариев, так как пока апробация показывает очень хорошие результаты.
0: То есть я правильно понимаю, для того, чтобы я купил, например, какой-нибудь, не знаю, бутылку пива, ну, предположим, да, я, собственно, должен иметь вот этот QR-кодик, и еще обязательно камера должна проверить, что лицо совпадает. Это важно.
1: Все верно.
0: Ага, хорошо. Дальше, наверное, важный момент. Вы уже начали говорить об этом, о том, что вы стараетесь отдавать только те данные, которые важны. То есть, если я покупаю бутылку пива условно, соответственно, продавцу важно знать одну вещь. Мне есть 18 или нет? Какие похожие вещи происходят в других сценариях? Да, там, не знаю, если я заселяюсь в гостиницу, или если я хочу пройти регистрацию на самолет. Там похожая история. Только данные отдаются, имя, фамилия, данные, паспорт.
1: Все верно. Например, в сценарии по алкоголю, как вы верно уже сказали, мы проверяем, есть ли или нет вам 18 лет. То есть мы отдаем магазину не возраст, а, ну, условно, галочку.
0: Да.
1: В том, что есть.
0: Есть, нет,
1: да.
0: Нет, нету.
1: Есть аналогичный сценарий с льготами. Там тоже отдается галочка. То есть мы не показываем, инвалид вы или участник СВО. То есть мы эти сведения не передаем, потому что это тоже значимая информация, которая не должна накапливаться во всех организациях. Но, например, при заселении в гостиницу часть данных мы передаем, при этом передаем по защищенному каналу. То есть через QR-код мы сопоставляем учетную запись госуслуг, а через защищенный канал уже передаем в гостиницу те персональные данные, которые нужны. То есть таким образом сам QR-код не передает какие-то значимые сведения, но проверяя, что гостиница – это гостиница, и что она должна некие персональные данные обработать, мы таким образом ей такое разрешение предоставляем. Вот, поэтому здесь каждый сценарий индивидуален, мы соответствуем высоким требованиям транспортной безопасности, поэтому QR-код пока там не запущен, но мы работаем над тем, чтобы и технология QR-кодов стала доступной на транспорте, но сейчас у нас особо значимыми, наверное, нашими результатами за прошлый год стал запуск биометрии на транспорте. Мы запустили, например, в Шереметьево и Пулково возможность посадки на самолет по лицу. Это был достаточно длинный путь к тому, чтобы мы все-таки запустили эту технологию.
0: Да, транспортная безопасность, мне кажется, это такие очень тяжелые пассажиры, если можно так выразиться, в смысле, сложное ведомство для взаимодействия.
1: Там это не одно ведомство, это и транспортная, скажем так, безопасность непосредственно учреждения, через которое осуществляется посадка, и регуляторы в области информационной безопасности, и регуляторы в области транспортной безопасности. Все точки сопоставить и сделать безопасный сценарий было достаточно достаточно сложно. Но сегодня уже доступна, вот как я сказала, посадка в двух аэропортах, это Шереметьево и Пулково. И до 2028 года у нас планируется запуск еще 10 аэропортов. Сейчас мы как раз создаем дорожные карты, по которым каждый аэропорт оборудует биометрическими терминалами соответствующие выходы на посадку. Надеемся, что количество внедрений и возможность сесть из большего количества аэропортов в стране как раз вовлечет в использование технологий. Это заставляет нас активно развивать именно точки и инфраструктуру, где это становится интересным и возможным.
0: Я хотел спросить, на самом деле, про разницу между QR-кодом и биометрией. Я думаю, что не все понимают, в чем техническая разница и в чем принципиальная разница для пользователя. Можно я прошу вас немножко вот это объяснить? Потому что, если я, опять же, все верно слышу, то база под ней очень похоже. Это все сведения, которые есть у госуслуг, которые передаются, соответственно, и подтверждаются или через биометрию, или через цифровой ID. А принципиальная разница существует между ними?
1: Одна и та же база, действительно, вы правы. У нас основной, скажем так, идентификатор для человека становится идентификатор госуслуг.
0: Угу.
1: Но, с одной стороны, идентификатор госуслуг привязывается к вашему биометрическому вектору. Это как раз, скажем так, вектор вашего лица, который является уникальным. Его очень сложно подстроить, у нас очень высокие требования к качеству того вектора, который хранится. И биометрическая идентификация происходит за счет того, что камера распознает ваше лицо и дает процент соответствия.
0: Угу. А что будет с теми, кто биометрию сдавать не хочет, или кто потерял телефон, сидит без интернета? Это кажется, что большой страх всегда. А что вот у нас будет обязателен цифровой ID или биометрия для всех?
1: Ну, биометрия, как говорится, дело добровольное. Вот здесь в федеральном законе, в 572-м, у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что мы не можем не оказать услугу, если человек биометрию не сдал. Поэтому цифровые документы – это возможность, это дополнительные упрощения получения услуг, дополнительные какие-то бонусы, скидки, акции, которые, ну, скажем так, помогают нам внедрять эту технологию.
0: Биометрические скидки, интересно,
1: да,
0: так хорошо.
1: Биометрические скидки. Ну, например, с биометрии, если у вас дана биометрия, вы проходите на самолет при посадке по биометрии, то вам еще доступен доступ в бизнес-залы. Мне кажется, очень хорошая скидка.
0: Вау, не знал.
1: Да.
0: Так.
1: Вот. Те, кто не хотят отказываться от бумажных документов, конечно же, смогут ими пользоваться, и отменять такие документы не планируется. Но я хотела отметить, что все-таки документы даже текущие, например, и паспорт, и другие документы у нас все же переводятся не только в цифровой вид, но и в документы с чипами, то есть, например, загранпаспорт. Кроме того, что это просто документ, и он имеет бумажный форм-фактор, у него есть еще микросхема, в которой хранится ваша биометрия.
0: Это, мне кажется, что вообще мировой подход. Вот как раз про будущее хочется немножечко вас поспрашивать. В эти дни проходит форум «Цифровые решения». Я знаю, что вы там активно принимаете участие на самых разных сессиях. Какие сессии, может быть, стоит слушать, и какое будущее биометрии и в целом цифровой идентификации вы там обсуждаете сейчас?
1: Да, действительно, на форуме у нас достаточно обширная программа. У нас будут секции, касающиеся и посадки на самолет. У нас есть отдельная секция с Пулково. Мы будем обсуждать и саму технологию, и трудности, с которыми мы столкнулись, и, скажем так, перспективы, как эту технологию развивать. У нас есть отдельная секция про госключ. Это тоже одна из технологий.
0: Это, кстати, очень классная штука. Я вот тем, кто не знает, страшно посоветую, потому что это же возможность подписывать любые документы цифровой подписью. Я все жду, когда вы документы для бизнеса запустите, потому что сейчас же нужно получать отдельную квалифицированную электронную подпись, и мне кажется, что огромное количество слушателей РБК владеют подобной подписью для того, чтобы вести свои дела. И вот когда госключ доберется до того, чтобы можно было подписывать в качестве КЭПа облачно, это было бы, мне кажется, очень супер.
1: Аркадий, я открою вам страшную тайну, мы уже выдаем у КЭПы и для юрлиц, да, то есть у нас уже есть возможность получения сертификата из ФНС и использования его тоже в УКЭПе.
0: Через госключ?
1: Через госключ. Ключ, все верно.
0: Слушайте, я отстал. Я, видимо, отстал, правда.
1: Да, у нас более того и должностных лиц можно уже получать.
0: Да, это госключ. Я знаю, что вот сотрудник в компании можно через госключ подключать.
1: Да, не компании, а в смысле, я сейчас как, например, чиновник, как бюрократ, у меня ключи электронной подписи выдает казначейство. То есть для юридических лиц ФНС, для должностных лиц казначейство. То есть вот сейчас мы и для должностных лиц получаем. Я подписываю отпуска своих сотрудников госключом. Самый активный пользователь технологии. Но про эту секцию тоже отдельно скажу, у нас запустилась возможность подписания электронных транспортных накладных. Точнее, это стало обязательным с 1 сентября. И госключ – это одна из технологий, которая позволяет подписывать эти накладные.

0: Вот, и мы соответствующий опыт запуска хотели обсудить, и соответствующую секцию как раз запускаем тоже на форуме.
1: Классно. Слушайте, вот это, мне кажется, для многих предпринимателей будет очень полезно, потому что люди...
0: Да, свободневная тема.
1: Абсолютно. Столкнулись с 1 сентября, не все знают, как это работает. В общем, были вынуждены разбираться. Вам, наверное, жаловались тоже.
0: Очень, да.
1: Потому что поначалу всегда так, всегда. Для бизнеса это всегда любое изменение, особенно массовое, это не просто бывает.
0: Это точно. Ну, и еще одна секция, хотела тоже рассказать. Достаточно много, точнее, секций в части, касающейся кибермошенничества. У нас наш департамент также отвечает за развитие антифрод-систем, и у нас в этом году запущен ГИС-антифрод, который позволяет обмениваться сведениями о мошенниках, жертвах между банками, операторами связи, цифровыми платформами. И эта тема сейчас, наверное, одна из самых востребованных и важных для общества, поэтому ряд сессий будет про кибермошенничество, мы всех приглашаем.
1: Про будущее очень хочется успеть поговорить. В Китае вот как раз запустили пару месяцев назад проверку агентов, по сути, такой, да, протокол KYC для целой программы или, да, программного блока. У нас, и вы понимаете, как это может выглядеть? Вот очень хочется, чтобы какая-то возможность подтверждать, что мой агент действительно мой, он пришел в магазин от моего имени, он совершает покупки. Например, ему пиво можно продать, потому что мне есть 18, значит, и агенту есть 18. Вот подобные штуки, над ними вы думаете, и вообще, если пофантазировать, то как может выглядеть этот мир, где у агента тоже есть какой-то цифровой ID, который он предъявляет, и как это все будет реализовано?
0: Да, Аркадий, такая очень биполярная тема, на самом деле. С одной стороны, это действительно упростит будущее и там сделает доступным получение услуг, когда у тебя нет совсем времени, и ты дал поручение своему агенту, и он там на основе твоих паттернов поведения может там дозаказать тебе продукты, когда знает, что ты уже, скорее всего, будешь нуждаться в еде, и там поможет оплатить какие-то услуги и так далее. Идентификация как раз здесь вопрос, который мы уже, наверное, представляем, как решить. То есть для ИИ-агента, если он один раз, скажем так, получит ваш токен, то есть пройдет идентификацию, наверное, в дальнейшем применение этого токена в ряде ситуаций будет возможным. Но это опять-таки...
1: А интересно, давайте пофантазируем, а где в России это может появиться в первую очередь?
0: Мне кажется, здесь бизнес может быть заинтересован, и это цифровые платформы в первую очередь. То есть это действительно какие-то сервисы доставки, сервисы заказа воды, например, да, но это же очень простой, в общем-то, скажем так, сервис,
1: да,
0: но который очень важен.
1: Но что с водой, кажется, все просто, да? Ты просто заплатил, тут важнее на стороне банка. А вот где в России может быть нужна именно идентификация, на ваш взгляд?
0: Идентификация нужна везде. Я как директор департамента идентификации все-таки считаю, что от идентификации мы уйти не можем. А вот в какие сервисы можно это добавить, я считаю, что все-таки это какие-то не сильно рисковые сервисы.
1: Бумажный паспорт через 5 лет вот нужно будет обязательно носить? Или вы надеетесь, что можно будет забыть его в тумбочке и все получить через биометрию или цифровой ID?
0: Уверена, что можно будет, но есть моменты, которые все-таки заставят нас проходить идентификацию очно и все-таки бумажным документом через 5 лет.
1: Спасибо большое. Это была Татьяна Скворцова, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.
0: Спасибо большое, Аркадий.
2: Технологии и тренды. В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Тверском бульваре. В Тверском – доме вкуса. 17 тысяч квадратных метров, несколько этажей, огромные окна, стеклянная крыша и ярко-красная лестница в центре. Но интереснее не размеры, а то, что здесь пытаются сделать. На первых этажах больше 30 гастрономических концепций. Русская кухня, Азия, бургеры, кофе, бары. Есть «Ухват» в формате корнера, петербургское бюро и новые для Москвы проекты. Выше уже полноценные рестораны с открытыми кухнями. Среди них знаменитый питерский «Бёрч» шеф-повара Арслана Бердиева, «Биткоин», проекты «Пинский Ко» и «Альба Групп». И все это не только про еду. Здесь есть сцена, выставочное пространство, панорамный зал и даже маленький кинотеатр на 10 человек. То есть сценарий такой. Зашел на кофе, остался на обед, посмотрел выставку, встретился с друзьями, поднялся в ресторан, ну а потом музыка или кино. Для Москвы это важный момент. Фудхолов стало так много, что сам по себе выбор из 30 кухонь

0: уже никого не удивляет. Сегодня важнее другое. Есть ли у места жизнь после еды? Тверской дом вкуса как раз пытается ответить на этот вопрос. Не просто собрать рестораны под одной крышей, а заставить человека провести здесь несколько часов. Итог. Сейчас пространство берет масштабом и новизной. Но главный экзамен будет через несколько месяцев. Если сюда будут возвращаться не ради нового корнера, а просто потому, что здесь хорошо проводить время. Значит, получился не очередной фудхолл, а настоящее городское место. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сишка и Ришка. Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си, фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «с» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри, фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
3: Дим, купи еды.
2: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
3: Ты чего, за хлебом сходи, а?
2: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
7: в 16:10 на радио РБК.
6: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
6: 8 золотых мячей и свыше 1160 официальных матчей. Феноменальный результат Лионеля Месси, футбольного гения и величайшего плеймейкера. За все свои 6 чемпионатов мира аргентинский форвард совершил 33 результативных действия, 21 гол и 12 передач. Это сделало его самым эффективным атакующим игроком в истории мундиалей.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Объем фонда национального благосостояния России в сентябре сократился на 210 миллиардов рублей после роста на 470 миллиардов в августе, сообщает Минфин. Размер фонда на 1 октября составил 12 триллионов 984 миллиарда или 5,5% ВВП. Минпромторг в 2027 году сохранит субсидии на скидки при покупке отечественной сельхозтехники на уровне 10 миллиардов рублей. А в 2028-2029 годах увеличит лимит до 12 миллиардов рублей в год. Как сообщил глава ведомства Антон Алиханов, за три квартала эта программа уже помогла продать аграриям технику на 44,5 миллиарда. Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет санкций против России, который включает ограничения в отношении 1500 физических и юридических лиц, сообщает Евроньюз. Ранее о том же писал ТАСС, ссылаясь на свои источники. Официальное утверждение ограничений состоится 12 октября, когда министры иностранных дел встретятся в Люксембурге. После этого будут обнародованы имена и перечень организаций, попавших под санкции. Российские власти называют эти ограничения нелегитимными. Автомобили ушедших из России брендов, которые возят из Китая, могут подорожать или исчезнуть из продажи после ужесточения китайских экспортных правил с нового года, считают опрошенные автоньюз-дилеры. Китайские власти потребуют от производителей подтверждать возможность сервисного обслуживания автомобилей за рубежом и гарантировать поставки запчастей и расходников. Под ограничения могут попасть автомобили Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen. Пилотируемый корабль «Dragon» компании SpaceX успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Путь займет более суток. В состав миссии входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, астронавты НАСА и Европейского космического агентства. Они провели на орбите почти 8 месяцев. Приводнение корабля ожидается 8 октября у побережья Калифорнии. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, что происходит, когда крупная компания переносит часть функции в другой регион. Это не просто смена адреса и новые рабочие места. Это проект, который затрагивает рынок жилья, транспорт, социальную инфраструктуру и качество городской среды. Как превратить переезд в управляемый проект развития компании? Я Андрей Семибратов. В рубрике «Системный разбор» поговорим об этом с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области Банка ПСБ. Дарья, какие задачи сегодня возникают перед крупной компанией, когда она переносит значительную часть функций в другой регион?
3: Мы сейчас наблюдаем федеральный тренд переезда государственных компаний в регионы. Некоторое время назад президенту докладывали о перемещении 8 таких компаний, и одна из них – это наш банк. Мы комплексно подошли к этой задаче, участвуем в социально-экономическом развитии региона, создаем новые объекты инфраструктуры, спортивные объекты.
2: Почему для таких проектов важна единая методология, и что в ней должно быть предусмотрено еще до начала переезда?
3: Методология направлена на реализацию основных процессов переезда. В документе должно содержаться описание различных этапов, чтобы государственные компании понимали, как правильно к этому подходить, более эффективно проводили данный процесс. Важно отметить, что для успешного переезда необходимо вовлечение различных органов власти и федерального уровня, и регионального, и местного самоуправления. В методологии, которую подготовил банк, как раз описан этот процесс и то, какую роль играет каждый из органов управления в реализации задачи.
2: Как выглядит вот этот документ?
3: Он состоит из нескольких разделов, где указаны роли участников процесса. Методология предполагает расчет экономический, при этом модель надо считать не только в рамках одной компании, смотреть эффект, который есть на регионе. Далее в ней указано, каким образом можно внутри банка или другой иной организации развивать саму стратегию переезда, которая входит и развитие бизнеса, и мотивационный пакет для сотрудников, и волновой переезд, подход к выбору функций к переезду, а также к тому, где размещать сотрудников, то есть к созданию инфраструктуры для сотрудников.
2: Какие принципы городской среды позволяют сделать переезд комфортным для сотрудников и одновременно снизить нагрузку на регион?
3: Мы рассматривали три варианта. Это создание семейно-центричного города, так называемый город-спутник, расположен рядом с городом Ярославль, где сотрудники банка ПСБ могли бы жить, работать, развиваться, Второй вариант – это создание небольшого микрорайона, где все вместе могут и жить, и работать, и посещать детские сады, и пользоваться различными видами услуг. И третий вариант – это офисная доминанта. Строится новый офис, при этом он вписывается в действующую инфраструктуру. Меньше влияния на транспортную, например, инфраструктуру. Выбран был вариант именно доминанты в центре города Ярославля, как наиболее интересный, который позволил бы сотрудникам выбрать разные районы для жизни, исходя из их потребностей.
2: О том, как выстроить переезд, как проект развития территории, мы поговорили с Дарьей Синенковой, вице-президентом, директором Департамента развития деятельности в Ярославской области Банка ПСБ.
1: РБК «Отрасли».
4: Слушайте, радио РБК, в России предложили изменить правила индивидуальных инвестиционных счетов. По данным Центробанка, во втором квартале их число превысило 6,5 миллионов, а объем активов на ИИС достиг триллиона рублей. РБК «Инвестиции» ознакомились с предложениями участников рынка, которые направлены министру финансов Антону Силуанову. В частности, Национальная ассоциация участников фондового рынка предлагает разрешить инвесторам частично выводить деньги с ИИС до половины средств без потери налогов. Налоговых льгот, но с условием вернуть их на счет нужно будет в течение года. Свои предложения по донастройке ИИС направили Минфину и другие объединения инвесторов. Что именно участники рынка хотят изменить и зачем понадобилась очередная реформа ИИС, Илье Приходько и Ирине Савельевой рассказал руководитель редакции РБК «Инвестиции» Дмитрий Полянский.
5: В свете последних налоговых изменений ИИС стал фактически одной из последних налоговых гаваней для российского частного инвестора. Он дает льготу при внесении средств, он дает льготу, когда у тебя закрывается договор ИИС. Но так вышло в силу определенных особенностей. Просто там установлена планка в 30 миллионов рублей. Вот все, что инвестиционный доход выше этой суммы, он облагается налогом. А все, что ниже, не облагается. И вот это привлекло крупные капиталы в инструмент. В то же время для маленького инвестора, для частного инвестора ИИС все еще является немножко каким-то таким непонятным инструментом. У него длительный срок, нельзя быстро достать деньги. И также нельзя, например, выводить купоны по облигациям. Вот именно об этом ассоциации и пишут в письме на имя Антона Германовича Силуанова. Они говорят, что чтобы сделать инструмент массовым, нужно разрешить несколько таких больших фундаментальных проблем, которые до этого не удавалось разрешить.
6: Например, частичный вывод средств со счета, да, это в числе тех проблем, которые есть.
5: Это, честно говоря, мне нравится, возможно, даже больше остальных инициатив, то есть вывести в какой-то момент до 50% средств, которые находятся на ИИС, с обязательством потом вернуть их в течение определенного срока, например, до 1 года, и при этом сохранить налоговую льготу. То есть человеку резко понадобились деньги, почему бы действительно ему эти деньги не дать? Да, или, например, купоны по облигациям. Вот сейчас же уже разрешили по ИИСам выводить дивиденды от акций на другие счета. У тебя капитал более ликвидный, более свободный, да, и ты можешь им спокойно распоряжаться. И точно так же можно будет делать по облигациям. Вот такие инициативы предлагали ассоциации.
0: Дима, а стоит ли сейчас открывать ИИС или лучше уже дождаться новых правил?
5: Думаю, что ИИС стоит открывать всегда. Инструмент полезный, потому что чем раньше ты открыл, тем быстрее начали работать льготы. Плюс он дает довольно-таки широкий спектр вот этих льгот, которых объективно нет нигде. И опять-таки, вот если посмотреть на те инициативы, которые есть в письмах ассоциаций Минфина, вот, например, смотрите, возможность использования материнского капитала для пополнения ИИС. Некоторые из инициатив имеют реальные шансы на то, чтобы быть воплощенными. Например, сокращение срока действия ИИС. Сейчас ИИС, он 5-летний, и с каждым годом срок его действия увеличивается. То есть в следующем году будут открываться уже 6-летние ИИС, и потом через год 7-летние и так далее, до 10-летних ИИСов. И вот ассоциации предлагают сделать их 3-летними при определенных условиях. А ранее ЦБ говорил, что да, можно подумать об изменении сроков ИИС, о том, чтобы сделать их более такими дружественными для инвесторов. Я думаю, что куда-то в эту сторону будет двигаться реформа.
4: В пресс-службе Минфина сообщили, что письмо на Уфору получено и будет рассмотрено в установленном порядке. РБК «Инвестиции» также направили запрос в пресс-службу Банка России. Полная версия статьи о том, сможет ли ИИС стать действительно массовым инструментом, уже доступна на сайте РБК. Буквально через 1,5 минуты проследим за траекторией корабля компании SpaceX, который покинул Международную космическую станцию.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Управленческий опыт уже есть, но хватает ли системы, чтобы принимать решения увереннее и двигать бизнес вперед? Курс «Мини-MBA» от РБК поможет систематизировать знания и превратить их в реальные изменения в работе. Составьте персональный план развития вместе с коучем и доведите вашу рабочую задачу до измеримого результата. «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочная программа мастеров делового администрирования. Следующий шаг для тех, кто готов расти как лидер. 16+.

0: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Итак, корабль Crew Dragon компании SpaceX покинул Международную космическую станцию. Путь до Земли займет у корабля более суток. Завтра капсула приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экипаж провел на орбите почти 8 месяцев, только задумайтесь, 237 дней. На борту находится космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Также в миссию Crew-12 входят американские и французские астронавты. На прошлой неделе на МКС прибыл сменный экипаж. В его состав вошли космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА и Канадского космического агентства. Он должен завершить 75-ю экспедицию на МКС весной следующего года. По мнению научного руководителя Московского космического клуба Ивана Моисеева, самые главные эксперименты, которые проводят космонавты на МКС, связаны с изучением человеческого тела в условиях невесомости.
2: Обычно, в общем-то, полугодовые миссии. Сейчас у нас до 8 месяцев довели одну миссию. Это называется экспедицией. Есть список экспериментов. У нас он стабильный. Там 6 направлений экспериментирования. У американцев тоже, в общем-то, есть свои эксперименты. Ну, в общем-то, обычно такая рутина, я бы сказал. Большая часть медицинские, медико-биологические исследования. Прежде всего, это исследование организмов, человеческого прежде всего, медико-биологические, но и других организмов в условиях невесомости. Это вот главное, что в космосе отличается от Земли. Но исследования, они постоянно идут именно медицинские, потому что человек сложно, его долго исследовать надо. На Земле он исследовался веками. Поведение растений, производство материалов. Ну, что-то все это традиционно уже десятилетиями. 12-13, можно много говорить, скажем, если про первую и вторую, когда это был корабль новый. А сейчас, когда он за десятки перевалило, это уже, так сказать, привычно.
1: В воскресенье космонавт Роскосмоса Петр Дубов принял командование МКС. Перед отправкой на Землю астронавт НАСА Джессика Мейер передала российскому коллеге символический ключ от станции. Всего на борту орбитальной лаборатории работают 11 человек. Помимо участников миссии, там находятся члены экипажа корабля «Союз МС-29», российские космонавты Петр Дубов, Анна Кикина и астронавты из Соединенных Штатов Анил Менон. Сначала стрём, потом норм, потом вау. Почти скороговорка. Так глава Сбербанка Герман Греф писал внедрение искусственного интеллекта, выступая на форуме «Цифровые решения». Новые технологии все активнее используют и бизнес, и государство. Но, по мнению Грефа, конкурировать друг с другом они не должны.

0: останавливаться у границы собственной эффективности, понимая всю философию государственной власти. Государство бывает эффективным тогда, когда государство вот находит эффективную границу, когда оно не принимается за конкурентные сферы, где бизнес, очевидно, будет более эффективен. Но оно создает эффективную инфраструктуру. Мы сейчас находимся в периоде, когда формируется рынок цифровых услуг.
1: Одна из технологий, которая уже меняет и государственные сервисы, и работу чиновников – искусственный интеллект. Замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что там используют доступные и сервисы, в том числе и гигачат. При этом, по его словам, важно не потерять человека.
2: Какие-то вещи тебе, конечно же, искусственный интеллект, чат-бот поможет сделать в любое время дня и ночи, быстро какую-то простую процедуру пройти, и ты гораздо быстрее получишь результат, чем с человеком. Где-то, конечно же, человек на сложную задачу, сложный контекстный случай сможет тебе найти решение быстрее. Поэтому это важно, чтобы и то, и другое было доступно. Понятно, что чем больше случаев будет решать искусственный интеллект чат-бот, тем больше времени будет у человека на решение именно сложных задач. Не придется тратить время специалистов на решение каких-то простых вопросов и простых задач. Поэтому это всегда балансировка.
1: Искусственный интеллект внедряют и в аппарате правительства. За последний год там начали тестировать около 40 сервисов на базе российских технологий Сбера и Яндекса. Главный вывод – пользователю уже не нужен искусственный интеллект как отдельный продукт, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Мы в аппарате правительства год назад начали внедрять технологии искусственного интеллекта. Мы, кстати, внедряем только отечественное. Мы взяли и Сбер, и Яндекс. У нас там вышло порядка 40 самостоятельных сервисов. Столкнулись мы с двумя классическими, проблемами. Первое — это техническое внедрение. И здесь как раз все просто и понятно. Это фабрика по внедрению. Главная задача на сегодняшний день, или главный вывод, к которому мы пришли, что никого уже не интересует сервис с использованием искусственного интеллекта как самостоятельный сервис. Все хотят, чтобы этот сервис был встроен куда-то, чтобы он был вообще незаметен.
1: Чем больше услуг и общения переходит в цифру, тем сложнее становится вопрос регулирования. Сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов призвал государство не отвечать на развитие новых технологий запретами.
4: Для того, чтобы мне позвонить моему другу, мне не нужны сервера, на которых меня можно контролировать. И у государства возникает очень большой вызов. А как, собственно говоря, строить государственную политику в такой цифре? Потому что все люди коммуницируют друг с другом. Самое страшное, что мы можем сделать, это начать тут зажимать, тут запрещать, тут еще что-то. Нам всем, и бизнесу, и государству нужно проявить колоссальную гибкость и какую-то дальновидность для того, чтобы начать перестраиваться под ту архитектуру, которая возникает прямо на наших глазах.
1: Цифровые госуслуги уже стали повседневным сервисом для миллионов россиян. Так, по оценкам правительства, ежедневно госуслугами пользуются около 14 миллионов человек. Далее в нашем эфире корпоративные новости.
5: О чем говорят отрасли?
6: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. И в продолжении темы Сбербанк не планирует отказываться от физических отделений и офлайн-инфраструктуры на фоне развития цифровых технологий. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф. Топ-менеджер подчеркнул, что переход клиентов в онлайн должен быть исключительно добровольным и естественным за счет удобства сервисов.
5: Технологии.
6: Китайский бренд Huawei впервые вышел на первое место по объему продаж планшетов в России в денежном выражении, опередив американскую компанию Apple. Об этом ТАСС сообщил источник на рынке техники и электроники. С небольшим отрывом третье место занимает Xiaomi, у Samsung четвертое место.
5: Туризм.
6: Спрос россиян на туры в Таиланд не снизится в случае введения в стране туристического сбора, сообщили в АТОР. Ранее газета «Бангкок Пост» писала, что правительство страны планирует начать взимание туристического сбора в размере около 13,5 долларов с иностранных граждан в первом квартале 2027 года. СМИ пишут также, что Таиланд рассматривает введение выездного сбора в размере 30 долларов.
5: Транспорт.
6: Общая сумма выплат по ОСАГО в России за январь-август 26-го достигла 178 миллиардов рублей, а совокупный объем собранных премий составил 228 миллиардов. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Средняя выплата по страховке заметно выросла, почти до 126 тысяч рублей. При этом годовой полис подорожал не так сильно и обошелся водителям примерно в 7700 рублей.
5: Отрасли.

0: В резервах России в сентябре снизилась, по данным Центробанка, стоимость золотого запаса сократилась почти на 10%, примерно до 302 миллиардов долларов, сообщает Интерфакс. Теперь на золото приходится чуть более 41% российских резервов. Месяцем ранее доля превышала 43%. Сократился и общий объем международных резервов почти на 5%, до 732 миллиардов долларов. С начала года российские резервы уменьшились примерно на 23 миллиарда долларов. Прощальный матч Лионеля Месси за сборную Аргентины, дуэль Овечкина и Малкина в Национальной хоккейной лиге и решение суда по отстранению российских кёрлингистов. Егор Белов расскажет подробнее.
1: Спорт на РБК. Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины. Вице-чемпионы мира в Буэнос-Айресе на переполненном стадионе «Монументаль» принимали сборную Бенина в товарищеской встрече. Аргентинцы победили с разгромным счетом 3-0. Месси поучаствовал во всех трех голах. Сделал две результативные передачи на Николаса Отаменди и Николаса Пасса, а потом забил сам с пенальти. Карьера Месси в сборной официально закончена. На его счету 126 голов и 70 передач в 208 матчах за национальную команду. С аргентинцами он выигрывал чемпионат мира и дважды Кубок Америки. Клубную карьеру форвард еще не закончил. Он продолжает выступать за команду Интер-Майами. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после игры с Бенином высказался о значимости Месси для национальной команды.
2: Мы плачем из-за того, что он уходит. Лионель – незаменимый игрок. Совершенно очевидно, что в мире больше не будет такого футболиста. Это очень эмоциональный день. И грустный, потому что Месси больше не будет играть за сборную. Мы очень ему благодарны.
1: Стало известно, что помогло команде «Формулы-1» Астон Мартин добиться заметного прогресса в недавних гонках. Один из ключевых факторов – модернизированная коробка передач. После обновления в Баку команда уменьшила массу агрегата и пересмотрела передаточные числа, то есть поменяла настройки коробки передач, пишет издание «Сой Мотор». В столице Азербайджана Астон Мартин сократил отставание от соперников на прямых дистанциях до нескольких десятых секунды. А во время Гран-при в Малайзии гонщик команды Фернандо Алонсо на протяжении дистанции сохранял темп соперников в средней группе, а на отдельных участках был быстрее представителей Феррари, Альпин, Хааса, Рейсинг Буллс и других команд. При этом преимущество Астон Мартин было связано не с максимальной скоростью болидов, а с маневренностью машины во время поворотов и разгоном после них, добавляет источник. Вашингтон Кэпиталс против Питтсбург Пингвинс. Завтра в НХЛ друг с другом сыграют Александр Овечкин и Евгений Малкин. Матч будет домашним для столичной команды. Капитан Вашингтона Овечкин ранее сообщил, что нынешний сезон будет последним для него в лиге. Россиянин проводит 22-й сезон в НХЛ. На протяжении всех этих лет он играл в Америке лишь за один клуб – Вашингтон. В новом чемпионате Овечкин провел два матча. Кэпиталс победили Каролину Харрикейнс и проиграли Тампа Бэй Лайтнинг. У российского форварда одна голевая передача в двух играх сезона. Всего же в американской лиге Овечкин забил 1006 голов. Он на 11 шайб отстает от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Грецки. Спортивный арбитражный суд вынесет решение по российским кёрлингистам на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. 11 августа Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года. В организации заявили, что приняли решение продлить отстранение российских спортсменов, проанализировав рекомендации Международного олимпийского комитета, а также отзывы представителей комитета и организаторов соревнований. Россияне опротестовали такой вердикт. Финальное решение ожидается на следующей неделе, сообщили в спортивном арбитражном суде.
3: РБК отрасли.
4: Альфа-банк запустил мультиплатформу ИИ-агентов. Альфа-интеллект – единый ИИ-ассистент, доступный в тестовом режиме в приложении банка. Он объединяет специализированных агентов и работает с банковским контекстом клиента. Система доступна как для предпринимателей, так и для физических лиц. Она самостоятельно подключает нужных агентов для решения задачи, опираясь на запрос пользователя. Например, сервис анализирует расходы, составляет план трат, объясняет принципы инвестиций и показывает динамику портфеля в виде графиков и таблиц. Может даже подобрать отели, билеты для предстоящих настоящего путешествия на основе текущих трендов и актуального контента блогеров. Для бизнеса это единое окно для работы с финансами и контрагентами. Платежи, доходы и расходы, выписки и история взаимоотношений.

0: решений. Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банка Дмитрий Батулин заявил, что следующий шаг, который уже тестируют в банке, — агентские платежи в пределах заданного клиентом лимита.
1: РБК отрасли. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» — превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно, наследница обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее, хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе, и частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале линии этих персонажей расширены и идут параллельно, огибая все препятствия и островки традиционной американской жизни. Ее воплощают семьи Трасков и Гамильтонов, и все они по-разному размышляют о том, как человек поступает с тем, что досталось ему от рождения и от воспитания. Кэти отвечает на удары общества злобой, Ли – нет.
3: «Каждый нормален для себя, а это значит, что для чудовища норма чудовищна», —
2: говорит Кэти о себе в открывающей сцене. А Ли словно отвечает ей потом.
3: «Легче легкого свалить все на наследственность, на родителей. Все, что человек делает, это он сам делает, а не его отец или мать».
2: Именно здесь, к востоку от Эдема, оказывается удивительно точной киноадаптацией Стейнбека. Даже со смещенной оптикой она сохраняет его главную мысль: свой путь можно избрать самостоятельно. Сериал оставляет с размышлениями о наследовании и наследии, о судьбе и возможности изменить ее. Пожалуй, это образец того, как нужно обращаться с текстом из другой эпохи, чтобы пробудить в нем жизнь, а в зрителях – искренний интерес. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
5: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников и вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, стран государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Минэкономразвития планирует отменить критерии для включения цифровых платформ в специальный реестр, сообщили РБК в ведомстве. Изменения войдут в

0: продукты. При этом он отметил, что российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой. Кабмин вскоре рассмотрит пролонгацию льготных кредитов в ключевых зерновых регионах. Биржевая стоимость золота в мире опустилась ниже $4100 за троицкую унцию впервые с начала августа. По данным торгов на бирже COMEX, цена декабрьского фьючерса на драгметалл упала в моменте почти на 2%. Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины в ЕС, который блокировала след. Как сообщает портал «Репортер», премьер Петер Мадер разрешил дипломатам не мешать процессу. Теперь Брюссель планирует открыть два новых переговорных кластера по внутреннему рынку и конкурентоспособности. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. Там объявлена воздушная тревога. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о том, что кроме металлов происходит на фондовом рынке в начале этого часа. Индекс московской биржи все в том же тренде. 0,8 в зеленой зоне. 2346 пунктов к данной минуте. По ослаблению рубля тенденция также сохраняется. На юань она отображается в цифрах 12 рублей 76 копеек и динамика 0,5% в зеленой зоне. На межбанке пара доллар и евро торгуется также в зеленой зоне. 85,46 доллар, 95,55 это отметка по европейской валюте. А крипта пока пикирует, более 3% в минус, 82 851 доллар за один биткоин. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву и посетил гипермаркет «Глобус». Шрёдер встретился с руководством и сотрудниками компании «Гиперглобус», которая управляет сетью гипермаркетов в России. Ранее бывший канцлер Германии вошел в ее наблюдательный совет. Об этом сообщал РБК. Во время экскурсии по гипермаркету Шрёдеру показали продукцию собственного производства и блюда русской кухни, рассказала корреспондент РБК Надежда Сережкина.
2: В меню сегодня у нового члена наблюдательного совета компании «Гиперглобус» был щелковский паштет, подмосковные шпикачки, копченый осетр и нерка. И вот именно эти продукты ему предложили сегодня на дегустации. Во время осмотра гипермаркета пришлось вспомнить и поговорку о том, к чему бьется посуда. В немецком, кстати, она тоже есть в языке. Звучит как «Шербин брингим глюк», это мы сегодня услышали. То есть посуда бьется на счастье. Дело в том, что ажиотаж вокруг появления Герхарда Шрёдера в будний день в работу и полным клиентов в гипермаркете был такой большой, что в какой-то момент один из членов съемочной группы налетел на горку шампанского, и она вот с красивым киношным звуком разлетелась.
1: Ну,
2: вот,
1: таким глюк, да.
2: Это первое место, куда Шрёдер приехал после прибытия своего в Москву. Это крупная точка в селе Юдино, ближайшая Подмосковье, по Можайскому шоссе. А магазин на момент приезда не закрывали. Покупатели продолжали обедать в местном буфете, фотографировать и делать покупки. Сначала Шрёдер выступил с короткой речью перед сотрудниками, перед продавцами магазина. Кстати, во время этой речи сказал, что, цитата, «перед вами простой человек с 8 классами образования». Это, кстати, правда. В 64-м году Шрёдер правда ушел из школы, работал продавцом в магазине бытовых товаров и рабочим на стройке, но после этого ходил в вечернюю школу и все-таки поступил на юрфак и, конечно, получил высшее образование. Но вот сразу после вступительного слова отправился на закрытый брифинг с сотрудниками, ну и финальная часть — это осмотр самого магазина. Активно фотографировался с покупателями и сотрудниками, жал руки, и с прощанием чувств традиционным немецким сел в машину и уехал вместе с переводчиками и сопровождающими.
1: Я вот смотрю фотографии, которые опубликованы в телеграм-канале РБК и на сайте РБК. Улыбается Герхер. Видимо, покормили его очень неплохо тем самым обедом, о котором ты рассказала. Какие еще подробности известны о его визите? На какой срок приехал господин Шрёдер? Какие у него планы?
2: Про срок ничего не уточняют. По крайней мере, сегодня к журналистам он не выходил. Но многие задавались вопросом, а с чем вообще был связан визит. Тем, что с прошлой пятницы он в составе наблюдательного совета компании «Гиперглобус», российский оператор немецкой сети, в компании заявляли, что 82-летний Шрёдер будет сопровождать стратегическое развитие сети в России. Мы попытались понять, в чем же именно будет его

0: функционал здесь, но Шрёдер отказался сегодня от общения с журналистами. При этом здесь вот важная деталь, что российская компания уже больше года юридически отделена от немецкого Globus Holding. А владелец российской компании это Томас Брух, он остается на своем посту. И, кстати, он сегодня был среди встречающих. И он объяснил назначение необходимостью экспертной поддержки бизнеса. Опять же, что это значит, нам пока не пояснили. Ну и напомню, что сейчас у Глобуса 22 торговые точки в 8 регионах страны. Он побывал только в одной, вероятно, на этом. И все, то есть остальные точки он осматривать не будет. Ну и на российском рынке Глобус сейчас остается одним из нескольких иностранных ритейлеров, которые сохранили свое присутствие после 22 года.
1: Гиперглобус вышел из состава немецкой Globus Holding в январе 2025-го. В управлении сети более 20 точек в регионах Центрального федерального округа России. В компании ранее сообщали, что работают за счет собственных средств и не зависят от материнской компании. Через пару минут в программе «Рынки главное» оцениваем состояние российской экономики и ищем возможности на фондовом рынке. Что происходит с рублем? Чего ждать от ипотеки и могут ли условия кредитования стать мягче в ближайшее время? Все ответы на эти вопросы через 2 минуты.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
4: Теперь слышали?
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Главное.
9: Доходности государственных облигаций растут по всему миру, и золото тускнеет на глазах. В моменте 4095 долларов за одну унцию. Это «Рынки главные». В студии Максим Орловский, Александра Панфилова и наш гость Артем Заигрин, управляющий директор, зам руководителя Центра макроэкономических исследований Сбера.
10: Здравствуйте.
9: Приветствую. Начнем, наверное, Саша. Что ты видишь?
11: На рынке, что на рынке? Я вижу, да. Ну вот индекс Мосбиржи не удержал уровень 2350 пунктов, выдаю желаемость, действительно, но продолжает расти все равно. Сейчас это примерно плюс 0,8%, 2343 пункта. Рынок наш тонкий, эмоциональный, растет в ожидании звонка президентов России и США. Ну вот, видимо, рост бы еще более активно, но Евроньюз сообщил об одобрении 22-го пакета санкций против России. Лидер роста – это акции Glorex, они в моменте взлетали на 14% после того, как акционеры одобрили присоединение спецзастройщика НТВО. Ну, вот сейчас темпы роста сократились, плюс 6%. Из фишек поликвиднее, кто растет, это Меркоин, бумаги СПБ-биржи, рост на 6%. Растут металлурги, Мечево 5%, Северсталь 4% и акции нефтяных компаний. Ну, вот Газпромнефть сегодня подрастала на 2,5%, то есть бумаги были на пике за полтора года, но сейчас 0,5% всего мы наблюдаем. Ну, и Лукойл плюс 2%. 1% почти что. Сама нефть снова

0: выше 100 торгуются, примерно вот по 102 доллара за бочку торгуются фьючерсы на Brent. Ну и на валютный рынок посмотрим. Юань на московской бирже прибавляет 0,25%, 12 рублей 74 копейки, то есть снова мы видим курс на ослабление. Доллар на межбанке растет на 0,85, 85 рублей 46 копеек. Ну, давай мы с рубля и начнем. Я напомню, что Минфин сегодняшнего дня нарастил покупки валюты в рамках бюджетного правила в 5 раз, то есть с учетом продаж Центробанка чистые покупки валюты страны денежных властей вырастут более чем в 6 раз. Составят они 12,12 миллиарда рублей. А напомню, что курс рубля отреагировал моментально. Вот валюта достигла днем вчера своих локальных пиков. Но вот дальше вернулась на уровне понедельника. То есть эмоциональную реакцию мы увидели.
1: Спекулятивную.
0: Вот, спекулятивную. Давай я тебя сначала спрошу, как это дальше, на твой взгляд, будет влиять на курс? И будет ли?
1: Ну, будет влиять. Ну, во-первых, это же покупки и валюты, и золота. Вопрос, как это будет распределяться. Если мы говорим про валюту, если мы говорим, что валюта идет... Артем, поправляй, если я буду неправ, и операции проводятся на московской бирже, это не очень большой рынок, это лишь часть. И когда ты выходишь с таким объемом, ты можешь действовать как слон... Эффект слон в посудной лавке. Мы с тобой видели, как при падении цены на нефть рубль укрепляется. Да? И теперь видим обратную реакцию. Раньше такого не было. Обычно, если нефть у нас росла, то одно нивелировалось с другим, потому что был единый рынок. У тебя, да, Минфин выходил с покупками, но у тебя автоматически приходили большие продажи от экспортеров. Сейчас все не так просто, и кто-то что-то может припридержать, где-то закрыть какими-то кредитами, и рынок не единый. Он разный. Если мы говорим, как вот люди относятся к валюте на московской бирже, это токсик. Чтобы отсюда вывести валюту, ты должен пройти через несколько барьеров. Тебе незачем сюда ее заводить, да? Если ты в дальнейшем ее хочешь использовать. Ни в коем случае. Раньше ты мог ее использовать, сейчас ты ее не можешь использовать. Поэтому есть несколько контуров валютных, и здесь нужно быть очень аккуратными. Как мне кажется, что это будет оказывать сильное давление на... рубль.
0: Ну, Артем, каким вы видите влияние роста покупок валюты со стороны Минфина на курс рубля? И ведь правда, тут же еще вопрос, как сказал Максим, сколько экспортеров на руках валюты, с каким лагом до них дойдет нефть по этим высоким ценам, и не решат ли они придержать эту валюту на руках у себя?
2: Ну, здесь действительно, наверное, можно говорить о том, что раньше рубль был такой величиной, которая... менялось плавно, постоянно, потому что были потоки. Встречные потоки импорта, встречные потоки экспорта. Сейчас это больше похоже на какую-то дискретную величину, которая двигается, исходя из того, какие сиюминутные истории мы видим. А сейчас мы видим, что Минфин выходит на рынок, ЦБ будет циркулировать эти операции. Это было достаточно много последние несколько, даже в начале года, и сейчас тоже будут операции значительные, это десятки, это 10-20% от валютного оборота, с одной стороны. Но это реально, даже вне зависимости от того, будет ли там разные пропорции из золота юань.
1: Золото, оно просто не влияет. Да, операции проходят не на валютном рынке. И я могу сказать, что вот моя компания делает достаточно большой оборот на валютном рынке. Но это в основном HFT трейдеры, которые, честно говоря, не держат направленных позиций. Хотя иногда доля доходит, там, наверное, до 35% сейчас.
2: Ну да, и если мы говорим о том, что даже это юани, тем не менее, тут вопрос в том, что как идут потоки. Сейчас мы видим отражение того, что сейчас это зеркалирование со стороны ЦБ. С другой стороны, мы не будем видеть пока тех притоков валюты, которые должны были прийти, исходя из текущих котировок цен на нефть.
0: Мы их увидим.
2: Они нас догонят через месяц, через два.
0: И тогда это все нивелирует эффект
1: покупок валюты. Если это все выйдет на рынок. Вот в чем.
0: А вот вы чего ждете? Решат экспортеры продавать все на руках или нет?
2: Ну, и еще здесь нужно еще учитывать про налоговую историю, что налоговая история у нас постепенно также меняется. Раньше налоги у нас были условно месячные. Из-за введения НДД и его все больше и больше значимости мы говорим теперь про квартальные истории. Что поэтому сезонность стала не только месячной, но еще и с акцентом на квартал. Мы ждем, что к концу года, вот сейчас мы увидим ослабление, потом мы можем увидеть укрепление.
1: При прочих равных условиях, конечно же, говорим, да?
0: За скобками держим всегда.
2: Да, да, да. Некоторые события как положительные, так и отрицательные.
0: Ну, то есть сколько это?

0: 88-89 на конец этого года.
1: Это, кстати, больше, чем у большинства инвестдомов. У них все-таки 85-87 за доллар.
0: Зависит в том числе. Мы вот здесь, мне кажется, очень часто мы очень часто смотрим на экспортеров, но очень редко и думаем о том, что и операции с импортом также очень важны, потому что...
2: Ну, сейчас, наверное, именно пик покупок к Новому году.
0: Да.
2: Именно
0: да.
2: Валюты, потому что у тебя должно быть время, чтобы отправить, получить, привезти и кинуть, собственно говоря, в сеть. Вот именно сейчас этот процесс идет вовсю.
1: Ну вот ты уже сказал, что валюта, на твой взгляд, ты видишь, что это токсик. Нам в цифроброкере перед эфиром рассказали,
2: что... Мы говорим о том, что вот московская биржа находится в санкциях. Если ты отсюда покупаешь валюту и куда-то выводишь, большинство банков будет отказываться, они будут смотреть. Если мы говорим международные банки, они смотрят, откуда она идет. Ты должен пройти через... чистилище некоторые.
1: Ну, тем не менее, интересно, видите ли вы спрос со стороны там инвесторов на валютные активы, потому что, так вот, что начало говорить, цифроброки нам рассказали, что клиенты, которые раньше покупали валюту и хранили ее в кэше или на депозитах в банке, сейчас не получают уже такой доходности и стали интересоваться валютными активами. Ты такое наблюдаешь или нет?
2: Ну, это, наверное, какой-то очень небольшой набор клиентов. Итак, смотри, что у нас произошло на рынке. За там, последние пару месяцев мы наблюдаем очень высокую доходность по валютным инструментам. После распродажи там, 17 июля, по большому счету, мы до сих пор не оклемались. Доходности по государственным бумагам в долларах США от 35 года и дальше все выше 9%. Даже 32 год евровый 9% с лишним. Это спрос? Мы не видим спроса. Мы видим сейчас выжженную пустыню. Мы видим, что размещение облигаций валютных откладывается. Вот что мы видим.
1: Это правда.
2: И если есть такие инвесторы, ну, наверное, только в цифроброкере.
0: Я бы сказал, что ну, я как сторона банка здесь не так много наблюдаю о том, какие идут у нас потоки у клиентов. Поэтому, соответственно, здесь я могу сказать, что действительно очень валютные активы сейчас это очень сложная история для российского внутреннего рынка, и они используются скорее как инструмент необходимости для каких-либо операций, нежели чем постоянный инструмент для сбережений.
1: Диверсификация.
2: Если посмотреть вот на все-таки возрастной состав обеспеченных наших граждан, это все-таки 55 и плюс лет. Мы все помним, что рубль к доллару был один к одному. Ну, это еще было до деноминации. И на наших глазах произошло движение с 1 к 120. Конечно, мы привыкли, что правильно сохранять там. Uh-huh. И это сложно переломить. Точно так же, как в большинстве случаев потребовалось очень много времени, чтобы люди подумали, алмазы, кажется, бриллианты, кажется, не навсегда. Да? И, может быть, и золото точно так же пойдет. Мы не знаем. Но большая часть людей... привыкла сохранять деньги именно в иностранной валюте, в виде слабость нашего рубля. Хотя наша экономика меняется, финансовая система сейчас и то, что было там в 92-93 году, это кардинально разные вещи. Очень сильная банковская система, так, и сейчас реальная ставка тебе многие вещи покрывает. Ты можешь, и наверное, иногда это более эффективно находиться в рубле, нежели в валюте. Хотя... опять же, есть налоговые всякие нюансы.
1: Есть, да, мы до них дойдем еще. Ну вот резюмируем, что вы ждете, что курс немного ослабеет рубля к концу года. Посмотрим на индекс госдолга. Индекс RGBI символически сейчас прибавляет 0,08%. Минфин разместил сегодня 252-й выпуск ОФЗ с фиксированным купоном с погашением в 33-м году. Разместил на 40 миллиардов рублей при спросе 134 миллиарда, то есть на премию не соглашается. Доходность 16,63%.
2: Ну что значит не соглашается.
1: Давай.
2: Вчера, после того, как вышла эта новость, бумага тут же просела на полфигуры. Тут же, с 86 на 85-50. Куда-то там уходила вниз. Да, он дал меньше. Ну и что? Это размещение.
1: А ты участвовал?
2: Нет, я не участвовал.
1: Почему?
2: Потому что ты же сама видишь, мы с тобой вот две там уже недели подряд наблюдаем, как все это хуже, да?
1: Ну, доходности уже 16,8 на дальнем конце. Артур, какой у вас, Артем, простите, какой у вас сейчас взгляд на рынок ОФЗ, учитывая еще на вес предложения, потому что мы узнали еще план размещений грядущий на четвертый квартал.
2: На четвертый квартал.
1: На четвертый 2,5 почти триллиона рублей, на следующий год 7,72 триллиона.
0: Слушайте, ну, я бы сказал, что для нас это не было неожиданностью того, что в этом году будет больше объем размещения, исходя из конъюнктуры макроперемянных, нефти, рубля, роста расходов, с одной стороны, которые, в принципе, всегда, очень часто, если мы посмотрим на расходы бюджета, они очень часто идут в плюс, достаточно значительно, каждый год. Это системная история, и поэтому в этом плане ожидаемо, что размещение, что финансировать дефицит надо значительным объемом размещений по ОФЗ. Вот. По поводу того, что будет в 2027 году, по крайней мере, сейчас мы видим, что бюджет собирается все-таки продолжить движение консолидации. Оно достаточно плавное по сравнению с теми планами, которые были даже год назад. Но, тем не менее, оно, похоже, выглядит поступательным. Оно сложное, потому что для того, чтобы, во-первых, провести консолидацию, нужно... Мы уже будем жить в следующем году при базовой цене на нефть не 59, а 50, с одной стороны. Поэтому это ограничивает расходы одним, с одной стороны. С другой стороны, мы собираемся все равно снижать их в процентах к ВВП в следующем году. Поэтому, в принципе, эта история, она, ну, не настолько... Да, навес будет в следующем году, но, тем не менее, это скорее ближе нейтральная история к следующему году и даже чуть-чуть немножко дезинфляционная.
1: Да, мы сейчас еще обсудим все-таки про ОФЗ. Я не очень понимаю, на ваш взгляд, доходность будет продолжать расти дальше или нет?
0: На наш взгляд, в целом, мы думаем, что доходность останется примерно на текущих уровнях в этом году. Да, это скорее пик, и в дальнейшем она будет снижаться в 2027 году, следуя за тем, что рынок осознает, и ожидания рынка, они сформируются и поймут, какие объемы размещения будут и что это означает для него, потому что нам кажется, что сейчас он находится в режиме еще поиска нового равновесия и осознание этой информации о том, какие будут размещения в этом году и в следующем году. Вот. Но в дальнейшем мы ждем, что, в принципе, пятилетка, десятилетка может уйти на минус 1% пункт доходности, минус 0,5% в конце 2027 года.
2: Наверное, все будет зависеть от траектории ставки. А как мы с вами видели, господин Заботкин достаточно четко сказал, что вопрос...
1: Несколько раз.
2: Что вопрос, он же ведь звучит в чем? Что есть мощности, которые выбывают. Это создает дефицит, это создает инфляцию. Именно с этим мы должны с вами бороться, правильно? Чтобы была какая-то стабильность. То есть это все идет не откуда-то из теоретических учений, это идет из жизни, которая вокруг нас. Правильно. Я хотел задать еще один вопрос. Снижение вот цены отсечения приведет нас к тому, что бюджет, с одной стороны, будет направлять все больше денег в ФНБ, наполнять его, но, с другой стороны, вынужден будет больше денег заимствовать, условно говоря, на рынок.
0: Из экономики.
2: Да. Так ведь?
0: Да. Все? Ну, так он же будет не только их заимствовать, он же будет изымать их из экономики.
2: Конечно.
0: С помощью новых налоговых инициатив.
2: Вот. Вот.
1: Максим, я вот тебя все-таки еще не успела спросить, потому что с нашей последней встречи действительно появились детали по бюджету. Дефицит на ближайшие 3 года запланирован в размере 5,4 триллиона, 5,1 и 5,3, то есть в следующем году 2,2% ВВП, дальше тоже около 2%. Ты этот бюджет как оценил? Как дезинфляционный, если мы верим, что он исполнится именно так?
2: Смотри, как я предпочитаю вот так далеко не смотреть. В отличие вот от Артема, у меня нет такой профессиональной необходимости. Я смотрю все-таки неделька за неделькой, месяц за месяцем. Мы в этот год сходили совершенно с другим бюджетом, совершенно с другими параметрами.
1: Об этом речь, да.
2: И мы пришли к совершенно другим значениям. И те, кто не понял, что произошло внутри этого года, говорят: о, ужас, у нас на следующий год расходы на оборону вырастут на 30%. Но давайте посмотрим, какие они будут в этом году. И вы удивитесь. Они будут примерно такими же.
1: Ну, Артем, мы еще не услышали ваш прогноз ожидания от ключевой ставки. Вот бюджет мы как один из факторов обсудили, влияние. Тут еще есть пара факторов. Во-первых, объем кредитования вышел сегодня. По предварительным оценкам Фрэнка РЖ, он вырос на 21% месяц к месяцу и на 40% год к году. Но вообще-то везде кредитование снижалось. Это вот бум ипотечный сыграл свою роль. То есть льготная ипотека перед ужесточением семейной ипотеки. То есть дальше мы можем видеть снижение кредитования. И еще один из факторов за снижение ставки вышел, это состояние состояние бизнеса. А за 7 месяцев года число убыточных отраслей выросло до 11 отраслей. Годом ранее было 3. Учитывая все вот факторы, которые у нас на столе сейчас лежат, чего вы дальше ждете от траектории ставки?
0: Мы ждем осторожности со стороны Центрального банка. Вот, но, в принципе, мы видим возможность для того, чтобы в этом году как минимум на 25 базисных пунктов еще снизить ставку.
1: В декабре?
0: В октябре можно.
1: В октябре?
0: Даже в октябре можно. Даже в октябре. А в декабре уже посмотрим, что будет. Может быть, будет возможности снижать больше, а может быть и нет.
2: Вот. И концу... Такая осторожность мне нравится.
0: И поэтому, соответственно, это же тоже вопрос про ОФЗ и то, как будет выглядеть траектория. Я думаю, что Центральный банк, скорее всего, продолжит снижение ставки, но оно будет плавным, и за счет этого все равно, если мы выстроимся в плавный процесс консолидации бюджета, и ЦБ будет постепенно снижать ставку, например, до 12 в следующем году, то, в принципе, вот этот репрайсинг, который мы видим на конец года, наши прогнозы его включают, то, в принципе, это возможно, что десятилетка и пятилетка, и вся остальная кривая будет постепенно снижаться.
2: Мы опять увидим цифру 15.
0: Надеемся.
1: Хотелось бы, потому что тревожно на рынке, в том числе и корпоративного долга. По прогнозам Синары, в этом году число эмитентов, которые допустили дефолт, будет максимальным за 17 лет. И ты хотел
2: это уже максимально. Это не надо даже прогнозировать. Все уже на столе. У вас такого количества дефолтов не было никогда. Сегодня достаточно любопытный, кстати, день. Да. Инвесторы настолько всего боятся, что очень резко реагируют на все. Вышла информация о том, что налоговая заблокировала счета Лаймзайма, микрофинансовой организации, и ее банды полетели вниз более чем со 100%, вниз до 65%. Компания очень быстро, это нужно поучиться многим другим. Балтийскому лизингу, который у нас здесь был, ничего не смог сказать, никого убедить, и банды продолжают падать. Как быстро компания отреагировал на все это дело, и в течение часа те, кто успел словить что-то там внизу, заработали 50%. Но главное, Intel Collect, связанная компания, у которой ничего не заблокировали, полетела вниз за 100% до 75% и вернулась обратно. Вот это трюк. Ну и в конце, наверное, мы можем сказать, что сегодня интересная сделка. Все-таки Шишкарева выкупили в дело Ports, и компания перешла под Атомэнергопром. Что интересно для инвесторов, конечно же, это только для самых скучных, кто торгует investment grades. Мы увидели некоторые движения в бандах Делапортс, примерно там 0,3-0,4% наверх, поскольку теперь это все квази-собран.
1: Ну все, мне кажется, мы кратко
2: обсудили. Мы передаем слово нашей новостной бригаде и вернемся к вам через 5 минут.
3: Семнадцать тридцать в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Россия полностью приняла мирное предложение США по Украине на прошлогоднем саммите в Анкоридже. Ее совесть чиста, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, не вина Москвы, что американцы не смогли устоять перед давлением Европы, которая и похоронила договоренности. Комментируя идею трехсторонних переговоров, Лавров напомнил об украинских ударах в период парламентских выборов в России. Минэкономразвитие планирует отменить критерии для включения цифровых платформ в специальный реестр, как сообщили РБК в ведомстве. Многие площадки, не соответствующие требованиям, хотят войти в реестр и соблюдать закон. Отмена критериев войдет в пакет поправок, которые могут вступить в марте. Закон уже действует, платформы обязаны предупреждать об изменениях, проверять продавцов, решать споры, штрафы до 500 000. Миканское оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией в ближайшие дни направят на рассмотрение турецкого парламента, как сообщил представитель правящей партии. Работа над документом завершена и процесс достиг зрелой стадии. Соглашение подписано 2 месяца назад. Нападение на любую из трех стран считается нападением на всех. Турция и Пакистан уже готовы развернуть силы в Саудовской Аравии. Конкретные сроки не названы. Тим Кук продал почти 200 тысяч акций Apple за $64 миллиона. Сделка прошла 2 октября в 4 этапа. При этом он остается крупным акционером. У него больше 3 миллионов акций. Напомню, в августе Кук ушел с поста гендиректора, став председателем совета директоров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: одинаково.
1: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Пептиды. В США набирает обороты новая мода – уколы бессмертия. Речь о пептидах – веществах, которые обещают омоложение, рост мышц и улучшение работы мозга. Но ключевой момент – многие из них не прошли клинические испытания. Формально это не лекарство, а соединение для исследований. Но на практике их активно используют биохакеры, часто без контроля врачей. В ход идут разные вещества. Например, аналоги препаратов вроде Оземпик для контроля веса или экспериментальные пептиды для восстановления сна и концентрации. Проблема в том, что научных доказательств эффективности у многих из них нет, а вот риски вполне себе реальные. Регуляторы США прямо предупреждают: без испытаний невозможно предсказать побочные эффекты. Это может быть все, от гормональных сбоев до ускоренного роста опухолей. Несмотря на это, вокруг пептидов формируется целая индустрия. Стартапы, закрытые сообщества, конференции. Некоторые компании уже стоят сотни миллионов долларов и продают оптимизацию здоровья по подписке. И тренд выходит за пределы узкого круга. Если раньше это было увлечение Кремниевой долины, то теперь интерес растет и среди широкой аудитории, особенно в IT и среди предпринимателей. Почему это работает? Комбинация из трех факторов: желание замедлить старение, разочарование в классической медицине и агрессивный маркетинг в соцсетях. Но врачи сходятся в одном – это эксперимент на себе. И главный вопрос здесь – не работает или нет, а какую цену придется заплатить за попытку ускорить собственную эволюцию.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: У нас сегодня эфир про эфир.
6: А что это только про эфир? Может быть, еще и про биткоин нужно поговорить? Или про Трампкоин, или Солану?
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер? Каждый четверг в 16:10.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10. На радио РБК.
7: Пропустили программу? Бывает. Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.
0: Рынки главное.
8: Это «Рынки главные». Мы продолжаем. В студии Максим Орловский, Александра Панфилова и наш новый гость Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями ОК «Альфа Капитал». Эдуард, привет.
9: Добрый день.
10: Ну что, торги продолжаются. Индекс RGBI по-прежнему 0,08 прибавляет. Минфин сообщил о дополнительном размещении ОФЗ. Индекс Мосбиржи продолжает свой рост. Прямо сейчас плюс 0,84%, 2345 пунктов. В лидерах роста примерно все те же лица. Это плюс 7% в СПБ бирже. Ну и металлурги. Мечел плюс 5, Северсталь плюс 4, НЛМК плюс 3, ММК плюс 2,5%.
8: Что ты думаешь? С чем связан такой бурный рост вот в этой лиге отстающих? Там еще неплохо и Алроса даже росла.
10: И Алроса, да, 2%.
9: Ну, сейчас, наверное, много движений бывает на рынке просто так, да, но если мы попытаемся как бы притянуть какие-то результаты, то действительно можно видеть улучшение экономической активности в третьем квартале, то есть и цены мы видели у металлургов,

0: были лучше, и объемы отгрузки улучшались все время. То есть люди, видимо, во втором и в первом квартале закладывали в цены там нон-стоп ухудшение этой ситуации. Сейчас, скорее всего, все будет лучше, вот... но мы не знаем, на самом деле, причину этого улучшения. Вот это самый главный вопрос. Там очень сильно улетела арматура, да, мы можем как бы пофантазировать и предположить,
1: где родился дополнительный спрос. Да. Но, с другой стороны, мы видим, как проседает девелопмент. Так? Да. И в целом, то, что нам сообщила Северсталь, за 8 месяцев спрос на сталь внутри России сократился на 16%.
0: Но было хуже. То есть до этого было чуть хуже, стало лучше. И, видимо, на этом люди начали как бы закладывать то, что ситуация может дальше улучшаться. Тут, конечно, большие знаки вопроса.
1: Это факт. Мы много слышали голосов, что дно пройдено, пора начинать. Что ты думаешь, пройдено дно? Интересны эти бумаги или нет?
2: И какие, если да?
0: Ну, давайте так. Они, наверное, интересны с точки зрения как ставка на... такое долгосрочная ставка на геополитическое замерение. То есть они исторически торговались выше, да, значительно. Ну, я имею в виду, там, капитализация этих компаний была сильно выше, и вот мы в прошлый раз, кстати, обсуждали эту историю. Тут стоит отметить.
1: Да, большинство акций сложилось, скажем так, в 3-4 раза.
2: Вот
1: да.
2: Но хороший ли сейчас?
1: Безмечил. Тот, который сложился, ну, если мы говорим вот те цены, которые мы видели последние 3-4 года, ну, наверное, 15 раз.
0: Ну, я даже не знаю сейчас цену Мечела в номинальном выражении, поэтому... значит, история следующая. В случае, если будет замерение, получится ли этим компаниям вернуться обратно на европейский рынок? Это самый важный вопрос, потому что, по сути, они могли раньше переливать металл, что не продали в России, перелили туда, и был арбитраж ценовой. Сейчас этого ценового арбитража нет. Да, если его не восстановится, потому что транспортные расходы все-таки очень сильно выросли за последнее время у металлургов, то это другая совершенно история.
1: Ну, логистика изменилась, правильно?
0: Да,
1: у тебя изменилось плечо. Если так все произойдет, даже Сегежа будет себя чувствовать хорошо.
0: Ну, Сегежа вряд ли, они же завод-то все-таки продали в Европе, поэтому им сложно будет вернуться обратно. Я тут, вот тут я лучше, но сомневаюсь, что так же хорошо, как
1: если,
0: было до.
1: Если все это откроется, и не нужно будет вести все это на Дальний Восток,
0: все, так.
1: Все будет немножко, все так. Немножко по-другому. Но вопрос это всегда будет или не будет.
2: Все и правильно. Хороший ли сейчас момент, тоже вопрос.
1: Мы об этом обсуждаем, это обсуждаем уже 4,5 года.
2: Хорошо, давай вот мы рынок акций пока широко обсудим. Нам шеф-редактор напомнил сегодня, что празднуется День спонтанной поэзии сегодня, и мы просили наших читателей канала «Сам ты инвестор» написать четверостишье о нашем рынке. Присоединяйтесь, тоже пишите в телеграм-радио РБК. Я вот 3 зачитаю и придем. Артур написал. Индекс наш растет с утра, геополитика до него лишь игра, нефть за 100, санкций гора, но рынка видно не до сна. Дальше. Пользователь с ником ВВ. Наш рынок, устали не зная, работает не по ТК, то падает, то оживает, он от звонка и до звонка. Ну, в целом согласимся. И Ольга. Ставка нефть, юань, ОФЗ, все обсуждаем на ТВ, а рынок, как всегда, без слов, уже придумал свой прогноз. Вот давайте мы про прогнозы поговорим. Я посмотрела прогнозы инвестдомов в стратегиях на 4-й квартал, они довольно сильно разнятся. То есть там от 2600 у БКС до 3340 у ВТБ инвестиций на горизонте 12 месяцев. Вы ближе к какому лагерю здесь?
0: Здесь, опять же, очень бинарная ситуация, потому что это все связано с одним конкретным событием, которое мы должны понимать, наступит или не наступит. Да? Но при этом оценка в целом рынка в районе 3 ПИ – это, по сути, уже цена опциона. Да? То есть это крайне такой дешевый опцион на то, чтобы поставить на, это, ну, на эту историю долгосрочно. Ждать придется год, два или три, у меня нет ответа на этот вопрос сейчас и здесь. Да? Но опцион дешевый, очевидно, что вмененная доходность там выше 30%, 35%, мне кажется, да? Это высокое. Но, опять же, мы можем дальше рассуждать с вами, а если все продолжится, могут ли быть новые налоги, например, в следующем году, да, опять же, там, на отдельных экспортеров, там, на все сектора, ну, все что угодно. То есть тут можно...
1: Да, я с тобой соглашусь за одним исключением. Вот последние 3 года нам показали, что иногда вот эти price earnings, да, вот эти P3, с годами превращаются немножко в другие показатели. Опять же, черная металлургия, да, пока мы ждали восстановления, доходы ушли. И даже сложившись там в 3 раза, это все равно выглядит not so sexy.
0: Ну, мы можем так говорить про отдельные сектора или компании, но рынок в целом, вот на рынок можно смотреть с точки зрения этого показателя. Я имею в виду целиком на индекс.
1: Да, там много компаний. Здесь ты должен, наверное, все-таки выбирать что-то. И вдруг вот у нас появляется история, когда начинает расти золото, опс, пролетает тебе...
0: Налог.
1: Не только налог. Золотой лебедь прилетел, да? Дивидендов не будет, это не будем, не раскрываем, закрылись, все. Интерес к инвесторам инвесторов к этим бумагам теряются, плюс сверху прилетает новый налог. То же

0: самое мы с тобой видели в меди, правильно?
1: Да.
0: Вот. И скажи, новые налоги на Норильский никель, на Полюс, насколько меняют для тебя именно восприятие этих эмитентов как investable story сейчас?
2: Ну, я напомню, что в понедельник Антон Сионов заявил, что Минфин и РСПП нашли какой-то компромисс по налогу на сверхприбыль, то есть, наверное, можно ожидать, что он будет поменьше или не поменьше?
1: Ну, мне кажется, уже предварительные цифры там более-менее посчитали. Для ГМК это в районе 70 миллиардов в первый год, по-моему, там меньше 60 во второй и там совсем мало в третий, потому что там растет очень сильно цена отсечения для этих металлов. Но как бы с точки зрения рыночной капитализации это повлияло там, ну, процентов до 10, например, да, опять же. Но тут нужно, опять же, смотреть на рынок металлов отдельно, а вот те цены, которые мы сейчас видим, они насколько устойчивы? Если они устойчивые, мы верим, что там рост продолжится дальше, как многие делают прогнозы, ну, например, по меди. Да, многие видят там и 20 тысяч в следующем году.
0: Ну, это же модная тема.
1: Это очень модная тема.
0: AI-периферия.
1: Да, вот. И тогда, конечно, ГМК выглядит совершенно точно недорого. Да? Но если отсюда будет девальвация, с одной стороны, уйдет, конечно, налог, но в целом, как бы, и беда компании, скорее всего, тоже будет сокращаться. Поэтому... Это скорее такое, если вот конкретно про ГМК, по нашему мнению, это скорее позиция hold, да, то есть не покупать, не продавать. Они не выглядят супер дешевыми, потому что мы все-таки сомневаемся, что вот этот цикл, который мы сейчас видим, он может продлиться долго. Но в целом, как бы, если хотя бы цены останутся здесь, то бумага выглядит вполне себе адекватно, долговая нагрузка низкая. В принципе, могут первые, одни из первых выйти и начать выплачивать дивиденды теоретически, да, в следующем году. Понятно, что они сейчас заплатили. Там 2%, но это ни о чем, как бы, да, то есть
0: да,
1: люди
0: да,
1: там...
0: Это было
2: а это разовая история, на ваш взгляд, или она продолжится?
1: Это зависеть будет от свободного денежного потока компании исключительно, да, то есть у нас сейчас у всех компаний практически есть див-политики, ну, как они их соблюдают, да, вот это много знаков вопросов, то есть делают разные поправки, неизвестно на что некоторые нефтяные компании.
0: Ну, это непрозрачно сейчас, и, наверное, тебе вряд ли кто-то раскроет до конца, но справедливости ради давайте все-таки Норникель. Появились деньги, заплатили.
1: Да.
0: Заплатили меньше, чем ожидал рынок. Реакция была негативной. Но ценовая конъюнктура на основные металлы показывает, что они, скорее всего, продолжат эту выплаты.
2: Ну, а кто наращивает выплаты, так это нефтяники. И мы их тоже, у нас некоторые гости, их эксперты называют в числе, возможно, следующего сектора претендентов на налоги, на сверхдоходы. Вот сегодня бумаги Лукойла активно растут. Эдуард, вот каких вы выплат ждете по Лукойлу? Какой взгляд? И в связи с вот этой историей с возможной сделкой все-таки о продаже активов зарубежных?
1: Ну, продажа активов зарубежных, если честно, мы пока ставим там в районе нуля оценку того, что они смогут вернуть, потому что...
2: Пока санкции не снимут,
1: ну, конечно, то есть, понятно, деньги они продадут там даже с дисконтом 80%, пускай даже 50%, деньги будут лежать где-то, да, и до инвесторов, скорее всего, это не дойдет. А с точки зрения выплаты, я бы здесь еще подумал на тему вот этого нового налога на дивиденды, а все-таки в Лукойле, ну, наше понимание, что очень много менеджеров владеет большими пакетами компаний, и в теории компания может захотеть распределить сейчас даже больше. Вот на прошлой передаче мы говорили о том, что дивиденды, например, могут быть там 500-550, но в принципе, если вот просто в лоб счетом посчитать, то там цифра могла быть и 800. Хотя это вряд ли возможно, потому что, ну, они, у них занизили капекс.
0: Это хорошая тема,
1: да. Но вот сейчас, как бы, да, забежать вперед и сэкономить людям деньги, заплатить, как вот многие делали выплаты бонусные перед повышением ДФЛ, там, пару лет назад, собственно говоря,
0: хорошо,
1: вот такая же
0: история. Имеет право...
1: Поспекулировать на... можно?
0: Да, можно. Смотри, тогда... Давай чуть-чуть дальше пойдем. Если налоги на пассивный доход сильно вырастают, должно ли это, по-твоему, привести к тому, что активность на рынке может увеличиться, что ряд людей будут продавать бумаги перед отсечками, перед диф-отсечками и заходить заново?
1: Это про следующий год или про...
0: Да, про следующий, конечно.
2: После введения, да.
0: То, что мы увидим уже, начиная, наверное, с апреля месяца и дальше.
1: Ну, рынок все-таки достаточно эффективный, он как бы закладывает некую ставку туда уже, вот в этот гэп, который будет происходить, поэтому я не думаю, что многие будут делать именно так. К тому же это будет суммарная, насколько мое понимание, база, там и дивиденды, и купоны, и...
0: Да, но инвестдоходы пока 15%.
1: Ну, понятно.
0: А пассивный 22%. Вот это, да, разница 7%.
1: Ну, это может случиться, на самом деле. самом деле, да, приведет к волатильности, но вот, вот так вот не оценивали пока детально, насколько это повлияет.
0: Хорошо, с другой стороны, если мне оставляют 15%,

0: 15-ю ставку на gain, investment gain, и я, например, руковожу компанией, наверное, тогда мне интереснее вообще просто...
1: Не платить.
0: Не платить или, дивиденды, или а заниматься сделать. Выкупом.
1: Все да. правильно. Так делают, кстати, большинство иностранных компаний. Ну, я имею в виду, на Западе это нормальная Конечно. Абсолютно практика делать байбек, а не дивиденды. Потому что разные, много инвесторов там в Америке, например, из разных стран, и очень часто capital gain 0, а, например, дивиденды там облагаются по ставке 10%, купоны там тоже 10%. А это позволяет избежать вот этого как бы налога.
0: И то есть я мы думаю, ждем с тобой будет трансформацию рынка.
1: Все так, но тут, к сожалению, некоторые компании могут вообще подумать, а зачем вообще платить сейчас дивиденды. Такие, скорее всего, тоже будут. Вот, то есть, как бы рынок будет неким образом делиться. Часть компаний, возможно, захочет уже в этом году заплатить дивидендов больше, чем они могут позволить, даже если они раньше этого не хотели.
0: Но да. это, скорее всего, не государственные компании, потому что государство как собственнику...
1: Ему фиолетово.
0: Абсолютно верно. И мы не должны пугать людей, потому что большая часть наших компаний так или иначе под контроль государству, и здесь вряд ли что-то изменится.
1: Здесь ничего не поменяется.
0: Да, мы смотрим на частные компании, какой креатив возможен да. здесь, налоговый.
2: К слову, про госкомпании, все-таки напомню, что на 27-й год бюджет заложен на 838 с лишним миллиардов рублей дивидендов госкомпании. Понятно, что больше половины это Сбер, плюс, вероятно, большую часть займут дивиденды нефтяных компаний.
0: 60%.
2: 60% управляет меня Максим, видимо, надеется на большие дивиденды. А вот что все-таки с Газпромом? Вот найдется им там место в этих планах или нет?
1: Ну, обратным счетом, как бы, не так просто, на самом деле, посчитать, да, можно взять, сколько платили раньше, разные транснефти, там, Роснефтегазы, Роснефтегаз, кстати, тоже это большой, как бы, загадка, сколько они могут заплатить, то есть это, видимо, зависит от договоренностей с правительством, могут 100 миллиардов, могут 200 миллиардов, но я теоретизирую, потому что баланс, я его не знаю, мне кажется, он закрыт уже несколько лет как, вот, соответственно, мы не знаем, сколько там кэша, и оно может распределиться, вот, ну, мы думаем, что нет, «Газпром» не будет, скорее всего, выплачивать дивиденды, и по одной простой причине. Очень высокая долговая нагрузка. То есть она составляет там порядка 7 триллионов. Это было бы нерационально. И на месте инвестора, если вот завтра, предположим, «Газпром» объявляет дивиденды, по сути, компания не должна реагировать, а должна упасть на сумму дивидендов и дальше торговаться как бы вот. Ну, то есть инвестор как будто ничего не должен заработать.
0: Если цена справедлива. Если нам объявят
1: это не так,
0: любой
1: да?
0: дивиденд, это будет мега-позитив.
1: Ну, люди сразу экстраполируют это на много лет вперед, как бы, возможно, но долговая нагрузка,
0: там
1: она...
0: Там очень много инвесторов, которые помнят те времена, когда стабильно платили по 8 рублей.
1: Ну, да, есть
0: и
1: такие...
0: в текущий момент это было бы крайне приятно для них.
1: Возможно, но мы не ставим, как бы, возможность выплаты дивиденда, она крайне низкая, по нашему мнению.
0: Да, похоже, что следующие пару лет здесь дивиденда не ждать. Нужно ждать снижения...
1: Долговой нагрузки.
0: Да, именно долга совокупного, потому что сейчас... 7 триллионов, которые лежит на компании, это 7 триллионов. И это намного превышает четверть капитала банковской системы.
1: Но это в теории возможно, если у нас процентные платежи будут снижаться. Да? Но сейчас, как будто на следующий год, они еще увеличатся у всех компаний, потому что те ставки, ну, то, что мы видим сейчас, процентные платежи, они же закладывают то, что компании занимали в 22-м, в 23-м, в 24-м, ставки были ниже. А сейчас ставки стали выше. Соответственно, как бы средняя вот эта вот процентная ставка платеж, он увеличится. Скорее
0: да.
1: всего, 20
0: минут. Скажи, а вот налоговые инновации, как ты думаешь, насколько позитивно они скажутся на рынке в следующем году?
1: Налоговые инновации в чем? В НДФЛ.
2: У нас много пассивные доходы.
1: Ну, на самом деле, это вот сложно просчитать, там, как будут вести себя запифы, например, разные, да, потому что очень много активов лежит там.
0: Они становятся
1: там.
0: Бессмысленными.
1: Они становятся бессмысленными, но очень часто такой большой, как бы, вот эта вот прибыль уже накоплена там, что... реализуя ее сейчас и уплатив налог, например, да, распределив прибыль, вы заплатите очень, ну, еще больше, собственно говоря, и люди, наверное...
0: Согласятся платить пока вот эти 15%.
1: Да, с надеждой на то, что через какое-то время это будет вернуть назад. Ну, например, да, то есть вы продолжаете ехать в этом, но надеетесь, что там через 3 года, если вдруг бюджет нормализуется, государству не нужно уже будет столько денег, и можно будет неким образом снизить долговую нагрузку. Она у нас все-таки на ВВП сейчас, по-моему, федеральный бюджет выше 20% уже составляет, вот именно общая долговая нагрузка федерального бюджета, а если общая,
0: нет,
1: там,
0: поменьше.
1: Там цифра выше 36, мне кажется.
0: Пока еще все еще меньше, но к этому подбирается. Да. К концу года, по планам Минфина, наш долг должен составить примерно как в США. 40 триллионов, но только рублей.
2: Мы тут экспортеров, да, обсуждаем бумаги и не затронули рубль еще. Центробанк

0: опубликовал официальный курс валют на завтра. Доллар снижен на 23 копейки, 85 рублей 48 копеек. Юань снижен на 5 копеек, 12 рублей 75 копеек. Эдуард, чего вы от курса к концу года ждете? И вот как сейчас распределять актив внутри портфеля? То есть нужно ли какую-то часть под валютные инструменты аллоцировать?
1: Ну, я всегда говорю, тут нет вредных веществ, есть вредное количество, потому что это зависит от вашего предпочтения, в какой валюте вы, в принципе, считаете как бы свои расходы, да, и вот эта же история должна быть некой константой, то есть нельзя сегодня 0 рублей, а завтра у меня 100% рублей, и потом опять 0, так не работает, так это хороший...
2: Большинство инвесторов предпочитают считать в той валюте, которая растет.
1: Ну, это правда, да. Мы не ждем изменения, отвечая на вопрос существенного отсюда, мы думаем, что рубль плюс-минус в этом диапазоне останется,
0: скорее всего. То есть покупки Минфина повышенные тоже, они нивелируются нефтью?
1: Они потенциально нивелируются нефтью, да, но опять же, с нефтью очень важны объемы, сколько мы будем отгружать как бы с точки зрения, какие есть возможности сейчас отгружать. У нас кучу информации закрыли. Указом президента, да, и это станет получать, ну, невозможно, по сути, да, то есть мы сможем только как-то аппроксимировать. Но если так, как бы, по-простому, да, то вроде цена на нефть близкая к 100 долларам, я имею в виду, да, 90 плюс, та цена, которая отгружается из российских портов, а то, что вчера выступал глава, по-моему, Шеврона, он говорил, что покупатели получают
0: 150
1: нефть, да, в Азии 150 уже, я думаю, что это просто докатится в том числе и до
2: это
1: портов.
2: Разница, это стоимость транспортировки, страховка, все туда.
1: Ну, она вряд ли может составлять сейчас 60 долларов. То, что мы видели, она составляла 30 долларов, там 35, по-моему, долларов, но не 60. И если цена начнет опять подтягиваться наверх, то, ну, соответственно, приток валют, скорее всего, будет больше, да, и это будет давить уже в сторону ослабления.
2: Вопрос временной. Вот Артем в первой части очень хорошо сказал, что сейчас это давит туда, но цены могут... От нефти мы получим с лагом, и вот это может ударить опять по юаню вниз. А сейчас может быть все. Это были «Рынки итоги» на радио и телеканале РБК.
3: Автоньюз. Современные автомобили защищают людей не только внутри транспортного средства, но и снаружи. Энергопоглощающие бамперы, пиропатроны, которые приподнимают капот, или внешние подушки безопасности под лобовым стеклом. А предметно о защите пешеходов задумались еще около 100 лет назад. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первых подобных системах безопасности. По данным Автомобильного клуба Америки, в 1909 году на дорогах США было около 200 тысяч машин. Уже к 1916-му их стало примерно в 10 раз больше. Пропорционально росло и количество аварий с участием пешеходов. В 30-х годах счет погибшим перевалил за 15 тысяч человек в год. Среди жертв было много детей. Лимиты скорости и другие ограничения в правилах дорожного движения начали внедрять еще в 1910-х. Но привычных нам систем пассивной безопасности тогда не существовало. Поэтому изобретатели искали довольно необычные способы защитить человека, перешедшего дорогу автомобилю. Одним из таких решений стали так называемые ловцы пешеходов. Один из самых ранних известных примеров показали в Берлине в 1927 году. Перед бампером устанавливали небольшую сеть. При столкновении человек должен был оказаться прямо в ней и избежать падения на дорогу. Сохранилось даже видео испытания такого устройства. Автомобиль на небольшой скорости сбивает пешехода, после чего тот поднимается и демонстрирует, что практически не пострадал. Правда, представить эффективность такой системы на реальной дороге довольно сложно. На более высокой скорости сама сеть вряд ли спасла бы от серьезных травм. В дальнейшем похожие устройства появлялись и в других странах. Например, в Великобритании 30-х годов предлагали конструкцию, которая раскрывалась бы нажатием кнопки на рулевой колонке и превращалась в небольшой тканевый гамак. Но возникал закономерный вопрос. Если водитель успевал нажать на кнопку, то, возможно, у него было бы достаточно времени просто затормозить. В итоге ловцы пешеходов так и не стали массовыми. Они работали только на невысокой скорости, требовали быстрой реакции водителя, ухудшали обзор и мешали управлению автомобилем.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных

0: кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает богатство, по-китайски фа. На правом – счастье, фу. Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление. И очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
5: Я бы сказал по-другому немножко. Они когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я выступил в вуз. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в вузе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен за всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей...
4: На эту базис кучу этажей
5: сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдам на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь меня это спрашиваете?
2: Я думал, что он просто не готов
5: к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
0: Кандидат физико-математических наук Андрей Пабликов в программе «Чат с учителем».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18:00 в столице.
2: Заглянем в пакет с пакетами.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете Радио РБК, в студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы начинаем наш кроссплатформенный эфир. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК.
2: Говорим и показываем тоже самих себя. Но в этом часе будем говорить о том, что санкционная сеть становится шире. Согласовали в Евросоюзе 22-й пакет санкций. Ну и включает он в себя довольно масштабные ограничения. Больше 1500 людей, компаний. И большая часть из них, как сообщают СМИ, пока мы достоверно не знаем, какие именно компании или люди включены в санкции. Большая часть из них связана с российским ВПК.
1: Это все пока сообщение Reuters. Также они сообщают, что более половины планируемых включений, связанных с ВПК, относятся к производству ракет. Опять же, это пока еще данные агентства, они не подтверждены. Удар должен прийтись по международным платежам и снабжению предприятий, но вот остановит ли это расширение списков поставки комплектующих, вопрос открытый. Окончательное утверждение этого пакета планируется на 12 октября. В любом случае, называется эта неделя, до конца недели. Ну и Каллас, Кая Каллас уже назвала этот пакет крупнейшим расширением санкционным с 2020

0: с экипажными катерами. Там 23 человека было среди экипажа, и они граждане Индии. Их эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Будем разбираться, что уже можно считать установленным во всей этой истории. Ну и вместе с тем, это еще и, конечно, экологический эффект будет для окружающей среды, не только из-за пожара, но и загрязнения моря, в частности.
1: И море, и воздух, и пляжи, да. Будем разбираться, что уже сейчас можно считать установленным, какие угрозы еще проверяют. Ну и в Израиле проходит памятное мероприятие к третьей годовщине нападения Хамас. Напомним, тогда было убито 1200 человек, захвачен 251 заложник. Что сейчас происходит с этим перемирием, в каком направлении оно развивается?
0: Ну, как и каждый день, мы обращаемся также к вам с вопросом. Сегодня мы обсуждаем думджобинг. Это навязчивый поиск работы, от которой человек просто не может остановиться. Пишите нам в Telegram, как вы считаете, какие способы поиска работы сейчас самые эффективные.
1: Ну, а у нас в студии уже с новостями Артем Самойлов.
2: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Правительство направит почти 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры гостеприимства в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Как сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина, средства перераспределят в рамках туристических проектов. Деньги пойдут на строительство инженерных сетей и дорог, связывающих туристические объекты. Речь о курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Запасы нефти в США упали на 3 с лишним миллиона баррелей до 424 миллионов, однако это все равно на процент выше средней пятилетней нормы. На этом фоне нефть дорожает. Brent выше $101, WTI почти 90. Посольство России в Кении находится в контакте с местными властями и готово оперативно реагировать на изменения обстановки в связи с Эболой. Как сообщили в диппредставительстве, запросы от кенийской стороны об оказании содействия пока не поступало. Посольство внимательно следит за ситуацией. Ранее Минздрав Кении сообщил о первом зафиксированном случае заражения Эболой в стране. Zoom и Pinterest оштрафованы в России вместе на 76 миллионов. Zoom почти 66, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращения, личный кабинет у Роскомнадзора и представительства в России. Минимальный штраф по статье 10 миллионов. Компания рэпера Алексея Долматова, он же Гуф, договорилась с РАО и выплатит 1 миллион 400 тысяч рублей вместо прежних требований. Мировое соглашение утвердил суд. Если деньги придут до 23 октября, РАО откажется от штрафов еще на 3 миллиона. Всего к фирме было исков почти на 8 миллионов. Один уже проигран за использование зарубежных песен без прав. Гуфу принадлежит половина компании. На этом пока все. Через пару минут все подробности нового 22-го пакета санкций от Евросоюза в программе «Что это значит?».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Чес. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. Теперь нас можно смотреть и на телеканале РБК. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы начинаем наш эфир и ключевые новости в этом часе. Ну, наверное, одна из главных — это согласование 22-го пакета санкций послами Евросоюза. Тут важно

0: можно сразу определиться, что это пока еще согласование, не утверждение.
1: Пока мы даже не знаем, кто именно в него вошел. Есть пока только утечки из СМИ. Ну и, судя по всему, это будет самый масштабный пакет санкционный, самое масштабное расширение санкционных списков. Там больше 1500 человек и компаний. Ну вот есть даже конкретные цифры. Евроньюз сообщает, что 1646.
0: Есть даже позиций. Еще более конкретные. Вот что это такое 1646? Это 743 человека и 826 организаций практически пополам. Ну вот пока, естественно, нет никакого поименного списка, кто эти люди, которые попадут в этот пакет санкционный.
1: Но кое-что мы о них уже знаем. Они связаны с ВПК российским, конечно же, и даже с производством ракет. Об этом сообщает Рейтер. Ну, а ТАСС со ссылкой на источники пишет, что в список попали компании и люди из целого ряда стран. То есть здесь не только уже российский непосредственно сектор, но и так называемые вторичные санкции уже версии ЕС.
0: Ну и вот версия Рейтер, что может затронуть? Ну, если говорить о ВПК в компаниях, то, скорее всего, это, конечно, снабжение будет затрагивать и расчеты.
1: Расчеты, да, здесь интересно, потому что, поскольку довольно масштабное, опять же, расширение санкций, о чем мы уже сказали, очень много туда, вероятно, попадет именно небольших компаний, которые могли помогать в обходе санкций, которые могли помогать проводить платежи. Ну и здесь еще интересно, что утверждает источник ТАСС, что компании, которые, против которых вводятся санкции, производят товары двойного назначения. Ну а как мы знаем, в санкционном праве, вообще с точки зрения Евросоюза и США, часто товары двойного назначения — это практически все, что угодно. То есть очень часто...
0: Ну, широкий список, да, может быть.
1: Я помню, резонансно было, когда и обувь запрещали возить тоже по этим же причинам. Но поэтому интересно понять, как из-за этого могут усложниться денежные переводы. Вот наш собеседник Сергей Назаркин, управляющий партнер NSV Consulting, отмечает, что сейчас с платежным агентом будет труднее взаимодействовать с зарубежными банками.
2: В первую очередь, это, на мой взгляд, больше связано с лишением России возможности осуществлять международные платежи в обход международных санкций. То есть сейчас очень много развелось всевозможных финансовых посредников, и крупные, такие как Осень, которые не так давно попали под пристальное внимание и ограничения, так и мелких игроков будет возникать еще большая напряженность в банках, которые обслуживают, которые для них осуществляют эти платежи зарубежные. Понятное дело, что платежные агенты, ну, стараются маскироваться, но, тем не менее, банки будут усиливать их compliance и KYC процедуры для того, чтобы выявлять подобные случаи. То есть для платежных агентов станет и дороже, и сложнее, и проблематичнее открывать счета и проводить платежи через зарубежные банки.
1: Ну вот интересно будет посмотреть на эффект санкций, когда они все-таки вступят в силу.
0: Ну и кроме того, согласованы меры против 77 человек, избранных в Госдуму от территории Украины, которые ЕС считает оккупированными, и отдельно согласовано продление ограничений в рамках санкций, режима санкций на химическое оружие. Там СМИ называют 31 человека и 6 организаций. Вот что касается физлиц, мы уже сказали, да, там почти 750 человек. Мы обсуждали перед эфиром, осложнится ли для этих людей, попавших в списки, процедура выхода
1: да,
0: из санкций. Ну вот, как считает Вадим Вунукайнин, это партнер юридической фирмы Дякин Горцунян, партнеры, стратегии выхода из-под санкций вряд ли изменится.
1: Ну, а тут надо добавить, конечно, что Вадим представлял интересы бизнесмена Михаила Фридмана, с которого Евросоюз снял санкции в конце сентября. Но вот, как считает наш собеседник, здесь вряд ли что-то изменится и даже, возможно, станет в чем-то проще.
3: Процедуры и стратегии останутся такими же. То есть это административное оспаривание. Если лицо считает, что у него есть основания для пересмотра, это или подача в суд, или попытка повлиять на Евросоюзное государство. Единственное, что случилось недавно, это они продлили вместо 6 месяцев сроки санкций сразу на 3 года. Парадоксально, но это даже имеет положительное значение для российских лиц, потому что раньше, подавая заявление в суд об оспаривании санкций, к моменту выхода судебного решения Совет ЕС уже успевал продлить санкции по новым основаниям. Но ограничения тоже, скорее всего, остаются теми же самыми. Это заморозка любого имущества в Евросоюзе, запрет европейцам вступать в какие-либо сделки, запрет банков с ними сотрудничать и запрет на въезд в Евросоюз. Кавычках масштабный проект на 1500 лиц вполне возможно будет как раз таким, который затронет в первую очередь тех людей, которые вряд ли планировали поездки в Евросоюз или иметь здесь имущество.
1: Ну, тут не первый раз звучит идея уже, что идеи санкционные не всегда реализуются, и не всегда они могут быть столь эффективными, даже несмотря на массовость. Но будем наблюдать, что именно, кто именно попадет под санкционные ограничения, потому что, опять же, 12

0: 15 октября, как пишет Рейтер, собственно, состоится и утверждение самого пакета, и обнародуют имена и сами организации, которые туда попали.
1: Да, следим за этой темой и, конечно, будем смотреть, что там 12 числа утвердят в итоге в Евросоюзе. Ну, а сейчас будем выяснять, что происходит на пляжах Сочи. Накануне там произошло возгорание танкера. Что сейчас происходит?
2: Час. Что это значит?
0: Ну и быстрый ответ. На пляжах Сочи ограничено купание. Связано это с вчерашней атакой на нефтяной танкер. Ну, здесь напомню, что судно загорелось недалеко от побережья, вот, собственно, в Черном море.
1: Власти уже сообщают, что пожар потушен, загрязнение воды и воздуха не фиксируется. Суда МЧС ведут дежурство в акватории Черного моря, где, собственно, атака на танкер и произошла. Что еще известно к этой минуте? Какая обстановка в городе, в том числе с экологией? Разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, известно, что это был танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Он шел, его атаковали безэкипажные катера ВСУ накануне, об этом говорилось. Это произошло во второй половине дня. Что сейчас известно о судне?
0: Вообще экипаж судна 23 человека, все они граждане Индии, несмотря на то, что судно и шло под флагом Либерии, зарегистрировано оно и вовсе на Маршалловых островах. Людей эвакуировали, никто не пострадал, об этом сообщили в Минтрансе. В министерстве также указывают, что загорелась именно нефть. Насколько сильно повреждено само судно, неизвестно. Сейчас пожар потушили, но возгорание даже зафиксировали спутники НАСА. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, там достаточно активная круговое течение. У берегов Сочи его вообще не видно, рассказала радио РБК жительница города Диана.
3: Выехали как раз на курортный проспект и увидели в море пылающее пятно и столб дыма, который поднимался просто невероятных размеров. Все затягивало дымом, его течением отнесло. Сейчас его нет. Возле прям берегов Сочи, пляжи, набережные все закрыли. Пока говорят, что лучше туда не ходить. В моем районе, где Министерские озера, я не почувствовала какого-то запаха. Сейчас нет такого, что затянуто небо. Ближе к морю в центре, в Адлере есть запах. Позакрывали окна. Мы тоже вчера с вечера закрыли окна, пока стараемся тоже не открывать.
0: Ну и загрязнения моря нефтью на данный момент нет. Об этом мэр Сочи Андрей Прошунин заявил. Танкер, судя по всему, перевозил сырую нефть, отмечает член общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков.
4: Что касается разлива нефтепродуктов, который должен быть очевиден при такой аварии, Росприроднадзор не регистрирует. Представители от общественной палаты при таком индивидуальном мониторинге пока не обнаруживают ни нефтяного пятна или загрязнения береговой линии. Потенциальный риск в любом случае остается высоким. Танкер такого класса способен перевозить десятки тысяч тонн нефти. Главный вопрос, насколько поврежден его корпус. Если они герметичны, то, конечно, это возгорание от поверхностных цистерн и так далее. Они выгорели. Акватория нарушена не будет.
0: Ну и несмотря на это, еще вечером в понедельник, как вы уже сказали, городской оперштаб ограничил проход на пляже и набережные.
1: Оль, ну в таких случаях мы следим по экологии, за воздухом, морем и пляжами. Про море уже сказали, что с воздухом.
0: Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Как рассказала ранее в нашем эфире жительница Сочи Ольга, небо в городе чистое. Эксперт по информационно-экологической безопасности Илья Рыбальченко мне рассказывал, что в целом любой человек может приобрести себе такой газоанализатор для проверки качества воздуха, чтобы убедиться, насколько все стало серьезнее или, наоборот, безопаснее.
5: Речь идет о том, что нефть тонкой-тонкой пленочкой распространяется по поверхности воды. Эта пленка, она может быть очень долгой, длинной, входящей на километры от места разлива нефти. Даже гипотетически, если разлилось какое-то количество, это можно будет увидеть. Увидеть как? По радужной пленке. Эта радужная пленка заметна невооруженным глазом. Ну, достаточно быстро бактерии с ней справляются. Что же касается выбросов сажистых веществ, то есть при горении нефти, ну, их достаточно разнес ветер, здесь нужны газоанализаторы на так называемый PM, то есть на наличие сажистых частиц.
0: Ну а власти Украины взяли на себя ответственность за удар по танкеру у берегов Сочи. В этом контексте я напомню, что Турция и ООН планируют провести с Россией и Украиной переговоры о прекращении огня в Черном море. Контакты могут состояться до конца октября, но это уточняло агентство Bloomberg.
6: Ну вообще, пока об украинском урегулировании, российско-украинском, не проглядывается каких-то особенных рывков.
1: Подвижек, да.
6: Ну да, сегодня стало известно, что вот Индия предложила свой план прекращения огня, там три пункта. В целом страна пытается как-то более активно участвовать в этом процессе, но вот, видимо, пока нет особенных результатов.
1: Ну а с нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о ситуации в Сочи. Ну, пока

0: Пока, Ян, по всей видимости, серьезных каких-то последствий нет. Во всяком случае, вот власти заявляют, что и на море, и с воздухом, и на пляжах все в порядке. Пляжи, на всякий случай, закрыли. Будем, конечно, следить за этой ситуацией. Ну, а у нас в студии уже обозреватель РБК Ян Мелкумов. Сейчас будем обсуждать годовщину. 3 года прошло с нападения Хамас на Израиль.
1: Час. Что это значит?
0: В стране проходят памятные акции. Сегодня местная пресса пишет, что первая годовщина с тех пор, как все заложники вернулись домой. Действительно, это впервые без заложников в секторе Газа проходит. Я напомню, что тогда на музыкальном фестивале жертвами стали почти 1200 человек нападения. В ответ на эту атаку Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. И по данным Министерства здравоохранения анклава Палестины погибли свыше 74 тысяч человек.
2: Вот к чему мы пришли спустя 3 года после нападения Хамас на Израиль, как сейчас с расстановкой сил в целом на Ближнем Востоке напряженная все равно остается ситуация. Тут и, конечно, США тоже добавили во все это сложности. Будем разбираться вместе с обозревателем Яном Мелкумовым. Он с нами в студии.
3: Добрый вечер.
2: Ян Яныч, как вообще, какую черту можно подвести вот прямо сейчас к годовщине?
3: Ну, черту, наверное, подвести еще нельзя. Можно подводить промежуточные черты, если можно так выразиться. Да. Ну, во-первых, то, что мира в Газе нет, хотя планы год назад были, что мир установится. Ну, широко разрекламированный трамповский план, когда его чуть ли не как бога встречали в Иерусалиме. А мира нету. Война, хотя и не в тех масштабах, которая была раньше, но продолжается. А планы остались. Планы были сделать из Газы рай на земле. Но, в общем, это все так и осталось, естественно, вполне естественно, некой фантастикой. А, значит, военные действия в Газе, ну, вот Саша уже сказал, 70... Министерство здравоохранения Газы дает точную цифру. 74 243 человека погибло в Газе за то время, когда за эти 3 года, которые шла война. При этом какая-то часть из них погибла после перемирия, которое было установлено, ну, квази-перемирия, которое было установлено год назад. Я напомню только, что кроме 1200 человек израильтян, которые были убиты, еще 251 человек были взяты в заложники. Около половины из них погибло, и оставшиеся вернулись домой. Очень сильные военные действия привели к разрушению жилого фонда, если можно так выразиться. Значит, вот есть специальный проект в Орегоне, в Oregon State University, в штатном университете Орегона, который анализирует спутниковые данные. И говорит, что к моменту заключения перемирия год назад 60% домов в Газе были повреждены или разрушены. С тех пор, к настоящему моменту, это число выросло до 75%.
2: Ну, фактически непригоден для жизни сектор.
3: Ну, в общем-то, да. Не говоря о том, что больше, там, больше 3/4 населения – это то, что называется перемещенные лица, то есть это беженцы. Часть из них, небольшая часть из них стала беженцами в другие страны, большинство перемещались по самой территории Газа. Но вот я специально поинтересовался количеством населения на 23-й год и на нынешний год. Надо, правда, тут уточнить, что все данные, все статистические данные по Газе вот такого рода, они исходят от правительства Хамас же, на что израильтяне реагируют с некоторым, ну, мягко говоря, недоверием.
0: Ян Янович, а как можно охарактеризовать вообще в целом ситуацию? Это вот квазиперемирие, как вы уже сказали, это такая война пониженной интенсивности или вообще пауза перед очередным витком?
3: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Нетаньяху утверждает, что война не закончена. Он выступал на траурной церемонии и сказал, что мы убили из 6 тысяч тех террористов, которые вторглись на нашу территорию 7 октября 2023 года, мы убили 4 тысячи, но 2 тысячи еще живы. Но мы их достанем, так он выразился. То есть, в принципе, он собирается воевать дальше. А в Израиле 27 октября совсем скоро будут выборы. И, собственно, вот эта тема теракта нападения Хамас на Израиль, она... И тема о том, насколько Нетаньяху знал или не знал, поскольку появились за это время сообщения о том, что его предупреждали и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Египта, но он не предпринял никаких усилий. Теперь родственники жертв и заложников, чья жизнь, естественно, очень резко изменилась, они говорят о том, что нужно было создать государственную комиссию по расследованию. Но в течение 3 лет мы этого требуем, Нетаньяху этого не сделал, и его политические противники сейчас говорят, что он не делал этого вполне сознательно и специально.
2: Ну, в общем, политическая игра вот такая вокруг годовщины тоже ведется.
3: Совершенно верно, да. Ну и отношение к Израилю и в США, и в Европе довольно сильно изменилось. Вот летом был опрос Pew Research Center по 36 странам, не только в США и в Европе, но и во многих латиноамериканских, азиатских странах. В среднем 67% стали относиться к Израилю негативно, и только 25% позитивно. При этом, например, в США отношение изменилось еще больше, и впервые за многие десятилетия к палестинцам относятся лучше, чем к израильтянам. Изменится ли это, если придет новое правительство в Израиле, это большой-большой вопрос.
0: Ян Янович, а если коротко, да, по возможности, что сейчас мешает решить конфликт? Разоружение Хамас, присутствие Израиля. Вот последний раз, когда обсуждали, там был спор, кто первым что делает.
3: Хамас не разоружен, Хамас по-прежнему сохраняет и оружие, и фактически контролирует территорию. Кто его может разоружить? И все те полицейские силы, о которых шла речь год назад, все это осталось в замечательных маниловских проектах. И, собственно говоря, до тех пор, пока не будет выработана какая-то формула, которая сможет примирить стороны, которая уже окажется удовлетворительной и для палестинцев, и для израильтян, никакого просвета в этом смысле не видно. Так что военные действия, хотя и в такой вялотекущей форме, очевидно, будут продолжаться, скорее всего.
0: То есть даже и сроки поэтому сейчас пытаться называть бесполезно.
3: Какие-либо сроки невозможно давать, потому что все будет зависеть, ну не все, но очень многое, наверное, будет зависеть от того, кто победит на выборах 27 октября. Потому что если это окажутся противники Нетаньяху, сам Нетаньяху может оказаться под судом, и он, правда, уже не раз был, но ничем это не заканчивалось. Ну а какой будет политика по отношению к Палестине, к палестинскому государству, это большой вопрос.
2: Спасибо. Ян Мелкумов подвел черту или пунктир под третьей годовщиной атаки Хамас на Израиль.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Кто есть кто? Nordcross 001 – это автомобиль, который очень долго притворялся другим автомобилем. Потому что, как бы его ни называли, сколько бы новых логотипов ни появлялось на капоте, многие все равно посмотрят на него и скажут: «Подождите, так это тот же самый Lincoln Co. 09». И будут правы. Но история здесь интереснее, потому что Nordcross 001 – это тот редкий случай, когда под новым брендом скрывается машина с очень серьезной родословной. У нее платформа, на которой строили современные Volvo, поэтому 001 получился немного странно. Он выглядит как большой китайский кроссовер, а ощущается как автомобиль, который воспитывали шведы. Под капотом в российской версии двухлитровый турбомотор на 254 силы, полный привод и классический восьмиступенчатый автомат Aisin. После бесконечных роботов, вариаторов и коробок с кризисом идентичности, старый добрый гидротрансформатор воспринимается как встреча с надежным другом. Разгон до сотни около 8 секунд. Но самое интересное происходит не напрямую, а в ощущениях, потому что Nordcross 001 едет неожиданно породисто. Подвеска не пытается превратить вас в желе, как некоторые китайские конкуренты, ну и позвоночник она воспитывать не собирается. На трассе машина вообще раскрывается лучше всего. Здесь тяжелый кузов, длинная база и хорошая шумоизоляция. Салон тоже интересный. Здесь нет ощущения, что дизайнеры пытались выиграть конкурс на самый большой экран в мире. В результате интерьер сделан гораздо спокойнее, чем у большинства современных китайских моделей. Главный недостаток как раз сложное китайское происхождение. Это машина, которую постоянно придется объяснять, потому что разговоры будут выглядеть примерно так. Что купил? Nordcross. Что это? Бывший Lincoln Co. А это что? И дальше начнется лекция минут на 10.
1: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Nordcross 001 – это что-то между Volvo XC90, Geely Manjaro и Toyota Highlander. Он комфортнее большинства китайских кроссоверов, солиднее многих конкурентов за те же деньги и в целом заметно взрослее. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК в цифрах.
7: В Сан-Франциско на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей

0: пересекает Землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко.
6: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института, ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
4: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: 18:30 в столице. Вы слушаете радио РБК. И в ближайшие полчаса мы обсудим. Из большой политики в большой торговый зал Герхард Шрёдер приехал в Москву и встретился с сотрудниками магазина «Глобус». Бывший канцлер Германии, теперь член наблюдательного совета ее российского оператора. Владелец компании Томас Брух объяснил назначение необходимостью усилить экспертную поддержку. Сам Шрёдер заявил, что важно сохранять экономические связи и инвестиции в Россию, особенно в сфере продовольственного обеспечения.
1: Ну, напомним, что российский бизнес «Глобус» в 2025 году выделили из немецкого холдинга, и сейчас компания планирует расширение. Но все это при этом происходит на фоне того, что российские активы другой немецкой сети «Метро» недавно передали во временное управление. Специальный корреспондент РБК Надежда Сережкина расскажет, как прошла встреча Шрёдера с сотрудниками «Глобуса». Она, кстати, уже в нашей студии. Совсем скоро вернемся к этой теме.
0: Доступность стоматологии решили измерить индексом пломбы. Аналитики Дубльгис сложили медианные цены первичного осмотра и лечения кариеса, а затем сопоставили результат со средней зарплатой. Что получилось? В Красноярске месячного заработка условно хватает на 19 процедур.
1: Ну, давай прямо скажем, на 19 зубов.
0: Да, можно так сказать, на 19 зубов. В Москве и Волгограде тоже почти на 19, 18,9, если быть точным. Но при этом Москва-то самый дорогой город по абсолютной стоимости лечения, а Волгоград, наоборот, самый дешевый. Но вот результат индекса возникает по разным причинам. Будем выяснять, с чем это связано.
1: Но почему стоматология становится дороже, как пациенту получить необходимое лечение без лишних расходов, обязательно тоже обсудим. Вернемся к этой теме позже. Но другая тема, тоже связанная косвенно с химией, вернее, это пломбы связаны косвенно с химией, с Нобелевскую премию присудили французу Анри Кагану и японцу Кенсо Соай. Это Нобелевская премия по химии этого года, а вручили ее за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.
0: Как всегда, в Нобелевских премиях звучит все очень сложно, но будем сегодня разбираться, что это вообще означает. Самое главное нам это что дает, как продвигает и химию, и медицину.
1: Ну и напомним вам,

0: Там, что мы спрашиваем вас сегодня, какие способы поиска работы вы считаете эффективными? Все эти обсуждения у нас идут на фоне такого явления, как думджобинг. Оно активизировалось в последнее время, вернее, думджоберы активизировались. Это когда человек ищет работу без какой-либо четкой стратегии. Просто вот у него навязчивое желание есть, чтобы листать вакансии.
1: Или отвечать на вакансии, неважно, совпадают они с его опытом или нет.
0: Пишите нам в Telegram и в Макс, как вы ищете работу, какие способы поиска вы считаете эффективными. Может быть, вообще уже не надо просто откликаться на вакансии, нужно как-то по знакомству.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
2: Половина седьмого в столице. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Власти Херсонской области будут приветствовать предложение украинской стороны по улучшению ситуации в Алешках, если они окажутся эффективными. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо, отвечая на вопрос о возможном локальном перемирии. По его словам, любое действие противника, которое приведет к снижению напряженности и улучшению условий для жителей, будет только приветствоваться, если это не просто информационный повод. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацию о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. С начала протестов старшеклассников во Франции задержано более 6600 человек, пострадали сотни полицейских, учеников и учителей. 30 тысяч старшеклассников не смогут учиться очно несколько недель из-за повреждения школ. Протесты начались в конце сентября и охватили всю страну. Молодежь против перегруженного расписания, нехватки учителей. В ряде городов погромы, почти все задержанные несовершеннолетние. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. При этом механизм важен. Если потребуется отдельная оплата международной карты, участие путешественников возникнут сложности. Некоторые турецкие отели могут отказать в заселении одиноким мужчинам или заселять их только по предварительному согласованию. Как сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России, такая практика существует уже несколько десятилетий, но не является повсеместной. Каждый отель решает сам, и государство это не регулирует. В АТОР подчеркнули, никаких новых ограничений в Турции не вводят, массовых отказов россиянам нет. Бентли принца Эндрю продают за 125 тысяч фунтов, вдвое дешевле, чем покупали. Машина с небольшим пробегом, в хорошей комплектации. Однако история подпорчена, номерной знак герцога Йоркского сняли после скандала с Эпштейном, а сам Эндрю лишён титулов королем Карлом III. Теперь авто ищет нового владельца. Это были новости. Далее в программе «Что это значит?» все подробности визита экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву.

0: «Что это значит?»
1: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть на телеканале РБК, и мы сразу к одной из ключевых тем. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву и посетил гипермаркет «Глобус». Он встретился с руководством и сотрудниками компании, которая управляет российской сетью. Ранее бывший канцлер Германии вошел в ее наблюдательный совет, сообщал об этом РБК.
2: Ну, тут напомним, что «Гиперглобус» вышел из состава немецкой «Глобус Холдинг» еще в январе прошлого года. За приездом бывшего канцлера Германии следила Надежда Сережкина. Сейчас она с нами в студии. Надь, как Москва встретила Герхарда Шрёдера?
3: Можно сказать, что вкусно, коллеги. Вот я обычно начинаю с вопроса, что у вас сегодня случилось на обед? Давайте коротко.
1: А он у нас был? Лучше так начни.
3: А вот спасибо, у Герхарда Шрёдера сегодня был. И причем такой белковый, как обратили на это внимание. Значит, щелковский паштет, докторская колбаса, копченый осетр и нерка. И небольшая экскурсия по магазину, в который он приехал впервые.
1: Вот режешь именно... без ножа. Вот,
3: без ножа.
1: Белковым обедом.
3: Там уже все было нарезано. Эти продукты ему предложили на дегустации в первый же рабочий день на новом посту. И ажиотаж, честно говоря, был такой большой у СМИ и у случайных свидетелей этого визита, потому что магазин на этот момент не закрывали. Это был обычный рабочий день, полные кассы клиентов. И людей вокруг него в какой-то момент оказалось так много, что толпа вокруг буквально врезалась спиной в стенд с шампанским. Бутылки с очень красивым киношным звуком разлетелись по кафелю. Но вот сопровождающие Шрёдера, надо сказать, не растерялись и напомнили, что в немецком языке тоже есть поговорка про то, что это на счастье.
1: К счастью, да. Кто-нибудь посуда. Крикнул, да.
3: Да, и я даже услышала фразу «Шербин брингин глюк», простите меня, вот те, кто владеет немецким профессионально, буквально переводится как «осколки на счастье». В общем, кажется, что общий язык был найден. Вообще, о визите Герхарда Шрёдера в Москву стало известно только накануне. Официально в пресс-службе ритейлера заявляли, что это рабочая поездка, и цель ее как раз встреча с руководством и персоналом «Глобуса» была выбрана для этого довольно крупная точка в селе Юдино, это ближайшее Подмосковье. Шрёдер прибыл на место буквально минуту в минуту, без опозданий, сразу обратился к сотрудникам под камеры с небольшой приветственной речью, что, мол, перед вами такой же простой парень, который в свое время тоже работал продавцом в магазине. Я этот факт проверила, все правда. В 64-м году Шрёдер, правда, оставил школу, чтобы зарабатывать деньги. Но работал он там недолго, всего пару лет, после чего поступил на юрфак Геттингенского университета, где и получил высшее образование.
1: Ну, вот биография закольцевалась, получается.
3: Совершенно верно.
1: Только на другой позиции.
3: Но он очень с душевным посылом обратился к продавцам, мол, я знаю, через какие сложности вы проходите, и вот что он им посоветовал.
4: Много-много лет назад я окончил восьмилетку, обычную среднюю школу. И потом 3 года учился именно торговле и работал в магазине керамики и стекла. Поэтому я понимаю все процессы, которые происходят в магазине. Как могут нервничать покупатели, когда хотят, чтобы их обслуживали быстрее. И все равно нужно сохранять хладнокровие, быть спокойным и работать как можно лучше.
1: Хватит нам. Надь, вот все-таки, да, в официальных сообщениях говорилось, что он приехал как все-таки уже сотрудник, получается, компании. По твоим ощущениям, его встречали все-таки как почетного гостя или как человека, который вот приехал знакомиться с бизнесом компании?
3: Можно сказать, что и то, и то, и даже как

0: время. Ну и финальная часть, вот как раз осмотр самого магазина. В это время он активно фотографировался с покупателями, с сотрудниками, сжал руки. Ну и с традиционным немецким прощанием «чус» сел в машину, помахал рукой и уехал вместе с переводчиками и сопровождающими. Но вот здесь очень важный есть контекст, о котором говорили сегодня и журналисты, в том числе. Во-первых, назначение его на пост произошло на фоне новостей о серии передач под временное управление российских активов других европейских компаний, ритейлеров, в том числе продуктовых. В сентябре это произошло с активами Ашан, Метро, Лимана Про, Нестле и FM Logistic. И вот опрошенные РБК-эксперты в том числе говорят о том, что, вероятно, это может быть попыткой предотвратить развитие событий по похожему сценарию. Второе. Шрёдер — это действительно сейчас человек с, возможно, уникальными связями одновременно и в России, и в Германии. По крайней мере, на момент осени 26 года. Во-первых, он бывший канцлер Германии. Еще до ухода из политики выступал за развитие плотных энергетических связей между двумя странами. Ну и ранее президент России называл Шрёдера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Мы сегодня, конечно, хотели задать ему прямые вопросы, но... у него был довольно жесткий тайминг, то есть с журналистами он не общался, но «Глобус», напомню, что сейчас еще один из немногих иностранных ритейлеров, который продолжает свою работу после 22 года в России, наконец прошлого года у него в стране порядка 22 торговых точек в 8 регионах, при этом уже больше года, важный момент, компания юридически отделена от немецкого «Глобус Холдинг», владельцем российской компании остается Томас Брух, и вот он, кстати, говорил, объяснял назначение необходимостью экспертной поддержки бизнеса, говорил о том, что в этом смысле есть огромный опыт у Шрёдера и в политической, и в экономической жизни России, который должен помочь компании, цитата, поддерживать диалог в этих условиях.
1: В общем, приобретение для компании.
2: Ну, когда к тебе приезжает топ-менеджер такого уровня и говорит, что я когда-то тоже работал простым продавцом. Ну, интересно, что чувствовали сотрудники «Глобуса» в этот момент. Спасибо, Надя. Это Надежда Сережкина. Ездила, смотрела сегодня, как Герхард Шрёдер общался с сотрудниками «Глобус», рассказал нам. Но меня, честно говоря, больше всего поразило, что там можно было каждому пройти и посмотреть, что происходит вместе с обычными посетителями.
1: Ну, то есть, что
2: тоже
1: не стали ограничивать, да, и в простом рабочем режиме Шрёдера встретили. Да, встреча случилась, шампанское разбили, но закончилось все вполне прилично.
2: Будем обязательно следить за развитием этой ситуации, как Шрёдер у руля компании повлияет вообще на ее дальнейшие планы, потому что, конечно, вот временное управление в иностранных активах России, которые сейчас активно вводятся, вызывает довольно большую интригу об их судьбе дальнейшей.
3: Час. Что это значит?
1: Сейчас от продовольственной темы к медицинской, скажем так.
2: Что будет, если есть много сладкого?
1: Да, например. Мы анонсировали уже про стоматологию, посчитали так называемый индекс пломбы. 19 зубов оказалось можно вылечить на среднюю зарплату в Красноярске. Выводы такие сделали аналитики Дубльгиз. Есть это исследование в распоряжении. Вот что сделали аналитики-эксперты. Они проанализировали цены на стоматологические услуги в городах-миллионниках России и сравнили стоимость первичного приема, лечения кариеса и удаления зуба.
2: Ну вот в среднем такой пакет обойдется в сумму чуть выше 6700 рублей, ну если мы говорим по стране. А дальше начинается самое интересное, потому что лидером по индексу пломбы оказался Красноярск. Там на среднюю зарплату, как мы уже сказали, 19 зубов можно восстановить. А в конце рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону. Там всего на 11 зубов хватит ежемесячного дохода.
1: Ну в итоге из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард, она с нами в студии. Лиза, как считается вот этот индекс пломбы, где выгоднее всего делать зубы или в каком регионе больше всех зубов получится вылечить на одну зарплату?
4: Индекс считается по схеме соотношения средней зарплаты к стоимости комплексного лечения кариеса, то есть первичный осмотр, само лечение и установка пломбы. В среднем, согласно исследованию, индекс пломбы по городам-миллионникам составил 14,7. Ну, получается, что на среднюю зарплату в мегаполисах от кариеса можно вылечить 14 зубов. Самое большее количество, как мы уже сказали, в Красноярске.
1: Почти половина.
4: Да, сразу 19. Почему? Ну, половина, 32. А, ну, да, почти половину,
2: смотря у кого здесь индивидуальный вопрос. Ну, Лиз, как будто бы, когда идешь к стоматологу, ты уже заранее знаешь, что будет дорого, и очередное повышение цен тебя не пугает уже, да? То есть ты часть зарплаты... Вообще, есть люди, которые стабильно откладывают понемножку чисто на зубы. Но почему все-таки складывается такая цена?
4: Ну, когда ты идешь к стоматологу, надо быть готовым, что тебе будет больно два раза. Сначала в кресле, потом на кассе. Значительную часть стоимости на себя забирают издержки по материалам. Анестетики, композиты, импланты, протезы. Это все импорт. На их стоимость влияет курс валют, логистические сложности

0: и рост цен у зарубежных поставщиков. Отдельная серьезная строка расходов – это достойная зарплата квалифицированных специалистов, которую необходимо постоянно индексировать, рассказала директор клиники современной стоматологии Валерия Дмитриева.
1: Цены в стоматологии образуются, во-первых, от поставщиков. Мы договариваемся со своими поставщиками материалов, имплантов, о каких-то скидках для нас, о каких-то больших закупках. И вот таких договоренностей со поставщиками мы не поднимаем цены в клинике. Материалы, да, и инфляция, которая поднятие зарплат врачам. Самое уязвимое – это имплантология, потому что импланты дорожают, поступают к нам из-за рубежа и индексируются, соответственно, с курсом валюты.
0: Все то же самое с медицинским оборудованием. Его покупка – это хоть и разовые крупные вложения, но в цену каждой процедуры, естественно, закладывается амортизация.
2: Лиз, но у нас есть Китай, туда развивается уже медицинский туризм, так называемый. Не проще ли просто закупать материал, оборудование у них тоже?
0: Китай для российского стоматологического рынка еще очень новое и не до конца исследованное направление. Как говорят эксперты, доверие медицинского сообщества к нему только формируется. Какие-то бренды, да, они действительно заходят на наш рынок, но по сопоставимости ценам с уже проверенными марками, как говорится, зачем рисковать. Абсолютным лидером по поставкам в Россию сегодня остается Южная Корея. Об этом рассказал управляющий партнер Dental Data Максим Боровиков.
3: Сейчас Корея является абсолютным лидером в поставках как в штуках, так и в денежном выражении. В штуках на Корею приходится порядка 60% рынка, в денежном выражении все-таки чуть поменьше. Второе место в штучном выражении занимает Израиль, третье место Швеция и Швейцария, и, собственно, на четвертом, пятом, шестом местах это страны Западной Европы и США, на которые приходится в штуках примерно до 7% всех поставок.
0: Аналитики медицинского рынка подчеркивают, что стоимость основных процедур за год выросла в среднем на 15% и прогнозируют дальнейший рост еще в среднем на 5-10%.
4: Ну и тут, наверное, имплантология, скорее всего, будет дорожать быстрее всего, ну просто потому что здесь нужно не только зубы полечить, но и буквально практически восстановить. Спасибо, Лиза Майнгард была с нами в студии, рассказала нам о том, из чего складывается индекс пломбы. Вообще интересное понятие, да, Саш? Я впервые слышу, что пломбу можно индексировать, и сколько зубов можно вылечить в зависимости от региона.
2: Знаешь, меня больше удивило в этой истории, что Китай никак не помогает вот в этом деле.
4: А помогает Южная Корея.
2: Помогает, да, сэкономить деньги. Вот, хотя мне все эти боли не очень понятны. Я вот, например, у стоматолога никогда не был. Но от медицинской темы давай к химии.
4: Может быть, там открытия как-то помогут нам дешевле лечить зубы.
5: Час. Что это значит?
2: Нобелевская неделя продолжается. Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов премии по химии. Награду получили француз Анри Каган и японец Кенсо Суаи. За открытие, цитата, это надо цитировать, просто так не скажешь, нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Конец цитаты.
4: Ну, здесь надо сразу разобраться, что означают все эти интересные слова, чтобы понять, как это сделать, как нам можно на человеческий перевести. Ну, я имею в виду на бытовой. Мы сейчас спросим у обозревателя телевизионной версии ЧС Марии Городилиной. Она уже с нами в студии. Маш, ты у нас уже просто нобелевский обозреватель. Каждый день рассказываешь нам про новые и новые интересные явления. Ну вот давай предметно, что значит асимметрический органический синтез и почему нелинейные эффекты стали здесь прорывом?
6: Коллеги, ну, будем сейчас с изрядной долей упрощать, по-другому никак. Дело в том, что когда происходит синтез, то есть получают какое-то вещество, например, лекарство, смешивают две зеркальные версии молекул, условно их называют левая и правая. И вот в фармацевтике, оказывается, это очень критично, потому что разные молекулы могут иметь разный эффект. Например, одна может лечить, а другая может быть бесполезной, даже она может быть вредной, то есть ядом. Были такие случаи в истории.
2: Ну, важно не перепутать.
6: Да, и вот как раз над этим ученые и работают. Они показали, что если в катализаторе смешать вот эти обе версии, то продукт может оказаться чище самого катализатора, который используется для синтеза вещества. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфей, не единственное, за что присудили премию.
7: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года – очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
2: Маш, ну это, я так понимаю, теория. Давай теперь про практику. Вот эти нелинейные эффекты и автокатализ, это ну, не просто красивая теория. Они, я так понимаю, меняют реальное производство лекарств, там, ароматизаторов, в агрохимии применяются наверняка. Как именно это применяется?
6: Ну, актуальнее всего, наверное, это, опять же, для фармкомпаний. Это прямой инструмент оптимизации процесса производства. Если они знают, что реакция для производства какого-то лекарства нелинейна, они могут с помощью этих технологий подбирать состав катализаторов, то есть вспомогательных веществ, чтобы на выходе получать максимально чистую молекулу и не тратить какие-то ресурсы на дополнительную очистку. Все это, что дает нам, потребителям, это снижает себестоимость, уменьшает количество побочных продуктов, потому что они как раз могут быть из-за того, что в лекарстве какие-то нечистые молекулы содержатся. И главное, это повышает, безусловно, безопасность препаратов.
4: Ну и здесь, конечно, надо сказать, что практически все, что мы используем прямо сейчас, требует вот этой самой чистоты, не только лекарства, это и ароматизаторы, одушки, пестициды. Тоже, получается, можно применять?
6: Да, действительно, находят пути применения в агрохимии. Отдельные эксперты говорят, что применение возможно даже в парфюмерии, в косметике, то есть она, возможно, будет вызывать меньше аллергии, будет чище во всех отношениях. Но на самом деле тут речь не только про прикладные исследования, про деньги. Нобель по химии в этом году – это ответ, возможный ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
8: Важно это и для фундаментальных

0: ментальных дисциплин, но в частности реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются, и поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
1: Коллеги, вот я действительно наблюдаю уже который день подряд за Нобелевкой, и уже вторая премия подряд нас приближает к раскрытию тайны мироздания. Вчера, напомню, Нобеля присудили за IceCube, это гигантская обсерватория в Антарктиде, с помощью которой ученые хотят узнать происхождение нейтрино, мельчайших частиц.
2: Страшно подумать, что будет дальше на Нобелевской неделе.
1: Литература.
2: Вот, литература, да. Ну и премия мира еще к ней тоже, внимание, приковано. Спасибо, с нами в студии была обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Ну, а тему Нобеля по химии мы сегодня обязательно продолжим. Мы еще раз поговорим и на конкретных примерах посмотрим, где применяется, как это улучшает жизнь людей. Ну и, конечно, обсудим, как и вчера, в целом химия развивается, в каком направлении, за что последние годы дают премию Нобелевскую.
3: В эфире радио РБК. Вернемся к этой теме еще обязательно после 20:00.
4: Час. Что это значит?
2: Ну, коротко вспомним, что мы обсудили. Это, конечно, 22-й пакет. Пакет с пакетами санкций. Масштабный, но пока не очень понятно, насколько эффективный.
3: И пока непонятно, кто в него войдет. Напомню, 12 октября будут известны конкретные люди и компании. Ну, вместе с тем, это еще и годовщина атаки Хамас на Израиль. Выяснили, что пока конфликт нельзя считать полностью завершенным.
2: Это программа ЧЕС. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская.
5: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
7: Складывается впечатление, что США бьют наших.
8: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
9: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют,

0: Знают, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
0: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванилла», одного из самых успешных вкусов того времени.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19 часов в Москве.
2: Doom Jobbing ворвался в Headhunting.
0: Чес. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин.
2: Ну, и теперь нас можно смотреть и по телевизору.
1: Но этот час мы посвятим разговорам с компетентными людьми на самые интересные темы. Ну и почему, Саша сказал, оборот про думджобинг и хедхантинг. Мы сегодня обсуждаем активно думджоберов, так называемых. Это люди, которые постоянно откликаются на все возможные вакансии. HR-ы жалуются, что в потоке вот таких бездумно отправленных резюме могут даже пропустить важные отклики, но признают, что это выгодная стратегия для кандидатов. Будем выяснять, как именно это вообще действует на рынок труда, хорошо или плохо. И также спрашиваем вас, какой способ поиска работы вы считаете эффективным. Пишите нам в Telegram и в Макс.
2: Ну и кроме того, в Национальной ассоциации участников фондового рынка предложили реформировать ЕС третьего типа. Там отправили письмо в Минфин, копия есть в распоряжении РБК. Прямо сейчас условия для индивидуальных инвест-счетов интересны скорее состоятельным инвесторам, это отмечают в Новом как раз. И в первую очередь из-за

0: длительного срока счета. Сейчас это 5 лет. Но у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
1: Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Инфляция в России за неделю составила 0,06%. Это свежие данные Росстата и Минэкономразвития. Продовольствие подорожало на 0,09%, при этом плодово-овощная продукция подешевела на 1,5%. Сильнее всего упали цены на картофель, капусту и морковь. Сахар подешевел на 1%, яйца подорожали почти на 2,5%. Непродовольственные товары прибавили 0,04%. Одежда и обувь подешевели, бензин вырос на 0,1%. Дизель подешевел на 0,7%. В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России, как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме ЦФ.

0: и по 10 миллионов каждый. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращения, личные кабинеты у Роскомнадзора и представительства в России. Google дополнительно оштрафован на 200 тысяч за неуплату прошлого штрафа. Во Франции задержаны 6 человек в связи с ограблением музея Ренуара. Как сообщает BFM TV со ссылкой на источники, двое из задержанных подозреваются непосредственно в краже. Напомню, в ночь на 8 сентября неизвестные похитили из музея 4 картины, но при бегстве 2 бросили. Расследование продолжается. Это были новости. Далее на радио РБК подробности инициативы по реформированию индивидуальных инвест-счетов третьего типа сразу после рекламы в программе «Что это значит?».
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-Банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции – кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-Банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АО «Т-Банк». Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, и сейчас будем разбираться, что не так с индивидуальными инвест-счетами, по мнению инвесторов, и почему их нужно пересобрать. Ну, речь идет

0: идет об ИИС третьего типа, в NoFOR предлагают изменить их условия. Ну, в частности, из-за того, что третий тип ИИС, как, в принципе, и другие, рассчитан на длительное вложение, а, как считают в NoFOR, это ассоциация, в общем, инвесторов, все-таки это слишком много. И на такой...
1: 5 лет сейчас, да.
0: 5 лет сейчас, и более того, он будет расти со временем, начиная с 27 года, плюс один год будет добавляться к нему, и так это дойдет до 10 лет, что для обычных инвесторов, которые не обладают большим состоянием, может быть проблемой. Ну, что сейчас предлагает NoFOR? Сократить минимальный срок ИИС-3 до 3 лет для инвесторов, которые вносят на такие счета до 1 000 000 рублей в год. Ну, либо сохранить право таких инвесторов на полученные вычеты за взносы при закрытии ИИС по истечении 3 лет с даты его открытия. Ну, то есть все-таки кажется, не потеряли, чтобы преимущество.
1: Да, и вот конкретно эта мера, как мне кажется, для привлечения, ну, скажем так, не мелких инвесторов, но несостоятельных, а чтобы массовый инвестор пошел вот в этот инструмент.
0: Ну, действительно, массовый инвестор и должен прийти туда, если каким-то образом улучшать и упрощать требования к ИИС. И это является предложением NoFOR прямо сейчас. Об этом рассказал президент NoFOR, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Алексей Тимофеев.
2: Мы очень рассчитываем на мораторий, на дальнейшее увеличение срока. В целом же для того, чтобы этот инструмент был удобнее, нужно допустить возможность зачислять текущие пассивные на этот счет доходы на иные счета, так это уже сделано для дивидендов, разрешить возможность снять часть средств на время, занять у самого себя с обязательством вернуть эти средства в течение года.
0: Ну, здесь, наверное, еще стоит пояснить, какие именно преимущества дает ИИС третьего типа. Напомню, что ИИС первого и второго открыть уже просто нельзя. Можно получить вычет с инвестицией в размере 400 тысяч рублей в год, что кажется еще и достаточно привлекательным вариантом, учитывая, что есть и право на освобождение от НДФЛ. Также, если у вас есть ИИС третьего типа, по истечении минимального срока у вас появляется вот получать вычет. А мы знаем, что у правительства есть планы также внести в собственную обязанность платить налоги еще и то, что вы получаете на своих счетах с дивидендов.
1: Пассивный доход, да.
0: Но будем сейчас обсуждать, насколько текущие условия ИИС приемлемы для инвесторов, и можно ли назвать предложение NoFOR, ну, я бы сказала, не конструктивными, но жизнеспособными. С нами на связи инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, мы вас приветствуем. Вот вы как считаете, предложение NoFOR — это уменьшить срок ИИС, либо сохранить преимущество ИИС, даже если люди выходят с него раньше. Насколько это вообще реально?
3: Ну, на мой взгляд, предложения достаточно реалистичные. На мой взгляд, они очень интересные. С учетом того, что у нас сейчас продолжаются инициативы по изменению налогообложения граждан, и при этом стоит цель там по увеличению капитализации фондового рынка, я считаю, что эти предложения очень даже имеют место быть, и будем надеяться, что хотя бы частично они будут приняты.
1: Юлия, а вот в том же NoFOR говорят, что ИИС третий стал привлекательным в основном для состоятельных инвесторов. Ну, во-первых, так ли это? И получается, что эти предложения, они направлены на то, чтобы более массовый инвестор пошел в этот инструмент?
3: Ну, не только более массовый, но в первую очередь, да, я соглашусь с тем, что, безусловно, состоятельные инвесторы рассматривают этот инструмент. Ну, в первую очередь, потому что раньше был лимит в 1 миллион рублей, сейчас этого лимита нет, и состоятельный инвестор может получить достаточно, ну, на мой взгляд, интересную преференцию по налогам. Это первый момент. Второе, то, что я вижу в частной практике, наблюдаю за там клиентами своими, за инвесторами, с которыми я работаю, что, конечно, у состоятельного клиента есть возможность положить деньги на 5, на 6, на больший промежуток времени, то есть выделить из бюджета какую-то сумму, которую положил там на 5 лет, и не трогаешь. У людей, у которых там, ну, меньшие, скажем так, возможности именно финансовые, просто, ну, физически порой нет возможности там запечатать деньги, деньги на 5 лет. Я считаю, что вот это, наверное, одно из основных различий между людьми с большими капиталами и меньшими капиталами. Почему состоятельные инвесторы чаще используют ИИС-3?
0: Ну, мы также посмотрели обзор Центробанка относительно вот практики использования ИИС прямо сейчас. Там нашли интересную строчку, что средний размер брокерских ИИС за квартал первого этого года увеличился. Было 135 тысяч рублей, стало 145. Но при этом 74%.

0: 4% счетов оставались пустыми. В чем причина того, что счета пустуют? Как вы считаете, может быть, люди просто открывают их для галочки?
1: Ну, в том числе имеет место быть такая фишка, то есть можно открыть ИИС, и у тебя 5-летний срок будет идти. На том моменте, когда у тебя появится, например, там 400 тысяч дополнительный, ты положил, там, воспользовался возможностями, которые дает ИИС. В том числе, да, есть такая фишка. Но я считаю, что, скорее всего, это стандартная статистика, то есть мы найдем с вами и на стандартных брокерских счетах, обычные брокерские счета, у которых нет преференций, которые дает ИИС, мы тоже найдем пустые счета. Если мы обратимся к банковским счетам, мы тоже найдем пустые счета, которые там, ну, физические лица не используют.
0: Ну, я то есть это не приговор, да, а такой небольшой лайфхак. Мы, кстати, спросили, в частности, и инвесторов, что они думают о счетах третьего типа, насколько это привлекательно для них. Вот частный инвестор, автор проекта «Таурин инвестиций» Егор Федосов отметил, что уверенные участники рынка, в принципе, не видят проблемы в сроках или в отсутствии возможности выводить деньги.
2: Все налоговые льготы, которые предоставляет государство нам, как инвесторам, просто необходимы. Налоговая нагрузка, она существенная. И тем более сейчас, когда вводится у нас прогрессивная шкала на инвестиции выше 15%. Что касается купонов, это, конечно, больная тема, потому что дивиденды выводить можно, купоны нет. Большой проблемы в этом я не вижу. Это несущественный фактор, открывать счет или нет, или инвестировать или нет.
0: Ну вот, Юлия, услышали сейчас мнение, да, что именно налоговые послабления серьезнее всего привлекают инвесторов, но учитывая, опять же, рекомендации Науфор о том, как можно изменить подход к ИИС, как вы считаете, если послабления останутся, а другие, может быть, в качестве компромисса другие возможности уберут как бы, да, для использующих ИИС, это все еще останется привлекательным инструментом?
1: Я считаю, что да. С учетом того, что мы сейчас в сентябре получили там инициативу от Министерства финансов по дальнейшей налоговой реформе, я считаю, что если эта инициатива будет принята, то ИИС получит больше популярности.
0: Интересно еще понять, вот почему прямо сейчас мы понимаем, что состоятельные люди, как бы, условно говоря, доверяют, да, и на длинное время положить свои доходы, свои деньги, вернее, а частные инвесторы пока, видимо, нет. Ну, либо нет у них этих средств, получается. То есть в чем здесь именно проблема? Сам страх не вывести деньги обратно?
1: Ну, это одна из причин, да, в том числе. По статистике, если мы посмотрим, и, по-моему, кстати, Науфор об этом упоминает, что в среднем банковский депозит открывается до года. То есть мы отсюда делаем вывод, что массовый инвестор может себе психологически позволить, да и порой там и по жизненным каким-то обстоятельствам, на год деньги запереть. Больше, чем год, уже какие-то там возникают иные факторы, что не позволяют инвестору на более длительный срок положить средства.
0: Ну, видимо, работать нужно еще и с психологией инвесторов. Спасибо, это была инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Разбирались в том, какие именно нововведения предлагают инвесторы, чтобы улучшить привлекательность ИИС третьего типа для рядовых инвесторов в том числе. Ну что ж, наша собеседница кажется, что эти идеи жизнеспособны. Посмотрим, что на это скажет Минфин.
3: ЧЕС. Что это значит?
4: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александр Панфилова. Саш, я вот посмотрел, рынок вроде сегодня вначале подскочил, видимо, звонка ждали, да, а потом как-то рост поумерил.
5: Да, действительно, рынок наш тонкий, эмоциональный и очень спекулятивный. Почему никак инвесторы не могут перестать реагировать на эти события? Рос в ожидании звонка, это все драйвило его. И, видимо, рост бы и больше, но вот давление оказало новость об одобрении пакета санкций против России, поэтому реакцию такую мы увидели. На это, что импульс спал.
3: Рынки, итоги.
5: Индекс Московской биржи не удержал сегодня уровень 350 пунктов, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии на 0,4%, закрылся примерно на отметке 2335 пунктов. Рынок наш тонкий, рынок наш эмоциональный. Инвесторы очень реагируют на все заявления и новости касательно геополитики, главное, спекулятивные. Поэтому рос рынок в ожидании звонка президентов России и США, и, видимо, рос бы и больше, и дальше. Но вот Евроньюз Евросоюз сообщили об одобрении 22-го пакета санкций против России. Официально новый пакет ограничений должны утвердить в понедельник, но вот конкретики пока что мало, чтобы обсуждать какое-то влияние на конкретные компании, на рынок. Но на общий сентимент на рынке это, конечно, влияет. Поэтому нельзя сказать, что к вечеру импульс полностью сошел на нет.

0: но он точно сократился. Тем не менее, рынок вырос, поэтому говорить будем в основном о лидерах роста. А в лидерах роста сегодня были акции Глорекса. Они взлетали на 14%, но к вечеру сократили рост до 5%. Что стало поводом? Акционеры одобрили присоединение спецзастройщика НТВО. Это вот стало поводом для бурного роста. Но акции Глорекс, напомню, это не самая ликвидная фишка на российском рынке акций, поэтому поводов удивляться каким-то большим и существенным движением в котировках не стоит. А кто был в лидерах роста из фишек по ликвиднее, так это бумаги СПБ-биржи. Рост на 6% мы увидели. Это, напомню, так называемый Меркоин, то есть бумаги, которые всегда растут при позитивных геополитических новостях и также стремительно падают при негативных новостях. Вышли в лидеры роста сегодня бумаги металлургов. Мечел и Северсталь прибавили 4%, на ЛМК около 3%, ММК 2%. А вообще за неделю акции столяров, вот тройки столяров, самых главных, показали опережающий рост, они прибавили 10%. Но напомню, что бумаги представителей черной металлургии в последние годы потеряли больше многих остальных бумаг на российском рынке. В целом компании сейчас находятся в тяжелом достаточно положении. И в целом поэтому эти бумаги чувствительны к общерыночному сантименту, отыгрывают его смену в ту или иную сторону с более выраженной динамикой. Ну и кто еще подрастал, так это акции нефтяных компаний. Сама нефть сегодня вернулась к уровням выше $100 за бочку. Вот примерно по $102 торгуются сейчас фьючерсы на Brent. Влияет снова эскалация конфликта на Ближнем Востоке, конечно, ну а также прогноз урагана в США. Это может сократить объем нефтедобычи в стране. Ну и посмотрим, кто рос именно из нефтяников больше остальных. Бумаги «Газпромнефти» в моменте дорожали на 2,5%, торговались почти по 600 рублей за акцию, но к вечеру рост нивелировался и закрылись акции с около нулевой динамикой. Отмечу, что драйвит эти бумаги не только дорожающая нефть, но и дивидендные перспективы. Бумаги «Газпромнефти» входят во все подборки инвестдомов, подборки лидеров по дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев, то есть около 16% составляет ожидаемая доходность. Но в подборках фаворитов на рынке акций на ближайший квартал бумаги встречаются не то чтобы часто, но в отличие от тех же акций «Лукойла». Тут у нас та же самая картина: дорогая нефть, ожидания дивидендов, только акции «Лукойла», в отличие от «Газпромнефти», сумели все-таки сохранить свой рост сегодня к вечеру, чуть меньше 2%. Обновили они свои полугодовые максимумы. Ну и в целом это, конечно, одна из самых растущих историй на рынке акций в последнее время. За месяц они взлетели на 14%. Рынок ждет объявления дивидендов «Лукойла» за первое полугодие, причем ждет объявления высоких дивидендов, а не абы каких, основываясь на сильном финансовом отчете. Чаще всего аналитики называют цифры, что доходность составит 9-10%. Ну и отмечу, что на выходных и в начале недели акции также драйвила статья газеты The New York Times о том, что переговоры России и США расширились и теперь включают в себя, цитата, «многомиллиардную нефтяную сделку». Речь идет о продаже зарубежных активов «Лукойла». История эта тянется давно, мы ее активно во всех эфирах тоже давно регулярно обсуждаем, а также потенциальных покупателей, но отмечу, что тут все еще упирается и в то, что продажа-то возможна, но упирается все не только в решение ОФАК, но и в санкции, потому что продать-то они могут, может, и продадут, но как получить деньги, эти полтора с лишним триллиона, находясь под ограничением, это большой вопрос, поэтому если мы видим реакцию в акциях «Лукойла» на такие новости, то спекулятивную и эмоциональную. Отмечу, что бумаги экспортеров и металлургов, и нефтяников растут не только на фоне дорожающего сырья, но и на фоне ослабления рубля. Сегодня он возобновил свое снижение, при этом официальные курсы валют на завтра Центробанк все-таки понизил. Доллар на 25 копеек до 85 рублей 48 копеек, и юань понизил на 5 копеек до 12 рублей 75 копеек. Но я напомню, что официальные курсы валют — это такое зеркало заднего вида, поэтому вероятно, завтра мы увидим снова рост валюты, который она продолжила сегодня, начала она в понедельник после анонса Минфина валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин с сегодняшнего дня уже нарастил покупки валюты в 5 раз. С учетом продаж Центробанка нето покупки, то есть чистые покупки валюты со стороны денежных властей выросли вообще в более чем в 6 раз. 12-12 миллиардов рублей они составят. Ну и, безусловно, это давление на рубль будет оказывать, но мы видим текущие цены на нефть, которые держатся на высоком уровне уже долгое время, поэтому весь вопрос в том, сколько сейчас у экспортеров валюты на руках, с каким лагом до них дойдут высокие цены на нефть и какую часть валютной выручки они решат продавать. Все-таки чаще всего в наших эфирах звучат мнения о том, что это должно нивелировать рост покупок со стороны Минфина, поэтому если мы берем стратегии брокеров на четвертый квартал, то в основном это диапазон 85-87 рублей за доллар, то есть в целом Это те же самые уровни. Ну, конечно, компании закладывают разные сценарии. Финам сегодня опубликовал два сценария. Негативный подразумевает ослабление рубля до 90-95 рублей за доллар. А сценарий возможен приведение новых жестких внешних санкций. И в этом случае инвесторы начинают задумываться о валютных активах в том же там, в целях хеджирования валютных рисков. А в цифроброкере нам сегодня рассказали, что фиксируют спрос на эти активы со стороны клиентов. И подробнее об этом старший персональный менеджер цифроброкера Мария Абрамова.
1: Клиенты, которые раньше покупали валюту и хранили ее в наличных, либо просто на депозитах в банке, сейчас они не получают уже такой доходности, они не гонятся уже за изменением курса, и поэтому мы видим изменения спроса как у клиентов, так и на фондовом рынке, именно в валютных инструментах, которые дают доходность. Не только изменение курсовой разницы, но и какой-то гарантированный процент. Поэтому, соответственно, мы своим клиентам, тем, с кем мы работаем, предлагаем рассматривать не просто покупку валюты, а, например, если мы говорим о долларе и евро, это покупка замещающих облигаций. Если мы говорим про юань, то, соответственно, можно покупать также юаневые инструменты в виде облигаций, где также фиксирована ставка. Она на текущий момент примерно 8-9% годовых. Для клиентов это достаточно интересно.
0: Ну вот заговорили мы про облигации, правда, валютные. Среда – традиционно интересный день для рынка госдолга, поскольку именно в этот день Минфин проводит свои аукционы по размещению облигаций федерального займа. Надо сказать, что рынок особо этого не заметил. Индекс RGBI по итогам основной сессии прибавил 0,08%. Минфин сегодня разместил 252-й выпуск ОФЗ с фиксированным купоном с погашением в 33-м. Напомню, что в прошлый раз размещение короткого выпуска не состоялось. Не согласилось ведомство на премии, которую запрашивал Минфин, но вот сегодня разместил сначала на 40 миллиардов, а потом и вообще с доп. Размещением более 80 миллиардов составил это размещение.
2: Саша, вот ты завершала про ОФЗ. Есть спрос, интерес к ним?
0: Есть что, простите?
2: Интерес, спрос,
0: да, да, конечно, да, вот я не успела сказать, что размещение составило 80 миллиардов по итогам дополнительной сессии, но спрос составил 134 миллиарда рублей, то есть довольно-таки большой спрос, но вот инвесторы все-таки оценивают бюджетные риски, вероятный навес со стороны Минфина, то, что Минфин будет увеличивать свой объем заимствований, поэтому просит еще большую доходность. Да, Минфин, конечно, это активно не соглашается.
2: Но ему потом долг обслуживать.
0: Конечно, ему потом долг обслуживать, и поэтому вот тут такой поиск рыночного баланса происходит. Ну, в целом правильно, что происходит, но отмечу, что еще рынок госдолг, он зависит не только от бюджета, но и от ключевой ставки. Вышла недельная инфляция, но вот рост цен ускорился, 0,95% составила, то есть проинфляционные риски растут.
2: Спасибо. У нас в студии была финансовая обозреватель РБК Александра Панфилова.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
5: Бешеные деньги.
4: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через 2 года за 1 доллар давали 200 континентальных. А еще через 3 года уже 1000. Именно на дне, не отличавшийся большим умом Декстер, решил, что это инвестиция и надо следовать примеру соседей. И по полной вложился в провальную валюту. Казалось, парня ждет полная фиаско и тяжелая беседа с женой. Но не так-то было. Спустя несколько лет американские власти решили обменять эти списанные со счетов фантики на гособлигации по курсу 100 к 1. Бестолковый инвестор тут же увеличил вложения примерно в 10 раз и стал миллионером. А потом еще и приумножил состояние серии сделок, фантастически нелепых и удачных одновременно. Об этом я расскажу в следующий раз. Словом, выкрученная на максимум удача иногда компенсирует нехватку знаний. С вами был Глеб Каланов. Помните, рынок не всегда вознаграждает самых умных.
5: Бешеные деньги. Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе, кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. В пятницу в 15:30 на радио РБК. Куда путь держишь, лидер?
6: Вы хотите прийти к умному агенту, который в диалоге сможет провести меня через все этапы сделки.
7: И даже больше, я хочу подобрать подарок бабушке. Мы делаем систему, которая позволит решать задачи на большом уровне абстракции. Я еще не знаю, что мне надо, но я хочу эту задачу решить.
8: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
9: Да, я в деле.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
10: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
11: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
8: Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
8: 19 сезонов «Формулы-1», 306 гран-при и 91 грандиозная победа. Так выглядит наследие легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Его имя стало синонимом железной воли и безупречного мастерства на трассе. Установив планку в 77 быстрейших кругов за карьеру, Шумахер зафиксировал достижение, которое до сих пор не превзошел ни один пилот в мире.

0: 19:30 в столице.
1: Час. Что это значит?
2: В ближайшие полчаса обсудим, что соискатели стали массово откликаться на вакансии даже вне своего опыта. У практики появилось название «Doomjobbing». В России это явление пока новое, на Западе с ним уже знакомы. Ну и поэтому спрашиваем, в частности, вас тоже, как вы считаете, насколько вообще какие способы поиска работы самые эффективные? Пишите нам в Telegram в Макс.
0: Ну и кроме того, поговорим о разводе между Сергеем Шишкаревым и Росатомом. Ну, так мы игриво об этом говорим. В чем суть? Закрыл Росатом покупку 51% группы.

0: этапы дела, подробности этой истории будем обсуждать буквально через несколько мгновений после новостей. Ну а с новостями у нас в студии уже Артем Самойлов.
1: Половина восьмого в столице. О самом главном к этой минуте. Цены в России за неделю выросли на 0,96%. С начала года на 5,94%. Это свежие данные Росстата. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодоовощная продукция, а также сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросли коммунальные тарифы. Вода, отопление, электричество от 12 до 17%. Отдых на юге России, наоборот, стал заметно доступнее. Россия полностью приняла мирное предложение США по Украине, и на прошлогоднем саммите в Анкоридже ее совесть чиста. Такое заявление сегодня сделал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, не вина Москвы, что американцы не смогли устоять перед давлением Европы, которая похоронила договоренности. Комментируя идею трехсторонних переговоров, Лавров напомнил об украинских ударах в период выборов в России. Миканское оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией в ближайшие дни направят на рассмотрение турецкого парламента. Работа над документом завершена, и процесс достиг зрелой стадии. Соглашение подписано 2 месяца назад. Нападение на любую из трех стран считается нападением на всех. Турция и Пакистан уже готовы развернуть силы в Саудовской Аравии. Финляндия может поднять пенсионный возраст до 70 на полгода для каждого следующего поколения. Минфин хочет удержать госдолг, который вырос до 90% ВВП. По плану урезать соцобеспечение, медицину, образование, сократить муниципалитеты. Ожидаемая экономия около 220 миллионов евро. Пока это только проект, решать будет следующее правительство. Это были новости. Далее в эфире радио РБК о закрытии Росатомом прецедентной сделки по выкупу доли группы компаний «Дело».
0: Ну что, развод завершен, как мы уже сказали. 7 октября Росатом закрыл покупку 51% группы «Дело» у Сергея Шишкарева и стал владельцем 100% ее управляющей компании.
2: Ну, конечно, эта сделка многое значит для рынка. И прямо сейчас в студии обозреватель РБК Герман Костринский со всеми подробностями о том, что теперь и почему, и какое значение, опять же, да, можно обозначить у этой сделки. Герман, ну ты внимательно следил за тем, как проходили события. Расскажи, к чему мы пришли в итоге? Какая расстановка сил на рынке теперь?
3: Расстановка сил следующая. У Росатома в собственности находится практически вся группа Феска, там 92,5%. Остальные доли у миноритариев. Это крупнейшая контейнерная судоходная компания в России, плюс наземные логистические активы. У них есть порты, у них есть наземные ЖД-терминалы, фитинговые платформы, на которых переводятся контейнеры. И теперь 100% группы «Дело». То есть Росатом получил такой два огромных холдинга, в принципе, очень близкие, да, по своей деятельности. Разница только в том, что «Дело» крупнейший оператор на железке, благодаря трансконтейнеру, и который они выкупили у РЖД, кажется, 6 или 7 лет назад. А «Феска» — это крупнейший оператор на море. Вот, и, конечно, стоит рассчитывать на какую-то синергию, но, насколько я знаю, в «Росатоме» пока ближайший год или даже полтора планов вот такого юридического объединения этих двух групп нет. А почему? Потому что, ну, в принципе, если делать это быстро, то появляются риски, управленческие риски, как бы работы вот с такой большой компанией.
2: То есть нужно еще приспособиться к тому, что теперь в портфеле так много активов?
3: Да, к тому, что это... Так, настолько большие две компании, да, то есть надо понимать, как где-то можно порезать какие-то расходы, где оставить.
0: Ну, как ее управлять.
3: Как ее управлять, в принципе, да.
0: Ты знаешь, вот, мне кажется, для слушателя, может быть, неподготовленного или который не знал об этой сделке...
3: Предысторию?
0: Может, даже не предысторию, а как будто бы для Росатома не совсем профильный актив, да, логистика, казалось бы. Какая там логика? Она же есть на самом деле.
3: Да, логика есть. Несколько лет лет назад, кажется, в конце 2018-го, Росатом по распоряжению правительства Российской Федерации получил в управление СМП «Северный морской путь». И вот здесь началась, в общем, такая большая логистическая история Росатома. То есть корпорация, которая занималась только атомной энергетикой, она зашла на логистический рынок.
0: И атомными ледоколами, собственно, потому и СМП.
3: Да, да. СМП получил, Росатом получил, потому что одна из дочек Росатома – это ВГУП «Атомфлот», который управляет атомными ледоколами. И как бы было принято решение, что, наверное, вот эта корпорация лучше всех справится с этой сложной государственной задачей. Вот. И после этого Росатом начал постепенно прирастать. То есть в конце, кажется, 23-го года они получили ФЕСКО, которая была национализирована. Ее забрали у Зиаудина Магомедова и партнеров, кажется, за год до этого. А за несколько лет до того они вошли в дело Сергея Шишкарева и получили там около трети акций, потом довели до почти половины, 49%.
2: У нас, кстати, есть комментарий гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Вот он говорит, что главный результат вот этой сделки – это объединение дела с другими логистическими активами госкорпорации, включая как раз ФЕСКО. Ну и меняется при этом инвестиционная привлекательность актива.
4: Во-первых, это серьезная экономия на инвестиционных процессах, на отсутствие дублирования в системе управления и направлениях дальнейшего развития. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера, очевидно, недофинансирована, и нам предстоит большая серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций в развитие судостроения, в развитие морской логистики, в развитие портовой инфраструктуры.
0: Герман, я так понимаю, что вот эта сделка с DP World, она тоже собственно, в этом же ключе?
3: Это параллельный трек, и Росатом, насколько я знаю, рассчитывает до конца года закрыть эту сделку. По этой сделке Росатом передаст совместное предприятие DP World свою долю ФЕСКО, а DP World несет денежные средства. И, собственно, вот пока непонятно, как женить эти два актива, потому что ФЕСКО уже обещана DP World, а дело как бы, ну, хорошо бы туда включить, но непонятно, как это структурировать.
2: Ну, как минимум, эксперты в нашем эфире также отмечали, что сейчас дело, которую закрыли в Росатоме, формирует дополнительные возможности и усиливает переговорные позиции Росатома как раз вот в рамках сделки с DP World. Спасибо, это был Герман Костринский. Рассказал нам о том, как изменился логистический рынок после сделки, года для этого рынка, по крайней мере. Росатом закрыл покупку 51% группы дела у Сергея Шишкарева. Ну вот, как отметил Герман, появляется теперь у Росатома активы буквально на всех возможных пространствах в России.
0: Ну, а у нас в студии был обозреватель РБК Герман Костринский. Герман, спасибо. Ну и буквально через пару мгновений о том, что же такое все-таки думджобинг, подробнее уже об этом поговорим и какие есть предпосылки у этого явления, которое пришло с Запада в Россию.
5: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АОДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
5: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Сегодня обсуждаем бесконечный поиск работы. Это стало также и темой нашего общения с вами, наши слушатели. Спрашиваем вас, какой способ работы, какой, вернее, способ поиска работы вы считаете самым эффективным. Пишите нам в Телеграм и в Макс. Но, как уже говорили, все это связано с думджобингом. Новое явление в России, когда откликаются даже на вакансии, для которых нет опыта у кандидатов, но, тем не менее, остановиться делать это люди не могут.
0: Да, вот за такой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, пожалуй, растущая конкуренция, ну и непонимание того вообще, как пройти отбор. Вот при этом эксперты, это знаешь, Ян, любопытно, как оценивают это явление, они говорят о том, что отправить резюме туда, где тебе на самом деле не хватает опыта, это не всегда такая уж плохая стратегия. То есть иногда это реально работает, как ни удивительно. Почему? Потому что работодатель реально может быть готов тебя дообучать. Если ты не подходишь полноценно на эту вакансию, но подходишь по каким-то другим критериям.
2: А мне сразу синдром самозванца здесь приходит на ум, когда человек считает, что у него недостаточно опыта, но все-таки он пересиливает себя, и выясняется, что все прекрасно было на самом деле. Но вообще эта тема, в ней есть довольно много противоречий, потому что и даже HR-эксперты говорят, что на самом деле не так уж плохо, когда кандидат пытается везде попасть. Да, возможно, дополнительная нагрузка на агентство, но для кандидата стратегия в чем-то может быть и выгодная. Но будем разбираться, вообще нужно ли справляться с этим явлением.
0: И что за ним стоит.
2: И что за ним стоит, тоже выясним. С нами на связи гендиректор кадрового агентства «ПРО-персонел» Татьяна Далекова, а также руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
0: Татьяна, первый вопрос к вам, наверное, по этой теме. Вот на ваш взгляд, что чаще стоит вот за этим явлением, когда люди сначала читают подряд все вакансии, а потом могут и откликаться на все подряд, неважно вообще, соответствует это их опыту или нет.
8: Да, добрый день. Вы знаете, сейчас тенденция на самом деле есть такая, что кандидаты вот просматривают постоянно и с элементом тревоги начинают отправлять резюме на все позиции. Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 26-го года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий сократилось в 2 раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, такой самый, наверное, бизнес-сезон с точки зрения подбора персонала, развития компании.
0: Ну, то есть это психологический эффект, тревога просто, да?
8: С одной стороны тревога, а с другой стороны нету вакансий, нету работы. То есть мы сейчас как раз столкнулись, что сейчас, вот как принято говорить, рынок работодателя. То есть количество вакансий существенно сократилось. Да? Компании сейчас вот обрабатывают то, что нанимали, обрабатывают свои финмодели. Да? То есть нет вот этого активного развития, как это было там год назад. Поэтому тревога, да, но фактически нет просто работы у людей. А кто работает, не так сейчас часто меняют, да, как ранее. То есть кто работает, тот держится за места, а вот кто не работает, и тот очень активно начинает лишь бы куда-то, скажем так, найти какую-нибудь работу найти. Угу. Это даже, наверное, касается вот среднее звено. Да, вот не рабочий персонал, который все говорят безработицы, а вот именно офисный такой, офисно-культурный персонал.
0: Офисные менеджеры.
8: О, да. Угу.
0: У нас также на связи Алексей Фирсов, руководитель Центра социального проектирования «Платформа». Алексей, вот мы говорили сейчас там скорее о психологических факторах, которые на это влияют. А есть ли какие-то социальные причины, которые делают вот такую массовую рассылку привлекательным поведением?
9: Ну, я думаю, да, можно выделить еще несколько факторов, не отрицая те, которые были названы. Может быть, те, которые назову, они более длительные. Выросла мобильность, конечно, людей. То есть стремление врасти в компанию, сжиться с ней, прожить с ней 5, 7, 10 лет, это уже не для молодежи, и история встал и пошел, она работает. Но, кстати, пойти надо куда-то, и вот, условно говоря, тестирование разных вариантов, восприятие мира как лотереи, где можно вытащить билет, это одна история. Второе ощущение, опять же, этого слоя, какой-то легкости входа в любую профессию. Мы тут, конечно, сильно переборщили, но мы, это имеется в виду в целом культура, с софт-практиками, софт-скиллами, так сказать, там достаточно уметь хорошо общаться и, там, условно говоря, выполнять ряд таких ритуалов, чтобы сойти за хорошего управленца.

0: противовес хардовым практикам. Вот, и история о том, что ты можешь быстро встроиться в любую нишу, особенно когда появился искусственный интеллект, когда быстро можно составить видимость компетенции или быстро подготовить, опять же, внутри есть нейросетки, хорошие резюме и так далее, это тоже как бы создает иллюзию того, что можно быстро входить в разные профессиональные ниши без каких-то фундаментальных основ.
1: Ну, то есть автоматизация, да, в некотором смысле.
0: Да-да, в некотором смысле вот такая, в общем-то. И в целом такое игровое ощущение жизни, вот как бы игры. А давайте я попробую, мир как лотерея. Вот может быть здесь, а может быть здесь, а мы ничего не знаем. А надо все пробовать, пытаться там, где-то выскочит. Да, такой фактор тоже работает, он связан с той же там высокой мобильностью, готовностью менять, быстро что-то менять и так далее.
2: Алексей, да, вы сказали о том, что это лотерея, что это вдруг повезет. Вот, Татьяна, к вам тут сразу же вопрос. Для людей, которые ищут кандидатов, это тоже удачная лотерея? Или это все-таки скорее нагрузка, которая действительно, из-за нее можно потерять реально стоящих кандидатов?
3: Вы знаете, с одной стороны, конечно, это нагрузка, да, потому что обрабатывать это, как бы количество сейчас резюме увеличилось там в разы. На одну вакансию сейчас приходит около там 150 кандидатов, и обрабатывать это достаточно сложно. Но с другой стороны, также HR-команды внедряют уже тоже искусственный интеллект, и очень многие базовые процессы, особенно первичный осмотр кандидатов, делают уже чат-боты и фильтруют. Если есть повторы, да, просто не пропускают этих кандидатов.
2: То есть я правильно понимаю, что со стороны...
1: У нас получается автоматизация и с одной стороны, и с другой.
2: Нейросети ищут и подаются на вакансии.
3: Да, вот получается именно так.
1: Татьяна, а вы знаете, что мне интересно в этой истории? Вот смотрите, когда мы говорим про doom-jobbing, простите, я все-таки хочу разделить три стратегии. Первая – это когда человек разумно немного расширяет сферу поиска. То есть он смотрит не только прямые вакансии, но и те, которые пограничны, куда он, в принципе, со своими компетенциями может вполне попасть. Вторая стратегия – это когда человек сознательно делает просто массовую рассылку, чтобы получить как можно больше откликов. А третье – это уже тревога, когда это уже, ну, наверное, какое-то болезненное состояние. Вот как вам отличить одного от второго, от третьего?
3: Ну, вы знаете, вот первая стратегия, когда кандидат, скажем так, делает переход, такой кроссфункциональность между отраслями, это, на самом деле, это хорошая стратегия, и наоборот, мы кандидатам говорим, делайте такие кроссфункциональные переходы, потому что это вот компетенции нарабатываются, и такие кандидаты на самом деле видны, и вот мы, как HR, таких кандидатов видим, и с удовольствием всегда как-то вытаскиваем, да, из поля всего. Потому что даже сейчас работодателям нужны такие люди из разных вот отраслей.
1: Ну, а по каким критериям? Вот как одного от другого отличить?
3: Вы знаете, вот между HR-ами, опять-таки, или HR вручную, или через чат-боты, мы уже видим дубли, да, и у нас часто даже между собой девчонками, вот там, HR-ами говорим, смотрите, опять прислался, да, то есть опять резюме. То есть когда часто повторяющийся кандидат, ну, он просто уже банится, да, и ставится в стоп, скажем так.
2: Ну, то есть думджоберов все равно отсеивают?
3: Отсеивают, конечно, отсеивают. Отсеивают, да. Видно, что... Вы знаете, здесь все-таки искусственный интеллект, вот Макс, молодец, да, он видит повторяющееся поведение и уже после этого кандидата не предлагает. И очевидно, где кандидат работал в одной сфере, в другой, и потом вот он на разные позиции подает, да, но не, там, не по 15, скажем так, резюме, а по одному кандидату.
1: Ну, в общем, это видно. Алексей, вот вы ранее, когда отвечали на первый вопрос, говорили о том, что автоматизация, мобильность, а можно ли в связи с этим делать вывод, что вот этот doom-jobbing – это поколенческая особенность, и характерна она скорее для молодых людей и не характерна для тех, кто постарше?
0: Ну, в принципе, возможно, да, но я бы здесь все-таки делал бы скидку на то, что и у старших поколений возрастает чувство неуверенности. Когда компания активно артикулирует то, что нет длинного горизонта планирования, то, что нужно проводить оптимизации, нужно сокращать и так далее, сидит человек, который уже, несколько десятков лет уже на рынке труда, но не чувствует, что не знает, что с ним дальше будет. Вот его желание как-то утвердиться, как-то посмотреть другие варианты, просто потому что ему дышит вот в затылок эта опасность, что его самого уберут, и дальше он окажется просто в незащищенной ситуации на рынке, да, может быть, его тоже подталкивает. Хотя в большей степени, я согласен, это молодежь. У меня, знаете, как

0: работодателя, в том числе, не только социолога, появился простой навык. Я вот, когда приходят ко мне претенденты, мы периодически берем людей, я говорю, что, вы знаете, меня меньше всего интересует ваше резюме. Потому что мы все научились их рассылать, составлять, композировать и так далее. Только практика, только первые там, месяцы, условно говоря, как проектные работы показывают, насколько человек готов. И вот все остальное уже не работает. Никакие виртуальные вещи не говорят о силе кандидата.
1: Ну, Алексей, тут вообще хочется понять, и к Татьяне я тоже с этим вопросом обращусь. Нужно ли в итоге бороться с этой практикой? Ну вот она уже сложилась. Люди переживают, что не смогут устроиться на работу. Они так или иначе нейросети используют. Это, видимо, не прекратится.
0: Ну, бороться тоже точно не надо. Ну, бороться с этим бессмысленно совершенно, и нет никаких инструментов с этим бороться. Это надо принимать во внимание. Просто любой человек, там, работник, работодатель, должен принимать во внимание, что к нему приходит не потому, что он такой прекрасный, его полюбили, а потому что он оказывается в такой вот системе постоянного мониторинга, поиска со стороны работников, и научиться по-другому подходить к отсеву, по-другому находить критерии.
1: Татьяна, тогда этот же вопрос к вам. Ну и тут я еще, наверное, дополню. У нас даже слушатели отвечали, что они стараются составлять каждое отдельное резюме под отдельную вакансию. То есть, получается, индивидуального подхода тоже уже нет, когда ты смотришь на кандидатов.
2: Нет, на самом деле, это как раз видно, когда кандидат обдуманно, взвешенно составляет резюме на разные позиции. Да, это может быть, не знаю, где-то эта позиция может быть коммерческий директор, а где-то на самом деле эта позиция и компетенции у него хватает, там директор по маркетингу. Да? То есть абсолютно кажется, что это две разные вакансии. И вот таких кандидатов тоже видно, и это нормально, да, потому что люди за опыт, за жизнь приобретают разный опыт, да, и разные компетенции. И как раз бороться не надо с ними, скажем так, знаете как, на базовом уровне с этим и так работодатели, опять через там боты делаются определенные блокировки, да, там через, если там 10 раз кандидат один и тот же попадается, его просто дальше не показывают. То есть базовая воронка, она и так уже вкупна в компанию работодателей есть. И не пройдут эти кандидаты.
1: Кажется, не такое страшное это явление для рынка, как его рисовали.
3: Разобрались.
1: Спасибо нашим собеседникам за эту дискуссию. С нами была гендиректор кадрового агентства ПРО-персонел Татьяна Далекова и руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов. Говорили о думджобинге и о том, насколько это опасно.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Многие из нас, чего уж греха таить, втайне мечтают о волшебной таблетке. Выпил утром, и память стала лучше, мозг стареет медленнее, риски деменции в будущем снижаются. Одним из главных кандидатов на эту роль долгие годы считались добавки омега-3. Но в июне 2026 года вышло мощное клиническое исследование, которое буквально отрезвляет рынок и заставляет понервничать многомиллиардную индустрию БАДов. Ученые 2 года наблюдали за группой добровольцев с высоким риском болезни Альцгеймера. Им каждый день давали ударную дозу омега-3. На физическом уровне полезные жиры честно добрались до цели. Уровень нужных кислот в спинномозговой жидкости вырос на целых 17%. Мозг буквально искупали в омеге. Но чудо не случилось. Когда подвели итоги, ученые развели руками. Ни память, ни мышление участников, ни даже скорость усыхания гиппокампа, главного центра памяти в мозге, вообще никак не отличались от тех, кто пил обычную пустышку плацебо. На первый взгляд это звучит как плохая новость, но на самом деле это хороший пример того, как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего.

0: ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Домашний взлом крипты.
3: Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: РБК тренды.
7: Риск вместо роста.
3: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Ну и у нас начинается такой час для рассуждений, час для разговоров, в том числе и визионерских в чем-то. Поговорим про мечты, Саш. Мечтаешь ли ты? Вот интересно.
1: Мечтаю, конечно. Кто же не мечтает?
2: А кто-то не мечтает.
1: Здесь серьезно?
2: По результатам свежего опроса в ЦИОМ вообще мечтания людей изменились. Были те, кто отмечал, что в принципе не мечтает в этой жизни. Но о чем мечтают люди, как и почему, как это устроено вообще в нашей голове, тоже интересно будет разобраться. Обязательно поговорим об этом с экспертами.
1: Ну и, конечно, поговорим о Нобелевской премии по химии. Сегодня она была вручена. Интересное, что нам это дает открытие и в медицине, и в самой химии. Ну и в целом, оттолкнувшись от этой новости, обсудим, чем живет сейчас наука, химия, за какие открытия дают премии и, возможно, даже какие открытия нас ждут в ближайшие годы, как они повлияют на нашу жизнь.
2: Здесь вот интересно, да, когда Нобелевская премия каждый раз ее вручает, каждый день мы спрашиваем, как это будет на практике работать, и часто ответ звучит так, что мы не знаем, как это на данный момент будет внедряться в нашу жизнь, но однажды обязательно это сыграет. Ну, а у нас уже с нами в студии с новостями Артем Самойлов. Артем, расскажи, а ты мечтаешь?
3: Конечно, кто не мечтает?
2: Главное...
3: Сегодня мечтаю, чтобы поскорее закончился этот рабочий день.
2: Ну, наверное, еще ты мечтаешь рассказать нам самые свежие новости.
3: Ну, это... Конечно. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Курс западных стран на дальнейшую эскалацию вокруг Украины повышает риск перехода противостояния с Россией в самую жесткую фазу. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова. По ее словам, риторика накаляется, обсуждают отправку войск НАТО на Украину и даже подготовку боевых действий за ее пределами. Москва видит в этом серьезный риск. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%, более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области снижение превысило 1%. В 22 регионах топливо подешевело менее чем на процент. В 35 регионах цены поднялись. В Москве плюс 0,7%, в Петербурге плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник, пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. Источник называет шаг рискованным, но шанс на мирное решение остается. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry»

0: Департамента Минцифры Татьяна Скворцова на форуме «Цифровые решения» в единой биометрической системе 55 миллионов пользователей биометрии применяется в биокваринге, оплате транспорта, аренде самокатов и других сервисах. На этом пока все. Далее в программе «Что это значит?» свежие данные Минэко по инфляции после небольшой рекламы.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
3: ЧЕС. Что это значит?
4: Радио РБК. Вы слушаете Радио РБК, и сейчас будем говорить об инфляции. Свежие данные, как обычно, в среду. Традиция уже, да, можно сказать. Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%. Вот это данные Росстата. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь в 0,12%, то есть рост значительный, но понятно, опять же, с чем он обусловлен. В Минэке напомнили, что с 1 октября проиндексировали тарифы ЖКХ. На этом фоне в секторе услуг цены за неделю выросли примерно на 5%.
5: Да, но эффект такой вот повышения тарифов может быть разовым. Следующие 7 дней годовая инфляция замедлится. Впрочем, сохраняется риск того, что показатель по итогам 2026 года будет выше прогноза. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
6: По недельным данным видно, что индексация в среднем произошла где-то там на 14-17%, хотя планировалась индексация на 10%. Возможно, это связано с тем, что вот в текущую выборку попали не все регионы, и выборка оказалась смещенной в те регионы, где индексация была выше, чем по стране. Поэтому возможно, что в следующей неделе недельные данные покажут на то, что все-таки годовая инфляция будет меньше. Но тем не менее, в целом понятно уже сейчас, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ, и по итогам года есть немалая вероятность, что инфляция окажется даже выше 7%. Ну и плюс все-таки нужно не забывать, что более важно будет то, как отреагирует на эту индексацию инфляционные ожидания населения.
5: Это был сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов. Ян, но мы про годовую еще не сказали. Она тоже ускорилась почти на процентный пункт за неделю. Вот 7,17%. Это оценка Минэко. И я обращу внимание и твоих слушателей на то, что это выше прогнозного диапазона. Он был 6-7%. Вот Центробанк ожидает, что на таком уровне инфляция будет и по итогам года. И что там, кстати, с инфляционными ожиданиями?
4: Ну вот Григорий Жирнов как раз сказал, что сейчас интересно посмотреть, как они изменятся. Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Аналитики объясняют это, кстати, топливным кризисом. Ну, а сейчас интересно сказать, наверное, что о чем мечтает Центробанк. Наверное, мечтает Центробанк о том, что инфляция все-таки вложится в прогноз, пока этого не происходит. Ну, а мы сейчас поговорим о том, как мы мечтаем в целом, как мечтают люди и зачем.
3: ЧЕС. Что это значит?
4: ЦИОМ выпустил результаты нового опроса, о чем мечтают россияне. Ну и самый массовый ответ, что 30% граждан России мечтают жить в мире, спокойствии, безопасности и хотят дожить до старости. Но интересно, что в ответах людей все чаще фигурирует желание, осуществление которых зависит не столько от усилий самого человека, сколько от внешних обстоятельств. То есть смещается вот так локус контроля, если говорить социологическими терминами. Но еще, кстати, я посмотрела на разбивку ответов – и что этот пункт, как выяснилось, зависит от возраста. То есть чем младше люди, тем скорее они верят именно в себя,
5: себя да. А чем те, кто постарше, на обстоятельства. Да,
4: ну, вот, чему-то видишь? Научились уже, да. Сейчас будем выяснять, зачем нам вообще мечтать, о чем нужно мечтать, хорошо

0: Это или плохо. С нами в студии ведущий психолог психологической службы Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Виктор Цайтлер. И также на связи с нами профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Елена Рождественская и врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук Анна Прохорова. Ну, вообще, по подбору даже наших собеседников хочется объяснить, что мы с нескольких сторон рассматриваем сейчас явление мечт. Как социальная сторона, так и психологическая, так и нейробиологическая, наверное, да, работа мозга. Виктор, тогда первый вопрос к вам. А если человек не мечтает, это проблема?
1: Здравствуйте. Нет, это вообще никакой проблемы. Точнее, так, извините, если не мечтает.
0: Если человек не мечтает... Ну вот, например, человек говорит, нет у меня никаких мечт и желаний.
1: В таком случае, немножко поправлю свой ответ, это не то чтобы проблема, это скорее особенность, которая много говорит о человеке. То есть на самом деле способность к мечтанию, к фантазированию — это вполне естественный процесс нашей психики. Это, во-первых, нам помогает планировать свое будущее. То есть, условно говоря, я сегодня целый день мечтал о кофе, приехал к вам сюда, с удовольствием осуществил мечту и выпил чашку капучино. Вот это позволяет мне, условно говоря, понимать, чего я хочу, и двигаться к реализации своего желания. Когда человек говорит о том, что у него нет мечты, скорее... Не всегда, но в большинстве случаев речь идет и о том, что человек недостаточно хорошо к себе прислушался и не может сформулировать.
2: А может быть такое, Виктор, что просто человек очень рациональный? Я встречал таких. Они говорят, слушайте, ну зачем мне тратить время, силы свои психологические на какие-то мечтания, нерациональные мысли, фантазии и так далее. Вот фантазии, хорошее слово, да, часто сравнивают, хотя это не одно и то же.
1: Да, безусловно.
2: Мне это не нужно. Я планировать? Да, планирую. А вот мечтать и фантазировать я не хочу.
1: Ну, я могу здесь привести такой достаточно бытовой пример. Например, есть люди, у которых финансовые ограничения достаточно жесткие, и они не могут себе что-либо позволить. Ну, например, поехать куда-то в отпуск. И они себе запрещают мечтать об этом. То есть зачем мне мечтать об отпуске, о поездке куда-то, если я не могу это реализовать? Таким образом... Я спасаюсь от разочарования. И это на самом деле своего рода такая защита от стресса, копинг-стратегия, которая позволяет лишний раз не контактировать с болезненной реальностью. То есть это не про то, что человек рациональный и не расходует ресурсы. Это скорее про то, что человек находится в стрессе, и он выбирает именно такую политику, чтобы этому стрессу сопротивляться.
0: Ну вот эта психологическая сторона. Интересно еще, как это устроено буквально внутри нашего мозга. Анна Прохорова, врач-невролог, с нами на связи. Анна, расскажите, а вообще способность мечтать, она биологически в нас заложена? Может быть, как-то мозг должен просто к чему-то идти?
3: Ну, на самом деле, способность мечтать и мыслить в категориях будущего, в принципе, доступна только человеку. Поэтому просто так в нашем мозге ничего совершенно точно эволюции не заложено. Лишних функций, как говорится, нету. И, соответственно, способность мечтать, она про то, что это, в принципе, определяет вектор человека в плане его движения и, соответственно, его попытка пощупать то будущее и оценить его привлекательность, в том числе для мозга.
0: Ну, то есть мозг считает, что мечтать как бы обязательно. Просто это мы со своей стороны уже психологически разделяем мечты на там большие такие мечты или вот опять же выпить кофе, как Виктор сейчас сказал. А для мозга все одинаково.
3: Ну, опять-таки, для мозга все одинаково с точки зрения процессов. Но с точки зрения стоимости этих процессов, конечно же, разница есть. Поэтому мечтать не вредно, вредно не мечтать, да, вот такая расхожая фраза. Поэтому, да, мечтать полезно. Я бы даже сказала, поскольку это укрепляет те сети, которые, те нейросети, которые отвечают за креативность, которые отвечают за творчество, которые отвечают за поиск различных нестандартных вариантов решения тех или иных вопросов. Поэтому да, это такая прививка от серости и обыденности.
2: Анна, и все-таки...
3: Что мы делаем дальше с этими мечтами?
2: Все-таки эта способность, она откуда возникает? Внутри человека отдельного как-то сама? Или это все-таки некая социальная функция? Вот человек общается с детства, и он, ему это как-то прививают, или он перенимает эту функцию и тоже вслед там, за родителями, за своими там, друзьями начинает мечтать, фантазировать. Как это происходит?
3: Ну, если мы говорим о техническом обеспечении, самого процесса, то, безусловно, в мозге есть структуры, которые отвечают и за этот процесс мечтания и способствуют тому, чтобы он реализовывался в самом мозге. То есть это так называемая default mode network, то есть пассивная сеть режима работы мозга, которая отвечает за наши мысли, за обработку наших внутренних процессов. Ну, и, как мы знаем, любой красивый результат начинается с когда-то возникшей мечты. То есть изначально у нас все эти структуры в мозге есть, но вопрос в том, насколько мы ими будем пользоваться, насколько широко мы ими будем пользоваться, безусловно, зависит от того контекста, в котором развивается тот или иной мозг, мозг того или иного человека.
0: Вот как раз про контекст и про использование тех самых мечт интересно узнать у профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики Елены Рождественской, также на связи, напомню, с нашей студии. Елена, вот есть ощущение, что чем старше становится человек, чем солиднее становится человек, тем более порицаемым, что ли, становится сама фраза «мечта». То есть она связана с некой романтизацией будто бы жизни. А вот взрослый, уверенный в себе человек, он не мечтает, он ставит цели. Вот действительно ли это так происходит? И вообще какая роль мечты в обществе, во взаимодействии с людьми?
4: Спасибо за этот вопрос, он действительно очень интересен. Он показывает нам какую-то внутреннюю динамику, мобильность внутри общества. Мы же должны захотеть перейти с одной позиции на другую, захотеть, чтобы в нашей жизни произошли какие-то события. У кого-то они уже позади, в таком уже приличном возрасте, уже думаешь о другом, потому что и образование позади, и квартира куплена, и дети подросли. Ну то есть в каждом возрасте и в каждом социальном статусе у нас работают определенного рода такие катализаторы наших желаний, я имею в виду в первую очередь социальные желания, занять место под солнцем, быть удовлетворенным этим местом, а если нет, то поменять это место. Поэтому мечты, конечно, имеют разные жанры. Есть мечты, грезы. И понятно, что здесь иллюзорный мир, и нам бы туда сбежать и спастись от этого тяжелого мира с его событиями, макрособытиями. А есть мечты, планы, и они еще предстоят. И мы должны понимать, а каким же способом мы достигнем этого желаемого будущего в этом наборе событий. Поэтому мы должны понимать, что насколько общество в этом смысле прозрачно с точки зрения своих путей, социальных лифтов и так далее. Это две одна нам откроется или никогда вообще в жизни нет. И, конечно, вот в сравнении с мечтами, планами, мечтами, грезами или иллюзиями, есть мечты вполне себе такие стабилизаторы, которые нас устраивают, благодаря которым мы понимаем, что мы заняли то место, которое хотим, и мы лишь расширяем опции, да, и мы вполне можем быть удовлетворены сложившимся положением и так далее, и так далее.
0: Ну, то есть есть, да, несколько таких разделителей мечты или несколько категорий мечты. Вот, Виктор, сразу тут хочется спросить у вас, насколько вообще нужно разделять свои мечты по таким категориям? Согласны ли вы вообще с тем, что вот сейчас сказала Елена про разные способы мечт?
1: Абсолютно согласен, потому что, опять-таки, фантазирование, мечты, планирование – это разные инструментарии, которые психика использует в разных ситуациях. Например, есть магическое мышление, когда мы надеемся, что случится что-то от нас независящее, да, вот самый такой расхожий пример, это как в детской песенке пелось «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». То есть что-то случится, бац, и у нас все будет хорошо. Есть планирование, когда я имею мечту, и я к ней двигаюсь. То есть это некий план, который я под свою мечту подгоняю. Самый, наверное, такой для меня лично красивый пример – это Шлиман, который мечтал выкопать Трою с детства, и в итоге он спланировал экспедицию, да, и нашел Трою, благодаря чему у нас вот сейчас есть прекрасный фильм Нолана.
2: Анна, вот в связи с этим к вам вопрос. А есть ли какие-то исследования, которые вот прямо на цифры показывают, что действительно способность к мечтаниям могут повышать эффективность, могут способствовать тому, чтобы человек добивался своих целей? Как-то вот этот вопрос изучается именно с точки зрения мозга?

0: Да, безусловно, таких исследований достаточно много, и более того, эксперименты, они показывают, что когда человек размышляет о своем будущем, при этом без потери, безусловно, критичного отношения к этому будущему, то он переносит это будущее, то поведение, которое поможет ему туда продвинуться, в свое настоящее. То есть он гораздо более четко придерживается каких-то шагов, которые позволят ему туда прийти. Есть такое понимание в нейронауке, называется временное дисконтирование. Это о том, что отдаленные результаты для мозга менее ценные, чем то, что он может получить прямо сейчас. Ну, например, на простом таком бытовом примере, каждый день откладывать деньги для того, чтобы поехать в отпуск, о котором я мечтаю, это сильно сложнее, чем потратить эти деньги здесь и сейчас, допустим, во время какой-то распродажи, да, потому что тут я получаю удовольствие сразу идет тот же самый выброс дофамина. А вот эта отсроченная история, она для мозга слишком далеко и непонятна. Так вот, когда мы действительно регулярно обновляем свой будущий, скажем так, свою будущую картину и держим на ней фокус, то, естественно, в настоящем мозгу проще придерживаться тех действий, которые связаны с двухступенчатой силой воли. Сделаю сейчас для того, чтобы результат был потом.
1: Ну, Анна, тут вот Виктор уже упомянул магическое мышление, когда мы пытаемся связать вообще причины, явления, все путается между собой, мы считаем, что что-то извне повлияет на нашу жизнь. А вот интересно, с точки зрения эволюции, с точки зрения развития мозга, почему у нас вообще не отпадает тогда способность мечтать? Потому что, понятно, раньше когда-то люди не знали, что мир устроен вот так, как он устроен. Они не объясняли себе разные процессы, происходящие в нем, не знаю, деяниями богов. А сейчас мы вроде как более рациональны, то есть мы больше связаны с реальностью и с собственным влиянием на эту реальность. Поэтому, но вот этот вот инструмент не отпал, никуда не делся.

0: То есть это не про магическое мышление, а как раз-таки про рационализаторские векторы. Но а то, что касается магического мышления, человеку всегда хочется снять с себя часть ответственности и переложить его, эту ответственность, вернее, на кого-то или на что-то. И таким образом я предполагаю, что прилетит тот самый волшебник на голубом вертолете, и мне ничего не нужно делать. Это снимает с меня тот груз ответственности, тот груз тревоги, тот стрессовый момент в плане напряжения, когда все зависит только от меня. Это первое. А во-вторых, когда мозг представляет желаемое событие, то мы уже заранее переживаем часть связанных с этим событием эмоций. Это иногда описывается как предпереживание будущего, предпереживание, да, то есть вы представляете, например, встречу с близкими после долгой разлуки, хотя самой встречи еще нет, но вы о ней мечтаете, проживаете эти теплые ощущения, и это тоже очень приятно, это тоже очень ценно, это называется предвкушение, да, то есть вот такое предвкушение, которое в том числе, от которого в том числе зависит наше состояние счастья, поэтому это тоже очень важный инструмент, если правильно им пользоваться.
1: Елена, а к вам вопрос. Вот мы сейчас говорим про мечтания отдельных людей, а можно ли говорить о том, что общество в целом может мечтать? И можно ли говорить о том, что, ну, например, некоторые формы культуры, там, фантастика, да, книги фантастика, кино фантастика, это некая сублимированная форма общественных социальных мечт?
2: Ну, конечно, все укоренено в национальных культурах и национальных историях. Поэтому мы говорим о том, что есть американские мечты, есть русские мечты, равно как и французские, очевидно, и далее по списку. Но вот, конечно же, нам интересно посмотреть собственное зеркало и что задерживается из смыслов в этой русской мечте. И здесь есть своеобразие, здесь есть запрос на такую, знаете ли, представление о справедливом мире и безопасности. То есть мы готовы не на все, а бы что, а вот чтобы это было справедливо. И потерять эту ценность мы не хотим. Несмотря на то, что глобальный мир, глобальный рынок подвигнули нас, и особенно молодежь, к такому прагматическому повороту и личному успеху, тем не менее личное благополучие мы ценим вот

0: мечты и что это?
1: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
2: Технологии и тренды.
3: Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект и устроил ажиотаж вокруг интернет-адресов Словении. Предприниматели и перекупщики скупают домены с окончанием .si. Вообще эти буквы обозначают страну, но теперь покупатели рассчитывают, что они станут вывеской следующей волны стартапов. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как одно заявление превратило обычные адреса в предмет спекуляций. Все началось в сентябре на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, поэтому американское правительство будет говорить «суперинтеллект». По-английски «superintelligence», а сокращение.

0: около 46 тысяч таких адресов. Для сравнения, в августе примерно 3,5 тысячи. Получается, месячный объем вырос примерно в 13 раз. При этом регистрация адреса еще не означает запуск продукта. Компания Netcraft обнаружила, что больше половины доменов уже выставили на перепродажу. Покупатели пытаются заранее занять названия, которые впоследствии могут понадобиться компаниям. Похожая история уже произошла с доменами .ai. Они принадлежат карибской территории Ангилии, но совпадают с английским сокращением «искусственный интеллект». На волне популярности нейросетей такие адреса стали востребованы у технологических проектов. Так или иначе, новое название еще должно прижиться, а торговля адресами уже идет. Пока мы обсуждаем, каким будет суперинтеллект, кто-то продает его будущую вывеску. И главный вопрос для продавцов – появятся ли компании, готовые платить за красивое имя?
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества. Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Дэнс. Что это значит?
1: Ну а мы продолжаем, и в эти ближайшие полчаса обсудим подробнее Нобелевскую премию по химии, за что ее вручили, что она нам дает на практике. Ну и поговорим, конечно, о том, куда движется в целом химия, за что в последние годы дают премии Нобелевские, в том числе по химии, и что это дает всем нам и обществу, и каждому отдельно из нас.
2: Да, конечно, здесь обсуждение Нобелевских премий каждый раз интригует в том, увидим ли мы реальный результат и как скоро от того или иного открытия. Будем выяснять, с нами в студии уже наш обозреватель Мария Городилина, которая обязательно расскажет нам все нюансы нового.

0: новых открытий. Совсем скоро мы к этому вернемся. Но нужно что еще, наверное, сказать, что накануне мы говорили про физическую премию, премию по физике.
1: Ну, у нас неделя Нобелевская, да, и завтра, и послезавтра тоже будем наверняка говорить.
0: И там, когда мы говорили про премию по физике, мы говорили, что она позволит нам, вернее, открытие, которое совершили благодаря людям, которым вручили премию, позволит нам узнать что-то о Вселенной. Но, судя по всему, и премия по химии тоже приближает нас к открытию каких-то невиданных ранее вопросов. Но, как выясняется, как мы уже успели обсудить, еще многое предстоит нам узнать благодаря этому открытию.
1: Об этом мы поговорим после новостей, а как раз с ними в студии у нас Артем Самойлов.
2: Половина девятого в столице. О самом главном к этой минуте. Хамамчевский суд Москвы отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. По данным РБК, его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева, главы компании «Гермес». Следствие считает, что деньги были частью оплаты по контрактам на обслуживание парка и его филиала в Кронштадте на общую сумму более 1,4 миллиарда. За это руководство парка помогало компании получать новые заказы и не мешало выполнять уже подписанные. Главы МИД стран СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает МИД России по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества в Туркмении. Следующая встреча пройдет в апреле в Бишкеке. Напомню, в эту пятницу в Туркменбаши состоится заседание Совета глав государств Содружества, в котором примет участие Владимир Путин. Второй пилот Fly Dubai хотел захватить самолет еще летом. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, он признался следователям, что собирался направить лайнер в здание аэропорта Бен-Гурион в июле, но отказался, переживая за жизнь кого-то на борту. Причиной он назвал ситуацию в секторе Газа. США изменили правила для авиадиспетчеров из-за инцидентов с вертолетом Трампа в августе. Marine One едва не сблизился с пассажирским самолетом, а позже потерял связь с диспетчерами. Теперь о вылете вертолета будет дополнительно уведомлять Координационный центр безопасности воздушного пространства Вашингтона. Предупреждать диспетчеров по-прежнему нужно за 3 минуты. Это были новости. Далее в эфире радио РБК в программе «Что это значит?» узнаем, за что в этом году дали Нобелевку по химии.
3: Реклама. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: ЧЕС. Что это значит?
1: Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Награду получили француз Андрей Каган и японец Кен Сасаи за открытие, цитата, «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Ян, мне кажется, я под конец дня уже выучу наизусть, за что получили француз и японец Нобелевскую премию.
0: Я замечаю, что с течением эфира ты все быстрее начинаешь произносить эту фразу, то есть у тебя получается к ней привыкать. Но премия в этом году 12 миллионов шведских крон, это около 1,5 миллиона долларов, сумма делятся поровну между 2 лауреатами. Но почему это открытие называют решением асимметричной загадки химии и как оно меняет фармацевтику, разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Она с нами в студии. Маш, ну расскажи нам для начала значение вот этой фразы, которую Саша, как мы выяснили, уже выучил наизусть. Нелинейные эффекты автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.
5: Ну, я надеюсь, что подробно значение уважаемые эксперты опишут. Я постараюсь рассказать о том, что значит открытие на таком бытовом языке. Итак, значит, химия – это синтез, то есть создание, да, каких-то веществ. И при синтезе смешивают зеркальные молекулы, левую, правую. И в некоторых областях это достаточно критично. Вот, например, в фармацевтике одна молекула может лечить, а другая молекула схожего вещества, она может быть бесполезной или даже вредной, может быть ядом. И ученые смешивали все это, в общем, проводили проводили эксперименты и выяснили, что если с помощью катализатора вот эти вот зеркальные версии смешивать, то продукт может оказаться чище самого катализатора. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфай, не единственное, за что присудили премию.
6: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года – очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
1: Маш, ну это было все про теорию, давай про практику. Насколько я понимаю, вот все эти открытия, они меняют производство, в частности, лекарств, каких-то там других веществ, ароматизаторов и так далее. Как именно?
5: Ну, в первую очередь, это актуально для фармкомпаний, это инструмент оптимизации для них. Если они знают, что какая-то реакция нелинейная, они могут с помощью этих технологий подбирать состав катализаторов и на выходе получать, получается, максимально чистую молекулу, а мы будем получать, выходят максимально чистые лекарства, без примесей, без каких-то побочных эффектов. Ну и, естественно, себестоимость продуктов должна снизиться, и, возможно, снизится тогда и цена для потребителей. Нобель в этом году – это не только про индустрию и инструменты для нее, но и ответ, возможный, конечно, ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
7: Важно это и для фундаментальных дисциплин, но в частности реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются, и поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
5: Ну, добавлю, что за свои исследования, как вы уже сказали, ученые получат рекордную награду в смысле финансов. Это 12 миллионов шведских крон, почти 1,5 миллиона долларов. Вот. И физики тоже такую получали вчера, один физик. А французу и японцу им придется
1: 850
5: делиться.
1: 850 тысяч долларов, получается.
5: Неплохо тоже.
1: Маш, спасибо. У нас в студии была Мария Городилина, обозреватель телеверсии ЧЕС. Маш, у тебя вообще на этой неделе, ну, сегодня и вчера точно сложная задача. Вчера ты сидела между двумя физиками и рассказывала нам простыми словами про сложные вещи, а сегодня между двумя химиками. У нас в студии уже наши эксперты. Это Чусов Денис, профессор, заведующий базовой кафедрой
0: помогу тебе, Саш. Заведующий базовой кафедрой элемента органической химии Института элемента органических соединений имени Несмеянова РАН Высшей школы экономики Денис Чусов и также младший сотрудник НХС РАН Мария Рындык. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Но, возвращаясь опять же к тому, что сейчас нам рассказала Маша, звучит так, как будто Нобелевскую премию по химии, ну, вернее, то открытие, которое было сделано, действительно можно применить на практике. Денис, давайте тогда вопрос к вам. Как вы считаете, как это повлияет на вообще индустрию, не только медицинскую, но и производство других препаратов?
8: Да, добрый вечер. Здесь, конечно, давайте попытаемся упростить, да, не все слушатели помнят химию, и у нас в школьном курсе не было, конечно, таких глубоких погружений. История с руками тоже не очень понятна. Давайте начнем, что такое вот это вот страшное слово «хиральность». Представьте, что вы надели два правых ботинка и пошли в поход. Да, вы натерли
1: далеко
8: ногу.
1: Далеко не уйдете.
8: Да, натерли ногу, дальше заражение крови, дальше смерть. Да? Хотя вроде бы ботинки зеркальное отображение друг друга, как две капли воды. Вот, собственно, почему это для нас так важно. Взаимодействие таких объектов между собой. А про то, за что дали премию. Вот смотрите, Каган сделал очень много. На самом деле он должен получить ее был 25 лет назад. В 2001 году, когда давали за асимметрический катализ. Была целая эпопея, весь мир ему сочувствовал, французы объединились, писали в Нобелевский комитет, как так, основоположник области, и не дали. Но понятно, что закон обратной силы не имеет. И После этого повезло французам, что дали Шавену, они нашли, какому французу можно дать. И я, конечно, безмерно рад, что сегодня справедливость восторжествовала и получил Анри Каган.
1: А вы, кстати, ведь с ним работали, я подсмотрел вашу биографию.
8: Да, да, это правда.
1: А над какой вы проблемой работали, если не секрет?
8: Вот как раз вот эта вот история, правильно подбирать ботинки на ноги. Как получать, только левые ботинки или только правые ботинки?

0: Okay, то есть вот косвенно эти... и вы причастны к этой премии?
1: Да, если так подумать, то вообще мне сегодня многие звонили, что это уже второй Нобелевский лауреат, который получил премию после того, как я с ним работал, и предлагали поехать куда-то еще поработать. С третьим.
0: Ну, логично. Я бы тоже предложил поработать с вами, раз такое попадание. Два ученых.
2: Мария, тогда теперь следующий вопрос к вам. Ну вот, опять же, мы уже говорили о том, что формулировка вот того открытия, которое совершили теперь номинанты, лауреаты, вернее, да, непростая в чем-то, нелинейный эффект и автокатализ в асимметрическом синтезе. Вот какую прежде недоступную возможность эти открытия дали химикам прямо сейчас? Вот давайте на одном простом примере, помимо правого-левого ботинка.
3: Ну, смотрите, изначально существовало... доказанная теория о том, что можно получить какой-то один энантиомер, то есть какой-то один изомер, который может быть полезен, там, допустим, в медицинской химии, в фармацевтике и так далее, какой-то один, если вводить туда катализатор, то есть вещество, которое будет ускорять химическую реакцию, тоже какой-то определенной хиральности. То есть, допустим, если мы хотим получить или левый, или правый изомер, то можно добавить туда или левый, или правый катализатор. Наблюдение нелинейного эффекта — это про то, что не обязательно все работает настолько линейно. То есть если мы добавляем больше левого, то получается больше левого. На самом деле может наблюдаться совершенно разная смесь катализаторов, и в зависимости от этого может получаться более чистая смесь каких-то конкретных изомеров. То есть может получиться, что катализатор добавлен там 75 на 25%, и получаем мы 90 на 10%. Это про блок нелинейного эффекта.
2: И эту нелинейность, получается, можно теперь прогнозировать. То есть мы не просто узнали, что все сложнее, чем казалось, но мы теперь умеем с этим работать.
3: Насколько я поняла, теперь мы лучше понимаем о том, как именно это протекает, и это можно с большей точностью прогнозировать. Но опять же, насколько мне известно, до сих пор прогнозировать на 100% не получится. Ну, пока не получится.
0: Мария, вот интересный такой вопрос. Сколько времени проходит от вот научного открытия до того, что оно начинает массово применяться, ну, например, для производства тех же лекарств? Какой путь нужно пройти?
2: Особенно учитывая то, что вы сейчас сказали, что все еще нет 100% гарантии, что мы до конца все поняли.
3: На самом деле все зависит от того, о какой области мы, безусловно, говорим. Если говорить про медицину, то различают направления фармацевтики и различают направления развития медицинских изделий, поскольку разработка лекарств — это то, что на текущий момент является более сложным процессом с точки зрения регистрации, с точки зрения применения, с точки зрения непосредственно органического синтеза, который предшествует реализации какого-то конкретного лекарства. В то же время, например, разработка медицинских изделий — это процесс чуть более простой, поскольку медицинские изделия — это чуть больше сводится в область инженерии, а не в область узкого такого органического синтеза, поскольку все-таки, когда речь идет о создании новых молекул, процесс регистрации, процесс доказательства того, что эта молекула безопасна, особенно с учетом того, что мы должны доказать, какая у нее хиральность, да, то есть какой это именно изомер, левый или правый, это проходит чуть больше цикл по времени.
0: Денис, вот если уже отталкиваться от конкретного этого исследования, мы, мне кажется, про него уже поговорили и какие-то примеры привели, более-менее понятно. Хочется, знаете, что узнать? В целом сейчас химия в каких направлениях развивается и за что по большей части дают, за какие открытия дают премии, в том числе Нобелевскую? Я приведу пример. Вот мы вчера физику буквально обсуждали, да, и вместе с экспертами вывели, что в последние годы Нобелевку по физике часто дают не за какие-то новые теоретические открытия, а либо за создание каких-то новых инструментов, типа обсерватории, там вот лазерная обсерватория в 2017 году, Ice Cube обсерватория в Антарктиде в этом году, да, или за просто подтверждение каких-то старых теорий. В химии как обстоят дела? Есть вот какая-то тенденция, что химия, во-первых, изучает, вот фронт ее, и за что дают премии в последние годы?
1: Ну, тенденция есть, и тенденция, мне это очень нравится, конечно. Был большой период, когда в химии давали не за химию. Могли давать за биологию, за физику, за
0: метод. Например?
1: За все что угодно. Открывается какой-то метод, который будет что-то исследовать. По сути, это физический метод. Да, ну, в лучшем случае физико-химический. И за него дают. Да, то есть вот был открыт, например, там ядерный магнитный резонанс. Страшно звучит, но это глаза химиков на сегодняшний день. Да, за него дали Нобелевскую премию, хотя метод физический. Да, потом этот же, ровно тот же принцип, когда вы идете на МРТ, просто слово «ядерный» для вас убирают, чтобы было не страшно, и ровно тот же метод используйте.

0: И тоже за это дали, соответственно, премию, но уже, конечно, не по химии, не по физике, за медицину. И вот в химии сейчас появилась тенденция последние несколько лет, когда стали давать действительно за химию. Да? И если мы говорим про прикладные свойства тех открытий, которые за что сегодня дали Нобелевскую премию, то это фундаментально, да, это большой скачок вперед в понимании, да. В прикладной, да, вот для фармацевтики это много заявляется, это используется, но не так сильно, как это казалось. Это дается за то, что нам позволяет думать по-новому, создавать новые методы, новые инструменты. То есть, в первую очередь, мы сейчас идем в эту сторону в плане вручения Нобелевских премий.
1: А какие сейчас, в принципе, открытия вот в области химии могли бы сильнее всего изменить нашу повседневную жизнь, вот, повлиять на каждого из нас?
0: Вы знаете, здесь уникальная ситуация. Сейчас вы много говорите про искусственный интеллект наверняка, да? Вы им пользуетесь, вы им говорите.
1: Каждый день.
0: Каждый день, да. И в науке он тоже, естественно, его пытаются применять. Вот сейчас ситуация такая, что есть большие деньги у компаний, с которыми, конечно, ни Сбербанк, ни Яндекс никто не может стягаться, большие влияния, но они на что направлены? На то, что интересно массе. Вот когда такие же деньги будут вложены и подберется команда ученых, и будет это развиваться, вот это, конечно, сделает колоссальный скачок в науке и в химии. 100%.
1: Мария, тогда тот же вопрос к вам. Мы тут, кстати, ранее в эфире обсуждали мечты и о чем мечтают люди, о чем мечтают химики прямо сейчас.
2: Мне кажется, смотря какие химики, и зависит от того, чем они занимаются. По крайней мере, я надеюсь, что большинство представителей научного сообщества мечтают не только о научных открытиях, поскольку соблюдение баланса между научными открытиями и какой-то развитой собственной жизнью, отдельной от своей профессии. Мне кажется, в этом балансе как раз может открыться успех.
1: Я как раз к тому, о каком главном открытии мечтают прямо сейчас, да, то есть над чем ведется основная работа.
3: Давайте я конкретизирую. Вот одно или два направления в химии, которые, на ваш взгляд, там, в ближайшие годы приведут к каким-то открытиям, которые повлияют вот на каждого человека.
2: Я уверена, что это область медицины, поскольку я сама работаю над разработкой материалов для восстановления костной ткани. Я надеюсь, что разработка и вакцин, и лекарства, она по-прежнему будет оставаться одним из лидирующих направлений в науке. И если мы говорим про, например, про имплантацию, то сейчас огромное поле незакрытых вопросов в том, чтобы воссоздавать искусственные органы, искусственные ткани, и там еще можно сделать очень много шагов. Но я не уверена, что это настолько фундаментальное открытие для того, чтобы мы увидели Нобелевские премии в этом направлении.
3: А, кстати, насколько мы близки к массовому выращиванию органов?
2: Смотря каких органов, если говорить про искусственные печени. Но мне кажется, что десятками лет, к сожалению, измеряется этот процесс. Но десятки лет — это не так много в масштабах нашей жизни.
3: Особенно с учетом того, что продолжительность жизни растет, и, может быть, и мы застанем это время. Денис, к вам вопрос. Вы уже сказали про искусственный интеллект. Мы, конечно, не можем эту тему обойти. Она действительно каждый день звучит. И вчера тоже мы обсуждали с физиками эту тему. В каком ключе? Мы видим, что искусственный интеллект уже начинает применяться в науке. В химии он где-то уже применяется? И если да, то в каких процессах?
0: Да, конечно, применяется. Понятно, что можно сказать, что многие пытаются писать статьи на неродном языке.
3: Это я скорее про лабораторную работу, да.
0: Если про лабораторную, то да, даже мы на коленке без какого-либо финансирования, не то что западного, но и нашего отечественного государственного, сделали ситуацию, когда вы можете взять канистру с веществом, нужно его импортозаместить, взять из него пробу. Раньше вам требовался высококвалифицированный специалист, теперь вы можете зарегистрировать ряд спектров, вот про ядерный магнитный резонанс, в частности, я упоминал раньше. И система сама вам скажет, что там может быть за состав. Потом, конечно, вам все равно нужен химик, чтобы убедиться в правильности, но вот одно из применений, таким образом мы уже расшифровали ряд.
3: Мария, используете искусственный интеллект?
2: Я бы сказала, что только для самой примитивной первой цели. А насчет остального, это для написания статей на другом языке. Но это, конечно, отчасти шутка, но в каком-то смысле, в любом случае, корректировка и даже в некоторых местах анализ данных имеет место быть применение искусственного интеллекта. Но, на мой взгляд, все-таки это лучше развивается в направлении, например, квантовой химии, поскольку уточнение,

0: уточнение происхождения природы реакции, это, на мой взгляд, все-таки то, что действительно требует внимания и требует применения искусственного интеллекта, поскольку там оно правда нужнее, чем в каких-то повсеместных целях.
1: Ну и последний вопрос для вас обоих. Что сейчас важнее в химии, создавать новые вещества совершенно или улучшать те, которыми мы пользуемся уже сейчас? Если можно коротко, Мария, начнем с вас.
0: Наука, она в любом случае требует учитывать предыдущий шаг, потому что ни одно грамотное следующее научное открытие, мне кажется, не может быть сделано без качественного анализа того, что было синтезировано до этого.
1: Денис?
2: Мне кажется, тут вопрос не в том, что важнее, да, новые или старые, это вопрос, как подходить к работе. Если у вас есть правильный пайплайн, да, как последовательность работы, и вы тщательно делаете каждую операцию, вы получите результат положительный в любом случае и можете рассчитывать на применение.
1: Вот как понять, что говорим с людьми науки, да, они оба варианта выбирают и везде видят свои перспективы. Спасибо. С нами были Денис Чусов и Мария Рындык, помогали нам разобраться в том, за что вручили Нобелевку по химии и как это открыть. Что оно принесет в нашу жизнь, что оно изменит. Ну, выяснилось, что практическое применение есть довольно однозначное.
3: Да, ты знаешь, Ян, я думал, что словом дня будет «думджоббинг» сегодня, но нет, слово «хиральность» все-таки победило.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Ну, сейчас расскажем о том, за какими событиями будем следить уже завтра. Ну, и есть довольно много интересного. Конечно, продолжаем следить за Нобелевской неделей уже по литературе. Завтра будут вручать премию. Интересно, кто победит и за что. Но 9 декабря в Осло объявят лауреата премии мира. Это вот самое, наверное, интересное, прямо сейчас интригующее.
3: Ну, и литература, конечно, тоже. Аукционный дом «Литфонд» завтра проведет один из самых ожидаемых и статусных аукционов осеннего сезона. На нем будет выставлено свыше 300 лотов редчайших книг, уникальных автографов, рукописей, географических карт и исторических бумаг на общую сумму около 100 миллионов рублей. Среди наиболее интересных лотов эпистолярные раритеты Некрасова, Гумилева, Блока и Цветаевой.
1: Ну, также завтра на Троекурском кладбище состоится церемония прощания с психотерапевтом и телеведущим Анатолием Кашпировским. Он умер 3 октября. В одной из московских больниц остановилось сердце. Кашпировскому было 87 лет.
3: 8 октября в прокат выйдет приключенческий фильм «Битва моторов». В центре сюжета создателя первого российского серийного автомобиля. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников. Фильм снимался в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории. Это программа ЧЕС. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская.
5: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
6: Кинопортфель.
7: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
6: Кинопортфель.
7: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
8: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями. Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро...

0: пустышек, зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее, а потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким, но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
1: Иран не стал для США быстрой компанией.
2: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
1: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
2: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
5: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
2: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин». С

приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечера в столице с новостями Артем Самойлов. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным подготовлен. Об этом президент США заявил журналистам в Белом доме, упомянув и о дне рождения российского президента. Трамп также надеется, что ситуация со случаем небольничной пневмонии в Иркутской области находится под контролем и хотел бы получить больше информации. Россия заверила Вашингтон, что контролирует ситуацию. Ранее Роспотребнадзор направил в ВОЗ все данные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это стандартной практикой. Генсек ООН Антонио Гутерриш обеспокоен тем, что удары ВСУ по России участились, а жертв становится больше. Речь идет и о недавних атаках на Московскую область. Об этом на брифинге сказал представитель генсека Стефан Дюжерик. По его словам, любые нападения на мирных жителей и гражданские объекты нарушают международное гуманитарное право и должны быть немедленно прекращены. Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Перехваты велись с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. С начала протестов старшеклассников во Франции задержаны более 6600 человек. Пострадали сотни полицейских, учеников и учителей. 30 тысяч старшеклассников не смогут учиться очно несколько недель из-за повреждения школ. Протесты начались в конце сентября и охватили всю страну. Молодежь против перегруженного расписания, нехватки учителей, в ряде городов погромы, почти все задержанные несовершеннолетние. Тим Кук продал почти 200 тысяч акций Apple за 64 миллиона долларов. Сделка прошла 2 октября в 4 этапа. При этом он остается крупным акционером. У него больше 3 миллионов акций. Напомню, в августе Кук ушел с поста гендиректора, став председателем совета директоров. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Росатом закрыл покупку 51% группы «Дело» у Сергея Шишкарева и стал владельцем 100% ее управляющей компании. В госкорпорации не уточняли, откуда планируют привлечь финансирование для сделки. В этом контексте напомню, что госкорпорация и международный логистический оператор DP World из Арабских Эмиратов в марте договорились создать совместную логистическую компанию. Как сообщал РБК, Росатом включит туда компанию ФСК, а взнос DP World будет денежным. Главный результат сделки с дела – возможность не дублировать инвестиционные вложения, отметил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
3: Во-первых, это серьезная экономия на инвестиционных процессах, на отсутствие дублирования в системе управления и направлениях дальнейшего развития. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера, очевидно, недофинансирована, и нам предстоит большая серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций в развитие судостроения, в развитие морской логистики, в развитие портовой инфраструктуры.
2: Это был Алексей Лихачев, гендиректор Росатома, с комментарием о закрытии сделки с группой «Дело». Напомню, что Росатом и Сергей Шишкарев решили разорвать сотрудничество в компании «Дело» зимой. Глава Росатома Алексей Лихачев заверил, что сотрудников «Дело» увольнять не будут. Для

0: Хохлов, сооснователь и SEO компании 12 Stories. Визионер. Категория «Мода». Когда многие строили бизнес от сезона к сезону, он посмотрел дальше и собрал компанию, которая должна выдерживать кризисы, расти за пределами рынка и жить дольше своего основателя. К истории.
1: «Хочу это платье. Хочу этот костюм. Хочу это настроение. Мода ловит сегодняшнее желание. Точное, эмоциональное, почти мгновенное. Но за этим импульсом может стоять не только вдохновение, а расчет, дисциплина и план на годы вперед». Так на моду посмотрел Иван Хохлов. Бренд 12 Stories он запустил в 2015 году вместе с сестрами Ириной и Мариной Голомаздинами. В названии была заложена понятная идея – 12 историй, 12 коллекций в год. Но за ней стояла сложная задача – каждый месяц выпускать новое, держать качество и точно чувствовать, что сейчас нужно клиенту. Именно ее решение помогло 12 Stories стать больше, чем семейным брендом, с розничной сетью, командой в несколько сотен человек и магазинами за пределами России.
2: «Я мечтаю построить влиятельную компанию, которая будет устойчива к мировым и индустриальным изменениям на протяжении долгого времени, за пределами моего управления и моей жизни», — говорит Иван.
1: В этом подходе важно быстро принимать решения, брать на себя ответственность, сохранять оптимизм и контакт с клиентом, когда привычные схемы ломаются.
2: «Для сильного предпринимателя не бывает плохого времени для начала бизнеса. Он всегда и везде найдет возможности, сможет сбить молоко в сливки», — уверен Хохлов.
1: История 12 Stories не только про успех локальной марки. Она про визионера, который понял: за легкостью красивой вещи должна стоять прочная основа, позволяющая идти дальше 12 коллекций в год.
0: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
3: Всем привет! В эфире вновь рекламный, не побоюсь этого слова, щит. Сегодня со щитом, за щитом, главное, не на щите. Валентин Смоляков, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России.
4: Да, Андрей Сикорский, маркетинг-директор РБК, издатель rbk.ru.
3: И с нами сегодня...
4: Не побоюсь этого слова, академик Российской академии рекламы.
3: У меня более красивая формулировка, режиссер эмоций. Роман Ферайнер, креативный директор «Инстинкт», «Инстинкт ин море групп». Ну, а про академика ты уже сказал.
4: Да, Роман вообще один из выдающихся и величайших креаторов России.
3: Как нам завещали наши продюсеры, для того, чтобы вы поняли всю глубину наших глубин, говорить сегодня будем о том, что все последнее время, ну, на фоне структурной трансформации экономики, назовем это так, обычно про что забывают, это креатив. Угу. Про то, что креатив, как бы, вещь, которая, по идее, должна быть смелой, цепляющей, вызывать эмоцию, но чаще всего выбирают что-то безопасное, пресное, беззубое, ну, что, как у всех делают, но эффективное. Но учитывая, что денег на неэффективное нету, вот как-то попробуем с этим всем жить.
0: Рекламный щит.
3: Для разгона я такой вопрос задам. Вот процитирую великих. На прошлой неделе, если я правильно помню, закончилась конференция Национального рекламного альянса, и один из моих любимых спикеров, Константин Львович Эрнст, значит, радостно сказал про то, что можно, пожалуйста, вашу рекламу делать покреативнее, а то с нее все переключают, потому что со времен Банка Империал ничего хорошего не появилось. Ему же принадлежит цитата прошлого года, что на канских львов у нас уже не осталось, нам бы на тараканов наскрести. Ну или как-то так, я сейчас близко к тексту, но немножко перевод. Кто в этом виноват, Роман?
5: Ну, как бы, давайте, это мы виноваты. Но, ну да, мы все виноваты. Я заодно, как бы, если сейчас все валить там, это не я, это вот мне не дают, то это тоже будет нечестно. Но так сложились обстоятельства. Я думаю, что вообще то, что мы сравниваем все время рекламу вот с тем началом, ну, вот когда это все...
4: Когда мы каждую запоминали тогда.
5: Да, да, когда был Банк Империал там.
3: Я томат помню. Помнишь, что ребенок томат, да?
5: Это тоже делало наше агентство, да.
4: А помните ли вы стиль? Тиморал, где, значит, полицейский на мотоцикле останавливает девушку, там что-то вот такое было.
5: Я считаю, что, ну, просто изменились времена. То были времена абсолютно начала капитализма, времена, как...

0: Когда решения по коммуникации, по маркетингу принимали владельцы бизнеса, которые были тоже молодыми людьми, хотели реализовываться тоже в рекламе, потому что реклама — это всегда отражение людей, принимающих решения. Это отражение либо владельцев бизнеса, либо топ-менеджмента. Вот. Я сейчас опять, получается, что как бы оправдываюсь и валю на сторону...
1: Так сложилось. Вот субъектность и агентность просто вышла в этот момент.
0: Ну, смотрите, креативные агентства, они исполняют волю. Мы приходим, как вот ремонт квартиры. Ты приходишь к кому-то и говорит, я хочу... То есть исполнитель что говорит? Я хочу, чтобы мои друзья приходили ко мне домой и просто завидовали, какая у меня красивая, крутая, какой я креативный.
2: Сейчас такого нет.
0: Сейчас такого нет, сейчас все стало абсолютно... Это инструментарий. Чем больше становилось инструментов, тем скучнее это стало. Плюс, я считаю, громадную роль в этом сыграла медийка, которая сократила копию. Сейчас основная копия рекламного ролика, давайте если мы о роликах говорим, это 20 секунд. Это очень сложный формат, он очень короткий, историю какую-то смешную, интересную рассказать невозможно, потому что кроме смешной истории всегда есть еще и продукт, который ты продаешь, и поэтому, конечно, любой заказчик выберет продукт, а не шутку. Постепенно варилось все, и вот докатилось

0: до этого момента. Плюс, конечно, я могу только за клиентскую сторону говорить, конечно, на стороне маркетинга нет сейчас людей, которые лично считают, что это их инструмент выражения. Как бы они не отвечают за бренд как таковой, у них есть KPI продаж, KPI каких-то бренд-показателей, и так как эти тоже слово KPI, когда, извините, начинал, я даже не знал, а просто нам надо было...
1: Теперь пришлось выучить.
0: Да, пришлось выучить такое количество, все эти ROI, KPI, вся наука, она выветрила вот эту
1: романтику. Романтику,
2: я бы сказал.
0: Потому что, конечно, люди, которые это делали, те, кто стали в начале, это золотой век русской рекламы, это были просто люди, которые получали удовольствие от своей работы. Мы не были такими прошаренными с точки зрения маркетинга. Мы понимали, вот у нас есть продукт, его нужно продать таким же, как я. Что я себе покажу по телевизору, чтобы мне было интересно, чтобы я обратил внимание. Потому что для нас вовлечение, так называемое, именно обращение внимания на рекламу, для нас, для креативщиков, стояло на первом месте. Потом уже все эти тонкие субстанции, там, брендинг, слова, это все было вторым. А первым, как сделать так, чтобы ты отличался от всех?
1: Мне очень понравилась твоя вот эта формулировка, что на этапе становления очень много было отпечатков владельцев в идее. Я в этот момент вспоминаю фразу, что если владелец любит воблу и салат оливье, то коммуникация бренд будет с запахом воблы и вкусом салата оливье. Ну вот, начало рекламы. Эта история, по сути, про рождение, про передел этого рынка, про создание. Там была задача себя, ну, как бы, выдрузить, показать, застолбить.
0: Да.
1: С приходом транснациональных компаний, как бы вот развитием рыночной экономики, как будто бы уже рынки никто не столбил. Может быть, с этим связана история про запрос на креатив?
0: Нет, не соглашусь. Во-первых, транснациональные компании внесли громадный вклад в креативную индустрию. И, честно говоря, если вот...
1: Несмотря на все свои стандарты, 600-страничные.
0: Да, даже Steamer, который ты вспомнил, это все равно глобальная компания.
2: Конечно.
0: Мои лучшие работы, которые я сделал, они относятся к IKEA, например. Мы

0: Это не совсем так. Ну, как бы была конкуренция здесь. Понятно, что мы не можем еще сейчас сказать, что...
1: Извинения новобрачной Кате ты сейчас помнишь?
0: Ну, да, да. Ну и вообще, рынок был конкурентный.
1: Посмотрите, кто не смотрел, обязательно посмотрите. На мой вкус, это один из лучших форматов привлечения внимания к продукту, крайне неожиданный, вот в общей зашумленности эфира. Это прям...
0: Но такой язык не мог себе позволить русский бренд вообще, потому что это слишком, ну, интеллигентно, я бы так сказал, интеллигентно и так. Такой вот там язык все-таки чуть-чуть выше, чем салат оливье. Поэтому вот как раз вот в этой конкуренции больших брендов интернациональных, там Сникерс, Марс, да, какие делал рекламы здесь, просто тоже, извини меня, сок «Фруктовый сад». Это тоже большая интернет-компания, просто это был русский бренд внутри большой корпорации. Там, на самом деле, чем было классно с иностранными брендами, что они не так хорошо знали типа русских людей, они нам больше доверяли. Мы им говорили, ребята, это будет смешно.
1: Чем российский сейчас бренд, который приходит к тебе с брифом. Окей, если не вот это, ну, то есть не транснациональная компания, то все-таки как будто бы вот был вот этот период, когда рынок был плюс-минус поделен, и все немножко стали майонезными семьями. Мне кажется, что где-то после 19-20 года, еще со времен ковида, с увеличением количества каналов, сигналов в этих каналах, я сейчас даже не про ролики, а про то, чем забиты глаза, уши и как бы пространство между ушами и за глазами. Как будто бы сейчас опять возникает запрос на этот самый креатив.
0: Ну, это, откровенно говоря, все тоже говорят.
1: Но все же говорят, где смелые идеи?
0: Но это говорит Константин Львович.
2: В целом, и я так считаю искренне, и давно уже это сформулировано, что хороший креатив снижает необходимые инвестиции в медиа.
0: Медийка делает свое дело, сейчас рулит медиа, не креатив. И как сейчас выглядит, ну, вообще компания? Приходит вначале медиа-агентство всегда, оно говорит вам, чтобы достичь своих KPI, целей, нужно такое количество медиа. Угу. И дальше уже, это уже практически рабочий инструмент, просто дальше нужно контент для него создать, чтобы это, ну, хотя бы как-то, ну...
1: Обрати внимание, не коммуникацию, контент.
0: Да, ну, потому что...
1: Запилить контент.
0: Потому что вторая причина, я тоже об этом думаю, вторая причина еще, что когда мы начинали, начало вот это Банк Империал, ничего, кроме телека, не было. Люди смотрели рекламные ролики по телевизору. Сейчас, после появления интернета, это случилось там 15-20 лет назад, когда просмотр контента, он стал другим. И поэтому телек стал такой, как бы, ну, просто глобальное какое-то медиа, чтобы бренд был на плаву и заметен. А какие-то конкретные вещи, они говорят через другие медиа. Существует громадное количество инструментов продаж. Вся эта диджитализация маркетинга, она привела к уменьшению, ну, к менее качественному, скажем так, креативу, потому что он не очень нужен. Потому что все равно диджиталом добьешься тех результатов, которые тебе надо без креатива.
1: А вот здесь для всех наших слушателей. Сейчас попробую из ваших штанишек сразу и Вале, моему как бы партнеру по греху, и Роме задать такой вопрос. Окей, диджиталка слышу. Мы искренне надеемся, что те из вас, кто слушает и смотрит нас регулярно, уже знают, что реклама – это инвестиция. И если у вас сильный бренд, то это позволяет вам брать даже премию за, так сказать, бренд и быть чуть более успешными, чем все другие. Так вот, вопрос вот в чем. Мы все время с тобой разгоняем, Валь, что брендов, ну, новых таких сильных на слуху не появилось. И на диджитале на самом деле не строится знание, не строится причастности, не строится любви. Ну, то есть сегодня скидку дал, тебя купили, завтра не... Да. Но вроде бы как же есть запрос на другое. Ну, по крайней мере, участие российских брендов. Вот им в этом смысле что делать? Ну, вот, предположим, они нас слушают уже год там или даже чуть-чуть побольше, и они такие, я все понял, сейчас я буду, значит, про себя рассказывать, чтобы, так сказать, стать не товарной маркой, а брендом. Вот им как про это подумать?
2: Какой правильный подход к креативу, да?
0: Мне кажется, нет правильного подхода. Все очень разно, все зависит от размера. Может быть, и роликов-то креативных сейчас мало, но каких-то удачных креативных брендов много. Люди делают какие-то вещи просто без телека. Ну, у них нет на это денег, и нет в этом никакой необходимости.
2: Да, но мы поэтому в этом смысле... у них меньше охватов, и мы их меньше знаем и видим.
0: Ну, смотри, ну, охватов... Все. Они все равно приносят прибыль, делают приносят там профит и неплохо живут. И они не страдают от того, что у них нет телека. Ну, вот, например, там Drinkit, да, вот кофейни. Угу. Мне очень нравится эта бизнес-модель, очень классная. Разве? Ну, нет же роликов. А бренд классный. Угу. Ну, потому что хороший продукт.

0: Печально.
1: А вот давайте сейчас чуть-чуть скорректируем рамочку, потому что у слушателей и зрителей может возникнуть ощущение, что, говоря о креативе, мы говорим только о медийной рекламе на телеканале, в смысле роликов. Мы сейчас говорим, в принципе, о подходе к коммуникациях. Да, частным случаем может быть ролик, причем неважно, на телеке для охвата, или там ты рилсик какой-нибудь себе пилишь куда-нибудь, или шортс, или еще что-то. Но по-хорошему, вот запрос на выделиться, ну вот в этой вот огромной массе контента.
0: Есть, есть, есть, конечно.
1: На полке маркетплейса тебе тоже нужно выделиться не только зеленой ценой, зачеркнутый
0: конечно.
1: Этот самый.
0: Есть упаковка. Вот. Все равно просто появились другие каналы, где люди проявляют свою креативность. И понятно, извините, что возвращаюсь к ТВ, проблема не в том, что нет креативных роликов, а что его зритель такой, которому это не надо. Что в телеке, в принципе, не остались люди, это как раз показывают исследования, не осталось людей, когда вот раньше был банк и пилял, я бы сейчас классный ролик посмотрел. Там нет этих людей, эти люди все в интернете, они моложе, они не смотрят этот контент, по большому счету, который мы заполняем посередине рекламой.
1: Если верить последним измерениям медиаскопа, то и молодежь тоже сейчас смотрит, другой вопрос, что другие, да, например. Для меня здесь вопрос курицы и яйца, но потому что не смотрит, потому что не производит, или не смотрит, потому что есть, это прям философский вопрос.
0: Я как автор креатива только одно могу сказать, что я, конечно, ну, как креативный директор, как человек, который всю жизнь этим занимается, я все еще хочу, хоть я и академик, делать классные вещи. Но я прям вижу, что нет запроса ни с какой стороны, ни с точки зрения маркетинга больших брендов. Они его по-другому видят. Это запрос, там надо ну, много больше, лидерство и все такое. И у зрителя, к сожалению, то ли мы его перекормили рекламой. Извините, я когда шел работать в рекламу, это была работа мечты, где делали сок «Я». Я помню, я увидел этот ролик, я хочу делать, где Сникерс сделали. Я мечтал, это была моя мечта. Сейчас вот мы были у Бевзенко, когда на этом подкасте, извини, я здесь скажу. Вот. Там эти люди вообще ничего не знают, у них нет никакой мечты именно с точки зрения рекламы. Просто индустрия.
1: Ну, для меня
0: отъехала.
1: В этом смысле реклама, как и любая коммуникация, это тоже медиа, ну, то есть она тоже формирует определенным образом насмотренность, еще что-то. Ром, я когда готовился, если я правильно помню цитату, самое ужасное, когда выбирают из компромиссов. В контексте каком? Вот сейчас нас слушают ребята, которые правда хотят попробовать что-то креативное. При этом он понимает, что все смелое, что он придумает, это будет его...
2: Риск.
1: Риск. Вот. А не там агентство или еще чего-то. Вот вопрос в чем? Откуда рождаются эти самые компромиссы, и как не стать их заложниками? Потому что другой человек скажет, я все понял, я послушал Рому, я сейчас придумаю манифест про что я. Как бы один из основателей банка. Это тоже будет компромисс, потому что ты и про манифесты говоришь, что это тоже будет.
0: Есть хороший манифест.
1: Давай.
0: Как не делать компромисс? Ну, просто...
1: Просто не делай, да, Джак?
0: Да, просто не делай. Нет, просто креатив — это же по-любому какой-то элемент самовыражения. Все зависит от людей, которые это делают. Ну, честно говоря, именно в креативной индустрии сложно делать карьеру, основываясь только на компромиссах. Ты не сделаешь карьеру, тебе все равно нужны какие-то достижения. Нельзя выиграть фестиваль, если ты компромиссы предлагаешь, и все. Все это какая-то личная вещь.
1: Если совмещать начало и конец, то одним словом, да или нет, ответь на следующую мысль. Получается, что если ты хочешь привлечь внимание... По определению, статус-кво там не получится. Ну, то есть майонезная семья, что-то такое обычное, не получится. И если ты хочешь рынку себя заявить, то и заявляй себя. И вот это как раз и есть там это самое пространство креатива, в котором нет компромиссов, потому что невозможен компромисс с самим собой.
0: Да. Но если у тебя задача сказать, что в твоем майонезе появился новый вкус, то, наверное, как инструмент тоже работает майонезная семья. Я просто, у меня ни разу нет ни одной майонезной семьи. Пародия только на это мы делали несколько раз. Вот, но тоже нужно понимать, что Проктор, когда еще был на нашем рынке, или какие-то компании, которые производят майонез, НМЖК, например, они понимают, что это инструмент продаж, и это работает. Да. Смотрите, все равно медийка им говорит, что вы не... Вот моя что в чем проблема. Мне? Что если ты все равно знаешь, что медийка свою роль выполнит, что бы не сделать креативно тогда? Все равно какая разница, что люди будут смотреть? Вот это есть, конечно, такая тема.
1: Обращаю внимание наших слушателей и зрителей на очень важную вещь. Сейчас самый распространенный посыл коммуникации – это выгода.
0: Выгода.
1: А ты говоришь о том, что выгоду, наверное, тоже можно креативно подать. Но вообще-то для того, чтобы это было не просто смело, а чертовски смело, за этим должно стоять что-то большее.
0: Конечно.
1: Поэтому если тебе хочется громко заявить, то вряд ли это громкое заявление о выгоде.
0: Конечно, нет. Ну, это вот, знаете... Давайте вспомним, какие за последние годы мы вообще имиджевую рекламу видели. Вы можете что-нибудь вспомнить? Но по-любому ты прав. Большие особенно бренды, конкурентный бизнес, он вначале выстраивает любовь к бренду, а потом ты с удовольствием выгодно что-то от него покупаешь. Мне кажется... не будешь есть что-то только потому, что это дешево, относить. Ты почему одел эту штуку? Да, ты знаешь, она дешевая. Но так люди не... Или почему ты на этой тачке ездишь? Да, просто дешевая, вот я и езжу.
1: Ведро.
0: Да, ведро. Люди по-другому устроены.
2: Роман сказал очень такую важную вещь, которую можно сформулировать, как мир меняется идеями. И мы действительно перешли, получается, в новые технологические возможности, которые дает вот эти самые там различные инструменты. А вот новых идей, которые на них будут ложиться, кажется, еще придумали мало.
0: А еще я, можно я быстро добавлю, еще у меня есть надежда большая, что какое-то исследование покажет, что нейроны не отражают этих персонажей, что ты им не симпатизируешь, всем этим сгенерённым людям. Угу. И тогда, может быть, будет поворот обратный в крафт. Если такое появится, я буду, ну, счастлив, потому что, конечно, хочется, чтобы сказали, что, ну, это просто лоб не работает. Ну, это надежда бизнеса.
1: Как я тебя слышу, и Валя сейчас это подтвердил. И это просто мультипликатор. Ноль, помноженный на мультипликатор, даст ноль. У него, ну, у него из коробки никакого прорывной идеи не родится. И в этом смысле мы получили очень хорошую машинку, но в нее запихиваем референсы. Угу, то есть опять что-то удобное, конечно, понятное. Потому что один из центральных посылов – это выгода. И тогда вопрос, если я все-таки вооруженный магическим озарением идеи, стремлением быть непохожим и выпендриться, и инструментами или людьми, которые с этими инструментами работают, и даже, может быть, стратегом, например, Ромой, сделаю что-то, что я скажу своему финансовому директору, вообще смелое, яркое, креативное, оно как-то окупается, или это просто расход, про который мне нужно будет очень долго с финансистами
0: лучшая
1: разговаривать.
0: Лучшая русская реклама сделана на гатфилинге. Я это в этой, такое? Ну, типа, когда у тебя...
1: Ощущение есть... такое, да, ну, когда... желудочно-пищеводочное,
0: ты прочитал скрипт, тебе креативный директор рассказал идею, и ты такой...
2: Интуиция.
0: Ничего себе.
1: Да, интуиция, на
0: интуиция.
1: А вот про это мы поговорим, потому что это напрямую связано с вопросом про экономику, затизеренным моим коллегой Валентином. Вернемся буквально через несколько минут. У вас есть возможность выдохнуть и разложить для себя, хотите ли вы действительно выделиться или выпендриться. Если да, то слушайте тем более нас дальше, потому что поговорим о том, сколько это стоит.
3: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес и чему учат ошибки? «Траектория лидера» – программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова

0: об управлении и личном опыте первых лиц. Вместе с продюсером Александром Акоповым поговорим о бизнесе кино и сериалах, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя. Траектория лидера. В пятницу в 15:30 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для SodaStream это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
0: Ошибка на миллион.

Половина десятого в столице. С новостями Артем Самойлов. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирован. Беседа еще предстоит. Об этом президент США заявил журналистам в овальном кабинете. Он также упомянул день рождения российского лидера. Конкретные даты и время беседы Трамп уточнять не стал. Также глава Белого дома сообщил, что вскоре урегулируют еще одну войну, девятую по счету. Обычно под этим он имеет в виду конфликт на Украине. По его словам, 8 войн он уже урегулировал, а несколько конфликтов предотвратил. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца.

без учета индексации коммунальных тарифов. Недельная инфляция оценивается в 0,21%. Хамовнический суд Москвы отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. По данным РБК, его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева, главы компании «Гермес». Следствие считает, что деньги были частью оплаты по контрактам на обслуживание парка и его филиала в Кронштадте. За это руководство парка помогало компании получать новые заказы и не мешало выполнять уже подписанные. Аукционный дом «Бонамс» впервые продаст вещи из личного архива режиссера Стэнли Кубрика. Главный лот – топор из фильма «Сияние». Его оценили в 30-50 тысяч фунтов. Также на торги выставят сотни других предметов. Голубые платья сестер Грейди, костюмы с широко закрытыми глазами, режиссерское кресло и сценарий с пометками Кубрика. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Вы руководитель? Передайте часть рутины искусственному интеллекту. В школе управления РБК теперь можно научиться использовать искусственный интеллект в работе с пользой. Узнайте, какие задачи можно ему передать, чтобы быстрее справляться с рутиной и освобождать время для действительно важных решений. Разбирайте реальные кейсы крупных компаний. Осваивайте готовые практики и инструменты. Учитесь работать с искусственным интеллектом на курсе для руководителей и сразу пробуйте новые подходы на своих задачах. А еще участвуйте в онлайн-событиях, изучайте практики и общайтесь с другими руководителями. Школа управления РБК. Используйте искусственный интеллект в работе с пользой. 16+.
2: Всем привет еще раз. Возвращаемся после перерыва. В студии Валентин Смоляков.
3: Это я. И Андрей Сикорский.
2: Да, это я. И с нами разговаривает за креатив Роман Ферайнер, креативный директор Инстинкт в море групп и академик
3: Российской академии рекламы.
4: Рекламный щит.
2: До перерыва мы говорили про то, куда делся креатив из отечественных коммуникаций. Договорились до того, что раньше трава была зеленее. Но интересная мысль про то, что если вы все-таки хотите выделиться, креативным быть придется, а это значит не компромиссы, а это значит, ну, как бы, не что-то общеупотребимое и работающее. А ты, Валь, затизерил, что у тебя экономические вопросы
3: будут. Вот смотрите, да, у меня экономический вопрос, но первое, что я услышал вот в первой части, как мне кажется, да, важное, это то, что не всегда креатив должен помещаться в те самые там 20 секунд стандартного ролика на телеке. То есть вы можете креативную идею попробовать реализовать на других платформах, развернуть ее, и там в полной мере выложиться, потому что действительно там... Я просто помню, как развивалась, да, креативная индустрия. Я помню, как одно время на всех фестивалях говорили «сторителлинг», потом мы начали говорить «контент — это король». Все, контент — самое важное. И вот в этот момент кажется, что реклама стала куда-то вот сужаться в более такую утилитарную и простую, там, покажу свой бренд тем, кто смотрит этот контент. Дальше то, что я вижу, мы немножко все скатились, кажется, чисто к инфлюенсу, то есть рекламу без звезды найти уже сильно сложнее, чем со звездой, и это тоже немножко ломает все креативные истории, но это все не убирает того, что креативом люди занимаются этим и маркетологи, занимаются этим и рекламодатели. А что сейчас вот с производством этого креатива вообще в креативной индустрии происходит? Потому что в одном из наших эфиров буквально недавно я услышал фразу, которая меня, честно говоря, так вот она мне залетела. Наша гостья сказала, во времена, когда рекламу еще снимали... А мне кажется, они были не очень давно, да? И кажется, что они изменились.
5: Да.
3: Вот что изменилось, Ром?
5: Смотри, я по своему опыту могу сказать, сейчас мы все равно ее снимаем, но снимаем все на синем, на зеленом фоне, а все остальное достраиваем в ИИ. Это временный, я считаю, лаг, еще, может, еще до полгода, до год. Очень много роликов, это видно, зато это эффективно с точки зрения дешево.
2: Вот можно я тогда и про экономику, и про креатив объединю? По последним данным, которые на 27 сентября у меня были 26 года, растет недоверие инфлюенсерам, особенно микро и нано, потому что довольно высока вероятность, что они не настоящие, яичные. И вот сейчас вспоминаю, как одна компания, производитель премиальной техники, телеком, международная, она показывала, как она делает рекламные ролики, и в наш век и она их делает руками. То есть вот буквально по-норштейновски, с пластилином, вот это вот все выстраивается. То есть это тоже становится частью нарратива. И вот тогда здесь вопрос. Когда у меня есть смелая идея, я согласен не идти на компромисс, как мне здесь поможет ИИ, и как сделать так, чтобы это не превратилось в тот самый ИИ-слоп, о котором ты сейчас сказал.
5: Ну, мне кажется, мы сейчас просто в начале пути, и все щупают, типа хотят понять, что это за инструмент такой. Да, все уже научились генерить.
2: Ну, ты же просто можешь все что угодно сделать.
5: Но все почему-то генерят обыкновенные рекламные ролики. Мне кажется,

такая ловушка, что очень многие, особенно заказчики, поняли, о, это просто, я вот все, что написала буквами, да, все это сразу появилось, могу в ролик перевести. И это похоже. Это суп, блин, как же это похоже на рекламный ролик. И все, и в эфир, срочно в эфир. Ага. Вот. И получается, что это как камера в телефоне сейчас. Я думаю, что вот это количество...

0: Количество перейдет в качество, и появятся люди, которые смогут делать из этого какой-то контент, отличающийся от другого, чтобы это было ничего себе, какой ролик. Самое важное, что реклама — это не просто визуальное произведение искусства. Реклама, самое главное, доносит какую-то мысль, какой-то месседж. И месседжи остались. Ну,
1: у нас дешевле, самый распространенный месседж.
0: Ну, у нас дешевле, у нас распродажа, выгода, выгода. Это слово «выгода» называется. Вот. И, к сожалению, сейчас на этом этапе на месседж вообще все забили. Со временем, наверное, я верю в это, ну, надеюсь, что конкуренция в этой среде все равно придет к тому, что останутся. По-любому будут появляться художники какие-то, к ним будут присоединяться стратегии, креативщики, которые будут месседж в это вкладывать хороший, и все равно, конечно, снимать будут мало. Я понимаю, это просто. Но понятно, что зачем платить больше? Ну, бизнес никогда не будет просто ради из любви искусства. Вот мы сейчас сняли ролики, например, для страховой компании, которые я бы раньше не смог себе позволить никогда. Там машина летит в пропасть, погоня. Надо было бы город как-то
2: оцеплять,
0: перекрывать. Вот, а сейчас это хоп, и сделали. И выглядит, ну, там, правда, тоже есть съемочная часть небольшая, но сейчас все равно ИИ дает тебе другие возможности. Сейчас только люди догадаются, что еще и надо придумывать. Ты можешь... Что? Сейчас все равно все придумывают референсы, типа, чтобы это похоже на рекламный ролик вот был. Возвращаемся к началу нашего разговора. Конечно, это лучше. То, что мы вспоминаем, извините, «Банк Империал» — это просто исторический эпос с логотипом в конце.
2: Да.
0: Попробуй это продать, и главное, ну, за деньги еще, там же это дорогие ролики очень, нам на кинопленку сняты,
1: да,
0: с Трофимовым, с музыкой, с декорациями, это кино, это, ну, там бюджет был большой. Когда ты владелец бренда, у тебя других KPI нет, кроме как «я верю, вот я сделал то-то, то-то, я верю, что я так это продам», то ты это купишь. Когда под тобой 50 слоев принимающих решения, такого не будет никогда.
1: И вот здесь, в этот момент, мне хочется обратиться ко всем владельцам и очень дельным маркетологам, если маркетологи нас слушают. Маркетинг, особенно коммуникация, это не функция, это философия. Если ваш коммуникатор – это вы сами, тогда у вас есть шанс, ну, быть заметным, в том числе с помощью. Если коммуникатор, которому вы делегировали коммуникацию продукта и бренда, не любит, не живет, не дышит, не потребляет, не гордится вашим брендом, скорее всего, ничего прорывного тоже не будет, и зажечь он вас не сможет. Потому что, как я тебя слышу, Ром, действительно такие вещи просчитать заранее невозможно. В это можно только поверить с упором на то, что владелец, ну,
0: всё,
1: тоже
0: что
1: это
0: мы
1: будет
0: видим
1: разделять
0: в эфире на улицах, это попытка просчитать. Это вот есть как раз это попытка найти эту формулу любви, она так и выглядит. Ну, типа, приходит агентство исследовательское, он говорит, если будет селеб и будет говорить то-то, то-то, ты получишь такие-то результаты. Ну, что делают люди в марке? Они берут селеба и говорят то-то, то-то. Я тоже это понимаю, господи, ну, не могут все быть такими амбициозными, тем более идея выиграть Каннского льва, она вообще странная, скажем так. Вот, ну, как бы, это...
1: Ну, вообще, фестивальные коммуникации – это отдельный жанр, мне кажется.
0: Ну, мы старались, вот наше агентство старалось все-таки в одном флаконе это иметь, как бы мы делали рекламу, и пытались выигрывать ей фестиваль. Мы ничего под фестивали почти никогда не делали.
2: Но, возвращаясь к тому, что времена съемок прошли, и времена дорогой рекламы, кажется, что тоже прошли с точки зрения производства, потому что разные исследования показывают разные цифры и говорят о том, что падение стоимости производства рекламы за счет ИИ колеблется от 30% в каких-то случаях до 90% в других случаях. Как бы, если ты здесь можешь так сокращать расходы, то ты, наверное, экспериментов можешь больше проводить, просто, ну, там...
0: Сокращение стоимости производства рекламы, оно никак сильно не влияет
2: на общий бюджет.
0: Ну, там, в пределах там, 50%, скажем так. Вот. Как обстоит ситуация? Еще раз говорю, да, все стали генерить, никто пока не стал генерить креатив. Все стали генерить рекламу. И потому что все осталось тем же, ничего не изменилось. Просто изменился инструмент визуализации месседжа,

0: Ну, просто раньше снимали на пленку, кинокамера, кэтеринг, там, вагончики и все такое.
1: Ну, это же дорого было.
0: Прям. Это было дорого. Сейчас можно все это убрать, посадить, в лучшем случае, там, 4 человек, словами выразить, ну, там, промптом написать, что ты хочешь, и получить, ну, практически то же самое. Просто это мы тут сидим и видим, какой цен для телезрителя и для маркетинговых отделов, для людей, которые там работают, которые такие же простые люди. Им, ну, а что, зачем так дорого снимать?
1: Да.
0: Единственное,
1: я
0: что романтика профессии ушла. Слушай, что, конечно, это было абсолютно... Это была, был шоу-бизнес. А сейчас...
2: Ты в середине второй части нашего эпизода сказал про то, что надеешься, что будут исследования, которые покажут, что эти прекрасные сгенерированные персонажи, они, ну, как бы никого не трогают. Да трогают, но и не трогают тоже. Потому что кажется, что вот эта история про замысел, вот это вот сообщение, которое мы хотим, оно напрямую связано с твоим восприятием той или иной рекламы того или иного креатива. Сделанное технически для галочки по референсу вряд ли тронет. «Ёжика в тумане» там Нарштейновского не случится. Поэтому здесь, наверное, это вопрос к тому, что кто-то, кому важно в свое сообщение положить историю про доверенность, ремесленность, качество, внимательность или еще что-то, скорее всего, будет оставаться в рамках ручной работы, как упомянутая реклама из пластилина одной...
0: Да, даже если это будет сгенерено, мы тоже видим, что никто не генерит какие-то проникновенные... инсайтовые вещи, которые трогают реально потребитель. Почему?
2: Потому что основной посыл про выгоду мы с тобой поговорили, незачем другого генерировать.
0: Поэтому это, я считаю, более базовая проблема, чем генерация. Генерация просто изменила подход к производству. И это случилось давно, до и еще. Что исчез инсайт, так называемый. Вот, ну, даже я про себя могу сказать, там, может быть, там, в начале всей этой нашей ситуации мы сделали компанию из Севена, вот эта белая полоса. Наверное, я считаю, одной из последних наших такой прям инсайтовой, нужной рекламной кампании, которую вот мы произвели, сколько, 4 года назад было. Вот. После этого нет людей, которые приходят и говорят: ребят, я хочу сказать людям что-то, что им важно сейчас, то, что их беспокоит. Вот этого нет. Это можно генерить тоже.
1: Да.
0: Какая разница? Ну, есть разница, но если можно генерить, как будто это снято, ну почему нет?
2: Кстати, в этот момент не могу не процитировать прекрасных исследователей рынка рекламных коммуникаций про то, что в моменты, когда потребителю сложно, страшно, непонятно, и, может быть, не всегда он может проголосовать рублем за бренд, тот бренд, который окажется рядом с ним, транслировав те самые ценности, вещи, близость, в конце концов, ну, я с тобой, типа, ты и я. Вот как бы у них потом в 3, по-моему, летней перспективе как бы все сильно лучше со всеми другими рекламными компаниями, чем у тех, кто такие коммуникации не делал. И в этот момент, соединяясь с твоим вопросом про искусственный интеллект, извини, Ром, если это как-то обрушит твой бизнес, но если у вас внутри есть вот это вот понимание вот этого нерва, что вашему потребителю прямо сейчас не хватает.
1: Да.
2: Может быть, он там, не знаю, дезориентирован, может быть, он шокирован, может, у него там, не знаю, болит. И если вы про это сможете, вот это послание своего бренда, не про себя, а про вас и него вместе, то да, с ИИ, возможно, у вас получится что-то отличное. Вот, вот это то, что, наверное, вы можете попробовать поэкспериментировать.
0: Но придут исследователи и скажут, что это не работает. Ну вот, к сожалению, в таком мире мы живем.
2: Только я хотел что-то вдохновляющее. Я сейчас бутылкой кину.
0: Вот, скажут: ой, не надо, не парьтесь, фигачьте свои продажи. Ну что, дистрибуция есть, бизнес большой, зачем вам этот бренд? Брендинг, главное, есть. Потом, конечно, я сейчас связываю с кризисной какой-то ситуацией, что сейчас все-таки надо всем генерить продажи. Ну, почему выгода? Потому что всем надо продажи какие-то делать.
1: Да.
0: Выгода или говорить о себе, просто чем ты отличаешься от других, но ничего не говорят про потребителя, про его проблемы и как ты решаешь его проблемы.
2: Человек может потреблять выгоду, если это как-то не связано с его... собственным позиционированием, тем, как он себя ощущает. Ну, там, про каждую вещь, которая на нас надета, мы, скорее всего, можем что-то рассказать. Не всегда из рекламы.
0: Да.
2: А вот именно вот этой причастности, вот этого проживания жизни бренда с человеком, можно назвать это болью, можно потребностью, можно выпендрежем, инсайтом. Вот с этим, наверное, есть вопросы. Вот, Ром, понятно, что у нас там

0: слушают владельцы, может быть, маркетологи. Вот на твой профессиональный взгляд, что креатив той или иной рекламной коммуникации мне, как потребителю, говорит о бренде? Вот какими глазами, какой оптикой мне вообще смотреть? Вот мне в этот момент как к этому отнестись, как к потребителю этой коммуникации?
1: Если тебя это волнует, то он говорит с тобой. Ну, очень просто. Вот он говорит на темы, которые именно тебя интересуют. Значит, бренд разделяет твои ценности или твои боли, он знает твои проблемы. Тогда это работает. Если он просто тебе что-то впаривает, ну, тоже это чувствуешь очень просто.
0: Да, и тогда это про выгоду.
1: Да.
0: Это хороший вопрос, на самом деле, проверочный.
1: Ответил.
0: Для коммуникации.
1: Ответил.
0: Это хороший вопрос для вашей коммуникации проверочной. Что если вы смотрите на то, что вам предложили, то, что вы сами брифуете, у вас ничего не ёкает.
2: То и ни у кого не ёкнет.
0: То ни у кого оно не ёкнет, ну и тогда вы просто на полке среди других таких же, как и вы. А мы, кажется, против этого.
2: Да. Да.
0: Время нашей программы неумолимо катится и катится. Да, у нас есть традиции. Начнем с
2: рекламного щита.
0: С него, да. Исходя из всего вот того, что мы сегодня наговорили, Рома...
2: Мы даем тебе щит.
0: Рекламный. У тебя есть рекламный щит. 3x6, предположим. Что мы на него вынесем? Какие слова, слово?
2: Идеи.
0: Можно щитов несколько поставить?
2: Вот у меня почему-то в голове то, что самое главное я для себя из этой программы вынес, это то, что хочешь креатива, добавь в рекламу идеи.
0: Очень мы с
2: Или
0: тобой...
2: идею.
0: Мы очень с тобой схожи.
1: Не, но если такими тезисами, я бы сказал, хочешь креатива, добавь в рекламу потребителя, человека. Я в этой

0: и то, что их трогает, то это работает. Это еще приносит удовлетворение большое. Mm-hmm. Что, о, я хоть как-то, я сейчас не продал 50 коробок молока, а я сказал человеку, зачем ему это молоко нужно, как оно ему помогает.
1: И он купил не 50, а 70?
0: 70 тысяч.
1: Да, я сейчас еще от себя щит добавлю. Ты поймешь, что ты, в общем, этот самый. Первый щит. Выгода хорошо. Второй щит. Смысл лучше. Вот мы сейчас с Ромой Валь поговорили. Похоже, без этого мы какое-то время вот на этом самом рекламе или там медийке проживем.
2: У нас есть еще одна традиция.
1: Да, вот я прям даже не знаю, как это
2: тебе
1: озвучивать.
2: Тебе задали вопросы.
1: Они не знали, что это будешь ты, но просто
2: ты не будешь знать, вопрос. Кто. Но вопрос есть, и мы после окончания эфира попросим тебя тоже оставить вопрос следующим нашим гостям, для того, чтобы они на него могли ответить. И?
1: Вопрос такой. Не выбирал, вот честно, вот страничку просто открыл, последнюю, да? Два вопроса связанных. Первое. Ром, держись. Как понять, что деньги закончились? И сколько процентов от прибыли нужно инвестировать в маркетинг?
0: Если у компании нет маркетинга, значит, закончились деньги. Mm-hmm. Ну, это прям вот такая примета народная. Вот. И сколько процентов от прибыли?
1: Вкладывать в маркетинг.
0: Ну, допустим, 15.
1: Не является инвестиционной рекомендацией, напоминаю я.
0: Я, честно говоря, не обладаю...
1: Давай вот чуть менее серьезно. Это не инвестиционная рекомендация. Несмотря на то, что мы на радио РБК и в программе «Рекламный щит», который, конечно же, инвестиция в ваш бренд, но тем не менее. Вот давай чуть-чуть с другой стороны в это зайдем. Мы поговорили, что даже если это искусственный интеллект, это все равно какая-то затрата. Вот сколько, как тебе кажется, будет уместным... не является инвестиционной рекомендацией, ты не несешь ответственность за то, что кто-то будет следовать этому совету, уместно вкладывать в поиск вот этого вот сообщения, вот этого инсайта, вот этого понимания, вот этой трансляции, вот этой ценности. Сколько надо было бы или тебе хотелось бы, чтобы компании в это вкладывали?
0: Да это не деньги.
2: Это первостепенно?
0: Это нельзя измерить деньгами. Это ты просто должен обратиться к правильным людям, и инсайт

0: когда приносишь какой-то инсайт, все такие, о, а ведь точно. Это не секрет, точнее, это секрет Полишанеля, на самом деле, любой инсайт. Просто как интересно, что его находишь, но это не измеряется деньгами. Как, сколько нужно потратить денег, чтобы выиграть шахматную партию? Это очень странный вопрос. Ну, понимаешь, нет, нельзя это измерить деньгами. Это можно только... Это интеллектуальная инвестиция.
1: Хорошо, другой вопрос. Это, извини, я чуть-чуть прохрас.
0: Давайте про деньги. Я романтик.
1: Какой суммы начинается хороший креатив?
0: Ну, посмотрите, сколько... Вот есть там 5-6 топовых агентств...
2: Я могу ответить, что я теряюсь. Ассоциация коммуникационных агентств России проводит исследование стоимости производства креативов в крупных агентствах, в чуть менее крупных и совсем не крупных агентствах. Все эти исследования есть, там эти цифры тоже есть. Я, правда, их не посмотрел.
1: Ты их, правда, не посмотрел, но, тем не менее, на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России про них можно будет посмотреть, как воспользоваться. Воспользуешься этим, слово бенчмарку нам мы разрешили, да, говорить?
2: Наверное.
1: Воспользуешься этим как некоторым бенчмарком или ориентиром.
2: Мы много, вот так много говорили, а есть такие прям очень супер важные вещи, да?
1: Ну, то давай есть, мы их потом подмонтируем.
2: Я хочу их просто так немножко давай, в конце потрогаем. Тоже осязаемыми сделать. И Ишка открыла нам безграничные возможности, и кажется, что мы, правда, ее пока вообще не используем. Если от меня какая-то рекомендация маркетологам, попробуйте немножко вообще по-другому посмотреть на то, что в вашей рекламе, как в вашей рекламе, потому что теперь, ну, по большому счету, хоть что угодно можно делать.
0: Я могу тоже на это сказать, что Ишка открыла нам безграничные возможности и ограничила нас при этом очень сильно, потому что мы стали сильно на нее полагаться. Поэтому вот если искать инсайты через Ишку, то это снято с поверхности, на самом деле, там, что мокрый снег – это вода, хочешь идти – иди. Вот, это уровень инсайтов. Вот, и Ишка не, все равно пока не человек. И мы все равно говорим о людях, которые вокруг нас. Что такое инсайты? Твои соседи, твоя мама, твои дети. Поэтому Ишка их не знает. Слава богу, пока что.
1: Ну, Аишка их будет знать, но в этот момент они перестанут быть инсайтами, и возникнет что-то новое. Ну что, сегодня с рекламным щитом или за рекламным щитом говорили с Романом Ферайнером, креативным директором «Инстинкт, инстинкты моря» групп, академиком Российской академии рекламы, я выучил
2: да.
1: это, про креатив, компромисс, где идеи спасут ли нас и, спойлер, кого-то спасет, кого-то нет. Ну, из вашей традиционной хосты Валентин Смоляков.
2: И Андрей Сикорский.
1: До новых встреч, и пусть
2: ваша реклама
1: будет
2: остается
1: инвестицией.
3: РБК отрасли.
4: Т-банк объявил о запуске нового поколения суперапа. Обновленное приложение реализовали в концепции дофамин-банкинга. Основная идея нового суперапа – отказ от усложнения и снижения когнитивной нагрузки на пользователя. Задача новой версии – быть умным навигатором для клиента в финансах, эффективно решающим его жизненные задачи и опережающим запросы пользователя. Константин Маркелов, вице-президент и директор по продукту и технологиям Т-банка, отметил, что в восьмой версии приложения компания взяла большую сложность современного технологичного банка на себя и вернула человеку простой продукт без лишней когнитивной нагрузки. Суперап Т-банка и сервисы в нем строятся на трех правилах – простота, экономия времени, понимание и помощь. В новой версии после подключения мультибанкинга будут доступны все банки пользователя в одном окне. Появится сервис аналитики финансов на базе ML-моделей, управление накоплениями, специальный раздел для предпринимателей и другие сервисы.
3: РБК отрасли.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Ники Пиано Бар» на Большой Никитской. Место, где вечер начинается не с меню, а с рояля. Заходишь с шумной улицы и сразу же как будто попадаешь в мягкий кокон. Теплый свет, тяжелые шторы, витражный бар — город остается снаружи. В центре зала отреставрированный винтажный рояль. Вокруг него и строится весь сценарий. Музыканты играют знакомые мелодии, ужин плавно переходит в коктейли, а вечер становится чуть менее предсказуемым. Интерьер от Евгении Ужеговой собран с иронией. Расписной гардероб, антикварные медведи, современное искусство и главный хозяин.

хозяин бара, медведь за роялем, на работе Григория, мое офиса. Русскость здесь не фольклорная, а интеллигентная. Кухню ведет Дан Мирон. Он переосмыслил русское застолье без исторической реконструкции и тяжелой ностальгии. Начать можно с морских деликатесов и икры, саладами, сметаной или овощами на льду. Далее картофельные рести с крабом, лосось с креветками, мини-чебуреки с говядиной, а лучше возьмите с крабом. На горячее пирог с лососем и икорным соусом или сибирский муксун на пару со спаржей. Все знакомо, но звучит легче и современнее. Бар Максима Горелика напоминает питейные места минувшей эпохи, но говорит на сегодняшнем языке. Есть огуречная водка-тоник, дынный

0: грапина, черносмородиновый френч 75 и ананасовый квас с огородными травами. Рекомендую. Итог. Ники пиано-бар – это русское застолье, живая музыка и хороший бар, без музейной пыли. Место, где ужин незаметно превращается в историю. Это фуди. И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Пропустили программу? Бывает. Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в столице. С новостями Артем Самойлов. Минобороны сообщает о продолжении ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам. По данным ведомства, российские силы поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ. Между тем, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Reuters, в списке добавят 1646 человек и компаний, большинство связанные с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, сантехнических углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 российских политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября на встрече глав МИД. Москва называет санкции нелегитимными. Перевозка нефти танкерами резко подорожала. По данным Bloomberg, аренда супертанкера для доставки американской нефти в Азию достигла 77 миллионов долларов. Еще в прошлом году это стоило в среднем 9,2 миллиона. Для грузов 2 миллиона баррелей такие расходы добавляют примерно 38,5 доллара к цене каждого барреля. В Западной Африке продавцам уже приходится снижать экспортные цены из-за дорогой транспортировки. Причина – война с Ираном. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Поэтому суд отправил Васильева под домашний арест. Его подозревают в получении взятки 18 миллионов рублей. Песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми

0: и аудиозаписи текста. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях среды.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. Какие именно компании и граждане в него войдут, пока неизвестно, но СМИ сообщают, что ограничения затронут более 1500 предприятий и физлиц. Вот и Евроньюз даже указывает точное число – 1646. Большинство из них связано с ВПК. И вот, как пишет Рейтер, Евросоюз также ведет ограничения против специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, которые используются в различных ракетных системах. Санкции введут и против производителей беспилотников, судоверфи, обслуживающие подводные лодки, а также 77 российских политиков, баллотировавшихся в Госдуму из новых регионов. Стратегии выхода из-под санкций при этом вряд ли изменятся. Примечательно, что они могут и не понадобиться вовсе. Дело в том, что ограничения могут быть некритичными для тех лиц, которые окажутся вот в этом 22-м пакете, говорит партнер юридической фирмы Дякин, Грацунян и партнеры Вадим Вунукайнен. Он представлял интересы бизнесмена Михаила Фридмана, с которого Евросоюз снял санкции в конце сентября.
3: Процедуры и стратегии останутся такими же. То есть это административное оспаривание. Если лицо считает, что у него есть основания для пересмотра, это или подача в суд, или попытка повлиять на Евросоюз и на государство. Единственное, что случилось недавно, это они продлили вместо 6 месяцев сроки санкций сразу на 3 года. Парадоксально, но это даже имеет положительное значение для российских лиц, потому что раньше, подавая заявление в суд об оспаривании санкций, к моменту выхода судебного решения Совет ЕС уже успевал продлить санкции по новым основаниям. Но ограничения тоже, скорее всего, остаются теми же самыми. Это заморозка любого имущества в Евросоюзе, запрет европейцам вступать в какие-либо сделки, запрет банков с ними сотрудничать и запрет на въезд в Евросоюз. В кавычках масштабный проект на 1500 лиц вполне возможно будет как раз таким, который затронет в первую очередь тех людей, которые вряд ли планировали

0: случае. То есть для платежных агентов станет и дороже, и сложнее, и проблематичнее открывать счета и проводить платежи через зарубежные банки.
1: Как сообщает Рейтер, утверждение 22-го пакета планируется в понедельник, 12 октября. После этого будут обнародованы имена и перечень организаций, попавших под ограничения. Как отмечает Euronews, согласование новых ограничений состоялось спустя несколько недель обсуждений и юридической проверки, которая была особенно интенсивной, учитывая огромное количество имен. Российские власти называют западные санкции нелегитимными, неэффективными и требуют их отмены. Против России введено более 30 тысяч санкций – это почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, говорил президент Владимир Путин. К экономическим новостям. Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%, об этом сообщает Росстат. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь 0,12%. Годовая инфляция в России ускорилась почти на процентный пункт за неделю до 7,17%. Это свежая оценка Минэка. Показатель оказался выше прогнозного диапазона в 6-7%, и Центробанк ожидает, что по итогам года инфляция будет как примерно на таком уровне. В Минэке напомнили, что с 1 октября были проиндексированы тарифы ЖКХ. На этом фоне в секторе услуг цены за неделю выросли примерно на 5%. Такой эффект от повышения тарифов может быть разовым, и в следующие 7 дней годовая инфляция замедлится. Впрочем, сохраняется риск того, что показатель по итогам 2026 года будет выше прогноза. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
2: По недельным данным видно, что индексация в среднем произошла где-то там на 14-17%, хотя планировалась индексация на 10%. Возможно, это связано с тем, что вот в текущую выборку попали не все регионы, и выборка оказалась смещенной в те регионы, где индексация была выше, чем по стране. Поэтому возможно, что в следующей неделе недельные данные покажут на то, что все-таки годовая инфляция будет меньше. Но тем не менее, в целом понятно уже сейчас, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ, и по итогам года есть немалая вероятность, что инфляция окажется даже выше 7%. Ну и плюс, все-таки нужно не забывать, что более важно будет то, как отреагирует на эту индексацию инфляционные ожидания населения.
1: А инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Аналитики объясняют такой уровень продолжающимся топливным кризисом, а также ослаблением рубля. Население может считать это проинфляционным фактором. Буквально через пару мгновений о том, что представители офлайн-торговли предложили правительству усилить налоговый контроль над онлайн-площадками.

0: с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19.15. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Маркетплейсы и офлайн-торговля находятся в неравных налоговых условиях. Об этом в нашем эфире заявил совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Он стал одним из авторов обращения к премьеру Михаилу Мишустину с предложением усилить налоговый контроль над онлайн-площадками. Как пишет «Коммерсант», письмо также подписали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, владельцы региональных торговых центров и представители Ассоциации текстильщиков России. Авторы обращения привели подробную аналитику того, как маркетплейсы используют любые лазейки для налоговой оптимизации, рассказал Борис Кац.
2: Никто никогда не сравнивал налоги не конкретно, сколько платит торговая сеть или сколько платит маркетплейс, а именно обложение движения товаров по всей цепочке от импорта или производства до передачи потребителю. Налоговая система в целом, как она реально работает, к сожалению, есть проблемы, и, собственно, задача бизнеса была показать, то есть письмо содержит очень многочисленную сравнение.

0: Marketplace является крупнейшей экосистемой неуплаты налогов. Везде, где можно сэкономить и заплатить как малый бизнес, не заплатить как-нибудь, использовать серые сертификаты, продать контрабанду и так далее, везде Marketplace это успешно делает. А наоборот, все, что касается инфраструктуры и экосистемы офлайн-бизнеса и торговых центров, вся эта система не просто платит налоги, а платит налоги по максимальному тарифу. Недвижимость облагается по кадастровой стоимости, весь импорт облагается всеми пошлинами, все сертифицируется.
1: Среди прочего, авторы письма утверждают, что агентские и комиссионные модели, которые используют маркетплейсы, позволяют снижать налоговую нагрузку. Wildberries с этой претензией не согласились. Там заявили, что продавец платит налог с реализации товара, а сама платформа с доходов от собственных услуг. Наша редакция также обратилась в Озон и Яндекс.Маркет. Там обращение офлайн-бизнеса комментировать отказались. Выравнивать конкурентные условия необходимо. Однако существенной разницы именно в налоговой нагрузке между двумя форматами торговли сейчас нет. Так считает заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования финансового университета Дмитрий Ореховский.
2: И селлеры, и офлайн-торговцы платят одни и те же налоги с реализации. Они могут быть на общем режиме налогообложения, могут применять упрощенную систему, могут применять в некоторых случаях патентную систему. А агентские и комиссионные модели, они, по нашему мнению, в принципе, не оказывают существенного влияния на нагрузку в целом. Потому что маркетплейс, он забирает свою комиссию, он также уплачивает налоги на общем режиме налогообложения. Если мы говорим про разницу, то, скорее всего, здесь можно речь вести не о налоговой нагрузке, а об общих издержках, которые несет офлайн-продавцы в виде аренды площади, сотрудников, склад, транспорт. В онлайн-торговле они, конечно, явно меньше. Одним из инструментов выравнивания могут служить налоговые платежи. Но на самом деле сегодня государство достаточно активно в этом процессе участвует. Предлагается сейчас ввести 22% для иностранных селлеров. Работает система SPOT. Мы видим появившуюся арбитражную практику. Обязывают продавцов уплачивать таможенные платежи, если товар явно импортного производства, а у нас нет сведений о его легальном ввозе. Также маркетплейсы...

0: Включить помещение ПВЗ в перечень объектов, налог на которые рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости. Кроме того, с 2027 года планируется поэтапное введение НДС на импортные товары, которые россияне покупают через электронные торговые площадки. Предполагается, что ставка составит 7%, в 2028 году 14%, а с 2029 года 22%. Корпоративным новостям. Развод завершен. В среду «Росатом» закрыл покупку 51% группы «Дело» у Сергея Шишкарева и стал совладельцем 100% ее управляющей компании. Главный результат – не только прекращение корпоративного конфликта, но и объединение группы «Дело» с другими логистическими активами госкорпорации, включая «Феско», а также возможность не дублировать инвестиционные вложения. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
1: Во-первых, это серьезная экономия на инвестиционных процессах, на отсутствие дублирования в системе управления и направлениях дальнейшего развития. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера очевидно недофинансирована, и нам предстоит большая серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций в развитие судостроения, в развитие морской логистики, в развитие портовой инфраструктуры.
0: Глава компании «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров в нашем эфире выразил мнение, что после сделки стоимость компании «Дело» может вырасти в 1,5 раза. Это также даст возможность «Росатому» укрепить позиции в мировой логистике.
2: Фактически «Росатом» строит национального логистического чемпиона, компанию международного калибра. Далее действительно есть серьезный потенциал синергии за счет капекса. И в результате стоимость этих активов сразу растет. У «Атома» сейчас в процессе сделка с DP World. И в рамках этой сделки есть сразу очень большой потенциал для усиления международных позиций. Поэтому здесь сразу, мне кажется, что фактически на каком-то краткосрочном контуре рост капитализации бизнеса сразу же в полноценное формирование международного логистического холдинга с участием «Росатома» и DP World.
0: Отмечу, что в «Росатоме» не уточняли, откуда планируют привлечь финансирование для сделки с Шишкаревым. В этом контексте напомню, что госкорпорация и международный логистический оператор DP World из Арабских Эмиратов в марте договорились создать совместную логистическую компанию. Как сообщал РБК, «Росатом» включит туда компанию «Феско», а взнос DP World будет денежным. Не исключено, что арабская сторона могла финансово поучаствовать в сделке «Росатома» и «Дело», чтобы в будущем увеличить долю в России компаниях. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Вполне возможно привлечение кредитных, но я имею в виду, что это может быть такая сделка, назовем ее так, суверенной, да, то есть она без привлечения зарубежного капитала. Но если есть и так вариант того, что DP World в этом поучаствовал, исключить нельзя, поскольку на сегодня никаких условий взаимодействия «Росатома» и DP World в публичном поле не обсуждается, и договоренности до конца мы не знаем. Но я думаю, что если говорить о каком-то участии DP World, я думаю, что DP World, наверное, больше интересно участие в «Феско», нежели в «Деле», поскольку «Феско» есть морская составляющая, и DP World это намного интереснее, нежели группа компаний «Дело», которая, в общем-то, большей частью специализируется на внутрироссийских перевозках. Я думаю, что «Феско» было интереснее.
0: Независимый эксперт по инвестициям Максим Кураедов назвал сумму сделки справедливой и допустил, что «Росатом», скорее всего, будет привлекать инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии.
4: Это должны быть ближневосточные инвесторы, компании, которые присутствуют на этих рынках. То есть это могут быть катарские фонды, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, потому что у них у самих есть экспертиза на этом рынке, и они в своих странах хорошо профинансировали эти активы, они показывают результаты. Плюс эти страны с точки зрения локации, да, мирового расположения,

0: Пожар потушили, загрязнение воды и воздуха не фиксируют. Суда МЧС ведут дежурство в акватории Черного моря, где произошла атака. Какая обстановка в городе, в том числе с экологией, разбиралась Ольга Зуева.
1: Экипаж судна 23 человека, все они граждане Индии, несмотря на то, что судно и шло под флагом Либерии, зарегистрировано оно и вовсе на Маршалловых островах. Людей эвакуировали, никто не пострадал, об этом сообщили в Минтрансе. Министерство также указывает, что загорелась именно нефть. Насколько сильно повреждено само судно, неизвестно. Пожар потушили, но возгорание даже зафиксировали спутники НАСА. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, там достаточно активное круговое течение, у берегов Сочи его не видно, сказала радио РБК жительница города Диана.
2: Выехали как раз на курортный проспект и увидели в море пылающее пятно и столб дыма, который поднимался просто невероятных размеров. Все затягивало дымом. Его течением отнесло. Его нет. Возле прям берегов Сочи, пляжи, набережные все закрыли. Пока говорят, что лучше туда не ходить. В моем районе, где Министерские озера, я не почувствовала какого-то запаха. Нет такого, что затянуто небо. Ближе к морю в центре, в Адлере есть запах. Позакрывали окна. Пока стараемся тоже не открывать.
1: Ну и загрязнения моря нефтью на данный момент нет. Об этом мэр Сочи Андрей Прошунин заявил. Танкер, судя по всему, перевозил сырую нефть, отмечает член общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков.
3: Что касается разлива нефтепродуктов, который должен быть очевиден при такой аварии, Росприроднадзор не регистрирует. Представители от общественной палаты при таком индивидуальном мониторинге пока не обнаруживают ни нефтяного пятна или загрязнения береговой линии. Потенциальный риск в любом случае остается высоким. Танкер такого класса способен перевозить десятки тысяч тонн нефти. Главный вопрос, насколько поврежден его корпус. Если они герметичны, то, конечно, это возгорание от поверхностных цистерн и так далее. Они выгорели, акватория нарушена не будет.
1: Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Как рассказала ранее в нашем эфире жительница Сочи Ольга, небо в городе чистое. Эксперт по информационно-экологической безопасности Илья Рыбальченко мне рассказывал, что в целом любой человек может приобрести себе такой газоанализатор для проверки качества воздуха, чтобы

0: видно, что процедура переоборудования – это лазейка для обхода правил. Пока китайцы не придумали новую, то да, лишаемся, либо автомобили должны будут стоять 180 дней и только после этого уже отправляться в Россию на экспорт.
1: По просьбе радио РБК певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов перечислил модели импортных автомобилей, по которым он бы стал скучать, если бы они в один день исчезли с российского рынка.
2: По каким бы я скучал? Да я спокоен как-то к машинам, но мне в последнее время нравятся китайские автомобили. У меня два китайских автомобиля есть. Я всегда любил Мерседес, но я уже накатался на нем за свою жизнь, в принципе, спокоен. А потом последние модели Мерседеса, они не такие выдающиеся, на мой взгляд, как были тогда, когда я был совсем молод и по ним мечтал. Либо просто изменились ощущения. Зекер у меня автобус, Ли 9 машина китайская. Я бы по ним скучал, но я их люблю.
1: Нововведения станут вторым этапом ужесточения правил. С 26 года экспортировать из Китая автомобиль без разрешения производителя можно только после того, как он находился на учете в стране более 180 дней. После этого даже машина с нулевым пробегом оформляется как подержанная. В движении «Ансар Аллах» хуситском заявили, что его бойцы смогли восстановить контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юг-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на источники. Два представителя хуситов сказали, что после активизации боев с поддерживаемыми Саудовской Аравией коалиционными силами повстанцы вернули себе важнейшие области на юго-западном берегу Йемена, включая город Дубаб и соседнюю деревню Аль-Джадид.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Заметили, как экранизации знаменитых романов воцарились на осеннем телевидении, на домашних экранах? В прокатный штиль «За стену дождливых дней» очень кстати прокрался «К востоку от Эдема» – превосходный мини-сериал по роману Джона Стейнбека. Сейчас его активно продвигает главная звезда проекта – актриса и продюсер Флоренс Пью. Вы можете помнить ее по «Солнцестоянию» или «Человеку-пауку», где она играет русскую шпионку Елену Белову. Сценарий написала Зои Казан, внучка режиссера Элии Казана, который снял свою версию этого же романа в 1955 году с Джеймсом Дином в главной роли. И вот что интересно. «Наследница» обошлась с текстом Стейнбека еще бережнее. Хотя совсем не буквально. История рассказана от лица Кэти Эймс, воплощение абсолютного зла в романе. И частично от лица гувернера Ли, китайца, рожденного на американской земле. Место действия – Калифорния, рубежа 19 и 20 веков. В сериале

0: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
4: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

22:30 в Москве. Добрый вечер. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным подготовлен. Об этом президент США заявил журналистам в Белом доме, упомянув и о дне рождения российского президента. Трамп также вновь прокомментировал случай в небольничной пневмонии в Иркутской области. Он на

0: денег в течение года, пояснил президент Ноуфор Алексей Тимофеев.
1: Мы очень рассчитываем на мораторий, на дальнейшее увеличение срока. В целом же для того, чтобы этот инструмент был удобнее, нужно допустить возможность зачислять текущие пассивные на этот счет доходы на иные счета, так это уже сделано для дивидендов, разрешить возможность снять часть средств на время, занять у самого себя с обязательством вернуть эти средства в течение года.
0: Напомню, ИИС третьего типа задумывался как практически внутренний офшор для частных лиц. Счет позволяет гражданам с официальным доходом каждый год возвращать до 60 тысяч рублей уплаченных налогов при взносах до 400 тысяч. А при закрытии полностью освободить от НДФЛ инвестиционный доход вплоть до 30 миллионов. В абсолютных цифрах экономия на одном только налоге с прибыли может достигать 4,5 миллионов рублей. Эти льготы перекрывают минусы текущей архитектуры для состоятельных граждан, отмечает частный инвестор, автор проекта «Таурен Инвестиции» Егор Федосов.
2: Все налоговые льготы, которые предоставляют государство нам, как инвесторам, просто необходимы. Налоговая нагрузка, она существенная. И тем более сейчас, когда вводится у нас прогрессивная шкала на инвестиции выше 15%. Что касается купонов, это, конечно, больная тема, потому что дивиденды выводить можно, купоны нет. Большой проблемы в этом я не вижу. Это несущественный фактор, открывать счет или нет, или инвестировать или нет.
0: Сейчас срок действия ИИС третьего типа 5 лет. Но с 2027 года он должен ежегодно увеличиваться на 1 год, пока не достигнет 10 лет. И такой горизонт планирования отпугивает потенциального массового инвестора, подчеркивает инвестиционный аналитик, автор проекта «Инвестпривет» Евгения Идиатулина.
3: Мой первый ИИС я открыла в 2016 году. Вот эти 10 лет пролетели, я даже не заметила. Но чисто психологически, конечно, открывать ИИС на 8-10 лет — это уже скорее критичный срок. С купонами ситуация действительно неудобная, особенно для пенсионеров и тех, кто живет на пассивный доход. Но, по сути, все равно выгоды перевешивают, на мой взгляд, минусы. Кому это актуально, кому это интересно, кто инвестирует на долгий срок по цели, например, создание пенсионного капитала себе, создание капитала детям, пока они маленькие.
0: В итоге длинная блокировка активов оказывается по карману только самым состоятельным россиянам, резюмирует инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Поэтому она считает предложенную Ноуфор реформу абсолютно логичной.
4: То, что я вижу в частной практике, то, конечно, у состоятельного клиента есть возможность выделить сумму, которую положил на 5 лет, и не трогаешь. У людей, у которых меньше возможностей именно финансовые, просто физически порой нет возможности запечатать деньги на 5 лет. На мой взгляд, предложения достаточно реалистичные, интересные. С учетом того, что у нас сейчас продолжаются инициативы по изменению налогообложения граждан, и при этом стоит цель по увеличению капитализации фондового рынка, я считаю, что эти предложения очень даже имеют место быть.
0: В качестве дополнительного аргумента авторы обращений приводят статистику. Интерес россиян к долговым бумагам бьет исторические рекорды. Во втором квартале 2026 года доля облигаций на индивидуальных счетах достигла почти 50%. Это максимум за 10 лет.
5: Реклама. Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
0: В студии Александр Ляпин. Мы продолжаем. 7 октября – третья годовщина атаки Хамас на Израиль. По всей стране прошли памятные акции. Как пишет местная пресса, это первая годовщина с тех пор, как все заложники вернулись домой. Напомню, что тогда жертвами атаки на музыкальный фестиваль стали почти 1200 человек. В ответ на атаку Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения, анклава Палестины погибли свыше 74 тысяч человек. Впрочем, окончательную черту под израильской операцией против Хамас подвести пока нельзя. Такое мнение ранее в эфире выразил обозреватель РБК Ян Мелкумов.
6: Мира в Газе нет, хотя планы год назад были, что мир установится. Ну, широко разрекламированный трамповский план, когда его чуть ли не как бога встречали в Иерусалиме. Мира нету, война, хотя и не в тех масштабах, которые была раньше, но продолжается. Планы остались. Планы были сделать из Газы рай на земле, но, в общем, это все так и осталось, естественно, вполне естественно, некой фантастикой. Значит, военные действия в Газе. Министерство здравоохранения Газы дает точную цифру 74 243

0: Три человека погибло в Газе за эти три года, которые шла война. При этом какая-то часть из них погибла после квазиперемирия, которое было установлено год назад. Я напомню только, что кроме 1200 человек израильтян, которые были убиты, еще 251 человек были взяты в заложники. Около половины из них погибло, и оставшиеся вернулись домой. Военные действия привели к разрушению жилого фонда, если можно так выразиться. Значит, вот есть специальный проект в Орегоне, в Oregon State University, в штатном университете Орегона, который анализирует спутниковые данные. Говорят, что к моменту заключения перемирия год назад 60% домов в Газе были повреждены или разрушены. С тех пор, к настоящему моменту, это число выросло до 75%.
1: Ну, то фактически есть непригоден для жизни сектор.
0: Ну, в общем-то, да. Не говоря о том, что там больше 3/4 населения – это то, что называется перемещенные лица, то есть это беженцы. Часть из них, небольшая часть из них, стала беженцами в другие страны. Большинство перемещались по самой территории Газа. Вот я специально поинтересовался количеством населения на 23-й год и на нынешний год. Надо, правда, тут уточнить, что все данные, все статистические данные по Газе такого рода, они исходят от правительства Хамас же, на что израильтяне реагируют некоторым, ну, мягко говоря, недоверием.
2: Ян Янович, а как можно охарактеризовать вообще в целом ситуацию? Это вот квазиперемирие, как вы уже сказали, это такая война пониженной интенсивности или вообще пауза перед очередным витком?
0: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Нетаньяху утверждает, что война не закончена. Он выступал на траурной церемонии и сказал, что мы убили из 6 тысяч тех террористов, которые вторглись на нашу территорию 7 октября 2023 года, мы убили 4 тысячи, но 2 тысячи еще живы. Но мы их достанем, так он выразился. То есть, в принципе, он собирается воевать дальше. В Израиле 27 октября совсем скоро будут выборы. И, собственно, вот эта тема теракта, нападения Хамас на Израиль, тема о том, насколько Нетаньяху знал или не

0: знал, поскольку появились за это время сообщения о том, что его предупреждали и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Египта, но он не предпринял никаких усилий. Теперь родственники жертв и заложников, чья жизнь, естественно, очень резко изменилась, они говорят о том, что нужно было создать государственную комиссию по расследованию. Но в течение 3 лет мы этого требуем, Нетаньяху этого не сделал, и его политические противники сейчас говорят, что он не делал этого вполне сознательно и специально.
1: Ну, в общем, политическая игра вот такая вокруг годовщины тоже ведется.
0: Совершенно верно, да. Ну и отношение к Израилю и в США, и в Европе довольно сильно изменилось. Вот летом был опрос Pew Research Center по 36 странам, не только в США и в Европе, но и во многих латиноамериканских, азиатских странах. В среднем 67% стали относиться к Израилю негативно, и только 25% позитивно.
2: Напомню, что выборы в Кнессет, то есть в израильский парламент, пройдут уже 27 октября. Прошлые состоялись в ноябре 2022 года, и по их итогам была сформирована правящая коалиция во главе с правой партией Ликуд. Ее лидер и премьер-министр Беньямин Нетаньяху уже в 6-й раз получил полномочия на формирование правительства. Вместе с правящей партией в коалицию вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. И к другим важным темам среды. 7 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Награду получили француз Анри Каган и японец Кен Сасааи за открытие, цитата, «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Но что стоит за этими словами? Дело в том, что многие молекулы существуют в двух

0: правый. Фармацевтики это критично. Одна версия может лечить, а другая может быть бесполезной или даже вредной. Ученые показали, что если в катализаторе смешать обе зеркальные версии, то продукт может оказаться чище, чем сам катализатор. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Питер Сомфай, не единственное, за что присудили премию.
1: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года – очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
0: Ну, еще одну аналогию, чтобы было понятнее, за что все-таки японец и француз получили 12 миллионов шведских крон, именно такая премия в этом году, привел заведующий базовой кафедрой элемента органической химии Института элемента органических соединений РАН при Высшей школе экономики Денис

0: Хотя вроде бы ботинки — зеркальное отображение друг друга, как две капли воды. Вот, собственно, почему это для нас так важно — взаимодействие таких объектов между собой. Про то, за что дали премию, Каган сделал очень много. На самом деле он должен получить ее был 25 лет назад. В 2001 году, когда давали за асимметрический катализ, была целая эпопея. Весь мир ему сочувствовал, французы объединились, писали в Нобелевский комитет, как так, основоположник области, и не дали. Но понятно, что закон обратной силы не имеет. И после этого повезло французам, что дали Шавену, они нашли, какому французу можно дать. И я, конечно, безмерно рад, что сегодня справедливость восторжествовала и получил Анри Каган.
1: Это был Денис Чусов. Добавлю от себя, что Денис несколько лет назад работал с Нобелевским лауреатом Каганом как раз над нелинейными эффектами в асимметрическом органическом синтезе.

0: поставки лекарств. Девятнадцать зубов можно вылечить на среднюю зарплату в Красноярске. К таким выводам в исследовании индекса пломбы пришли аналитики 2 дубль ГИС, которые есть в распоряжении РБК. В среднем стоматологический пакет обойдется в сумму чуть выше 6700 рублей. Лидером по индексу пломбы оказался Красноярск. Там на среднюю зарплату можно восстановить сразу 19 зубов. А в конце рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону. Там же ежемесячного дохода хватит лишь на 11 зубов. Из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Индекс считается по схеме соотношения средней зарплаты к стоимости комплексного лечения кариеса, то есть первичный осмотр, само лечение и установка пломбы. В среднем, согласно исследованию, индекс пломбы по городам-миллионникам составил 14,7. Ну, получается, что на среднюю зарплату в мегаполисах от кариеса можно вылечить 14 зубов. Когда ты идешь к стоматологу, надо быть готовым, что тебе будет больно два раза. Сначала в кресле, потом на кассе. Значительную часть стоимости на себя забирают издержки по материалам. Анестетики, композиты, импланты, протезы – это все импорт. На их стоимость влияет курс валют, логистические сложности и рост цен у зарубежных поставщиков. Отдельная серьезная строка расходов – это достойная зарплата квалифицированных специалистов, которую необходимо постоянно индексировать, рассказала директор клиники современной стоматологии Валерия Дмитриева.
2: Цены в стоматологии образуются, во-первых, от поставщиков. Мы договариваемся со своими поставщиками материалов, имплантов, о каких-то скидках для нас, о каких-то больших закупках. И вот таких договоренностях со поставщиками мы не поднимаем цены в клинике. Материалы, да, и инфляция, которая поднятие зарплат врачам. Самое уязвимое – это имплантология, потому что импланты дорожают, поступают к нам из-за рубежа и индексируются, соответственно, с курсом валюты.
1: Все то же самое с медицинским оборудованием. Его покупка – это хоть и разовые крупные вложения, но в цену каждой процедуры, естественно, закладывается амортизация. Абсолютным лидером по поставкам в России сегодня остается Южная Корея. Об этом рассказал управляющий партнер Dental Data Максим Боровиков.
3: Сейчас Корея является абсолютным лидером в поставках, как в штуках, так и в денежном выражении. В штуках на Корею приходится порядка 60% рынка, в денежном выражении все-таки чуть поменьше. Второе место в штучном выражении занимает Израиль, третье место Швеция и Швейцария, и, собственно, на четвертом, пятом, шестом местах это страны Западной Европы и США, на которые приходится в штуках примерно до 7% всех поставок.
1: Аналитики медицинского рынка подчеркивают, что стоимость основных процедур за год выросла в среднем на 15% и прогнозируют дальнейший рост еще в среднем на 5%.
0: В том, из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард. Минфин Таиланда рассматривает введение налога на выезд из страны для авиапассажиров. Об этом пишет газета Nation со ссылкой на законопроект. Согласно документу, предельная сумма установлена на уровне 5000 бат, это чуть больше 12,5 тысяч рублей. Новый налог затронет в том числе иностранных туристов. Взимать его планируют только при вылете из Таиланда. Выезд по суше и морю на начальном этапе облагаться не будет. Как рассказала основатель принимающего оператора в Таиланде Exotic Voyage Ольга Курмакаева, введение налога турист не ощутит, ведь он включен в стоимость билета.
4: Этот налог какое-то время существует, он включает стоимость билета. То есть это не что-то новое, что случилось там вчера либо сегодня. Но я не могу сказать, что как бы беспредел, чего добивается Таиланд, из того, что последнее произошло, это сократили визу по прибытию для туристов. Это было вызвано коррупцией со стороны некоторых стран, там нелегальное владение недвижимостью и так далее. То есть это просто они пытаются легализовать бизнес в Таиланде. Это не самая плохая мера. Поэтому как бы если вы организованный турист, то для вас как будто бы ничего особенного не меняется. Если вы просто обыкновенный турист, который приезжает на 2 недели, так вообще ничего не поменялось. Поэтому с точки зрения правительства Таиланда мера, на мой взгляд, для нас может быть не самая приятная, но для страны оптимальная и правильная. Таиланд пытается показать себя как страна премиального туризма. Это у них направление развития маркетинга страны. Потому что, например, Шри-Ланку, Вьетнам, я не могу говорить, что они хуже, но Таиланду есть чем удивить. Вероятно, Таиланд не может соревноваться в уровне люкса с Мальдивами, но сравнению с рядом стран, Таиланд, конечно, имеет лидирующие позиции.
0: По мнению основателя агентства недвижимости Таиланда Lion Real Estate Артема Бухкартова, рост цен переводит направление в премиум-сегмент, а бюджетные туристы переключаются на другие страны Азии.
5: Если еще 5 лет назад люди в основном искали здесь объекты за $100,000, сейчас уже средний

0: чек, он растет неуклонно. В прошлом году порядка 250 тысяч долларов был средний чек. От этого стоимость повышается и на строительство, стоимость повышается и на аренду. И, соответственно, просто класс туриста меняется из бюджетного в более премиальный сегмент. Конечно, часть туристов начнет выбирать себе в Вьетнам альтернативное направление, потому что сейчас, опять же таки, мы видим именно сегмент пакетных туристов и туроператоров, они больше переориентируются на более дешевые локации в Азии. И вместе с этим все те законы, которые вводятся, все эти повышения цен, которые вводятся, они как раз таки готовы к тому, что какая-то часть этого потока она отсеется, а Таиланд отфильтрует для себя только выше класс.
1: Новый сбор фактически возрождает норму, действовавшую в Таиланде с 83-го.

0: года. Тогда выезд по воздуху стоил 1000 бат, но в 1991 году налог отменили. Сейчас, по данным местных СМИ, Минфин объясняет инициативу желанием стимулировать внутренний туризм и удержать расходы тайцев внутри страны. Корабль Crew Dragon компании SpaceX в среду покинул Международную космическую станцию. Путь до Земли займет у корабля более суток. Капсула приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии. Экипаж провел на орбите 237 дней, почти 8 месяцев. На борту находится космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Также в миссию Crew 12 входят американские и французские астронавты.
1: Корабль пролетает над северной частью Кубы. Это официально означает, что Джессика, Джек, Софи и Андрей завершили свое пребывание на космической станции, проведя там более 235 дней.
0: На прошлой неделе на МКС прибыл сменный экипаж. В состав миссии Crew 13 вошли космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА и Канадского космического агентства. Они должны завершить 75-ю экспедицию на МКС весной следующего года. По мнению научного руководителя Московского космического клуба Ивана Моисеева, самые главные эксперименты, которые проводят космонавты на МКС, связаны с изучением человеческого тела в условиях невесомости.
2: Обычно, в общем-то, полугодовые миссии. Сейчас у нас до 8 месяцев довели одну миссию. Это называется экспедицией. Есть список экспериментов. У нас он стабильный. Там 6 направлений экспериментирования. У американцев тоже, в общем-то, есть свои эксперименты. Ну, в общем-то, обычно такая рутина, я бы сказал. Большая часть медицинские. Прежде всего, это исследование организмов, человеческого прежде всего, медико-биологические, но и других организмов. В условиях невесомости. Это вот главное, что в космосе отличается от Земли. Потому что человек сложно, его долго исследовать надо. На Земле он исследовался веками. Поведение растений, производство материалов традиционно уже десятилетиями. Можно много говорить, скажем, если про первую и вторую, когда это был корабль новый. А сейчас, когда он за десятки перевалило, это уже, так сказать, привычно.

0: отправкой на Землю астронавт НАСА Джессика Мейер передала российскому коллеге символический ключ от станции. Всего на борту орбитальной лаборатории работают 11 человек. Помимо участников миссии, там находится член экипажа корабля «Союз МС-29», российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт из США Анил Менон.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
3: В третьем квартале 2026 года на рынке новостроек Москвы произошел антирекорд. В массовом сегменте не стартовал ни один новый проект. При этом в премиум-классе зафиксирован, наоборот, рекорд. Сразу 7 новых комплексов. Такие данные приводит компания «Метрио». Всего за квартал девелоперы вывели на рынок 12 новых проектов. Из них 7 премиальные, 2 высокобюджетные и 3 бизнес-класса. Массовых новостроек не появилось ни в старых границах столицы, ни в Новой Москве. Раньше такое никогда не происходило. В предыдущие годы в третьем квартале стабильно стартовали хотя бы 2 проекта комфорт-класса. Последний раз новая массовая новостройка в Москве выходила на рынок в третьем квартале 2025 года. С тех пор застройщики открывают продажи только в новых корпусах уже реализуемых комплексов. Премиум-сегмент, напротив, в третьем квартале показал рекордную активность. 7 стартов за квартал. Такого не было тоже никогда. Для сравнения, год назад их было 2, а в 2021 году ни одного. За 9 месяцев в премиум-классе стартовали 12 проектов. Эксперты отмечают, что в третьем квартале число премиальных новостроек в реализации впервые превысило количество массовых проектов. Однако уже с 2028 года ожидается снижение объема ввода премиальных проектов, что может привести к дефициту готового жилья этого сегмента в последующие годы. В высокобюджетном сегменте за третий квартал этого года стартовали 2 проекта. За 9 месяцев – 13. Это также рекордный показатель за последние годы. В бизнес-классе в Москве 3 старта за квартал и 6 за 9 месяцев. Главная причина такой трансформации – жесткая денежно-кредитная политика. Строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Себестоимость выросла, а потребительские характеристики почти не изменились. Многие застройщики переориентировались на бизнес-класс и выше. В то же время дорогие сегменты меньше зависят от доступности ипотеки, а состоятельные клиенты предпочитают вкладывать средства в ликвидные недвижимые активы.
2: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва. «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен.
6: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
1: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
4: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильный.

0: ответы.
1: Дэниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные, неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек.

компаний, большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозапись, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.

0: Студия Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы начинаем наш эфир и ключевые новости в этом часе. Ну, наверное, одна из главных – это согласование 22-го пакета санкций послами Евросоюза. Тут важно сразу определиться, что это пока еще согласование, не утверждение.
1: Пока мы даже не знаем, кто именно в него вошел. Есть пока только утечки из СМИ. Ну и, судя по всему, это будет самый масштабный пакет санкционный, самое масштабное расширение санкционных списков. Там больше 1500 человек. И компаний. Ну вот есть даже конкретные цифры. Евроньюз сообщает, что 1646.
0: Есть даже позиций. Еще более конкретные. Вот что это такое 1646? Это 743 человека и 826 организаций практически пополам. Но вот пока, естественно, нет никакого поименного списка, кто эти люди, которые попадут в этот пакет санкционный.
1: Но кое-что мы о них уже знаем. Они связаны с ВПК российским, конечно. Конечно же, и даже с производством ракет, об этом сообщает Рейтер. Ну, а ТАСС со ссылкой на источники пишет, что в список попали компании и люди из целого ряда стран. То есть здесь не только уже российский непосредственно сектор, но и так называемые вторичные санкции уже версии ЕС.
0: Ну и вот версия Рейтер, что может затронуть, ну, если говорить о ВПК в компаниях, то, скорее всего, это, конечно, снабжение будет затрагивать и расчет.
1: Расчеты, да, здесь интересно, потому что, поскольку довольно масштабное, опять же, расширение санкций, о чем мы уже сказали, очень много туда, вероятно, попадет именно небольших компаний, которые могли помогать в обходе санкций, которые могли помогать проводить платежи. Ну и здесь еще интересно, что утверждает источник ТАСС, что компании, которые, против которых вводятся санкции, производят товары двойного назначения. Ну а, как мы знаем, в санкционном праве, вообще с точки зрения Евросоюза и США, часто товары двойного назначения, это практически все, что угодно. То есть очень часто...
0: Ну, широкий список, да, может быть.
1: Я помню, резонансно было, когда и обувь запрещали возить тоже по этим же причинам. Но поэтому интересно понять, как из-за этого могут усложниться денежные переводы. Вот наш собеседник Сергей Назаркин, управляющий партнер NSV Consulting, отмечает, что сейчас платежным агентам будет труднее взаимодействовать с зарубежными банками.
2: В первую очередь, это, на мой взгляд, больше связано с

0: Госдума от территории Украины, которую ЕС считает оккупированными, и отдельно согласовано продление ограничений в рамках санкций, режима санкций на химическое оружие. Там СМИ называют 31 человека и 6 организаций. Вот что касается физлиц, мы уже сказали, да, там почти 750 человек. Мы обсуждали перед эфиром, осложнится ли для этих людей, попавших в списки, процедура выхода, из санкций. Ну вот, как считает Вадим Вунукайнин, это партнер юридической фирмы Дякин Гарсунян и партнеры, стратегии выхода из-под санкций вряд ли изменится.
1: Ну, а тут надо добавить, конечно, что Вадим представлял интересы бизнесмена Михаила Фридмана, с которого Евросоюз снял санкции в конце сентября. Но вот, как считает наш собеседник, здесь вряд ли что-то изменится и даже, возможно, станет в чем-то проще.
2: Процедуры и стратегии останутся такими же. То есть это административное оспаривание. Если лицо считает, что у него есть основания для пересмотра, это или подача в суд, или попытка повлиять на евросоюзное государство. Единственное, что случилось недавно, это они продлили вместо 6 месяцев сроки санкций сразу на 3 года. Парадоксально, но это даже имеет положительное значение для российских лиц, потому что раньше, подавая заявление в суд об оспаривании санкций, к моменту выхода судебного решения Совет ЕС уже успевал продлить санкции по новым основаниям. Но ограничения тоже, скорее всего, остаются теми же самыми. Это заморозка любого имущества в Евросоюзе, запрет европейцам вступать в какие-либо сделки, запрет банков с ними сотрудничать и запрет на въезд в Евросоюз. В кавычках масштабный проект на 1500 лиц вполне возможно будет как раз таким, который затронет в первую очередь тех людей, которые вряд ли планировали поездки в Евросоюз или иметь здесь имущество.
1: Ну, тут не первый раз звучит идея уже, что идеи санкционные не всегда реализуются, и не всегда они могут быть столь эффективными, даже несмотря на массовость. Но будем наблюдать, что именно, кто именно попадет под санкционные ограничения, потому что, опять же, 12 октября, как пишет Рейтер, собственно, состоится и утверждение самого пакета, и обнародуют имена и сами организации, которые туда попали.
0: Да, следим за этой темой и, конечно, будем смотреть, что там 12 числа утвердят в итоге в Евросоюзе. Ну а сейчас будем выяснять, что происходит на пляжах Сочи. Накануне там произошло возгорание танкера. Что сейчас происходит?
3: Час. Что это значит?
1: Ну и быстрый ответ. На пляжах Сочи ограничено купание. Связано это с вчерашней атакой на нефтяной танкер. Ну, здесь напомню, что судно загорелось недалеко от побережья, вот, собственно, в Черном море.
0: Власти уже сообщают, что пожар потушен, загрязнение воды и воздуха не фиксируется. Суда МЧС ведут дежурство в акватории Черного моря, где, собственно, атака на танкер и произошла. Что еще известно к этой минуте? Какая обстановка в городе, в том числе с экологией? Разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оль, известно, что это был танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Он шел, его атаковали безэкипажные катера ВСУ накануне, об этом говорилось. Это произошло во второй половине дня. Что сейчас известно о судне?
4: Вообще экипаж судна 23 человека, все они граждане Индии, несмотря на то, что судно и шло под флагом Либерии, зарегистрировано оно и вовсе на Маршалловых островах. Людей эвакуировали, никто не пострадал, об этом сообщили в Минтрансе. В министерстве также указывают, что загорелась именно нефть. Насколько сильно повреждено само судно, неизвестно. Сейчас пожар потушили, но возгорание даже зафиксировали спутники НАСА. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района, там достаточно активная круговое течение. У берегов Сочи его вообще не видно, рассказала радио РБК жительница города Диана.
5: Выехали как раз на курортный проспект и увидели в море пылающее пятно и столб дыма, который поднимался просто невероятных размеров. Все затягивало дымом, его течением отнесло. Сейчас его нет. Возле прям берегов Сочи, пляжи, набережные все закрыли. Пока говорят, что лучше туда не ходить. В моем районе, где Министерские озера, я не почувствовала какого-то запаха. Сейчас нет такого, что затянуто небо. Ближе к морю в центре, в Адлере есть запах. Позакрывали окна. Мы тоже вчера с вечера закрыли окна, пока стараемся тоже не открывать.
4: Ну и загрязнения моря нефтью на данный момент нет. Об этом мэр Сочи Андрей Прошунин заявил. Танкер, судя по всему, перевозил сырую нефть, отмечает член общественного совета при Росприроднадзоре Владислав Жуков.
6: Что касается разлива нефтепродуктов, который должен быть очевиден при такой аварии, Росприроднадзор не регистрирует. Представители от общественной палаты при таком индивидуальном мониторинге пока не обнаруживают ни нефтяного пятна или загрязнения береговой линии. Потенциальный риск в любом случае остается высоким. Танкер такого класса способен перевозить десятки тысяч тонн нефти. Главный вопрос, насколько поврежден его корпус. Если они герметичны, то, конечно, это возгорание от поверхностных цистерн и так далее, они выгорят.

0: или акватория нарушена не будет.
1: Ну и несмотря на это, еще вечером в понедельник, как вы уже сказали, городской оперштаб ограничил проход на пляже и набережные.
2: Оль, ну в таких случаях мы следим по экологии, за воздухом, морем и пляжами. Про море уже сказали, что с воздухом.
1: Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Как рассказала ранее в нашем эфире жительница Сочи Ольга, небо в городе чистое. Эксперт по информационно-экологической безопасности Илья Рыбальченко мне рассказывал, что в целом любой человек может приобрести себе такой газоанализатор для проверки качества воздуха, чтобы убедиться, насколько все стало серьезнее или, наоборот, безопаснее.
3: Речь идет о том, что нефть тонкой-тонкой пленочкой распространяется по поверхности воды. Эта пленка, она может быть очень долгой, длинной, входящей на километры от места разлива нефти. Даже гипотетически, если разлилось какое-то количество, это можно будет увидеть. Увидеть как? По радужной пленке. Эта радужная пленка заметна невооруженным глазом. Ну, достаточно быстро бактерии с ней справляются. Что же касается выбросов сажистых веществ, то есть при горении нефти, ну, их достаточно разнес ветер. Здесь нужны газоанализаторы на так называемый PM, то есть на наличие сажистых частиц.
1: Ну а власти Украины взяли на себя ответственность за удар по танкеру у берегов Сочи. В этом контексте я напомню, что Турция и ООН планируют провести с Россией и Украиной переговоры о прекращении огня в Черном море. Контакты могут состояться до конца октября, но это уточняло агентство Bloomberg.
4: Ну вообще, пока об украинском урегулировании, российско-украинском, не проглядывается каких-то особенных рывков.
2: Подвижек,
4: да. Ну да, сегодня стало известно, что вот Индия предложила свой план прекращения огня, там 3 пункта. В целом страна пытается как-то более активно участвовать в этом процессе, но вот, видимо, пока нет особенных результатов.
2: Ну, а с нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о ситуации в Сочи. Ну, пока, Ян, по всей видимости, серьезных каких-то последствий нет. Во всяком случае, вот власти заявляют, что и на море, и с воздухом, и на пляжах все в порядке. Пляжи на всякий случай закрыли. Будем, конечно, следить за этой ситуацией. Ну, а у нас в студии уже обозреватель РБК Ян Мелкумов. Сейчас будем обсуждать годовщина. 3 года прошло с нападения Хамас на Израиль.
5: Час. Что это значит?
2: В стране проходят памятные акции. Сегодня местная пресса пишет, что первая годовщина с тех пор, как все заложники вернулись домой. Действительно, это впервые без заложников в секторе Газа проходит. Я напомню, что тогда на музыкальном фестивале жертвами стали почти 1200 человек нападения. В ответ на эту атаку Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. И по данным Министерства здравоохранения анклава Палестины, погибли свыше 74 тысяч человек.
4: Вот к чему мы пришли спустя 3 года после нападения Хамас на Израиль, как сейчас с расстановкой сил в целом на Ближнем Востоке напряженная все равно остается ситуация. Тут и, конечно, США тоже добавили во все это сложности. Будем разбираться вместе с обозревателем Яном Мелкумовым. Он с нами в студии.
6: Добрый вечер.
4: Ян Яныч, как вообще, какую черту можно подвести вот прямо сейчас к годовщине?
6: Ну, черту, наверное, подвести еще нельзя. Можно подводить промежуточные черты, если можно так выразиться. Да. Ну, во-первых, то, что мира в Газе нет, хотя планы год назад были, что мир установится. Ну, широко разрекламированный трамповский план, когда его чуть ли не как бога встречали в Иерусалиме. Мира нету, война, хотя и не в тех масштабах, которые была раньше, но продолжается. Планы остались. Планы были сделать из Газы рай на земле, но, в общем, это все так и осталось, естественно, вполне естественно, некой фантастикой. Значит, военные действия в Газе, ну, вот Саша уже сказал, Министерство здравоохранения Газы дает точную цифру, 74 243 человека погибло в Газе за то время, когда за эти 3 года, которые шла война. При этом какая-то часть из них погибла после перемирия, которое было установлено, ну, квази-перемирия, которое было установлено год назад. Я напомню только, что кроме 1200 человек израильтян, которые были убиты, еще 251 человек были взяты в заложники, около половины из них погибло, и оставшиеся вернулись домой. Очень сильные военные действия привели к разрушению жилого фонда, если можно так выразиться. Значит, вот есть специальный проект в Орегоне, в Oregon State University, штатном университете Орегона, который анализирует спутниковые данные. И говорит, что к моменту заключения перемирия год назад 60% домов в Газе были повреждены или разрушены. С тех пор, к настоящему моменту, это число выросло до 75%.
4: Ну, фактически непригоден для жизни сектор.
6: Ну, в общем-то, да. Не говоря о том, что больше 3-4

0: четвертей населения – это то, что называется перемещенные лица, то есть это беженцы, часть из них, небольшая часть из них стала беженцами в другие страны, большинство перемещались по самой территории Газа. Но вот я специально поинтересовался количеством населения на 23-й год и на нынешний год. Надо, правда, тут уточнить, что все данные, все статистические данные по Газе вот такого рода, они исходят от правительства Хамас же, на что израильтяне реагируют с некоторым, ну, мягко говоря, недоверием.
1: Ян Янович, а как можно охарактеризовать вообще в целом ситуацию? Это вот квазиперемирие, как вы уже сказали, это такая война пониженной интенсивности или вообще пауза перед очередным витком?
0: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. Нетаньяху утверждает, что война не закончена. Он выступал на траурной церемонии и сказал, что мы убили из 6 тысяч тех террористов, которые вторглись на нашу территорию 7 октября 2023 года, мы убили 4 тысячи, но 2 тысячи еще живы, но мы их достанем, так он выразился. То есть, в принципе, он собирается воевать дальше. В Израиле 27 октября совсем скоро будут выборы. И, собственно, вот эта тема теракта, нападения Хамас на Израиль, она... И тема о том,

0: насколько Нетаньяху знал или не знал, поскольку появились за это время сообщения о том, что его предупреждали и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Египта, но он не предпринял никаких усилий. Теперь родственники жертв и заложников, чья жизнь, естественно, очень резко изменилась, они говорят о том, что нужно было создать государственную комиссию по расследованию, но в течение 3 лет мы этого требуем, Нетаньяху этого не сделал, и его политические противники сейчас говорят, что он не делал этого вполне сознательно и специально.
1: Ну, в общем, политическая игра вот такая вокруг годовщины тоже ведется.
0: Совершенно верно, да. Ну и отношение к Израилю и в США, и в Европе довольно сильно изменилось. Вот летом был опрос Pew Research Center по 36 странам, не только в США и в Европе, но и во многих латиноамериканских, азиатских странах. В среднем 67% стали относиться к Израилю негативно и только 25% позитивно. При этом, например, в США отношение изменилось еще больше, и впервые за многие десятилетия к Палестине относятся лучше, чем к израильтянам. Изменится ли это, если придет новое правительство в Израиле, это большой-большой вопрос.
2: Ян Янович, а если коротко, да, по возможности, что сейчас мешает решить конфликт? Разоружение Хамас, присутствие Израиля. Вот последний раз, когда обсуждали, там был спор, кто первым что делает.
0: Хамас не разоружен, Хамас по-прежнему сохраняет и оружие, и фактически контролирует территорию. Кто его может разоружить? И все те полицейские силы, о которых шла речь год назад, все это осталось в замечательных маниловских проектах. И, собственно говоря, до тех пор, пока не будет выработана какая-то формула, которая сможет примирить стороны, которая уже окажется удовлетворительной и для палестинцев, и для израильтян, никакого просвета в этом смысле не видно. Так что военные действия, хотя и в такой вялотекущей форме, очевидно, будут продолжаться, скорее всего.
2: То есть даже и сроки поэтому сейчас пытаться
0: какие-либо
2: называть бесполезно.
0: Какие-либо сроки невозможно давать, потому что все будет зависеть, ну не все, но очень многое, наверное, будет зависеть от того, кто победит на выборах 27 октября. Потому что если это окажутся противники, Нетаньяху, сам Нетаньяху может оказаться под судом, и он, правда, уже не раз был, но ничем это не заканчивалось. Ну, а какой будет политика по отношению к Палестине, к палестинскому государству, это большой вопрос.
1: Спасибо. Ян Мелкумов подвел черту или пунктир под третьей годовщиной атаки Хамас на Израиль. Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и мы спрашивали вас, какой способ поиска работы сейчас вы считаете самым эффективным? Ну, спрашивали мы это, поскольку...
2: Не просто так.
1: У нас на все есть причина. На РБК вышла статья о думджобинге и о том, что это, кому это вредит. Но здесь я расшифрую, потому что со словом дум уже чего только не придумано, да? Это стратегия поиска работы, когда человек не может остановиться и постоянно просматривает вакансии. Вот буквально перед сном...
2: И не только просматривает, и еще и может откликаться на вакансии, которые, в общем-то, не соответствуют его опыту.
1: А с другой стороны сидит HR, который не может остановиться просматривать все эти резюме, вернее, которые могут оказаться и пустыми тоже, потому что, разумеется, не всегда люди соответствуют нужным требованиям.
2: Знаешь, я сейчас подумал, что две стадии у думджобинга. Первая стадия — это когда ты просто просматриваешь, а вторая стадия более глубокая, клиническая, когда ты уже на все откликаешься.
1: Да, это спросим у психологов, как это можно квалифицировать. Ну а пока, да, вот вы нам начинаете отвечать уже, видим первые сообщения. Ну вот вижу, что Ольга из Воронежа пишет: «Лучшие должности я получала, когда искала работы по знакомству. Меня кому-то советовали или связывали с нужными людьми быстро и эффективно». Ну, получается, думджоберам не подойдет такой вариант.
2: Да, только если прям всех своих знакомых спрашивать, неважно, да.
1: Тогда
2: да,
1: у тебя их быстро уже не останется.
2: Дмитрий из Нижнего Новгорода пишет: «Самый рабочий вариант – это подойти к поиску комплексно и использовать разные каналы». Так, может быть, Дмитрий из Нижнего Новгорода тоже думджобер у нас. И дальше продолжает Дмитрий: «И группы в соцсетях, и специализированные сайты, и самому активничать. Это муторно и может отнимать время, но действенно. Я так нашел работу».
1: Ну,
2: нет,
1: я
2: это
1: отмечу,
2: все-таки что-то другое, да.
1: Отмечу, да, что все-таки, если вы даже и думджобер, то мы вас нисколько не осуждаем. Пишите нам ваш подход к поиску работы, обязательно обсудим.
2: И насколько, кстати, он оказался эффективный там. Ну, а сейчас о чем еще важно знать сегодня? Брокеры-инвесторы предложили комплексную реформу индивидуальных инвестиционных счетов. Они направили обращение в Минфин с предложениями смягчить текущие правила. Так предлагается, например, дать возможность частичного вывода средств до 50%, но с обязательством их возврата в течение года без потерь. Вот по данным Центробанка, за второй квартал этого года в России более 6,5 миллионов индивидуальных инвестиционных счетов на сумму в 1 триллион рублей. Но там есть нюанс: не все из этих инвестиционных счетов активны. Мы поднимали цифры, по-моему, 74% этих счетов неактивны. То есть открывают, но не используют. Сегодня будем выяснять,

0: Ну и помогут ли те предложения, которые выдвинули в NoForm сегодня?
1: Обсудим эту тему, да, в нашем эфире. Ну, также в Таиланде предложили ввести налог на выезд из страны. Его размер составит 1000 бат. Ну, это примерно 2500 рублей. Об этом тайские СМИ сообщают со ссылкой на проект закона. Но причем интересно, что на начальном этапе налог будет распространяться только на авиаперелеты. Хотя вот в РСТ уже отреагировали, что вряд ли это скажется как-то серьезно на массовом туризме. Все-таки, сравнивая стоимость билетов в Таиланд туда и обратно, 2500 меркнут и белеют.
0: Кроме того, автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут исчезнуть. Об этом пишет Автоньюз. Китай с 1 января 2027 года ужесточает требования к их экспорту. В группе риска такие модели, как

0: Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. И это уже вторая волна ужесточения экспорта автомобилей со стороны Китая. Почему Китай принимает такое решение ужесточить требования к экспорту? И чего опасаются дилеры? Все подробности на сайте Автоньюз.
1: Корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым успешно отстыковался от МКС. Возвращение экипажа на Землю продлится более суток. Космонавты провели на МКС почти 8 месяцев.
2: Кто есть кто? Jetta VS8 – это автомобиль для тех людей, которые считают Volkswagen эталоном здравого смысла, но уже посмотрели на цены и слегка загрустили. По сути, VS8 существует ровно для этого момента. Это как любимая музыкальная группа, которая внезапно начала выступать на корпоративах. Мелодия вроде знакомая, но декорации уже не те. Вообще, вся история Jetta немного странная. Китайцы взяли старые фольксвагеновские рецепты, добавили немного собственных специй и решили продавать это как отдельный бренд. И знаете что? Работает. У VS8 хорошо знакомый турбомотор на 150 лошадей и классический шестиступенчатый японский автомат. В мире бесконечных роботов, вариаторов и коробок с собственным мнением знакомая трансмиссия выглядит как взрослый человек на вечеринке подростков. Разгон до сотни занимает примерно 9-10 секунд. Не быстро, но и не мучительно. Нажимаешь на газ, и VS8 честно выполняет команду. Без шоу, без спецэффектов, без попыток доказать свою спортивность. Это автомобиль с философией офисного менеджера среднего звена. Приходит время, выполняет задачу, не создает проблем. И именно поэтому он многим понравится. На дороге VS8 ощущается удивительно знакомым. Руль понятный, реакции предсказуемые, подвеска настроена без китайского максимализма. Пока одни производители делают машину мягкими, как диван, а другие превращают их в тренажер для позвоночника, Jetta идет по немецкому принципу. Все должно быть просто нормальным. Салон тоже вызывает странное чувство дежавю. Передняя панель, архитектура, посадка – все напоминает старые Volkswagen. Но главный недостаток здесь – это спорный дизайн. Особенно передняя часть, которая выглядит так, будто дизайнеры долго не могли решить, делают они Volkswagen или что-то свое. В общем, оборачиваться на VS8 вы будете редко.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Если говорить прямо, Jetta VS8 – это что-то между Volkswagen Tiguan прошлого поколения и Skoda Karoq. Он не пытается удивлять технологиями, не обещает революцию. Зато он максимально понятный. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
5: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
7: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
8: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
9: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК. кто это был?

0: эфире.
1: Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
2: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Белибино есть. Имею в виду
1: ЦОДов, которые...
2: ЦОДов, питающихся атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов, это все там супер-будущее. Uh-huh. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много Билл Гейтс об этом говорил, например.
0: Генеральный директор компании PSM Андрей Медведев в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводят Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодоовощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвития, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,25%.

37 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес.

0: рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, теперь нас можно смотреть на телеканале РБК, и мы сразу к одной из ключевых тем. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву и посетил гипермаркет «Глобус». Он встретился с руководством и сотрудниками компании, которая управляет российской сетью. Ранее бывший канцлер Германии вошел в ее наблюдательный совет, сообщал об этом РБК.
2: Ну, тут напомним, что гиперглобус вышел из состава немецкой «Глобус Холдинг» еще в январе прошлого года. За приездом бывшего канцлера Германии следила Надежда Сережкина. Сейчас она с нами в студии. Надь, как Москва встретила Герхарда Шрёдера?
3: Что вкусно, коллеги. Вот я обычно начинаю с вопроса, что у вас сегодня случилось на обед? Давайте коротко.
1: А он у нас был? Лучше так начни.
3: А вот спасибо, у Герхарда Шрёдера сегодня был. И причем такой белковый, как обратили на это внимание. Значит, щелковский паштет, докторская колбаса, копченый осетр и нерка. И небольшая экскурсия по магазину, в который он приехал впервые.
1: Вот режешь именно... без ножа. Вот
3: без ножа.
1: Белковым обедом.
3: Там уже все было нарезано. Эти продукты ему предложили на дегустации в первый же рабочий день на новом посту, и ажиотаж, честно говоря, был такой большой у СМИ и у случайных свидетелей этого визита, потому что магазин на этот момент не закрывали, это был обычный рабочий день, полные кассы клиентов, и людей вокруг него в какой-то момент оказалось так много, что толпа вокруг буквально врезалась спиной в стенд с шампанским, бутылки с очень красивым киношным звуком разлетелись по кафелю, но вот сопровождающие Шрёдера, надо сказать, не растерялись и напомнили, что в немецком языке тоже есть поговорка про то, что это на счастье.
1: К счастью, да. Кто-нибудь
3: посуда.
1: Крикнул, да.
3: Да, и я даже услышала фразу «Шербин брингин глюк», простите меня, вот те, кто владеет немецким профессионально, буквально переводится как «осколки на счастье». В общем, кажется, что общий язык был найден. Вообще, о визите Герхарда Шрёдера в Москву стало известно только накануне. Официально в пресс-службе ритейлера заявляли, что это рабочая поездка, и цель ее как раз встреча с руководством и персоналом «Глобуса». Была выбрана для этого довольно крупная точка в селе Юдино, это ближайшая под Москву. Шрёдер прибыл на место буквально минуту в минуту, без опозданий, сразу обратился к сотрудникам под камеры с небольшой приветственной речью, что, мол, перед вами такой же простой парень, который в свое время тоже работал продавцом в магазине. Я этот факт проверила, все правда. В 64-м году Шрёдер, правда, оставил школу, чтобы зарабатывать деньги, но работал он там недолго, всего пару лет, после чего поступил на юрфак Геттингенского университета, где и получил высшее образование.
1: Ну, вот биография закольцевалась, получается.
3: Совершенно верно.
1: На другой позиции.
3: Но он очень с душевным посылом обратился к продавцам, мол, я знаю, через какие сложности вы проходите, и вот что он им посоветовал.
4: Много-много лет назад я окончил восьмилетку, обычную среднюю школу. И потом 3 года учился именно торговле и работал в магазине керамики и стекла. Поэтому я понимаю все процессы, которые происходят в магазине. Как могут нервничать покупатели, когда хотят, чтобы их обслуживали быстрее. И все равно нужно сохранять хладнокровие, быть спокойным и работать как можно лучше.
1: Надь, вот все-таки, да, в официальных сообщениях говорилось, что он приехал как все-таки уже сотрудник, получается, компании. По твоим ощущениям, его встречали все-таки как почетного гостя или как человека, который вот приехал знакомиться с бизнесом компании?
3: Можно сказать, что и то, и даже как в чем-то и наставника, потому что он сразу после этого отправился на закрытый брифинг с сотрудниками и дал им какие-то еще рекомендации, которые были не под камеры, то есть... Видимо, пообщались они в закрытом режиме. Ну и финальная часть, вот как раз осмотр самого магазина. В это время он активно фотографировался с покупателями, с сотрудниками, сжал руки. Ну и с традиционным немецким прощанием «чус» сел в машину, помахал рукой и уехал вместе с переводчиками и сопровождающими. Но вот здесь очень важный есть контекст, о котором говорили сегодня и журналисты, в том числе. Во-первых, назначение его на пост произошло на фоне новостей о серии передач под временное управление российских активов других европейских компаний. Ритейлеров, в том числе продуктовых. В сентябре это произошло с активами Ашан, Метро, Лимана Про, Нестле и FM Logistic. И вот опрошенные РБК-эксперты в том числе говорят о том, что, вероятно, это может быть попыткой предотвратить развитие событий по похожему сценарию. Второе, Шрёдер — это действительно сейчас человек с, возможно, уникальными связями одновременно и в

0: России и в Германии, по крайней мере, на момент осени 26 года. Во-первых, он бывший канцлер Германии. Еще до ухода из политики выступал за развитие плотных энергетических связей между двумя странами. Ну и ранее президент России называл Шрёдера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для выстраивания диалога с Россией. Мы сегодня, конечно, хотели задать ему прямые вопросы, но он, у него был довольно жесткий тайминг, то есть с журналистами он не общался. Но «Глобус», напомню, что сейчас еще один из немногих иностранных ритейлеров, который продолжает свою работу после 22 года в России. Наконец прошлого года у него в стране порядка 22 торговых точек в 8 регионах. При этом уже больше года, важный момент, компания юридически отделена от немецкого «Глобус Холдинг». Владельцем российской компании остается Томас Брух. И вот он, кстати, говорил, объяснял назначение необходимостью экспертной поддержки бизнеса, говорил о том, что в этом смысле есть огромный опыт у Шрёдера и в политической, и в экономической жизни России, который должен помочь компании, цитата, поддерживать диалог в этих условиях.
1: В общем, приобретение для компании.
2: Ну, когда к тебе приезжает топ-менеджер такого уровня и говорит, что я когда-то тоже работал простым продавцом. Ну, интересно, что чувствовали сотрудники «Глобуса» в этот момент. Спасибо, Надя. Это Надежда Сережкина. Ездила, смотрела сегодня, как Герхард Шрёдер общался с сотрудниками «Глобус», рассказала нам.

0: Но меня, честно говоря, больше всего поразило, что там можно было каждому пройти и посмотреть, что происходит вместе с обычными посетителями.
1: Ну, то есть, что не стали ограничивать, да, и в простом рабочем режиме Шрёдера встретили. Да, встреча случилась, шампанское разбили, но закончилось все вполне прилично.
0: Будем обязательно следить за развитием этой ситуации, как Шрёдер у руля компании повлияет вообще на ее дальнейшие планы, потому что, конечно, вот временное управление в иностранных активах России, которые сейчас активно вводятся, вызывает довольно большую интригу об их судьбе дальнейшей.
2: Час. Что это значит?
1: Сейчас от продовольственной темы к медицинской, скажем так.
0: Что будет, если есть много сладкого?
1: Да, например. Мы анонсировали уже про стоматологию, посчитали так называемый индекс пломбы. 19 зубов оказалось можно вылечить на среднюю зарплату в Красноярске. Выводы такие сделали аналитики Дубльгиз. Есть это исследование в распоряжении. Вот что сделали аналитики-эксперты. Они проанализировали цены на стоматологические услуги в городах,

0: рублей, ну, если мы говорим по стране. А дальше начинается самое интересное, потому что лидером по индексу пломбы оказался Красноярск. Там на среднюю зарплату, как мы уже сказали, 19 зубов можно восстановить. А в конце рейтинга оказались Воронеж и Ростов-на-Дону. Там всего на 11 зубов хватит ежемесячного дохода.
1: Ну, в итоге, из чего складывается стоимость современной стоматологии, разбиралась Лиза Майнгард. Она с нами в студии. Лиза, как считается вот этот индекс пломбы? Где выгоднее всего делать зубы? Или в каком регионе больше всех зубов получится вылечить на одну зарплату?
2: Индекс считается по схеме соотношения средней зарплаты к стоимости комплексного лечения кариеса, то есть первичный осмотр, само лечение и установка пломбы. В среднем, согласно исследованию, индекс пломбы по городам-миллионникам составил 14,7. Ну, получается, что на среднюю зарплату в мегаполисах от кариеса можно вылечить 14 зубов. Самое большее количество, как мы уже сказали, в Красноярске.
1: Почти половина.
2: Да, сразу 19. Почему половина? 32. А ну, да, почти половина.
0: Смотря у кого здесь. Смотря индивидуальный вопрос.
2: У кого, да.
0: Ну, Лиз,
2: да.
0: Как будто бы, когда идешь к стоматологу, ты уже заранее знаешь, что будет дорого, и очередное повышение цен тебя не пугает уже, да? То есть ты часть зарплаты... Вообще, есть люди, которые стабильно откладывают понемножку чисто на зубы. Но почему все-таки складывается такая цена?
2: Ну, когда ты идешь к стоматологу, надо быть готовым, что тебе будет больно два раза. Сначала в кресле, потом на кассе. Значительную часть стоимости на себя забирают издержки по материалам. Анестетики, композиты, импланты, протезы. Это все импорт. На их стоимость влияет курс валют, логистические сложности и рост цен у зарубежных поставщиков. Отдельная серьезная строка расходов – это достойная зарплата квалифицированных специалистов, которую необходимо постоянно индексировать, рассказала директор клиники современной стоматологии Валерия Дмитриева.

0: вложение, но в цену каждой процедуры, естественно, закладывается амортизация.
1: Лиз,
0: но
1: у нас есть Китай, туда развивается уже медицинский туризм, так называемый. Не проще ли просто закупать материал, оборудование у них тоже?
0: Китай для российского стоматологического рынка еще очень новое и не до конца исследованное направление. Как говорят эксперты, доверие медицинского сообщества к нему только формируется. Какие-то бренды, да, они действительно заходят на наш рынок, но по сопоставимым ценам с уже проверенными марками, как говорится, зачем рисковать? Абсолютным лидером по поставкам в России сегодня остается Южная Корея. Об этом рассказал управляющий партнер Dental Data Максим Боровиков.
2: Сейчас Корея является абсолютным лидером в поставках как в штуках, так и в денежном выражении. В штуках на Корею приходится порядка 60% рынка, в денежном выражении все-таки чуть поменьше. Второе место в штучном выражении занимает Израиль, третье место Швеция и Швейцария, и, собственно, на четвертом, пятом, шестом местах это страны Западной Европы и США, на которые приходится в штуках примерно до 7% всех поставок.
0: Аналитики медицинского рынка подчеркивают, что стоимость основных процедур за год выросла в среднем на 15% и прогнозируют дальнейший рост еще в среднем на 5-10%.
3: Ну и тут, наверное, имплантология, скорее всего, будет дорожать быстрее всего, ну просто потому что здесь нужно не только зубы полечить, но и буквально практически восстановить. Спасибо, Лиза Майнгард была с нами в студии, рассказала нам о том, из чего складывается индекс пломбы. Вообще интересное понятие, да, Саш? Я впервые слышу, что пломбу можно индексировать, и сколько зубов можно вылечить в зависимости от региона.
1: Знаешь, меня больше удивило в этой истории, что Китай никак не помогает вот в этом деле.
3: А помогает Южная Корея.
1: Помогает, да, сэкономить деньги. Вот, хотя мне все эти боли не очень понятны. Я вот, например, у стоматолога никогда не был. Но от медицинской темы давай к химии.
3: Может быть, там открытия как-то помогут нам дешевле лечить зубы.
4: Чес. Что это значит?
1: Нобелевская неделя продолжается. Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов премии по химии. Награду получили француз Анри Каган и японец Кенсо Суаи. За открытие, цитата, это надо цитировать, просто так не скажешь, нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Конец цитаты.
3: Ну, здесь надо сразу разобраться, что означают все эти интересные слова, чтобы понять, как это сделать, как нам можно на человеческий перевести. Ну, я имею в виду на бытовой. Мы сейчас спросим у обозревателя телевизионной версии ЧС Марии Городилиной, она уже с нами в студии. Маш, ты у нас уже просто нобелевский обозреватель, каждый день рассказываешь нам про новые и новые интересные явления. Ну вот давай предметно, что значит асимметрический органический синтез и почему нелинейные эффекты стали здесь прорывом?
5: Коллеги, ну, будем сейчас с изрядной долей упрощать, по-другому никак. Дело в том, что когда происходит синтез, то есть получают какое-то вещество, например, лекарство, смешивают две зеркальные версии молекулы, условно их называют левая и правая. И вот в фармацевтике, оказывается, это очень критично, потому что разные молекулы могут иметь разный эффект. Например, одна может лечить, а другая может быть бесполезной, даже она может быть вредной, то есть ядом. Были такие случаи в истории.
1: Ну, важно не перепутать.
5: Да, и вот как раз над этим ученые и работают. Они показали, что если в катализаторе смешать вот эти обе версии, то продукт может оказаться чище самого катализатора, который используется для синтеза вещества. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфей, не единственное, за что присудили премию.
6: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю одного из зеркальных отражений по сравнению с другим. Это одна часть премии. Другая часть премии присуждена за исследование того, как можно получить одно из зеркальных отражений из ничего. Этот вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
1: Маш, ну это, я так понимаю, теория. Давай теперь про практику. Вот эти нелинейные эффекты и автокатализ, это ну, не просто красивая теория. Они, я так понимаю, меняют реальное производство лекарств, там, ароматизаторов, в агрохимии применяются наверняка. Как именно это применяется?
5: Ну, актуальнее всего, наверное, это опять же для фармкомпаний. Это прямой инструмент оптимизации процесса производства. Если они знают, что реакция для производства какого-то лекарства нелинейна, они могут с помощью этих технологий подготовить подбирать состав катализаторов, то есть вспомогательных веществ, чтобы на выходе получать максимально чистую молекулу и не тратить какие-то ресурсы на дополнительную очистку. Все это, что дает нам потребить

0: потребителям это снижает себестоимость, уменьшает количество побочных продуктов, потому что они как раз могут быть из-за того, что в лекарстве какие-то нечистые молекулы содержатся. И главное, это повышает, безусловно, безопасность препаратов.
1: Ну и здесь, конечно, надо сказать, что практически все, что мы используем прямо сейчас, требует вот этой самой чистоты, не только лекарства, это и ароматизаторы, одушки, пестициды. Тоже, получается, можно применять?
0: Да, действительно, находят пути применения в агрохимии. Отдельные эксперты говорят, что применение возможно даже в парфюмерии, в косметике, то есть она, возможно, будет вызывать меньше аллергии, будет чище во всех отношениях. Но на самом деле тут речь не только про прикладные исследования, про деньги. Нобель по химии в этом году – это ответ, возможный ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
2: Важно это и для фундаментальных дисциплин, но в частности реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются и

0: Поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
1: Коллеги, вот я действительно наблюдаю уже который день подряд за Нобелевкой, и уже вторая премия подряд нас приближает к раскрытию тайны мироздания. Вчера, напомню, Нобеля присудили за IceCube, это гигантская обсерватория в Антарктиде, с помощью которой ученые хотят узнать происхождение нейтрино, мельчайших частиц.
2: Страшно подумать, что будет дальше на Нобелевской неделе.
1: Литература.
2: Вот, литература, да. Ну и премия мира еще к ней тоже, внимание, приковано. Спасибо, с нами в студии была обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Ну, а тему Нобеля по химии мы сегодня обязательно продолжим. Мы еще раз поговорим и на конкретных примерах посмотрим, где применяется, как это улучшает жизнь людей. Ну и, конечно, обсудим, как и вчера, в целом химия развивается, в каком направлении, за что последние годы дают премию Нобелевскую.
3: В эфире радио РБК. Вернемся к этой теме еще обязательно после 8 часа.
2: Ну, коротко вспомним, что мы обсудили. Это, конечно, 22-й пакет. Пакет с пакетами санкций. Масштабный, но пока не очень понятно, насколько эффективный.
3: И пока непонятно, кто в него войдет. Напомню, 12 октября будут известны конкретные люди и компании. Но вместе с тем, это еще и годовщина атаки Хамас на Израиль. Выяснили, что пока конфликт нельзя считать полностью завершенным.
2: Это программа ЧЕС. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы продолжаем. Это программа ЧЕС. Вы слушаете радио РБК. И сейчас про самую страшную ночь в году. Она все ближе, Ян.
3: Ну, а в небе над американскими штатами появились охотники за привидениями.
2: Так, ну, что, уместно, да.
3: Видимо, кто-то спасет все равно от хэллоуинских ужасов. Но это авиаискусство все. Мы здесь не выдумываем новости. Американский пилот Бенджамин МакДэниел, известный как пилот Пикассо, нарисовал в воздухе сцену из культового фильма. Двух охотников с протонными пушками, которые сдерживают призрака. Это ж нужно было изобразить, да, такую картину. Ну, рисунок причем дополнила надпись «Хэллоуин», чтобы никто не перепутал, что именно там, видимо, изображено. Картина, что интересно, появилась на сервисе Flyradar. То есть увидеть, в принципе, ее может каждый желающий, если знает номер рейса.
2: Да, компания отреагировала шуткой, процитировав песню из фильма «Мы не боимся никаких привидений». Полет был приурочен к приближающемуся Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Как рассказал пилот гражданской авиации Карен Новицкий, для рисования в воздухе достаточно указать нужные координаты в бортовой компьютер.
4: Да, ничего сложного в этом нету. Можно любой маршрут забить в бортовом компьютере и тем самым пролететь по этому маршруту, и на флайт-радаре будет видно вот этот маршрут, какой-то рисунок.

0: получился, нужен хороший сигнал GPS, чтобы вот этот трек не прерывался.
1: Мы позвонили под видом клиента в компанию воздушных развлечений FlyZone с целью устроить романтическое признание в любви с фигурой сердца в воздухе. Как нам объяснила представитель компании, сейчас это сделать фактически невозможно из-за ограничений в воздухе. Но та возможность, которая еще осталась, будет стоить порядка 70 тысяч рублей.
2: Большинство ничего не работает, запрет в Московской области.
3: Возможно ли сделать так, чтобы самолет сделал какую-то фигуру в воздухе?
2: Нет, вот. Все, что связано с самолетом, нет. Может, сейчас летает только реактивный самолет в Рязани. Он может сделать любую фигуру, но цена от 70 тысяч рублей. Только моторный сейчас ничего не летает.
4: Пилот Пикассо не в первый раз взялся за кисть, точнее, получается, за штурвал, да, Ян, в этом случае. Его работы давно стали интернет-сенсацией. Карта мира, Мона Лиза, символика из Человека-паука, Одиссей и даже Властелина колец.
1: Ну вот интересно, да, говорят, что больше не ухаживают за дамами, а тут, оказывается, можно все-таки, да, что-то создать красивое. Ну, я говорю, конечно, не про самого пилота Пикассо, а про такую возможность. Можно ее осуществить при большом желании и наличии 70 тысяч рублей.
4: На крыльях любви. У меня вот такая вот фраза пришла в голову после этого сюжета.
5: РБК коллекция.
6: Выдача шенгенских виз россиянам может сократиться в следующем году. Почему?
7: В Российском Союзе

0: прошла, нужно согласие всех стран, либо хотя бы, чтобы минимум 4 из этих стран, из любых, которые в ЕС, дали свое несогласие. И для нас очень важно, что такие 4 страны на данном этапе есть. Это прежде всего Франция, Италия, Испания и Греция. В совокупности они должны набрать более 35%. Они могут наложить и вето на это решение. Но, соответственно, Прибалты 11 стран, Финляндия и так далее, они, конечно, плюс Германия к ним присоединилась с недавних пор. Они выступают непосредственно за ужесточение виз.
1: По данным Еврокомиссии, в прошлом году россиянам выдали около 600 тысяч шенгенских виз.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, почему ребенок капризничает, когда голоден или устал. Это называется дефицит глюкозы и истощение нейромедиаторов. Родители думают, опять характер. Но наука говорит, это физиология. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет 20-25% всей энергии тела, хотя составляет всего 2% от массы. Основное топливо – глюкоза. Когда ребенок голоден, уровень глюкозы в крови падает. Мозг переходит в режим энергосбережения. Первая отключается префронтальная кора. Она требует больше всего энергии. Амигдала и лимбическая система продолжают работать на полную мощность, но без тормозящего контроля префронтальной коры. Ребенок становится эмоциональным, взрывным, плаксивым. И это не манипуляция. Это мозг в аварийном режиме. То же самое с усталостью. Когда ребенок не выспался, в его мозге накапливается аденозин, продукт распада аденозин-трифосфата, который снижает активность дофаминовой и серотониновой систем. Настроение падает, контроль ослабевает, импульсивность растет. Что же нам делать? Во-первых, не пытайтесь договориться логикой с голодным или уставшим ребенком. Его префронтальная кора в этот момент не работает. Сначала накормите его и уложите. Второе. Предупреждайте дефицит. Не ждите, пока ребенок скажет «хочу есть». К этому моменту уровень глюкозы уже упал, и нервная система вошла в аварийный режим. Кормите ребенка по расписанию. Третье. Всегда берите с собой перекус. Яблоко, банан, орехи – это быстрый источник глюкозы для мозга. Четвертое. Обязательно следите за режимом сна. Хронический недосып – это хронический дефицит дофамина и серотонина. Ребенок становится тревожным и раздражительным. И пятое. Не наказывайте за капризы на голодный желудок. Наказание в этот момент не работает. Ребенок себя не контролирует. Сначала физиология и только лишь потом воспитание. Капризы голодного и уставшего ребенка – это не особенности характера. Это биохимия. Накормите, и мир станет добрее. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Майнинг и экология.
5: Уголь символизировал прогресс 18 века, нефть – 20-го, а 21 век – эпоха цифровых технологий и квантовых вычислений. Рост криптовалют поднимает вопрос об энергозатратном майнинге. Мощные фермы работают круглосуточно. В 2021 году сеть биткоина потребляла столько же тераватт-часов в год, как целая страна, вроде Польши или Аргентины. Доля возобновляемых источников – солнце, ветер, гидро и геотермальная энергия – растет. Но газ и уголь все еще дают значительную часть, влияя на выбросы СО2. Кроме того, оборудование быстро устаревает, создавая десятки тысяч тонн электронных отходов с токсичными материалами, которые могут загрязнять почву и воду. Переход на зеленую энергию идет медленно, но прогресс есть. Новые блокчейны, Proof of Stake, энергоэффективны. Фермы в Исландии работают почти полностью на геотермальной и гидроэнергии. В Канаде майнеры используют возобновляемые источники и отработанное тепло отдают теплицам, почти обнуляя счета за отопление. Полностью устранить риски сложно из-за децентрализации и местных условий. Но компромисс возможен через инновации, законы и ответственный выбор энергии майнерами.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных

0: цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозапись, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, и сейчас будем разбираться, что не так с индивидуальными инвестсчетами, по мнению инвесторов, и почему их нужно пересобрать. Ну, речь идет об ИИС третьего типа. В NoFor предлагают изменить их условия. Ну, в частности, из-за того, что третий тип ИИС, как, в принципе, и другие, рассчитан на длительные вложения, а, как считают в NoFor, это ассоциация, в общем, инвесторов, все-таки это слишком много, и на такой...
3: 5 лет сейчас, да.
2: 5 лет сейчас, и более того, он будет расти со временем, начиная с 27 года, плюс 1 год будет добавляться к нему, и так это дойдет до 10 лет, что для обычных инвесторов, которые не обладают большим состоянием, может быть проблемой. Ну, что сейчас предлагает NoFor? Сократить минимальный срок ИИС 3 до 3 лет для инвесторов, которые вносят на такие счета до 1 000 000 рублей в год. Ну, либо сохранить право таких инвесторов на полученные вычеты за взносы при закрытии ИИС по истечении 3 лет с даты его открытия. Ну, все-таки не потеряли, чтобы преимущество.
3: Да, и вот конкретно эта мера, как мне кажется, для привлечения, ну, скажем так, не мелких инвесторов, но не состоятельных, а чтобы массовый инвестор пошел вот в этот инструмент.
2: Ну, действительно, массовый инвестор и должен прийти туда, если каким-то образом улучшать и упрощать требования к ИИС. И это является предложением NoFor прямо сейчас. Об этом рассказал президент NoFor, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Алексей Тимофеев.
4: Мы очень рассчитываем на мораторий, на дальнейшее увеличение срока. В целом же для того, чтобы этот инструмент был удобнее, нужно допустить возможность зачислять текущие пассивные на этот счет доходы на иные счета, так это уже сделано для дивидендов, разрешить возможность снять часть средств на время, занять у самого себя с обязательством вернуть эти средства в течение года.
2: Ну, здесь, наверное, еще стоит пояснить, какие именно преимущества дает ИИС третьего типа. Напомню, что ИИС первого и второго открыть уже просто нельзя. Можно получить вычет с инвестицией в размере 400 тысяч рублей в год, что кажется еще и достаточно привлекательным вариантом, учитывая, что есть и право на освобождение от НДФЛ. Также, если у вас есть ИИС третьего типа, по истечении минимального срока у вас появляется вот получать вычет. А мы знаем, что у правительства есть планы также внести в собственную обязанность платить налоги еще и то, что вы получаете на своих счетах с дивидендов.
3: Пассивный доход, да.
2: Но будем сейчас обсуждать, насколько текущие условия ИИС приемлемы для инвесторов, и можно ли назвать предложение на УФОР, ну, я бы сказала, не конструктивными, но жизнеспособными. С нами на связи инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, мы вас приветствуем. Вот вы как считаете, предложение на УФОР – это уменьшить срок ИИС, либо сохранить преимущество ИИС, даже если люди выходят с него раньше. Насколько это вообще реально?
5: Ну, на мой взгляд, предложения достаточно реалистичные. На мой взгляд, они очень интересные. С учетом того, что у нас сейчас продолжаются инициативы по изменению налогообложения граждан, и при этом стоит цель там по увеличению капитализации фондового рынка, я считаю, что эти предложения

0: моей практике, наблюдая за там клиентами своими, за инвесторами, с которыми я работаю, что, конечно, у состоятельного клиента есть возможность положить деньги на 5, на 6, на больший промежуток времени, то есть выделить из бюджета какую-то сумму, которую положил там на 5 лет, и не трогаешь. У людей, у которых там, ну, меньше, скажем так, возможности именно финансовые, просто, ну, физически порой нет возможности там запечатать деньги на 5 лет. Я считаю, что вот это, наверное, одно из основных различий между людьми с большими капиталами и меньшими капиталами. Почему состоятельные инвесторы чаще используют ESG?
1: Ну, мы также посмотрели обзор Центробанка относительно вот практики использования ИИС прямо сейчас. Там нашли интересную строчку, что средний размер брокерских ИИС за квартал первого этого года увеличился, было 135 тысяч рублей, стало 145. Но при этом 74% счетов оставались пустыми. В чем причина того, что счета пустуют? Как вы считаете, может быть, люди просто открывают их для галочки?
0: Ну, в том числе имеет место быть такая фишка, то есть можно открыть ИИС, и у тебя 5-летний срок будет идти. На том моменте, когда у тебя появится, например, там 400 тысяч дополнительный, ты положил, там, воспользовался возможностями, которые дает ИИС. В том числе, да, есть такая фишка. Но я считаю, что, скорее всего, это стандартная статистика, то есть мы найдем с вами и на стандартных брокерских счетах, обычные брокерские счета, у которых нет преференций, которые дает ИИС, мы тоже найдем пустые счета. Если мы обратимся к банковским счетам, мы тоже найдем пустые счета, которые там, ну, физические лица не используют.
1: Ну, я то есть вижу, это не приговор, да, а такой небольшой лайфхак. Мы, кстати, спросили, в частности, и инвесторов, что они думают о счетах третьего типа, насколько это привлекательно для них. Вот частный инвестор, автор проекта «Таурин Инвестиции» Егор Федосов отметил, что уверенные участники рынка, в принципе, не видят проблемы в сроках или в отсутствии возможности выводить деньги.
2: Все налоговые льготы, которые предоставляют государство нам, как инвесторам, просто необходимы. Налоговая нагрузка, она существенная. И тем более сейчас, когда вводится у нас прогрессивная шкала на инвестиции выше 15%. Что касается купонов, это, конечно, больная тема, потому что дивиденды выводить можно, купоны нет. Большой проблемы в этом я не вижу. Это несущественный фактор, открывать счет или нет, или инвестировать или нет.
1: Ну вот, Юлия, услышали сейчас мнение, да, что именно налоговые послабления серьезнее всего привлекают инвесторов, но учитывая, опять же, рекомендации Науфор о том, как можно изменить подход к ИИС, как вы считаете, если послабления останутся, а другие, может быть, в качестве компромисса другие возможности уберут, как бы, да, для использующих ИИС, это все еще останется привлекательным инструментом?
0: Я считаю, что да. С учетом того, что мы сейчас в сентябре получили там инициативу от Министерства финансов по дальнейшей налоговой реформе, я считаю, что если эта инициатива будет принята, то ИИС, ну, получит больше популярности.
1: Интересно еще понять, вот почему прямо сейчас мы понимаем, что состоятельные люди, как бы, условно говоря, доверяют, да, и на длинное время положить свои доходы, свои деньги, вернее, а частные инвесторы пока, видимо, нет. Ну, либо нет у них этих средств, получается. То есть в чем здесь именно проблема? Сам страх не вывести деньги обратно?
0: Ну, это одна из причин, да, в том числе. По статистике, если мы посмотрим, и, по-моему, кстати, Науфор об этом упоминает, что в среднем банковский депозит открывается до года. То есть мы отсюда делаем вывод, что массовый инвестор может себе психологически позволить, да и порой там, и по жизненным каким-то обстоятельствам, на год деньги запереть. Больше, чем год, уже какие-то там возникают иные факторы, что не позволяют инвестору на более длительный срок положить средства.
1: Ну, видимо, работать нужно еще и с психологией инвесторов. Спасибо. Это была инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Разбирались в том, какие именно нововведения предлагают инвесторы, чтобы улучшить привлекательность ИИС третьего типа для рядовых инвесторов в том числе. Ну что ж, наша собеседница кажется, что эти идеи жизнеспособны. Посмотрим, что на это скажет Минфин.
3: Час. Что это значит?
4: А у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова. Саш, я вот посмотрел, рынок вроде сегодня вначале подскочил, видимо, звонка ждали, да, а потом как-то рост поумерил.
5: Да, действительно, рынок на штунке эмоциональный и очень спекулятивный. Почему никак инвесторы не могут перестать реагировать на эти события? Рос в ожидании звонка.

0: это все драйвило его. Видимо, рос бы и больше, но вот давление оказала новость об одобрении пакета санкций против России, поэтому реакцию такую мы увидели на это, что импульс спал.
1: Рынки, итоги.
0: Индекс Московской биржи не удержал сегодня уровня 2250 пунктов, 350 пунктов, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии на 0,4% закрылся примерно на отметке 2335 пунктов. Рынок наш тонкий, рынок наш эмоциональный. Инвесторы очень реагируют на все заявления и новости касательно геополитики, главное спекулятивные. Поэтому рос рынок в ожидании звонка президентов России и США, и, видимо, рос бы и больше, и дальше. Но вот Евроньюз сообщили об одобрении 22-го пакета санкций против России. Официально новый пакет ограничений должны утвердить в понедельник, но вот конкретики пока что мало, чтобы обсуждать какое-то влияние на конкретные компании, на рынок. Но на общий сентимент на рынке это, конечно, влияет. Поэтому нельзя сказать, что к вечеру импульс полностью сошел на нет, но он точно сократился. Тем не менее, рынок вырос, поэтому говорить будем в основном о лидерах роста. А в лидерах роста сегодня были акции Глорекса. Они взлетали на 14%, но к вечеру сократили рост до 5%. Что стало поводом? Акционеры одобрили присоединение спецзастройщика НТВО. Это вот стало поводом для бурного роста. Но акции Глорекс, напомню, это не самая ликвидная фишка на российском рынке акций, поэтому поводов удивляться каким-то большим и существенным движением в котировках не стоит. Кто был в лидерах роста из фишек поликвиднее, так это бумаги СПБ-биржи. Рост на 6% мы увидели. Это, напомню, так называемый Меркоин, то есть бумаги, которые всегда растут при позитивных геополитических новостях и также стремительно падают при негативных новостях. Вышли в лидеры роста сегодня бумаги металлургов. Мечел и Северсталь прибавили 4%. На ЛМК около 3%. ММК 2%. А вообще за неделю акции столиваров, вот тройки столиваров, самых главных, показали опережающий рост. Они прибавили 10%. Но напомню, что бумаги представителей черной металлургии в последние годы потеряли больше многих остальных бумаг на российском рынке. И в целом компании сейчас находятся в тяжелом достаточно положении. И в целом поэтому эти бумаги чувствительны к общерыночному сантименту, отыгрывают его смену в ту или иную сторону с более выраженной динамикой. Ну и кто еще подрастал, так это акции нефтяных компаний. Сама нефть сегодня вернулась к уровням выше $100 за бочку. Вот примерно по $102 торгуются сейчас фьючерсы на Brent. Влияет снова эскалация конфликта на Ближнем Востоке, конечно, ну а также прогноз урагана в США. Это может сократить объем нефтедобычи в стране. Ну и посмотрим, кто рос именно из нефтяников больше остальных. Бумаги «Газпромнефти» в моменте дорожали на 2,5%, торговались почти по 600 рублей за акцию, но к вечеру рост нивелировался и закрылись акции с около нулевой динамикой. Отмечу, что драйвит эти бумаги не только дорожающая нефть, но и дивидендные перспективы. Бумаги «Газпромнефти» входят во все подборки инвестдомов, подборки лидеров по дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев, то есть около 16% составляет ожидаемая доходность. Но в подборках фаворитов на рынке акций на ближайший квартал бумаги встречаются не то чтобы часто, но в отличие от тех же акций Лукойла. Тут у нас та же самая картина, дорогая нефть, ожидания дивидендов, только акции Лукойла, в отличие от Газпромнефти, сумели все-таки сохранить свой рост сегодня к вечеру, чуть меньше 2%, обновили они свои полугодовые максимумы. Ну и в целом это, конечно, одна из самых растущих историй на рынке акций в последнее время. За месяц они взлетели на 14%. Рынок ждет объявления дивидендов Лукойла за первое полугодие, причем ждет объявления высоких дивидендов, а не абы каких, основываясь на сильном финансовом отчете. Чаще всего аналитики называют цифры, что доходность составит 9-10%. Ну и отмечу, что на выходных и в начале недели акции также драйвила статья газеты The New York Times о том, что переговоры России и США расширились и теперь включают в себя, цитата, многомиллиардную нефтяную сделку. Речь идет о продаже зарубежных активов Лукойла. История эта тянется давно, мы ее активно во всех эфирах тоже давно регулярно обсуждаем, а также потенциальных покупателей, но отмечу, что тут все еще упирается и в то, что продажа-то возможна, но упирается все не только в решение ОФАК, но и в санкции. Потому что продать-то они могут, может, и продадут, но как получить деньги, эти полтора с лишним триллиона, находясь под ограничением, это большой вопрос. Поэтому если мы видим реакцию в акциях Лукойла на такие новости, ту спекулятивную и эмоциональную. Отмечу, что бумаги экспортеров и металлургов и нефтяников растут не только на фоне дорожающего сырья, но и на фоне ослабления рубля. А сегодня он возобновил свое снижение, при этом официальные курсы валют на завтра Центробанк все-таки понизил. А доллар на 25 копеек до 85 рублей 48 копеек, и юань понизил.

0: на 5 копеек до 12 рублей 75 копеек. Но я напомню, что официальный курс валют — это такое зеркало заднего вида, поэтому, вероятно, завтра мы увидим снова рост валюты, который она продолжила сегодня, начала она в понедельник после анонса Минфина валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин с сегодняшнего дня уже нарастил покупки валюты в 5 раз. С учетом продаж Центробанка нет покупки, то есть чистые покупки валюты со стороны денежных властей выросли вообще в более чем в 6 раз, 12-12 миллиардов рублей они составят. Ну и, безусловно, это давление на рубль будет оказывать, но мы видим текущие цены на нефть, которые держатся на высоком уровне уже долгое время, поэтому весь вопрос в том, сколько сейчас у экспортеров валюты на руках, с каким лагом до них дойдут высокие цены на нефть и какую часть валютной выручки они решат продавать. Все-таки чаще всего в наших эфирах звучат мнения о том, что это должно нивелировать рост покупок со стороны Минфина, поэтому если мы берем стратегии брокеров на четвертый квартал, то в основном это диапазон 85-87 рублей за доллар, то есть в целом это те же самые уровни. Ну, конечно, компании закладывают разные сценарии. Финам сегодня опубликовал 2 сценария. Негативный подразумевает ослабление рубля до 90-95 рублей за доллар. А сценарий возможен приведение новых жестких внешних санкций. И в этом случае инвесторы начинают задумываться о валютных активах в том же, там, в целях хеджирования валютных рисков. А в цифроброкере нам сегодня рассказали, что фиксируют спрос на эти активы со стороны клиентов. И подробнее об этом старший персональный менеджер цифроброкера Мария Абрамова.
1: Клиенты, которые раньше покупали валюту и хранили ее в наличных, либо просто на депозитах в банке, сейчас они не получают уже такой доходности, они не гонятся уже за изменением курса, и поэтому мы видим изменения спроса как у клиентов, так и на фондовом рынке, именно в валютных инструментах, которые дают доходность. Не только изменение курсовой разницы, но и какой-то гарантированный процент. Поэтому, соответственно, мы своим клиентам, тем, с кем мы работаем, предлагаем рассматривать не просто покупку валюты, а, например, если мы говорим о долларе и евро, это покупка замещающих облигаций. Если мы говорим про юань, то, соответственно, можно покупать также юаневые инструменты в виде облигаций, где также фиксирована ставка, она на текущий момент примерно 8-9% годовых. Для клиентов это достаточно интересно.
0: Ну вот заговорили мы про облигации, правда, валютные. Среда – традиционно интересный день для рынка госдолга, поскольку именно в этот день Минфин проводит свои аукционы по размещению облигаций федерального займа. Надо сказать, что рынок особо этого не заметил. Индекс RGBI по итогам основной сессии прибавил 0,08%. Минфин сегодня разместил 252-й выпуск ОФЗ с фиксированным купоном с погашением в 33-м. Напомню, что в прошлый раз размещение короткого выпуска не состоялось. Не согласилось ведомство на премии, которую запрашивал Минфин, но вот сегодня разместил сначала на 40 миллиардов, а потом и вообще с доп. Размещением более 80 миллиардов составило это размещение.
2: Саша, вот ты завершала про ОФЗ. Есть спрос, интерес к ним?
0: Я не успела сказать, что размещение составило 40, ну вот 80 миллиардов по итогам дополнительной сессии, но спрос составил 134 миллиарда рублей, то есть довольно-таки большой спрос. Но вот инвесторы все-таки оценивают бюджетные риски, вероятный навес со стороны Минфина, то, что Минфин будет увеличивать свой объем заимствований, поэтому просит еще большую доходность. Да, Минфин, конечно, это активно не соглашается.
2: Но ему потом долг обслуживать.
0: Конечно, ему потом долг обслуживать, и поэтому вот тут такой поиск рыночного баланса происходит. Ну, в целом правильно, что происходит, но отмечу, что еще рынок госдолг, он зависит не только от бюджета, но и от ключевой ставки. Вышла недельная инфляция, но вот рост цен ускорился, 0,95% составило, то есть проинфляционные риски растут.
2: Спасибо. У нас в студии была финансовая обозреватель РБК Александра Панфилова.
3: Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, и сегодня мы спрашиваем вас, а какой способ поиска работы вам кажется самым эффективным? Задаем мы этот вопрос не просто так, хотя, мне кажется, для него всегда найдется время и возможность, но сегодня мы вместе с тем обсуждаем проблему дум-джобинга. Ну вот откуда это слово?
2: Звучит как ругательство какое-то иностранное.
3: Да, я как раз поэтому хочу объяснить, что мы ни в коем случае не пытаемся никого обругать и вообще соблюдаем чистоту нашего языка. языка. Но вообще думскроллинг было такое понятие и все еще есть, когда человек просто бесконечно листает ленту новостей, мемов, возможных видео в интернете. А теперь думджоббинг, когда человек бесконечно просматривает вакансии. Ну вот HR жалуются, что они, эти люди, думджоберы, не только их смотрят, но ведь еще и откликаются, и нужно как-то отвечать на все на это. Поэтому наше обращение к вам, как именно искать работу эффективнее всего.
2: Да, и вот нам Игорь из Москвы пишет: по-моему, тут качественный подход берет верх над количественным. Надо поработать с резюме, погрузиться в тему тщательно и подобрать себе классные вакансии, писать сопроводительные письма, затачивая их под конкретную вакансию, не распыляться на все подряд. Вот еще пишет Кирилл из Санкт-Петербурга: отдельное резюме под каждую позицию. Вот видите, как похожий совет. И откликаться каждый день. В целом к поиску работы надо отнестись как к отдельной работе, тогда получится. Я часто слышу, кстати, от HR-советников вот эту историю про то, что резюме действительно под каждую позицию нужно кастомизировать.
3: И что каждый день нужно отправлять не меньше какого-то числа, здесь в зависимости от эксперта вы услышите разные данные, топ-5, топ-10 вакансий нужно откликаться. Но и к тому же, пожалуй, этот подход оправдывает тот факт, что в России длина с поиска работы уже растягивается на месяцы, до 5 месяцев, по-моему, среди последних опросов говорили, можно искать работу.
2: Ну, сегодня мы, кстати, обсудим вот это явление думджоббинга и социальные, психологические его причины, но это будет позже в 20-м часе на радио РБК. А сейчас о чем еще важно знать сегодня? Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%, сообщает Росстат. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь 0,12%. Ускорился за минувшую неделю с 29 сентября по 5 октября и рост цен в годовом выражении до отметки 7,1%. Разгон недельной инфляции был ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября этого года тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы на коммунальные услуги должны были вырасти почти на 10%, хотя там в зависимости от региона, помнишь, от 9 до, по-моему, 22%, в зависимости от того, где живете. Ну, каков реальный вклад повышения тарифов на ЖКХ в индекс потребительских цен, обсудим в нашем дальнейшем эфире.
3: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. В него вошли более 1500 новых фигурантов. Это как юрлица, так и физлица. Ну и пополнение можно, без сомнений, назвать крупнейшим пополнением списка санкционного вообще с 22-го года. Но, как пишут СМИ, вошли туда в основном те, кто связан с военно-промышленным комплексом. Но пока это во многом сообщение СМИ. Окончательное ограничение должны утвердить 12 октября. Тогда и обсудим, кто конкретно вошел в новые санкционные списки. Но эту тему мы уже подробнее обсудили в нашем эфире. Можно также послушать запись в приложении на сайте РБК. Ну а все подробности расскажем.
2: Нобелевскую премию по химии вручили за изучение зеркальных изомеров аминокислот. Награду получили француз Анри Каган и японец Кен Сусуай. За открытие, цитата, нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Ученые смогли объяснить явление химической асимметрии живых организмов, когда молекула существует как два зеркальных варианта, но при этом организмы содержат лишь один из них. Что это открытие означает на практике, обсудим в большом разговоре на радио и в телеэфире. Это программа ЧЕС. Оставайтесь с нами.
4: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – фильм «Бойлерная». 2000 год. Молодой Сет Дэвис устраивается на работу в небольшую брокерскую компанию в Лонг-Айленде. Новым сотрудникам обещают быстрые деньги, дорогие машины и красивую жизнь.
6: В одной статье я прочитал, что в компании Microsoft работает больше секретарей миллионеров, чем где бы то ни было. Рождественские премии они вкладывают в акции компании. Именно этим я и решил заняться. Акциями.

0: Я не хотел изобретать велосипед, я просто хотел быстро заработать много денег.
1: Но за этой картинкой скрыта схема. Сет устроился в фирму, где операторы совершали сотни звонков потенциальным клиентам, пытаясь их разогреть и заставить купить акции компании «Пустышек», зарабатывая на каждой такой сделке. Такие компании в Америке называют бойлерными. Отсюда и название фильма. То есть это место, где вас доводят до точки кипения. В фильме играют Бен Аффлек и Вин Дизель. Но фильм не только про мошенничество, а еще про моральный конфликт. Зарабатывая деньги, Сет хочет доказать отцу, что он не безнадежен. Но возможно ли это, когда деньги заработаны на обмане других? Как этот конфликт разрешится, вы узнаете из фильма. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брокеров учат устанавливать эмоциональный контакт с клиентом и узнавать их планы на будущее. А потом использовать это, чтобы подтолкнуть к покупке ненужных акций. Клиенты убеждают, что возможность уникальная и заработок будет очень высоким. Но решение нужно принять прямо сейчас. Вывод. Если вы чувствуете, что вас эмоционально разогревают и заставляют принять решение немедленно, сразу бросайте трубку или уходите. Это манипуляция, и ее цель — не дать вам времени на рациональное решение и проверку фактов. Второе. Брокеры зарабатывают комиссию с каждой сделки и поэтому заинтересованы не в том, чтобы клиент долго владел хорошим активом, а в том, чтобы он совершал сделки. Чем больше операций, тем больше заработок компании. Вывод. Сначала разберитесь, на чем зарабатывает тот, кто предлагает вам инвестиционный продукт. Его интересы могут не совпадать с вашими. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Бойлерная». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая напоминает, как важно не поддаваться на манипуляции. Приятного просмотра!
2: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей.

0: Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
1: Ошибка на миллион.

0: Ро. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодово-овощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвитие, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Ну что, развод завершен, как мы уже сказали. 7 октября Росатом закрыл покупку 51% группы «Дело» у Сергея Шишкарева и стал владельцем 100% ее управляющей компании.
3: Ну, конечно, эта сделка многое значит для рынка. И прямо сейчас в студии обозреватель РБК Герман Костринский со всеми подробностями о том, что теперь и почему, и какое значение, опять же, да, можно обозначить у этой сделки. Герман, ну ты внимательно следил за тем, как проходили события. Расскажи, к чему мы пришли в итоге? Какая расстановка сил на рынке теперь?
4: Расстановка сил следующая. У Росатома в собственности находится практически вся группа Феска, там 92,5%. Остальные доли у миноритариев. Это крупнейшая контейнерная судоходная компания в России, плюс наземные логистические активы. У них есть порты, у них есть наземные ЖД-терминалы, фитинговые платформы, на которых перевозятся контейнеры. И теперь 100% группа «Дело». То есть Росатом получил такой два огромных холдинга, в принципе, очень близкие, да, по своей деятельности. Разница только в том, что «Дело» крупнейший оператор на железке, благодаря трансконтейнеру, и который они выкупили у РЖД, кажется, 6 или 7 лет назад. А «Феска» — это крупнейший оператор на море. Вот.

И, конечно, стоит рассчитывать на какую-то синергию, но, насколько я знаю, в Росатоме пока ближайший год или даже полтора планов вот такого юридического объединения этих двух групп нет. А почему? Потому

0: Потому что, ну, в принципе, если делать это быстро, то появляются риски, управленческие риски, как бы работы вот с такой большой компанией.
1: То есть нужно еще приспособиться к тому, что теперь в портфеле так много активов?
0: Да, к тому, что это так, настолько большие две компании, да, то есть надо понимать, как бы где-то можно порезать какие-то расходы, где оставить.
2: Ну, как ее управлять.
0: Как ее управлять, в принципе, да.
2: Ты знаешь, вот мне кажется, для слушателя, может быть, неподготовленного или который не знал об этой сделке...
0: Предысторию?
2: Может, даже не предысторию, а как будто бы для Росатома не совсем профильный актив, да, логистика, казалось бы. Какая там логика? Она же есть на самом деле.
0: Да, логика есть. Несколько лет назад, кажется, в конце 2018-го Росатом по распоряжению правительства Российской Федерации получил в управление СМП «Северный морской путь». И вот здесь началась, в общем, такая большая логистическая история Росатома. То есть корпорация, которая занималась только атомной энергетикой, она зашла на логистический рынок.
2: И атомными ледоколами, собственно, потому и СМП.
0: Да, да. СМП получил, Росатом получил, потому что одна из дочек Росатома — это ВГУП «Атомфлот», который управляет атомными ледоколами. И как бы было принято решение, что, наверное, вот эта корпорация лучше всех справится с этой сложной государственной задачей. Вот. И после этого Росатом начал постепенно прирастать, то есть в конце, кажется, 23-го года они получили ФЕСКО, которая была национализирована, ее забрали у Зиаудина Магомедова и партнеров, кажется, за год до этого. А за несколько лет до того они вошли в дело Сергея Шишкарева и получили там около трети акций, потом довели до почти половины, 49%.
1: У нас, кстати, есть комментарий гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Вот он говорит, что главный результат вот этой сделки — это объединение дела с другими логистическими активами госкорпорации, включая как раз ФЕСКО, ну и меняется при этом инвестиционная привлекательность актива.
3: Во-первых, это серьезная экономия на инвестиционных процессах, на отсутствии дублирования в системе управления и направлениях дальнейшего развития. По самым скромным оценкам, в течение 9-10 ближайших лет экономический эффект только на экономии этих процессов составит до 100 миллиардов рублей. Второй момент. Актив становится совершенно по-другому привлекательным с точки зрения российских и зарубежных инвесторов. И эта сфера, очевидно, недофинансирована, и нам предстоит большая, серьезная работа по привлечению иностранных инвестиций, иностранных компетенций в развитие судостроения, в развитие морской логистики, в развитие портовой инфраструктуры.
2: Герман, я так понимаю, что вот эта сделка с DP World, она тоже, собственно, вот в этом же ключе?
0: Это параллельный трек, и Росатом, насколько я знаю, рассчитывает до конца года закрыть эту сделку. По этой сделке Росатом передаст совместное предприятие DP World свою долю ФЕСКО, DP World несет денежные средства. И, собственно, вот пока непонятно, как женить эти два актива, потому что ФЕСКО уже обещана DP World, а дело как бы... Ну, хорошо бы туда включить, но непонятно, как это структурировать.
1: Ну, как минимум, эксперты в нашем эфире также отмечали, что сейчас сделка, которую закрыли в Росатоме, формирует дополнительные возможности и усиливает переговорные позиции Росатома как раз вот в рамках сделки с DP World. Спасибо, это был Герман Костринский. Рассказал нам о том, как изменился логистический рынок после...

0: Ну, а у нас в студии был обозреватель РБК Герман Костринский. Герман, спасибо.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. Сегодня обсуждаем бесконечный поиск работы. Это стало также и темой нашего общения с вами, наши слушатели. Спрашиваем вас, какой способ работы, какой, вернее, способ поиска работы вы считаете самым эффективным. Пишите нам в Telegram и в Макс. Но, как уже говорили, все это связано с думджобингом. Новое явление в России, когда откликаются даже на вакансии, для которых нет опыта у кандидатов, но, тем не менее, остановиться делать это люди не могут.
0: Да, вот за такой тактикой могут стоять не только карьерная смелость, но и тревога, пожалуй, растущая конкуренция, ну и непонимание того вообще, как пройти отбор. Вот при этом эксперты, это знаешь, Ян, любопытно, как оценивают это явление, они говорят о том, что отправить резюме туда, где тебе на самом деле не хватает опыта, это не всегда такая уж плохая стратегия. То есть иногда это реально работает, как ни удивительно. Почему? Потому что работодатель реально может быть готов тебя дообучать. Если ты не подходишь полноценно на эту вакансию, но подходишь по каким-то другим критериям.
2: А мне сразу синдром самозванца здесь приходит на ум, когда человек считает, что у него недостаточно опыта, но все-таки он пересиливает себя и выясняется, что все прекрасно было на самом деле. Но вообще эта тема, в ней есть довольно много противоречий, потому что и даже HR-эксперты говорят, что на самом деле не так уж плохо, когда кандидат пытается везде попасть. Да, возможно, дополнительная нагрузка на агентство, но для кандидата стратегия в чем-то может быть и выгодная. Ну, будем разбираться, вообще нужно ли справляться с этим явлением.
0: И что за ним стоит.
2: И что за ним стоит, тоже выясним. С нами на связи гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Далекова, а также руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов.
0: Татьяна, первый вопрос к вам, наверное, по этой теме. Вот на ваш взгляд, что чаще стоит вот за этим явлением, когда люди сначала читают подряд все вакансии, а потом могут и откликаться на все подряд, неважно вообще, соответствует это их опыту или нет.
3: Да, добрый день. Вы знаете, сейчас тенденция на самом деле есть такая, что кандидаты вот просматривают постоянно и с элементом тревоги начинают отправлять резюме на все позиции. Это связано с тем, конечно, что количество вакансий сейчас сократилось, если даже посмотреть весну 26-го года по сравнению там, с весной и осенью, наверное, вакансий сократилось в два раза меньше, чем ранее. И это на самом деле не характерно, особенно для вот бизнес-сезона, потому что, как правило, как раз большое количество вакансий вот в сентябре, в

0: жизнь, это просто работа у людей. А кто работает, не так сейчас часто меняют, да, как ранее. То есть кто работает, тот держится за места, а вот кто не работает, и тот очень активно начинает вот лишь бы куда-то, скажем так, найти, какую-нибудь работу найти. Угу. Это даже, наверное, касается вот среднее звено. Да, вот не рабочий персонал, который все говорят безработица, а вот именно офисный такой, офисный квалифицированный персонал.
1: Офисные менеджеры.
0: О, да. Угу.
1: У нас также на связи Алексей Фирсов, руководитель Центра социального проектирования «Платформа». Алексей, вот мы говорили сейчас там скорее о психологических факторах, которые на это влияют. А есть ли какие-то социальные причины, которые делают вот такую массовую рассылку привлекательным поведением?
2: Ну, я думаю, да, можно выделить еще несколько факторов, не отрицая те, которые были названы. Может быть, те, которые назову, они более длительные. Выросла мобильность, конечно, людей. То есть стремление врасти в компанию, сжиться с ней, прожить с ней 5, 7, 10 лет, это уже не для молодежи. И история встал и пошел, она как бы, она работает. Но, кстати, пойти надо куда-то, и вот, условно говоря, тестирование разных вариантов, восприятие мира как лотереи, где можно вытащить билет, это одна история. Второе ощущение, опять же, этого слоя, какой-то легкости входа в любую профессию. Мы тут, конечно, сильно переборщили, но мы, это имеется в виду в целом культура, с софт-практиками, софт-скиллами, так сказать, там достаточно уметь хорошо общаться.

0: что-то менять и так далее.
1: Ну, вот, Татьяна, тут, ну вот, Алексей, да, вы сказали о том, что это лотерея, что это вдруг повезет. Вот, Татьяна, к вам тут сразу же вопрос. Для людей, которые ищут кандидатов, это тоже удачная лотерея или это все-таки скорее нагрузка, которая действительно, из-за нее можно потерять реально стоящих кандидатов?
2: Вы знаете, с одной стороны, конечно, это нагрузка, да, потому что обрабатывать как бы количество сейчас резюме увеличилось там в разы. На одну вакансию сейчас приходит около там 150 кандидатов, и обрабатывать это достаточно сложно. Но с другой стороны, также HR-команды внедряют уже тоже искусственный интеллект, и очень многие базовые процессы, особенно первичный осмотр кандидатов, делают уже чат-боты и фильтруют, если есть повторы, да, просто не пропускают этих кандидатов.
1: То есть я правильно понимаю, что со стороны...
3: У нас получается автоматизация и с одной стороны, и с другой.
1: Нейросети ищут и подаются на вакансии.
2: Да, вот получается именно так.
3: Татьяна, а вы знаете, что мне интересно в этой истории? Вот смотрите, когда мы говорим про doom-jobbing, простите, я все-таки хочу разделить три стратегии. Первая – это когда человек разумно немного расширяет сферу поиска. То есть он смотрит не только прямые вакансии, но и те, которые пограничны, куда он, в принципе, со своими компетенциями может вполне попасть. Вторая стратегия – это когда человек сознательно делает просто массовую рассылку, чтобы получить как можно больше откликов. А третье – это уже тревога, когда это уже, ну, наверное, какое-то болезненное состояние. Вот как вам отличить одного от второго, от третьего?
2: Ну, вы знаете, вот первая стратегия, когда кандидат, скажем так, делает переход, такой кроссфункциональность между отраслями, это, на самом деле, это хорошая стратегия, и наоборот, мы кандидатам говорим, делайте такие кроссфункциональные переходы, потому что это вот компетенции нарабатываются, и такие кандидаты на самом деле видны, и вот мы, как HR, таких

0: силе кандидата.
1: Ну, Алексей, тут вообще хочется понять, и к Татьяне я тоже с этим вопросом обращусь, нужно ли в итоге бороться с этой практикой? Ну вот она уже сложилась, люди переживают, что не смогут устроиться на работу, они так или иначе нейросети используют. Это, видимо, не прекратится.
0: Ну, бороться-то уж точно не надо. Ну, бороться с этим бессмысленно совершенно, и нет никаких инструментов с этим бороться. Это надо принимать во внимание. Просто любой человек, там, работник, работодатель, должен принимать во внимание, что к нему приходит не потому, что он такой прекрасный, его полюбили, а потому что он оказывается в такой вот системе постоянного мониторинга, поиска со стороны работников, и научиться по-другому подходить к отсеву, по-другому находить критерии.
1: Татьяна, тогда этот же вопрос к вам. Ну и тут я еще, наверное, дополню. У нас даже слушатели отвечали, что они стараются составлять каждое отдельное резюме под отдельную вакансию. То есть, получается, индивидуального подхода тоже уже нет, когда ты смотришь на кандидатов.
2: Нет, на самом деле, это как раз видно, когда кандидат обдуманно и взвешенно составляет резюме на разные позиции. Да, это может быть, не знаю, где-то эта позиция может быть коммерческий директор, а где-то на самом деле эта позиция и компетенции у него хватает, там директор по маркетингу. Да? То есть абсолютно кажется, что это две разные вакансии. И вот таких кандидатов тоже видно, и это нормально, да, потому что люди за опыт, за жизнь приобретают разный опыт, да, и разные компетенции. И как раз бороться не надо с ними, скажем так, знаете как, на базовом уровне с этим и так работодатели, опять через там боты делаются определенные блокировки, да, там через, если там 10 раз кандидат один и тот же попадает, его просто дальше не показывают. То есть базовая воронка, она и так уже крупная в компании работодателей есть. И не пройдут эти кандидаты.
1: Кажется, не такое страшное это явление для рынка, как его рисовали.
3: Разобрались.
1: Спасибо нашим собеседникам за эту дискуссию. С нами была гендиректор кадрового агентства про персонал Татьяна Далекова и руководитель Центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов. Говорили о думджобинге и о том, насколько это опасно.
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем, и сейчас о том, что Минфин Таиланда рассматривает введение налога на выезд из страны для авиапассажиров. Пишет об этом газета Nation со ссылкой на законопроект. Вот согласно этому документу, предельная сумма установлена на уровне 5000 бат, если перевести

0: как работает наука. Исследование не говорит, что жирные кислоты омега-3 бесполезны вообще. Оно отвечает на гораздо более узкий вопрос: может ли ежедневный прием омега-3 в капсулах защитить память и снизить риск болезни Альцгеймера? По данным этой работы, нет. И это важный результат. Он помогает осторожнее относиться к красивым обещаниям производителей. И вот здесь, пожалуй, самая важная мысль. Авторы исследования напоминают, если человек мало двигается, плохо спит, питается ультрапереработанной едой и надеется, что все это компенсирует одна добавка, то, скорее всего, ничего не получится. Фундамент здоровья мозга по-прежнему остается прежним. Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание и контроль основных факторов риска. Добавки могут быть дополнением, но не заменой образа жизни. Наука снова и снова возвращает нас к одним и тем же простым базовым вещам. Они не продаются в красивой банке и не обещают мгновенного эффекта. Зато именно они работают лучше всего. С вами был Евгений Тиханович. Заботьтесь прежде всего о фундаменте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Майнинг и экология.
7: Уголь символизировал прогресс 18 века, нефть – 20-го, а 21 век – эпоха цифровых технологий и квантовых вычислений. Рост криптовалют поднимает вопрос об энергозатратном майнинге. Мощные фермы работают круглосуточно. В 2021 году сеть биткоина потребляла столько же тераватт-часов в год, как целая страна, вроде Польши или Аргентины. Доля возобновляемых источников – солнце, ветер, гидро и геотермальная энергия – растет. Но газ и уголь все еще дают значительную часть, влияя на выбросы СО2. Кроме того, оборудование быстро устаревает, создавая десятки тысяч тонн электронных отходов с токсичными материалами, которые могут загрязнять почву и воду. Переход на зеленую энергию идет медленно, но прогресс есть. Новые блокчейны, Proof of Stake, энергоэффективны. Фермы в Исландии работают почти полностью на геотермальной и гидроэнергии. В Канаде майнеры используют возобновляемые источники и отработанное тепло отдают теплицам, почти обнуляя счета за отопление. Полностью устранить риски сложно из-за децентрализации и местных условий. Но компромисс возможен. Через инновации, законы и ответственный выбор энергии

0: Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Радио РБК. Вы слушаете радио РБК. И сейчас будем говорить об инфляции. Свежие данные, как обычно, в среду. Традиция уже, да, можно сказать. Инфляция в России в тарифную неделю разогналась почти до 1%. Вот это данные Росстата. Недели ранее этот показатель был на отметке всего лишь в 0,12%. То есть рост значительный, но понятно, опять же, с чем он обусловлен. В Минэке напомнили, что с 1 октября проиндексировали тарифы ЖКХ. На этом фоне в секторе услуг цены за неделю выросли примерно на 5%.
3: Да, но эффект такой вот повышения тарифов может быть разовым. Следующие 7 дней годовая инфляция замедлится. Впрочем, сохраняется риск того, что показатель по итогам 2026 года будет выше прогноза. Так считает сотрудник научной лаборатории макроструктурного моделирования Высшей школы экономики Григорий Жирнов.
4: По недельным данным видно, что индексация в среднем произошла где-то там на 14-17%, хотя планировалась индексация на 10%. Возможно, это связано с тем, что вот в текущую выборку попали не все регионы, и выборка оказалась смещенной в те регионы, где индексация была выше, чем по стране. Поэтому возможно, что в следующей неделе недельные данные покажут на то, что все-таки годовая инфляция будет меньше. Но тем не менее, в целом понятно уже сейчас, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона ЦБ, и по итогам года есть немалая вероятность, что инфляция окажется даже выше 7%. Ну и плюс все-таки нужно не забывать, что более важно будет то, как отреагирует на эту индексацию инфляционные ожидания населения.
3: Это был сотрудник научной лаборатории.

0: первый вопрос к вам. А если человек не мечтает, это проблема?
1: Здравствуйте, нет, это вообще никакой проблемы. Точнее, так, извините, если не мечтает.
0: Если человек не мечтает... Ну вот, например, человек говорит, нет у меня никаких мечт и желаний.
1: В таком случае, немножко поправлю свой ответ, это не то чтобы проблема, это скорее особенность, которая много говорит о человеке. То есть на самом деле способность к мечтанию, к фантазированию — это вполне естественный процесс нашей психики. Это, во-первых, нам помогает планировать свое будущее. То есть, условно говоря, я сегодня целый день мечтал о кофе, приехал к вам сюда, с удовольствием осуществил мечту и выпил чашку капучино. Вот это позволяет мне, условно говоря, понимать, чего я хочу, и двигаться к реализации своего желания. Когда человек говорит,

0: себе что-либо позволить. Ну, например, поехать куда-то в отпуск. И они себе запрещают мечтать об этом. То есть зачем мне мечтать об отпуске, о поездке куда-то, если я не могу это реализовать? Таким образом, я спасаюсь от разочарования. И это на самом деле своего рода такая защита от стресса, копинг-стратегия, которая позволяет лишний раз не контактировать с болезненной реальностью. То есть это не про то, что человек рациональный и не расходует ресурсы. Это скорее про то, что человек находится в стрессе, и он выбирает именно такую политику, чтобы этому стрессу сопротивляться.
1: Ну вот эта психологическая сторона, интересно еще, как это устроено буквально внутри нашего мозга. Анна Прохорова, врач-невролог, с нами на связи. Анна, расскажите, а вообще способность мечтать, она биологически в нас заложена? Может быть, как-то мозг должен просто к чему-то идти?
2: Ну, на самом деле, способность мечтать и мыслить в категориях будущего, в принципе, доступна только человеку. Поэтому просто так в нашем мозге ничего совершенно точно эволюции не заложено. Лишних функций, как говорится, нету. И, соответственно, способность мечтать, она про то, что это, в принципе, определяет...

0: вектор человека в плане его движения и, соответственно, его попытка пощупать то будущее и оценить его привлекательность, в том числе для мозга.
1: Ну, то есть мозг считает, что мечтать как бы обязательно. Просто это мы со своей стороны уже психологически разделяем мечты на там большие такие мечты или вот опять же выпить кофе, как Виктор сейчас сказал. А для мозга все одинаково.
0: Но опять-таки для мозга все одинаково с точки зрения процессов. Но с точки зрения стоимости этих процессов, конечно же, разница есть. Поэтому мечтать не вредно, вредно не мечтать, да, вот такая расхожая фраза. Поэтому да, мечтать полезно, я бы даже сказала, поскольку это укрепляет те сети, которые, те нейросети, которые отвечают за креативность, которые отвечают за творчество, которые отвечают за поиск различных нестандартных вариантов решения тех или иных вопросов. Поэтому да, это такая прививка от серости и обыденности.
2: Анна, и все-таки,
0: что мы делаем дальше с этими мечтами?
2: Все-таки эта способность, она откуда возникает? Внутри человека отдельного, как-то сама? Или это все-таки некая социальная функция? Вот человек общается с детства, и он, ему это как-то прививают, или он перенимает эту функцию и тоже вслед там, за родителями, за своими там, друзьями начинает мечтать, фантазировать. Как это происходит?
0: Ну, если мы говорим о техническом обеспечении, самого процесса, то, безусловно, в мозге есть структуры, которые отвечают и за этот процесс мечтаний и способствуют тому, чтобы он реализовывался в самом мозге. То есть это так называемая default mode network, то есть пассивная сеть режима работы мозга, которая отвечает за наши мысли, за обработку наших внутренних процессов. Ну, и, как мы знаем, любой красивый результат начинается с когда-то возникшей мечты. То есть изначально у нас все эти структуры в мозге есть, но вопрос в том, насколько мы ими будем пользоваться, насколько широко мы ими будем пользоваться, безусловно, зависит от того контекста, в котором развивается тот или иной мозг, мозг того или иного человека.
1: Вот как раз про контекст и про использование тех самых мечт интересно узнать у профессора факультета социальных наук Высшей школы экономики Елены Рождественской, также на связи, напомню, с нашей студии. Елена, вот есть ощущение, что чем старше становится человек, чем солиднее становится человек, тем более порицаемым, что ли, становится сама фраза «мечта». То есть она связана с некой романтизацией будто бы жизни. А ну, вот взрослый, уверенный в себе человек, он не мечтает, он ставит цель.

0: Спасибо за этот вопрос. Он действительно очень интересен. Он показывает нам какую-то внутреннюю динамику, мобильность внутри общества. Мы же должны захотеть перейти с одной позиции на другую, захотеть, чтобы в нашей жизни произошли какие-то события. У кого-то они уже позади, в большом, в таком уже приличном возрасте, уже думаешь о другом, потому что и образование позади, и квартира куплена, и дети подросли. Ну, то есть в каждом возрасте и в каждом социальном статусе у нас работают определенного рода такие катализаторы наших желаний, я имею в виду в первую очередь социальные желания, занять место под солнцем, быть удовлетворенным этим местом, а если нет, то поменять это место. Поэтому мечты, конечно, имеют разные жанры. Есть мечты, грезы. И понятно, что здесь иллюзорный мир, и нам бы туда сбежать и спастись от этого тяжелого мира с его событиями, макрособытиями. А есть мечты, планы, и они еще предстоят. И мы должны понимать, а каким же способом мы достигнем этого желаемого будущего в этом наборе событий. Поэтому мы должны понимать, что насколько общество в этом смысле прозрачно с точки зрения своих путей, социальных лифтов и так далее. Это дверь нам откроется или никогда вообще в жизни нет. И, конечно, вот в сравнении с мечтами, планами, мечтами, грезами или иллюзиями, есть мечты вполне себе такие стабилизаторы, которые нас устраивают, благодаря которым мы понимаем, что мы заняли то место, которое хотим, и мы лишь расширяем опции, да, и мы вполне можем быть удовлетворены сложившимся положением и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть есть, да, несколько таких разделителей мечт или несколько категорий мечт. Вот, Виктор, сразу тут хочется спросить у вас, насколько вообще нужно разделять свои мечты по таким категориям? Согласны ли вы вообще с тем, что вот сейчас сказала Елена про разные способы мечт?
2: Абсолютно согласен, потому что, опять-таки, фантазирование, мечты, планирование — это разные инструментарии, которые психика использует в разных ситуациях. Например, есть магическое мышление, когда мы надеемся, что случится что-то от нас независящее, да, вот самый такой расхожий пример, это как в детской песенке пелось «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». То есть что-то случится, бац, и у нас все будет хорошо. Есть планирование, когда я имею мечту, и я к ней двигаюсь. То есть это некий план, который я под свою мечту подгоняю. Самый, наверное, такой для меня лично красивый пример — это Шлиман, который мечтал выкопать Трою с детства, и в итоге он спланировал экспедицию, да, и нашел Трою, благодаря чему у нас вот сейчас есть прекрасный фильм Нолана.
3: Анна, вот в связи с этим к вам вопрос. А есть ли какие-то исследования, которые вот прямо на цифрах показывают, что действительно способность к мечтаниям могут повышать эффективность, могут способствовать тому, чтобы человек добивался своих целей. Как-то вот этот вопрос изучается именно с точки зрения мозга?
4: Да, безусловно, таких исследований достаточно много. И более того, эксперименты, они показывают, что когда человек размышляет о своем будущем, при этом без потери, безусловно, критичного отношения к этому будущему, то он переносит это будущее, то поведение, которое поможет ему туда продвинуться, в свое настоящее. То есть он гораздо более четко определяет,

0: считаю, это сильно сложнее, чем потратить эти деньги здесь и сейчас, допустим, во время какой-то распродажи, да, потому что тут я получаю удовольствие сразу, сразу идет тот же самый выброс дофамина, а вот эта отсроченная история, она для мозга слишком далеко и непонятна. Так вот, когда мы действительно регулярно обновляем свой будущий, скажем так, свою будущую картину и держим на ней фокус, то, естественно, в настоящем мозгу проще придерживаться тех действий, которые связаны с двухступенчатой силой воли. Сделаю сейчас для того, чтобы результат был потом.
1: Ну, Анна, тут вот Виктор уже упомянул магическое мышление, когда мы пытаемся связать вообще причины, явления, все путается между собой, мы считаем, что что-то извне повлияет на нашу жизнь. А вот интересно, с точки зрения эволюции, с точки зрения развития мозга, почему у нас вообще не отпадает тогда способность мечтать? Потому что, понятно, раньше когда-то люди не знали, что мир устроен вот так, как он устроен. Они не объясняли себе разные процессы, происходящие в нем, не знаю, деяниями богов. А сейчас мы вроде как более рациональны, то есть мы больше связаны с реальностью и с собственным влиянием на эту реальность. Поэтому, но вот этот вот инструмент не отпал, никуда не делся.
0: Ну, во-первых, потому что в любом случае зачастую цель начинается с мечты. То есть это не про магическое мышление, а как раз-таки про рационализаторские векторы. Но а то, что касается магического мышления, человеку всегда хочется снять с себя часть ответственности и переложить его, эту ответственность, вернее, на кого-то или на что-то. И таким образом я предполагаю, что прилетит тот самый волшебник на голубом вертолете, и мне ничего не нужно делать. Это снимает с меня тот груз ответственности, тот груз тревоги, тот стрессовый момент в плане напряжения, когда все зависит только от меня. Это первое. А во-вторых, когда мозг представляет желаемое событие, то мы уже заранее переживаем часть связанных с этим событием эмоций. Это иногда описывается как предпереживание будущего, предпереживание, да, то есть вы представляете, например, встречу с близкими после долгой разлуки, хотя самой встречи еще нет, но вы о ней мечтаете, проживаете эти теплые ощущения, и это тоже очень приятно, это тоже очень ценно, это называется предвкушение, да, то есть вот такое предвкушение, которое в том числе, от которого в том числе зависит наше состояние счастья, поэтому это тоже очень важный инструмент, если правильно им пользоваться.
2: Елена, а к вам вопрос. Вот мы сейчас говорим про мечтания отдельных людей, а можно ли говорить о том, что общество в целом может мечтать? И можно ли говорить о том, что, ну, например, некоторые формы культуры, там, фантастика, да, книги фантастика, кино фантастика, это некая сублимированная форма, общественных социальных мечт?
3: Ну, конечно, все укоренено в национальных культурах и национальных историях. Поэтому мы говорим о том, что есть американские мечты, есть русские мечты, равно как и французские, очевидно, и далее по списку. Но вот, конечно же, нам интересно посмотреть собственное зеркало и что задерживается из смыслов в этой русской мечте. И здесь есть своеобразие, здесь есть запрос на такую, знаете ли, представление о справедливом мире и безопасности. То есть мы готовы не на все, а бы что, а вот чтобы это было справедливо. И потерять эту ценность мы не хотим. Несмотря на то, что глобальный мир, глобальный рынок подвигнули нас, и особенно молодежь, к такому к прагматическому повороту и личному успеху, тем не менее личное благополучие мы ценим вот без такого культа богатства. И кроме всего прочего, мы, конечно же, ценим самобытность нашей.

0: Как вы считаете, если мечты нерешаемы для человека, плохо это или хорошо? Ну, потому что всегда говорят, что мечтать нужно...
1: Ты имеешь в виду недостижимые?
0: Недостижимые, да, тоже хорошо. Я имею в виду, что когда говорят, что мечтать нужно широко, мечтать нужно много, то есть нельзя мечтать о том, что я там завтра вкусно пообедаю, нужно мечтать, что я покорю мир, условно. Вот, ну, понятно, что этого не достичь, но это хорошо или плохо? Или вот от факта, что мы не дойдем до этого, все-таки угнетается как-то наша нервная система психологическая?
2: Вопрос здесь, наверное, в том, насколько сама по себе эта мечта достижима и вообще реальна. Да, вот самый, наверное, такой показательный пример — это в «Мертвых душах» мечты Манилова, да, которые получили даже понятие «маниловщина». То есть, если я буду фантазировать, как будет круто, например, чтобы космические ракеты летали между Москвой и Петербургом, то... толку от такой мечты будет ноль. Я могу, наоборот, в это фантазирование уйти, и она может, эта мечта мне может помешать реализовывать какие-то более насущные вещи. А если у меня, например, есть, пусть глобальная, большая, но реальная, достижимая мечта, например, построить карьеру, завести семью, то я к этой мечте могу прийти и опять-таки под нее построить какой-то план, какую-то стратегию. То есть здесь вопрос в том, чтобы моя мечта не превращалась в такую деструктивную форму эскапизма, которая мне мешает полноценно жить, ну, в реальном мире.
1: Бесплодные фантазии.
2: Да.
1: У нас также на связи профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Елена Рождественская и врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук Анна Прохорова. Анна, вот следующий вопрос вам. Мы вначале говорили про людей вот таких рациональных, которые не мечтают, либо не хотят.

0: Виктор Цайтлер, ведущий психолог психологической службы Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Елена Рождественская, профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, и Анна Прохорова, врач-невролог, эксперт по эффективной работе мозга, доктор медицинских наук.
1: Автоньюз. Егор представил новый электромобиль Type 01, но поклонники марки встретили новинку без особого восторга. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом электрофастбеке и о том, почему он вызвал споры. Type 01 с точки зрения дизайна во многом повторяет концепт купе Type 00, который Jaguar показал в 2024 году. Перед нами фастбэк с прямоугольными формами, острыми гранями, длинным капотом и узкими светодиодными фарами. Еще одна необычная деталь – форма кузова не предполагает заднего стекла. Такое решение уже встречалось у некоторых китайских электромобилей, например, Avator 1.2 и Polestar 4. В целом, Type 01 выглядит так, будто его создавали художники «Бегущего по лезвию» или «Киберпанка 2077». Мне такой подход кажется как минимум интересным. При этом футуристичная внешность не помешала инженерам хорошо поработать над аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,23. Это лучший показатель среди серийных автомобилей Jaguar. В салоне тоже поработала машина времени. Здесь не осталось привычных физических кнопок и крутилок. Основными функциями автомобиля водитель управляет через 7-дюймовый экран и сенсорные панели на руле. Главной же особенностью интерьера стала длинная центральная консоль, которая проходит через весь салон и разделяет пространство на отдельные зоны. Jaguar оснастил Type 01 тремя электромоторами общей мощностью 1030 лошадиных сил, которые разгоняют автомобиль до первой сотни за 3,2 секунды, а запас хода составляет 720 километров. Старт продаж намечен на следующий год. За новинку будут просить от 130 тысяч фунтов, то есть примерно 15 миллионов рублей. Часть поклонников Jaguar не приняла новый облик марки. По их мнению, дизайнеры уж слишком ориентировались на вкусы китайских покупателей, при том, что производство Type 01 будет организовано в Великобритании. Досталось и силовой установке. Некоторые автолюбители считают, что Jaguar стоило предложить гибридную версию, а не полностью переходить на электричество. Что касается российских продавцов, то они пока не видят большого потенциала у модели, но готовы привести ее под заказ с немалой надбавкой к стоимости.
2: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
3: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание?

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодоовощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвития, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Награду получили француз Андрей Каган и японец Кен Сасаи за открытие, цитата, «нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Ян, мне кажется, я под конец дня уже выучу наизусть, за что получили француз и японец Нобелевскую премию.
4: Я замечаю, что с течением эфира ты все быстрее начинаешь произносить эту фразу, то есть у тебя получается к ней привыкать. Но премия в этом году 12 миллионов шведских крон, это около 1,5 миллиона долларов, сумма делится поровну между двумя лауреатами. Но почему это открытие называют решением асимметричной загадки химии и как оно меняет фармацевтику, разбиралась обозреватель телеверсии ЧЕС Мария Городилина. Она с нами в студии. Маш, ну расскажи нам для начала значение вот этой фразы, которую Саша, как мы выяснили, уже выучил наизусть. Нелинейные эффекты автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.
5: Ну, я надеюсь, что подробно значение уважаемые эксперты опишут. Я постараюсь рассказать о том, что значит открытие на таком бытовом языке. Итак, значит, химия — это синтез, то есть создание, да, каких-то веществ. И при синтезе смешивают зеркальные молекулы левую, правую. И в некоторых областях это достаточно критично. Вот, например, в фармацевтике одна молекула может лечить, а другая молекула схожего вещества, она может быть бесполезной или даже вредной, может быть ядом. И ученые смешивали все это, в общем, проводили эксперименты и выяснили, что если с помощью катализатора вот эти вот зеркальные версии смешивать, то продукт может

0: оказаться чище самого катализатора. Но это, как рассказал член Нобелевского комитета по химии Петер Сомфа, не единственное, за что присудили премию.
1: В органической химии молекулы могут быть подобны нашим рукам. Они являются зеркальным отражением друг друга, но не идентичны. И разные зеркальные отражения могут оказывать разное воздействие. Поэтому нам нужны методы для их получения, и при этом мы хотим, чтобы одно из них преобладало. Премия этого года — очень важная премия. Присуждена за фундаментальные исследования того, как можно увеличить долю

0: Вопрос также очень актуален в контексте происхождения жизни.
1: Маш, ну это было все про теорию, давай про практику. Насколько я понимаю, вот все эти открытия, они меняют производство, в частности, лекарств, каких-то там других веществ, ароматизаторов и так далее. Как именно?
2: Ну, в первую очередь, это актуально для фармкомпаний, это инструмент оптимизации для них. Если они знают, что какая-то реакция нелинейна, они могут с помощью этих технологий подбирать состав катализаторов и на выходе получается максимально чистую молекулу, а мы будем получать, выходят максимально чистые лекарства, без примесей, без каких-то побочных эффектов. Ну и, естественно, себестоимость продуктов должна снизиться, и, возможно, снизится тогда и цена для потребителей. Но Нобель в этом году — это не только про индустрию и инструменты для нее, но и ответ, возможный, конечно, ответ на один из главных вопросов происхождения жизни, так считает Екатерина Скорб, доктор химических наук и директор мегафакультета наук о жизни ИТМО.
3: Важно это и для фундаментальных дисциплин, но в частности реакция автокаталитического воспроизводства хиральных молекул важна для объяснения зарождения жизни, химические основы которой сегодня дают нам понимание того, что внутри у нас молекулы очень селективно выстраиваются, и поэтому имеется и прикладной характер, и, конечно, фундаментальный.
2: Ну, добавлю, что за свои исследования, как вы уже сказали, ученые получат рекордную награду в смысле финансов. Это 12 миллионов шведских крон, почти 1,5 миллиона долларов. Вот. И физики тоже такую получали вчера, один физик. А французу и японцу им придется
1: 850
2: делиться.
1: 850 тысяч долларов, получается.
2: Неплохо тоже.
1: Маш, спасибо. У нас в студии была Мария Городилина, обозреватель телеверсии ЧЕС. Маш, у тебя вообще на этой неделе, ну, сегодня и вчера точно сложная задача. Вчера ты сидела между двумя физиками и рассказывала нам простыми словами про сложные вещи, а сегодня между двумя химиками. У нас в студии уже наши эксперты. Это Чусов Денис, профессор, заведующий базовой кафедрой
4: заведующий базовой кафедрой элемента органической химии Института элемента органических соединений имени Несмеянова РАН Высшей школы экономики Денис Чусов и также младший сотрудник НХС РАН Мария Рындык. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Но, возвращаясь опять же к тому, что сейчас нам рассказала Маша, звучит так, как будто Нобелевскую премию по химии, ну, вернее, то открытие, которое было сделано, действительно можно применить на практике. Денис, давайте тогда вопрос к вам. Как вы считаете, как это повлияет на вообще индустрию, не только медицинскую, но и производство других препаратов?
5: Да. Добрый вечер. Здесь, конечно, давайте попытаемся упростить, да, не все слушатели помнят химию, и у нас в школьном курсе не было, конечно, таких глубоких погружений. История с руками тоже не очень понятна. Давайте начнем, что такое вот это вот страшное слово «хиральность». Представьте, что вы надели два правых ботинка и пошли в поход, да, вы натерли ногу.
1: Далеко не уйдете.
5: Да, натерли ногу, дальше заражение крови, дальше смерть, да, хотя вроде бы ботинки зеркальное отображение друг друга, как две капли воды. Вот, собственно, почему это для нас так важно, взаимодействие таких объектов между собой. А про то, за что дали премию, вот смотрите, Каган сделал очень много, на самом деле он должен получить ее был 25 лет назад, в 2001 году, когда давали за асимметрический катализ. Была целая эпопея, весь мир ему сочувствовал, французы объединились, писали в Нобелевский комитет, как так, основоположник области, и не дали. Но понятно, что закон обратной силы не имеет, и после этого повезло французам, что дали Шавену, они нашли, какому французу можно дать, и я, конечно, безмерно рад, что сегодня справедливость восторжествовала и получил Анри Каган.
1: А вы, кстати, ведь с ним работали, я подсмотрел вашу биографию.
5: Да, да, это правда.
1: А над какой вы проблемой работали, если не секрет?
5: Вот как раз вот эта вот история, правильно подбирать ботинки на ноги. Как получать только левые ботинки или только правые ботинки.
1: То есть
5: вот
1: косвенно и вы причастны к этой премии?
5: Да, если так подумать, то вообще мне сегодня многие звонили, что это уже второй Нобелевский лауреат, который получил премию после того, как я с ним работал, и предлагали поехать куда-то еще поработать с третьим.
1: Ну, логично, я бы тоже предложил поработать с вами, раз такая...

0: доминанты, лауреаты, вернее, да, непростая в чем-то, нелинейный эффект и автокатализ в асимметрическом синтезе. Вот какую прежде недоступную возможность эти открытия дали химикам прямо сейчас? Вот давайте на одном простом примере, помимо правого-левого ботинка.
1: Ну, смотрите, изначально существовала доказанная теория о том, что можно получить какой-то один энантиомер, то есть какой-то один изомер, который может быть полезен, там, допустим, в медицинской химии, в фармацевтике и так далее, какой-то один, если вводить туда катализатор, то есть вещество, которое будет ускорять химическую реакцию, тоже какой-то определенной хиральности. То есть, допустим, если мы хотим получить или левый, или правый изомер, то можно добавить туда или левый, или правый катализатор. Наблюдение нелинейного эффекта — это про то, что не обязательно все работает настолько линейно. То есть если мы добавляем больше левого, то получается больше левого. На самом деле может наблюдаться совершенно разная смесь катализаторов, и в зависимости от этого может получаться более чистая смесь каких-то конкретных изомеров. То есть может получиться, что катализатор добавлен там 75 на 25%, и получаем мы 90 на 10%. Это про блок нелинейного эффекта.
0: И эту нелинейность, получается, можно теперь прогнозировать. То есть мы не просто узнали, что все сложнее, чем казалось, но мы теперь умеем с этим работать.
1: Насколько я поняла, теперь мы лучше понимаем о том, как именно это протекает, и это можно с большей точностью прогнозировать. Но опять же, насколько мне известно, до сих пор прогнозировать на 100% не получится. Ну, пока не получится.
2: Мария, вот интересен такой вопрос. Сколько времени проходит от вот научного открытия до того, что оно начинает массово применяться, ну, например, для производства тех же лекарств? Какой путь нужно пройти?
0: Особенно учитывая то, что вы сейчас сказали, что все еще нет 100% гарантии, что мы до конца все поняли.
1: На самом деле все зависит от того, о какой области мы, безусловно, говорим. Если говорить про медицину, то различают направления фармацевтики и различают направления развития медицинских изделий, поскольку разработка лекарств — это то, что на текущий момент является более сложным процессом с точки зрения регистрации, с точки зрения применения, с точки зрения непосредственно органического синтеза, который предшествует реализации какого-то конкретного лекарства. А в то же время, например, разработка медицинских изделий — это процесс чуть более простой, поскольку медицинские изделия — это чуть больше сводится в область инженерии, а не в область узкого такого органического синтеза, поскольку все-таки, когда речь идет о создании новых молекул, процесс регистрации, процесс доказательства того, что эта молекула безопасна, особенно с учетом того, что мы должны доказать, какая у нее хиральность, да, то есть какой это именно изомер, левый или правый, это проходит чуть больше цикл по времени.
2: Денис, вот если уже отталкиваться от конкретного этого исследования, мы, мне кажется, про него уже поговорили и какие-то примеры привели, более-менее понятно. Хочется, знаете, что узнать? В целом сейчас химия в каких направлениях развивается и за что по большей части дают, за какие открытия дают премии, в том числе и Нобелевскую. Я приведу пример. Вот мы вчера физику буквально обсуждали, да, и вместе с экспертами вывели, что в последние годы Нобелевку по физике часто дают не за какие-то новые теоретические открытия, а либо за создание каких-то новых инструментов типа обсерватории, там вот лазерная обсерватория в 2017 году, Ice Cube обсерватория в Антарктиде в этом году, да, или за просто подтверждение каких-то старых теорий. В химии как обстоят дела? Есть вот какая-то тенденция, что химия, во-первых, изучает, вот фронт ее, и за что дают премии в последние годы?
3: Ну, тенденция есть, и тенденция, мне это очень нравится, конечно. Был большой период, когда в химии давали не за химию. Могли давать за биологию, за физику, за
2: химию. Например?
3: За все что угодно. Открывается какой-то метод, который будет что-то исследовать. По сути, это физический метод. Да, ну, в лучшем случае, физико-химический. И за него дают. Да, то есть вот был открыт, например, там ядерный магнитный резонанс. Страшно звучит, но это глаза химиков на сегодняшний день. Да, за него дали Нобелевскую премию, хотя метод физический. Да, потом этот же, ровно тот же принцип, когда вы идете на МРТ, просто слово «ядерный» для вас убирают, чтобы было не страшно, и ровно тот же метод используйте, и тоже за это дали, соответственно, премию, но уже, конечно, не по химии, не по физике, за медицину. И вот в химии сейчас появилась тенденция последние несколько лет, когда стали давать действительно за химию. Да? И если мы говорим про прикладные свойства тех открытий, которые за что сегодня дали Нобелевскую премию, то это фундаментально, да, это большой скачок вперед в понимании, да. В прикладной, да, вот для фармацевтики это много заявляется, это используется, но не так сильно,

0: как это казалось. Это дается за то, что нам позволяет думать по-новому, создавать новые методы, новые инструменты. То есть в первую очередь мы сейчас идем в эту сторону в плане вручения Нобелевских премий.
1: А какие сейчас, в принципе, открытия вот в области химии могли бы сильнее всего изменить нашу

0: Сейчас вы много говорите про искусственный интеллект наверняка, да? Вы им пользуетесь, вы им говорите.
1: Каждый день.
0: Каждый день, да. И в науке он тоже, естественно, его пытаются применять. Вот сейчас ситуация такая, что есть большие деньги у компаний, с которыми, конечно, ни Сбербанк, ни Яндекс никто не может стягаться, большие влияния, но они на что направлены? На то, что интересно массе. Вот когда такие же деньги будут вложены и подберется команда ученых, и будет это развиваться, вот это, конечно, сделает колоссальный скачок в науке и в химии. 100%.
1: Мария, тогда тот же вопрос к вам. Мы тут, кстати, ранее в эфире обсуждали мечты и о чем мечтают люди, о чем мечтают химики прямо сейчас.
2: Мне кажется, смотря какие химики, и зависит от того, чем они занимаются. По крайней мере, я надеюсь, что большинство представителей научного сообщества мечтают не только о научных открытиях, поскольку соблюдение баланса между научными открытиями и какой-то развитой собственной жизнью, отдельной от своей профессии. Мне кажется, в этом балансе как раз может и крыться успех.
1: Я как раз к тому, о каком главном открытии мечтают прямо сейчас, да, то есть над чем ведется основная работа.
3: Давайте я конкретизирую. Да. Вот одно или два направления в химии, которые, на ваш взгляд, там, в ближайшие годы приведут к каким-то открытиям, которые повлияют вот на каждого человека.
2: Я уверена, что это область медицины, поскольку я сама работаю над разработкой материалов для восстановления костной ткани. Я надеюсь, что разработка и вакцин, и лекарства, она по-прежнему будет оставаться одним из лидирующих направлений в науке.

0: уверена, что это настолько фундаментальное открытие для того, чтобы мы увидели Нобелевские премии в этом направлении.
1: Насколько мы близки к массовому выращиванию органов?
0: Смотря каких органов, если говорить про искусственные.
1: Печени.
0: Ну, мне кажется, что десятками лет, к сожалению, измеряется этот процесс, но десятки лет — это не так много в масштабах нашей жизни.
1: Особенно с учетом того, что продолжительность жизни растет, и, может быть, и мы застанем это время. Денис, к вам вопрос. Вы уже сказали про искусственный интеллект. Мы, конечно, не можем эту тему обойти, она действительно каждый день звучит. И вчера тоже мы обсуждали с физиками эту тему. В каком ключе? Мы видим, что искусственный интеллект уже начинает применяться в науке. В химии он где-то уже применяется, и если да, то в каких процессах?
2: Да, конечно, применяется. Понятно, что можно сказать, что многие пытаются писать статьи на неродном языке.
1: Это я скорее про лабораторную работу, да.
2: Если про лабораторную, то да, даже мы на коленке без какого-либо финансирования, то что западного, но и нашего отечественного государственного, сделали ситуацию, когда вы можете взять канистру с веществом, нужно его импортозаместить, взять из него пробу. Раньше вам требовался высококвалифицированный специалист, теперь вы можете зарегистрировать ряд спектров, вот про ядерный магнитный резонанс, в частности, я упоминал раньше. И система сама вам скажет, что там может быть за состав. Потом, конечно, вам все равно нужен химик, чтобы убедиться в правильности, но вот одно из применений, таким образом мы уже расшифровали ряд.
1: Мария, используете искусственный интеллект?
0: Я бы сказала, что только для самой примитивной первой цели. А насчет остального... Это для написания статей на другом языке. Но это, конечно, отчасти шутка, но в каком-то смысле, в любом случае, корректировка и даже в некоторых местах анализ данных имеет место быть применение искусственного интеллекта. Но, на мой взгляд, все-таки это лучше развивается в направлении, например, квантовой химии, поскольку уточнение происхождения природы реакций — это, на мой взгляд, все-таки то, что действительно требует внимания и требует применения искусственного интеллекта, поскольку там оно правда нужнее, чем в каких-то повсеместных целях.
3: Ну и последний вопрос для

0: сделано без качественного анализа того, что было синтезировано до этого. Денис?
1: Мне кажется, тут вопрос не в том, что важнее, да, новый или старый, это вопрос, как подходить к работе. Если у вас есть правильный пайплайн, да, как последовательность работы, и вы тщательно делаете каждую операцию, вы получите результат положительный в любом случае и можете рассчитывать на применение.
2: Вот как понять, что говорим с людьми науки, да, они оба варианта выбирают и везде видят свои перспективы. Спасибо. С нами были Денис Чусов и Мария Рындык, помогали нам разобраться в том, за что вручили Нобелевку по химии и как это открыть. Что оно принесет в нашу жизнь, что оно изменит. Ну, выяснилось, что практическое применение есть довольно однозначное.
3: Да, ты знаешь, Ян, я думал, что словом дня будет doom-jobbing сегодня, но нет, слово «хиральность» все-таки победило. Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Audi, BMW, Mercedes и другие автомобили, которые ввозят из Китая, могут исчезнуть из продажи.
2: Ну, по крайней мере, такое мнение выразили российские дилеры, которых опросили Автоньюз. Это связано с ужесточением китайских экспортных правил уже с января следующего года. Теперь местные власти будут требовать от производителей подтверждать возможность сервисного обслуживания автомобилей за рубежом, но также гарантировать поставки запчастей и расходных материалов. И это как раз главная боль сейчас всех тех, кто пытается ездить на иномарках.
3: Ну вот эксперты уже комментируют, сложности с поставками могут возникнуть также с китайскими марками, например, Xiaomi, Zeekr и другими. Об этом говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Вот все автомобили, производимые в Китае, европейских и японских брендов, экспортируются исключительно через процедуру модификации. С 1 января такой экспорт китайцы действительно запрещают, поэтому вывести их будет нельзя. На сегодняшний день, пока китайцы не придумали очередную лазейку, потому что очевидно, что процедура переоборудования – это лазейка для обхода правил, пока китайцы не придумали новую, то да, лишаемся, либо автомобили должны будут стоять 180 дней и только после этого уже отправляться в Россию на экспорт.
2: По просьбе радио РБК певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов перечислил модели импортных автомобилей, по которым он бы стал скучать, если бы они в один день исчезли с российского рынка.
5: По каким бы я скучал? Да я спокоен как-то к машинам, но мне в последнее время нравятся китайские автомобили. У меня два китайских автомобиля есть. Я всегда любил Мерседес, но я уже накатался на нем за свою жизнь, в принципе, спокоен. А потом последние модели Мерседеса...

0: сейчас вызову у вас приступ ностальгии, я запущу эти звуки, вы их наверняка узнаете, и вы играли в это во все. Вспоминаем. Вот такие эти звуки. И самое главное... Так вот, такую идею допустил исполнительный вице-президент Microsoft Паван Двулури в подкасте Inside Windows. Фанаты предложили ему вернуть операционную систему 3D Pinball Space Cadet. Между прочим, эта игра еще называется. Топ-менеджер корпорации пообещал над этой идеей подумать и назвал ее хорошим напоминанием об истории компании.
1: Но в первую очередь такой ход был бы рассчитан на ностальгирующих миллениалов. И он имеет шансы на успех. Ведь вместе с ностальгией у них сейчас есть и деньги, отмечает редактор IGM Денис Майор.
2: Это, разумеется, ставка на миллениалов, попытка вернуть какое-то ностальгическое чувство. И по себе могу сказать, да, в детстве все сидели на Windows XP, вот, пинбол играли. В принципе, идея хорошая, ее можно расширить, добавить новых механик. Можно туда потом платные какие-то функции подключить. Я думаю, об этом тоже думают. Играть на ностальгии миллениалов сейчас принято. Кейсы подобного рода везде прослеживаются. И в видеоиграх возрождение каких-то серий. Вот буквально на днях вышло Gears of War, eBay, тоже миллениальская тема. В 2006 году первая часть серии выходила. Всякие возрождения ТВ-шоу. Недавно выходило ТВ-шоу Golden Axe по мотивам видеоигры из 90-х, которые там на Сеге многие играли. Mortal Kombat в России замечательно по кинотеатрам проходил в свое время. Средний возраст геймера, он в районе 35-45 лет крутится. Миллениалы, которые в детстве потребляли какой-то такой контент, они выросли, у них появились деньги, и, естественно, эти деньги надо как-то культивировать.
0: Напомню, что 3D Pinball Space Cadet — это одна из культовых вообще встроенных игр Windows наряду со всевозможными карточными. Она была одной из моих, например, самых любимых. Впервые она появилась в Windows 95, а с последней версией со встроенным пинболом стала именно Windows XP, вышедшая в 2001 году. Я, на самом деле, не могу остановиться, чтобы тут не перестать слушать. Я, кажется, знаю, чем буду заниматься сегодня вечером.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сказочно разбогатеть может даже самый бестолковый инвестор в мире.
4: Бешеные деньги.
3: В середине 18 века в бедной американской семье родился парень по имени Тимоти Декстер. Он едва освоил грамоту, ведь вместо учебы он с 8 лет был разнорабочим. Зато в 20 лет он удачно женился на богатой вдове, что была на 9 лет его старше. Парень попал в высшее общество и решил вкладывать капитал жены, беря пример с новых состоятельных соседей. Тогда в ходу были континентальные доллары – бумажные деньги без какого-либо материального обеспечения, которыми Конгресс расплачивался во время войны за независимость. Их напечатали столько, что они постоянно обесценивались. В английском языке даже появилась присказка – «не стоит и континентального доллара». Богатые соседи Тимоти понемногу покупали их в благотворительных целях. Ведь госслужащие получали зарплату в континентальных долларах, и их надо было поддержать. В момент выпуска они оценивались наравне с использовавшимися тогда серебряными долларами. Но через два года

Японских ученых откроет новую эру не только в стоматологии, но и в регенеративной сфере в целом. Сегодня прослеживается глобальный тренд в вопросе восстановления тканей сердца, печени и конечностей. В будущем он может повлиять, например, на страховой сектор. Несмотря на высокую стоимость на старте, такая терапия в долгосрочной перспективе эффективнее традиционных способов лечения. А фокус бизнеса сместится в сторону инвестиций биофармацевтики и клеточной инженерии. И, наконец, неизбежно возникает тенденция на создание новых центров медицинского туризма, где легализуют подобные методы. Это обеспечит приток капитала в инфраструктуру и создаст новые рабочие места на стыке IT, биоинженерии и клинической медицины.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Как пишет Рейтер, в списке добавят 1646 человек и компаний. Большинство связаны с ВПК. ЕС ограничит поставки спецтекстиля, синтетических и углеродных волокон для ракетных систем. Под санкции попадут производители беспилотников, судоверфи для подлодок и 77 политиков, баллотировавшихся в Госдуму от новых регионов. Пакет примут 12 октября. Москва называет санкции нелегитимными. Россия уведомила ВОЗ о ситуации в Иркутской области из-за подозрения на особо опасную инфекцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это стандартная практика. При этом Москва не располагает информацией о планах США направить демарш из-за этого случая. На предложение Трампа о помощи Песков ответил, что взаимная помощь всегда хороша. В Кремле также рекомендовали ориентироваться на информацию Роспотребнадзора. Суд отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. Его обвиняют в крупной взятке 18 миллионов рублей от бизнесмена Евгения Мариева. Васильев тяжело болен, у него онкологическое заболевание. Эта болезнь входит в правительственный список тех, из-за которых человека нельзя держать под стражей. Песню «Выключите гимн» группы порнофильмы внесли в список экстремистских материалов. Минюст признал таковыми и аудиозапись, и текст. Еще в сентябре прошлого года композицию признал экстремистской Санкт-Петербургский городской суд. Эксперты нашли в словах призывы к насилию по политическим мотивам. Добавлю, лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом. Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление. Как сообщает Российский союз туриндустрии, ставка сбора примерно 1-2 тысячи рублей. Это всего 1-2% от средней стоимости путевки. Эксперты считают, если сбор включат в стоимость тура или авиабилета, туристы его почти не заметят. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Тему можно сформулировать вкратце так. Сроки против родства. Конституционный суд разберется с правилами наследования.
4: Заявлением об оспаривании норм Гражданского кодекса обратился

0: Хит.
1: Для разгона, ну, я такой вопрос задам. Вот процитирую великих, на прошлой неделе, если я правильно помню, закончилась конференция Национального рекламного альянса, и один из моих любимых спикеров, Константин Львович Эрнст, значит, радостно сказал про то, что можно, пожалуйста, вашу рекламу делать покреативнее, а то с нее все переключают, потому что со времен Банка Империал ничего хорошего не появилось. Ему уже принадлежит цитата прошлого года, что на Каннских львов у нас уже не осталось, нам бы на тараканов наскрести. Ну или как-то так, я сейчас

0: креативные агентства, они исполняют волю. Мы приходим, как вот ремонт квартиры. Ты приходишь к кому-то и говорят, я хочу... То есть исполнитель что говорит? Я хочу, чтобы мои друзья приходили ко мне домой и просто завидовали, какая у меня красивая, крутая, какой я креативный.
1: Сейчас такого нет.
0: Сейчас такого нет. Сейчас все стало абсолютно... Это инструментарий. Чем больше становилось инструментов, тем скучнее это стало. Плюс, я считаю, громадную роль в этом сыграла медийка, которая сократила копию. Сейчас основная копия рекламного ролика, давайте если мы о роликах говорим, это 20 секунд. Это очень сложный формат, он очень короткий, историю какую-то смешную, интересную рассказать невозможно, потому что кроме смешной истории всегда есть еще и продукт, который ты продаешь, и поэтому, конечно, любой заказчик выберет продукт, а не шутку. Постепенно варилось все, и вот докатилось вот до этого момента, плюс, конечно, я могу только за клиентскую сторону говорить, конечно, на стороне маркетинга. Нет сейчас людей, которые лично считают, что это их инструмент выражения. Как бы они не отвечают за бренд как таковой, у них есть KPI продаж, KPI каких-то бренд-показателей, и так как эти тоже слово KPI, когда я, извините, начинал, я даже не знал, а просто нам надо было...
2: Теперь пришлось выучить.
0: Да, пришлось выучить такое количество, все эти ROI, KPI, вся наука, она выветрила вот эту
2: романтику. Выхолостила даже, наверное.
0: Искусство. Потому что, конечно, люди, которые это делали, те, кто стали в начале,

0: работы. Мы не были такими прошаренными с точки зрения именно маркетинга. Мы понимали, вот у нас есть продукт, его нужно продать таким же, как я. Что я себе покажу по телевизору, чтобы мне было интересно, чтобы я обратил внимание. Потому что для нас вовлечение, так называемое, именно обращение внимания на рекламу, для нас, для креативщиков, стояло на первом месте. Потом уже все эти тонкие субстанции, там, угу, брендинг, слова, это все было вторым. А первым, как сделать так, чтобы ты отличался от всех?
1: Мне очень понравилась твоя вот эта формулировка, что на этапе становления очень много было отпечатков владельцев, да, в идее. Я в этот момент вспоминаю фразу, что если владелец любит воблу и салат оливье, то коммуникация и бренд будет с запахом воблы и, да, вкусом салата оливье. Ну вот, начало рекламы. Эта история, по сути, про рождение, про передел этого рынка, про создание. Там была задача себя, ну, как бы, выдрузить, застолбить, показать, да, застолбить. Да. С приходом транснациональных компаний, как бы вот развитием рыночной экономики, как будто бы уже рынки никто не столбил. Может быть, с этим связана история про запрос на креатив?
0: Нет, не согласен. Во-первых, транснациональные компании внесли громадный вклад в креативную индустрию. И, честно говоря, если вот...
1: Несмотря на все свои стандарты, 600-страничные.
0: Да, даже Стимор, который ты вспомнил, угу, все равно глобальная компания.
2: Конечно.
0: Мои лучшие работы, которые я сделал, они относятся к Икее, например. Мы 20 лет вели Икею, и вот если меня спросить, что лучше мы сделали, это ролики для Икеи. Поэтому это не совсем так. Ну, как бы была конкуренция здесь. Понятно, что мы не можем еще сейчас сказать, что...
1: Извинения новобрачной Кате ты сейчас помнишь.
0: Ну, да, да. Ну и вообще, рынок был конкурентный.
1: Посмотрите, кто не смотрел, обязательно посмотрите. На мой вкус, это один из лучших форматов привлечения внимания к продукту, крайне неожиданный, вот в общей зашумленности эфира. Это прям...
0: Но такой язык не мог себе позволить русский бренд вообще, потому что это слишком, ну, интеллигентно, я бы так сказал, интеллигентно и так. Такой вот там язык все-таки чуть-чуть выше, чем салат оливье. Поэтому вот как раз вот в этой конкуренции больших брендов, интернациональных, там, Сникерс, Марс, да, какие делал рекламы здесь, просто тоже, извини меня, сок «Фруктовый сад». Это тоже большая интернет-компания, просто это был русский бренд внутри большой корпорации. Там, на самом деле, чем было классно с иностранными брендами, что они не так хорошо знали, типа, русских людей, они нам больше доверяли. Мы им говорили, ребята, это будет смешно.
1: Чем российский сейчас бренд, который приходит к тебе с брифом. Окей, если не вот это, ну, то есть не транснациональная компания, то все-таки как будто бы вот был вот этот период, когда рынок был плюс-минус поделен, и все немножко стали майонезными семьями. Мне кажется, что где-то после 19-20 года, еще со времен ковида, с увеличением количества каналов, сигналов, этих каналов, я сейчас даже не про ролики, а про то, чем забиты глаза, уши и как бы пространство между ушами и за глазами. Как будто бы сейчас опять возникает запрос на этот самый креатив.
0: Ну, это, откровенно говоря, все тоже говорят...
1: Но все же говорят, где смелые идеи?
0: Но это говорит Константин Львович.
2: В целом, и я так считаю искренне, и давно уже это сформулировано, что хороший креатив снижает необходимые инвестиции в медиа.
0: Медийка делает свое дело, сейчас рулит медиа, не креатив. И как сейчас выглядит, ну, вообще компания? Приходит вначале медиа-агентство всегда, оно говорит вам, чтобы достичь своих KPI, целей, нужно такое количество медиа. И дальше уже, это уже практически рабочий инструмент, просто дальше нужно контент для него создать, чтобы это, ну, хотя бы как-то, ну...
1: Обрати внимание, не коммуникацию, контент.
0: Да, ну, потому
1: что... Запилить контент.
0: Потому что вторая причина, я тоже об этом думал, вторая причина еще, что когда мы начинали, начало вот это Банк Империал, ничего, кроме телека, не было. Люди смотрели рекламные ролики по телевизору. Сейчас, после появления интернета, это случилось там 15-20 лет назад, когда просмотр контента, он стал другим. И поэтому телек стал такой, как бы, ну, просто глобальное какое-то медиа, чтобы бренд был на плаву и заметен. А какие-то конкретные вещи, они говорят через другие медиа. Существует громадное количество инструментов продаж. Вся эта диджитализация маркетинга, она привела к уменьшению, ну, к менее качественному, скажем так, креативу, потому что он не очень нужен. Потому что все равно диджиталом добьешься тех результатов, которые тебе надо, без креатива.
1: А вот здесь для всех нас наших слушателей. Сейчас попробую из ваших штанишек сразу

0: и Вале, моему как бы партнеру по греху, и Роме задать такой вопрос. Окей, диджиталк слышу. Мы искренне надеемся, что те из вас, кто слушает и смотрит нас регулярно, уже знают, что реклама – это инвестиция. И если у вас сильный бренд, то это позволяет вам брать даже премию за, так сказать, бренд и быть чуть более успешными, чем все другие. Так вот, вопрос вот в чем. Мы все время с тобой разгоняем, Валь, что брендов, ну, новых таких сильных на слуху не появилось. И на диджитале на самом деле не строится знание, не строится причастности, не строится любви. Ну, то есть сегодня скидку дал, тебя купили, завтра не... Да. Но вроде бы как же есть запрос на другое. Ну, по крайней мере, у части российских брендов. Вот им в этом смысле что делать? Ну, предположим, они нас слушают уже год там или даже чуть-чуть побольше. И они такие, я все понял. Сейчас я буду, значит, про себя рассказывать, чтобы, так сказать, стать не товарной маркой, а брендом. Вот им как про это подумать?
1: Какой правильный подход к креативу, да?
2: Мне кажется, нет правильного подхода. Все очень разно, все зависит от размера. Может быть, и роликов-то креативных сейчас мало, но каких-то удачных креативных брендов много. Люди делают какие-то вещи просто без телека. Ну, у них нет на это денег, и нет в этом никакой необходимости.
1: Да,
2: но
1: мы в этом смысле... у них меньше охватов, и мы их меньше знаем и видим.
2: Ну, смотри, охватов... Все, они все равно приносят прибыль, делают там профит, и неплохо живут. И они не страдают от того, что у них нет телека. Ну, вот, например, там, Drinkit, да, вот, кофейни. Мне очень нравится эта бизнес-модель, очень классная. Разве? Ну, нет же роликов. А бренд классный. Ну, потому что хороший продукт изначально.
0: А вот давайте сейчас чуть-чуть скорректируем рамочку, потому что у слушателей и зрителей может возникнуть ощущение, что, говоря о креативе, мы говорим только о медийной рекламе на телеканале, в смысле роликов. Мы сейчас говорим, в принципе, о подходе к коммуникациях. Да, частным случаем может быть ролик, причем неважно, на телеке для охвата или там ты рилсик какой-нибудь себе пилишь куда-нибудь, или шортс, или еще что-то. Но по-хорошему, вот запрос на выделиться... Ну, вот в этой вот огромной массе контента.
2: Есть. Есть, есть, конечно.
0: На полке маркетплейса тебе тоже нужно выделиться не только зеленой ценой, зачеркнутый
2: конечно.
0: Этот самый.
2: Есть упаковка. Вот. Все равно просто появились другие каналы, где люди проявляют свою креативность. И понятно, извините, что возвращаюсь к ТВ, проблема не в том, что нет креативных роликов, а что его зритель такой, которому это не надо. Что в телеке, в принципе, не остались люди, это как раз показывают исследования, не, не,

0: не осталось людей, которые, вот раньше был банк и пилял, я бы сейчас классный ролик посмотрел. Там нет этих людей. Эти люди все в интернете. Они моложе, они не смотрят этот контент, mm-hmm. по большому счету, который мы заполняем посередине рекламой.
1: Если верить последним измерениям медиаскопа, то и молодежь тоже сейчас смотрит. Другой вопрос, что другие, да, например. Mm-hmm. Для меня здесь вопрос курицы и яйца. Ну, потому что не смотрят, потому что не производят, или не смотрят, потому что есть. Это прям философский вопрос.
0: Я как автор креатива только одно могу сказать, что я, конечно, ну, как креативный директор, как человек, который всю жизнь этим занимается, я все еще хочу, хоть я и академик, делать классные вещи. Но я прям вижу, что нет запроса ни с какой стороны. Ни с точки зрения маркетинга больших угу. брендов. Они его по-другому видят. Это запрос, там надо, ну, много больше, лидерство и все такое. И у зрителя, к сожалению, то ли мы перекормили рекламой. Извините, я когда шел работать в рекламу, это была работа мечты, где делали сок «Я». Я помню, я увидел uh-huh. этот ролик, я хочу делать. Где Сникерс сделали, я мечтал, это была моя мечта. Сейчас вот мы были у Бевзенко, когда на этом подкасте, извини, я здесь скажу,

0: формирует определенным образом насмотренность, еще что-то. Ром, я когда готовился, если я правильно помню цитату, самое ужасное, когда выбирают из компромиссов. В контексте каком? Вот сейчас нас слушают ребята, которые правда хотят попробовать что-то креативное. При этом он понимает, что все смелое, что он придумает, это будет его...
1: Риск.
0: Риск. Вот. А не там агентство или еще чего-то. Вот вопрос в чем? Откуда рождаются эти самые компромиссы, и как не стать их заложниками? Потому что другой человек скажет, я все понял, я послушал Рому, я сейчас придумаю манифест, про что я, как бы один из основателей банка. Это тоже будет компромисс, потому что ты и про манифест говоришь, что это тоже
2: будет. Есть хороший манифест.
0: Давай.
2: Как не делать компромисс? Ну, просто...
0: Просто не делай, да, Джак?
2: Да, просто не делай. Нет, просто креатив — это же по-любому какой-то элемент самовыражения. Все зависит от людей, которые это делают. Но, честно говоря, именно в креативной индустрии сложно делать карьеру, основываясь только на компромиссах. Ты не сделаешь карьеру, тебе все равно нужны какие-то достижения. Нельзя выиграть фестиваль, если ты компромиссы предлагаешь, и все. Все это какая-то личная вещь.
0: Если совмещать начало и конец, то одним словом, да или нет, ответь на следующую мысль. Получается, что если ты хочешь привлечь внимание... По определению, статус-кво там не получится. Ну, то есть майонезная семья, что-то такое обычное, не получится. Если ты хочешь рынку себя заявить, то и заявляй себя. И вот это как раз и есть там это самое пространство креатива, в котором нет компромиссов, потому что невозможен компромисс с самим собой.
2: Да. Но если у тебя задача сказать, что в твоем майонезе появился новый вкус, то, наверное, как инструмент тоже работает майонезная семья. Я просто, у меня ни разу нет ни одной майонезной семьи. Пародия только на это мы делали несколько раз. Вот, но тоже нужно понимать, что Проктор, когда еще был на нашем рынке, или какие-то компании, которые производят майонез, НМЖК, например, они понимают, что это инструмент продаж, и это работает. Смотрите, все равно медийка им говорит, что вы не... Вот моя что в чем проблема. Мне? Что если ты все равно знаешь, что медийка свою роль выполнит, что бы не сделать креативно тогда? Все равно какая разница, что люди будут смотреть? Вот это есть, конечно, такая тема.
0: Обращаю внимание наших слушателей и зрителей на очень важную вещь. Сейчас самый распространенный посыл коммуникации – это выгода.
2: Выгода.
0: Угу. А ты говоришь о том, что выгоду, наверное, тоже можно креативно подать.
2: Угу.
0: Но вообще-то для того, чтобы это было не просто смело, а чертовски смело, за этим должно стоять что-то большее.
2: Конечно.
0: Поэтому если тебе хочется

0: на дешевые. Но так люди не... Или почему ты на этой тачке ездишь? Да, просто дешевые, вот я и езжу.
1: Ведро.
0: Да-да, ведро. Люди по-другому устроены.
2: Роман сказал очень такую важную вещь, которую можно сформулировать, как мир меняется идеями. И мы действительно перешли, получается, в новые технологические возможности, которые дает вот эти самые там различные инструменты. А вот новых идей, которые на них будут ложиться, кажется, еще придумали мало.
0: А еще я, можно я быстро добавлю, еще у меня есть надежда большая, что какое-то исследование покажет, что нейроны не отражают этих персонажей, что ты им не симпатизируешь, всем этим сгенерённым людям. Угу. И тогда, может быть, будет поворот обратный в крафт. Если такое появится, я буду, ну, счастлив, потому что, конечно, хочется, чтобы сказали, что, ну, это просто слоп не работает. Ну, это надежда бизнеса.
3: Как я тебя слышу, и Валя сейчас это подтвердил, и это просто мультипликатор. Ноль, помноженный на мультипликатор, даст ноль. У него, ну, у него из коробки никакой прорывной идеи не родится. И в этом смысле мы получили очень хорошую машинку, но в нее запихиваем референсы. Угу, то да, есть опять да. Что-то удобное, конечно, понятное, потому что один из центральных посылов – это выгода. И тогда вопрос. Если я все-таки вооруженный магическим озарением идеи, стремлением быть непохожим и выпендриться, и инструментами или людьми, которые с этими инструментами работают, и даже, может быть, стратегом, например, Ромой, сделаю что-то, что я скажу своему финансовому директору, вообще смелое, яркое, креативное, оно как-то окупается, или это просто расход, про который мне нужно будет очень долго с финансистами
0: лучшая
3: разговаривать.
0: Лучшая русская реклама сделана на гадфиллинге. Я это в этой, такое? Ну, типа, когда у тебя...
3: Ощущение такое, да, когда, ну, желудочно-пищеводочное,
0: ты прочитал скрипт, тебе креативный директор рассказал идею, и ты такой...
2: Интуиция.
0: Ничего себе.
3: Да, интуиция, на интуицию.
0: Интуиция.
3: А вот про это мы поговорим, потому что это напрямую связано с вопросом про экономику, затизеренным моим коллегой Валентином. Вернемся буквально через несколько минут. У вас есть возможность выдохнуть и разложить для себя, хотите ли вы действительно выделиться... Или выпендриться? Если да, то слушайте тем более нас дальше, потому что поговорим о том, сколько это стоит.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня про вечную битву. Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело. Что же помогает? Первое. Разделите ответственность. Вы решаете, что, когда и где подать на стол. Ребенок решает, есть ли ему и сколько. Это правило диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком. Второе. Уберите взрослую еду и детскую. Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест. Третье. Никаких бонусов за еду. Съешь суп – получишь конфету. Это путь к тому, что конфета станет ценностью, а суп – наказанием. Еда – это топливо, а не награда. Четвертое. Не комментируйте количество съеденного. «Ты мало съел» или «Какой молодец, что съел все». Эти оценки мешают ребенку слышать самого себя. Лучшее, что можно сказать – «Ты съел столько, сколько нужно твоему организму». «Молодец, что слушаешь себя». И главное – спокойно относитесь к тому, что аппетит меняется день ото дня. «Вчера съел 3 котлеты, а сегодня 3 ложки. Это норм». Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Прекратите войну за тарелку, и вы увидите, ребенок сам потянется к еде, без криков и уговоров. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: саморефлексией и самокритикой. Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
1: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
2: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Годовая инфляция в России с начала года составила 5,94%. За неделю цены выросли на 0,96%. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего подорожали яйца на 2,2%, а также мясные и овощные консервы для детского питания и гречка. Плодово-овощная продукция и сахар подешевели в среднем на 0,5%. Резко выросла оплата за ЖКХ. Как отмечает Минэкономразвития, без учета индексации коммунальных тарифов, недельная инфляция оценивается в 0,21%. Стоимость автомобильного топлива за неделю снизилась в 27 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего бензин подешевел в Мариэл почти на 2,5%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Еще в трех регионах – Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области – снижение превысило 1%. В 35 регионах цены поднялись. В Москве – плюс 0,7%, в Петербурге – плюс 0,1%. Немецкая группа «Метро» сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее под временное управление. Об этом со ссылкой на российский источник пишет «Le Monde». По данным издания, компания решила действовать на опережение, чтобы избежать худшего сценария. В пресс-службе российского «Метро» информацию не комментируют. Напомню, в конце сентября активы «Метро Cash & Carry» перешли под внешнее управление АО «УК Торг Рус». В России планируется разрешить юрлицам регистрировать бизнес по адресу электронной почты в системе Почты России. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения», законопроект готов, это сэкономит на аренде и упростит переписку. Сейчас юрлицам нужен физический адрес. Для налоговой предлагают указывать домашний адрес директора, но в реестре его не покажут. Суд оштрафовал Zoom и Pinterest. В сумме они заплатят 76 миллионов рублей, Zoom почти 66 миллионов, Pinterest 10. Компании повторно не выполнили требования закона, не создали форму обращений, личный кабинет у Роскомнадзора и представительство в России. Также на 10 миллионов рублей оштрафованы Google и TikTok по той же причине. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
3: Всем привет! Еще раз возвращаемся после перерыва в студии Валентин Смоляков.
4: Это я. И Андрей Сикорский.
3: Да, это я. И с нами Роман разговаривает за креатив Роман Ферайнер, креативный директор Инстинкт, Инстинкт в море групп и академик
4: Российской академии рекламы.
3: Рекламный щит. До перерыва мы говорили про то, куда делся креатив из

отечественных коммуникаций, договорились до того, что раньше трава была зеленее. Да. Но интересная мысль про то, что если вы все-таки хотите выделиться, креативным быть придется, а это значит не компромиссы, а это значит, ну, как бы не что-то

0: общеупотребимое и работающее. А ты, Валь, затизерил, что у тебя экономические вопросы
1: вот, будут. Смотрите, да, у меня экономический вопрос, но первое, что я услышал вот в первой части, как мне кажется, да, важное, это то, что не всегда креатив должен помещаться в те самые там 20 секунд стандартного ролика на телеке. То есть вы можете креативную идею попробовать реализовать на других платформах, развернуть ее, и там в полной мере выложиться, потому что действительно там... Я просто помню, как развивалась, да, креативная индустрия. Я помню, как одно время на всех фестивалях говорили «сторителлинг», потом мы начали говорить «контент — это король». Все, контент — самое важное. И вот в этот момент кажется, что реклама стала куда-то вот сужаться в более такую утилитарную и простую, там, покажу свой бренд тем, кто смотрит этот контент. Дальше то, что я вижу, мы немножко все скатились, кажется, чисто к инфлюенсу, то есть рекламу без звезды найти уже сильно сложнее, чем со звездой, и это тоже немножко ломает все креативные истории, но это все не убирает того, что креативом люди занимаются, занимаются этим и маркетологи, занимаются этим и рекламодатели. А что сейчас вот с производством этого креатива вообще в креативной индустрии происходит? Потому что в одном из наших эфиров буквально недавно я услышал фразу, которая меня, честно говоря, так вот она мне залетела. Наша гостья сказала, во времена, когда рекламу еще снимали... А мне кажется, они были не очень давно, да? И кажется, что они изменились.
2: Да.
1: Вот что изменилось, Ром?
2: Смотри, я по своему опыту могу сказать. Сейчас мы все равно ее снимаем, но снимаем всю на синем, на зеленом фоне. А все остальное достраиваем в ИИ. Это временный, я считаю, лаг. Еще, может, еще до полгода, до год. Очень много роликов, это видно. Зато это эффективно с точки зрения дешево.
0: Ну, вот можно я тогда и про экономику, и про креатив объединю? По последним данным, которые на 27 сентября у меня были 26 года, растет недоверие инфлюенсерам, особенно микро и нано, потому что довольно высока вероятность, что они не настоящие, ИИшные. И вот сейчас вспоминаю, как одна компания-производитель премиальной техники, телеком, международная, она показывала, как она делает рекламные ролики, и в наш век ИИ она их делает руками. То есть вот буквально по-нарштейновски, с пластилином, вот это вот все выстраивается. То есть это тоже становится частью нарратива. И вот тогда здесь вопрос. Когда у меня есть смелая идея, я согласен не идти на компромисс, как мне здесь поможет ИИ, и как сделать так, чтобы это не превратилось в тот самый ИИ-слоп, о котором ты сейчас сказал.
2: Ну, мне кажется, мы сейчас просто в начале пути, и все щупают, типа, хотят понять, что это за инструмент такой. Да, все уже научились генерить.
0: Ну, ты же просто можешь все что угодно сделать.
2: Но все почему-то генерят обыкновенные рекламные ролики. Мне кажется, такая ловушка, что очень многие, особенно заказчики, поняли, о, это просто, я вот все, что написала буквами, все это сразу могу в ролик перевести. И это похоже. Это суп. Блин, как же это похоже на рекламный ролик. И все, и в эфир. Срочно в эфир. Ага. Вот. И получается, что это как камера в телефоне сейчас. Я думаю, что вот это количество перейдет в качество, и появятся люди, которые смогут делать из этого какой-то контент, отличающийся от другого, чтобы это было ничего себе, какой ролик. Самое важное, что реклама – это не просто визуальное произведение искусства. Реклама, самое главное, доносит какую-то мысль, какой-то месседж. И месседжи остались. Ну,
0: у нас дешевле, самый распространенный месседж.
2: Ну, у нас дешевле, у нас распродажа, выгода. Это слово «выгода» называется. Вот. И, к сожалению, сейчас на этом этапе на месседж вообще все забили. Со временем, наверное, я верю в это, ну, надеюсь, что конкуренция в этой среде все равно придет к тому, что останутся. По-любому будут появляться художники какие-то, к ним будут присоединяться стратегии, креативщики, которые будут месседж в это вкладывать хороший, и все равно, конечно, снимать будут мало. Я понимаю, это просто. Но понятно, что зачем платить больше? Ну, бизнес никогда не будет просто ради из любви искусства. Вот мы сейчас сняли ролики, например, для страховой компании, которые я бы раньше не смог себе позволить никогда. Там машина летит в пропасть, погоня. Надо было бы город как-то
1: оцеплять,
2: перекрывать. Вот, а сейчас это хоп, и сделали. И выглядит, ну, там, правда, тоже есть съемочная часть небольшая, но сейчас все равно ИИ дает тебе другие возможности.

0: сейчас только люди догадаются, что еще и надо придумывать. Ты можешь... Сейчас все равно все придумывают референсы, типа, чтобы это похоже на рекламный ролик вот был. Возвращаемся к началу нашего разговора. Конечно, это лучше. То, что мы вспоминаем, извините, «Банк Империал» — это просто исторический эпос с логотипом в конце.
1: Да.
0: Попробуй это продать, и главное, ну, за деньги еще, там же это дорогие ролики очень, а на кинопленку сняты с Трофимовым, с музыкой,

0: декорациями. Это кино. Это, ну, там бюджет был большой. Когда ты владелец бренда, у тебя других KPI нет, кроме как «я верю». Вот я сделал то-то, то-то, я верю, что я так это продам. Но ты это купишь. Когда под тобой 50 слоев принимающих решения, такого не будет никогда.
1: И вот здесь, в этот момент, мне хочется обратиться ко всем владельцам и очень дельным маркетологам, если маркетологи нас слушают. Маркетинг, особенно коммуникация, это не функция, это философия. Если ваш коммуникатор – это вы сами, тогда у вас есть шанс, ну, быть заметным, в том числе с помощью. Yeah. Если коммуникатор, которому вы делегировали коммуникацию продукта и бренда, не любит, не живет, не дышит, не потребляет, не гордится вашим брендом, скорее всего, ничего прорывного тоже не будет, и зажечь он вас не сможет. Потому что, как я тебя слышу, Ром, действительно такие вещи просчитать заранее невозможно. В это можно только поверить с упором на то, что владелец, ну,
0: всё,
1: тоже
0: это
1: будет разделять.
0: Всё, что мы видим в эфире на улицах, это попытка просчитать. Это вот есть как раз это попытка найти эту формулу любви, она так и выглядит. Ну, типа, приходит агентство исследовательское, он говорит, если будет селеб и будет говорить то-то, то-то, ты получишь такие-то результаты. Ну, что делают люди в маркете? Они берут селеба и говорят то-то, то-то. Я тоже это понимаю. Господи, ну, не могут все быть такими амбициозными, тем более идея выиграть Каннского льва, она вообще странная, скажем так. Вот, ну, как бы это...
1: Ну, вообще фестивальные коммуникации – это отдельный жанр, мне кажется.
0: Ну, мы старались, вот наше агентство старалось все-таки в одном флаконе это иметь. Как бы мы делали рекламу, мы пытались выигрывать фестиваль. Мы ничего под фестивали почти никогда не делали.
2: Но, возвращаясь к тому, что времена съемок прошли, и времена дорогой рекламы, кажется, что тоже прошли с точки зрения производства, потому что разные исследования показывают разные цифры и говорят о том, что падение стоимости производства рекламы за счет ИИ колеблется от 30% в каких-то случаях до 90% в других случаях. Как бы, если ты здесь можешь так сокращать расходы, то ты, наверное, экспериментов можешь больше проводить, просто, ну, там...
0: Сокращение стоимости производства рекламы, оно никак сильно не влияет на
2: общий бюджет.
0: На общий бюджет. Ну, там, в пределах, там, 50%, скажем так. Вот. Как обстоит ситуация? Еще раз говорю, да, все стали генерить, никто пока не стал генерить креатив. Все стали генерить рекламу. И потому что все осталось тем же, ничего не изменилось. Просто изменился инструмент визуализации месседжа. Ну, просто раньше снимали на пленку, кинокамера, кэтеринг, там, вагончики и все такое.
2: Ну, это же дорого было.
0: Это было дорого. Сейчас можно все это убрать, посадить

0: зрителя и для маркетинговых отделов, для людей, которые там работают, которые такие же простые люди, им, ну а что, зачем так дорого снимать?
1: Да,
0: единственное, что
1: романтика
0: профессии ушла. Слушай, что, конечно, это было абсолютно... Это был шоу-бизнес. А сейчас...
2: Ты в середине второй части нашего эпизода сказал про то, что надеешься, что будут исследования, которые покажут, что эти прекрасные сгенерированные персонажи, они, ну, как бы никого не трогают. Да трогают... Но и не трогают тоже, потому что кажется, что вот эта история про замысел, вот это вот сообщение, которое мы хотим, оно напрямую связано с твоим восприятием той или иной рекламы того или иного креатива. Сделанная

0: сообщение, положить историю про доверенность, ремесленность, качество, внимательность или еще что-то, скорее всего, будет оставаться в рамках ручной работы, как упомянутая реклама из пластилина одной... Да,
1: даже если это будет сгенерено, мы тоже видим, что никто не генерит какие-то проникновенные инсайтовые вещи, которые трогают реально потребителя. Почему?
0: Потому что основной посыл про выгоду мы с тобой поговорили, незачем другого генерировать.
1: Поэтому это, я считаю, более базовая проблема, чем генерация. Генерация просто изменила подход к производству. И это случилось давно, до и еще. Что исчез инсайт, так называемый. Вот, даже я про себя могу сказать, в начале всей этой нашей ситуации мы сделали компанию Seven, вот эта белая полоса. Наверное, я считаю, одной из последних наших такой прям инсайтовой, нужной рекламной кампании, которую мы произвели. Сколько? 4 года назад было. Вот. После этого нет людей.

0: ценности, вещи, близость, в конце концов. Ну, я с тобой, типа, mm-hmm. ты и я. Вот как бы у них потом в трех, по-моему, летней перспективе как бы все сильно лучше со всеми другими рекламными компаниями, чем у тех, кто такие коммуникации не делал. И в этот момент, соединяясь с твоим Валю вопросом mm-hmm. про искусственный интеллект, извини, Ром, если это как-то обрушит твой бизнес, но если у вас внутри есть вот это вот понимание вот этого нерва, что вашему потребителю прямо сейчас не хватает.
1: Да.
0: Может быть, он там, не знаю, дезориентирован, может быть, он шокирован, может, у него там, не знаю, болит. И если вы про это сможете, вот это послание своего бренда, не про себя, а про Конечно. Вас и него вместе, то да, с ИИ, возможно, у вас получится что-то отличное. Вот, вот это то, что, наверное, вы можете попробовать поэкспериментировать.
2: Но придут исследователи и скажут, что это не работает. Ну вот, к сожалению, в таком мире мы живем.
0: Только я хотел что-то вдохновляющее. Скорее всего, сейчас бутылкой кину.
2: Вот, скажут, ой, не надо, не парьтесь, фигачьте свои продажи. Ну что, дистрибуция есть, бизнес большой, зачем вам этот бренд? Брендинг, главное, есть. Потом, конечно, я сейчас связываюсь с кризисной какой-то ситуацией, что сейчас все-таки надо всем генерить продажи. Ну, почему выгода? Потому что всем надо продажи какие-то делать.
1: Да.
2: Выгода или говорить о себе, просто чем ты отличаешься от других, но ничего не говорят про потребителя, про его проблемы и как ты решаешь его проблемы.
0: Человек может потреблять выгоду, если это как-то не связано с его собственным позиционированием, тем, как он себя ощущает. Ну, там, про каждую вещь, которая на нас надета, мы, скорее всего, можем что-то рассказать. Не всегда из рекламы.
2: Да.
0: А вот именно вот этой причастности, вот этого проживания жизни бренда с человеком,

0: То, что самое главное я для себя из этой программы вынес, это то, что хочешь креатива, добавь в рекламу идеи.
1: Очень мы с тобой...
0: Или идею.
1: Мы очень с тобой схожи.
2: Не, но если такими тезисами, я бы сказал, хочешь креатива, добавь в рекламу потребителя, человека. Я в это верил всегда, что именно когда ты говоришь людям то, что им интересно, близко, и то, что их трогает, то это работает. И это еще приносит удовлетворение большое. Mm-hmm. Что, о, я хоть как-то... Я сейчас не продал 50 коробок молока, а я сказал человеку, зачем ему это молоко нужно, и как оно ему помогает.
1: И он купил не 50, а 70.
2: 70 тысяч.
1: Да, я сейчас еще от себя щит добавлю. Ты поймешь, что ты, в общем, этот самый. Первый щит. Выгода хорошо. Второй щит. Смысл лучше. Вот мы сейчас с Ромой Валь поговорили, похоже, без этого мы какое-то время вот на этом самом рекламе или там медийке проживем.
0: У нас есть еще одна традиция.
1: Да, вот я прям даже не знаю, как это
0: тебе
1: озвучивать.
0: Задали Роме. Вопросы.
1: Они не знали, что это будешь ты, но просто...
0: Ты не будешь знать, вопрос. Кто. Но вопрос есть, и мы после окончания эфира попросим тебя тоже оставить вопрос следующим нашим гостям, для того, чтобы они на него могли ответить. И?
1: Вопрос такой... Не выбирал, вот честно, вот страничку просто открыл, последнюю, да? Два вопроса связанных. Первое. Ром, держись. Как понять, что деньги закончились? И сколько процентов от прибыли нужно инвестировать в маркетинг?
2: Если у компании нет маркетинга, значит, закончились деньги. Mm-hmm. Ну, это прям вот такая примета народная. Вот. И сколько процентов от прибыли?
1: Вкладывать в маркетинг.
2: Ну, допустим, 15.
1: Не является инвестиционной рекомендацией, напоминаю я.
2: Я, честно говоря, не обладаю...
1: Давай вот чуть менее серьезно. Это не инвестиционная рекомендация. Несмотря на то, что мы на радио РБК и в программе «Рекламный щит», который, конечно же, инвестиция в ваш бренд, но тем не менее. Вот давай чуть-чуть с другой стороны в это зайдем. Мы поговорили, что даже если это искусственный интеллект, это все равно какая-то затрата. Вот сколько, как тебе кажется, будет уместным... Не является инвестиционной рекомендацией, ты не несешь ответственность за то, что кто-то будет следовать mm-hmm. этому совету. Уместно вкладывать в поиск вот этого вот сообщения, вот этого инсайта, вот этого понимания, вот этой трансляции, вот этой... Сколько надо было бы или тебе хотелось бы, чтобы компании в это вкладывали?
2: Да это не деньги.
0: Это первостепенно?
2: Это нельзя измерить деньгами. Это ты просто должен обратиться к правильным людям... И инсайт, это же не операция на сердце, там не микрочип. Это все знают. Ты когда приносишь какой-то инсайт, все такие, о, а ведь точно. Это секрет Поли Шанеля, на самом деле, любой инсайт. Просто как интересно, что его находишь, но это не измеряется деньгами. Как, сколько нужно потратить денег, чтобы выиграть шахматную партию? Это очень странный вопрос. Нельзя это измерить деньгами. Это можно только... Это интеллектуальная инвестиция.
1: Хорошо, другой вопрос. Это, извини, я чуть-чуть про вопрос.
2: Давайте про деньги.
1: Я романтик. Какой суммы начинается хороший креатив?
2: Ну, посмотри, сколько... Вот есть там 5-6 топовых агентств.
0: Я могу ответить, что я теряюсь. Ассоциация коммуникационных агентств России проводит исследование стоимости производства креативов в крупных агентствах, в чуть менее крупных и совсем не крупных агентствах. Все эти исследования есть, там эти цифры тоже есть. Я, правда, их не посмотрел.
1: Ты их, правда, не посмотрел, но, тем не менее, на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России про них можно будет посмотреть. Как воспользовавшись этим, слово «бенчмарку» нам мы разрешили, да, говорить?
0: Наверное.
1: Воспользовавшись этим как некоторым бенчмарком или ориентиром.
0: Мы много говорили, а есть такие прям очень супер важные вещи, да?
1: Давай мы их потом подмонтируем.
0: Я хочу их просто так немножко тоже осязаемыми сделать. И Ишка открыла нам безграничные возможности, и кажется, что мы, правда, ее пока вообще не используем. Если от меня какая-то рекомендация маркетологам, попробуйте немножко вообще по-другому посмотреть на то, что в вашей рекламе, как в вашей рекламе, потому что теперь, по большому счету, хоть

0: более высокую нагрузку на стойкое место и повышенные требования к энергетике и охлаждению. По оценке NF Group, на конец 2026 года общая подведенная мощность российских центров обработки данных составит около 1,9 гигаватта. Из них примерно 0,9 гигаватта приходится на коммерческий сегмент и порядка 1 гигаватта на корпоративные дата-центры. Около 75% всех мощностей сосредоточено в московском регионе.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений.